0: скорости почти вертикально. Осколки, конечно, могут повредить корпус, но полтонная боеголовка по инерции все равно упадет на цель и взорвется.
1: Поэтому баллистику можно сбить только кинетически.
0: Именно. Перехватчик ПАК-3 должен на гиперзвуковой скорости буквально врезаться лоб в лоб в ракету противника и разрушить ее просто энергией удара. Это как попасть пулей в пулю. Отсюда и такая невероятная сложность и стоимость.
1: И теперь финальная сборка этих сложнейших ракет из оригинальных американских комплектующих, систем самонаведения, твердотопливных двигателей будет проходить в тех самых защищенных соляных шахтах и бункерах.
0: Если мы посмотрим на чистую математику войны, картина меняется кардинально. Стоимость баллистической ракеты оценивается, от 3 до 7 миллионов долларов.
1: Угу.
0: Стоимость перехватчика ПАК-3 около 4 миллионов. Долгое время стратегия воздушных ударов строилась на так называемом снарядном голоде. То есть на ожидании, когда у ПВО просто закончатся дорогие ракеты.
1: А как только запускается локальное производство этих перехватчиков?
0: Каждый удар становится финансово бессмысленным. Тратится ракета за 7 миллионов, чтобы ее гарантированно сбили ракетой за 4 миллиона, которую собрали прямо здесь же, под землей.
1: Что подводит нас к финальному синтезу всего, о чем мы сегодня говорили. Что этот технологический скачок означает на глобальном уровне? Ведь изначальная логика войны на истощение строилась на одном простом допущении.
0: На том, что у России есть мощный автономный ВПК, а Украина тотально, просто на 100% зависит от капризов политиков в других странах. Расчет был на то, что долгий конфликт истощит ресурсы быстрее, чем зарубежные парламенты договорятся о новом пакете помощи.
1: Но к концу 26-го года ситуация вывернулась наизнанку. Из-за санкций российский военно-промышленный комплекс сталкивается с нарастающим дефицитом икроэлектроники. А Украина, начав фактически с нуля, закрывает 76% своих потребностей самостоятельно.
0: То есть производственная автономия нивелирует зависимость от американских выборов.
1: Именно. Запущенные подземные конвейеры это уже не остановят. Контракты с европейскими корпорациями продолжат работать.
0: Получается, стратегия истощения дала абсолютно обратный эффект.
1: Да, она подарила время на создание децентрализованной, неуязвимой оборонной машины, которая теперь останется крупнейшим хабом в Европе на десятилетие. Вот такая картина. Страна, у которой в 2022 году не было производства даже обычных патронов, к 2026-му получила лицензию на сборку одной из самых сложных ракет в арсенале НАТО. Третья в мире после Японии и Германии. Подумайте об этом. Стратегия на истощение не сработала. Она дала Киеву 4 года на то, чтобы построить распределенный подземный, практически неуничтожимый военно-промышленный комплекс. И теперь этот комплекс работает независимо от политических циклов, независимо от нас. Это разбор дня. Думайте.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Это не закончится никогда. Глава Минтранса призвал россиян в ближайшие годы потерпеть перебои в работе аэропортов из-за дронов.
4: Мы в Краснодаре не можем выехать из России. Посмотрите, аэропорт переполнен, рейсы задерживаются с утра и отменяются. Посмотрим, когда мы вылетим.
3: Похоже, как и очереди за бензином, опоздания и отмены авиарейсов в России теперь станут вариантом нормы. Глава Минтранса Андрей Никитин призвал россиян быть готовыми к периодическим закрытиям аэропортов из-за налетов беспилотников.
5: Мы однозначно справимся с этим в ближайшие годы.
3: То есть речь уже не о нескольких сложных месяцах, а о годах. Что это означает для российской авиации, объясняет авиационный эксперт Вадим Серов.
6: Каждое закрытие аэропорта запускает цепочку проблем. Самолеты задерживаются или уходят на запасные аэродромы. Экипажи выбиваются из графика. Пассажиров приходится пересаживать. И даже после открытия воздушного пространства последствия могут ощущаться еще несколько

0: часов.
1: Но беспилотники оказались не единственной проблемой. Никитин впервые признал, что ситуация с авиационным топливом тоже не идеальна. По его словам, сложности есть и еще могут возникать. То есть Минтранс фактически признал непростую ситуацию, а значит, на самом деле она еще хуже, говорит экономист Антон Жуков.
2: Для авиакомпаний топливо является одной из основных статей расходов. Если возникают перебои или растет его стоимость, это увеличивает себестоимость перевозок. Поэтому одновременные проблемы с закрытием аэропортов и топливом создают для отрасли уже двойную нагрузку.
1: А Киев тем временем прямо предупреждает, что российское небо становится опаснее для гражданской авиации. Зеленский отдельно назвал Москву, Петербург и другие крупные города. Украина также уведомила об этом Международную организацию гражданской авиации. Насколько сильно дальние дроны могут изменить работу российской авиации, объясняет эксперт по безопасности Денис Артемьев.
3: Гражданская авиация не может работать по принципу «возможно, дрон не прилетит». Если существует реальная угроза, аэропорт обязан ограничивать полеты. Поэтому даже небольшое количество беспилотников способно нарушить расписание для тысяч пассажиров. И полностью избежать таких сбоев при регулярных атаках крайне сложно.
1: Так что министр транспорта, возможно, сказал сегодня больше, чем собирался. Россиянам уже предлагают привыкать не к временным неудобствам, а к новой реальности. Закрытые аэропорты, задержанные рейсы и проблемы с топливом. И ключевая здесь фраза – в ближайшие годы. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Радио «Лента». Прямая речь.
5: Президент Владимир Путин ответил на вопрос, сколько стоит килограмм яблок на Камчатке.
6: Это важные показатели, сколько стоит килограмм яблок, но важнее другое. Как сделать так, чтобы уравнять уровень и стоимость жизни в разных регионах Российской Федерации. Мы к этому и стремимся. В этом, собственно говоря, и заключается наша цель. Чтобы доходы всех граждан, а главное, возможность пользоваться всеми благами цивилизации, в том числе и с точки зрения экономики, были равными, повторяю, для всех семей, для всех граждан Российской Федерации. А здесь есть свои проблемы, которые не позволяют пока выйти на этот показатель.
4: Главные новости дня.
7: Бензина снова не будет. После атаки дронов в Сочи полыхают сразу две нефтебазы Роснефти и дивизион ПВО. Такие звуки в ночь на 4 сентября слышали жители Сочи. Как пишут местные телеграм-каналы, под ударом оказался топливно-заправочный комплекс «Базовый авиатопливный оператор», который обеспечивает авиатопливом, а также нефтебаза «Лукойла». Кадры очевидцев свидетельствуют, что после атаки беспилотников загорелась нефтебаза «Лукойл Югнефтепродукт». По словам местных жителей, загорелась и нефтебаза «Роснефть Кубаньнефтепродукт» в Адлерском районе.
8: Пали, да, все. Вот, в районе Роснефти.
7: Вот. По данным местных телеграм-каналов, под Сочи в результате атаки также загорелся дивизион ПВО. Пожар возник в районе поселка Сириус на границе с Абхазией у реки Псоу. Сообщается, что там находится зенитно-ракетный комплекс С-300 либо С-400. Местные СМИ писали, что в этом же районе у пляжа Крылья Балтики прямо на берегу установили огромный радар. Территория Сириуса уже неоднократно была объектом для атаки беспилотников, отмечают местные жители.
9: Почему Сочи бомбят, я не понимаю. Должны Россию
10: А Сочи что, не Россия?
9: Вот,
10: смотрите.
9: Второй
10: раз.
9: Что там?
10: Смотрите.
9: Смотри. Видишь?
10: Это рядом уже.
7: По данным местных жителей, перед взрывами сработали сирены воздушной опасности. Отдыхающих в некоторых отелях эвакуировали в подземные паркинги.
11: Папуль, тебе снимаю. Вот наша гостиница, вот здесь горит. Прикинь. Но это уже, он меньше горит, он просто выше гор был. Не переживай, я домой приеду. Все будет хорошо.
7: Основная цель атаки, как пишут местные телеграм-каналы, нефтебаза «Лукойл Югнефтепродукт» в поселке Сириус. Это в 30 километрах от Сочи. Очевидцы выкладывают в соцсетях кадры атаки и пожара.
0: Я не знаю, что там происходит. Ого, вот это прям гриб пошел. Смотри. Да, полный пи***.
7: По словам экспертов, устранять последствия пожара на нефтебазе очень сложно и долго. Украина в ответ на атаки по своей территории в последнее время выбирает целью именно НПЗ и нефтехранилище, говорит военный эксперт Николай Васильев.
12: Самое главное, что выбиваются очень большие емкости, то есть те емкости, которые могут действительно быть вот этими промежуточными хабами. Остается что? Держать солярку в цистернах на рельсах, например, да, и с рельс заправлять какие-то бензовозы и так далее. Все это неэффективно.
7: На фоне продолжающихся атак на нефтеперерабатывающие заводы и нефтебазы в России вновь возникла острая нехватка бензина. Очереди на АЗС растягиваются на километры. Эксперты отмечают, что если атаки будут продолжаться, дефицит топлива в стране будет ощущаться все острее. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Радио «Лента». Прямая речь.
5: Вице-спикер Госдумы от «Единой России» Петр Толстой в разговоре перед дебатами с коммунистом Николаем Бондаренко заявил, что жизнь россиян сильно улучшилась благодаря запрету англоязычных вывесок.
13: И третий, значит, налоги, оптимизация, реформа здравоохранения. И третья?
14: Третья, например, я как пример вам могу привести, это закон о том, что у нас все вывески, все названия должны быть на русском языке.
13: Люди богаче от этого не стали, бедность не побеждена, вымирание не остановилось.
14: Мы перестали ощущать себя как колония.
13: А я спросил.
14: Когда вот это Гадюкина Вилладж и вот эти все.
13: А я спросил про улучшение жизни, поэтому давайте соответствовать. Первые два вы назвали в социальном направлении, а третья социальная реформа, закон.
14: Социальная.
13: Все-таки 25 лет, Петр. Это очень большой срок. Даже 26 уже. Или 25?
14: 25-26, да хоть...
13: Большой срок.
14: Согласен.
4: На радио «Лента» «Шок дня».
15: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радио «Лента». Говорят военкоры.
16: Чипы вместо нефти. Олег Царев о технологическом рывке Тайваня.
17: Экономика Тайваня выросла на 14,15% в первом полугодии 2026 года. Лучший результат за 50 лет. И причина очень проста. Остров производит чипы для искусственного интеллекта. Именно тайваньская TSMC делает большую часть передовых чипов, на которых работают дата-центры и модели искусственного интеллекта по всему миру. И спрос на них сейчас бьет все рекорды. Экспорт за первый квартал подскочил почти на 36%, а годовой прогноз роста валового внутреннего продукта власти подняли до 11,5%, максимума за 39 лет. На волне этого бума президент Тайваня Лай Цзэндэ предложил выплатить каждому жителю по 10 тысяч тайваньских долларов, около 314 долларов США. Это дивиденды от искусственного интеллекта. Тайвань сегодня втрое богаче Китая по валовому внутреннему продукту на душу населения и выше по уровню жизни населения. Остров размером с Московскую область живет богаче Японии и Южной Кореи. При этом на Тайване нет ни золота, ни нефти, ни газа, ни алмазов. Вообще почти никаких природных богатств. Есть только трудолюбивые люди и верно выбранные приоритеты развития. Но у этого богатства есть и обратная сторона. Чем важнее для мира тайваньские чипы, тем сильнее за остров борются США и Китай.
16: Ракетный конвейер. Военкор Поддубный о более массовом производстве «Томагавк».
18: Соединенные Штаты Америки наращивают производство крылатых ракет «Томагавк». Вооруженные силы США приступили к масштабному увеличению выпуска крылатых ракет. Для этого заключен крупный контракт с концерном «Raytheon». Стоимость соглашения составляет $22.9 миллиарда. Средства направят в том числе на существенное расширение производственных мощностей. «Томахок» остается одним из ключевых инструментов армии США для высокоточных ударов на большой дальности. Сейчас объемы выпуска ракет остаются сравнительно невысокими. Всего несколько десятков изделий в год. По заявлению Пентагона, нынешний контракт призван решить проблему истощенных запасов и обеспечить более высокие темпы производства в среднесрочной перспективе. А там не удивлюсь, если опять всплывет тема передачи этих ракет Украине.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
1: Куда уходят миллионы? Солдаты на южнодонецком направлении без нормальной еды уже 6 дней. Бойцы ищут останки пищи в заброшенных домах и огородах. Гребешок с грейпфрутом, камбала и оленина. Это меню, которым угощали президента Индонезии на Восточном экономическом форуме. Изысканность угощений ведущие российские СМИ обсуждают уже несколько дней. А военкоры взглянули на меню с другой стороны.
19: Хоть одна целая. На троих человек пожрать.
1: Российские военные на южнодонецком направлении утверждают, что уже 6 дней не получают нормального питания. На опубликованном видео остатки еды, найденной в заброшенных домах и огородах. Почему армейское снабжение может давать такие сбои, объясняет военный обозреватель Александр Гордеев.
20: Чем ближе подразделение находится к линии фронта, тем сложнее обычная логистика. Подвозить туда нужно не только боеприпасы, но и воду, продукты, топливо. Но 6 дней без нормального снабжения, если эта информация подтверждается, это уже не обычная задержка, а серьезный сбой в обеспечении подразделения.
1: Все чаще у родственников военных возникает вопрос, если военный бюджет измеряется триллионами рублей, то почему их близкие регулярно просят помощь с провизией? Причем речь не об изысках, а о базе. Крупы, картошка и даже вода – это настоящий позор, когда в сети появляются видео, что российский солдат на передовой ищет еду по чужим огородам, говорит военный эксперт Владимир Дорохов.
21: Большой военный бюджет совершенно не означает, что конкретный солдат автоматически получит все необходимое вовремя. Между деньгами в бюджете и банкой тушенки на передовой огромная логистическая цепочка. И если она где-то не работает, размер общих расходов бойцу уже никак не помогает.
1: И особенно ярко эта история выглядит именно сейчас, пока на ВЭФ обсуждают развитие Дальнего Востока и подают президентское меню, сами военные публикуют совсем другие кадры. Как такой контраст воспринимается на фронте, объясняет бывший военнослужащий Виктор Мельников.
22: Для бойца вопрос еды очень простой. Ему не интересно, сколько миллиардов выделено и сколько отчетов написано. Если продукты не приехали, значит снабжения для него нет. И когда на этом фоне человек видит, чем кормят чиновников и высоких гостей, объяснить ему, что на армию денег выделяется достаточно, становится довольно сложно.
1: Подтвердить независимо, что подразделение действительно 6 дней остается без нормального питания, пока невозможно. Но опубликованные кадры дают очень наглядный контраст. У политиков гребешок, осетр или оленина. На передовой, по словам самих военных, остатки чужой пищи в заброшенных домах и огородах. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия». И мы расскажем это на всю страну.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
23: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели. С вами снова Геннадий Петрович. И сегодня мы разберем очень важную новость, которую давно ждали тысячи военнослужащих и их семьи. Речь пойдет о бесплатном проезде на военно-врачебную комиссию. Президент подписал закон, который наконец-то четко закрепил, что дорогу к месту военно-врачебной комиссии оплачивает Министерство обороны, а не сам военнослужащий. И теперь давайте разбираться спокойно с этим и по-человечески. Итак, как было раньше? Формально закон гарантировал бесплатный проезд в служебные командировки при переводе к новому месту службы, на лечение и обратно, и к месту жительства при увольнении. Но вот проезд на ВВК в перечень не входил. Что же это означало на практике? Направляют военнослужащего на ВВК, например, в другой регион, и говорят дорогу за свой счет, а потом еще и отказывают компенсировать расходы. И чтобы вернуть деньги, приходилось писать жалобы, обращаться в прокуратуру, идти в суд. Ну, в общем, абсурдная ситуация получается. То есть, если ты доброволец, например, из Барса, проезд на ВВК тебе оплачивали законом, а если ты кадровый военнослужащий, то уже нет. Так быть же не должно, и я сам не раз уже сопровождал подобные дела. Ну а что же изменилось теперь? Поправки внесены в статью 20 закона о статусе военнослужащих. Теперь прямо прописано, что бесплатный проезд предоставляется, цитирую, «к месту проведения военно-врачебными, врачебно-летными комиссиями военно-врачебной экспертизы и обратно». Это означает, что дорога к месту ВВК за счет Министерства обороны или другого ведомства, что расходы не могут теперь перекладываться на самого военнослужащего и что вопрос больше не нужно доказывать через жалобы и суды. Он теперь решен законом. Ну а что же, спросите вы, с сопровождающими? Вот здесь тоже отличные новости. Правом бесплатного проезда будут пользоваться не только военнослужащие, но и два сопровождающих лица. Это могут быть родители, дети, отец или мать супруга, супруги, родные и неполнородные братья и сестры. То есть, если состояние здоровья военнослужащего требует сопровождения, то дорога оплачивается и ему, и его близким. Что же это значит на практике? Если вас направляют на ВВК, неважно, в своем регионе или в другом, вы имеете право, во-первых, получить бесплатные билеты, либо оформить проезд по служебному требованию, либо вернуть деньги по ведомственным нормам, если билеты уже вами куплены. И главное теперь, никаких оплатите сами, а потом разберемся. Теперь все регулируется законом, а не как скажет командир или как решит какая-нибудь бухгалтерия. Итак, каков вывод? Эти поправки закрыли давнюю несправедливость и защитили одно из базовых прав военнослужащего – право на прохождение ВВК без финансовых потерь. Если вам отказывают оплачивать дорогу или говорят, что закон еще не действует, друзья, знайте, это нарушение, и в таких случаях я всегда готов помочь. Если вы столкнулись с тем, что вас направляют на ВВК за свой счет, не компенсируют билеты, требуют оплатить проезд родственникам или вообще не дают направлений на ВВК, пишите тоже мне. Я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты.
2: Говорят военкоры.
16: Патриотизм начинается с каждого. Военкор Астрахань о чиновниках с айфонами.
18: Вся ситуация с блокировками русских приложений на айфонах закончилась кучей громких заявлений о том, как несправедлив мир. Так а дальше-то что? Я просто не заметил, как депутаты, идеологи и публичные патриотические лица публично сжигают свои айфоны. Конечно, исключительно старые и потрепанные жизнью экземпляры, которые, как верный боевой конь, служили им в крестовых походах против внешнего врага многие годы. Но пришло же время сменить его на молодого, нет? У меня нет никаких претензий к простым людям, которые для работы или отдыха покупали себе качественные устройства с нужными функциями. Они жертвы обстоятельств. Но вот от людей важных и, не побоюсь этих слов, лидеров мнений, хотелось бы увидеть хорошие личные примеры. А то и про безопасность поговорили, и про права пользователей, и даже про то, как родину на джинсы когда-то променяли. Тут вот личный пример бы не помешал. Если что, у меня аналогичные вопросы еще про автомобили, дизайнерский шмот, часы и прочее.
16: Немецкая бригада у белорусской границы. Военкор Живов по восточном фланге НАТО и Минске.
3: НАТО усиливает восточный фланг. Германия развернет бригаду в Литве. Как сообщает Билд, к концу 2027 года планируется развернуть на постоянной основе почти 5000 военнослужащих Бундесвера. Цитата. «Создание немецкой бригады идет по плану. Если говорить о первом этапе, то мы даже опережаем график на 10 месяцев. Это означает, что строительство инфраструктуры продвигается очень успешно, и мы можем раньше приступить ко второй фазе», заявил глава литовского Минобороны Робертас Каунас. Сообщается, что 1800 немецких военнослужащих уже размещены в Литве. В июне они задействованы в учениях Freedom Shield, которые проходят на полигоне в Поброде, примерно в 20 километрах от границы с Белоруссией. В 2026 году, по данным Билд, в страну также дополнительно перебросят танковый батальон и подразделение мотопехотного батальона. Если ранее подчеркивался исключительно добровольный принцип отправки, то теперь в Бундесвере допускают и обязательное направление личного состава.
16: Тыл, не паникуй, но готовься. Военкор Андрей Медведев о подготовке наступления украинцев.
6: Сразу на нескольких направлениях прослеживается активность украинских разведывательных дронов. И ни с чем иным, как с определением направления главного удара и отвлекающего удара, это связать невозможно. Южное направление рассматривается противником как основное для нанесения удара. И Кимбургская коса, как место для высадки, напрашивается сама собой, просто с точки зрения военной логистики. И на самой косе боевые действия вести будет довольно трудно с нашей стороны, потому что с помощью беспилотников РАК сможет создать киллзону и какое-то время удерживать часть косы. Не исключена также попытка десанта на Крым. Попытка самоубийственная, но с точки зрения информационной войны такой вариант враг наверняка рассматривает. Обращу внимание, что последний год подразделения украинской морской пехоты не были задействованы практически нигде. Вместе с тем они существуют, их накапливают. При этом стоит учитывать ситуацию на стыке Брянской области, Белоруссии и Украины. Все эти заявления Зеленского по поводу ретрансляторов, которые якобы стояли в Беларуси и которые якобы испугавшийся Лукашенко отключил, могут являться в определенной степени информационной операцией прикрытия иной военной активности. Мы ведь читаем в украинских источниках, что принято решение об отселении сразу полутора десятков населенных пунктов на границе в Черниговской области. С чего бы вдруг? Так вот, можно предположить, что враг попытается нанести один основной удар и минимум один, а скорее два отвлекающих. Например, в Брянском приграничье. И на Кимбургской косе. Основной же где-нибудь в районе Алешек с попыткой прорваться к Крымскому перешейку. Тыл, не паникуй, но будь готов.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ.
2: Главные новости дня.
1: Месть Берлина. Германия передаст Украине ракеты и тысячи беспилотников в ответ на диверсии в Лейпциге. После истории в Лейпциге, где предположительно российский дрон пытался ударить по украинскому самолету, Германия решила усилить военную помощь Украине. По данным канала NTV, Берлин готовится передать ВСУ дополнительные ракеты для систем Айрис-Т и несколько тысяч ударных беспилотников. Первые поставки могут начаться уже в сентябре. Почему реакция Германии оказалась именно такой, объясняет политолог Александр Вебер.
8: Если немецкие власти считают Россию ответственной за произошедшее в Лейпциге, сокращать после этого помощь Украине было бы очень странным сигналом. Получилось бы, что давление сработало. Поэтому политическая логика здесь обратная. Показать, что подобные действия приведут только к усилению поддержки Киева.
1: И это еще не все. В Германии уже запущено серийное производство больше 5000 дронов для Украины. Контракт, по данным влиятельной газеты Handelsblatt, стоит около 300 миллионов евро. Среди этих беспилотников будут и дальнобойные, способные преодолевать до 1500 километров. Их количество даст Киеву свободу для атак, объясняет эксперт по беспилотникам Михаил Воронов.
0: 5000 беспилотников, это уже не отдельные поставки, а серийное промышленное производство. А дальность до 1500 километров существенно расширяет список потенциально достижимых целей. Отдельно производители обещают системы автономного управления, которые должны помогать дронам работать при радиоэлектронном противодействии.
1: И оружием ответ Европы не ограничивается. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после Лейпцига пообещала искать новые способы ударить по российскому военному бюджету и закрыть лазейки в санкциях, рассказывает эксперт по европейской политике Роман Штайнер.
20: Ответ сейчас развивается сразу по двум направлениям. Германия увеличивает военную поддержку Украины, а Евросоюз говорит об усилении экономического давления на Россию. И главное заявление фон дер Ляйен заключается в том, что после Лейпцига решимость помогать Украине не уменьшилась, а наоборот усилилась.
1: Москва тем временем все обвинения отрицает. Российский посол Сергей Нечаев назвал их абсурдными и предупредил, что действия Германии не останутся без последствий. А Владимир Путин обвинил Берлин в фальсификации доказательств. Но Германия свою версию менять, похоже, не собирается. Более того, после Лейпцига Берлин закрывает российское генконсульство в Бонне и усиливает военную помощь Украине и готовит дополнительные ракеты и тысячи беспилотников. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня. Радио «Лента». Прямая речь.
5: Жительница Архангельска рассказала, что их ранее запланированный отдых в Сочи длился лишь 3 дня.
9: Короче, наш заключительный день в Сочи. Приехали мы 1 сентября 2026 года. А сегодня 3 сентября, у нас выезд. 1 сентября на побережье мы вечером с детворой попали под атаку. Прямо над нашей головой ПВО сбивали ракеты. Ракета пролетела прямо рядом. Был, если честно, страх и ужас. Сразу же билеты взяли на 2 сентября. На 2 сентября память наша притупилась, мы остались. Сегодня утром встали пораньше, поехать на пляж. Приехали, выпили вкусный кофе с круассаном, увидели дельфина. Все было классно, прекрасно. Пошли уже к морю, хотели зайти. И тут мощный взрыв, просто бух, черный дым. Сразу же эвакуация, люди побежали. Мы быстренько вещи кое-как и начали бежать. На лестнице Милана упала. И потом был такой просто бабах. Казалось, что это было прям рядом. Была слышна стрельба. Мы быстренько искали укрытие. Укрытия нету. Укрытие было очень далеко. До него не стали уже бежать, вызвали такси, садились в такси, таксист увидел у себя мокрые шорты, сказал, нет, я вас не повезу, вы мокрые. У меня, конечно, истерика, я начала на него орать. Всю дорогу таксист ехал молча, вот, у нас посадил. Вот, что сказать.
2: У вас, как и у многих, накипело. На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
7: Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут. На радио «Лента». Красный карлик. На радио «Лента».
10: Привет, с вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. Вы уверены, что вы здесь одни и сами решаете, куда повернуть или пойти? На самом деле, мы все лишь крошечная пыль в океане невидимой субстанции, которая пронзает нас каждую секунду. Темная материя и темная энергия составляют 95% Вселенной, оставляя нам, всему привычному миру, жалкие крохи. Кто на самом деле держит эти ниточки, управляющие движением звезд и, возможно, ходом наших мыслей? Представьте себе ночной океан. Вы видите только пену на гребнях волн, потому что она светится под луной. Но сама толща воды черная, глубокая и огромная, остается невидимой. Вот так и наша Вселенная. Мы, наши дома, планеты и даже далекое, великое Солнце — это всего лишь светящаяся пена. Все остальное — темная материя. История ее открытия звучит как детектив. В 1933 году Фриц Цвики, астроном с довольно скверным характером, заметил, что скопления галактик ведут себя странно. Они вращаются так быстро, что должны были разлететься, как грязь с бешено вращающегося колеса. Но их что-то держит. «Темное вещество», — сказал Цвики. «Оно не излучает свет, не отражает его, оно просто есть. Оно обладает массой и гнет пространство, как тяжелый шар гнет натянутую ткань». Дальше больше. В конце 90-х ученые обнаружили темную энергию. Если материя — это клей, то энергия — это распорка, которая заставляет Вселенную расширяться все быстрее и быстрее. Это звучит как безумие, но мы буквально живем внутри взрыва, который не прекращается. Самые смелые гипотезы сегодня связывают эти невидимые силы с квантовым сознанием. Есть исследователи, которые предполагают, что темная материя — это информационное поле, некий архив Вселенной, в котором записаны все события. Эзотерики тут же окрестили это хрониками Акаши или миром духов. Мол, наши души — это сгустки этой самой невидимой энергии. Наука же пока топчется на месте. Десятилетиями физики в подземных лабораториях, вроде той, что находится под горой Гран-Сасса в Италии, пытаются поймать хотя бы одну частицу этой темной материи, так называемый ВИМП. Но датчики молчат. Мы чувствуем ее присутствие по гравитации, мы видим ее тень на фоне реликтового излучения, но не можем коснуться. Это создает жутковатое ощущение. Мы находимся в комнате, полной невидимых существ, которые двигают мебель, но мы никогда не сможем посмотреть на них, заглянуть им в глаза. А вдруг темная энергия — это не просто физическая константа, а чья-то воля, медленно растягивающая декорации нашего мира до тех пор, пока они не разорвутся. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале «Красный Карлик». Не прощаюсь.
7: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
11: Руна дня на 5 сентября. Давайте спросим у рун. какой же день нам стоит пережить, какие эмоции, какие ощущения. Итак, у нас выпала руна Ивас. Ну, это руна силы, это внутренний стержень и умение противостоять испытаниям. Это руна могущественная очень. Это дерево тиса, корни которого уходят глубоко в землю, а крона тянется к небу. И она учит нас выдержке, стойкости, способности преодолеть трудности без суеты и паники. Ивас – это не про быстрый успех. Это про медленное, но верное движение вперед, которое в итоге принесет вам самые крепкие результаты. И в сфере работы и дел такая руна подсказывает, что продвижение возможно только через настойчивость и строгую дисциплину. В этот день вы можете столкнуться с преградами, может, какой-то бюрократией или сопротивлением со стороны других людей, но все это проверка на прочность. Здесь не стоит идти напролом, лучше найти мягкий, правильный стратегический подход, обдумать шаги и действовать последовательно. Еще эта руна говорит, если вы будете верны своим целям и проявите терпение, то победа окажется за вами. Особенно удачно день подходит для долгосрочных проектов. Может быть, планирование и работа, требующая усидчивости. А вот в отношениях и вас проявляется как необходимость укрепления связи. Это не про страсть и легкость, а все-таки про глубину и надежность. И, возможно, назрели разговоры, которые помогут прояснить какие-то взаимные ожидания, сделать ваш союз крепче. И если в паре есть кризис, и вас советуют не рубить с плеча, а все-таки попытаться увидеть корни проблем и работать над этим. Ну, если вам важны эти отношения. А вот для тех, кто только ищет новое чувство, ищет свою любовь, эта руна говорит, что не стоит бросаться в первое попавшееся знакомство, а лучше все-таки подождать, пока судьба приведет действительно подходящего вам человека. По здоровью руна и вас отвечает за глаза, за кости, опорно-двигательный аппарат, и при гадании на одну руну на состояние здоровья, это, в общем-то, положительный результат всегда. И если в данный момент у человека имеются уже какие-то проблемы, то они успешно решатся. Иногда еще руна советует взглянуть на ситуацию под другим углом. Например, может сменить методику лечения, может проверить другие органы, которые могут быть связаны с имеющимися симптомами. Или же просто начать вести здоровый образ жизни. И если, кстати, есть хронические заболевания, то стоит подумать о каких-то долгосрочных методах исцеления, а не о быстрой таблеточке. И руна здесь указывает также на важность работы с позвонком, с костной системой. То есть основой вашего тела, так же, как и вас, символизирует основу духа. И могу сказать, что 5 сентября станет каким-то днем и временем испытаний, но именно они помогут вам обрести внутреннюю силу. Здесь руна напоминает, что путь не всегда легкий, мы это все знаем, да, но в этом и заключается его ценность. Сохраняйте стойкость, действуйте мудро, спокойно, и вы заметите, что трудности оборачиваются для вас ступенями к новому уровню жизни. Так всегда. Мы всегда растем через кризисы, принимаем их уверенно, стойко и с верой в самое лучшее. Принимайте, благодарите и, конечно же, берегите себя.
2: У вас, как и у многих, накипело. На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. На радио «Лента» цифра дня.
18: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
5: Жительница Екатеринбурга, стоя ночью в очереди на автозаправочную станцию за бензином, размышляет о причине топливного кризиса и предлагает что-то делать.
12: Интересно, а люди будут долго все просто как бараны стоять на этих заправках, ночевать, дневать и молчать? Вот просто молча, блядь, стоять на заправках, как бараны, по 2-3 часа, потом, не заправившись, ехать на другую заправку на пустом байке. Я вот сегодня заказала доставку бензина, мне домой привезли, потому что я сегодня весь день пыталась заправиться, и до последней капельки, и все, и мне не хватило. И я уехала на 2 каплях домой, просто поставила машину в паркинг, но у меня 3 детей, и мне, как ни крути, машина очень нужна. Периодически, да, где-то я могу ходить пешком, но периодически она очень нужна. И я заказала бензин, доставку из канистры. Мне привезли домой по 250 за литр. У меня 3 детей. Я не работаю. У меня нет доходов. Мы долго будем об этом молчать все? Почему нельзя? Вот, я не знаю, как это вообще затевается, вот эти какие-то забастовки, митинги, это как-то происходит вообще? Когда это закончится? Ну, начните кто-нибудь. Ну, люди есть же, которые какие-то инициативная группа какая-то. Ну, начните. Я думаю, что все присоединятся, и я в том числе. Ну вот скоро у нас в Екатеринбурге грандиозное событие. В наш город прилетает причина вот этого всего. Почему нельзя просто перекрыть дороги? Ребят, ну есть же, ну кто-то инициативная группа. Ну ладно, я, мать разведенка с 3 детьми, куда я там что пойду перекрывать? И то, я присоединюсь. Я присоединюсь, приеду, и если нужно, и буду точно так же стоять там, перекрывать дороги и все такое. Ну потому что, ну это безобразие, это просто такое издевательство над людьми, вот понимаете? Вот у меня 3 маленьких детей, я одна. Я 3 малышей положила спать и поехала просто в ночную смену на охоту с бензином. Я стою в очереди, просто вот уже час стою.
2: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
13: Никаких вольностей. Свободу митингов в Калининграде урезали с 4 до 2 мест, и те на отшибе. Чего так испугались чиновники? Опять в топе. Калининград сохранил статус города с самыми дорогими лекарствами в России. И это еще не предел. Куда уж больше. Калининградская область снова теряет туристов. Спрос на поездки в регион в бархатный сезон рухнули на четверть. Что отпугивает гостей региона и почему не задалась туристическая осень? Итак, похоже, власти больше не хотят ни видеть, ни слышать калининградцев. Региональное правительство вдвое, с 4 до 2, сократило число специально отведенных мест для проведения публичных мероприятий и выражения общественного мнения в Калининграде. Соответствующее постановление за подписью первого замгубернатора Валерия Шерина опубликовано на сайте правовой информации.
18: С 12 сентября, когда постановление вступит в силу, в Калининграде будет всего 2 площадки для митингов. Аллея в Южном парке на проспекте Калинина и у театра эстрады. Это бывший дом искусств на Ленинском проспекте, 155, то есть на отшибе города. Ранее в число разрешенных мест для сбора граждан и проведения массовых акций входили также сквер у памятника землякам-космонавтам на проспекте Мира и площадь имени маршала Василевского. Там проходили различные акции. Например, митинги против застройки и усыпления бездомных животных, за строительство школы в Холмогоровке и акция «Он нам не царь», приуроченная к инаугурации Владимира Путина.
13: Ну а теперь количество мест, где можно было публично выразить свое мнение и в том числе несогласие с действиями властей, не только уменьшилось, но и отдалилось от центра города. Примечательно, что в других городах области с населением в десятки раз меньше, чем в Калининграде, площадок для легальных и согласованных митингов столько же или даже больше. Например, в Гусеве, где живет около 30 тысяч человек, есть целых 3 места для проведения массовых мероприятий, а в Советске с населением 37 тысяч – две такие площадки. А вообще, согласно предыдущему постановлению от 2014 года, в Калининградской области было создано 58 специальных мест для публичных мероприятий и выражения общественного мнения во всех 22 муниципалитетах. И если одних жителей региона власти ограничивают в проведении митингов, то другие напрочь лишены базовых потребностей. И это, как ни странно, происходит в век цифровых технологий.
18: В Багратионовском округе газификация поселка Приморская запланирована не раньше 2035 года. Об этом сообщили представители местной администрации в ответе на комментарии местной жительницы на странице губернатора беспрозванных ВКонтакте. Поводом для ее обращения стали прогнозы метеорологов о будущей суровой и снежной зиме. Женщина пожаловалась, что из-за отсутствия газа людям приходится покупать буквально золотой уголь и дрова, и призвала региональные власти организовать помощь социально незащищенным семьям, а также обеспечить своевременную расчистку поселковых дорог и дежурство экстренных служб. В Багратионовском округе газификация поселка Приморская запланирована не раньше 2035 года. Об этом сообщили представители местной администрации в ответе на комментарии местной жительницы на странице губернатора беспрозванных ВКонтакте. Поводом для ее обращения стали прогнозы метеорологов о будущей суровой и снежной зиме. Женщина пожаловалась, что из-за отсутствия газа людям приходится покупать буквально золотой уголь и дрова, и призвала региональные власти организовать помощь социально незащищенным семьям, а также обеспечить своевременную расчистку поселковых дорог и дежурство экстренных служб.
14: Чтобы протопить дома в такие аномальные морозы, угля и дров потребуется в 1,5-2 раза больше обычного. Цены на твердое топливо и так кусаются. А никакой финансовой поддержки или субсидий на закупку топлива от администрации нет. Пенсионерам и многодетным семьям просто не на что покупать лишние тонны угля. Натуральная транспортная блокада. Если в Калининграде технику хоть как-то выводят на дороги, то до наших поселковых дорог у администрации руки не доходят неделями. Нас просто завалит снегом. Как до нас доедет скорая помощь, если кому-то станет плохо? Как пойдет школьный автобус или машина с продуктами?
13: На эти возмущения в администрации Багратионовского округа, там же, на странице губернатора, ответили внушительным списком необходимых инженерных процедур для газификации Приморского и намекнули, что процесс затянется еще минимум на десятилетие. При этом чиновники напомнили, что жители поселка могут обратиться за субсидиями на покупку твердого топлива. А к кому обращаться, когда не хватает денег на необходимое лекарство? Вопрос больше риторический и касается следующей новости, которая мало кого удивит, но хорошо проиллюстрирует особенности жизни в самом западном регионе России. Калининград снова в топе городов с самыми дорогими лекарствами в стране. Причем оказался на почетном 2-м месте, уступив только Санкт-Петербургу.
15: В августе средняя аптечная корзина в Калининграде подорожала на 0,4% и теперь стоит 7320 рублей. Опередили даже Москву с ее скромными 7290 рублей и уступили культурной столице. Там поболеть стоит 7380 деревянных. При этом, по данным аналитиков сервиса «Мегаптека», по всей России аптечная корзина, то есть набор самых необходимых медпрепаратов, подешевела на 1%. А в Калининградской области, наоборот, продолжил расти.
13: Больше всего в прошлом месяце жители региона покупали обезболивающие, ибо жизнь в последнее время, как говорится, боль. И препараты для зрения, видимо, ослепнув от цен практически на все. Одновременно упали продажи сердечно-сосудистых средств и контрацептивов. Тут уж причины придумайте сами. В общем, еда дорогая, жилье дорогое, теперь еще и поболеть. Удовольствие не из дешевых. Кстати, туристы особенности Янтарного края, похоже, смекнули и сделали выводы не в пользу Калининграда. Спрос на поездки в регион в бархатный сезон упал на 15% по сравнению с прошлым годом. Эксперты это выяснили, проанализировав продажи крупнейших операторов на сентябрь и первые две декады октября, сообщили в Ассоциации туроператоров России. Калининградская область теряет баллы в народном рейтинге туристических направлений из-за 3 ключевых факторов. И далее подробнее.
18: Больше ясности в наблюдающееся недовольство туристов внесла член правления Союза экскурсоводов Калининградской области Татьяна Удовенко. Она указала в первую очередь на транспортную логистику, а точнее на отмены и задержки авиарейсов Храброво, которые оставляют туристов в подвешенном состоянии. А при этом поезд, выкупленный еще в начале сезона, никак не спасает ситуацию. Также Удовенко отметила рост цен, и к тому же отношение местных жителей к приезжим оставляет желать лучшего. В том числе из-за мусора на пляжах и роста стоимости жилья.
13: В свою очередь, основатель проекта «Двухметровый гид» Константин Аверин добавил, что туристов отпугивает цена отдыха в Калининграде, которая выросла из-за дорогих перелетов и высоких капитальных затрат на строительство отелей. К тому же, после начала СВО, на фоне западных санкций и экономического кризиса, россияне перешли в сберегательный режим экономии и сокращают необязательные расходы, в том числе на путешествия. Поэтому, по мнению Аверина, важно ценить гостей, ведь каждый 15-й рубль в регионе зарабатывается благодаря туризму. Но есть и хорошие новости. Калининградская область все равно вошла в топ-5 популярных направлений для осенних туров по стране с долей в 2,5% от всех продаж. Лидеры сезона – курорты Краснодарского края. На них приходится 42% всех туров. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: Радиолента. Балтийский лоцман.
17: Всем привет! С вами Балтийский лоцман. У НАТО уже готов план войны на Балтике. В нем расписано, что Альянс будет уничтожать в первые часы, где создаст зону для боевых дронов и по каким объектам может ударить в глубине России. О плане рассказала немецкая газета «Бильд» со ссылкой на свои источники. Они утверждают, что НАТО разработала новую концепцию сухопутной войны на случай, если Москва попробует устроить что-то в Литве, Латвии или Эстонии. Предполагаемый сценарий предусматривает, что боевые действия практически сразу перейдут на российскую территорию. А сам план состоит из трех этапов. Первый. Остановить российские ракеты, беспилотники и авиацию. Если начинается большая война, никто не станет просто ждать, пока ракеты долетят до Вильнюса, Риги или Таллина. Их будут сбивать в воздухе, а одновременно постараются уничтожить то, откуда их запускают. Пусковые установки, аэродромы, склады, радары и системы ПВО. Логика простая. Если из дома по вам стреляют, можно ловить пули возле собственного забора, а можно попытаться выбить оружие из рук стрелка. На военном языке это называется подавлением угрозы. И одним из первых российских регионов, который окажется внутри такого конфликта, станет Калининградская область. Здесь размещены силы Балтийского флота, военные аэродромы, ракетные подразделения, радары. То, что в мирное время никто не замечает, но в случае большой войны те же объекты превращаются в цели. А если ПВО подавлено, то атаковать становится гораздо проще. Поэтому первые часы войны – это борьба за возможность видеть, стрелять и летать. Именно здесь особенно хорошо заметно, как изменилась ситуация за последние годы. Нам объясняли, что война отодвинет НАТО от российских границ и сделает страну безопаснее. В результате Финляндия и Швеция вступили в альянс, хотя не планировали. Балтийское море почти полностью окружено странами НАТО, а Польша строит укрепления и закупает оружие. Теперь западные военные еще и готовят сценарии уничтожения российских объектов. Странное получилось отдаление НАТО. Альянс вроде бы отодвигали, а он оказался еще ближе. Но вернемся к плану. Второй этап – создать вдоль границы автономную зону боевых действий. Звучит сложно, но идея понятная. Представьте широкую полосу земли, где постоянно работают беспилотники, камеры, датчики и наземные машины без экипажей. Вместо сплошной стены из солдат появляется стена из электроники. В воздухе дроны, на земле роботы, в лесах камеры и датчики движения. Задача такой зоны – заранее заметить наступление, замедлить его и заставить войска двигаться туда, где их уже ждут. Это не фантастика. Добро пожаловать в современную войну. Конечно, люди все еще нужны. Только теперь они не сидят в танке, а сидят в офисе за компьютером или держат в руках джойстик. Но мы отвлеклись. Третий этап – удары по снабжению российских войск. Армия не может долго воевать только за счет того, что солдаты принесли с собой. Технике нужно топливо, артиллерии, снаряды, людям еда, лекарства и подкрепление. Все это перевозят по дорогам и железнодорожным путям, хранят на складах и распределяют через крупные узлы. Если уничтожить один танк, армия потеряет один танк. Если разрушить дорогу или станцию, по которой доставляют топливо, без движения могут остаться десятки машин. Поэтому целями становятся абсолютно все мосты, железнодорожные узлы, склады и ремонтные базы. Причем такие объекты могут находиться далеко от границы. Именно поэтому современная война не помещается в аккуратную полосу на карте. Фронт находится в одном месте, а ракеты прилетают за сотни километров от него. И в этом главный урок для калининградцев. Даже высокоточное оружие не создает вокруг военного объекта волшебный купол. Ракету могут сбить, обломки падают вниз, наведение может ошибиться, а ударная волна

0: могут наступать войска, какие дороги использовать, сколько времени займет переброска подкреплений, какие объекты защищать и какие уничтожать у противника. Самое опасное здесь не планы как таковые. Опаснее то, что обе стороны все лучше готовы к конфликту и все меньше доверяют друг другу. В такой обстановке достаточно ошибки. Неопознанный беспилотник пересек границу. Радар показал приближающуюся цель. Один командир решил, что начинается атака. Другой увидел подготовку ответного удара и тоже решил не ждать. На бумаге всегда есть время позвонить и разобраться. В реальности решение иногда приходится принимать за минуты. Так что вопрос не в том, нападет ли НАТО завтра. Доказательств такого решения нет. Вопрос в другом. Если специальная военная операция должна была сделать Россию безопаснее, почему спустя несколько лет границы укреплены сильнее, две новые страны вступили в НАТО, а западные военные готовят сценарии ударов по российской территории? И сколько еще шагов осталось между картой на столе и настоящими взрывами? Подписывайтесь на социальные сети Балтийского лоцмана и услышимся в новом разборе полетов.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
2: Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Опять покушение. В Энгельсе стреляли в генерала, который командует бомбардировочной авиационной дивизией ВКС. Рассказываем всю хронологию событий. О том, что в Саратовской области подстрелили офицера ВКС, стало известно 3 сентября. По предварительной информации, в него несколько раз выстрелил неизвестный мотоциклист в шлеме. Пули попали в голову и живот. Генерал сейчас находится в тяжелом состоянии в больнице. Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство военнослужащего.
4: На месте, где совершено покушение на военнослужащего, изъяты гильзы и пули от огнестрельного оружия. Работают следователи и криминалисты. Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство и незаконном обороте оружия. Пострадавший госпитализирован, ему оказывают медицинскую помощь.
3: Имя пострадавшего в следкоме официально не называют, но по данным СМИ речь идет о генерал-майоре Николае Варпаховиче, командире 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии ВКС РФ. Генерала связывают с ракетными ударами по Украине, отмечает военный эксперт Егор Андреев.
5: На Украине считают, что Николай Варпахович причастен к ракетным ударам по стране, в том числе по Умне и детской больнице в Киеве. Также его подразделения подозревают в ударах по энергетической инфраструктуре Украины в 2022-2023 годах.
3: Всего за несколько дней до покушения 31 августа украинские правоохранительные органы заочно сообщили Николаю Варпаховичу о подозрении. Следствие на Украине считает его причастным к ракетному удару по детской больнице «Ахмадет» в Киеве. По данным украинских следователей, именно подчиненные Варпаховичу подразделения дальней авиации запустили по больнице крылатую ракету Х-101 класса «Воздух-Земля» с бомбардировкой.

0: бомбардировщик ракетоносца Ту-95МС. Зеленский уже косвенно подтвердил причастность Украины к покушению на офицера ВКС России в Саратовской области 3 сентября.
1: Будут и наши асимметричные операции в ответ на российскую тактику. Где бы ни прятались российские преступники, их найдут. И сегодня есть очередное подтверждение этого факта, подтверждение на территории Саратовского региона.
0: Согласно утечкам данных, которые изучили журналисты, одним из адресов Николая Варпаховича действительно указан поселок Пробуждение в Энгельском районе Саратовской области. Это далеко не первый такой случай. В августе в Севастополе было совершено покушение на офицера Минобороны Роберта Шагеева. Погиб он и еще 4 человека. А в феврале в Москве было совершено покушение на заместителя начальника главного разведуправления Генштаба генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. В прошлом году в результате взрыва автомобиля в микрорайоне авиаторов в подмосковной Балашихе погиб замначальника главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-майор Ярослав Москалик. А до этого в результате взрыва в Москве погиб генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Похоже, что в России не могут защитить даже высокопоставленных генералов и чиновников, отмечают эксперты. По их словам, очередное покушение на офицера ВКС в Саратовской области говорит о том, что охота на военных продолжается. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
3: Официальный представитель ФСБ Свердловской области Елена Докучаева объяснила, почему подростки нападают на школы.
4: К сожалению, до сих пор в ряде игр, которые не российские, существует возможность, когда игроки могут проиграть сценарии нападения на учебные заведения. Воссозданы прям карты, в которых они непосредственно проигрывают тот сценарий, который уже когда-то происходил. Да? То есть нападение уже было совершено, и они чувствуют себя такими террористами в игре. И вот это на самом деле самое страшное, потому что грань между переходом из игры в реальность, она у подростков порой стирается. У них нет все еще критического мышления, и они могут сами не заметить, как произойдет вот тот самый процесс самовербовки, когда идея о том, что напасть на кого-то, это как будто бы норма, что я могу так прославиться, и что если о нем все написали, то и обо мне все узнают. И вот тогда вы поймете, что я не тихоня, и заявлю я о себе, и это на самом деле страшно. Поэтому родителям важно смотреть, во что играет их ребенок, и, конечно же, кто является кумиром их детей. Потому что есть, повторюсь, и случаи на практике, и у нас на практике были, и те действительно люди, которые даже не совершали нападения на учебные заведения, а готовили более тяжкие преступления террористической направленности, они обозначали, что их кумирами были киберпреступники, другие преступники. И, конечно, это все звоночки. Те, кто совершают непосредственно подобные преступления, они осуществляют сами. То есть происходит процесс по факту самовербовки. Они сами приходят к той мысли и делают последний шаг. Им никто не ставит задачу. Идите и нападите на школу.
2: Главные новости дня.
0: Жить стало лучше. Жить стало веселее. По всей России рекордно за 17 лет поднимут тарифы ЖКХ. Гражданам в этом году предстоит пережить сильнейшее почти за 20-летия повышение жилищно-коммунальных тарифов, следует из оценок Центробанка и данных Росстата. После индексации почти на 2% в начале года, с 1 октября средние тарифы на жилищно-коммунальные услуги по стране увеличатся еще на 15%, пишет Центробанк в докладе об основных направлениях денежно-кредитной политики. Эта оценка сделана на основе опубликованных параметров индексации по регионам, отметили в Центробанке.
5: Догоняющий рост тарифов с учетом необходимости реализации вот инвестиционных программ и проектов по модернизации коммунальной инфраструктуры привел к тому, что в текущем году индексация значительно превысила уровень инфляции и сформировала дополнительный вклад в рост цен.
0: Согласно распоряжению правительства, максимальный рост средних тарифов с 1 октября ждет жителей Ставропольского края и Дагестана, а также Тамбовской и Тюменской областей. В Москве тарифы должны увеличиться на 15%, а в Санкт-Петербурге – на 14,6%. При этом в отдельных муниципалитетах региональные власти имеют право увеличивать тарифы сверх установленного для региона уровня, отмечает юрист Илья Дунаев.
6: Например, в Пермском крае базовый уровень индексации составит 15%, но допускается также отклонение еще почти на 15%. В Тверской области при базовой индексации на 13,7% возможно дополнительное увеличение почти на 10%. В Ставрополье в отдельных муниципалитетах возможна индексация практически в 1,5 раза, 22% роста по базовому тарифу и еще почти столько же отклонения.
0: Суммарная инфляция тарифов на коммунальные услуги за год может составить около 17%, что сделает ее рекордной с 2009 года, согласно данным в Единой межведомственной информационно-статистической системе. Тогда, на конец года, рост стоимости услуг ЖКХ составлял более 19,5%. Россияне говорят, что чиновники потеряли связь с реальностью, мол, тарифы и так слишком высокие.
7: Я думаю, я и так достаточно плачу.
8: Только за то, чтобы снизить.
9: И так бешеные цены. 40 метров 3,5 тысячи. Это нормально?
10: Представляете, когда у людей зарплата, не будем озвучить, и какая пенсия у пенсионеров? Но еще если на 15% поднять коммунальные услуги, будет очень весело для пенсионеров.
11: Категорически против повышения тарифов.
12: Почему?
11: Потому что у страны есть ресурсы, не связанные с побором населения. Вот и все.
0: Согласно обновленному макроэкономическому прогнозу правительства, который подготовили в Минэкономразвитии, темпы индексации тарифов ЖКХ вырастут практически вдвое по сравнению с изначальными планами. А накопленным итогом за 2025-2028 года составят около 40,5%. Такая индексация тарифов неизбежно отразится на ценах. Это усложнит Центробанку достижение цели по уровню инфляции, отмечают экономисты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Заведующая кафедрой истории и международных отношений Волгоградского государственного университета Екатерина Архипова потребовала от студентов сообщить номера своих избирательных участков и проголосовать в первый день выборов в Государственную Думу.
13: Выборы проходят с 18 по 20 сентября, но так случилось, что мне нужно знать о том, что вы проголосовали еще в пятницу. Вот такая вот у меня формулировка, такая просьба к вам. И следующий момент, тоже два момента, еще раз обращаю внимание, это день и второй момент – избирательный участок. Вот избирательный участок мне нужен буквально сегодня-завтра. Поэтому старосту прошу собрать список. Если те, кто проживает не по прописке, зарегистрируйте номер избирательного участка ближайший через сутки, это можно сделать. Соответственно, от старосты я жду список избирательных участков, а от вас потом я жду, что вы проголосовали 18 числа. Ну, вот так. И получается, что сейчас на госуслугах вы этот избирательный участок можете себе выбрать, но еще раз подчеркиваю, я вас не спрашиваю, за кого вы голосуете. Меня интересует только факт, что вы там были.
2: На радио «Лента». Потеря дня.
14: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
14: Инструктор учебного центра по направлению беспилотных летательных аппаратов с позывным «Кай» о том, как украинские беспилотники превращают дорогу на Крым в смертельно опасное путешествие.
15: Набирает обороты тема по дронам. Кто-то их называет «Марсианин» второй модели, кто-то их называет «Хорнет». «Хорнет», наверное, более правильное, так как разработка изначально это американская, и Украины уже, скажем так, допиленная до того состояния, когда можно непосредственно уже в боевых действиях ее применять в текущих реалиях конфликта. Это сейчас, наверное, самая такая актуальная тема, да, именно по даже не дипстрайком, не по дронам, которые вглубь тыла, например, там у нас недавно на Урал летало, а вот те, которые работают не в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения, то есть на удалении 50-100 километров от линии фронта, и перерезают нам очень важные логистические сухопутные коридоры в Крым, например. А вот в частности, да, у нас трасса Мариуполь-Крым сейчас очень активно атакуется как раз с применением вот этих... Пока что... Атакуются в основном военные цели, то есть это Уралы, КамАЗы, большие машины, да, военного назначения, но недалека перспектива, когда будет атаковаться все подряд, и противник к этому идет. Это им декларируется напрямую, то, что не будет вообще никакой жизни на этой дороге. Сегодня будут атаковать Урал, и завтра уже, вот я думаю, этим летом мы увидим поражение гражданских целей именно массово, целенаправленно. Так что передвижение в Крым по вот этой трассе Новороссия, да, кажется, она называется, это мероприятие очень опасное. Если вы собираетесь ехать в Крым, ну, лучше воздержитесь от перемещения именно по такому коридору. Возьмем тот же Хорнет, да, насколько я помню, он до 200-300 километров в час может скорость развивать, так как это самолетный тип, да, он с хорошими двигателями может набирать любую скорость, которая скорость машины превышает на порядок. То есть уехать, если он уже на вас вышел, ни в коем случае не получится. Да, единственный у нас всегда так подразделения, которые непосредственно на ОБС работают, мы не пытаемся уезжать от дронов никогда. То есть самое первое действие, что совершает водитель, это останавливает машину. Далее все из машины в разные стороны разбегаются, чтобы, соответственно, у оператора дрона было, ну, как бы... Он не всех поразил сразу, во-первых. Во-вторых, он может по транспорту отработать, и личный состав таким образом выживет. Уехать от дрона практически всегда бессмысленно. Заметить дрон из машины крайне тяжело, особенно если у вас нету специальных средств радиоэлектронной разведки, даже банального дрон-детектора. То есть услышать вы его не сможете просто потому, что у вас двигатель в машине будет работать гораздо громче.
2: Радиолента. Прямая речь.
3: Напуганная жительница Сочи поделилась видео в соцсетях, где рассказала, что за последних полгода такой бомбежки еще не было.
12: Ой, чтобы вы понимали, я уже вся расплакалась здесь 10 раз. У нас просто, у меня вот трясет вообще не по-детски просто. Фух, ребятушки, это очень страшно на самом деле. Ой, сколько я здесь нахожусь? Апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь прошел. Полгода почти. Ни разу такого не было. Типа, было пару раз так вот, раз бомбанут, два бомбанут, а тут прям, короче, раз бомбят, два бомбят, у меня мурашки просто по всему телу идут. Я сижу дома одна, у меня подруга не может прилететь, это просто что-то с чем-то. И просто бах, бах, бах, тут сейчас вообще, у меня дом трясется, когда бабахи идут эти. С одной стороны, там все пробабахали, сейчас тут бомбят, это что-то с чем-то, это просто трэш, ребята. Очень страшно, очень страшно.
2: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
16: Официально господин Путин отверг возможности мобилизации в России. Но мобилизация все равно состоится, сейчас объясню вам почему. Во-первых, посмотрите на поведение господина Путина. Ну, те из вас, кто внимательно и давно наблюдает за президентом, понимают, да, что вот по его поведению, по его манере говорить, манере двигаться, можно, в принципе, предсказать достаточно много. Потому что господин Путин окружен лизоблюдами и подхалимами, как практически всегда и любой президент на самом деле. И эти лизоблюды и подхалимы, они боятся что-то говорить, против воли государя. То бишь, вот как-то государь так себя ведет, ну и хорошо, пусть ведет себя как хочет, лишь бы он был доволен нами. Так вот, что происходит на самом деле? Господин Путин вот своей манерой физического движения и своих физических активностей давным-давно уже всех людей, наблюдателей, которые в теме, да, вот он всегда их как бы информирует о том, что он сделает на самом деле заранее, да? И его физические движения, физическая активность, они не имеют общего ничего с тем, что он скажет. Потому что его тело все сказало намного раньше. Объясню. Когда господин Путин о чем-то размышляет, он идет немножко тяжело. Вот он немножко тяжело двигается. Те из вас, кто ходит в спортзал, да? Ну, это вот как будто у тебя висит штанга какая-то на плечах. Понимаете? Вот ты встал, и вот ты сейчас будешь приседать или еще делать какое-то движение, но уже со штангой на плечах. И она не самая тяжелая. Ты понимаешь, что ты это сделаешь в конце концов? Ну, вот как-то ты готовишься к этому, да, гриф давит на дельты, на плечи, вот ты устраиваешься, вот у тебя вот какой-то подготовительный этап идет, понимаете, чтобы не облажаться. Вот так себя господин Путин ведет, когда он только принимает какие-то решения, когда решение не принято. Он сидит немножечко сгорбившись, понимаете, он движется, да, быстро, нормально, но не так легко, как зачастую бывает. То бишь мыслительный процесс, это позиция, да, это ответственность перед собой, перед страной, перед историей, перед миром. Все это, естественно, давит. И можно понять, что тогда решения нет никакого, когда господин Путин себя так ведет. И это иногда отражается в речи. Он говорит, да, мы посмотрим, мы решим, что-то сделаем, надо заслушать, нужно будет что-то решить. И говорит он в таких случаях обычно медленнее и дольше подбирает слова. Почему? Потому что нет решения. Понимаете, есть пространство вариантов решения. Можно и так, и так, и так пойти. Но самого решения еще нет, оно не сформулировано. Поэтому нужно слова подбирать тщательно, а тщательно подбирать нужно думать, и это долго. То есть медленнее речь, медленнее походка. Такая вот здесь небольшая горбинка, когда господин Путин сидит. Понимаете, взгляд двигается направо, налево. Вот как бы человек ищет решение. На него что-то давит, и он ищет решение. Но когда господин Путин уже принял решение, он идет так, как вот он идет в последние дни. Он идет в припрыжку легко, как школьник на 1 сентября к любимой учительнице. Не знаю, там, допустим, отличник, школьник идет последний раз на последнюю линейку. Он знает, что больше это не повторится, у него хорошее настроение, он чуть ли не подпрыгивает, понимаете, от радости. Речь его быстра, речь его ярка, он шутит, искрится, смеется, потому что не надо ничего выдумывать. Все решения уже приняты, понимаете? Вот все уже решено. Я сразу хочу заметить, это ничего общего со словами не имеет. Когда человек себя так ведет, он для себя уже все решил. А что он скажет, на самом деле это не важно. Так вот сейчас господин Путин практически парит над землей. Он легко передвигается, быстро говорит, образно, красиво. Вот все, на него ничего не давит, никакой груз ответственности, потому что решение принято. А самый главный нюанс касательно поведения господина Путина заключается в том, что вот когда вот так вот он в припрыжку двигается, искрометно разговаривает и сияет, излучает какую-то энергию, то, что он говорит, всегда оказывается просто дымовой завесой. Все, он в эти секунды как бы играет с аудиторией, играет с оппонентами. У него спрашивают, будет нападение на Украину? Да нет, вы что, какое нападение на Украину? Тоже веселый был, кстати, совершенно в 2022 году. А в Беларуси ваши войска останутся надолго в 2021 году? Господина Путина спрашивали. Да нет, это просто учение. Он как бы в поддавки играет с аудиторией. Что вам, непонятно, что ли? Ну, я вам вот так вот скажу, да, вот я играю с вами. А вам что, не ясно? Отец пьющий был или что? Или просто упали с табурет когда-то в детстве? Ну, все понятно, правильно? Как вы хотите, чтобы я вам это подтвердил? Нет, а ну-ка подумать чуть-чуть, покрутите там шариками за роликами, да? То же самое и сейчас. Вот это вот паттерн господина Путина. Вам это скажет любой человек, который профессионально занимается личностной психологией, что у каждого организма существует индивидуальный язык тела, который намного-намного важнее и честнее, нежели язык вербальный, то бишь речь. Тело все расскажет до того, как человек произнесет слова. Все понятно из тела. И у господина Путина вот всегда такая вот походка в припрыжку, вот такой вот язык тела, он предшествует тому, что он будет фантазировать свои речи, понимаете, играться он будет с аудиторией. И еще что важно понимать, что господин Путин вот именно в такие моменты, когда он ходит в припрыжку, искрометно что-то говорит, как-то шутит, господин Путин всегда использует яркие речевые обороты, когда он фантазирует или когда он, как бывший разведчик, кстати, вводит аудиторию в заблуждение. У него всегда есть какие-то метафоры, сравнения. Так что точно и в этот раз он говорит, так нет, какая мобилизация, вообще нет никаких условий. Приглашает вас в игру, неужели вам все... Ну вы что, слепые, вы не видите? Ну вы не видите, что ли, что непонятно, что все это будет? Вам что, непонятно, где находится сейчас страна, где находится сейчас война и где находится сейчас армия? Ну, серьезно, вы что, последние 4 года на Луне находились, спрашивает как бы аудиторию господин Путин. Вы не видите, что у нас на Москву уже по 1000 дронов летят каждый день, и рано или поздно они пролетят на Москву. Это не видите, да? Не будет мобилизации, конечно, зачем она? Никаких нет предпосылок, говорит как бы вам господин Путин. То, что фронт застыл, стоит 2 года на месте, а иногда он даже не то, что не наступает, это отступает. Вот это вам непонятно, вы это не видите, не читаете это нигде, да? Не попадается, говорит как бы вам господин Путин. Конечно, нам не нужна мобилизация. Зачем? За нас, я не знаю, комары будут воевать, да? Или там Северная Корея приедет. Вот понятно, что увидели, что происходит на самом деле на фронте, и спешно все эвакуировались, да? И Северная Корея говорит, не-не-не, нафиг надо, мы все сдохнем через 2 минуты в бою. Неужели непонятно, как бы говорит господин Путин, что все есть, все мобилизационные планы, все готово. Просто сейчас выборы. Вот не надо дергаться, не надо расшатывать лодку. Вы проголосуйте, а потом мы втихую все сделаем. Это же ясно, вы же не дураки, вы же понимаете, как бы говорит всем господин Путин. Поэтому будет такая мобилизация, которой еще у России не было. Потому что ходов нет других у России. Не получается переломить ход войны. Не выходит. Нет других ходов, только мобилизация. Конечно, как-то красиво это обставят, что мы не собирались, ну вот в связи с очередной террористической вот атакой кровавого режима, нацистские прихвостни, вот как-то это все будет расписано, скорее всего, Дмитрием Анатольевичем Медведевым, и втихую начнут подбирать людей. Вот просто втихую по основным специальностям, а публично будут, естественно, все это какое-то время отрицать. Господин Путин уже начал. Ну, знаете, как обещать не означает жениться. Вот это именно тот случай.
2: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». Радио «Лента». Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
17: В пехоте рано или поздно будут все. Зачем курсантов-поваров решили обучать управлению дронами? Программу подготовки поваров действительно хотят добавить управление воздушными дронами и наземными роботами. Официальная задача звучит так. Нужно доставлять на передовую сухпайки и горячую еду. Туда, куда обычная машина уже не доедет. Причем учить будут серьезно. Работа под воздействием РЭБов, преодоление препятствий, доставка грузов в условиях, максимально приближенных к боевым. Зачем современной армии понадобился повар с джойстиком от дрона, объясняет военный обозреватель Алексей Романов.
18: Последние километры до передовой сегодня стали самым опасным участком снабжения. Любая машина быстро обнаруживается дронами и превращается в цель. Поэтому продукты, боеприпасы и медикаменты все чаще приходится доставлять маленькими воздушными беспилотниками или наземными роботами. Вот и получается, что современному военному повару уже недостаточно уметь только готовить.
17: Однако у курсантов возник другой вопрос. Если повар обучится управлять беспилотником, долго ли он останется только поваром? На фоне массовых жалоб солдат на переводы специалистов в совершенно другие подразделения, чаще всего штурмовые, ответ «нет» выглядит однозначным, говорит военный аналитик Сергей Ковалев.
19: Само обучение работе с дронами логично. Проблема начинается тогда, когда дополнительный навык превращается в основание использовать человека совсем не по его специальности. Оператор БПЛА сегодня полноценный участник боевой работы и одна из приоритетных целей противника. Поэтому граница между тыловиком и бойцом переднего края становится очень тонкой.
17: Параллельно для продовольственных подразделений разрабатывают мобильные кухни и пекарни на грузовиках, способные кормить несколько сотен человек. Получается почти новая армейская профессия, говорит эксперт по истории войны Илья Миронов.
18: Современная война постепенно уничтожает понятие безопасной армейской специальности. Водители, связисты, ремонтники, медики, теперь повара, работают в зоне действия дронов. А чем больше военнослужащих получают универсальные боевые навыки, тем проще командованию при необходимости перебрасывать их туда, где возник дефицит людей.
17: Пока Минобороны говорит именно о доставке еды, а не о вербовке поваров в штурмовики. Но тенденция очевидна. Война дронов добралась уже и до армейской кухни. И профессий, позволяющих гарантированно остаться подальше от передовой, становится все меньше. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
17: Месть Берлина. Германия передаст Украине ракеты и тысячи беспилотников в ответ на диверсии в Лейпциге. После истории в Лейпциге, где предположительно российский дрон пытался ударить по украинскому самолету, Германия решила усилить военную помощь Украине. По данным канала NTV, Берлин готовится передать ВСУ дополнительные ракеты для систем Айрис-Т и несколько тысяч ударных беспилотников. Первые поставки могут начаться уже в сентябре. Почему реакция Германии оказалась именно такой, объясняет политолог Александр Вебер.
20: Если немецкие власти считают Россию ответственной за произошедшее в Лейпциге, сокращать после этого помощь Украине было бы очень странным сигналом. Получилось бы, что давление сработало. Поэтому политическая логика здесь обратная. Показать, что подобные действия приведут только к усилению поддержки Киева.
17: И это еще не все. В Германии уже запущено серийное производство больше 5000 дронов для Украины. Контракт, по данным влиятельной газеты «Handelsblatt», стоит около 300 миллионов евро. Среди этих беспилотников будут и дальнобойные, способные преодолевать до 1500 километров. Их количество даст Киеву свободу для атак, объясняет эксперт по беспилотникам Михаил Воронов.
21: 5000 беспилотников, но это уже не отдельные поставки, а серийное промышленное производство. А дальность до 1500 километров существенно расширяет список потенциально достижимых целей. Отдельно производители обещают системы автономного управления, которые должны помогать дронам работать при радиоэлектронном противодействии.
17: И оружием ответ Европы не ограничивается. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после Лейпцига пообещала искать новые способы ударить по российскому военному бюджету и закрыть лазейки в санкциях, рассказывает эксперт по европейской политике Роман Штайнер.
18: Ответ сейчас развивается сразу по двум направлениям. Германия увеличивает военную поддержку Украины, а Евросоюз говорит об усилении экономического давления на Россию. И главное заявление фон дер Ляйен заключается в том, что после Лейпцига решимость помогать Украине не уменьшилась, а наоборот усилилась.
17: Москва тем временем все обвинения отрицает. Российский посол Сергей Нечаев назвал их абсурдными и предупредил, что действия Германии не останутся без последствий. А Владимир Путин обвинил Берлин в фальсификации доказательств. Но Германия свою версию менять, похоже, не собирается. Более того, после Лейпцига Берлин закрывает российское генконсульство в Бонне и усиливает военную помощь Украине и готовит дополнительные ракеты и тысячи беспилотников. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
1: Трех дней не вышло. Военкор-канал «Старше Эды» о том, почему Европа тянет время.
4: Глядя на европейское перевооружение, нужно осознавать одну простую вещь. Они стремятся максимально долго продлить сопротивление Украины. В первую очередь потому, что осознают недостаточность своих арсеналов и своих усилий по переоснащению войск для возможной войны с Россией. Украина сейчас имеет больше брони, артиллерии, ПВО и ракетных установок, чем любая другая страна Европы, кроме Польши. Для всех остальных война украинского масштаба закончится за месяц, в ходе которого сгорит в киллзоне оставшийся арсенал. Поэтому остается снабжать дронами украинцев и надеяться, что мы устанем раньше, чем они кончатся. И мы действительно устаем. Война штука тяжелая, особенно когда за три дня не вышло.
1: Военный журналист Анастасия Кашеварова о цене ударов по российскому тылу.
22: Как же меня раздражает это выражение «психологическая атака». Когда по вашему дому, не дай бог, прилетит вражеский дрон, вы также будете говорить, мол, не надо тут панику разводить, это всего лишь психологическая атака. Почему удары вглубь России пытаются подать народу, по которому бьют, как психологическую атаку? Назвать системное выбивание крупнейших предприятий ТЭК, заводов сектора военно-промышленного и производств АПК психологической атакой неграмотно и абсурдно. Государство теряет жизни людей, несет серьезный удар по экономике, оголяет участки фронта, сталкивается с проблемами логистики армии и теряет доверие граждан. А использование ярлыка «психологическая атака» связано с попытками снизить тревогу населения, уйти от ответственности, скрыть масштаб ущерба, сохранить образ силы государства, представить противника бессильным и закрыть общественную дискуссию. Но это самообман и обман населения. Так нельзя.
1: Не лезьте под огонь. Военкор-канал «Записки ветерана» о проблеме на прифронтовых трассах.
4: Хочу рассказать вам об одной очень серьезной проблеме, которая преследует мобильные огневые группы в последнее время. В частности, на участке трассы Р-280. Очень часто слышу от парней истории, что гражданские вклиниваются в колонну к военнослужащим, мобильным огневым группам, считая, что данное действие является безопасным. Заблуждение. Помимо того, что вы становитесь такой же целью для противника, вы еще в придачу не даете вести огонь по воздушным целям. В частности, это касается водителей большегрузов, которые прижимаются к мобильной огневой группе. Буквально недавно было видео в интернете, где мобильная огневая группа работала поверх фуры. Друзья, все это чревато. Чревато тем, что крыло могут не сбить из-за вас. И оно благополучно спикирует на мобильную огневую группу, либо спикирует на вас. Поэтому настоятельно прошу, если вы приняли для себя решение, что вы едете по данному опасному участку дороги, то дайте свободно работать парням. Не прижимайтесь к ним. К слову, наслышан и о том, что люди потом начинают жаловаться, что поверх голов транспортного средства вели огонь. Это трасса смерти сейчас. Запомните, не расслабляйтесь.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
17: 12 опровержений за три месяца. Кто отрицал мобилизацию и какие ее признаки уже зафиксированы во всех регионах России? Мобилизации не будет. За последние месяцы чиновники и публичные лица всех мастей опровергали ее проведение уже как минимум 12 раз. Дмитрий Медведев назвал информацию, цитирую, «пургой», Дмитрий Песков – информационными утками. Депутаты Госдумы говорили, что необходимости нет, а 1 сентября Владимир Путин поставил точку и сказал, что эта информация, цитирую, «чушь собачья».
5: В последнее время все чаще появляется информация о том, что после выборов в Государственную Думу в России пройдет новая волна мобилизации.
6: Это информационная атака на Россию.
17: Несмотря на такие серьезные заявления, тема мобилизации не только не ушла с повестки дня, а наоборот, набрала еще больше популярности. И на то есть причины, считает политолог Иван Руденко.
7: Количество опровержений само по себе ничего не доказывает. Но у россиян есть опыт 2022 года, когда власти тоже отрицали подготовку мобилизации. Поэтому сейчас каждое новое опровержение сталкивается с очень простым вопросом. А почему мы должны поверить на этот раз?
17: По мнению Руденко, не добавляет оптимизма россиянам и ситуации, которые происходят в разных городах России. С одной стороны, с экранов телевизоров каждый день звучат опровержения мобилизации. С другой, в военкоматах выдают мобилизационные предписания. Предприятия обновляют списки сотрудников с бронью, в регионах проходят мобилизационные учения, работодатели ищут специалистов по воинскому учету. А единый электронный реестр позволяет работать сразу с огромным количеством военнообязанных, напоминает эксперт по военному праву Сергей Зимин.
23: Мобилизационные предписания, воинский учет, бронирование работников и учения сами по себе не означают начало новой мобилизации. Государство обязано поддерживать эту систему в рабочем состоянии, но сейчас она становится гораздо более цифровой и управляемой. Поэтому если политическое решение когда-нибудь будет принято, технически проводить мобилизационные мероприятия станет значительно проще.
17: Но есть еще одна сторона этой истории, о которой говорят гораздо реже. Что делать с теми, кого мобилизовали еще осенью 2022 года? Журналист Анастасия Кашеварова пишет, что именно эти военные и их семьи ждут ответа на вопрос, когда новая волна мобилизации, чтобы участников первой отпустили домой спустя 4 года боевых действий. Именно эта категория воспринимала новую волну как возможную ротацию для тех, кто находится на фронте уже несколько лет, считает Кашеварова.
24: Сказать «новой мобилизации не будет» — это полдела. А что делать с теми, кто уже в окопах? Они же не бессрочные. У них есть семьи, дети, работа, наконец. Им обещали ротацию, им обещали замену. Ничего нет.
17: Похоже, объяснять уже мобилизованным, когда их, наконец, отпустят домой, никто пока не собирается. А новую мобилизацию публично отрицают, в том числе потому, что она может напугать потенциальных контрактников, говорят эксперты. В августе и так был зафиксирован бум выезда россиян за границу. В частности, об аномально высоком потоке заявили Грузия и Казахстан. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Говорят военкоры.
1: Патриотизм начинается с каждого. Военкор Астрахань о чиновниках с айфонами.
4: Вся ситуация с блокировками русских приложений на айфонах закончилась кучей громких заявлений о том, как несправедлив мир. Так а дальше-то что? Я просто не заметил, как депутаты, идеологи и публичные патриотические лица публично сжигают свои айфоны. Конечно, исключительно старые и потрепанные жизнью экземпляры, которые, как верный боевой конь, служили им в крестовых походах против внешнего врага многие годы. Но пришло же время сменить его на молодого, нет? У меня нет никаких претензий к простым людям, которые для работы или отдыха покупали себе качественное устройство с нужными функциями. Они жертвы обстоятельств. Но вот от людей важных и, не побоюсь этих слов, лидеров мнений, хотелось бы увидеть хорошие личные примеры. А то и про безопасность поговорили, и про права пользователей, и даже про то, как родину на джинсы когда-то променяли. Тут вот личный пример бы не помешал. Если что, у меня аналогичные вопросы еще про автомобили, дизайнерский шмот, часы и прочее.
1: Немецкая бригада у белорусской границы. Военкор Живов по восточном фланге НАТО и Минске.
25: НАТО усиливает восточный фланг. Германия развернет бригаду в Литве. Как сообщает Билд, к концу 2027 года планируется развернуть на постоянной основе почти 5000 военнослужащих Бундесвера. Цитата. «Создание немецкой бригады идет по плану. Если говорить о первом этапе, то мы даже опережаем график на 10 месяцев. Это означает, что строительство инфраструктуры продвигается очень успешно, и мы можем раньше приступить ко второй фазе», заявил глава литовского Минобороны Робертас Каунас. Сообщается, что 1800 немецких военнослужащих уже размещены в Литве. В июне они задействованы в учениях Freedom Shield, которые проходят на полигоне в Поброде, примерно в 20 километрах от границы с Белоруссией. В 2026 году, по данным Билд, в страну также дополнительно перебросят танковый батальон и подразделение мотопехотного батальона. Если ранее подчеркивался исключительно добровольный принцип отправки, то теперь в Бундесвере допускают и обязательное направление личного состава.
1: Тыл, не паникуй, но готовься. Военкор Андрей Медведев о подготовке наступления украинцев.
0: Сразу на нескольких направлениях прослеживается активность украинских разведывательных дронов. И ни с чем иным, как с определением направления главного удара и отвлекающего удара, это связать невозможно. Южное направление рассматривается противником как основное для нанесения удара. И Кимбургская коса, как место для высадки, напрашивается сама собой, просто с точки зрения военной логистики. И на самой косе боевые действия вести будет довольно трудно с нашей стороны, потому что с помощью беспилотников РАК сможет создать килл-зону и какое-то время удерживать часть косы. Не исключена также попытка десанта на Крым. Попытка самоубийственная, но с точки зрения информационной войны такой вариант РАК наверняка рассматривает. Обращу внимание, что последний год подразделения украинской морской пехоты не были задействованы практически нигде. Вместе с тем они существуют, их накапливают. При этом стоит учитывать ситуацию на стыке Брянской области, Белоруссии и Украины. Все эти заявления Зеленского по поводу ретрансляторов, которые якобы стояли в Беларуси и которые якобы испугавшийся Лукашенко отключил, могут являться в определенной степени информационной операцией прикрытия иной военной активности. Мы ведь читаем в украинских источниках, что принято решение об отселении сразу полутора десятков населенных пунктов на границе в Черниговской области. С чего бы вдруг? Так вот, можно предположить, что враг попытается нанести один основной удар и минимум один, а скорее два отвлекающих. Например, в Брянском приграничье и на Кимбургской косе. Основной же где-нибудь в районе Алешек с попыткой прорваться к Крымскому перешейку. Тыл, не паникуй, но будь готов.
2: Радио «Лента». 15.57 АМ. На радио «Лента». Шок.
14: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
2: Радио «Лента». 15.57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
8: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Пока мы слышим про истощение Украины, про то, что ей скоро нечем будет воевать, там под землей, буквально под землей, работают заводы, собирают ракеты, строят дроны. Миллионами. И знаете, что самое удивительное? Они становятся лучше, быстрее, автономнее каждый месяц. Сегодня разбираем, как именно это работает и почему это важно понимать прямо сейчас.
9: Да, и чтобы вообще осознать весь этот масштаб, ну, того, что происходит, к 26-му году нужно просто взять правильную отправную точку. Февраль 22-го.
8: Угу.
9: Если посмотреть на сухие факты, ситуация в оборонном секторе была, ну, абсолютно критической.
8: Я бы сказал, более чем критической. Слушай, после 14-го года и потери патронного завода в Луганске образовалась просто гигантская дыра в снабжении.
9: То есть не было вообще ничего?
8: Не было даже базового производства стрелковых боеприпасов. Страна, по сути, входила в самый масштабный конфликт десятилетий с нулевым уровнем производственной автономии.
9: Угу.
8: А теперь давай перенесемся в 2026 год. Картина изменилась до неузнаваемости. На сегодняшний день 76% всех вооружений, я подчеркиваю, всех вооружений, которые централизованно закупаются государством, производятся внутри страны.
9: Но тут же возникает логичный вопрос, за счет чего вообще?
8: Цифры на самом деле поражают. Общий объем этого производства достиг 55 миллиардов долларов. Производство одних только FPV-дронов перевалило за 8 миллионов штук в год. Плюс к этому собирается около 100 тысяч баражирующих боеприпасов. Это, ну, аналоги известных шахедов. В 24-м возобновили выпуск патронов, а в 25-м заработала линия по выпуску 155-го калибра артиллерийских снарядов стандарта НАТО.
9: 8 миллионов дронов в год. Это, ну, больше 20 тысяч штук в день.
8: Ага.
9: Каждый божий день. Плюс сотня тысяч тяжелых беспилотников. Честно говоря, есть серьезный скепсис по поводу того, как это физически реализуемо. Как можно производить такие объемы, когда любой крупный объект просто обречен на уничтожение?
8: И вот это как раз ключевой момент. Классическая стратегия уничтожения ВПК больше не работает, потому что классического ВПК, ну, в его старом понимании, там больше нет. Произошел полный окончательный отказ от советской модели гигантских производственных кластеров. Вместо того, чтобы концентрировать все мощности на площадке в пару квадратных километров, производство было радикально фрагментировано.
9: Распределено.
8: Да. Сейчас это сотни, если не тысячи мелких гаражей, бывших станций техобслуживания, подвалов, многоэтажек, они рассредоточены абсолютно везде. Только в секторе сборки тех же FPV-дронов официально работает более 160 независимых компаний.
9: Хорошо, звучит логично, но давай честно, с дешевыми одноразовыми дронами это понятно. В подвале действительно можно спаять раму, прикрутить китайские моторы, но когда речь идет о серьезной технике...
8: О чем именно?
9: Ну, о высокоточных боеприпасах, оптике, сложных системах наведения. Там ведь нужна стерильность, сложное оборудование, контроль температуры. В гараже такое на коленке не соберешь.
8: Верно, в гараже не соберешь. Для сложных систем используется так называемый кластерный метод с глубоким международным разделением труда.
9: Это как?
8: Ну, смотри. Электроника едет из Польши и Чехии. Сложная оптика поставляется из Германии. Двигатели из Турции или Штатов. То есть самые сложные высокотехнологичные узлы производятся в безопасности за рубежом.
9: А внутри страны происходит только финальная сборка?
8: Да, отверточная сборка. И она занимает не недели производственного цикла, а считанные часы. И знаешь, где она происходит?
9: Не в гаражах, судя по всему.
8: Далеко не в гаражах, в глубоком подполье, буквально. В Закарпатье под сборочные цеха были переоборудованы старые соляные шахты. Соль отлично поглощает влагу. Там естественным образом поддерживается идеальный стабильный микроклимат с нулевой влажностью.
9: А, для электроники?
8: Да, это критически важно для чувствительной микроэлектроники. Никакой коррозии контактов. Плюс это десятки или даже сотни метров скальной породы сверху. Такая толща защищает даже от проникающих гиперзвуковых ракет типа «Кинжал». Никакая бетонобойная бомба туда просто не достанет.
9: Все верно. А во Львовской и Ивано-Франковской областях под такие же задачи адаптируют старые советские ядерные бункеры, командные пункты, которые изначально рассчитывались на автономное выживание при ядерном ударе. То есть инфраструктура, которая строилась для Третьей мировой войны, теперь работает как абсолютно неуязвимый конвейер. Это круто объясняет логистику, но как быть с самими технологиями?
3: О, здесь мы подходим к самому интересному, к настоящей инженерной дерзости. Проект под названием «Франкенсам». Он доказывает, что в этих условиях собирают не только простые вещи, но и сложнейшие гибридные системы.
9: «Франкенсам» — это типа от слова «Франкенштейн» и «сам», ну, зенитно-ракетный комплекс в натовской классификации.
3: Именно так. К 23-му году возникла огромная проблема. Запасы ракет к старым советским системам ПВО, вроде «Бука» и «Куба», начали стремительно иссякать.
9: Заканчивались ракеты.
3: Да, производить их было негде, купить тоже. Оставались рабочие радары, пусковые установки, а стрелять просто нечем.
9: И какое решение?
3: Скрестить несовместимое. Взять западные ракеты и заставить их работать с советскими радарами.
9: Да ладно.
3: Серьезно? Они взяли американские зенитные ракеты «Си Спарроу» и даже авиационные тепловые ракеты «Сайдвайндер» и интегрировали их в советское железо.
9: Слушай, звучит просто, но на деле это колоссальная техническая проблема. Это все равно, что, ну не знаю, пытаться поставить двигатель от Теслы в старый тепловоз.
3: Вот-вот.
9: Советские радары 70-х годов используют аналоговые радиосигналы. Там совершенно другие частоты, другие алгоритмы наведения, а американская ракета ждет цифровой код и протоколы НАТО 21 века. Как они вообще заставили их общаться? Разные разъемы, разные языки.
3: Им пришлось с нуля разработать цифровые переводчики. Это такие микрокомпьютеры, которые встраиваются в систему и за миллисекунды конвертируют аналоговые импульсы в понятный для американской ракеты цифровой формат.
9: И сколько времени ушло на разработку?
3: Всего 8 месяцев.
9: 8 месяцев на то, чтобы взломать проприетарные коды НАТО, разобраться в советской архитектуре и заставить все это слаженно работать.
8: Да.
9: В мирное время корпорации тратили бы на такие исследования десятилетия.
8: И это еще не финал. Самая большая амбиция этого проекта, которая уже была реализована, это установка передовых ракет семейства «Патриот» на радары от советских систем С-300.
9: Невероятно. Знаешь, что здесь самое парадоксальное?
8: Что?
9: Происходит обратный трансфер технологии. Теперь те, кто поставлял технологии, учатся у тех, кто их получает. Насколько известно, американский Сенат даже выделил бюджет на то, чтобы армия США изучила опыт вот этого проекта «Франкенсам». Это полностью ломает привычную иерархию оборонной индустрии.
8: И эта стартап-ментальность, она ломает иерархии везде, не только на суше или в воздухе. Давай посмотрим на море.
9: Давай.
8: Там асимметричные технологии вообще полностью перевернули правила игры. Страна, у которой фактически нет классического надводного флота, заставила российский Черноморский флот эвакуировать основные силы из Севастополя в Новороссийск.
9: Слушай, но Севастополь был главной военно-морской базой на протяжении столетий. И вдруг он перестает ею быть из-за отсутствия безопасности. И все это сделали вот эти безэкипажные катера?
8: Да, платформы вроде «Магура В-5» и «Си Бэйби», ну и в сочетании с ракетами «Нептун», которые вообще-то создали на базе старой советской Х-35. И результаты ошеломляют.
9: Уничтожение крейсера «Москва», например.
8: Да, крейсер «Москва», большие десантные корабли «Новочеркасск», «Цезарь Куников», новейший ракетный корвет «Ивановец». Радиус действия этих дронов теперь достигает 1500 километров.
9: 1500?
8: Да. А эффективность их применения, ну, по задокументированным данным, составляет около 90%.
9: Подожди, давай просто вдумаемся в математику. Морской безэкипажный катер стоит, ну, несколько сотен тысяч долларов максимум. И вот эта штука отправляет на дно огромный военный корабль, который строили десятилетиями. Корабль за сотни миллионов долларов.
8: Вместе со всем экипажем и инфраструктурой?
9: Да. Эта финансовая асимметрия, по сути, ставит крест на классической военно-морской доктрине. Все эти гигантские крейсера становятся просто огромными дорогими мишенями.
8: Причем эволюция дронов не стоит на месте, она происходит прямо сейчас. На те же платформы Си Бэйби теперь монтируют системы реактивного залпового огня.
9: Прямо на лодке?
8: Да. На них ставят компактные зенитные ракеты. То есть это уже не просто, ну, камикадзе со взрывчаткой, которая идет на таран. Это многофункциональная боевая система. Она теперь способна отбиваться от вертолетов.
9: Знаешь, тут возникает логичный вопрос. Если эта технология настолько невероятно эффективна, почему глобальные западные оборонные гиганты, какие-нибудь BAE Systems или там Lockheed Martin, еще не забрали этот рынок под себя? Почему независимые инженеры доминируют в этой нише?
8: Они не доминируют в одиночку. Корпорации активно интегрируются. Индустрия уже реально переросла формат гаражной сборки. Мировые гиганты заходят на рынок и формируют защищенные зоны, так называемые Defense City.
9: То есть они строят заводы прямо в зоне боевых действий.
8: Именно.
9: Но это же колоссальный финансовый риск. Зачем, скажем, немецкому «Рейнметалл» вкладывать миллионы в инфраструктуру там, куда в любую минуту может прилететь баллистика? Было бы логичнее строить заводы в той же безопасной Польше.
8: Ответ кроется в логистике и времени. «Рейнметалл» сейчас чинит свои боевые машины пехоты «Мардер» прямо на месте.
9: А, то есть не надо никуда везти?
8: Да. Если танк поврежден в бою, его транспортировка в Германию, ремонт и возвращение обратно занимают недели, а иногда и долгие месяцы. А ремонт на локальной базе занимает считанные дни. Сокращение этого логистического плеча настолько повышает эффективность, что окупает вообще любые риски для инвестиций.
9: Логично.
8: Кроме того, они разворачивают там производство снарядов. Британская BAE Systems тоже открыла свои представительства.
9: Хорошо, британцы-немцы, это понятно, они союзники. Но как насчет турецкого «Байкар»? Турция ведь официально придерживается, ну, прагматичного нейтралитета. Старается балансировать.
8: Нейтралитет нейтралитетом, а бизнес и технологии диктуют свои правила. «Байкар» строит огромный подземный завод для своих дронов. И там планируется собирать не только тактические «Байрактар» ТБ-2, но и тяжелые беспилотники «Акинчи».
9: Ого, это же огромные машины.
8: Да, они способны нести управляемые бомбы весом до 900 килограммов. И самое интересное, завод проектируется с собственной, полностью автономной системой противовоздушной обороны.
9: Слушай, ну это круто объясняет мотивацию мировых корпораций. Доступ к реальным боевым условиям – это же бесценно. Можно тестировать, чинить, обновлять софт прямо на основе данных вчерашнего боя. Передача операционного опыта явно перевешивает геополитические риски.
8: Абсолютно. Но знаешь что? Все это сборка дронов, ремонтные базы, снаряды — это была лишь подготовка к главной кульминации.
9: Заинтриговал. Что за кульминация?
8: Июль 26-го года. Саммит НАТО в Анкаре. Вот где происходит настоящий тектонический сдвиг. Переход от сборки дронов к производству самого сложного перехватчика в мире.
9: Подожди, речь идет о лицензии на производство ракет для Patriot.
8: Да. США объявляют о передаче лицензии на производство новейших ракет-перехватчиков PC-3MSE.
9: Ничего себе!
8: Стоимость одной такой ракеты, на секундочку, около 4 миллионов долларов.
9: Стоп! Передача технологий такого уровня секретности — это же беспрецедентно. Штаты крайне неохотно делятся технологиями Patriot даже со своими ближайшими союзниками. Почему Вашингтон вообще пошел на это?
8: Причина банальна и прагматична. Физическая нехватка производственных мощностей.
9: Не успевают делать.
8: Да. Кризис на Ближнем Востоке, необходимость защищать американские базы, постоянные удары хуситов — все это просто истощило запасы Пентагона. Завод компании Lockheed Martin в Арканзасе физически может выпускать всего около 550 таких ракет в год. И в результате было принято решение передать лицензию стране с уже доказанным инженерным потенциалом. До этого момента в мире было всего две страны с таким правом — Япония и Германия. Теперь их три.
9: Вау, но здесь нужно сделать важнейшее уточнение, чтобы мы правильно понимали механику. Лицензия не распространяется на весь комплекс Patriot, так?
8: Верно.
9: Сверхсекретные радары, системы управления огнем — все это остается американским. Локализовано именно производство самих кинетических перехватчиков ПАКС-3МСЕ.
8: Тех самых, которые работают по технологии прямого попадания. Hit to kill.
9: Да, и это принципиальное отличие. Смотри, обычная ракета ПВО взрывается рядом с целью, просто осыпая ее облаком осколков. Для крылатых ракет или дронов этого вполне достаточно.
8: Угу.
9: Но баллистическая ракета, те же «Искандеры» или «Гиперсоны»,

0: пачека ПАК-3 около 4 миллионов. Долгое время стратегия воздушных ударов строилась на так называемом «снарядном голоде». То есть на ожидании, когда у ПВО просто закончатся дорогие ракеты.
1: А как только запускается локальное производство этих перехватчиков?
0: Каждый удар становится финансово бессмысленным. Тратится ракета за 7 миллионов, чтобы ее гарантированно сбили ракетой за 4 миллиона, которые собрали прямо здесь же, под землей.
1: Что подводит нас к финальному синтезу всего, о чем мы сегодня говорили? Что этот технологический скачок означает на глобальном уровне? Ведь изначальная логика войны на истощение строилась на одном простом допущении.
0: На том, что у России есть мощный автономный ВПК, а Украина тотально, ну просто на 100% зависит от капризов политиков в других странах. Расчет был на то, что долгий конфликт истощит ресурсы быстрее, чем зарубежные парламенты договорятся о новом пакете помощи.
1: Но к концу 26-го года ситуация вывернулась наизнанку. Из-за санкций российский военно-промышленный комплекс сталкивается с нарастающим дефицитом микроэлектроники. А Украина, начав фактически с нуля, закрывает 76% своих потребностей самостоятельно.
0: То есть производственная автономия нивелирует зависимость от американских выборов.
1: Именно. Запущенные подземные конвейеры это уже не остановят. Контракты с европейскими корпорациями продолжат работать.
0: Получается, стратегия истощения дала абсолютно обратный эффект.
1: Да, она подарила время на создание децентрализованной, неуязвимой оборонной машины, которая теперь останется крупнейшим хабом в Европе на десятилетие. Вот такая картина. Страна, у которой в 2022 году не было производства даже обычных патронов, к 2026-му получила лицензию на сборку одной из самых сложных ракет в арсенале НАТО. Третья в мире после Японии и Германии. Подумайте об этом. Стратегия на истощение не сработала. Она дала Киеву 4 года на то, чтобы построить распределенный подземный, практически неуничтожимый военно-промышленный комплекс. И теперь этот комплекс работает независимо от политических циклов, независимо от нас. Это разбор дня. Думайте.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
3: Никаких вольностей. Свободу митингов в Калининграде урезали с 4 до 2 мест, и те на отшибе. Чего так испугались чиновники? Опять в топе. Калининград сохранил статус города с самыми дорогими лекарствами в России. И это еще не предел. Куда уж больше. Калининградская область снова теряет туристов. Спрос на поездки в регион в бархатный сезон рухнули на четверть. Что отпугивает гостей региона и почему не задалась туристическая осень? Итак, похоже, власти больше не хотят ни видеть, ни слышать калининградцев. Региональное правительство вдвое, с 4 до 2, сократило число специально отведенных мест для проведения публичных мероприятий и выражения общественного мнения в Калининграде. Соответствующее постановление за подписью первого замгубернатора Валерия Шерина опубликовано на сайте правовой информации.
4: С 12 сентября, когда постановление вступит в силу, в Калининграде будет всего 2 площадки для митингов. Аллея в Южном парке на проспекте Калинина и у театра эстрады. Это бывший дом искусств на Ленинском проспекте, 155, то есть на отшибе города. Ранее в число разрешенных мест для сбора граждан и проведения массовых акций входили также сквер у памятника землякам-космонавтам на проспекте Мира и площадь имени маршала Василевского. Там проходили различные акции. Например, митинги против застройки и усыпления бездомных животных, за строительство школы в Холмогоровке и акция «Он нам не царь», приуроченная к инаугурации Владимира Путина.
3: Ну а теперь количество мест, где можно было публично выразить свое мнение и в том числе несогласие с действиями властей, не только уменьшилось, но и отдалилось от центра города. Примечательно, что в других городах области с населением в десятки раз меньше, чем в Калининграде, площадок для легальных и согласованных митингов столько же или даже больше. Например, в Гусеве, где живет около 30 тысяч человек, есть целых 3 места для проведения массовых мероприятий, а в Советске с населением 37 тысяч – 2 такие площадки. А вообще, согласно предыдущему постановлению от 2014 года, в Калининградской

0: области было создано 58 специальных мест для публичных мероприятий и выражения общественного мнения во всех 22 муниципалитетах. И если одних жителей региона власти ограничивают в проведении митингов, то другие напрочь лишены базовых потребностей. И это, как ни странно, происходит в век цифровых технологий.
1: В Багратионовском округе газификация поселка Приморское запланирована не раньше 2035 года. Об этом сообщили представители местной администрации в ответе на комментарии местной жительницы на странице губернатора без прозванных ВКонтакте. Поводом для ее обращения стали прогнозы метеорологов о будущей суровой и снежной зиме. Женщина пожаловалась, что из-за отсутствия газа людям приходится покупать буквально золотой уголь и дрова, и призвала региональные власти организовать помощь социально незащищенным семьям, а также обеспечить своевременную расчистку поселковых дорог и дежурство экстренных служб. В Багратионовском округе газификация поселка Приморское запланирована не раньше 2035 года. Об этом сообщили представители местной администрации в ответе на комментарии местной жительницы на странице губернатора без прозванных ВКонтакте. Поводом для ее обращения стали прогнозы метеорологов о будущей суровой и снежной зиме. Женщина пожаловалась, что из-за отсутствия газа людям приходится покупать буквально золотой уголь и дрова, и призвала региональные власти организовать помощь социально незащищенным семьям, а также обеспечить своевременную расчистку поселковых дорог и дежурство экстренных служб.
2: Чтобы протопить дома в такие аномальные морозы, угля и дров потребуется в 1,5-2 раза больше обычного. Цены на твердое топливо и так кусаются. А никакой финансовой поддержки или субсидий на закупку топлива от администрации нет. Пенсионерам и многодетным семьям просто не на что покупать лишние тонны угля. Натуральная транспортная блокада. Если в Калининграде технику хоть как-то выводят на дороги, то до наших поселковых дорог у администрации руки не доходят неделями. Нас просто завалит снегом. Как до нас доедет скорая помощь, если кому-то станет плохо? Как пойдет школьный автобус или машина с продуктами?
0: На эти возмущения в администрации Багратионовского округа, там же, на странице губернатора, ответили внушительным списком необходимых инженерных процедур для газификации Приморского и намекнули, что процесс затянется еще минимум на десятилетие. При этом чиновники напомнили, что жители поселка могут обратиться за субсидиями на покупку твердого топлива. А к кому обращаться, когда не хватает денег на необходимое лекарство? Вопрос больше риторический и касается следующей новости, которая мало кого удивит. Но хорошо проиллюстрирует особенности жизни в самом западном регионе России. Калининград снова в топе городов с самыми дорогими лекарствами в стране. Причем оказался на почетном 2-м месте, уступив только Санкт-Петербургу.
3: В августе средняя аптечная корзина в Калининграде подорожала на 0,4% и теперь стоит 7320 рублей. Опередили даже Москву с ее скромными 7290 рублей и уступили культурной столице. Там поболеть стоит 7380 деревянных. При этом, по данным аналитиков сервиса «Мегаптека», по всей России аптечная корзина, то есть набор самых необходимых медпрепаратов, подешевела на 1%. А в Калининградской области, наоборот, продолжил расти.
0: Больше всего в прошлом месяце жители региона покупали обезболивающие, ибо жизнь последнее время, как говорится, боль. И препараты для зрения, видимо, ослепнув от цен практически на все. Одновременно упали продажи сердечно-сосудистых средств и контрацептивов. Тут уж причины придумайте сами. В общем, еда дорогая, жилье дорогое, теперь еще и поболеть. Удовольствие не из дешевых. Кстати, туристы особенности Янтарного края, похоже, смекнули и сделали выводы не в пользу Калининграда. Спрос на поездки в регион в бархатный сезон упал на 15% по сравнению с прошлым годом. Эксперты это выяснили, проанализировав продажи крупнейших операторов на сентябрь и первые две декады октября, сообщили в Ассоциации туроператоров России. Калининградская область теряет баллы в народном рейтинге туристических направлений из-за 3 ключевых факторов. И далее подробнее.
1: Больше ясности в наблюдающееся недовольство туристов внесла член правления Союза экскурсоводов Калининградской области Татьяна Удовенко. Она указала в первую очередь на транспортную логистику, а точнее на отмены и задержки авиарейсов Храброво, которые оставляют туристов в подвешенном состоянии. А при этом поезд, выкупленный еще в начале сезона, никак не спасает ситуацию. Также Удовенко отметила рост цен, и к тому же отношение местных жителей к приезжим оставляет желать лучшего. В том числе из-за мусора на пляжах и роста стоимости жилья.
0: В свою очередь, основатель проекта «Двухметровый гид» Константин Аверин добавил, что туристов отпугивает цена отдыха в Калининграде, которая выросла из-за дорогих перелетов и высоких капитальных затрат на строительство отелей. К тому же, после начала СВО, на фоне западных санкций и экономического кризиса, россияне перешли в сберегательный режим экономии и сокращают необязательные расходы, в том числе на путешествия. Поэтому, по мнению Аверина, важно ценить гостей, ведь каждый 15-й рубль в регионе зарабатывается благодаря туризму. Но есть и хорошие новости. Калининградская область все равно вошла в топ-5 популярных направлений для осенних туров по стране с долей в 2,5% от всех продаж. Лидеры сезона – курорты Краснодарского края. На них приходится 42% всех туров. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
4: Радиолента. Балтийский лоцман.
5: Всем привет! С вами Балтийский лоцман. У НАТО уже готов план войны на Балтике. В нем расписано, что Альянс будет уничтожать в первые часы, где создаст зону для боевых дронов и по каким объектам может ударить в глубине России. О плане рассказала немецкая газета «Бильд» со ссылкой на свои источники. Они утверждают, что НАТО разработала новую концепцию сухопутной войны на случай, если Москва попробует устроить что-то в Литве, Латвии или Эстонии. Предполагаемый сценарий предусматривает, что боевые действия практически сразу перейдут на российскую территорию. А сам план состоит из трех этапов. Первый. Остановить российские ракеты, беспилотники и авиацию. Если начинается большая война, никто не станет просто ждать, пока ракеты долетят до Вильнюса, Риги или Таллина. Их будут сбивать в воздухе, а одновременно постараются уничтожить то, откуда их запускают. Пусковые установки, аэродромы, склады, радары и системы ПВО. Логика простая. Если из дома по вам стреляют, можно ловить пули возле собственного забора, а можно попытаться выбить оружие из рук стрелка. На военном языке это называется подавлением угрозы. И одним из первых российских регионов, который окажется внутри такого конфликта, станет Калининградская область. Здесь размещены силы Балтийского флота, военные аэродромы, ракетные подразделения, радары. То, что в мирное время никто не замечает, но в случае большой войны те же объекты превращаются в цели. А если ПВО подавлено, то атаковать становится гораздо проще. Поэтому первые часы войны – это борьба за возможность видеть, стрелять и летать. Именно здесь особенно хорошо заметно, как изменилась ситуация за последние годы. Нам объясняли, что война отодвинет НАТО от российских границ и сделает страну безопаснее. В результате Финляндия и Швеция вступили в альянс, хотя не планировали. Балтийское море почти полностью окружено странами НАТО, а Польша строит укрепления и закупает оружие. Теперь западные военные еще и готовят сценарии уничтожения российских объектов. Странное получилось отдаление НАТО. Альянс вроде бы отодвигали, а он оказался еще ближе. Но вернемся к плану. Второй этап – создать вдоль границы автономную зону боевых действий. Звучит сложно, но идея понятная. Представьте широкую полосу земли, где постоянно работают беспилотники, камеры, датчики и наземные машины без экипажей. Вместо сплошной стены из солдат появляется стена из электроники. В воздухе дроны, на земле роботы, в лесах камеры и датчики движения. Задача такой зоны – заранее заметить наступление, замедлить его и заставить войска двигаться туда, где их уже ждут. Это не фантастика. Добро пожаловать в современную войну. Конечно, люди все еще нужны. Только теперь они не сидят в танке, а сидят в офисе за компьютером или держат в руках джойстик. Но мы отвлеклись. Третий этап – удары по снабжению российских войск. Армия не может долго воевать только за счет того, что солдаты принесли с собой. Технике нужно топливо, артиллерии, снаряды, людям еда, лекарства и подкрепление. Все это перевозят по дорогам и железнодорожным путям, хранят на складах и распределяют через крупные узлы. Если уничтожить один танк, армия потеряет один танк. Если разрушить дорогу или станцию, по которой доставляют топливо, без движения могут остаться десятки машин. Поэтому целями становятся абсолютно все мосты, железнодорожные узлы, склады и ремонтные базы. Причем такие объекты могут находиться далеко от границы. Именно поэтому современная война не помещается в аккуратную полосу на карте. Фронт находится в одном месте, а ракеты прилетают за сотни километров от него. И в этом главный урок для калининградцев. Даже высокоточное оружие не создает вокруг военного объекта волшебный купол. Ракету могут сбить, обломки падают вниз, наведение может ошибиться, а ударная волна не спрашивает паспорт и политические взгляды. Поэтому разговоры о прямой войне с НАТО звучат бодро только в телевизионной студии. Там можно двигать стрелки по карте и обещать дойти куда угодно. На настоящей карте между военными значками находятся здания с обычными людьми. А теперь главное, а можно ли доверять каким-то газетам? И да, и нет. Пока одна сторона официально не объявит войну другой стороне, все мнения и прогнозы остаются мнениями и прогнозами. Но одно можно сказать точно. Описанная логика соответствует тому, как крупные армии готовятся к возможному конфликту. Было бы гораздо удивительнее узнать, что у НАТО нет плана на случай нападения на своих членов. Как было бы странно обнаружить, что у российского генштаба нет сценария войны с НАТО. Военные заранее рассчитывают худшие варианты. Где могут наступать войска, какие дороги использовать, сколько времени займет переброска подкреплений, какие объекты защищать и какие уничтожать у противника. Самое опасное здесь не планы как таковые. Опаснее то, что обе стороны все лучше готовы к конфликту и все меньше доверяют друг другу. В такой обстановке достаточно ошибки. Неопознанный беспилотник пересек границу. Радар показал приближающуюся цель. Один командир решил, что начинается атака. Другой увидел подготовку ответного удара и тоже решил не ждать. На бумаге всегда есть время позвонить и разобраться. В реальности решение иногда приходится принимать за минуты. Так что вопрос не в том, нападет ли НАТО завтра. Доказательств такого решения нет. Вопрос в другом. Если специальная военная операция должна была сделать Россию безопаснее, почему спустя несколько лет границы укреплены сильнее, две новые страны вступили в НАТО, а западные военные готовят сценарии ударов по российской территории? И сколько еще шагов осталось между картой на столе и настоящими взрывами? Подписывайтесь на социальные сети Балтийского лоцмана и услышимся в новом разборе полетов.
4: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Цифра дня.
6: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
7: В Перми, где проблемы с бензином начались около месяца назад, на автозаправочной станции стоят в очереди автомобили без водителей.
8: Ну, ты был на Ушакова. Современный лайфхак. Вот вроде очередь стоит, да? Топло тоже, пустое. А очередь непростая. Ни одного водителя нет. Вот номера телефонов есть. На случай, я так понимаю, что если когда бензин привезут, надо будет обязательно позвонить. И вот таких тут целая очередь. Так что лайфхак, современность.
4: Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ.
9: Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
10: Бензина снова не будет. После атаки дронов в Сочи полыхают сразу две нефтебазы Роснефти и дивизион ПВО. Такие звуки в ночь на 4 сентября слышали жители Сочи. Как пишут местные телеграм-каналы, под ударом оказался топливно-заправочный комплекс «Базовый авиатопливный оператор», который обеспечивает авиатопливом, а также нефтебаза «Лукойла». Кадры очевидцев свидетельствуют, что после атаки беспилотников загорелась нефтебаза «Лукойл Югнефтепродукт». По словам местных жителей, загорелась и нефтебаза «Роснефть Кубаньнефтепродукт» в Адлерском районе.
11: Паля, да, все. Вот, в районе Роснефти.
10: Вот. По данным местных телеграм-каналов, под Сочи в результате атаки также загорелся дивизион ПВО. Пожар возник в районе поселка Сириус на границе с Абхазией у реки Псоу. Сообщается, что там находится зенитно-ракетный комплекс С-300 либо С-400. Местные СМИ писали, что в этом же районе у пляжа Крылья Балтики прямо на берегу установили огромный радар. Территория Сириуса уже неоднократно была объектом для атаки беспилотников, отмечают местные жители.
12: Почему Сочи бомбят, я не понимаю. Должны Россию бомбить.
13: А Сочи что, не
12: Россия?
13: Вот, смотрите.
12: Ты
13: что там? Смотрите.
12: Смотри, видишь?
13: Это рядом уже.
10: По данным местных жителей, перед взрывами сработали сирены воздушной опасности. Отдыхающих в некоторых отелях эвакуировали в подземные паркинги.
14: Папуль, тебе снимаю. Вот наша гостиница, весь горит. Прикинь. Но это уже, он меньше горит, он просто выше гор был. Не переживай, я домой приеду. Все будет хорошо.
10: Основная цель атаки, как пишут местные телеграм-каналы, нефтебаза «Лукойл Югнефтепродукт» в поселке Сириус. Это в 30 километрах от Сочи. Очевидцы выкладывают в соцсетях кадры атаки и пожара.
15: Я не знаю, что там происходит. Ого, вот это прям гриб пошел. Смотри. Да, полный пи***.
10: По словам экспертов, устранять последствия пожара на нефтебазе очень сложно и долго. Украина в ответ на атаки по своей территории в последнее время выбирает целью именно НПЗ и нефтехранилище, говорит военный эксперт Николай Васильев.
16: Самое главное, что выбиваются очень большие емкости, то есть те емкости, которые могут действительно быть вот этими промежуточными хабами. Остается что? Держать солярку в цистернах на рельсах, например, да, и с рельс заправлять какие-то бензовозы и так далее. Все это неэффективно.
10: На фоне продолжающихся атак на нефтеперерабатывающие заводы и нефтебазы в России вновь возникла острая нехватка бензина. Очереди на АЗС растягиваются на километры. Эксперты отмечают, что если атаки будут продолжаться, дефицит топлива в стране будет ощущаться все острее. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
9: Радио «Лента». Прямая речь.
7: Военный блогер и ведущий канала «Соловьев Лайв» Александр Арутюнов рассказал о финансовых потерях Wildberries.
17: И поэтому они поставили, и лично мое мнение, поставили перед собой цель. Вот есть у нас Wildberries, выносим все, до чего можем дотянуться. Ну и, грубо говоря, они это сделали. То есть они, ну, не все, конечно, но огромную часть из того, что находится в зоне досягаемости, они в плане Wildberries задачу выполнили, к сожалению. Сегодня они переключились на зону. Финансовые потери Wildberries оцениваются в триллион. 1 триллион рублей. Что такое 1 триллион рублей? Я вам докладываю, уважаемые зрители. 1 триллион рублей – это 12 миллиардов долларов. 12 миллиардов долларов. Кто-то скажет, что это, ну, не сильно, это большая сумма, но я вам доложу, что весь Славянск, вообще весь, все дома, все улицы, все светофоры, все фонарные столбы, все промышленные производства, которые находятся на территории Славянска, стоят 10 миллиардов долларов. Славянск весь стоит 10, а за месяц от ударов по Wildberries мы, условные мы, потеряли 12. Но если это не цель для ударов дронов, которые стоят 50 тысяч долларов, ну тогда я не знаю, что тогда цель.
9: Криминальные новости.
3: Бывший боец ЧВК «Вагнер» убил женщину, которую согласился подвести. Контракт с ЧВК он заключил из колонии, где отбывал наказание за убийство другой женщины. 11 августа житель Архангельской области согласился подвести в Новодвинск 62-летнюю Светлану Соболеву. По пути он остановил машину на трассе, нанес женщине множество ударов ножом и выбросил ее тело в кустах. В тот же день его задержали. Дочь убитой рассказала журналистам, что убийцу зовут Максим Фисун. Сейчас он в СИЗО. Фисуну 32 года. Он родился в Новодвинске, но переехал в Белгородскую область. Его неоднократно задерживали за кражи, а в 2018 году отправили на полгода в колонию поселения после конфликта с полицейскими в Белгороде. При этом ему разрешалось выходить в город. В один из выходных он пришел в гости к женщине, которая за 2 года до приговора пустила его пожить в комнате в ее доме в обмен на помощь по хозяйству. Между ними возник конфликт. Тогда Фисун схватил нож и ударил женщину 21 раз, а затем нанес еще 18 ударов железной трубой. Вернувшись в колонию поселения, он рассказал об убийстве оперативнику. В январе 2019 года ему дали 14 лет и 3 месяца колонии строгого режима. А 13 сентября 2022 года он заключил контракт с ЧВК «Вагнер». Фисун служил в 20-м штурмовом отряде. В Чебоксарах 15-летний подросток задушил сверстницу. Как сообщила пресс-служба регионального следкома, между подростками произошла ссора. Юноша задушил подругу проводом от зарядки телефона. Другие подробности преступления неизвестны. Школьника задержали, против него возбудили уголовное дело об убийстве. Юноша уже дал признательные показания. Напомним, ранее буквально на днях под Орехово-Азуевом две школьницы 15 и 16 лет зарезали 12-летнего мальчика. В Москве пятиклассник напал с ножом на учителя. В Башкортостане 9-классник ранил сверстника ножом в шею. А в Красноярском крае 7-классница также с ножом напала на 2 учителей и учеников. Всего пострадали 7 человек. Бизнесмен из Башкирии втянул своего сына и его друзей в разборки в духе 90-х. Подростки избили обидчика мужчины арматурой и вывезли на кладбище, где была подготовлена могила. По данным базы, Ренат придумал суровое наказание для своего товарища Александра за то, что тот ему нагрубил и пару раз ударил во время ссоры. План расправы созрел сразу же, и в качестве подельников обиженный решил использовать детей – 16-летнего сына и 2 его друзей. По наводке парни подкараулили Александра у дома, набросились с арматурой, запинали и сломали ему ребра и нос. Чтобы обидчик окончательно понял, что был неправ, мстители затолкали его в багажник, отвезли на кладбище и приказали спуститься в пустую могилу. В итоге папаше-мстителю дали 4,5 года лишения свободы, а его подельникам-подросткам по 6 месяцев условно. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
9: Радиолента. Прямая речь.
7: Обозначить Озон и Wildberries как бомбоубежище для детей предложили родителям самарской школы.
18: Вчера прошло собрание родителей первоклассников будущих. И то, чем я была шокирована, нам сказали взять карту, нарисовать пеший маршрут ребенка от школы до дома. С указанием всех укрытий. Я просмотрела все. У нас укрытий нету. На вопрос, что это тогда должно быть, нам сказали, ну пусть это будет Озон, Wildberries, укрытие. Классно, да? Это первое. А второе, нам сказали, что будет эти маршруты проверять прокуратура. Будет проверять прокуратура. Я прям охренела.
9: Главные новости дня.
19: Это не закончится никогда. Глава Минтранса призвал россиян в ближайшие годы потерпеть перебои в работе аэропортов из-за дронов.
20: Мы в Краснодаре не можем выехать из России. Посмотрите, аэропорт. переполнен. Рейсы задерживаются с утра и отменяются. Посмотрим, когда мы вылетим.
19: Похоже, как и очереди за бензином, опоздания и отмены авиарейсов в России теперь станут вариантом нормы. Глава Минтранса Андрей Никитин призвал россиян быть готовыми к периодическим закрытиям аэропортов из-за налетов беспилотников.
2: Мы однозначно справимся с этим в ближайшие годы.
19: То есть речь уже не о нескольких сложных месяцах, а о годах. Что это означает для российской авиации, объясняет авиационный эксперт Вадим Серов.
21: Каждое закрытие аэропорта запускает цепочку проблем. Самолеты задерживаются или уходят на запасные аэродромы. Экипажи выбиваются из графика. Пассажиров приходится пересаживать. И даже после открытия воздушного пространства последствия могут ощущаться еще несколько часов.
19: Но беспилотники оказались не единственной проблемой. Никитин впервые признал, что ситуация с авиационным топливом тоже не идеальна. По его словам, сложности есть и еще могут возникать. То есть Минтранс фактически признал непростую ситуацию, а значит, на самом деле она еще хуже, говорит экономист Антон Жуков.
22: Для авиакомпаний топливо является одной из основных статей расходов. Если возникают перебои или растет его стоимость, это увеличивает себестоимость перевозок. Поэтому одновременные проблемы с закрытием аэропортов и топливом создают для отрасли уже двойную нагрузку.
19: А Киев тем временем прямо предупреждает, что российское небо становится опаснее для гражданской авиации. Зеленский отдельно назвал Москву, Петербург и другие крупные города. Украина также уведомила об этом Международную организацию гражданской авиации. Насколько сильно дальние дроны могут изменить работу российской авиации, объясняет эксперт по безопасности Денис Артемьев.
23: Гражданская авиация не может работать по принципу «возможно, дрон не прилетит». Если существует реальная угроза, аэропорт обязан ограничивать полеты. Поэтому даже небольшое количество беспилотников способно нарушить расписание для тысяч пассажиров. И полностью избежать таких сбоев при регулярных атаках крайне сложно.
19: Так что министр транспорта, возможно, сказал сегодня больше, чем собирался. Россиянам уже предлагают привыкать не к временным неудобствам, а к новой реальности. Закрытые аэропорты, задержанные рейсы и проблемы с топливом. И ключевая здесь фраза – в ближайшие годы. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
9: На радио «Лента». Потеря дня.
6: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
9: Радио «Лента». 15:57 АМ. Вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на радио «Лента». Самые важные высказывания дня.
6: Телеведущий Анатолий Кузичев заявил, что теперь Украина ведет спецоперацию против России.
0: У нас есть тоже такая, ну, у многих есть такая почти мистическая вера. Знаешь, вот там мы все смеялись над, ну, особенно в первый период там, своего первого, там, пару лет все смеялись над украинцами, что они верят в какое-то, значит, мифическое вундервафе, чудо-оружие. Вот сейчас там им дадут, ну, не знаю, хаймерсы, потом сейчас дадут F, там, сколько, там, F-15 или что им там, да, F-16? F-16, ну, да, много вот чего, сейчас да. И так далее. Ну, много чего. И каждый раз
1: была такая... Джавелины были, и там
0: джавелины. Каждый раз была почти как бы какая-то мистическая вера в то, что это и есть чудо-оружие, которое повернется. Вот у нас, на самом деле, такая же почти мистическая вера в этот какой-то, значит, страшный удар. Бабахнем, и все закончится, и победим. Но, к сожалению, нет. Никакого вундерваффе с нашей стороны тоже нету. Тут нужно это твердо как бы и четко осознавать. Но нет никакого вундерваффе. Поэтому я не то чтобы требую, чтобы мне доложили, когда же будет удар по Киеву, и все, и таким образом мы все завершим победно. Нет, конечно. Но понимаете, в чем дело? Сейчас прозвучит, наверное, жестко. Я надеюсь, что прозвучит несправедливо, но есть ощущение, что уже против нас ведут СВО, а не мы. У нас, мне кажется, мы утратили какую-то, повторяю, это внешнее такое бытовое ощущение, так сказать, неразбирающегося в деталях, наверное, человека. Вот, но инициатива, есть такое ощущение, сейчас не у нас. Или наша инициатива недостаточно хорошо подсвечивается в СМИ, там, в докладах Министерства обороны и так далее. Ну, такое ощущение есть. И поверьте, если бы я это говорил, так сказать, ну, вы могли просто мне сказать, что, ну, истеричка. Бывает, мало ли, парень, так сказать. Но вы же тоже общаетесь с людьми, и вы же понимаете, что примерно то же самое в тех же, там, в той же тональности тревожной говорят, ну, практически все.
5: Полковник СВР Андрей Безруков призвал готовиться еще к 20 годам войны.
8: Мы в новой войне. Поскольку территории захватывать уже бесполезно, дрожать перестали, оккупировать некем, это война на измор и на подрыв. Мы уже видим, потому что делается на наших фронтах, то, что делается на Ближнем Востоке, выбиваются лидеры и выбивается критическая инфраструктура, на которой живет страна. Вот к этой войне нам надо готовиться. Она идет, и она будет идти дальше. Мы должны признать, что мы в следующие несколько лет, может быть, пару десятилетий, будем находиться в войне. Это может быть война очень горячая, то, что сейчас. Это может война ползучая. Даже если она уйдет в другие регионы, у нас будет два поколения, которые можно считать практически воюющими. И нам нужно научиться с этой войной жить.
24: Радиолента. Прямая речь.
7: Жительница Сочи рассказала, что из-за ночной атаки была вынуждена, как и множество других семей, взять детей и выехать за пределы города.
25: На часах без 25, уже более 4 часов идет атака на Сочи и Адлер. Мы собрали детей и уехали подальше от города. Минимум 3 дрона упали в непосредственной близости от нашего дома. Атака не завершается. Даже сейчас я слышу, работает зенитка и летит что-то. Летит дроном, сегодня нет конца. Пошла ракета. Сейчас будет взрыв. Так же, как мы. Ох, елки-палки. Так же, как мы, кстати, поступило огромное количество людей. Мы сейчас выезжали наверх. Люди на машинах с детьми, все поднялись подальше от города, потому что дроны падают прямо в городе.
24: Радиолента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры. Последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
19: Месть Берлина. Германия передаст Украине ракеты и тысячи беспилотников в ответ на диверсии в Лейпциге. После истории в Лейпциге, где предположительно российский дрон пытался ударить по украинскому самолету, Германия решила усилить военную помощь Украине. По данным канала NTV, Берлин готовится передать ВСУ дополнительные ракеты для систем Айрис-Т и несколько тысяч ударных беспилотников. Первые поставки могут начаться уже в сентябре. Почему реакция Германии оказалась именно такой, объясняет политолог Александр Вебер.
22: Если немецкие власти считают Россию ответственной за произошедшее в Лейпциге, сокращать после этого помощь Украине было бы очень странным сигналом. Получилось бы, что давление сработало. Поэтому политическая логика здесь обратная. Показать, что подобные действия приведут только к усилению поддержки Киева.
19: И это еще не все. В Германии уже запущено серийное производство больше 5000 дронов для Украины. Контракт, по данным влиятельной газеты Handelsblatt, стоит около 300 миллионов евро. Среди этих беспилотников будут и дальнобойные, способные преодолевать до 1500 километров. Их количество даст Киеву свободу для атак, объясняет эксперт по беспилотникам Михаил Воронов.
16: 5000 беспилотников, но это уже не отдельные поставки, а серийное промышленное производство. А дальность до 1500 километров существенно расширяет список потенциально достижимых целей. Отдельно производители обещают системы автономного управления, которые должны помогать дронам работать при радиоэлектронном противодействии.
19: И оружием ответ Европы не ограничивается. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после Лейпцига пообещала искать новые способы ударить по российскому военному бюджету и закрыть лазейки в санкциях, рассказывает эксперт по европейской политике Роман Штайнер.
1: Ответ сейчас развивается сразу по двум направлениям. Германия увеличивает военную поддержку Украины, а Евросоюз говорит об усилении экономического давления на Россию. И главное заявление фон дер Ляйен заключается в том, что после Лейпцига решимость помогать Украине не уменьшилась, а наоборот усилилась.
19: Москва тем временем все обвинения отрицает. Российский посол Сергей Нечаев назвал их абсурдными и предупредил, что действия Германии не останутся без последствий. А Владимир Путин обвинил Берлин в фальсификации доказательств. Но Германия свою версию менять, похоже, не собирается. Более того, после Лейпцига Берлин закрывает российское генконсульство в Бонне и усиливает военную помощь Украине и готовит дополнительные ракеты и тысячи беспилотников. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
24: Говорят военкоры.
4: Чипы вместо нефти. Олег Царев о технологическом рывке Тайваня.
11: Экономика Тайваня выросла на 14,15% в первом полугодии 2026 года. Лучший результат за 50 лет. И причина очень проста. Остров производит чипы для искусственного интеллекта. Именно тайваньская TSMC делает большую часть передовых чипов, на которых работают дата-центры и модели искусственного интеллекта по всему миру. И спрос на них сейчас бьет все рекорды. Экспорт за первый квартал подскочил почти на 36%, а годовой прогноз роста валового внутреннего продукта власти подняли до 11,5%, максимума за 39 лет. На волне этого бума президент Тайваня Лай Цзэндэ предложил выплатить каждому жителю по 10 тысяч тайваньских долларов, около 314 долларов США. Это дивиденды от искусственного интеллекта. Тайвань сегодня втрое богаче Китая по валовому внутреннему продукту на душу населения и выше по уровню жизни населения. Остров размером с Московскую область живет богаче Японии и Южной Кореи. При этом на Тайване нет ни золота, ни нефти, ни газа, ни алмазов. Вообще почти никаких природных богатств. Есть только трудолюбивые люди и верно выбранные приоритеты развития. Но у этого богатства есть и обратная сторона. Чем важнее для мира тайваньские чипы, тем сильнее за остров борются США и Китай.
4: Ракетный конвейер. Военкор Поддубный о более массовом производстве «Томагавк».
12: Соединенные Штаты Америки наращивают производство крылатых ракет «Томагавк». Вооруженные силы США приступили к масштабному увеличению выпуска крылатых ракет. Для этого заключен крупный контракт с концерном «Raytheon». Стоимость соглашения составляет 22,9 миллиарда долларов. Средства направят в том числе на существенное расширение производственных мощностей. «Томахок» остается одним из ключевых инструментов армии США для высокоточных ударов на большой дальности. Сейчас объемы выпуска ракет остаются сравнительно невысокими. Всего несколько десятков изделий в год. По заявлению Пентагона, нынешний контракт призван решить проблему истощенных запасов и обеспечить более высокие темпы производства в среднесрочной перспективе. А там не удивлюсь, если опять всплывет тема передачи этих ракет Украине.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
19: 12 опровержений за 3 месяца. Кто отрицал мобилизацию и какие ее признаки уже зафиксированы во всех регионах России? Мобилизации не будет. За последние месяцы чиновники и публичные лица всех мастей опровергали ее проведение уже как минимум 12 раз. Дмитрий Медведев назвал информацию, цитирую, «пургой», Дмитрий Песков – информационными утками. Депутаты Госдумы говорили, что необходимости нет, а 1 сентября Владимир Путин поставил точку и сказал, что эта информация, цитирую, «чушь собачья».
10: В последнее время все чаще появляется информация о том, что после выборов в Государственную Думу в России пройдет новая волна мобилизации.
13: Это информационная атака на Россию.
19: Несмотря на такие серьезные заявления, тема мобилизации не только не ушла с повестки дня, а наоборот, набрала еще больше популярности. И на то есть причины, считает политолог Иван Руденко.
14: Количество опровержений само по себе ничего не доказывает. Но у россиян есть опыт 2022 года, когда власти тоже отрицали подготовку мобилизации. Поэтому сейчас каждое новое опровержение сталкивается с очень простым вопросом. А почему мы должны поверить на этот раз?
19: По мнению Руденко, не добавляет оптимизма россиянам и ситуации, которые происходят в разных городах России. С одной стороны, с экранов телевизоров каждый день звучат опровержения мобилизации. С другой, в военкоматах выдают мобилизационные предписания. Предприятия обновляют списки сотрудников с бронью, в регионах проходят мобилизационные учения, работодатели ищут специалистов по воинскому учету. А единый электронный реестр позволяет работать сразу с огромным количеством военнообязанных, напоминает эксперт по военному праву Сергей Зимин.
15: Мобилизационные предписания, воинский учет, бронирование работников и учения сами по себе не означают начало новой мобилизации. Государство обязано поддерживать эту систему в рабочем состоянии, но сейчас она становится гораздо более цифровой и управляемой. Поэтому если политическое решение когда-нибудь будет принято, технически проводить мобилизационные мероприятия станет значительно проще.
19: Но есть еще одна сторона этой истории, о которой говорят гораздо реже. Что делать с теми, кого мобилизовали еще осенью 22 года? Журналист Анастасия Кашеварова пишет, что именно эти военные и их семьи ждут ответа на вопрос, когда новая волна мобилизации, чтобы участников первой отпустили домой спустя 4 года боевых действий. Именно эта категория воспринимала новую волну как возможную ротацию для тех, кто находится на фронте уже несколько лет, считает Кашеварова.
17: Сказать «новой мобилизации не будет» – это полдела. А что делать с теми, кто уже в окопах? Они же не бессрочные. У них есть семьи, дети, работа, наконец. Им обещали ротацию, им обещали замену. Ничего нет.
19: Похоже, объяснять уже мобилизованным, когда их, наконец, отпустят домой, никто пока не собирается. А новую мобилизацию публично отрицают, в том числе потому, что она может напугать потенциальных контрактников, говорят эксперты. В августе и так был зафиксирован бум выезда россиян за границу. В частности, об аномально высоком потоке заявили Грузия и Казахстан. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
3: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На «Радио Лента» разбор дня.
26: Это «Разбор дня».
2: С нового учебного года каждый студент транспортного вуза от будущего железнодорожника до логиста и экономиста обязан изучать беспилотные системы. Происходит это в момент, когда обычному транспорту уже катастрофически не хватает водителей, механиков и инженеров. Автобусы не выходят на маршруты, опытные работники стареют, а молодежи становится все меньше. Сегодня разберемся, почему вместо спасения гражданских профессий студентов массово готовят по технологии, которая стала одним из главных инструментов современной войны.
9: Да, это, слушай, это действительно выглядит как какой-то, ну, масштабный сдвиг вообще всей системы.
2: Абсолютно.
9: То есть, если вдуматься, вот студент 3 года учился на бухгалтера грузовой компании,
2: угу,
9: или там на проектировщика мостов. И тут деканат сообщает, что без модуля по калибровке квадрокоптеров диплом он просто не получит.
2: Да, не получит. С 1 сентября 2026 года.
9: Да-да.
2: И это во всех 19 транспортных вузах России. То есть это становится, ну, обязательным требованием.
9: Буквально для каждого студента.
2: Буквально для каждого, да.
9: Зачем будущему логисту дроны на первом курсе, казалось бы?
2: Вот. Но теперь государство делает этот выбор за него. Никаких альтернатив просто не предусмотрено.
9: То есть отказаться нельзя?
2: Нет, отказаться нельзя. Новую дисциплину интегрируют в расписание всех специальностей. Без исключения.
9: Ну, слушай, а разве базовая технологическая грамотность — это, ну, это так плохо? То есть дроны ведь, объективно говоря, выполняют массу полезных гражданских задач.
2: Безусловно. Технологии полезны. Никто с этим не спорит.
9: Ага.
2: Но вопрос кроется в приоритетах образовательной политики.
9: В смысле?
2: Ну, смотри, одно дело создать факультатив для увлеченных студентов.
9: Или открыть профильную специальность для тех, кто реально хочет этим заниматься.
2: Ну да, по выбору.
9: Да. И совсем другое – сделать курс строго обязательным для всех. Для каждого бухгалтера и путейца.
2: Когда запускается такой механизм, речь идет уже о формировании массового государственного кадрового резерва. И возникает закономерный вопрос. Почему обязательным модулем для спасения отрасли стали именно беспилотники?
9: Они что-то другое.
2: Да, они, скажем, экономика пассажирских перевозок. Или современные методы ремонта изношенной инфраструктуры. То, что реально горит прямо сейчас.
9: Да, слушай, и если посмотреть на озвученные цифры, то они... Но они вызывают еще больше вопросов.
2: Вот цифры там интересны.
9: Официально заявляется, что к 2030 году экономике потребуется около 355 тысяч специалистов.
2: 355 тысяч.
9: Да, по беспилотным авиационным системам. Откуда вообще берется такая потребность именно в гражданском секторе?
2: Ниоткуда.
9: Это же сопоставимо с населением целого областного центра. Чтобы такое количество людей ежедневно работало, ну, воздушное пространство должно быть буквально заполнено дронами.
2: В этом и заключается главное противоречие. Рынок труда, он не формируется исключительно указами.
9: Ну да.
2: Откуда возьмутся реальные рабочие места, скажем, в сельском хозяйстве или в коммерческой доставке?
9: И кто будет за это платить?
2: Именно. Кто будет оплачивать эту технику? Ее регулярное обслуживание, страховку.
9: Угу.
2: Если гражданских вакансий окажется на порядок меньше,
9: а их окажется меньше,
2: то значит образовательная система готовит кадры с колоссальным запасом для каких-то, ну, иных целей.
9: Тем более, что на Земле прямо сейчас разворачивается реальный кадровый кризис. То есть заявляется потребность в сотнях тысяч операторов дронов в будущем. А транспортной отрасли катастрофически не хватает людей для выполнения базовой ежедневной работы. Дефицит водителей, механиков, диспетчеров.
2: Складских рабочих.
9: Он уже исчисляется двузначными процентами.
2: Ситуация в логистике выглядит, ну, просто критической. В регионах нехватка водителей общественного транспорта сейчас оценивается на уровне 25%.
9: Ага.
2: А местами доходит и до 35%.
9: 35% штата пустуют.
2: Да. В сегменте грузовых перевозок конкуренция за водителей категории С и Е, она просто колоссальная.
9: Ну, фуры водить некому.
2: Да. Некому водить фуры. Транспортные компании вынуждены постоянно, ну, постоянно поднимать зарплаты.
9: Чтобы переманить сотрудников у конкурентов.
2: Именно. Но людей физически не прибавляется. Они просто переходят из одной компании в другую.
9: Перетекают туда-сюда. Часто звучит такой аргумент, что после завершения боевых действий специалисты вернутся и просто продолжат работу на своих прежних местах.
0: Звучит логично.
2: Но этот аргумент разбивается о жесткие ведомственные инструкции и медицинские требования.
9: Медкомиссия.
2: Да. Управление сложной техникой, будь то локомотив или пассажирский автобус, требует идеального состояния здоровья. Требуется стопроцентное зрение, идеальный слух, безупречная скорость реакции и стабильная психика. Тяжелое ранение, контузия, микротравмы, потеря слуха – все это навсегда закрывает дорогу к прохождению ежегодной медкомиссии.
9: То есть человек может формально числиться в штате депо?
2: Да.
9: Но к реальной работе на линии его уже не допустят?
2: Не допустят. Никогда.
9: Понятно. И кроме того, есть же еще сугубо экономический аспект.
2: Какой?
9: Ну, оборонные предприятия и прямые военные выплаты сильно разгоняют рынок труда.
2: А, да-да-да.
9: Они создают искусственную конкуренцию за технических специалистов, предлагая суммы, с которыми обычный гражданский сектор, он просто не способен тягаться.
2: Вообще не способен. Муниципальный автобусный парк с фиксированными тарифами на проезд просто не может конкурировать с бюджетами оборонного заказа.
9: У них просто нет таких денег.
2: Работник уходит туда, где платят больше прямо сейчас.
9: Ну, логично.
2: И транспорт вынужден бороться за каждого человека со строительством, торговлей и сферой услуг. В условиях демографического спада любой выпускник технического вуза становится, невероятно редким ресурсом. И именно в этот момент максимального напряжения вместо решения базовых проблем отрасли, вводится обязательный курс по беспилотникам.
9: Возвращаясь к механике самого образования, если посмотреть на расписание любого университета, учебные часы строго лимитированы государственными стандартами.
2: Да, часы не резиновые.
9: Нельзя просто добавить новый предмет, не нарушив всю структуру.
2: Высшее образование работает по принципу игры с нулевой суммой.
9: То есть кто-то должен потерять.
2: Обязательно. Если профильное министерство спускает директиву внедрить модуль по беспилотным системам на условные 72 часа, то заведующий кафедрой вынужден открыть учебный план и буквально удалить 72 часа другой дисциплины.
9: Вариантов немного.
2: Да. Либо сокращают часы на профильные предметы, либо искусственно уплотняют программу, превращая учебу в поверхностную гонку по верхам.
9: То есть будущему инженеру путей сообщения могут урезать часы по сопротивлению материалов или релейной защите.
2: Запросто.
9: Ради того, чтобы он научился калибровать компас на квадрокоптере.
2: В результате диплом выпускника становится визуально шире, но профессионально значительно мельче. Базовые фундаментальные знания приносятся в жертву новому тренду.
9: Ужас.
2: Проблема в том, что сломавшийся локомотив невозможно отремонтировать красивой презентацией о будущем авиационных систем.
9: Это точно.
2: Транспорт держится на рутинном, тяжелом труде незаметных специалистов. Без компетентного путейца или электромеханика движение просто останавливается. И цена ошибки здесь – безопасность реальных людей.
9: Слушай, а кто вообще будет преподавать этот новый модуль? 19 транспортных университетов по всей стране. Это означает потребность в сотнях квалифицированных инструкторов одновременно. Откуда им взяться?
2: Из ниоткуда.
9: Ведь опытный инженер по беспилотникам сейчас невероятно востребован в коммерческих компаниях или на предприятиях с госзаказами.
2: Риск формальной имитации здесь просто огромен. Университет на стандартную ставку преподавателя такого специалиста, не переманит.
24: Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
19: Это не закончится никогда. Глава Минтранса призвал россиян в ближайшие годы потерпеть перебои в работе аэропортов из-за дронов.
6: Мы в Краснодаре не можем выехать из России. Посмотрите, аэропорт переполнен, рейсы задерживаются с утра и отменяются. Посмотрим, когда мы вылетим.
19: Похоже, как и очереди за бензином, опоздания и отмены авиарейсов в России теперь станут вариантом нормы. Глава Минтранса Андрей Никитин призвал россиян быть готовыми к периодическим закрытиям аэропортов из-за налетов беспилотников.
18: Мы однозначно справимся с этим в ближайшие годы.
19: То есть речь уже не о нескольких сложных месяцах, а о годах. Что это означает для российской авиации, объясняет авиационный эксперт Вадим Серов.
0: Каждое закрытие аэропорта запускает цепочку проблем. Самолеты задерживаются или уходят на запасные аэродромы. Экипажи выбиваются из графика. Пассажиров приходится пересаживать. И даже после открытия воздушного пространства последствия могут ощущаться еще несколько часов.
19: Но беспилотники оказались не единственной проблемой. Никитин впервые признал, что ситуация с авиационным топливом тоже не идеальна. По его словам, сложности есть и еще могут возникать. То есть Минтранс фактически признал непростую ситуацию, а значит, на самом деле она еще хуже, говорит экономист Антон Жуков.
22: Для авиакомпаний топливо является одной из основных статей расходов. Если возникают перебои или растет его стоимость, это увеличивает себестоимость перевозок. Поэтому одновременные проблемы с закрытием аэропортов и топливом создают для отрасли уже двойную нагрузку.
19: А Киев тем временем прямо предупреждает, что российское небо становится опаснее для гражданской авиации. Зеленский отдельно назвал Москву, Петербург и другие крупные города. Украина также уведомила об этом Международную организацию гражданской авиации. Насколько сильно дальние дроны могут изменить работу российской авиации, объясняет эксперт по безопасности Денис Артемьев.
5: Гражданская авиация не может работать по принципу «возможно, дрон не прилетит». Если существует реальная угроза, аэропорт обязан ограничивать полеты. Поэтому даже небольшое количество беспилотников способно нарушить расписание

0: уравнять уровень и стоимость жизни в разных регионах Российской Федерации. Мы к этому и стремимся. В этом, собственно говоря, и заключается наша цель. Чтобы доходы от всех граждан, а главное, возможность пользоваться всеми благами цивилизации, в том числе и с точки зрения экономики, были равными, повторяю, для всех семей, для всех граждан Российской Федерации. А здесь есть свои проблемы, которые не позволяют пока выйти на этот показатель.
1: Главные новости дня.
2: Бензина снова не будет. После атаки дронов в Сочи полыхают сразу две нефтебазы Роснефти и дивизион ПВО. Такие звуки в ночь на 4 сентября слышали жители Сочи. Как пишут местные телеграм-каналы, под ударом оказался топливно-заправочный комплекс «Базовый авиатопливный оператор», который обеспечивает авиатопливом, а также нефтебаза «Лукойла». Кадры очевидцев свидетельствуют, что после атаки беспилотников загорелась нефтебаза «Лукойл Югнефтепродукт». По словам местных жителей, загорелась и нефтебаза «Роснефть Кубаньнефтепродукт» в Адлерском районе.
3: Да, все. Вот, в районе Роснефти.
2: Вот. По данным местных телеграм-каналов, под Сочи в результате атаки также загорелся дивизион ПВО. Пожар возник в районе поселка Сириус на границе с Абхазией у реки Псоу. Сообщается, что там находится зенитно-ракетный комплекс С-300 либо С-400. Местные СМИ писали, что в этом же районе у пляжа Крылья Балтики прямо на берегу установили огромный радар. Территория Сириуса уже неоднократно была объектом для атаки беспилотников, отмечают местные жители.
4: Почему Сочи бомбят, я не понимаю. Должны Россию бомбить.
5: А Сочи что, не Россия?
4: Смотри. Видишь?
5: Это рядом.
2: По данным местных жителей, перед взрывами сработали сирены воздушной опасности. Отдыхающих в некоторых отелях эвакуировали в подземные паркинги.
6: Папуль, тебе снимаю. Вот наша гостиница, вот здесь горит. Прикинь. Но это уже, он меньше горит, он просто выше гор был. Не переживай, я домой приеду. Все будет хорошо.
2: Основная цель атаки, как пишут местные телеграм-каналы, нефтебаза «Лукойл Югнефтепродукт» в поселке Сириус. Это в 30 километрах от Сочи. Очевидцы выкладывают в соцсетях кадры атаки и пожара.
7: Я не знаю, что там происходит. Ого, вот это прям гриб пошел. Смотри. Да, полный пи***.
2: По словам экспертов, устранять последствия пожара на нефтебазе очень сложно и долго. Украина в ответ на атаки по своей территории в последнее время выбирает целью именно НПЗ и нефтехранилище, говорит военный эксперт Николай Васильев.
8: Самое главное, что выбиваются очень большие емкости, то есть те емкости, которые могут действительно быть вот этими промежуточными хабами. Остается что? Держать солярку в цистернах на рельсах, например, да, и с рельс заправлять какие-то бензовозы и так далее. Все это неэффективно.
2: На фоне продолжающихся атак на нефтеперерабатывающие заводы и нефтебазы в России вновь возникла острая нехватка бензина. Очереди на АЗС растягиваются на километры. Эксперты отмечают, что если атаки будут продолжаться, дефицит топлива в стране будет ощущаться все острее. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
9: Вице-спикер Госдумы от «Единой России» Петр Толстой в разговоре перед дебатами с коммунистом Николаем Бондаренко заявил, что жизнь россиян сильно улучшилась благодаря запрету англоязычных вывесок.
10: И третий, значит, налоги, оптимизация, реформа здравоохранения. И третье?
11: Третье, например, я как пример вам могу привести, это закон о том, что у нас все вывески, все названия должны быть на русском языке.
10: Люди богаче от этого не стали, бедность не побеждена, вымирание не остановилось.
11: Мы перестали ощущать себя как колония.
10: А я спросил.
11: Когда вот это Гадюкина Вилладж и вот эти все.
10: А я спросил про улучшение жизни, поэтому давайте соответствовать. Первые два вы назвали в социальном направлении. А третья социальная реформа закон.

0: социальная.
1: Все-таки 25 лет, Петр. Это очень большой срок. Даже 26 уже. Или 25.
0: 25-26, да хоть...
1: Ну, большой срок.
0: Ну, согласен.
2: На радио Лента. Шок дня.
3: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Говорят военкоры.
4: Чипы вместо нефти. Олег Царев о технологическом рывке Тайваня.
5: Экономика Тайваня выросла на 14,15% в первом полугодии 2026 года. Лучший результат за 50 лет. И причина очень проста. Остров производит чипы для искусственного интеллекта. Именно тайваньская TSMC делает большую часть передовых чипов, на которых работают дата-центры и модели искусственного интеллекта по всему миру. И спрос на них сейчас бьет все рекорды. Экспорт за первый квартал подскочил почти на 36%, а годовой прогноз роста валового внутреннего продукта власти подняли до 11,5%, максимума за 39 лет. На волне этого бума президент Тайваня Лай Цзэнде предложил выплатить каждому жителю по 10 тысяч тайваньских долларов, около 314 долларов США. Это дивиденды от искусственного интеллекта. Тайвань сегодня втрое богаче Китая по валовому внутреннему продукту на душу населения и выше по уровню жизни населения. Остров размером с Московскую область живет богаче Японии и Южной Кореи. При этом на Тайване нет ни золота, ни нефти, ни газа, ни алмазов. Вообще почти никаких природных богатств. Есть только трудолюбивые люди и верно выбранные приоритеты развития. Но у этого богатства есть и обратная сторона. Чем важнее для мира тайваньские чипы, тем сильнее за остров борются США и Китай.
4: Ракетный конвейер. Военкор Поддубный о более массовом производстве «Томагавк».
6: Соединенные Штаты Америки наращивают производство крылатых ракет «Томагавк». Вооруженные силы США приступили к масштабному увеличению выпуска крылатых ракет. Для этого заключен крупный контракт с концерном Raytheon. Стоимость соглашения составляет 22,9 миллиарда долларов. Средства направят в том числе на существенное расширение производственных мощностей. «Томагавк» остается одним из ключевых инструментов армии США для высокоточных ударов на большой дальности. Сейчас объемы выпуска ракет остаются сравнительно невысокими. Всего несколько десятков изделий в год. По заявлению Пентагона, нынешний контракт призван решить проблему истощенных запасов и обеспечить более высокие темпы производства в среднесрочной перспективе. А там не удивлюсь, если опять всплывет тема передачи этих ракет Украине.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Солдатская почта.
7: Куда уходят миллионы? Солдаты на южно-донецком направлении без нормальной еды уже 6 дней. Бойцы ищут останки пищи в заброшенных домах и огородах. Гребешок с грейпфрутом, камбала и оленина. Это меню, которым угощали президента Индонезии на Восточном экономическом форуме. Изысканность угощений ведущие российские СМИ обсуждают уже несколько дней. А военкоры взглянули на меню с другой стороны.
8: Хоть одна целая. На троих человек пожрать.
7: Российские военные на южно-донецком направлении утверждают, что уже 6 дней не получают нормального питания. На опубликованном видео остатки еды, найденной в заброшенных домах и огородах. Почему армейское снабжение может давать такие сбои, объясняет военный обозреватель Александр Гордеев.
9: Чем ближе подразделение находится к линии фронта, тем сложнее обычная логистика. Подвозить туда нужно не только боеприпасы, но и воду, продукты, топливо. Но 6 дней без нормального снабжения, если эта информация подтверждается, это уже не обычная задержка, а серьезный сбой в обеспечении подразделения.
7: Все чаще у родственников военных возникает вопрос, если военный бюджет измеряется триллионами рублей, то почему их близкие регулярно просят помощь с провизией? Причем речь не об изысках, а о базе. Крупы, картошка и даже вода – это настоящий позор, когда в сети появляются видео, что российский солдат на передовой ищет еду по чужим огородам, говорит военный эксперт Владимир Дорохов.
10: Большой военный бюджет совершенно не означает, что конкретный солдат автоматически получит все необходимое вовремя. Между деньгами в бюджете и банкой тушенки на передовой огромная логистическая цепочка. И если она где-то не работает, размер общих расходов бойцу уже никак не помогает.
7: И особенно ярко эта история выглядит именно сейчас, пока на ВЭФ обсуждают развитие Дальнего Востока и подают президентское меню, сами военные публикуют совсем другие кадры. Как такой контраст воспринимается на фронте, объясняет бывший военнослужащий Виктор Мельников.
11: Для бойца вопрос еды очень простой. Ему не интересно, сколько миллиардов выделено и сколько отчетов написано. Если продукты не приехали, значит снабжения для него нет. И когда на этом фоне человек видит, чем кормят чиновников и высоких гостей, объяснить ему, что на армию денег выделяется достаточно, становится довольно сложно.
7: Подтвердить независимо, что подразделение действительно 6 дней остается без нормального питания, пока невозможно. Но опубликованные кадры дают очень наглядный контраст. У политиков гребешок, осетр или оленина. На передовой, по словам самих военных, остатки чужой пищи в заброшенных домах и огородах. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия». И мы расскажем это на всю страну.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
12: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели. С вами снова Геннадий Петрович. И сегодня мы разберем очень важную новость, которую давно ждали тысячи военнослужащих и их семьи. Речь пойдет о бесплатном проезде на военно-врачебную комиссию. Президент подписал закон, который наконец-то четко закрепил, что дорогу к месту военно-врачебной комиссии оплачивает Министерство обороны, а не сам военнослужащий. И теперь давайте разбираться спокойно с этим и по-человечески. Итак, как было раньше? Формально закон гарантировал бесплатный проезд в служебные командировки при переводе к новому месту службы, на лечение и обратно, и к месту жительства при увольнении. Но вот проезд на ВВК в перечень не входил. Что же это означало на практике? Направляют военнослужащего на ВВК, например, в другой регион, и говорят дорогу за свой счет, а потом еще и отказывают компенсировать расходы. И чтобы вернуть деньги, приходилось писать жалобы, обращаться в прокуратуру, идти в суд. Ну, в общем, абсурдная ситуация получается. То есть, если ты доброволец, например, из Барса, проезд на ВВК тебе оплачивали законом, а если ты кадровый военнослужащий, то уже нет. Так быть же не должно, и я сам не раз уже сопровождал подобные дела. Ну а что же изменилось теперь? Поправки внесены в статью 20 закона о статусе военнослужащих. Теперь прямо прописано, что бесплатный проезд предоставляется, цитирую, «к месту проведения военно-врачебными, врачебно-летными комиссиями военно-врачебной экспертизы и обратно». Это означает, что дорога к месту ВВК за счет Министерства обороны или другого ведомства, что расходы не могут теперь перекладываться на самого военнослужащего и что вопрос больше не нужно доказывать через жалобы и суды. Он теперь решен законом. Ну а что же, спросите вы, с сопровождающими? Вот здесь тоже отличные новости. Правом бесплатного проезда будут пользоваться не только военнослужащие, но и два сопровождающих лица. Это могут быть родители дети, отец или мать супруга, супруги, родные и неполнородные братья и сестры. То есть, если состояние здоровья военнослужащего требует сопровождения, то дорога оплачивается и ему, и его близким. Что же это значит на практике? Если вас направляют на ВВК, неважно, в своем регионе или в другом, вы имеете право, во-первых, получить бесплатные билеты, либо оформить проезд по служебному требованию, либо вернуть деньги по ведомственным нормам, если билеты уже вами куплены. И главное теперь, никаких оплатите сами, а потом разберемся. Теперь все регулируется законом, а не как скажет командир или как решит какая-нибудь бухгалтерия. Итак, каков вывод? Эти поправки закрыли давнюю несправедливость и защитили одно из базовых прав военнослужащего – право на прохождение ВВК без финансовых потерь. Если вам отказывают оплачивать дорогу или говорят, что закон еще не действует, друзья, знайте, это нарушение, и в таких случаях я всегда готов помочь. Если вы столкнулись с тем, что вас направляют на ВВК за свой счет, не компенсируют билеты, требуют оплатить проезд родственникам или вообще не дают направлений на ВВК, пишите тоже мне. Я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты.
2: Говорят военкоры.
4: Патриотизм начинается с каждого. Военкор Астрахань о чиновниках с айфонами.
6: Вся ситуация с блокировками русских приложений на айфонах закончилась кучей громких заявлений о том, как несправедлив мир. Так а дальше-то что? Я просто не заметил, как депутаты, идеологи и публичные патриотические лица публично сжигают свои айфоны. Конечно, исключительно старые и потрепанные жизнью экземпляры, которые, как верный боевой конь, служили им в крестовых походах против внешнего врага многие годы. Но пришло же время сменить его на молодого, нет? У меня нет никаких претензий к простым людям, которые для работы или отдыха покупали себе качественное устройство с нужными функциями. Они жертвы обстоятельств. Но вот от людей важных и, не побоюсь этих слов, лидеров мнений, хотелось бы увидеть хорошие личные примеры. А то и про безопасность поговорили, и про права пользователей, и даже про то, как родину на джинсы когда-то променяли. Тут вот личный пример бы не помешал. Если что, у меня аналогичные вопросы еще про автомобили, дизайнерский шмот, часы и прочее.
4: Немецкая бригада у белорусской границы. Военкор Живов по восточном фланге НАТО и Минске.
13: НАТО усиливает восточный фланг. Германия развернет бригаду в Литве. Как сообщает Билд, к концу 2027 года планируется развернуть на постоянной основе почти 5000 военнослужащих Бундесвера. Цитата. «Создание немецкой бригады идет по плану. Если говорить о первом этапе, то мы даже опережаем график на 10 месяцев. Это означает, что строительство инфраструктуры продвигается очень успешно, и мы можем раньше приступить ко второй фазе», заявил глава литовского Минобороны Робертас Каунас. Сообщается, что 1800 немецких военнослужащих уже размещены в Литве. В июне они задействованы в учениях Freedom Shield, которые проходят на полигоне в Поброде, примерно в 20 километрах от границы с Белоруссией. В 2026 году, по данным Билд, в страну также дополнительно перебросят танковый батальон и подразделение мотопехотного батальона. Если ранее подчеркивался исключительно добровольный принцип отправки, то теперь в Бундесвере допускают и обязательное направление личного состава.
4: Тыл, не паникуй, но готовься. Военкор Андрей Медведев о подготовке наступления украинцев.
14: Сразу на нескольких направлениях прослеживается активность украинских разведывательных дронов. И ни с чем иным, как с определением направления главного удара и отвлекающего удара, это связать невозможно. Южное направление рассматривается противником как основное для нанесения удара. И Кимбургская коса как место для высадки напрашивается сама собой, просто с точки зрения военной логистики. И на самой косе боевые действия вести будет довольно трудно с нашей стороны, потому что с помощью беспилотников враг сможет создать килл-зону и какое-то время удерживать часть косы. Не исключена также попытка десанта на Крым. Попытка самоубийственная, но с точки зрения информационной войны такой вариант враг наверняка рассматривает. Обращу внимание, что последний год подразделения украинской морской пехоты не были задействованы практически нигде. Вместе с тем они существуют, их накапливают. При этом стоит учитывать ситуацию на стыке Брянской области, Белоруссии и Украины. Все эти заявления Зеленского по поводу ретрансляторов, которые якобы стояли в Беларуси и которые якобы испугавшийся Лукашенко отключил, могут являться в определенной степени информационной операцией прикрытия иной военной активности. Мы ведь читаем в украинских источниках, что принято решение об отселении сразу полутора десятков населенных пунктов на границе в Черниговской области. С чего бы вдруг? Так вот, можно предположить, что враг попытается нанести один основной удар и минимум один, а скорее два отвлекающих. Например, в Брянском приграничье. И на Кимбузской косе. Основной же где-нибудь в районе Алешек с попыткой прорваться к Крымскому перешейку. Тыл, не паникуй, но будь готов.
2: Радио «Лента». 15.57 АМ. Главные новости дня.
7: Месть Берлина. Германия передаст Украине ракеты и тысячи беспилотников в ответ на диверсии в Лейпциге. После истории в Лейпциге, где предположительно российский дрон пытался ударить по украинскому самолету, Германия решила усилить военную помощь Украине. По данным канала NTV, Берлин готовится передать ВСУ дополнительные ракеты для систем Айрис-Т и несколько тысяч ударных беспилотников. Первые поставки могут начаться уже в сентябре. Почему реакция Германии оказалась именно такой, объясняет политолог Александр Вебер.
15: Если немецкие власти считают Россию ответственной за произошедшее в Лейпциге, сокращать после этого помощь Украине было бы очень странным сигналом. Получилось бы, что давление сработало. Поэтому политическая логика здесь обратная. Показать, что подобные действия приведут только к усилению поддержки Киева.
7: И это еще не все. В Германии уже запущено серийное производство больше 5000 дронов для Украины. Контракт, по данным влиятельной газеты «Handelsblatt», стоит около 300 миллионов евро. Среди этих беспилотников будут и дальнобойные, способные преодолевать до 1500 километров. Их количество даст Киеву свободу для атак, объясняет эксперт по беспилотникам Михаил Воронов.
16: 5000 беспилотников, но это уже не отдельные поставки, а серийное промышленное производство. А дальность до 1500 километров существенно расширяет список потенциально достижимых целей. Отдельно производители обещают системы автономного управления, которые должны помогать дронам работать при радиоэлектронном противодействии.
7: И оружием ответ Европы не ограничивается. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после Лейпцига пообещала искать новые способы ударить по российскому военному бюджету и закрыть лазейки в санкциях, рассказывает эксперт по европейской политике Роман Штайнер.
9: Ответ сейчас развивается сразу по двум направлениям. Германия увеличивает военную поддержку Украины, а Евросоюз говорит об усилении экономического давления на Россию. И главное заявление фон дер Ляйен заключается в том, что после Лейпцига решимость помогать Украине не уменьшилась, а наоборот усилилась.
7: Москва тем временем все обвинения отрицает. Российский посол Сергей Нечаев назвал их абсурдными и предупредил, что действия Германии не останутся без последствий. А Владимир Путин обвинил Берлин в фальсификации доказательств. Но Германия свою версию менять, похоже, не собирается. Более того, после Лейпцига Берлин закрывает российское генконсульство в Бонне и усиливает военную помощь Украине и готовит дополнительные ракеты и тысячи беспилотников. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня. Радио «Лента». Прямая речь.
17: Жительница Архангельска рассказала, что их ранее запланированный отдых в Сочи длился лишь 3 дня.
18: Короче, наш заключительный день в Сочи. Приехали мы 1 сентября 2026 года. А сегодня 3 сентября у нас выезд. 1 сентября на побережье мы вечером с детворой попали под атаку. Прямо над нашей головой ПВО сбивали ракеты. Ракета пролетела прямо рядом. Был, если честно, страх и ужас. Сразу же билеты взяли на 2 сентября. На 2 сентября память наша притупилась, и мы остались. Сегодня утром встали пораньше, поехать на пляж. Приехали, выпили вкусный кофе с круассаном, увидели дельфина, все было классно, прекрасно. Пошли уже к морю, хотели зайти, и тут мощный взрыв, просто бух, черный дым. Сразу же эвакуация, люди побежали. Мы быстренько вещи кое-как и начали бежать. На лестнице Милана упала. И потом был такой просто бабах. Казалось, что это было прям рядом. Была слышна стрельба. Мы быстренько искали укрытие. Укрытия нету. Укрытие было очень далеко. До него не стали уже бежать, вызвали такси, садились в такси, таксист увидел у себя мокрые шорты, сказал, нет, я вас не повезу, вы мокрые. У меня, конечно, истерика, я начала на него орать. Всю дорогу таксист ехал молча, вот, он нас посадил. Вот, что сказать.
2: У вас, как и у многих, накипело... На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
19: Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут. На радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
20: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. Вы уверены, что вы здесь одни и сами решаете, куда повернуть или пойти? На самом деле, мы все лишь крошечная пыль в океане невидимой субстанции, которая пронзает нас каждую секунду. Темная материя и темная энергия составляют 95% Вселенной, оставляя нам, всему привычному миру, жалкие крохи. Кто на самом деле держит эти ниточки, управляющие движением звезд и, возможно, ходом наших мыслей? Представьте себе ночной океан. Вы видите только пену на гребнях волн, потому что она светится под луной. Но сама толща воды черная, глубокая и огромная, остается невидимой. Вот так и наша Вселенная. Мы, наши дома, планеты и даже далекое, великое Солнце — это всего лишь светящаяся пена. Все остальное — темная материя. История ее открытия звучит как детектив. В 1933 году Фриц Цвики, астроном с довольно скверным характером, заметил, что скопления галактик ведут себя странно. Они вращаются так быстро, что должны были разлететься, как грязь с бешено вращающегося колеса. Но их что-то держит. «Темное вещество», — сказал Цвики. «Оно не излучает свет, не отражает его, оно просто... есть. Оно обладает массой и гнет пространство, как тяжелый шар гнет натянутую ткань». Дальше больше. В конце 90-х ученые обнаружили темную энергию. Если материя — это клей, то энергия — это распорка, которая заставляет Вселенную расширяться все быстрее и быстрее. Это звучит как безумие, но мы буквально живем внутри взрыва, который не прекращается. Самые смелые гипотезы сегодня связывают эти невидимые силы с квантовым сознанием. Есть исследователи, которые предполагают, что темная материя — это информационное поле, некий архив Вселенной, в котором записаны все события. Эзотерики тут же окрестили это хрониками Акаши или миром духов. Мол, наши души — это сгустки этой самой невидимой энергии. Наука же пока топчется на месте. Десятилетиями физики в подземных лабораториях, вроде той, что находится под горой Гран-Сасса в Италии, пытаются поймать хотя бы одну частицу этой темной материи, так называемый ВИМП. Но датчики молчат. Мы чувствуем ее присутствие по гравитации, мы видим ее тень на фоне реликтового излучения, но не можем коснуться. Это создает жутковатое ощущение. Мы находимся в комнате, полной невидимых существ, которые двигают мебель, но мы никогда не сможем посмотреть на них, заглянуть им в глаза. А вдруг темная энергия — это не просто физическая константа, а чья-то воля, медленно растягивающая декорации нашего мира до тех пор, пока они не разорвутся. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
19: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
1: Руна дня на 5 сентября. Давайте спросим у рун, какой же день нам стоит пережить, какие эмоции, какие ощущения. Итак, у нас выпала руна Ивас. Ну, это руна силы, это внутренний стержень и умение противостоять испытаниям. Это руна могущественная очень. Это дерево тиса, корни которого уходят глубоко в землю, а крона тянется к небу. И она учит нас выдержке, стойкости, способности преодолеть трудности без суеты и паники. Ивас — это не про быстрый успех. Это про медленное, но верное движение вперед, которое в итоге принесет вам самые крепкие результаты. И в сфере работы и дел такая руна подсказывает, что продвижение возможно только через настойчивость и строгую дисциплину. В этот день вы можете столкнуться с преградами, может, какой-то бюрократией или сопротивлением со стороны других людей, но все это проверка на прочность. Здесь не стоит идти напролом, лучше найти мягкий, правильный стратегический подход, обдумать шаги и действовать последовательно. Еще эта руна говорит, если вы будете верны своим целям и проявите терпение, то победа окажется за вами. Особенно удачно день подходит для долгосрочных проектов. Может быть, планирование и работа, требующая усидчивости. А вот в отношениях и вас проявляется как необходимость укрепления связи. Это не про страсть и легкость, а все-таки про глубину и надежность. И, возможно, назрели разговоры, которые помогут прояснить какие-то взаимные ожидания, сделать ваш союз крепче. И если в паре есть кризис, и вас советуют не рубить с плеча, а все-таки попытаться увидеть корни проблем и работать над этим. Ну, если вам важны эти отношения. А вот для тех, кто только ищет новое чувство, ищет свою любовь, эта руна говорит, что не стоит бросаться в первое попавшееся знакомство, а лучше все-таки подождать, пока судьба приведет действительно подходящего вам человека. По здоровью руна и вас отвечает за глаза, за кости, опорно-двигательный аппарат и пригадание на одну руну на состояние здоровья, это, в общем-то, положительный результат всегда. И если в данный момент у человека имеются уже какие-то проблемы, то они успешно решатся. Иногда еще руна советует взглянуть на ситуацию под другим углом. Например, может сменить методику лечения, может проверить другие органы, которые могут быть связаны с имеющимися симптомами, или же просто начать вести здоровый образ жизни. И если, кстати, есть хронические заболевания, то стоит подумать о каких-то долгосрочных методах исцеления, а не о быстрой таблеточке. И руна здесь указывает также на важность работы с позвонком, с костной системой. То есть основой вашего тела, так же, как и вас, символизирует основу духа. И могу сказать, что 5 сентября станет каким-то днем и временем испытаний, но именно они помогут вам обрести внутреннюю силу. Здесь руна напоминает, что путь не всегда легкий, мы это все знаем, да, но в этом и заключается его ценность. Сохраняйте стойкость, действуйте мудро, спокойно, и вы заметите, что трудности оборачиваются для вас ступенями к новому уровню жизни. Так всегда. Мы всегда растем через кризисы, принимаем их уверенно, стойко и с верой в самое лучшее. Принимайте, благодарите и, конечно же, берегите себя.
2: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. На радио «Лента» цифра дня.
3: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
2: Радио «Лента», 1557 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
17: Жительница Екатеринбурга, стоя ночью в очереди на автозаправочную станцию за бензином, размышляет о причине топливного кризиса и предлагает что-то делать.
0: Интересно, а люди будут долго все просто как бараны стоять на этих заправках, ночевать, дневать и молчать? Вот просто молча, блядь, стоять на заправках, как бараны, по 2-3 часа? Потом, не заправившись, ехать на другую заправку, на пустом байке. Я вот сегодня заказала доставку бензина, мне домой привезли, потому что я сегодня весь день пыталась заправиться, и до последней капельки, и все, и мне не хватило. И я уехала на 2 каплях домой, просто поставила машину в паркинг. У меня 3 детей, и мне, как ни крути, машина очень нужна. Периодически, да, где-то я могу ходить пешком, но периодически она очень нужна. И я заказала бензин, доставку из канистры. Мне привезли домой по 250 за литр. У меня 3 детей. Я не работаю. У меня нет доходов. Мы долго будем об этом молчать все? Почему нельзя? Вот, я не знаю, как это вообще затевается, вот эти какие-то забастовки, митинги, это как-то происходит вообще? Когда это закончится? Ну, начните кто-нибудь. Ну, люди есть же, которые какие-то инициативная группа какая-то. Ну, начните. Я думаю, что все присоединятся, я в том числе. Ну, вот скоро у нас в Екатеринбурге грандиозное событие. В наш город прилетает причина вот этого всего. Почему нельзя просто перекрыть дороги? Ребят, ну есть же, ну кто-то инициативная группа. Ну ладно, я, мать разведенка с 3 детьми, куда я там что пойду перекрывать? И то, я присоединюсь. Я присоединюсь, приеду, и если нужно, и буду точно так же стоять там, перекрывать дороги и все такое. Ну потому что, ну это... это безобразие, это просто такое издевательство над людьми, вот понимаете, вот у меня трое маленьких детей, я одна. Я трое малышей положила спать и поехала просто в ночную смену на охоту с бензином. Я стою в очереди, просто вот уже час стою.
19: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
5: Никаких вольностей. Свободу митингов в Калининграде урезали с 4 до 2 мест, и те на отшибе. Чего так испугались чиновники? Опять в топе. Калининград сохранил статус города с самыми дорогими лекарствами в России. И это еще не предел. Куда уж больше. Калининградская область снова теряет туристов. Спрос на поездки в регион в бархатный сезон рухнули на четверть. Что отпугивает гостей региона и почему не задалась туристическая осень? Итак, похоже, власти больше не хотят ни видеть, ни слышать калининградцев. Региональное правительство вдвое, с 4 до 2, сократило число специально отведенных мест для проведения публичных мероприятий и выражения общественного мнения в Калининграде. Соответствующее постановление за подписью первого замгубернатора Валерия Шерина опубликовано на сайте правовой информации.
6: С 12 сентября, когда постановление вступит в силу, в Калининграде будет всего 2 площадки для митингов. Аллея в Южном парке на проспекте Калинина и у театра эстрады. Это бывший дом искусств на Ленинском проспекте, 155, то есть на отшибе города. Ранее в число разрешенных мест для сбора граждан и проведения массовых акций входили также сквер у памятника землякам-космонавтам на проспекте Мира и площадь имени маршала Василевского. Там проходили различные акции. Например, митинги против застройки и усыпления бездомных животных, за строительство школы в Холмогоровке и акция «Он нам не царь», приуроченная к инаугурации Владимира Путина.
5: Ну а теперь количество мест, где можно было публично выразить свое мнение и в том числе несогласие с действиями властей, не только уменьшилось, но и отдалилось от центра города. Примечательно, что в других городах области с населением в десятки раз меньше, чем в Калининграде, площадок для легальных и согласованных митингов столько же или даже больше. Например, в Гусеве, где живет около 30 тысяч человек, есть целых 3 места для проведения массовых мероприятий, а в Советске с населением 37 тысяч – 2 такие площадки. А вообще, согласно предыдущему постановлению от 2014 года, в Калининградской области было создано 58 специальных мест для публичных мероприятий и выражения общественного мнения во всех 22 муниципалитетах. И если одних жителей региона власти ограничивают в проведении митингов, то другие напрочь лишены базовых потребностей. И это, как ни странно, происходит в век цифровых технологий.
6: В Багратионовском округе газификация поселка Приморская запланирована не раньше 2035 года. Об этом сообщили представители местной администрации в ответе на комментарии местной жительницы на странице губернатора беспрозванных ВКонтакте. Поводом для ее обращения стали прогнозы метеорологов о будущей суровой и снежной зиме. Женщина пожаловалась, что из-за отсутствия газа людям приходится покупать буквально золотой уголь и дрова, и призвала региональные власти организовать помощь социально незащищенным семьям, а также обеспечить своевременную расчистку поселковых дорог и дежурство экстренных служб. В Багратионовском округе газификация поселка Приморская запланирована не раньше 2035 года. Об этом сообщили представители местной администрации в ответе на комментарии местной жительницы на странице губернатора беспрозванных ВКонтакте. Поводом для ее обращения стали прогнозы метеорологов о будущей суровой и снежной зиме. Женщина пожаловалась, что из-за отсутствия газа людям приходится покупать буквально золотой уголь и дрова, и призвала региональные власти организовать помощь социально незащищенным семьям, а также обеспечить своевременную расчистку поселковых дорог и дежурство экстренных служб.
21: Чтобы протопить дома в такие аномальные морозы, угля и дров потребуется в 1,5-2 раза больше обычного. Цены на твердое топливо и так кусаются. А никакой финансовой поддержки или субсидий на закупку топлива от администрации нет. Пенсионерам и многодетным семьям просто не на что покупать лишние тонны угля. Натуральная транспортная блокада. Если в Калининграде технику хоть как-то выводят на дороги, то до наших поселковых дорог у администрации руки не доходят неделями. Нас просто завалит снегом. Как до нас доедет скорая помощь, если кому-то станет плохо? Как пойдет школьный автобус или машина с продуктами?
5: На эти возмущения в администрации Багратионовского округа, там же на странице губернатора, ответили внушительным списком необходимых инженерных процедур для газификации Приморского и намекнули, что процесс затянется еще минимум на десятилетие. При этом чиновники напомнили, что жители поселка могут обратиться за субсидиями на покупку твердого топлива. А к кому обращаться, когда не хватает денег на необходимое лекарство? Вопрос больше риторический и касается следующей новости, которая мало кого удивит, но хорошо проиллюстрирует особенности жизни в самом западном регионе России. Калининград снова в топе городов с самыми дорогими лекарствами в стране. Причем оказался на почетном втором месте, уступив только Санкт-Петербургу.
8: В августе средняя аптечная корзина в Калининграде подорожала на 0,4% и теперь стоит 7320 рублей. Опередили даже Москву с ее скромными 7290 рублей и уступили культурной столице. Там поболеть стоит 7380 деревянных. При этом, по данным аналитиков сервиса «Мегаптека», по всей России аптечная корзина, то есть набор самых необходимых медпрепаратов, подешевела на 1%. А в Калининградской области, наоборот, продолжил расти.
5: Больше всего в прошлом месяце жители региона покупали обезболивающие, ибо жизнь в последнее время, как говорится, боль. И препараты для зрения, видимо, ослепнув от цен практически на все. Одновременно упали продажи сердечно-сосудистых средств и контрацептивов. Тут уж причины придумайте сами. В общем, еда дорогая, жилье дорогое, теперь еще и поболеть. Удовольствие не из дешевых. Кстати, туристы особенности Янтарного края, похоже, смекнули и сделали выводы не в пользу Калининграда. Спрос на поездки в регион в бархатный сезон упал на 15% по сравнению с прошлым годом. Эксперты это выяснили, проанализировав продажи крупнейших операторов на сентябрь и первые две декады октября, сообщили в Ассоциации туроператоров России. Калининградская область теряет баллы в народном рейтинге туристических направлений из-за трех ключевых факторов. И далее подробнее.
10: Больше ясности в наблюдающееся недовольство туристов внесла член правления Союза экскурсоводов Калининградской области Татьяна Удовенко. Она указала в первую очередь на транспортную логистику, а точнее на отмены и задержки авиарейсов Храброво, которые оставляют туристов в подвешенном состоянии. А при этом поезд, выкупленный еще в начале сезона, никак не спасает ситуацию. Также Удовенко отметила рост цен, и к тому же отношение местных жителей к приезжим оставляет желать лучшего. В том числе из-за мусора на пляжах и роста стоимости жилья.
5: В свою очередь, основатель проекта «Двухметровый гид» Константин Аверин добавил, что туристов отпугивает цена отдыха в Калининграде, которая выросла из-за дорогих перелетов и высоких капитальных затрат на строительство отелей. К тому же, после начала СВО, на фоне западных санкций и экономического кризиса, россияне перешли в сберегательный режим экономии и сокращают необязательные расходы, в том числе на путешествия. Поэтому, по мнению Аверина, важно ценить гостей, ведь каждый 15-й рубль в регионе зарабатывается благодаря туризму. Но есть и хорошие новости. Калининградская область все равно вошла в топ-5 популярных направлений для осенних туров по стране с долей в 2,5% от всех продаж. Лидеры сезона – курорты Краснодарского края. На них приходится 42% всех туров. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: Радиолента. Балтийский лоцман.
22: Всем привет! С вами Балтийский лоцман. У НАТО уже готов план войны на Балтике. В нем расписано, что Альянс будет уничтожать в первые часы, где создаст зону для боевых дронов и по каким объектам может ударить в глубине России. О плане рассказала немецкая газета «Бильд» со ссылкой на свои источники. Они утверждают, что НАТО разработала новую концепцию сухопутной войны на случай, если Москва попробует устроить что-то в Литве, Латвии или Эстонии. Предполагаемый сценарий предусматривает, что боевые действия практически сразу перейдут на российскую территорию. А сам план состоит из трех этапов. Первый. Остановить российские ракеты, беспилотники и авиацию. Если начинается большая война, никто не станет просто ждать, пока ракеты долетят до Вильнюса, Риги или Таллина. Их будут сбивать в воздухе, а одновременно постараются уничтожить то, откуда их запускают. пусковые установки, аэродромы, склады, радары и системы ПВО. Логика простая. Если из дома по вам стреляют, можно ловить пули возле собственного забора, а можно попытаться выбить оружие из рук стрелка. На военном языке это называется подавлением угрозы. И одним из первых российских регионов, который окажется внутри такого конфликта, станет Калининградская область. Здесь размещены силы Балтийского флота, военные аэродромы, ракетные подразделения, радары. То, что в мирное время никто не замечает, но в случае большой войны те же объекты превращаются в цели. А если ПВО подавлено, то атаковать становится гораздо проще. Поэтому первые часы войны – это борьба за возможность видеть, стрелять и летать. Именно здесь особенно хорошо заметно, как изменилась ситуация за последние годы. Нам объясняли, что война отодвинет НАТО от российских границ и сделает страну безопаснее. В результате Финляндия и Швеция вступили в альянс, хотя не планировали. Балтийское море почти полностью окружено странами НАТО, а Польша строит укрепления и закупает оружие. Теперь западные военные еще и готовят сценарии уничтожения российских объектов. Странное получилось отдаление НАТО. Альянс вроде бы отодвигали, а он оказался еще ближе. Но вернемся к плану. Второй этап – создать вдоль границы автономную зону боевых действий. Звучит сложно, но идея понятная. Представьте широкую полосу земли, где постоянно работают беспилотники, камеры, датчики и наземные машины без экипажей. Вместо сплошной стены из солдат появляется стена из электроники. В воздухе дроны, на земле роботы, в лесах камеры и датчики движения. Задача такой зоны – заранее заметить наступление, замедлить его и заставить войска двигаться туда, где их уже ждут. Это не фантастика. Добро пожаловать в современную войну. Конечно, люди все еще нужны. Только теперь они не сидят в танке, а сидят в офисе за компьютером или держат в руках джойстик. Но мы отвлеклись. Третий этап – удары по снабжению российских войск. Армия не может долго воевать только за счет того, что солдаты принесли с собой. Технике нужно топливо, артиллерии, снаряды, людям еда, лекарства и подкрепление. Все это перевозят по дорогам и железнодорожным путям, хранят на складах и распределяют через крупные узлы. Если уничтожить один танк, армия потеряет один танк. Если разрушить дорогу или станцию, по которой доставляют топливо, без движения могут остаться десятки машин. Поэтому целями становятся абсолютно все мосты, железнодорожные узлы, склады и ремонтные базы. Причем такие объекты могут находиться далеко от границы. Именно поэтому современная война не помещается в аккуратную полосу на карте. Фронт находится в одном месте, а ракеты прилетают за сотни километров от него. И в этом главный урок для калининградцев. Даже высокоточное оружие не создает вокруг военного объекта волшебный купол. Ракету могут сбить, обломки падают вниз, наведение может ошибиться, а ударная волна не спрашивает паспорт и политические взгляды. Поэтому разговоры о прямой войне с НАТО звучат бодро только в телевизионной студии. Там можно двигать стрелки по карте и обещать дойти куда угодно. На настоящей карте между военными значками находятся здания с обычными людьми. А теперь главное, а можно ли доверять каким-то газетам? И да, и нет. Пока одна сторона официально не объявит войну другой стороне, все мнения и прогнозы остаются мнениями и прогнозами. Но одно можно сказать точно. Описанная логика соответствует тому, как крупные армии готовятся к возможному конфликту. Было бы гораздо удивительнее узнать, что у НАТО нет плана на случай нападения на своих членов. Как было бы странно обнаружить, что у российского генштаба нет сценария войны с НАТО. Военные заранее рассчитывают худшие варианты. Где могут наступать войска, какие дороги использовать, сколько времени займет переброска подкреплений, какие объекты защищать и какие уничтожать у противника. Самое опасное здесь не планы как таковые. Опаснее то, что обе стороны все лучше готовы к конфликту и все меньше доверяют друг другу. В такой обстановке достаточно ошибки. Неопознанный беспилотник пересек границу. Радар показал приближающуюся цель. Один командир решил, что начинается атака. Другой увидел подготовку ответного удара и тоже решил не ждать. На бумаге всегда есть время позвонить и разобраться. В реальности решение иногда приходится принимать за минуты. Так что вопрос не в том, нападет ли НАТО завтра. Доказательств такого решения нет. Вопрос в другом. Если специальная военная операция должна была сделать Россию безопаснее, почему спустя несколько лет границы укреплены сильнее, две новые страны вступили в НАТО, а западные военные готовят сценарии ударов по российской территории? И сколько еще шагов осталось между картой на столе и настоящими взрывами? Подписывайтесь на социальные сети Балтийского лоцмана и услышимся в новом разборе полетов.
19: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
11: Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». «Голос темного времени» в эфире каждый вечер. Главные новости дня.
12: Опять покушение. В Энгельсе стреляли в генерала, который командует бомбардировочной авиационной дивизией ВКС. Рассказываем всю хронологию событий. О том, что в Саратовской области подстрелили офицера ВКС, стало известно 3 сентября. По предварительной информации, в него несколько раз выстрелил неизвестный мотоциклист в шлеме. Пули попали в голову и живот. Генерал сейчас находится в тяжелом состоянии в больнице. Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство военнослужащего.
13: На месте, где совершено покушение на военнослужащего, изъяты гильзы и пули от огнестрельного оружия. Работают следователи и криминалисты. Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство и незаконном обороте оружия. Пострадавший госпитализирован, ему оказывают медицинскую помощь.
12: Имя пострадавшего в следкоме официально не называют, но по данным СМИ речь идет о генерал-майоре Николае Варпаховиче, командире 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии ВКС РФ. Генерала связывают с ракетными ударами по Украине, отмечает военный эксперт Егор Андреев.
23: На Украине считают, что Николай Варпахович причастен к ракетным ударам по стране, в том числе по Умне и детской больнице в Киеве. Также его подразделения подозревают в ударах по энергетической инфраструктуре Украины в 2022-2023 годах.
12: Всего за несколько дней до покушения 31 августа украинские правоохранительные органы заочно сообщили Николаю Варпаховичу о подозрении. Следствие на Украине считает его причастным к ракетному удару по детской больнице «Ахмадет» в Киеве. По данным украинских следователей, именно подчиненные Варпаховичу подразделения дальней авиации запустили по больнице крылатую ракету Х-101 класса «Воздух-Земля» с бомбардировщика-ракетоносца Ту-95МС. Зеленский уже косвенно подтвердил причастность Украины к покушению на офицера ВКС России в Саратовской области 3 сентября.
24: Будут и наши асимметричные операции в ответ на российскую тактику. Где бы ни прятались российские преступники, их найдут. И сегодня есть очередное подтверждение этого факта, подтверждение на территории Саратовского региона.
12: Согласно утечкам данных, которые изучили журналисты, одним из адресов Николая Варпаховича действительно указан поселок Пробуждение в Энгельском районе Саратовской области. Это далеко не первый такой случай. В августе в Севастополе было совершено покушение на офицера Минобороны Роберта Шагеева. Погиб он и еще 4 человека. А в феврале в Москве было совершено покушение на заместителя начальника главного разведуправления Генштаба генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. В прошлом году в результате взрыва автомобиля в микрорайоне авиаторов в подмосковной Балашихе погиб замначальника главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-майор Ярослав Москалик. А до этого в результате взрыва в Москве погиб генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Похоже, что в России не могут защитить даже высокопоставленных генералов и чиновников, отмечают эксперты.

0: все еще критического мышления, и они могут сами не заметить, как произойдет вот тот самый процесс самовербовки, когда идея о том, что напасть на кого-то, это как будто бы норма, что я могу так прославиться, и что если о нем все написали, то и обо мне все узнают. И вот тогда вы поймете, что я не тихоня, и заявлю я о себе, и это на самом деле страшно. Поэтому родителям важно смотреть, во что играет их ребенок, и, конечно же, кто является кумиром их детей. Потому что есть, повторюсь, и случаи на практике, и у нас на практике были, и те действительно люди, которые даже не совершали нападения на учебные заведения, а готовили более тяжкие преступления террористической направленности, они обозначали, что их кумирами были киберпреступники, другие преступники. И, конечно, это все звоночки. Те, кто совершают непосредственно подобные преступления, они осуществляют сами. То есть происходит процесс по факту самовербовки. Они сами приходят к той мысли и делают последний шаг. Им никто не ставит задачу. Идите и нападите на школу.
1: Главные новости дня.
2: Жить стало лучше. Жить стало веселее. По всей России рекордно за 17 лет поднимут тарифы ЖКХ. Гражданам в этом году предстоит пережить сильнейшее почти за два десятилетия повышение жилищно-коммунальных тарифов, следует из оценок Центробанка и данных Росстата. После индексации почти на 2% в начале года, с 1 октября средние тарифы на жилищно-коммунальные услуги по стране увеличатся еще на 15%, пишет Центробанк в докладе об основных направлениях денежно-кредитной политики. Эта оценка сделана на основе опубликованных параметров индексации по регионам, отметили в Центробанке.
3: Догоняющий рост тарифов с учетом необходимости реализации вот инвестиционных программ и проектов по модернизации коммунальной инфраструктуры привел к тому, что в текущем году индексация значительно превысила уровень инфляции и сформировала дополнительный вклад в рост цен.
2: Согласно распоряжению правительства, максимальный рост средних тарифов с 1 октября ждет жителей Ставропольского края и Дагестана, а также Тамбовской и Тюменской областей. В Москве тарифы должны увеличиться на 15%, а в Санкт-Петербурге – на 14,6%. При этом в отдельных муниципалитетах региональные власти имеют право увеличивать тарифы сверх установленного для региона уровня, отмечает юрист Илья Дунаев.
4: Например, в Пермском крае базовый уровень индексации составит 15%, но допускается также отклонение еще почти на 15%. В Тверской области при базовой индексации на 13,7% возможно дополнительное увеличение почти на 10%. В Ставрополье в отдельных муниципалитетах возможна индексация практически в полтора раза, 22% роста по базовому тарифу и еще почти столько же отклонения.
2: Суммарная инфляция тарифов на коммунальные услуги за год может составить около 17%, что сделает ее рекордной с 2009 года, согласно данным в Единой межведомственной информационно-статистической системе. Тогда, на конец года, рост стоимости услуг ЖКХ составлял более 19,5%. Россияне говорят, что чиновники потеряли связь с реальностью, мол, тарифы и так слишком высокие.
5: Я думаю, я и так достаточно плачу.
6: Только за то, чтобы снизить.
7: И так бешеные цены. 40 метров 3,5 тысячи. Это нормально?
8: Представляете, когда у людей зарплата, не будем озвучить, и какая пенсия у пенсионеров? Но еще если на 15% поднять коммунальные услуги, будет очень весело для пенсионеров.
9: Категорически против повышения тарифов.
10: Почему?
9: Потому что у страны есть ресурсы, не связанные с побором населения. Вот и все.
2: Согласно обновленному макроэкономическому прогнозу правительства, который подготовили в Минэкономразвитии, темпы индексации тарифов ЖКХ вырастут практически вдвое по сравнению с изначальными планами. А накопленным итогом за 2025-2028 года составят около 40,5%. Такая индексация тарифов неизбежно отразится на ценах. Это усложнит Центробанку достижение цели по уровню инфляции, отмечают экономисты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
11: Заведующая кафедрой истории и международных отношений Волгоградского государственного университета Екатерина Архипова потребовала от студентов сообщить номера своих избирательных участков и проголосовать в первый день выборов в Государственную Думу.
12: Выборы проходят с 18 по 20 сентября, но так случилось, что мне нужно знать о том, что вы проголосовали еще

0: пятницу. Вот такая вот у меня формулировка, такая просьба к вам. И следующий момент, тоже два момента, еще раз обращаю внимание, это день, и второй момент – избирательный участок. Вот избирательный участок мне нужен буквально сегодня-завтра. Поэтому старосту прошу собрать список. Если те, кто проживает не по прописке, зарегистрируйте номер избирательного участка ближайший через сутки, это можно сделать. Соответственно, от старосты я жду список избирательных участков, а от вас потом я жду, что вы проголосовали 18 числа. Ну, вот так. И получается, что сейчас на госуслугах вы этот избирательный участок можете себе выбрать, но еще раз подчеркиваю, я вас не спрашиваю, за кого вы голосуете. Меня интересует только факт, что вы там были.
1: На радио «Лента» потеря дня.
2: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
1: Радио «Лента» 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
2: Инструктор учебного центра по направлению беспилотных летательных аппаратов с позывным «Кай» о том, как украинские беспилотники превращают дорогу на Крым в смертельно опасное путешествие.
3: Набирает обороты тема по дронам. Кто-то их называет «Марсианин», второй модели кто-то их называет «Хорнет». «Хорнет», наверное, более правильно, так как разработка изначально это американская, и Украина уже, скажем так, допиленная до того состояния, когда можно непосредственно уже в боевых действиях ее применять в текущих реалиях конфликта. Это сейчас, наверное, самая такая актуальная тема, да, именно по даже не дипстрайкам, не по дронам, которые вглубь тыла, например, там у нас недавно на Урал летало, а вот те, которые работают не в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения, то есть на удалении 50-100 километров от линии фронта, и перерезают нам очень важные логистические сухопутные коридоры в Крым, например. А вот в частности, да, у нас трасса Мариуполь-Крым сейчас очень активно атакуется как раз с применением вот этих... Пока что... Атакуются в основном военные цели, то есть это Уралы, КамАЗы, большие машины, да, военного назначения. Но недалека перспектива, когда будет атаковаться все подряд, и противник к этому идет. Это им декларируется напрямую, то, что не будет вообще никакой жизни на этой дороге. Сегодня будут атаковать Урал, и завтра уже, вот я думаю, этим летом мы увидим поражение гражданских целей именно массово, целенаправленно. Так что передвижение в Крым по вот этой трассе Новороссия, да, кажется, она называется, это мероприятие очень опасное. Если вы собираетесь ехать в Крым, ну, лучше воздержитесь от перемещения именно по такому коридору. Возьмем тот же Хорнет, да, насколько я помню, он до 200-300 километров в час может скорость развивать, так как это самолетный тип, да, он с хорошими двигателями может набирать любую скорость, которая скорость машины превышает на порядок. То есть уехать, если он уже на вас вышел, ни в коем случае не получится. Да, единственный у нас всегда так, подразделения, которые непосредственно на ОБС работают, мы не пытаемся уезжать от дронов никогда. То есть самое первое действие, что совершает водитель, это останавливает машину. Далее все из машины в разные стороны разбегаются, чтобы, соответственно, у оператора дрона было, ну, как бы, он не всех поразил сразу, во-первых. Во-вторых, он может по транспорту отработать, и личный состав таким образом выживет. Уехать от дрона практически всегда бессмысленно. Заметить дрон из машины крайне тяжело, особенно если у вас нету специальных средств радиоэлектронной разведки, даже банального дрон-детектора. То есть услышать вы его не сможете просто потому, что у вас двигатель в машине будет работать гораздо громче.
1: Радиолента. Прямая речь.
4: Напуганная жительница Сочи поделилась видео в соцсетях, где рассказала, что за последних полгода такой бомбежки еще не было.
5: Ой, чтобы вы понимали, я уже вся расплакалась здесь 10 раз. У нас просто, меня вот трясет ощущение по-детски просто. Фух, ребятушки, это очень страшно на самом деле. Ой, сколько я здесь нахожусь? Апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь прошло. Полгода почти. Ни разу такого не было. Типа, было пару раз так вот, раз бомбанут, два бомбанут, а тут прям, короче, раз бомбят, два бомбят, у меня мурашки просто по всему телу идут, я сижу дома одна, у меня подруга не может прилететь, это просто что-то с чем-то, и просто бах, бах, бах, тут сейчас вообще, у меня дом трясется, когда бабахи идут эти, с одной стороны, там все пробабахали, сейчас тут бомбят, это что-то с чем-то, это просто трэш, ребята. Очень страшно, очень страшно.
1: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
6: Официально господин Путин отверг возможности мобилизации в России. Но мобилизация все равно состоится, сейчас объясню вам почему. Во-первых, посмотрите на поведение господина Путина. Ну, те из вас, кто внимательно и давно наблюдают за президентом, понимают, да, что вот по его поведению, по его манере говорить, манере двигаться, можно, в принципе, предсказать достаточно много. Потому что господин Путин окружен лизоблюдами и подхалимами, как практически всегда и любой президент на самом деле. И эти лизоблюды и подхалимы, они боятся что-то говорить против воли государя. То бишь, вот как-то государь так себя ведет, ну и хорошо, пусть ведет себя как хочет, лишь бы он был доволен нами. Так вот, что происходит на самом деле? Господин Путин вот своей манерой физического движения и своих физических активностей давным-давно уже всех людей, наблюдателей, которые в теме, да, вот он всегда их как бы информирует о том, что он сделает на самом деле заранее, да? И его физические движения, физическая активность, они не имеют общего ничего с тем, что он скажет. Потому что его тело все сказало намного раньше. Объясню. Когда господин Путин о чем-то размышляет, он идет немножко тяжело. Вот он немножко тяжело двигается. Те из вас, кто ходит в спортзал, да? Ну, это вот как будто у тебя висит штанга какая-то на плечах. Понимаете? Вот ты встал, и вот ты сейчас будешь приседать или еще делать какое-то движение, но уже со штангой на плечах. И она не самая тяжелая. Ты понимаешь, что ты это сделаешь в конце концов? Ну, вот как то ты готовишься к этому, да, гриф давит на дельты, на плечи, вот ты устраиваешься, вот у тебя вот какой-то подготовительный этап идет, понимаете, чтобы не облажаться. Вот так себя господин Путин ведет, когда он только принимает какие-то решения, когда решение не принято. Он сидит немножечко сгорбившись, понимаете, он движется, да, быстро, нормально, но не так легко, как зачастую бывает. То бишь мыслительный процесс, это позиция, да, это ответственность перед собой, перед страной, перед историей, перед миром. Все это, естественно, давит. И можно понять, что тогда решения нет никакого, когда господин Путин себя так ведет. И это иногда отражается в речи. Он говорит, да, мы посмотрим, мы решим, что-то сделаем, надо заслушать, нужно будет что-то решить. И говорит он в таких случаях обычно медленнее и дольше подбирает слова. Почему? Потому что нет решения. Понимаете, есть пространство вариантов решения. Можно и так, и так, и так пойти. Но самого решения еще нет, оно не сформулировано. Поэтому нужно слова подбирать тщательно, а тщательно подбирать нужно думать, и это долг. То есть медленнее речь, медленнее походка. Такая вот здесь небольшая горбинка, когда господин Путин сидит. Понимаете, взгляд двигается направо, налево. Вот как бы человек ищет решение. На него что-то давит, и он ищет решение. Но когда господин Путин уже принял решение, он идет так, как вот он идет в последние дни. Он идет в припрыжку легко, как школьник на 1 сентября к любимой учительнице. Не знаю, там, допустим, отличник, школьник идет последний раз на последнюю линейку. Он знает, что больше это не повторится, у него хорошее настроение, он чуть ли не подпрыгивает, понимаете, от радости. Речь его быстра, речь его ярка, он шутит, искрится, смеется, потому что не надо ничего выдумывать. Все решения уже приняты, понимаете? Вот все уже решено. Я сразу хочу заметить, это ничего общего со словами не имеет. Когда человек себя так ведет, он для себя уже все решил. А что он скажет, на самом деле это не важно. Так вот сейчас господин Путин практически парит над землей. Ну, легко передвигается, быстро говорит, образно, красиво. Вот все, на него ничего не давит, никакой груз ответственности, потому что решение принято. А самый главный нюанс касательно поведения господина Путина заключается в том, что вот когда вот так вот он в припрыжку двигается, искрометно разговаривает и сияет, излучает какую-то энергию, то, что он говорит, всегда оказывается просто дымовой завесой. Все, он в эти секунды как бы играет с аудиторией, играет с оппонентами. У него спрашивают, будет нападение на Украину? Да нет, вы что, какое нападение на Украину? Тоже веселый был, кстати, совершенно в 2022 году. А в Беларуси ваши войска останутся надолго в 2021 году? Господина Путина спрашивали. Да нет, это просто учение. Он как бы в поддавки играет с аудиторией. Что вам, непонятно, что ли? Ну, я вам вот так вот скажу, да, вот я играю с вами. А вам что, не ясно? Отец пьющий был или что? Или просто упали с табурет когда-то в детстве? Ну, все понятно, правильно? Как вы хотите, чтобы я вам это подтвердил? Нет, а ну-ка подумайте чуть-чуть, покрутите там шариками за роликами, да? То же самое и сейчас. Вот это вот паттерн господина Путина. Вам это скажет любой человек, который профессионально занимается личностной психологией, что у каждого организма существует индивидуальный язык тела, который намного-намного важнее и честнее, нежели язык вербальный, то бишь речь. Тело все расскажет до того, как человек произнесет слова. Все понятно из тела. И у господина Путина вот всегда такая вот походка в припрыжку, вот такой вот язык тела, он предшествует тому, что он будет фантазировать свои речи, понимаете, играться он будет с аудиторией. И еще что важно понимать, что господин Путин вот именно в такие моменты, когда он ходит в припрыжку, искрометно что-то говорит, как-то шутит, господин Путин всегда использует яркие речевые обороты, когда он фантазирует или когда он, как бывший разведчик, кстати, вводит аудиторию в заблуждение. У него всегда есть какие-то метафоры, сравнения. Так что точно и в этот раз он говорит, да нет, какая мобилизация, вообще нет никаких условий. Приглашает вас в игру, неужели вам все... Ну вы что, слепые, вы не видите? Ну вы не видите, что ли, что непонятно, что все это будет? Вам что, непонятно, где находится сейчас страна, где находится сейчас война и где находится сейчас армия? Ну, серьезно, вы что, последние 4 года на Луне находились, спрашивает как бы аудиторию господин Путин. Вы не видите, что у нас на Москву уже по 1000 дронов летят каждый день, и рано или поздно они пролетят на Москву? Это не видите, да? Не будет мобилизации, конечно, зачем она? Никаких нет предпосылок, говорит как бы вам господин Путин. То, что фронт застыл, стоит 2 года на месте, а иногда он даже не то, что не наступает, это отступает. Вот это вам непонятно, вы это не видите, не читаете это нигде, да? Не попадается, говорит как бы вам господин Путин. Конечно, нам не нужна мобилизация. Зачем? За нас, я не знаю, комары будут воевать, да? Или там Северная Корея приедет. Вот понятно, что увидели, что происходит на самом деле на фронте, и спешно все эвакуировались, да? И Северная Корея говорит, не-не-не, нафиг надо, мы все сдохнем через 2 минуты в бою. Неужели непонятно, как бы говорит господин Путин, что все есть, все мобилизационные планы, все готово. Просто сейчас выборы. Вот не надо дергаться, не надо расшатывать лодку. Вы проголосуйте, а потом мы втихую все сделаем. Это же ясно, вы же не дураки, вы же понимаете, как бы говорит всем господин Путин. Поэтому будет такая мобилизация, которой еще у России не было. Потому что ходов нет других у России. Не получается переломить ход войны. Не выходит. Нет других ходов, только мобилизация. Конечно, как-то красиво это обставят, что мы не собирались, ну вот в связи с очередной террористической вот атакой кровавого режима, нацистские прихвостни, вот как-то это все будет расписано, скорее всего, Дмитрием Анатольевичем Медведевым, и втихую начнут подбирать людей. Вот просто втихую по основным специальностям, а публично будут, естественно, все это какое-то время отрицать. Господин Путин уже начал. Ну, знаете, как обещать не означает жениться. Вот это именно тот случай.
7: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». Радио «Лента». Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
8: Пехоте рано или поздно будут все. Зачем курсантов-поваров решили обучать управлению дронами? Программу подготовки поваров действительно хотят добавить управление воздушными дронами и наземными роботами. Официальная задача звучит так. Нужно доставлять на передовую сухпайки и горячую еду. Туда, куда обычная машина уже не доедет. Причем учить будут серьезно. Работа под воздействием РЭБов, преодоление препятствий, доставка грузов в условиях, максимально приближенных к боевым. Зачем современной армии понадобился повар с джойстиком от дрона, объясняет военный обозреватель Алексей Романов.
9: Последние километры до передовой сегодня стали самым опасным участком снабжения. Любая машина быстро обнаруживается дронами и превращается в цель. Поэтому продукты, боеприпасы и медикаменты все чаще приходится доставлять маленькими воздушными беспилотниками или наземными роботами. Вот и получается, что современному военному повару уже недостаточно уметь только готовить.
8: Однако у курсантов возник другой вопрос. Если повар обучится управлять беспилотником, долго ли он останется только поваром? На фоне массовых жалоб солдат на переводы специалистов в совершенно другие подразделения, чаще всего штурмовые, ответ «нет» выглядит однозначным, говорит военный аналитик Сергей Ковалев.
10: Само обучение работе с дронами логично. Проблема начинается тогда, когда дополнительный навык превращается в основание использовать человека совсем не по его специальности. Оператор БПЛА сегодня – полноценный участник боевой работы и одна из приоритетных целей противника. Поэтому граница между тыловиком и бойцом переднего края становится очень тонкой.
8: Параллельно для продовольственных подразделений разрабатывают мобильные кухни и пекарни на грузовиках, способные кормить несколько сотен человек. Получается почти новая армейская профессия, говорит эксперт по истории войны Илья Миронов.
9: Современная война постепенно уничтожает понятие безопасной армейской специальности. Водители, связисты, ремонтники, медики, теперь повара, работают в зоне действия дронов. А чем больше военнослужащих получают универсальные боевые навыки, тем проще командованию при необходимости перебрасывать их туда, где возник дефицит людей.
8: Пока Минобороны говорит именно о доставке еды, а не о вербовке поваров в штурмовики. Но тенденция очевидна. Война дронов добралась уже и до армейской кухни. И профессий, позволяющих гарантированно остаться подальше от передовой, становится все меньше. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
7: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
8: Месть Берлина. Германия передаст Украине ракеты и тысячи беспилотников в ответ на диверсии в Лейпциге. После истории в Лейпциге, где, предположительно, российский дрон пытался ударить по украинскому самолету, Германия решила усилить военную помощь Украине. По данным канала NTV, Берлин готовится передать ВСУ дополнительные ракеты для систем Айрис-Т и несколько тысяч ударных беспилотников. Первые поставки могут начаться уже в сентябре. Почему реакция Германии оказалась именно такой, объясняет политолог Александр Вебер.
11: Если немецкие власти считают Россию ответственной за произошедшее в Лейпциге, сокращать после этого помощь Украине было бы очень странным сигналом. Получилось бы, что давление сработало. Поэтому политическая логика здесь обратная. Показать, что подобные действия приведут только к усилению поддержки Киева.
8: И это еще не все. В Германии уже запущено серийное производство больше 5000 дронов для Украины. Контракт, по данным влиятельной газеты Handelsblatt, стоит около 300 миллионов евро. Среди этих беспилотников будут и дальнобойные, способные преодолевать до 1500 километров. Их количество даст Киеву свободу для атак, объясняет эксперт по беспилотникам Михаил Воронов.
12: 5000 беспилотников, но это уже не отдельные поставки, а серийное промышленное производство. А дальность до 1500 километров существенно расширяет список потенциально достижимых целей. Отдельно производители обещают системы автономного управления, которые должны помогать дронам работать при радиоэлектронном противодействии.
8: И оружием ответ Европы не ограничивается. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после Лейпцига пообещала искать новые способы ударить по российскому военному бюджету и закрыть лазейки в санкциях, рассказывает эксперт по европейской политике Роман Штайнер.
9: Ответ сейчас развивается сразу по двум направлениям. Германия увеличивает военную поддержку Украины, а Евросоюз говорит об усилении экономического давления на Россию. И главное заявление фон дер Ляйен заключается в том, что после Лейпцига решимость помогать Украине не уменьшилась, а наоборот усилилась.
8: Москва тем временем все обвинения отрицает. Российский посол Сергей Нечаев назвал их абсурдными и предупредил, что действия Германии не останутся без последствий. А Владимир Путин обвинил Берлин в фальсификации доказательств. Но Германия свою версию менять, похоже, не собирается. Более того, после Лейпцига Берлин закрывает российское генконсульство в Бонне и усиливает военную помощь Украине и готовит дополнительные ракеты и тысячи беспилотников. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
13: Говорят военкоры.
14: Трех дней не вышло. Военкор-канал «Старше Эды» о том, почему Европа тянет время.
15: Глядя на европейское перевооружение, нужно осознавать одну простую вещь. Они стремятся максимально долго продлить сопротивление Украины. В первую очередь потому, что осознают недостаточность своих арсеналов и своих усилий по переоснащению войск для возможной войны с Россией. Украина сейчас имеет больше брони, артиллерии, ПВО и ракетных установок, чем любая другая страна Европы, кроме Польши. Для всех остальных война украинского масштаба закончится за месяц, в ходе которого сгорит в киллзоне оставшийся арсенал. Поэтому остается снабжать дронами украинцев и надеяться, что мы устанем раньше, чем они кончатся. И мы действительно устаем. Война штука тяжелая, особенно когда за три дня не вышло.
14: Военный журналист Анастасия Кашеварова о цене ударов по российскому тылу.
16: Как же меня раздражает это выражение «психологическая атака». Когда по вашему дому, не дай бог, прилетит вражеский дрон, вы также будете говорить, мол, не надо тут панику разводить, это всего лишь психологическая атака. Почему удары вглубь России пытаются подать народу, по которому бьют, как психологическую атаку? Назвать системное выбивание крупнейших предприятий ТЭК, заводов сектора военно-промышленного и производств АПК психологической атакой неграмотно и абсурдно. Государство теряет жизни людей, несет серьезный удар по экономике, оголяет участки фронта, сталкивается с проблемами логистики армии и теряет доверие граждан. А использование ярлыка «психологическая атака» связано с попытками снизить тревогу населения, уйти от ответственности, скрыть масштаб ущерба, сохранить образ силы государства, представить противника бессильным и закрыть общественную дискуссию. Но это самообман и обман населения. Так нельзя.
14: Не лезьте под огонь. Военкор-канал «Записки ветерана» о проблеме на прифронтовых трассах.
15: Хочу рассказать вам об одной очень серьезной проблеме, которая преследует мобильные огневые группы в последнее время. В частности, на участке трассы Р-280. Очень часто слышу от парней истории, что гражданские вклиниваются в колонну к военнослужащим, мобильным огневым группам, считая, что данное действие является безопасным. Заблуждение. Помимо того, что вы становитесь такой же целью для противника, вы еще в придачу не даете вести огонь по воздушным целям. В частности, это касается водителей большегрузов, которые прижимаются к мобильной огневой группе. Буквально недавно было видео в интернете, где мобильная огневая группа работала поверх фуры. Друзья, все это чревато. Чревато тем, что крыло могут не сбить из-за вас. И оно благополучно спикирует на мобильную огневую группу, либо спикирует на вас. Поэтому настоятельно прошу, если вы приняли для себя решение, что вы едете по данному опасному участку дороги, то дайте свободно работать парням. Не прижимайтесь к ним. К слову, наслышан и о том, что люди потом начинают жаловаться, что поверх голов транспортного средства вели огонь. Это трасса смерти сейчас. Запомните, не расслабляйтесь.
17: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
14: 12 опровержений за 3 месяца. Кто отрицал мобилизацию и какие ее признаки уже зафиксированы во всех регионах России? Мобилизации не будет. За последние месяцы чиновники и публичные лица всех мастей опровергали ее проведение уже как минимум 12 раз. Дмитрий Медведев назвал информацию, цитирую, «пургой», Дмитрий Песков – информационными утками. Депутаты Госдумы говорили, что необходимости нет, а 1 сентября Владимир Путин поставил точку и сказал, что эта информация, цитирую, «чушь собачья».
18: В последнее время все чаще появляется информация о том, что после выборов в Государственную Думу в России пройдет новая волна мобилизации.
19: Так как... Это информационная атака на Россию.
14: Несмотря на такие серьезные заявления, тема мобилизации не только не ушла с повестки дня, а наоборот, набрала еще больше популярности. И на то есть причина, считает политолог Иван Руденко.
20: Количество опровержений само по себе ничего не доказывает. Но у россиян есть опыт 2022 года, когда власти тоже отрицали подготовку мобилизации. Поэтому сейчас каждое новое опровержение сталкивается с очень простым вопросом. А почему мы должны поверить на этот раз?
14: По мнению Руденко, не добавляет оптимизма россиянам и ситуации, которые происходят в разных городах России. С одной стороны, с экранов телевизоров каждый день звучат опровержения мобилизации. С другой, в военкоматах выдают мобилизационные предписания. Предприятия обновляют списки сотрудников с бронью, в регионах проходят мобилизационные учения, работодатели ищут специалистов по воинскому учету. А единый электронный реестр позволяет работать сразу с огромным количеством военнообязанных, напоминает эксперт по военному праву Сергей Зимин.
21: Мобилизационные предписания, воинский учет, бронирование работников и учения сами по себе не означают начало новой мобилизации. Государство обязано поддерживать эту систему в рабочем состоянии, но сейчас она становится гораздо более цифровой и управляемой. Поэтому если политическое решение когда-нибудь будет принято, технически проводить мобилизационные мероприятия станет значительно проще.
14: Но есть еще одна сторона этой истории, о которой говорят гораздо реже. Что делать с теми, кого мобилизовали еще осенью 2022 года? Журналист Анастасия Кашеварова пишет, что именно эти военные и их семьи ждут ответа на вопрос, когда новая волна мобилизации, чтобы участников первой отпустили домой спустя 4 года боевых действий. Именно эта категория воспринимала новую волну как возможную ротацию для тех, кто находится на фронте уже несколько лет, считает Кашеварова.
22: Сказать «новой мобилизации не будет» — это полдела. А что делать с теми, кто уже в окопах? Они же не бессрочные. У них есть семьи, дети, работа, наконец. Им обещали ротацию, им обещали замену. Ничего нет.
14: Похоже, объяснять уже мобилизованным, когда их, наконец, отпустят домой, никто пока не собирается. А новую мобилизацию публично отрицают в том числе потому, что она может напугать потенциальных контрактников, говорят эксперты. В августе и так был зафиксирован бум выезда россиян за границу. В частности, об аномально высоком потоке заявили Грузия и Казахстан. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
17: Говорят
13: военкоры.
14: Патриотизм начинается с каждого. Военкор Астрахань о чиновниках с айфонами.
15: Вся ситуация с блокировками русских приложений на айфонах закончилась кучей громких заявлений о том, как несправедлив мир. Так а дальше-то что? Я просто не заметил, как депутаты, идеологи и публичные патриотические лица публично сжигают свои айфоны. Конечно, исключительно старые и потрепанные жизнью экземпляры, которые, как верный боевой конь, служили им в крестовых походах против внешнего врага многие годы. Но пришло же время сменить его на молодого, нет? У меня нет никаких претензий к простым людям, которые для работы или отдыха покупали себе качественное устройство с нужными функциями. Они жертвы обстоятельств. Но вот от людей важных и, не побоюсь этих слов, лидеров мнений, хотелось бы увидеть хорошие личные примеры. А то и про безопасность поговорили, и про права пользователей, и даже про то, как родину на джинсы когда-то променяли. Тут вот личный пример бы не помешал. Если что, у меня аналогичные вопросы еще про автомобили, дизайнерский шмот, часы и прочее.
14: Немецкая бригада у белорусской границы. Военкор Живов по восточном фланге НАТО и Минске.
0: НАТО усиливает восточный фланг. Германия развернет бригаду в Литве. Как сообщает Bild, к концу 2027 года планируется развернуть на постоянной основе почти 5000 военнослужащих Бундесвера. Цитата. «Создание немецкой бригады идет по плану. Если говорить о первом этапе, то мы даже опережаем график на 10 месяцев. Это означает, что строительство инфраструктуры продвигается очень успешно, и мы можем раньше приступить ко второй фазе», заявил глава литовского Минобороны Робертас Каунас. Сообщается, что 1800 немецких военнослужащих уже размещены в Литве. В июне они задействованы в учениях Freedom Shield, которые проходят на полигоне в Побраде, примерно в 20 километрах от границы с Белоруссией. В 2026 году, по данным Bild, в страну также дополнительно перебросят танковый батальон и подразделение мотопехотного батальона. Если ранее подчеркивался исключительно добровольный принцип отправки, то теперь в Бундесвере допускают и обязательное направление личного состава.
14: Тыл, не паникуй, но готовься. Военкор Андрей Медведев о подготовке наступления украинцев.
2: Сразу на нескольких направлениях прослеживается активность украинских разведывательных дронов. И ни с чем иным, как с определением направления главного удара и отвлекающего удара, это связать невозможно. Южное направление рассматривается противником как основное для нанесения удара. И Кимбургская коса, как место для высадки, напрашивается сама собой, просто с точки зрения военной логистики. И на самой косе боевые действия вести будет довольно трудно с нашей стороны, потому что с помощью беспилотников враг сможет создать киллзону и какое-то время удерживать часть косы. Не исключена также попытка десанта на Крым. Попытка самоубийственная, но с точки зрения информационной войны такой вариант враг наверняка рассматривает. Обращу внимание, что последний год подразделения украинской морской пехоты не были задействованы практически нигде. Вместе с тем они существуют, их накапливают. При этом стоит учитывать ситуацию на стыке Брянской области, Белоруссии и Украины. Все эти заявления Зеленского по поводу ретрансляторов, которые якобы стояли в Беларуси и которые якобы испугавшийся Лукашенко отключил, могут являться в определенной степени информационной операцией прикрытия иной военной активности. Мы ведь читаем в украинских источниках, что принято решение об отселении сразу полутора десятков населенных пунктов на границе в Черниговской области. С чего бы вдруг? Так вот, можно предположить, что враг попытается нанести один основной удар и минимум один, а скорее два отвлекающих. Например, в Брянском приграничье и на Кимбургской косе. Основной же где-нибудь в районе Алешек с попыткой прорваться к Крымскому перешейку. Тыл, не паникуй, но будь готов.
13: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок.
3: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
13: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
1: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Пока мы слышим про истощение Украины, про то, что ей скоро нечем будет воевать, там под землей, буквально под землей, работают заводы, собирают ракеты, строят дроны. Миллионами. И знаете, что самое удивительное? Они становятся лучше, быстрее, автономнее каждый месяц. Сегодня разбираем, как именно это работает и почему это важно понимать прямо сейчас.
4: Да, и чтобы вообще осознать весь этот масштаб, ну, того, что происходит, к 26-му году нужно просто взять правильную отправную точку. Февраль 22-го.
1: Угу.
4: Если посмотреть на сухие факты, ситуация в оборонном секторе была, ну, абсолютно критической.
1: Я бы сказал, более чем критической. Слушай, после 2014 года и потери патронного завода в Луганске образовалась просто гигантская дыра в снабжении.
4: То есть не было вообще ничего?
1: Не было даже базового производства стрелковых боеприпасов. Страна, по сути, входила в самый масштабный конфликт десятилетий с нулевым уровнем производственной автономии.
4: Угу.
1: А теперь давай перенесемся в 2026 год. Картина изменилась до неузнаваемости. На сегодняшний день 76% всех вооружений, я подчеркиваю, всех вооружений, которые централизованно закупаются государством, производятся внутри страны.
4: Но тут же возникает логичный вопрос, за счет чего вообще?
1: Цифры на самом деле поражают. Общий объем этого производства достиг 55 миллиардов долларов. Производство одних только FPV-дронов перевалило за 8 миллионов штук в год. Плюс к этому собирается около 100 тысяч баражирующих боеприпасов. Это, ну, аналоги известных шахедов. В 24-м возобновили выпуск патронов, а в 25-м заработала линия по выпуску 155-го калибра артиллерийских снарядов стандарта НАТО.
4: 8 миллионов дронов в год. Это, ну, больше 20 тысяч штук в день.
1: Ага.
4: Каждый божий день. Плюс сотня тысяч тяжелых беспилотников. Честно говоря, есть серьезный скепсис по поводу того, как это физически реализуемо. Как можно производить такие объемы, когда любой крупный объект просто обречен на уничтожение?
1: И вот это как раз ключевой момент. Классическая стратегия уничтожения ВПК больше не работает, потому что классического ВПК, ну, в его старом понимании, там больше нет. Произошел полный окончательный отказ от советской модели гигантских производственных кластеров. Вместо того, чтобы концентрировать все мощности на площадке в пару квадратных километров, производство было радикально фрагментировано.
4: Распределено.
1: Да. Сейчас это сотни, если не тысячи мелких гаражей, бывших станций техобслуживания, подвалов, многоэтажек. Они рассредоточены абсолютно везде. Только в секторе сборки тех же FPV-дронов официально работает более 160 независимых компаний.
4: Хорошо, звучит логично, но давай честно, с дешевыми одноразовыми дронами это понятно. В подвале действительно можно спаять раму, прикрутить китайские моторы, но когда речь идет о серьезной технике...
1: О чем именно?
4: Ну, о высокоточных боеприпасах, оптике, сложных системах наведения. Там ведь нужна стерильность, сложное оборудование, контроль температуры. В гараже такое на коленке не соберешь.
1: Верно, в гараже не соберешь. Для сложных систем используется так называемый кластерный метод с глубоким международным разделением труда.
4: Это как?
1: Ну, смотри. Электроника едет из Польши и Чехии. Сложная оптика поставляется из Германии. Двигатели из Турции или Штатов. То есть самые сложные высокотехнологичные узлы производятся в безопасности за рубежом.
4: А внутри страны происходит только финальная сборка?
1: Да, отверточная сборка. И она занимает не недели производственного цикла, а считанные часы. И знаешь, где она происходит?
4: Не в гаражах, судя по всему.
1: Далеко не в гаражах, в глубоком подполье, буквально. В Закарпатье под сборочные цеха были переоборудованы старые соляные шахты. Соль отлично поглощает влагу. Там естественным образом поддерживается идеальный стабильный микроклимат с нулевой влажностью.
4: А, для электроники?
1: Да, это критически важно для чувствительной микроэлектроники. Никакой коррозии контактов. Плюс это десятки или даже сотни метров скальной породы сверху. Такая толща защищает даже от проникающих гиперзвуковых ракет типа «Кинжал». Никакая бетонобойная бомба туда просто не достанет.
4: Все верно. А во Львовской и Ивано-Франковской областях под такие же задачи адаптируют старые советские ядерные бункеры, командные пункты, которые изначально рассчитывались на автономное выживание при ядерном ударе. То есть инфраструктура, которая строилась для Третьей мировой войны, теперь работает как абсолютно неуязвимый конвейер. Это круто объясняет логистику, но как быть с самими технологиями?
1: О, здесь мы подходим к самому интересному, к настоящей инженерной дерзости. Проект под названием «Франкенсам». Он доказывает, что в этих условиях собирают не только простые вещи, но и сложнейшие гибридные системы.
4: «Франкенсам» — это типа от слова «Франкенштейн» и «сам», ну, зенитно-ракетный комплекс в натовской классификации.
1: Именно так. К 23-му году возникла огромная проблема. Запасы ракет к старым советским системам ПВО, вроде «Бука» и «Куба», начали стремительно иссякать.
4: Заканчивались ракеты.
1: Да, производить их было негде, купить тоже. Оставались рабочие радары, пусковые установки, а стрелять просто нечем.
4: И какое решение?
1: Скрестить несовместимое. Взять западные ракеты и заставить их работать с советскими радарами.
4: Да ладно.
1: Серьезно? Они взяли американские зенитные ракеты «Си Спарроу» и даже авиационные тепловые ракеты «Сайдвайндер» и интегрировали их в советское железо.
4: Слушай, звучит просто, но на деле это колоссальная техническая проблема. Это все равно, что, ну не знаю, пытаться поставить двигатель от Теслы в старый тепловоз.
1: Вот-вот.
4: Советские радары 70-х годов используют аналоговые радиосигналы. Там совершенно другие частоты, другие алгоритмы наведения, а американская ракета ждет цифровой код и протоколы НАТО 21 века. Как они вообще заставили их общаться? Разные разъемы, разные языки.
1: Им пришлось с нуля разработать цифровые переводчики. Это такие микрокомпьютеры, которые встраиваются в систему и за миллисекунды конвертируют аналоговые импульсы в понятный для американской ракеты цифровой формат.
4: И сколько времени ушло на разработку?
1: Всего 8 месяцев.
4: 8 месяцев на то, чтобы взломать проприетарные коды НАТО, разобраться в советской архитектуре и заставить все это слаженно работать.
1: Да.
4: В мирное время корпорации тратили бы на такие исследования десятилетия.
1: И это еще не финал. Самая большая амбиция этого проекта, которая уже была реализована, это установка передовых ракет семейства «Патриот» на радары от советских систем С-300.
4: Невероятно. Знаешь, что здесь самое парадоксальное?
1: Что?
4: Происходит обратный трансфер технологии. Теперь те, кто поставлял технологии, учатся у тех, кто их получает. Насколько известно, американский Сенат даже выделил бюджет на то, чтобы армия США изучила опыт вот этого проекта «Франкенсам». Это полностью ломает привычную иерархию оборонной индустрии.
1: И эта стартап-ментальность, она ломает иерархии везде, не только на суше или в воздухе. Давай посмотрим на море.
4: Давай.
1: Там асимметричные технологии вообще полностью перевернули правила игры. Страна, у которой фактически нет классического надводного флота, заставила российский Черноморский флот эвакуировать основные силы из Севастополя в Новороссийск.
4: Слушай, но Севастополь был главной военно-морской базой на протяжении столетий. И вдруг он перестает ею быть из-за отсутствия безопасности. И все это сделали вот эти безэкипажные катера?
1: Да, платформы вроде «Магура В-5» и «Си-Бэйби», ну и в сочетании с ракетами «Нептун», которые вообще-то создали на базе старой советской Х-35. И результаты ошеломляют.
4: Уничтожение крейсера «Москва», например.
1: Да, крейсер «Москва», большие десантные корабли «Новочеркасск», «Цезарь Куников», новейший ракетный корвет «Ивановец». Радиус действия этих дронов теперь достигает 1500 километров.
4: 1500?
1: Да, а эффективность их применения, ну, по задокументированным данным, составляет около 90%.
4: Подожди, давай просто вдумаемся в математику. Морской безэкипажный катер стоит, ну, несколько сотен тысяч долларов максимум. И вот эта штука отправляет на дно огромный военный корабль, который строили десятилетиями. Корабль за сотни миллионов долларов.
1: Вместе со всем экипажем и инфраструктурой?
4: Да. Эта финансовая асимметрия, по сути, ставит крест на классической военно-морской доктрине. Все эти гигантские крейсера становятся просто огромными дорогими мишенями.
1: Причем эволюция дронов не стоит на месте, она происходит прямо сейчас. На те же платформы «Си-Бэйби» теперь монтируют системы реактивного залпового огня.
4: Прямо на лодке?
1: Да. На них ставят компактные зенитные ракеты. То есть это уже не просто, ну, камикадзе со взрывчаткой, которая идет на таран. Это многофункциональная боевая система. Она теперь способна отбиваться от вертолетов.
4: Знаешь, тут возникает логичный вопрос. Если эта технология настолько невероятно эффективна, почему глобальные западные оборонные гиганты, какие-нибудь BAE Systems или там Lockheed Martin, еще не забрали этот рынок под себя? Почему независимые инженеры доминируют в этой нише?
1: Они не доминируют в одиночку. Корпорации активно интегрируются, индустрия уже реально переросла формат гаражной сборки. Мировые гиганты заходят на рынок и формируют защищенные зоны, так называемые Defense City.
4: То есть они строят заводы прямо в зоне боевых действий.
1: Именно.
4: Но это же колоссальный финансовый риск. Зачем, скажем, немецкому Rheinmetall вкладывать миллионы в инфраструктуру там, куда в любую минуту может прилететь баллистика? Было бы логичнее строить заводы в той же безопасной Польше.
1: Ответ кроется в логистике и времени. Rheinmetall сейчас чинит свои боевые машины пехоты, Мардер, прямо на месте.
4: А, то есть не надо никуда везти?
1: Да. Если танк поврежден в бою, его транспортировка в Германию, ремонт и возвращение обратно занимают недели, а иногда и долгие месяцы. Ремонт на локальной базе занимает считанные дни. Сокращение этого логистического плеча настолько повышает эффективность, что окупает вообще любые риски для инвестиций.
4: Логично.
1: Кроме того, они разворачивают там производство снарядов. Британская BAE Systems тоже открыла свои представительства.
4: Хорошо, британцы-немцы, это понятно, они союзники. Но как насчет турецкого Байкар? Турция ведь официально придерживается, ну, прагматичного нейтралитета. Старается балансировать.
1: Нейтралитет нейтралитетом, а бизнес и технологии диктуют свои правила. Байкар строит огромный подземный завод для своих дронов. И там планируется собирать не только тактические Байрактар ТБ-2, но и тяжелые беспилотники Акинчи.
4: Ого, это же огромные машины.
1: Да, они способны нести управляемые бомбы весом до 900 килограммов. И самое интересное, завод проектируется с собственной, полностью автономной системой противовоздушной обороны.
4: Слушай, ну это круто объясняет мотивацию мировых корпораций. Доступ к реальным боевым условиям – это же бесценно. Можно тестировать, чинить, обновлять софт прямо на основе данных вчерашнего боя. Передача операционного опыта явно перевешивает геополитические риски.
1: Абсолютно. Но знаешь что? Все это сборка дронов, ремонтные базы, снаряды — это была лишь подготовка к главной кульминации.
4: Заинтриговал. Что за кульминация?
1: Июль 26-го года. Саммит НАТО в Анкаре. Вот где происходит настоящий тектонический сдвиг. Переход от сборки дронов к производству самого сложного перехватчика в мире.
4: Подожди, речь идет о лицензии на производство ракет для Patriot.
1: Да, США объявляют о передаче лицензии на производство новейших ракет-перехватчиков PC-3MSE.
4: Ничего себе!
1: Стоимость одной такой ракеты, на секундочку, около 4 миллионов долларов.
4: Стоп! Передача технологий такого уровня секретности — это же беспрецедентно. Штаты крайне неохотно делятся технологиями Patriot даже со своими ближайшими союзниками. Почему Вашингтон вообще пошел на это?
1: Причина банальна и прагматична. Физическая нехватка производственных мощностей.
4: Не успевают делать.
1: Да. Кризис на Ближнем Востоке, необходимость защищать американские базы, постоянные удары хуситов — все это просто истощило запасы Пентагона. Завод компании Lockheed Martin в Арканзасе физически может выпускать всего около 550 таких ракет в год. И в результате было принято решение передать лицензию стране с уже доказанным инженерным потенциалом. До этого момента в мире было всего две страны с таким правом — Япония и Германия. Теперь их три.
4: Вау, но здесь нужно сделать важнейшее уточнение, чтобы мы правильно понимали механику. Лицензия не распространяется на весь комплекс Patriot, так?
1: Верно.
4: Сверхсекретные радары, системы управления огнем — все это остается американским. Локализовано именно производство самих кинетических перехватчиков ПАКС-3МСЕ.
1: Тех самых, которые работают по технологии прямого попадания. Hit to kill.
4: Да, и это принципиальное отличие. Смотри, обычная ракета ПВО взрывается рядом с целью, просто осыпая ее облаком осколков. Для крылатых ракет или дронов этого вполне достаточно.
1: Угу.
4: Но баллистическая ракета, те же «Искандеры» или гиперзвуковые кинжалы, она падает на огромной скорости почти вертикально. Осколки, конечно, могут повредить корпус, но полтонная боеголовка по инерции все равно упадет на цель и взорвется.
1: Поэтому баллистику можно сбить только кинетически.
4: Именно. Перехватчик ПАК-3 должен на гиперзвуковой скорости буквально врезаться лоб в лоб в ракету противника и разрушить ее просто энергией удара. Это как попасть пулей в пулю. Отсюда и такая невероятная сложность и стоимость.
1: И теперь финальная сборка этих сложнейших ракет из оригинальных американских комплектующих, систем самонаведения, твердотопливных двигателей будет проходить в тех самых защищенных соляных шахтах и бункерах.
4: Если мы посмотрим на чистую математику войны, картина меняется кардинально. Стоимость баллистической ракеты оценивается, ну, от 3 до 7 миллионов долларов.
5: Угу.
4: Стоимость перехватчика ПАК-3 – около 4 миллионов. Долгое время стратегия воздушных ударов строилась на так называемом «снарядном голоде». То есть на ожидании, когда у ПВО просто закончатся дорогие ракеты.
5: А как только запускается локальное производство этих перехватчиков?
4: Каждый удар становится финансово бессмысленным. Тратится ракета за 7 миллионов, чтобы ее гарантированно сбили ракетой за 4 миллиона, которые собрали прямо здесь же, под землей.
5: Что подводит нас к финальному синтезу всего, о чем мы сегодня говорили. Что этот технологический скачок означает на глобальном уровне? Ведь изначальная логика войны на истощение строилась на одном простом допущении.
4: На том, что у России есть мощный автономный ВПК, а Украина тотально, ну просто на 100% зависит от капризов политиков в других странах. Расчет был на то, что долгий конфликт истощит ресурсы быстрее, чем зарубежные парламенты договорятся о новом пакете помощи.
5: Но к концу 26-го года ситуация вывернулась наизнанку. Из-за санкций российский военно-промышленный комплекс сталкивается с нарастающим дефицитом икроэлектроники. А Украина, начав фактически с нуля, закрывает 76% своих потребностей самостоятельно.
4: То есть производственная автономия нивелирует зависимость от американских выборов.
5: Именно. Запущенные подземные конвейеры это уже не остановят. Контракты с европейскими корпорациями продолжат работать.
4: Получается, стратегия истощения дала абсолютно обратный эффект.
5: Да, она подарила время на создание децентрализованной, неуязвимой оборонной машины, которая теперь останется крупнейшим хабом в Европе на десятилетие. Вот такая картина. Страна, у которой в 2022 году не было производства даже обычных патронов, к 2026-му получила лицензию на сборку одной из самых сложных ракет в арсенале НАТО. Третья в мире после Японии и Германии. Подумайте об этом. Стратегия на истощение не сработала. Она дала Киеву 4 года на то, чтобы построить распределенный подземный, практически неуничтожимый военно-промышленный комплекс. И теперь этот комплекс работает независимо от политических циклов, независимо от нас. Это разбор дня. Думайте.
6: Радио Лента. 15:57 АМ. На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
10: Никаких вольностей. Свободу митингов в Калининграде урезали с 4 до 2 мест, и те на отшибе. Чего так испугались чиновники? Опять в топе. Калининград сохранил статус города с самыми дорогими лекарствами в России. И это еще не предел. Куда уж больше. Калининградская область снова теряет туристов. Спрос на поездки в регион в бархатный сезон рухнули на четверть. Что отпугивает гостей региона и почему не задалась туристическая осень? Итак, похоже, власти больше не хотят ни видеть, ни слышать калининградцев. Региональное правительство вдвое, с 4 до 2, сократило число специально отведенных мест для проведения публичных мероприятий и выражения общественного мнения в Калининграде. Соответствующее постановление за подписью первого замгубернатора Валерия Шерина опубликовано на сайте правовой информации.
23: С 12 сентября, когда постановление вступит в силу, в Калининграде будет всего две площадки для митингов. Аллея в Южном парке на проспекте Калинина и у театра эстрады. Это бывший дом искусств на Ленинском проспекте, 155, то есть на отшибе города. Ранее в число разрешенных мест для сбора граждан и проведения массовых акций входили также сквер у памятника землякам-космонавтам на проспекте Мира и площадь имени маршала Василевского. Там проходили различные акции. Например, митинги против застройки и усыпления бездомных животных, за строительство школы в Холмогоровке и акция «Он нам не царь», приуроченная к инаугурации Владимира Путина.
10: Ну а теперь количество мест, где можно было публично выразить свое мнение и в том числе несогласие с действиями властей, не только уменьшилось, но и отдалилось от центра города. Примечательно, что в других городах области с населением в десятки раз меньше, чем в Калининграде, площадок для легальных и согласованных митингов столько же или даже больше. Например, в Гусеве, где живет около 30 тысяч человек, есть целых 3 места для проведения массовых мероприятий, а в Советске с населением 37 тысяч – 2 такие площадки. А вообще, согласно предыдущему постановлению от 2014 года, в Калининградской области было создано 58 специальных мест для публичных мероприятий и выражения общественного мнения во всех 22 муниципалитетах. И если одних жителей региона власти ограничивают проведение митингов, то другие напрочь лишены базовых потребностей. И это, как ни странно, происходит в век цифровых технологий.
23: В Багратионовском округе газификация поселка Приморская запланирована не раньше 2035 года. Об этом сообщили представители местной администрации в ответе на комментарии местной жительницы на странице губернатора Беспрозванных ВКонтакте. Поводом для ее обращения стали прогнозы метеорологов о будущей суровой и снежной зиме. Женщина пожаловалась, что из-за отсутствия газа людям приходится покупать буквально золотой уголь и дрова, и призвала региональные власти организовать помощь социально незащищенным семьям, а также обеспечить своевременную расчистку поселковых дорог и дежурство экстренных служб. В Багратионовском округе газификация поселка Приморская запланирована не раньше 2035 года. Об этом сообщили представители местной администрации в ответе на комментарии местной жительницы на странице губернатора Беспрозванных ВКонтакте. Поводом для ее обращения стали прогнозы метеорологов о будущей суровой и снежной зиме.

0: Жители поселка могут обратиться за субсидиями на покупку твердого топлива. А к кому обращаться, когда не хватает денег на необходимые лекарства? Вопрос больше риторический и касается следующей новости, которая мало кого удивит, но хорошо проиллюстрирует особенности жизни в самом западном регионе России. Калининград снова в топе городов с самыми дорогими лекарствами в стране. Причем оказался на почетном втором месте, уступив только Санкт-Петербургу.
1: В августе средняя аптечная корзина в Калининграде подорожала на 0,4% и теперь стоит 7320 рублей. Опередили даже Москву с ее скромными 7290 рублей и уступили культурной столице. Там поболеть стоит 7380 деревянных. При этом, по данным аналитиков сервиса «Мегаптека», по всей России аптечная корзина, то есть набор самых необходимых медпрепаратов, подешевела на 1%. А в Калининградской области, наоборот, продолжила расти.
0: Больше всего в прошлом месяце жители региона покупали обезболивающие, ибо жизнь последнее время, как говорится, боль. И препараты для зрения, видимо, ослепнув от цен практически на все. Одновременно упали продажи сердечно-сосудистых средств и контрацептивов. Тут уж причины придумайте сами. В общем, еда дорогая, жилье дорогое, теперь еще и поболеть. Удовольствие не из дешевых. Кстати, туристы особенности Янтарного края, похоже, смекнули и сделали выводы не в пользу Калининграда. Спрос на поездки в регион в бархатный сезон упал на 15% по сравнению с прошлым годом. Эксперты это выяснили, проанализировав продажи крупнейших операторов на сентябрь и первые две декады октября, сообщили в Ассоциации туроператоров России. Калининградская область теряет баллы в народном рейтинге туристических направлений из-за трех ключевых факторов. И далее подробнее.
2: Больше ясности в наблюдающееся недовольство туристов внесла член правления Союза экскурсоводов Калининградской области Татьяна Удовенко. Она указала в первую очередь на транспортную логистику, а точнее на отмены и задержки авиарейсов Храброво, которые оставляют туристов в подвешенном состоянии. А при этом поезд, выкупленный еще в начале сезона, никак не спасает ситуацию. Также Удовенко отметила рост цен, и к тому же отношение местных жителей к приезжим оставляет желать лучшего. В том числе из-за мусора на пляжах и роста стоимости жилья.
0: В свою очередь основатель проекта «Двухметровый гид» Константин Аверин добавил, что туристов отпугивает цена отдыха в Калининграде, которая выросла из-за дорогих перелетов и высоких капитальных затрат на строительство отелей. К тому же после начала СВО на фоне западных санкций и экономического кризиса россияне перешли в сберегательный режим экономии и сокращают необязательные расходы, в том числе на путешествия. Поэтому, по мнению Аверина, важно ценить гостей, ведь каждый 15-й рубль в регионе зарабатывается благодаря туризму. Но есть и хорошие новости. Калининградская область все равно вошла в топ-5 популярных направлений для осенних туров по стране с долей в 2,5% от всех продаж. Лидеры сезона – курорты Краснодарского края. На них приходится 42% всех туров. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: Радиолента. Балтийский лоцман.
4: Всем привет! С вами Балтийский лоцман. У НАТО уже готов план войны на Балтике. В нем расписано, что Альянс будет уничтожать в первые часы, где создаст зону для боевых дронов и по каким объектам может ударить в глубине России. О плане рассказала немецкая газета «Бильд» со ссылкой на свои источники. Они утверждают, что НАТО разработала новую концепцию сухопутной войны на случай, если Москва попробует устроить что-то в Литве, Латвии или Эстонии. Предполагаемый сценарий предусматривает, что боевые действия практически сразу перейдут на российскую территорию. А сам план состоит из трех этапов. Первый. Остановить российские ракеты, беспилотники и авиацию. Если начинается большая война, никто не станет просто ждать, пока ракеты долетят до Вильнюса, Риги или Таллина. Их будут сбивать в воздухе, а одновременно постараются уничтожить то, откуда их запускают. Пусковые установки, аэродромы, склады, радары и системы ПВО. Логика простая. Если из дома по вам стреляют, можно ловить пули возле собственного забора, а можно попытаться выбить оружие из рук стрелка. На военном языке это называется подавлением.

0: угрозы. И одним из первых российских регионов, который окажется внутри такого конфликта, станет Калининградская область. Здесь размещены силы Балтийского флота, военные аэродромы, ракетные подразделения, радары. То, что в мирное время никто не замечает. Но в случае большой войны те же объекты превращаются в цели. А если ПВО подавлено, то атаковать становится гораздо проще. Поэтому первые часы войны – это борьба за возможность видеть, стрелять и летать. Именно здесь особенно хорошо заметно, как изменилась ситуация за последние годы. Нам объясняли, что война отодвинет НАТО от российских границ и сделает страну безопаснее. В результате Финляндия и Швеция вступили в альянс, хотя не планировали. Балтийское море почти полностью окружено странами НАТО, а Польша строит укрепления и закупает оружие. Теперь западные военные еще и готовят сценарии уничтожения российских объектов. Странное получилось отдаление НАТО. Альянс вроде бы отодвигали, а он оказался еще ближе. Но вернемся к плану. Второй этап – создать вдоль границы автономную зону боевых действий. Звучит сложно, но идея понятная. Представьте широкую полосу земли, где постоянно работают беспилотники, камеры, датчики и наземные машины без экипажей. Вместо сплошной стены из солдат появляется стена из электроники. В воздухе дроны, на земле роботы, в лесах камеры и датчики движения. Задача такой зоны – заранее заметить наступление, замедлить его и заставить войска двигаться туда, где их уже ждут. Это не фантастика. Добро пожаловать в современную войну. Конечно, люди все еще нужны. Только теперь они не сидят в танке, а сидят в офисе за компьютером или держат в руках джойстик. Но мы отвлеклись. Третий этап – удары по снабжению российских войск. Армия не может долго воевать только за счет того, что солдаты принесли с собой. Технике нужно топливо, артиллерии, снаряды, людям еда, лекарства и подкрепление. Все это перевозят по дорогам и железнодорожным путям, хранят на складах и распределяют через крупные узлы. Если уничтожить один танк, армия потеряет один танк. Если разрушить дорогу или станцию, по которой доставляют топливо, без движения могут остаться десятки машин. Поэтому целями становятся абсолютно все мосты, железнодорожные узлы, склады и ремонтные базы. Причем такие объекты могут находиться далеко от границы. Именно поэтому современная война не помещается в аккуратную полосу на карте. Фронт находится в одном месте, а ракеты прилетают за сотни километров от него. И в этом главный урок для калининградцев. Даже высокоточное оружие не создает вокруг военного объекта волшебный купол. Ракету могут сбить, обломки падают вниз, наведение может ошибиться, а ударная волна не спрашивает паспорт и политические взгляды. Поэтому разговоры о прямой войне с НАТО звучат бодро только в телевизионной студии. Там можно двигать стрелки по карте и обещать дойти куда угодно. На настоящей карте между военными значками находятся здания с обычными людьми. А теперь главное, а можно ли доверять каким-то газетам? И да, и нет. Пока одна сторона официально не объявит войну другой стороне, все мнения и прогнозы остаются мнениями и прогнозами. Но одно можно сказать точно. Описанная логика соответствует тому, как крупные армии готовятся к возможному конфликту. Было бы гораздо удивительнее узнать, что у НАТО нет плана на случай нападения на своих членов. Как было бы странно обнаружить, что у российского генштаба нет сценария войны с НАТО. Военные заранее рассчитывают худшие варианты. Где могут наступать войска, какие дороги использовать, сколько времени займет переброска подкреплений, какие объекты защищать и какие уничтожать у противника. Самое опасное здесь не планы как таковые. Опаснее то, что обе стороны все лучше готовы к конфликту и все меньше доверяют друг другу. В такой обстановке достаточно ошибки. Неопознанный беспилотник пересек границу. Радар показал приближающуюся цель. Один командир решил, что начинается атака. Другой увидел подготовку ответного удара и тоже решил не ждать. На бумаге всегда есть время позвонить и разобраться. В реальности решение иногда приходится принимать за минуты. Так что вопрос не в том, нападет ли НАТО завтра. Доказательств такого решения нет. Вопрос в другом. Если специальная военная операция должна была сделать Россию безопаснее, почему спустя несколько лет границы укреплены сильнее, две новые страны вступили в НАТО, а западные военные готовят сценарии ударов по российской территории? И сколько еще шагов осталось между картой на столе и настоящими взрывами? Подписывайтесь на социальные сети Балтийского лоцмана и услышимся в новом разборе полетов.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» цифра дня.
2: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио «Лента», 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
3: В Перми, где проблемы с бензином начались около месяца назад, на автозаправочной станции стоят в очереди автомобили без водителей.
4: Ну, ты был? На Ушакова современный лайфхак. Вот вроде очередь стоит, да? Табло тоже пустое. А очередь непростая. Ни одного водителя нет. Вот номера телефонов есть. На случай, я так понимаю, что если когда бензин привезут, надо будет обязательно позвонить. И вот таких тут целая очередь. Так что лайфхак, современность.
1: Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
5: Бензина снова не будет. После атаки дронов в Сочи полыхают сразу две нефтебазы Роснефти и дивизион ПВО. Такие звуки в ночь на 4 сентября слышали жители Сочи. Как пишут местные телеграм-каналы, под ударом оказался топливно-заправочный комплекс «Базовый авиатопливный оператор», который обеспечивает авиатопливом, а также нефтебаза «Лукойла». Кадры очевидцев свидетельствуют, что после атаки беспилотников загорелась нефтебаза «Лукойл Югнефтепродукт». По словам местных жителей, загорелась и нефтебаза «Роснефть Кубаньнефтепродукт» в Адлерском районе.
6: Попали, да. Все. Вот, в районе Роснефти.
5: Вот. По данным местных телеграм-каналов, под Сочи в результате атаки также загорелся дивизион ПВО. Пожар возник в районе поселка Сириус на границе с Абхазией у реки Псоу. Сообщается, что там находится зенитно-ракетный комплекс С-300 либо С-400. Местные СМИ писали, что в этом же районе у пляжа Крылья Балтики прямо на берегу установили огромный радар. Территория Сириуса уже неоднократно была объектом для атаки беспилотников, отмечают местные жители.
7: Почему Сочи бомбят, я не понимаю. Должны Россию бомбить.
8: А Сочи что, не Россия?
7: Смотри. Видишь? Это рядом.
5: По данным местных жителей, перед взрывами сработали сирены воздушной опасности. Отдыхающих в некоторых отелях эвакуировали в подземные паркинги.
9: Папуль, тебе снимаю. Вот наша гостиница, вот здесь горит. Прикинь. Но это уже, он меньше горит, он просто выше гор был. Не переживай, я домой приеду. Все будет хорошо.
5: Основная цель атаки, как пишут местные телеграм-каналы, нефтебаза «Лукойл Югнефтепродукт» в поселке Сириус. Это в 30 километрах от Сочи. Очевидцы выкладывают в соцсетях кадры атаки и пожара.
10: Я не знаю, что там происходит.
8: Ого, вот это прям гриб пошел. Смотри. Да, полный пи***.
5: По словам экспертов, устранять последствия пожара на нефтебазе очень сложно и долго. Украина в ответ на атаки по своей территории в последнее время выбирает целью именно НПЗ и нефтехранилище, говорит военный эксперт Николай Васильев.
10: Самое главное, что выбиваются очень большие емкости, то есть те емкости, которые могут действительно быть вот этими промежуточными хабами. Остается что? Держать солярку в цистернах на рельсах, например, да, и с рельс заправлять какие-то бензовозы и так далее. Все это неэффективно.
5: На фоне продолжающихся атак на нефтеперерабатывающие заводы и нефтебазы в России вновь возникла острая нехватка бензина. Очереди на АЗС растягиваются на километры. Эксперты отмечают, что если атаки будут продолжаться, дефицит топлива в стране будет ощущаться все острее. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радиолента. Прямая речь.
3: Военный блогер и ведущий канала «Соловьев Лайв» Александр Арутюнов рассказал о финансовых потерях Wildberries.
11: И поэтому они поставили, и лично мое мнение, поставили перед собой цель. Вот есть у нас Wildberries, выносим все, до чего можем дотянуться. Ну и, грубо говоря, они это сделали. То есть они, ну не все, конечно, но огромную часть из того, что находится в зоне досягаемости, они в плане Wildberries задачу выполнили, к сожалению. Сегодня они переключились на зону. Финансовые потери Wildberries оцениваются в триллион. 1 триллион рублей. Что такое 1 триллион рублей? Я вам докладываю, уважаемые зрители. 1 триллион рублей – это 12 миллиардов долларов. 12 миллиардов долларов. Кто-то скажет, что это ну, не сильно, это большая сумма, но я вам доложу, что весь Славянск, вообще весь, все дома, все улицы, все светофоры, все фонарные столбы, все промышленные производства, которые находятся на территории Славянска, стоят 10 миллиардов долларов. Славянск весь стоит 10, а за месяц от ударов по Wildberries мы, условные мы, потеряли 12. Но если это не цель для ударов дронов, которые стоят 50 тысяч долларов, ну тогда я не знаю, что тогда цель.
1: Криминальные новости.
12: Бывший боец ЧВК «Вагнер» убил женщину, которую согласился подвести. Контракт с ЧВК он заключил из колонии, где отбывал наказание за убийство другой женщины. 11 августа житель Архангельской области согласился подвести в Новодвинск 62-летнюю Светлану Соболеву. По пути он остановил машину на трассе, нанес женщине множество ударов ножом и выбросил ее тело в кустах. В тот же день его задержали. Дочь убитой рассказала журналистам, что убийцу зовут Максим Фисун. Сейчас он в СИЗО. Фисуну 32 года. Он родился в Новодвинске, но переехал в Белгородскую область. Его неоднократно задерживали за кражи, а в 2018 году отправили на полгода в колонию поселения после конфликта с полицейскими в Белгороде. При этом ему разрешалось выходить в город. В один из выходных он пришел в гости к женщине, которая за 2 года до приговора пустила его пожить в комнате в ее доме в обмен на помощь по хозяйству. Между ними возник конфликт. Тогда Фисун схватил нож и ударил женщину 21 раз, а затем нанес еще 18 ударов железной трубой. Вернувшись в колонию поселения, он рассказал об убийстве оперативнику. В январе 2019 года ему дали 14 лет и 3 месяца колонии строгого режима. А 13 сентября 2022 года он заключил контракт с ЧВК «Вагнер». Фисун служил в 20-м штурмовом отряде. В Чебоксарах 15-летний подросток задушил сверстницу. Как сообщила пресс-служба регионального следкома, между подростками произошла ссора. Юноша задушил подругу проводом от зарядки телефона. Другие подробности преступления неизвестны. Школьника задержали, против него возбудили уголовное дело об убийстве. Юноша уже дал признательные показания. Напомним, ранее буквально на днях под Орехово-Азуевом две школьницы 15 и 16 лет зарезали 12-летнего мальчика. В Москве пятиклассник напал с ножом на учителя. В Башкортостане 9-классник ранил сверстника ножом в шею. А в Красноярском крае 7-классница также с ножом напала на 2 учителей и учеников. Всего пострадали 7 человек. Бизнесмен из Башкирии втянул своего сына и его друзей в разборки в духе 90-х. Подростки избили обидчика мужчины арматурой и вывезли на кладбище, где была подготовлена могила. По данным базы, Ренат придумал суровое наказание для своего товарища Александра за то, что тот ему нагрубил и пару раз ударил во время ссоры. План расправы созрел сразу же, и в качестве подельников обиженный решил использовать детей – 16-летнего сына и двух его друзей. По наводке парни подкараулили Александра у дома, набросились с арматурой, запинали и сломали ему ребра и нос. Чтобы обидчик окончательно понял, что был неправ, мстители затолкали его в багажник, отвезли на кладбище и приказали спуститься в пустую могилу. В итоге папаше-мстителю дали 4,5 года лишения свободы, а его подельникам-подросткам по 6 месяцев условно. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Радио Лента. Прямая речь.
3: Обозначить Озон и Wildberries как бомбоубежище для детей предложили родителям самарской школы.
13: Вчера прошло собрание родителей первоклассников будущих. И то, чем я была шокирована, нам сказали взять карту, нарисовать пеший маршрут ребенка от школы до дома. С указанием всех укрытий. Я просмотрела все. У нас укрытий нету. На вопрос, что это тогда должно быть, нам сказали, ну пусть это будет Озон, Wildberries, укрытие. Классно, да? Это первое. А второе, нам сказали, что будет эти маршруты проверять прокуратура. Будет проверять прокуратура. Я прям охренела.
1: Главные новости дня.
14: Это не закончится никогда. Глава Минтранса призвал россиян в ближайшие годы потерпеть перебои в работе аэропортов из-за дронов.
15: Мы в Краснодаре не можем выехать из России. Посмотрите, аэропорт переполнен. Рейсы задерживаются с утра и отменяются. Посмотрим, когда мы вылетим.
14: Похоже, как и очереди за бензином, опоздания и отмены авиарейсов в России теперь станут вариантом нормы. Глава Минтранса Андрей Никитин призвал россиян быть готовыми к периодическим закрытиям аэропортов из-за налетов беспилотников.
16: Мы однозначно справимся с этим в ближайшие годы.
14: То есть речь уже не о нескольких сложных месяцах, а о годах. Что это означает для российской авиации, объясняет авиационный эксперт Вадим Серов.
17: Каждое закрытие аэропорта запускает цепочку проблем. Самолеты задерживаются или уходят на запасные аэродромы. Экипажи выбиваются из графика. Пассажиров приходится пересаживать. И даже после открытия воздушного пространства последствия могут ощущаться еще несколько часов.
14: Но беспилотники оказались не единственной проблемой. Никитин впервые признал, что ситуация с авиационным топливом тоже не идеальна. По его словам, сложности есть и еще могут возникать. То есть Минтранс фактически признал непростую ситуацию, а значит, на самом деле она еще хуже, говорит экономист Антон Жуков.
18: Для авиакомпаний топливо является одной из основных статей расходов. Если возникают перебои или растет его стоимость, это увеличивает себестоимость перевозок. Поэтому одновременные проблемы с закрытием аэропортов и топливом создают для отрасли уже двойную нагрузку.
14: А Киев тем временем прямо предупреждает, что российское небо становится опаснее для гражданской авиации. Зеленский отдельно назвал Москву, Петербург и другие крупные города. Украина также уведомила об этом Международную организацию гражданской авиации. Насколько сильно дальние дроны могут изменить работу российской авиации, объясняет эксперт по безопасности Денис Артемьев.
19: Гражданская авиация не может работать по принципу «возможно, дрон не прилетит». Если существует реальная угроза, аэропорт обязан ограничивать полеты. Поэтому даже небольшое количество беспилотников способно нарушить расписание для тысяч пассажиров. И полностью избежать таких сбоев при регулярных атаках крайне сложно.
14: Так что министр транспорта, возможно, сказал сегодня больше, чем собирался. Россиянам уже предлагают привыкать не к временным неудобствам, а к новой реальности. Закрытые аэропорты, задержанные рейсы и проблемы с топливом. И ключевая здесь фраза – в ближайшие годы. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: На радио «Лента». Потеря дня.
2: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на радио «Лента». Самые важные высказывания дня.
2: Телеведущий Анатолий Кузичев заявил, что теперь Украина ведет спецоперацию против России.
20: У нас есть тоже такая, ну, у многих есть такая почти мистическая вера. Знаешь, вот там мы все смеялись над, ну, особенно в первый период там, своего первого там, пару лет, все смеялись над украинцами, что они верят в какое-то, значит, мифическое вундервафе, чудо-оружие. Вот сейчас там им дадут, ну, не знаю, хаймерсы, потом сейчас дадут F, там, сколько, мы F-15 или что им там, да, F-16? F-16, ну, да, много вот чего, сейчас да. И так далее. Ну, много чего. И каждый раз...
21: Джавелины были,
20: и там... Джавелины. Каждый раз была почти как бы какая-то мистическая вера в то, что это и есть чудо-оружие, которое повернется. Вот у нас, на самом деле, такая же почти мистическая вера в этот какой-то, значит, страшный удар. Бабахнем, и все закончится, и победим. Но, к сожалению, нет. Никакого вундервафа с нашей стороны тоже нету. Тут нужно это твердо как бы и четко осознавать. Но нет никакого вундервафа. Поэтому я не то чтобы требую, чтобы мне доложили, когда же будет удар по Киеву, и все, и таким образом мы все завершим победно. Нет, конечно. Но понимаете, в чем дело? Сейчас прозвучит, наверное, жестко. Я надеюсь, что прозвучит несправедливо. Но есть ощущение, что уже против нас ведут СВО, а не мы. У нас, мне кажется, мы утратили какую-то, повторяю, это внешнее такое бытовое ощущение, так сказать, неразбирающегося в деталях, наверное, человека. Вот, но инициатива, есть такое ощущение, сейчас не у нас. Или наша инициатива недостаточно хорошо подсвечивается в СМИ, там, в докладах Министерства обороны и так далее. Ну, такое ощущение есть. И поверьте, если бы я это говорил, так сказать, ну, вы могли просто мне сказать, что, ну, истеричка. Бывает, мало ли, парень, так сказать. Но вы же тоже общаетесь с людьми, и вы же понимаете, что примерно то же самое в тех же, там, в той же тональности тревожной говорят, ну, практически все.
2: Полковник СВР Андрей Безруков призвал готовиться еще к 20 годам войны.
22: Мы в новой войне. Поскольку территории захватывать уже бесполезно, дорожать перестали, оккупировать некем, это война на измор и на подрыв. Мы уже видим, потому что делается на наших фронтах, то, что делается на Ближнем Востоке, выбиваются лидеры и выбивается критическая инфраструктура, на которой живет страна. Вот к этой войне нам надо готовиться. Она идет, и она будет идти дальше. Мы должны признать, что мы в следующие несколько лет, может быть, пару десятилетий, будем находиться в войне. Это может быть война очень горячая, то, что сейчас. Это может война ползучая. Даже если она уйдет в другие регионы, у нас будет два поколения, которые можно считать практически воюющими. И нам нужно научиться с этой войной жить.
1: Радиолента. Прямая речь.
3: Жительница Сочи рассказала, что из-за ночной атаки была вынуждена, как и множество других семей, взять детей и выехать за пределы города.
0: На часах без 25, уже более 4 часов идет атака на Сочи и Адлер. Мы собрали детей и уехали подальше от города. Минимум 3 дрона упали в непосредственной близости от нашего дома. Атака не завершается. Даже сейчас я слышу, работает зенитка и летит что-то. Летит дроном, сегодня нет конца. Пошла ракета. Сейчас будет взрыв. Так же, как мы. Ох, елки-палки. Так же, как мы, кстати, поступило огромное количество людей. Мы сейчас

0: Радиолента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
1: Месть Берлина. Германия передаст Украине ракеты и тысячи беспилотников в ответ на диверсии в Лейпциге. После истории в Лейпциге, где, предположительно, российский дрон пытался ударить по украинскому самолету, Германия решила усилить военную помощь Украине. По данным канала NTV, Берлин готовится передать ВСУ дополнительные ракеты для систем Айрис-Т и несколько тысяч ударных беспилотников. Первые поставки могут начаться уже в сентябре. Почему реакция Германии оказалась именно такой, объясняет политолог Александр Вебер.
2: Если немецкие власти считают Россию ответственной за произошедшее в Лейпциге, сокращать после этого помощь Украине было бы очень странным сигналом. Получилось бы, что давление сработало. Поэтому политическая логика здесь обратная. Показать, что подобные действия приведут только к усилению поддержки Киева.
1: И это еще не все. В Германии уже запущено серийное производство больше 5000 дронов для Украины. Контракт, по данным влиятельной газеты Handelsblatt, стоит около 300 миллионов евро. Среди этих беспилотников будут и дальнобойные, способные преодолевать до 1500 километров. Их количество даст Киеву свободу для атак, объясняет эксперт по беспилотникам Михаил Воронов.
3: 5000 беспилотников, это уже не отдельные поставки, а серийное промышленное производство. А дальность до 1500 километров существенно расширяет список потенциально достижимых целей. Отдельно производители обещают системы автономного управления, которые должны помогать дронам работать при радиоэлектронном противодействии.
1: И оружием ответ Европы не ограничивается. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после Лейпцига пообещала искать новые способы ударить по российскому военному бюджету и закрыть лазейки в санкциях, рассказывает эксперт по европейской политике Роман Штайнер.
4: Ответ сейчас развивается сразу по двум направлениям. Германия увеличивает военную поддержку Украины, а Евросоюз говорит об усилении экономического давления на Россию. И главное заявление фон дер Ляйен заключается в том, что после Лейпцига решимость помогать Украине не уменьшилась, а наоборот усилилась.
1: Москва тем временем все обвинения отрицает. Российский посол Сергей Нечаев назвал их абсурдными и предупредил, что действия Германии не останутся без последствий. А Владимир Путин обвинил Берлин в фальсификации доказательств. Но Германия свою версию менять, похоже, не собирается. Более того, после Лейпцига Берлин закрывает российское генконсульство в Бонне и усиливает военную помощь Украине и готовит дополнительные ракеты и тысячи беспилотников. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Говорят военкоры.
5: Чипы вместо нефти. Олег Царев о технологическом рывке Тайваня.
6: Экономика Тайваня выросла на 14,15% в первом полугодии 2026 года. Лучший результат за 50 лет. И причина очень проста. Остров производит чипы для искусственного интеллекта. Именно тайваньская TSMC делает большую часть передовых чипов, на которых работают дата-центры и модели искусственного интеллекта по всему миру. И спрос на них сейчас бьет все рекорды. Экспорт за первый квартал подскочил почти на 36%, а годовой прогноз роста валового внутреннего продукта власти подняли до 11,5%, максимума за 39 лет. На волне этого бума президент Тайваня Лай Цзэндэ предложил выплатить каждому жителю по 10 тысяч тайваньских долларов, около 314 долларов США. Это дивиденды от искусственного интеллекта. Тайвань сегодня втрое богаче Китая по валовому внутреннему продукту на душу населения и выше по уровню жизни населения. Остров размером с Московскую область живет богаче Японии и Южной Кореи. При этом на Тайване нет ни золота, ни нефти, ни газа, ни алмазов. Вообще почти никаких природных богатств. Есть только трудолюбивые люди и верно выбранные приоритеты развития. Но у этого богатства есть и обратная сторона. Чем важнее для мира тайваньские чипы, тем сильнее за остров борются США и Китай.
5: Ракетный конвейер. Военкор подобный о более массовом производстве «Томагавк».
7: Соединенные Штаты Америки наращивают производство крылатых ракет «Томагавк». Вооруженные силы США приступили к масштабному увеличению выпуска крылатых ракет. Для этого заключен крупный контракт с концерном «Raytheon». Стоимость соглашения составляет $22.9 миллиарда. Средства направят в том числе на существенное расширение производственных мощностей. «Томахок» остается одним из ключевых инструментов армии США для высокоточных ударов на большой дальности. Сейчас объемы выпуска ракет остаются сравнительно невысокими. Всего несколько десятков изделий в год. По заявлению Пентагона, нынешний контракт призван решить проблему истощенных запасов и обеспечить более высокие темпы производства в среднесрочной перспективе. А там не удивлюсь, если опять всплывет тема передачи этих ракет Украине.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
1: 12 опровержений за 3 месяца. Кто отрицал мобилизацию и какие ее признаки уже зафиксированы во всех регионах России? Мобилизации не будет. За последние месяцы чиновники и публичные лица всех мастей опровергали ее проведение уже как минимум 12 раз. Дмитрий Медведев назвал информацию, цитирую, «пургой», Дмитрий Песков – информационными утками. Депутаты Госдумы говорили, что необходимости нет, а 1 сентября Владимир Путин поставил точку и сказал, что эта информация, цитирую, «чушь собачья».
8: В последнее время все чаще появляется информация о том, что после выборов в Государственную Думу в России пройдет новая волна мобилизации.
9: Это информационная атака на Россию.
1: Несмотря на такие серьезные заявления, тема мобилизации не только не ушла с повестки дня, а наоборот, набрала еще больше популярности. И на то есть причина, считает политолог Иван Руденко.
10: Количество опровержений само по себе ничего не доказывает. Но у россиян есть опыт 2022 года, когда власти тоже отрицали подготовку мобилизации. Поэтому сейчас каждое новое опровержение сталкивается с очень простым вопросом. А почему мы должны поверить на этот раз?
1: По мнению Руденко, не добавляет оптимизма россиянам и ситуации, которые происходят в разных городах России. С одной стороны, с экранов телевизоров каждый день звучат опровержения мобилизации. С другой, в военкоматах выдают мобилизационные предписания. Предприятия обновляют списки сотрудников с бронью, в регионах проходят мобилизационные учения, работодатели ищут специалистов по воинскому учету. А единый электронный реестр позволяет работать сразу с огромным количеством военнообязанных, напоминает эксперт по военному праву Сергей Зимин.
11: Мобилизационные предписания, воинский учет, бронирование работников и учения сами по себе не означают начало новой мобилизации. Государство обязано поддерживать эту систему в рабочем состоянии, но сейчас она становится гораздо более цифровой и управляемой. Поэтому если политическое решение когда-нибудь будет принято, технически проводить мобилизационные мероприятия станет значительно проще.
1: Но есть еще одна сторона этой истории, о которой говорят гораздо реже. Что делать с теми, кого мобилизовали еще осенью 2022 года? Журналист Анастасия Кашеварова пишет, что именно эти военные и их семьи ждут ответа на вопрос, когда новая волна мобилизации, чтобы участников первой отпустили домой спустя 4 года боевых действий. Именно эта категория воспринимала новую волну как возможную ротацию для тех, кто находится на фронте уже несколько лет, считает Кашеварова.
12: Сказать «новой мобилизации не будет» – это полдела. А что делать с теми, кто уже в окопах? Они же не бессрочные. У них есть семьи, дети, работа, наконец. Им обещали ротацию, им обещали замену. Ничего нет.
1: Похоже, объяснять уже мобилизованным, когда их, наконец, отпустят домой, никто пока не собирается. А новую мобилизацию публично отрицают, в том числе потому, что она может напугать потенциальных контрактников, говорят эксперты. В августе и так был зафиксирован бум выезда россиян за границу. В частности, об аномально высоком потоке заявили Грузия и Казахстан. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
0: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На «Радио Лента» разбор дня.
13: Это разбор дня. С нового учебного года каждый студент транспортного вуза от будущего железнодорожника до логиста и экономиста обязан изучать беспилотные системы. Происходит это в момент, когда обычному транспорту уже катастрофически не хватает водителей, механиков и инженеров. Автобусы не выходят на маршруты, опытные работники стареют, а молодежи становится все меньше. Сегодня разберемся, почему вместо спасения гражданских профессий студентов массово готовят по технологии, которая стала одним из главных инструментов современной войны.
14: Да, это действительно выглядит как какой-то масштабный сдвиг вообще всей системы.
13: Абсолютно.
14: То есть, если вдуматься, вот студент 3 года учился на бухгалтера грузовой компании или там на проектировщика мостов. И тут деканат сообщает, что без модуля по калибровке квадрокоптеров диплом он просто не получит.
13: Да, не получит. С 1 сентября 2026 года.
14: Да-да.
13: И это во всех 19 транспортных вузах России. То есть это становится, обязательным требованием.
14: Буквально для каждого студента.
13: Буквально для каждого, да.
14: Зачем будущему логисту дроны на первом курсе, казалось бы?
13: Вот. Но теперь государство делает этот выбор за него. Никаких альтернатив просто не предусмотрено.
14: То есть отказаться нельзя?
13: Нет, отказаться нельзя. Новую дисциплину интегрируют в расписание всех специальностей. Без исключения.
14: Слушай, а разве базовая технологическая грамотность – это так плохо? То есть дроны ведь, объективно говоря, выполняют массу полезных гражданских задач.
13: Безусловно. Технологии полезны. Никто с этим не спорит.
14: Ага.
13: Но вопрос кроется в приоритетах образовательной политики.
14: В смысле?
13: Смотри, одно дело создать факультатив для увлеченных студентов.
14: Или открыть профильную специальность для тех, кто реально хочет этим заниматься.
13: Да, по выбору.
14: Да. И совсем другое – сделать курс строго обязательным для всех. Для каждого бухгалтера и путейца.
13: Когда запускается такой механизм, речь идет уже о формировании массового государственного кадрового резерва. И возникает закономерный вопрос. Почему обязательным модулем для спасения отрасли стали именно беспилотники?
14: Они что-то другое.
13: Да, они, скажем, экономика пассажирских перевозок. Или современные методы ремонта изношенной инфраструктуры. То, что реально горит прямо сейчас.
14: Да, слушай, и если посмотреть на озвученные цифры, то они вызывают еще больше вопросов.
13: Вот цифры там интересные.
14: Официально заявляется, что к 2030 году экономике потребуется около 355 тысяч специалистов.
13: 355 тысяч.
14: Да, по беспилотным авиационным системам. Откуда вообще берется такая потребность именно в гражданском секторе?
13: Ниоткуда.
14: Это же сопоставимо с населением целого областного центра. Чтобы такое количество людей ежедневно работало, воздушное пространство должно быть буквально заполнено дронами.
13: В этом и заключается главное противоречие. Рынок труда, он не формируется исключительно указами.
14: Да.
13: Откуда возьмутся реальные рабочие места, скажем, в сельском хозяйстве или в коммерческой доставке?
14: И кто будет за это платить?
13: Именно. Кто будет оплачивать эту технику? Ее регулярное обслуживание, страховку. Если гражданских вакансий окажется на порядок меньше,
14: а их окажется меньше,
13: то значит образовательная система готовит кадры с колоссальным запасом для каких-то, иных целей.
14: Тем более, что на Земле прямо сейчас разворачивается реальный кадровый кризис. То есть заявляется потребность в сотнях тысяч операторов дронов в будущем. А транспортной отрасли катастрофически не хватает людей для выполнения базовой ежедневной работы. Дефицит водителей, механиков, диспетчеров.
13: Складских рабочих.
14: Он уже исчисляется двузначными процентами.
13: Ситуация в логистике выглядит просто критической. В регионах нехватка водителей общественного транспорта сейчас оценивается на уровне 25%.
14: Ага.
13: А местами доходит и до
14: 35%. 35% штата пустуют.
13: Да. В сегменте грузовых перевозок конкуренция за водителей категории С и Е, она просто колоссальная.
14: Фуры водить некому.
13: Да. Некому водить фуры. Транспортные компании вынуждены постоянно поднимать зарплаты.
14: Чтобы переманить сотрудников у конкурентов?
13: Именно. Но людей физически не прибавляется. Они просто переходят из одной компании в другую.
14: Перетекают туда-сюда. Часто звучит такой аргумент, что после завершения боевых действий специалисты вернутся и просто продолжат работу на своих прежних местах.
13: Звучит логично. Но этот аргумент разбивается о жесткие ведомственные инструкции и медицинские требования.
14: Медкомиссия.
13: Да. Управление сложной техникой, будь то локомотив или пассажирский автобус, требует идеального состояния здоровья. Требуется 100% зрение, идеальный слух, безупречная скорость реакции и стабильная психика. Тяжелое ранение, контузия, микротравмы, потеря слуха – все это навсегда закрывает дорогу к прохождению ежегодной медкомиссии.
14: То есть человек может формально числиться в штате депо?
13: Да.
14: Но к реальной работе на линии его уже не допустят?
13: Не допустят. Никогда.
14: Понятно. И кроме того, есть же еще сугубо экономический аспект.
13: Какой?
14: Ну, оборонные предприятия и прямые военные выплаты сильно разгоняют рынок труда.
13: А, да-да-да.
14: Они создают искусственную конкуренцию за технических специалистов, предлагая суммы, с которыми обычный гражданский сектор, он просто не способен тягаться.
13: Вообще не способен. Муниципальный автобусный парк с фиксированными тарифами на проезд просто не может конкурировать с бюджетами оборонного заказа.
14: У них просто нет таких денег.
13: Работник уходит туда, где платят больше прямо сейчас.
14: Ну, логично.
13: И транспорт вынужден бороться за каждого человека со строительством, торговлей и сферой услуг. В условиях демографического спада любой выпускник технического вуза становится, невероятно редким ресурсом. И именно в этот момент максимального напряжения вместо решения базовых проблем отрасли, вводится обязательный курс по беспилотникам.
14: Возвращаясь к механике самого образования, если посмотреть на расписание любого университета, учебные часы строго лимитированы государственными стандартами.
13: Да, часы не резиновые.
14: Нельзя просто добавить новый предмет, не нарушив всю структуру.
13: Высшее образование работает по принципу игры с нулевой суммой.
14: То есть кто-то должен потерять.
13: Обязательно. Если профильное министерство спускает директиву внедрить модуль по беспилотным системам на условные 72 часа, то заведующий кафедрой вынужден открыть учебный план и буквально удалить 72 часа другой дисциплины.
14: Вариантов немного.
13: Да. Либо сокращают часы на профильные предметы, либо искусственно уплотняют программу, превращая учебу в поверхностную гонку по верхам.
14: То есть будущему инженеру путей сообщения могут урезать часы по сопротивлению материалов или релейной защите.
13: Запросто.
14: Ради того, чтобы он научился калибровать компас на квадрокоптере.
13: В результате диплом выпускника становится визуально шире, но профессионально значительно мельче. Базовые фундаментальные знания приносятся в жертву новому тренду.
14: Ужас.
13: Проблема в том, что сломавшийся локомотив невозможно отремонтировать красивой презентацией о будущем авиационных систем.
14: Это точно.
13: Транспорт держится на рутинном, тяжелом труде незаметных специалистов. Без компетентного путейца или электромеханика движение просто останавливается. И цена ошибки здесь – безопасность реальных людей.
14: Слушай, а кто вообще будет преподавать этот новый модуль? 19 транспортных университетов по всей стране. Это означает потребность в сотнях квалифицированных инструкторов одновременно. Откуда им взяться?
13: Из ниоткуда.
14: Ведь опытный инженер по беспилотникам сейчас невероятно востребован в коммерческих компаниях или на предприятиях с госзаказами.
13: Риск формальной имитации здесь просто огромен. Университет на стандартную ставку преподавателя такого специалиста, не переманит никогда.
14: За копейки-то, конечно.
13: В реальности предмет, скорее всего, поручат вести сотрудникам смежных кафедр после прохождения коротких курсов повышения квалификации.
14: То есть преподаватель сам вчера узнал, как это включается.
13: Да. Изучение беспилотников может свестись к чтению устаревших методичек с экрана проектора. Просто ради галочки в министерском отчете.
14: Но если копнуть в экономику самих вузов, откуда финансирование на материальную базу? Речь ведь идет про сложную технику. Это же не мел и доска.
13: Конечно.
14: Для реального обучения нужны сами дроны, запасные аккумуляторы, симуляторы с мощными видеокартами, защищенные каналы связи, специализированное программное обеспечение.
13: Да, и полигоны.
14: И, конечно, полигоны для полетов.
13: А дроны регулярно разбиваются во время обучения. Батареи быстро теряют емкость и требуют замены. Софт нуждается в платных лицензиях.
14: Угу.
13: При этом у гражданских транспортных вузов десятилетиями копятся другие нерешенные проблемы.
14: Угу.
13: Нужно ремонтировать ветхие студенческие общежития, закупать современные тренажеры локомотивов, обновлять станки в мастерских.
14: И если целевого финансирования на обслуживание парка дронов не хватит...
13: А его не хватит...
14: То руководству придется перераспределять бюджет.
13: Да.
14: Забирая деньги у профильных направлений.
13: Именно. А теперь стоит разобрать, как это скажется на жизненном маршруте самого студента.
14: Давай посмотрим.
13: Получается довольно интересная экономика выбора. Выпускник получает диплом,
14: так,
13: в котором официально подтверждены навыки работы с беспилотными системами, и выходит на рынок труда.
14: И что он видит?
13: Перед ним на экране монитора фактически две вакансии. Первая должность в муниципальном ремонтном депо.
14: Ага, классика.
13: Это ночные смены, строгая дисциплина, устаревшее оборудование и весьма скромная стартовая зарплата.
14: Звучит не очень.
13: А вторая вакансия – предприятие, выполняющее государственный оборонный заказ. Где производят или собирают беспилотники. Там предлагают зарплату в разы выше, современную технику, бронь и быстрый карьерный старт.
14: Ну, выбор 19-летнего специалиста в такой ситуации абсолютно предсказуем.
13: 100%.
14: Он пойдет туда, где условия лучше. Но социальный эффект от такого перехода распределяется крайне неравномерно.
13: Согласен.
14: То есть один талантливый механик ушел в приоритетный проект, а его рабочее место в депо так и осталось пустым.
13: И сильнее всего эта экономическая реальность ударит по малым городам и региональным центрам.
14: Да.
13: В мегаполисе нехватку трех водителей или двух механиков, ну, могут как-то компенсировать за счет привлечения вахтовиков из соседних областей.
14: Угу.
13: А в районном центре отсутствие трех водителей означает полный логистический коллапс.
14: То есть отмена единственного маршрута в областную больницу, срыв рабочих смен на местном заводе.
13: Да.
14: Невозможность для студентов добраться в колледж.
13: Абсолютно верно.
14: При этом профильные ведомства регулярно заявляют, что проблема кадрового голода будет решена за счет автоматизации.
13: О, да.
14: Беспилотные грузовики уже тестируются на федеральных трассах.
13: Звучит красиво, но тестирование на идеальной трассе и повседневная эксплуатация – это кардинально разные вещи.
14: Угу.
13: Роботизированный поезд не восстановит оборванную контактную сеть и не починит просевший мост в тайге.
14: Угу.
13: Автоматизация не отменяет тяжелый физический труд на инфраструктуре, она лишь меняет его характер.
14: К тому же для внедрения автономного транспорта нужна идеальная инфраструктура, которой в регионах просто нет.
13: Вообще нет.
14: Разметка, четко видимая под снегом и грязью, стабильное покрытие высокоскоростной связью на каждом километре, сеть специализированных сервисных центров.
13: Да.
14: А для обслуживания всего этого потребуются инженеры связи.
13: Кадры которых тоже крайне мало.
14: Да, и их подготовка стоит еще дороже.
13: Экономические аналитики указывают на важный аспект. Обещание скорой автоматизации становится очень удобным поводом для транспортных компаний откладывать непопулярные финансовые решения уже сегодня.
14: То есть отговорка.
13: Да. Зачем радикально повышать зарплаты линейному персоналу? Зачем ремонтировать ветхие общежития и улучшать графики работы?
14: Если можно просто сказать, что скоро придут роботы.
13: Если можно заявить, что через несколько лет всю работу будут выполнять алгоритмы, да?
14: Но пока система ждет этого технологического чуда, отрасль безвозвратно теряет опытные кадры.
13: Теряет, да.
14: А вместе с уходящим работником исчезает и его уникальный опыт. Молодому специалисту, только пришедшему из училища, необходим наставник.
13: Обязательно.
14: Кто-то должен показать ему неформальные слабые места конкретного маршрута, звуки неисправного двигателя,
13: угу,
14: нюансы работы со старым оборудованием. Если старшее поколение массово покидает депо, эту институциональную память передавать становится некому.
13: Нагрузка на оставшихся мастеров возрастает кратно.
14: Да.
13: Они вынуждены закрывать свои смены и параллельно обучать новичков. Хроническая усталость копится, вероятность критической ошибки на транспорте возрастает. Образовательные решения, которые закладываются в учебные планы сегодня,
14: угу,
13: они создают зияющую кадровую дыру на десятилетия вперед. В итоге противоречие получается слишком заметным. Стране уже сегодня некому водить автобусы, ремонтировать поезда и обслуживать транспортную инфраструктуру, но редкое молодое поколение разворачивают к новому государственному приоритету беспилотникам. Сами технологии могут приносить пользу, однако обязательный курс для всех создает огромный резерв специалистов, чьи навыки одинаково пригодны и для гражданских, и для военных задач. Пока университеты готовятся отчитываться о современном образовании, пассажиры продолжат ждать не пришедший автобус, а предприятие искать очередного водителя или механика. Это был «Разбор дня». Спасибо, что слушали. Берегите себя и до встречи в следующем выпуске.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
1: Это не закончится никогда. Глава Минтранса призвал россиян в ближайшие годы потерпеть перебои в работе аэропортов из-за дронов.
15: Мы в Краснодаре не можем выехать из России. Посмотрите, аэропорт переполнен, рейсы задерживаются с утра и отменяются. Посмотрим, когда мы вылетим.
1: Похоже, как и очереди за бензином, опоздания и отмены авиарейсов в России теперь станут вариантом нормы. Глава Минтранса Андрей Никитин призвал россиян быть готовыми к периодическим закрытиям аэропортов из-за налетов беспилотников.
16: Мы однозначно справимся с этим в ближайшие годы.
1: То есть речь уже не о нескольких сложных месяцах, а о годах. Что это означает для российской авиации, объясняет авиационный эксперт Вадим Серов.
17: Каждое закрытие аэропорта запускает цепочку проблем. Самолеты задерживаются или уходят на запасные аэродромы. Экипажи выбиваются из графика. Пассажиров приходится пересаживать. И даже после открытия воздушного пространства последствия могут ощущаться еще несколько часов.
1: Но беспилотники оказались не единственной проблемой. Никитин впервые признал, что ситуация с авиационным топливом тоже не идеальна. По его словам, сложности есть и еще могут возникать. То есть Минтранс фактически признал непростую ситуацию, а значит, на самом деле она еще хуже, говорит экономист Антон Жуков.
2: Для авиакомпаний топливо является одной из основных статей расходов. Если возникают перебои или растет его стоимость, это увеличивает себестоимость перевозок. Поэтому одновременные проблемы с закрытием аэропортов и топливом создают для отрасли уже двойную нагрузку.
1: А Киев тем временем прямо предупреждает, что российское небо становится опаснее для гражданской авиации. Зеленский отдельно назвал Москву, Петербург и другие крупные города. Украина также уведомила об этом Международную организацию гражданской авиации. Насколько сильно дальние дроны могут изменить работу российской авиации, объясняет эксперт по безопасности Денис Артемьев.
18: Гражданская авиация не может работать по принципу «возможно, дрон не прилетит». Если существует реальная угроза, аэропорт обязан ограничивать полеты. Поэтому даже небольшое количество беспилотников способно нарушить расписание для тысяч пассажиров. И полностью избежать таких сбоев при регулярных атаках крайне сложно.
1: Так что министр транспорта, возможно, сказал сегодня больше, чем собирался. Россиянам уже предлагают привыкать не к временным неудобствам, а к новой реальности. Закрытые аэропорты, задержанные рейсы и проблемы с топливом. И ключевая здесь фраза – в ближайшие годы. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Радио «Лента». Прямая речь.
19: Президент Владимир Путин ответил на вопрос, сколько стоит килограмм яблок на Камчатке.
20: Это важный показатель, сколько стоит килограмм яблок, но важнее другое, как сделать так, чтобы уравнять уровень и стоимость жизни в разных регионах Российской Федерации. Мы к этому и стремимся, в этом, собственно говоря, и заключается наша цель, чтобы доходы от всех граждан, а главное, возможность пользоваться всеми благами цивилизации, в том числе и с точки зрения экономики,

0: По данным местных телеграм-каналов, в Подсочи в результате атаки также загорелся дивизион ПВО. Пожар возник в районе поселка Сириус на границе с Абхазией у реки Псоу. Сообщается, что там находится зенитно-ракетный комплекс С-300 либо С-400. Местные СМИ писали, что в этом же районе у пляжа Крылья Балтики прямо на берегу установили огромный радар. Территория Сириуса уже неоднократно была объектом для атаки беспилотников, отмечают местные жители.
1: Почему Сочи бомбят, я не понимаю. Должны Россию
2: бомбить. А Сочи что, не Россия? Смотри.
1: Видишь? Это рядом.
0: По данным местных жителей, перед взрывами сработали сирены воздушной опасности. Отдыхающих в некоторых отелях эвакуировали в подземные паркинги.
3: Папуль, тебе снимаю. Вот наша гостиница, вот здесь горит. Прикинь. Но это уже, он меньше горит, он просто выше гор был. Не переживай, я домой приеду. Все будет хорошо.
0: Основная цель атаки, как пишут местные телеграм-каналы, нефтебаза «Лукойл Югнефтепродукт» в поселке Сириус. Это в 30 километрах от Сочи. Очевидцы выкладывают в соцсетях кадры атаки и пожара.
4: Я не знаю, что там происходит. Ого, вот это прям гриб пошел. Смотри. Да, полный пи***.
0: По словам экспертов, устранять последствия пожара на нефтебазе очень сложно и долго. Украина в ответ на атаки по своей территории в последнее время выбирает целью именно НПЗ и нефтехранилище, говорит военный эксперт Николай Васильев.
5: Самое главное, что выбиваются очень большие емкости, то есть те емкости, которые могут действительно быть вот этими промежуточными хабами. Остается что? Держать солярку в цистернах на рельсах, например, да, и с рельс заправлять какие-то бензовозы и так далее. Все это неэффективно.
0: На фоне продолжающихся атак на нефтеперерабатывающие заводы и нефтебазы в России вновь возникла острая нехватка бензина. Очереди на АЗС растягиваются на километры. Эксперты отмечают, что если атаки будут продолжаться, дефицит топлива в стране будет ощущаться все острее. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
6: Радио «Лента». Прямая речь.
7: Вице-спикер Госдумы от «Единой России» Петр Толстой в разговоре перед дебатами с коммунистом Николаем Бондаренко заявил, что жизнь россиян сильно улучшилась благодаря запрету англоязычных вывесок.
8: И третий, значит, налоги, оптимизация, реформа здравоохранения. И третье?
9: Третье, например, я как пример вам могу привести, это закон о том, что у нас все вывески, все названия должны быть на русском языке.
8: Люди богаче от этого не стали, бедность не побеждена, вымирание не остановилось.
9: Мы перестали ощущать себя как колония.
8: А я спросил.
9: Когда вот это Гадюкина Вилладж и вот эти все.
8: А я спросил про улучшение жизни, поэтому давайте соответствовать. Первые два вы назвали в социальном направлении. А третья социальная реформа, закон.
9: Социальная.
8: Все-таки социальная. 25 лет, Петр. Это очень большой срок. Даже 26 уже. Или 25?
9: 25-26, да хоть...
8: Большой срок.
9: Согласен.
6: На радио «Лента» шок дня.
10: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в электростале, что привело к большим жертвам.
6: Радио «Лента», 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие новости. А военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
11: Чипы вместо нефти. Олег Царев о технологическом рывке Тайваня.
12: Экономика Тайваня выросла на 14,15% в первом

0: полугодии 2026 года. Лучший результат за 50 лет. И причина очень проста. Остров производит чипы для искусственного интеллекта. Именно тайваньская TSMC делает большую часть передовых чипов, на которых работают дата-центры и модели искусственного интеллекта по всему миру. И спрос на них сейчас бьет все рекорды. Экспорт за первый квартал подскочил почти на 36%, а годовой прогноз роста валового внутреннего продукта власти подняли до 11,5%, максимума за 39 лет. На волне этого бума президент Тайваня Лай Цзэндэ предложил выплатить каждому жителю по 10 тысяч тайваньских долларов, около 314 долларов США. Это дивиденды от искусственного интеллекта. Тайвань сегодня втрое богаче Китая по валовому внутреннему продукту на душу населения и выше по уровню жизни населения. Остров размером с Московскую область живет богаче Японии и Южной Кореи. При этом на Тайване нет ни золота, ни нефти, ни газа, ни алмазов. Вообще почти никаких природных богатств. Есть только трудолюбивые люди и верно выбранные приоритеты развития. Но у этого богатства есть и обратная сторона. Чем важнее для мира тайваньские чипы, тем сильнее за остров борются США и Китай.
1: Ракетный конвейер. Военкор подобный о более массовом производстве «Томагавк».
2: Соединенные Штаты Америки наращивают производство крылатых ракет «Томагавк». Вооруженные силы США приступили к масштабному увеличению выпуска крылатых ракет. Для этого заключен крупный контракт с концерном Raytheon. Стоимость соглашения составляет 22,9 миллиарда долларов. Средства направят в том числе на существенное расширение производственных мощностей. «Томахок» остается одним из ключевых инструментов армии США для высокоточных ударов на большой дальности. Сейчас объемы выпуска ракет остаются сравнительно невысокими. Всего несколько десятков изделий в год. По заявлению Пентагона, нынешний контракт призван решить проблему истощенных запасов и обеспечить более высокие темпы производства в среднесрочной перспективе. А там не удивлюсь, если опять всплывет тема передачи этих ракет Украине.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
4: Куда уходят миллионы? Солдаты на южнодонецком направлении без нормальной еды уже 6 дней. Бойцы ищут останки пищи в заброшенных домах и огородах. Гребешок с грейпфрутом. Камбала и оленина. Это меню, которым угощали президента Индонезии на Восточном экономическом форуме. Изысканность угощений ведущие российские СМИ обсуждают уже несколько дней. А военкоры взглянули на меню с другой стороны.
5: Хоть одна целая. На троих человек пожрать.
4: Российские военные на южнодонецком направлении утверждают, что уже 6 дней не получают нормального питания. На опубликованном видео остатки еды, найденной в заброшенных домах и огородах. Почему армейское снабжение может давать такие сбои, объясняет военный обозреватель Александр Гордеев.
6: Чем ближе подразделение находится к линии фронта, тем сложнее обычная логистика. Подвозить туда нужно не только боеприпасы, но и воду, продукты, топливо. Но 6 дней без нормального снабжения, если эта информация подтверждается, это уже не обычная задержка, а серьезный сбой в обеспечении подразделения.
4: Все чаще у родственников военных возникает вопрос, если военный бюджет измеряется триллионами рублей, то почему их близкие регулярно просят помощь с провизией? Причем речь не об изысках, а о базе. Крупы, картошка и даже вода – это настоящий позор, когда в сети появляются видео, что российский солдат на передовой ищет еду по чужим огородам, говорит военный эксперт Владимир Дорохов.
7: Большой военный бюджет совершенно не означает, что конкретный солдат автоматически получит все необходимое вовремя. Между деньгами в бюджете и банкой тушенки на передовой огромная логистическая цепочка. И если она где-то не работает, размер общих расходов бойцу уже никак не помогает.
4: И особенно ярко эта история выглядит именно сейчас, пока на ВЭФ обсуждают развитие Дальнего Востока и подают президентское меню, сами военные публикуют совсем другие кадры. Как такой контраст воспринимается на фронте, объясняет бывший военнослужащий Виктор Мельников.
8: Для бойца вопрос еды очень простой. Ему не интересно, сколько миллиардов выделено и сколько отчетов написано. Если продукты не приехали, значит снабжения для него нет. И когда на этом фоне человек видит, чем кормят чиновников и высоких гостей, объяснить ему, что на армию денег выделяется достаточно, становится довольно сложно.
4: подтвердить независимо, что подразделение действительно 6 дней остается без нормального питания, пока невозможно. Но опубликованные кадры дают очень наглядный контраст. У политиков гребешок, осетр или оленина. На передовой, по словам самих военных, остатки чужой пищи в заброшенных домах и огородах. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия». И мы расскажем это на всю страну.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
9: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели. С вами снова Геннадий Петрович. И сегодня мы разберем очень важную новость, которую давно ждали тысячи военнослужащих и их семьи. Речь пойдет о бесплатном проезде на военно-врачебную комиссию. Президент подписал закон, который наконец-то четко закрепил, что дорогу к месту военно-врачебной комиссии оплачивает Министерство обороны, а не сам военнослужащий. И теперь давайте разбираться спокойно с этим и по-человечески. Итак, как было раньше? Формально закон гарантировал бесплатный проезд в служебные командировки при переводе к новому месту службы, на лечение и обратно, и к месту жительства при увольнении. Но вот проезд на ВВК в перечень не входил. Что же это означало на практике? Направляют военнослужащего на ВВК, например, в другой регион, и говорят дорогу за свой счет, а потом еще и отказывают компенсировать расходы. И чтобы вернуть деньги, приходилось писать жалобы, обращаться в прокуратуру, идти в суд. В общем, абсурдная ситуация получается. То есть, если ты доброволец, например, из Барса, проезд на ВВК тебе оплачивали законом, а если ты кадровый военнослужащий, то уже нет. Так быть же не должно, и я сам не раз уже сопровождал подобные дела. Ну а что же изменилось теперь? Поправки внесены в статью 20 закона о статусе военнослужащих. Теперь прямо прописано, что бесплатный проезд предоставляется, цитирую, «к месту проведения военно-врачебными, врачебно-летными комиссиями военно-врачебной экспертизы и обратно». Это означает, что дорога к месту ВВК за счет Министерства обороны или другого ведомства, что расходы не могут теперь перекладываться на самого военнослужащего и что вопрос больше не нужно доказывать через жалобы и суды. Он теперь решен законом. Ну а что же, спросите вы, с сопровождающими? Вот здесь тоже отличные новости. Правом бесплатного проезда будут пользоваться не только военнослужащие, но и два сопровождающих лица. Это могут быть родители, дети, отец или мать супруга, супруги, родные и неполнородные братья и сестры. То есть, если состояние здоровья военнослужащего требует сопровождения, то дорога оплачивается и ему, и его близким. Что же это значит на практике? Если вас направляют на ВВК, неважно, в своем регионе или в другом, вы имеете право, во-первых, получить бесплатные билеты, либо оформить проезд по служебному требованию, либо вернуть деньги по ведомственным нормам, если билеты уже вами куплены. И главное теперь, никаких оплатите сами, а потом разберемся. Теперь все регулируется законом, а не как скажет командир или как решит какая-нибудь бухгалтерия. Итак, каков вывод? Эти поправки закрыли давнюю несправедливость и защитили одно из базовых прав военнослужащего – право на прохождение ВВК без финансовых потерь. Если вам отказывают оплачивать дорогу или говорят, что закон еще не действует, друзья, знайте, это нарушение, и в таких случаях я всегда готов помочь. Если вы столкнулись с тем, что вас направляют на ВВК за свой счет, не компенсируют билеты, требуют оплатить проезд родственникам или вообще не дают направлений на ВВК, пишите тоже мне. Я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия». а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты.
3: Говорят военкоры.
1: Патриотизм начинается с каждого. Военкор Астрахань о чиновниках с айфонами.
2: Вся ситуация с блокировками русских приложений на айфонах закончилась кучей громких заявлений о том, как несправедлив мир. Так а дальше-то что? Я просто не заметил, как депутаты, идеологи и публичные патриотические лица публично сжигают свои айфоны. Конечно, исключительно старые и потрепанные жизнью экземпляры, которые, как верный боевой конь, служили им в крестовых походах против внешнего врага многие годы. Но пришло же время сменить его на молодого, нет? У меня нет никаких претензий к простым людям, которые для работы или отдыха покупали себе качественное устройство с нужными функциями. Они жертвы обстоятельств. Но вот от людей важных и, не побоюсь этих слов, лидеров мнений, хотелось бы увидеть хорошие личные примеры. А то и про безопасность поговорили, и про права пользователей, и даже про то, как родину на джинсы когда-то променяли. Тут вот личный пример бы не помешал. Если что, у меня аналогичные вопросы еще про автомобили, дизайнерский шмот, часы и прочее.
1: Немецкая бригада у белорусской границы. Военкор Живов по восточном фланге НАТО и Минске.
10: НАТО усиливает восточный фланг. Германия развернет бригаду в Литве. Как сообщает Билд, к концу 2027 года планируется развернуть на постоянной основе почти 5000 военнослужащих Бундесвера. Цитата. «Создание немецкой бригады идет по плану. Если говорить о первом этапе, то мы даже опережаем график на 10 месяцев. Это означает, что строительство инфраструктуры продвигается очень успешно, и мы можем раньше приступить ко второй фазе», заявил глава литовского Минобороны Робертас Каунас. Сообщается, что 1800 немецких военнослужащих уже размещены в Литве. В июне они задействованы в учениях Freedom Shield, которые проходят на полигоне в Поброде, примерно в 20 километрах от границы с Белоруссией. В 2026 году, по данным Билд, в страну также дополнительно перебросят танковый батальон и подразделение мотопехотного батальона. Если ранее подчеркивался исключительно добровольный принцип отправки, то теперь в Бундесвере допускают и обязательное направление личного состава.
1: Не паникуй, но готовься. Военкор Андрей Медведев о подготовке наступления украинцев.
11: Сразу на нескольких направлениях прослеживается активность украинских разведывательных дронов. И ни с чем иным, как с определением направления главного удара и отвлекающего удара, это связать невозможно. Южное направление рассматривается противником как основное для нанесения удара. И Кимбургская коса, как место для высадки, напрашивается сама собой, просто с точки зрения военной логистики. И на самой косе боевые действия вести будет довольно трудно с нашей стороны, потому что с помощью беспилотников враг сможет создать киллзону и какое-то время удерживать часть косы. Не исключена также попытка десанта на Крым. Попытка самоубийственная, но с точки зрения информационной войны такой вариант враг наверняка рассматривает. Обращу внимание, что последний год подразделения украинской морской пехоты не были задействованы практически нигде. Вместе с тем они существуют, их накапливают. При этом стоит учитывать ситуацию на стыке Брянской области, Белоруссии и Украины. Все эти заявления Зеленского по поводу ретрансляторов, которые якобы стояли в Беларуси и которые якобы испугавшийся Лукашенко отключил, могут являться в определенной степени информационной операцией прикрытия иной военной активности. Мы ведь читаем в украинских источниках, что принято решение об отселении сразу полутора десятков населенных пунктов на границе в Черниговской области. С чего бы вдруг? Так вот, можно предположить, что враг попытается нанести один основной удар и минимум один, а скорее два отвлекающих. Например, в Брянском приграничье и на Кимбургской косе, основной же где-нибудь в районе Алешек с попыткой прорваться к Крымскому перешейку. Тыл, не паникуй, но будь готов.
3: Радио «Лента», 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: Месть Берлина. Германия передаст Украине ракеты и тысячи беспилотников в ответ на диверсии в Лейпциге. После истории в Лейпциге, где предположительно российский дрон пытался ударить по украинскому самолету, Германия решила усилить военную помощь Украине. По данным канала NTV, Берлин готовится передать ВСУ дополнительные ракеты для систем Айрис-Т и несколько тысяч ударных беспилотников. Первые поставки могут начаться уже в сентябре. Почему реакция Германии оказалась именно такой, объясняет политолог Александр Вебер.
12: Если немецкие власти считают Россию ответственной за произошедшее в Лейпциге, сокращать после этого помощь Украине было бы очень странным сигналом. Получилось бы, что давление сработало. Поэтому политическая логика здесь обратная. Показать, что подобные действия приведут только к усилению поддержки Киева.
4: И это еще не все. В Германии уже запущено серийное производство больше 5000 дронов для Украины. Контракт, по данным влиятельной газеты «Handelsblatt», стоит около 300 миллионов евро. Среди этих беспилотников будут и дальнобойные, способные преодолевать до 1500 километров. Их количество даст Киеву свободу для атак, объясняет эксперт по беспилотникам Михаил Воронов.
13: 5000 беспилотников, но это уже не отдельные поставки, а серийное промышленное производство. А дальность до 1500 километров существенно расширяет список потенциально достижимых целей. Отдельно производители обещают системы автономного управления, которые должны помогать дронам работать при радиоэлектронном противодействии.
4: И оружием ответ Европы не ограничивается. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после Лейпцига пообещала искать новые способы ударить по российскому военному бюджету и закрыть лазейки в санкциях, рассказывает эксперт по европейской политике Роман Штайнер.
6: Ответ сейчас развивается сразу по двум направлениям. Германия увеличивает военную поддержку Украины, а Евросоюз говорит об усилении экономического давления на Россию. И главное заявление фон дер Ляйен заключается в том, что после Лейпцига решимость помогать Украине не уменьшилась, а наоборот усилилась.
4: Москва тем временем все обвинения отрицает. Российский посол Сергей Нечаев назвал их абсурдными и предупредил, что действия Германии не останутся без последствий. А Владимир Путин обвинил Берлин в фальсификации доказательств. Но Германия свою версию менять, похоже, не собирается. Более того, после Лейпцига Берлин закрывает российское генконсульство в Бонне и усиливает военную помощь Украине и готовит дополнительные ракеты и тысячи беспилотников. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня. Радио «Лента». Прямая речь.
14: Жительница Архангельска рассказала, что их ранее запланированный отдых в Сочи длился лишь 3 дня.
15: Короче, наш заключительный день в Сочи. Приехали мы 1 сентября 2026 года. А сегодня 3 сентября, у нас выезд. 1 сентября на побережье мы вечером с детворой попали под атаку. Прямо над нашей головой ПВО сбивали ракеты. Ракета пролетела прямо рядом. Был, если честно, страх и ужас. Сразу же билеты взяли на 2 сентября. На 2 сентября память наша притупилась, и мы остались. Сегодня утром встали пораньше поехать на пляж. Приехали, выпили вкусный кофе с круассаном, увидели дельфинов. Все было классно, прекрасно. Пошли уже к морю, хотели зайти. И тут мощный взрыв. Просто бух! Черный дым. Сразу же эвакуация, люди побежали, мы быстренько вещи кое-как и начали бежать, на лестнице Милана упала, и потом был такой просто бабах, казалось, что это было прям рядом. Была слышна стрельба, мы быстренько искали укрытие, укрытия нету, укрытие было очень далеко. До него не стали уже бежать, вызвали такси, садились в такси, таксист увидел у себя мокрые шорты, сказал, нет, я вас не повезу, вы мокрые. У меня, конечно, истерика, я начала на него орать. Всю дорогу таксист ехал молча, вот, у нас посадил. Вот, что сказать.
3: У вас, как и у многих, накипело...
16: На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость.
3: Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут. На радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
17: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. Вы уверены, что вы здесь одни и сами решаете, куда повернуть или пойти? На самом деле, мы все лишь крошечная пыль в океане невидимой субстанции, которая пронзает нас каждую секунду. Темная материя и темная энергия составляют 95% Вселенной, оставляя нам, всему привычному миру, жалкие крохи. Кто на самом деле держит эти ниточки, управляющие движением звезд и, возможно, ходом наших мыслей? Представьте себе ночной океан. Вы видите только пену на гребнях волн, потому что она светится под луной. Но сама толща воды черная, глубокая и огромная, остается невидимой. Вот так и наша Вселенная. Мы, наши дома, планеты и даже далекое, великое Солнце — это всего лишь светящаяся пена. Все остальное — темная материя. История ее открытия звучит как детектив. В 1933 году Фриц Цвики, астроном с довольно скверным характером, заметил, что скопления галактик ведут себя странно. Они вращаются так быстро, что должны были разлететься, как грязь с бешено вращающегося колеса. Но их что-то держит. «Темное вещество», — сказал Цвики. «Оно не излучает свет, не отражает его, оно просто... есть. Оно обладает массой и гнет пространство, как тяжелый шар гнет натянутую ткань». Дальше больше. В конце 90-х ученые обнаружили темную энергию. Если материя — это клей, то энергия — это распорка, которая заставляет Вселенную расширяться все быстрее и быстрее. Это звучит как безумие, но мы буквально живем внутри взрыва, который не прекращается. Самые смелые гипотезы сегодня связывают эти невидимые силы с квантовым сознанием. Есть исследователи, которые предполагают, что темная материя — это информационное поле, некий архив Вселенной, в котором записаны все события. Эзотерики тут же окрестили это хрониками Акаши или миром духов. Мол, наши души — это сгустки этой самой невидимой энергии. Наука же пока топчется на месте. Десятилетиями физики в подземных лабораториях, вроде той, что находится под горой Гран-Сасса в Италии, пытаются поймать хотя бы одну частицу этой темной материи, так называемый ВИМП. Но датчики молчат. Мы чувствуем ее присутствие по гравитации, мы видим ее тень на фоне реликтового излучения, но не можем коснуться. Это создает жутковатое ощущение. Мы находимся в комнате, полной невидимых существ, которые двигают мебель, но мы никогда не сможем посмотреть на них, заглянуть им в глаза. А вдруг темная энергия — это не просто физическая константа, а чья-то воля, медленно растягивающая декорации нашего мира до тех пор, пока они не разорвутся. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
18: Руна дня на 5 сентября. Давайте спросим у рун, какой же день нам стоит пережить, какие эмоции, какие ощущения. Итак, у нас выпала руна Ивас. Ну, это руна силы, это внутренний стержень и умение противостоять испытаниям. Это руна могущественная очень. Это дерево тиса, корни которого уходят глубоко в землю, а крона тянется к небу. И она учит нас выдержке, стойкости, способности преодолеть трудности без суеты и паники. Ивас – это не про быстрый успех. Это про медленное, но верное движение вперед, которое в итоге принесет вам самые крепкие результаты. И в сфере работы и дел такая руна подсказывает, что продвижение возможно только через настойчивость и строгую дисциплину. В этот день вы можете столкнуться с преградами, может, какой-то бюрократией или сопротивлением со стороны других людей, но все это проверка на прочность. Здесь не стоит идти напролом, лучше найти мягкий, правильный стратегический подход, обдумать шаги и действовать последовательно. Еще эта руна говорит, если вы будете верны своим целям и проявите терпение, то победа окажется за вами. Особенно удачно день подходит для долгосрочных проектов. Может быть, планирование и работа, требующая усидчивости. А вот в отношениях и вас проявляется как необходимость укрепления связи. Это не про страсть и легкость, а все-таки про глубину и надежность. И, возможно, назрели разговоры, которые помогут прояснить какие-то взаимные ожидания, сделать ваш союз крепче. И если в паре есть кризис, и вас советуют не рубить с плеча, а все-таки попытаться увидеть корни проблем и работать над этим. Ну, если вам важны эти отношения. А вот для тех, кто только ищет новое чувство, ищет свою любовь, эта руна говорит, что не стоит бросаться в первое попавшееся знакомство, а лучше все-таки подождать, пока судьба приведет действительно подходящего вам человека. По здоровью руна и вас отвечает за глаза, за кости, опорно-двигательный аппарат, и при гадании на одну руну на состояние здоровья, это, в общем-то, положительный результат всегда. И если в данный момент у человека имеются уже какие-то проблемы, то они успешно решатся. Иногда еще руна советует взглянуть на ситуацию под другим углом. Например, может сменить методику лечения, может проверить другие органы, которые могут быть связаны с имеющимися симптомами. Или же просто начать вести здоровый образ жизни. И если, кстати, есть хронические заболевания, то стоит подумать о каких-то долгосрочных методах исцеления, а не о быстрой таблеточке. И руна здесь указывает также на важность работы с позвонком, с костной системой. То есть основой вашего тела, так же, как и вас, символизирует основу духа. И могу сказать, что 5 сентября станет каким-то днем и временем испытаний, но именно они помогут вам обрести внутреннюю силу. Здесь руна напоминает, что путь не всегда легкий, мы это все знаем, да, но в этом и заключается его ценность. Сохраняйте стойкость, действуйте мудро, спокойно, и вы заметите, что трудности оборачиваются для вас ступенями к новому уровню жизни. Так всегда. Мы всегда растем через кризисы, принимаем их уверенно, стойко и с верой в самое лучшее. Принимайте, благодарите и, конечно же, берегите себя.
3: У вас, как и у многих, накипело.
16: На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость. На радио «Лента» цифра дня.
19: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
16: Радио «Лента», 1557 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
14: Жительница Екатеринбурга, стоя ночью в очереди на автозаправочную станцию за бензином, размышляет о причине топливного кризиса и предлагает что-то делать.
20: Интересно, а люди будут долго все просто как бараны стоять на этих заправках, ночевать, дневать и молчать? Вот просто молча, блядь, стоять на заправках, как бараны, по 2-3 часа, потом, не заправившись, ехать на другую заправку, на пустом байке. Я вот сегодня заказала доставку бензина, мне домой привезли, потому что я сегодня весь день пыталась заправиться, и до последней капельки, и все, и мне не хватило. И я уехала на 2 каплях домой, просто поставила машину в паркинг, но у меня 3 детей, и мне, как ни крути, машина очень нужна. Периодически, да, где-то я могу ходить пешком, но периодически она очень нужна. И я заказала бензин, доставку из канистры. Мне привезли домой по 250 за литр. У меня 3 детей. Я не работаю. У меня нет доходов. Мы долго будем об этом молчать все? Почему нельзя? Вот, я не знаю, как это вообще затевается, вот эти какие-то забастовки, митинги, это как-то происходит вообще? Когда это закончится? Ну, начните кто-нибудь. Ну, люди есть же, которые какие-то инициативная группа какая-то. Ну, начните. Я думаю, что все присоединятся, я в том числе. Ну вот скоро у нас в Екатеринбурге грандиозное событие. В наш город прилетает причина вот этого всего. Почему нельзя просто перекрыть дороги? Ребят, ну есть же, ну кто-то инициативная группа. Ну ладно, я, мать разведенка с 3 детьми. Куда я там что пойду перекрывать? И то, я присоединюсь. Я присоединюсь, приеду, и если нужно, и буду точно так же стоять там, перекрывать дороги и все такое. Ну потому что, ну это безобразие, это просто такое издевательство над людьми. Вот понимаете, вот у меня 3 маленьких детей, я одна. Я 3 малышей положила спать и поехала просто в ночную смену на охоту с бензином. Я стою в очереди, просто вот уже час стою.
16: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
21: Никаких вольностей. Свободу митингов в Калининграде урезали с 4 до 2 мест, и те на отшибе. Чего так испугались чиновники? Опять в топе. Калининград сохранил статус города с самыми дорогими лекарствами в России. И это еще не предел. Куда уж больше. Калининградская область снова теряет туристов. Спрос на поездки в регион в бархатный сезон рухнули на четверть. Что отпугивает гостей региона и почему не задалась туристическая осень? Итак, похоже, власти больше не хотят ни видеть, ни слышать калининградцев. Региональное правительство вдвое, с 4 до 2, сократило число специально отведенных мест для проведения публичных мероприятий и выражения общественного мнения в Калининграде. Соответствующее постановление за подписью первого замгубернатора Валерия Шерина опубликовано на сайте правовой информации.
2: С 12 сентября, когда постановление вступит в силу, в Калининграде будет всего две площадки для митингов. Аллея в Южном парке на проспекте Калинина и у Театра эстрады. Это бывший дом искусств на Ленинском проспекте, 155, то есть на отшибе города. Ранее в число разрешенных мест для сбора граждан и проведения массовых акций входили также сквер у памятника землякам-космонавтам на проспекте Мира и площадь имени маршала Василевского. Там проходили различные акции. Например, митинги против застройки и усыпления бездомных животных, за строительство школы в Холмогоровке и акция «Он нам не царь», приуроченная к инаугурации Владимира Путина.
21: Ну а теперь количество мест, где можно было публично выразить свое мнение и в том числе несогласие с действиями властей, не только уменьшилось, но и отдалилось от центра города. Примечательно, что в других городах области с населением в десятки раз меньше, чем в Калининграде, площадок для легальных и согласованных митингов столько же или даже больше. Например, в Гусеве, где живет около 30 тысяч человек, есть целых 3 места для проведения массовых мероприятий, а в Советске с населением 37 тысяч – 2 такие площадки. А вообще, согласно предыдущему постановлению от 2014 года, в Калининградской области было создано 58 специальных мест для публичных мероприятий и выражения общественного мнения во всех 22 муниципалитетах. И если одних жителей региона власти ограничивают в проведении митингов, то другие напрочь лишены базовых потребностей. И это, как ни странно, происходит в век цифровых технологий.
2: В Багратионовском округе газификация поселка Приморская запланирована не раньше 2035 года. Об этом сообщили представители местной администрации в ответе на комментарии местной жительницы на странице губернатора Беспрозванных ВКонтакте. Поводом для ее обращения стали прогнозы метеорологов о будущей суровой и снежной зиме. Женщина пожаловалась, что из-за отсутствия газа людям приходится покупать буквально золотой уголь и дрова, и призвала региональные власти организовать помощь социально незащищенным семьям, а также обеспечить своевременную расчистку поселковых дорог и дежурство экстренных служб. В Багратионовском округе газификация поселка Приморская запланирована не раньше 2035 года. Об этом сообщили представители местной администрации в ответе на комментарии местной жительницы на странице губернатора Беспрозванных ВКонтакте. Поводом для ее обращения стали прогнозы метеорологов о будущей суровой и снежной зиме. Женщина пожаловалась, что из-за отсутствия газа людям приходится покупать буквально золотой уголь и дрова, и призвала региональные власти организовать помощь социально незащищенным семьям, а также обеспечить своевременную расчистку поселковых дорог и дежурство экстренных служб.
0: Чтобы протопить дома в такие аномальные морозы, угля и дров потребуется в 1,5-2 раза больше обычного. Цены на твердое топливо и так кусаются. А никакой финансовой поддержки или субсидий на закупку топлива от администрации нет. Пенсионерам и многодетным семьям просто не на что покупать лишние тонны угля. Натуральная транспортная блокада. Если в Калининграде технику хоть как-то выводят на дороги, то до наших поселковых дорог у администрации руки не доходят неделями. Нас просто завалит снегом. Как до нас доедет скорая помощь, если кому-то станет плохо? Как пойдет школьный автобус или машина с продуктами?
21: На эти возмущения в администрации Багратионовского округа, там же, на странице губернатора, ответили внушительным списком необходимых инженерных процедур для газификации Приморского и намекнули, что процесс затянется еще минимум на десятилетие. При этом чиновники напомнили, что жители поселка могут обратиться за субсидиями на покупку твердого топлива. А к кому обращаться, когда не хватает денег на необходимое лекарство? Вопрос больше риторический и касается следующей новости, которая мало кого удивит. Но хорошо проиллюстрирует особенности жизни в самом западном регионе России. Калининград снова в топе городов с самыми дорогими лекарствами в стране. Причем оказался на почетном 2-м месте, уступив только Санкт-Петербургу.
5: В августе средняя аптечная корзина в Калининграде подорожала на 0,4% и теперь стоит 7320 рублей. Опередили даже Москву с ее скромными 7290 рублей и уступили культурной столице. Там поболеть стоит 7380 деревянных.
0: При этом, по данным аналитиков сервиса «Мегаптека», по всей России аптечная корзина, то есть набор самых необходимых медпрепаратов, подешевела на 1%. А в Калининградской области, наоборот, продолжил расти.
21: Больше всего в прошлом месяце жители региона покупали обезболивающие, ибо жизнь последнее время, как говорится, боль. И препараты для зрения, видимо, ослепнув от цен практически на все. Одновременно упали продажи сердечно-сосудистых средств и контрацептивов. Тут уж причины придумайте сами. В общем, еда дорогая, жилье дорогое, теперь еще и поболеть. Удовольствие не из дешевых. Кстати, туристы особенности Янтарного края, похоже, смекнули и сделали выводы не в пользу Калининграда. Спрос на поездки в регион в бархатный сезон упал на 15% по сравнению с прошлым годом. Эксперты это выяснили, проанализировав продажи крупнейших операторов на сентябрь и первые две декады октября, сообщили в Ассоциации туроператоров России. Калининградская область теряет баллы в народном рейтинге туристических направлений из-за трех ключевых факторов. И далее подробнее.
2: Больше ясности в наблюдающееся недовольство туристов внесла член правления Союза экскурсоводов Калининградской области Татьяна Удовенко. Она указала в первую очередь на транспортную логистику, а точнее на отмены и задержки авиарейсов Храброво, которые оставляют туристов в подвешенном состоянии. А при этом поезд, выкупленный еще в начале сезона, никак не спасает ситуацию. Также Удовенко отметила рост цен, и к тому же отношение местных жителей к приезжим оставляет желать лучшего. В том числе из-за мусора на пляжах и роста стоимости жилья.
21: В свою очередь основатель проекта «Двухметровый гид» Константин Аверин добавил, что туристов отпугивает цена отдыха в Калининграде, которая выросла из-за дорогих перелетов и высоких капитальных затрат на строительство отелей. К тому же после начала СВО на фоне западных санкций и экономического кризиса россияне перешли в сберегательный режим экономии и сокращают необязательные расходы, в том числе на путешествия. Поэтому, по мнению Аверина, важно ценить гостей, ведь каждый 15-й рубль в регионе зарабатывается благодаря туризму. Но есть и хорошие новости. Калининградская область все равно вошла в топ-5 популярных направлений для осенних туров по стране с долей в 2,5% от всех продаж. Лидеры сезона – курорты Краснодарского края. На них приходится 42% всех туров. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: Радиолента. Балтийский лоцман.
7: Всем привет! С вами Балтийский лоцман. У НАТО уже готов план войны на Балтике. В нем расписано, что Альянс будет уничтожать в первые часы, где создаст зону для боевых дронов и по каким объектам может ударить в глубине России. О плане рассказала немецкая газета «Бильд» со ссылкой на свои источники. Они утверждают, что НАТО разработала новую концепцию сухопутной войны на случай, если Москва попробует устроить что-то в Литве, Латвии или Эстонии. Предполагаемый сценарий предусматривает, что боевые действия практически сразу перейдут на российскую территорию. А сам план состоит из трех этапов. Первый. Остановить российские ракеты, беспилотники и авиацию. Если начинается большая война, никто не станет просто ждать, пока ракеты долетят до Вильнюса, Риги или Таллина. Их будут сбивать в воздухе, а одновременно постараются уничтожить то, откуда их запускают. Пусковые установки, аэродромы, склады, радары и системы ПВО. Логика простая. Если из дома по вам стреляют, можно ловить пули возле собственного забора, а можно попытаться выбить оружие из рук стрелка. На военном языке это называется подавлением угрозы. И одним из первых российских регионов, который окажется внутри такого конфликта, станет Калининградская область. Здесь размещены силы Балтийского флота, военные аэродромы, ракетные подразделения, радары. То, что в мирное время никто не замечает, но в случае большой войны те же объекты превращаются в цели. А если ПВО подавлено, то атаковать становится гораздо проще. Поэтому первые часы войны – это борьба за возможность видеть, стрелять и летать. Именно здесь особенно хорошо заметно, как изменилась ситуация за последние годы. Нам объясняли, что война отодвинет НАТО от российских границ и сделает страну безопаснее. В результате Финляндия и Швеция вступили в альянс, хотя не планировали. Балтийское море почти полностью окружено странами НАТО, а Польша строит укрепления и закупает оружие. Теперь западные военные еще и готовят сценарии уничтожения российских объектов. Странное получилось отдаление НАТО. Альянс вроде бы отодвигали, а он оказался еще ближе. Но вернемся к плану. Второй этап – создать вдоль границы автономную зону боевых действий. Звучит сложно, но идея понятная. Представьте широкую полосу земли, где постоянно работают беспилотники, камеры, датчики и наземные машины без экипажей. Вместо сплошной стены из солдат появляется стена из электроники. В воздухе дроны, на земле роботы, в лесах камеры и датчики движения. Задача такой зоны – заранее заметить наступление, замедлить его и заставить войска двигаться туда, где их уже ждут. Это не фантастика. Добро пожаловать в современную войну. Конечно, люди все еще нужны. Только теперь они не сидят в танке, а сидят в офисе за компьютером или держат в руках джойстик. Но мы отвлеклись. Третий этап. Удары по снабжению российских войск. Армия не может долго воевать только за счет того, что солдаты принесли с собой. Технике нужно топливо, артиллерии, снаряды, людям еда, лекарства и подкрепление. Все это перевозят по дорогам и железнодорожным путям, хранят на складах и распределяют через крупные узлы. Если уничтожить один танк, армия потеряет один танк. Если разрушить дорогу или станцию, по которой доставляют топливо, без движения могут остаться десятки машин. Поэтому целями становятся абсолютно все мосты, железнодорожные узлы, склады и ремонтные базы. Причем такие объекты могут находиться далеко от границы. Именно поэтому современная война не помещается в аккуратную полосу на карте. Фронт находится в одном месте, а ракеты прилетают за сотни километров от него. И в этом главный урок для калининградцев. Даже высокоточное оружие не создает вокруг военного объекта волшебный купол. Ракету могут сбить, обломки падают вниз, наведение может ошибиться, а ударная волна не спрашивает паспорт и политические взгляды. Поэтому разговоры о прямой войне с НАТО звучат бодро только в телевизионной студии. Там можно двигать стрелки по карте и обещать дойти куда угодно. На настоящей карте между военными значками находятся здания с обычными людьми. А теперь главное, а можно ли доверять каким-то газетам? И да, и нет. Пока одна сторона официально не объявит войну другой стороне, все мнения и прогнозы остаются мнениями и прогнозами. Но одно можно сказать точно. Описанная логика соответствует тому, как крупные армии готовятся к возможному конфликту. Было бы гораздо удивительнее узнать, что у НАТО нет плана на случай нападения на своих членов. Как было бы странно обнаружить, что у российского генштаба нет сценария войны с НАТО. Военные заранее рассчитывают худшие варианты. Где могут наступать войска, какие дороги использовать, сколько времени займет переброска подкреплений, какие объекты защищать и какие уничтожать у противника. Самое опасное здесь не планы как таковые. Опаснее то, что обе стороны все лучше готовы к конфликту и все меньше доверяют друг другу. В такой обстановке достаточно ошибки. Неопознанный беспилотник пересек границу. Радар показал приближающуюся цель. Один командир решил, что начинается атака. Другой увидел подготовку ответного удара и тоже решил не ждать. На бумаге всегда есть время позвонить и разобраться. В реальности решение иногда приходится принимать за минуты. Так что вопрос не в том, нападет ли НАТО завтра. Доказательств такого решения нет. Вопрос в другом. Если специальная военная операция должна была сделать Россию безопаснее, почему спустя несколько лет границы укреплены сильнее, две новые страны вступили в НАТО, а западные военные готовят сценарии ударов по российской территории? И сколько еще шагов осталось между картой на столе и настоящими взрывами? Подписывайтесь на социальные сети Балтийского лоцмана и услышимся в новом разборе полетов.
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок.
16: вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
8: Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». «Голос темного времени» в эфире каждый вечер. Главные новости дня.
9: Опять покушение. В Энгельсе стреляли в генерала, который командует бомбардировочной авиационной дивизией ВКС. Рассказываем всю хронологию событий. О том, что в Саратовской области подстрелили офицера ВКС, стало известно 3 сентября. По предварительной информации, в него несколько раз выстрелил неизвестный мотоциклист в шлеме. Пули попали в голову и живот. Генерал сейчас находится в тяжелом состоянии в больнице. Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство военнослужащего.
22: На месте, где совершено покушение на военнослужащего, изъяты гильзы и пули от огнестрельного оружия. Работают следователи и криминалисты. Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство и незаконном обороте оружия. Пострадавший госпитализирован, ему оказывают медицинскую помощь.
9: Имя пострадавшего в следкоме официально не называют, но по данным СМИ речь идет о генерал-майоре Николае Варпаховиче, командире 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии ВКС РФ. Генерала связывают с ракетными ударами по Украине, отмечает военный эксперт Егор Андреев.
23: На Украине считают, что Николай Варпахович причастен к ракетным ударам по стране, в том числе по Умнее детской больнице в Киеве. Также его подразделения подозревают в ударах по энергетической инфраструктуре Украины в 2022-2023 годах.
9: Всего за несколько дней до покушения 31 августа украинские правоохранительные органы заочно сообщили Николаю Варпаховичу о подозрении. Следствие на Украине считают его причастным к ракетному удару по детской больнице «Ахмадет» в Киеве. По данным украинских следователей, именно подчиненные Варпаховичу подразделения дальней авиации запустили по больнице крылатую ракету Х-101 класса «Воздух-Земля» с бомбардировщика ракетоносца Ту-95МС. Зеленский уже косвенно подтвердил причастность Украины к покушению на офицера ВКС России в Саратовской области 3 сентября.
24: Будут и наши асимметричные операции в ответ на российскую тактику. Где бы ни прятались российские преступники, их найдут. И сегодня есть очередное подтверждение этого факта, подтверждение на территории Саратовского региона.
9: Согласно утечкам данных, которые изучили журналисты, одним из адресов Николая Варпаховича действительно указан поселок Пробуждение в Энгельском районе Саратовской области. Это далеко не первый такой случай. В августе в Севастополе было совершено покушение на офицера Минобороны Роберта Шагеева. Погиб он и еще 4 человека. А в феврале в Москве было совершено покушение на заместителя начальника главного разведуправления Генштаба генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. В прошлом году в результате взрыва автомобиля в микрорайоне авиаторов в подмосковной Балашихе погиб замначальника главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-майор Ярослав Москалик. А до этого в результате взрыва в Москве погиб генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Похоже, что в России не могут защитить даже высокопоставленных генералов и чиновников, отмечают эксперты. По их словам, очередное покушение на офицера ВКС в Саратовской области говорит о том, что охота на военных продолжается. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радиолента. Прямая речь.
14: Официальный представитель ФСБ Свердловской области Елена Докучаева объяснила, почему подростки нападают на школы.
1: К сожалению, до сих пор в ряде игр, которые не российские, существует возможность, когда игроки могут проиграть сценарий нападения на учебные заведения. Воссозданы прям карты, в которых они непосредственно проигрывают тот сценарий, который уже когда-то происходил. Да? То есть нападение уже было совершено, и они чувствуют себя такими террористами в игре. И вот это на самом деле самое страшное, потому что грань между переходом из игры в реальность, она у подростков порой стирается. У них нет все еще критического мышления, и они могут сами не заметить, как произойдет вот тот самый процесс самовербовки, когда идея о том, что напасть на кого-то, это как будто бы норма, что я могу так прославиться, и что если о нем все написали, то и обо мне все узнают. И вот тогда вы поймете, что я не тихоня, и заявлю я о себе, и это на самом деле страшно. Поэтому родителям важно смотреть, во что играет их ребенок, и, конечно же, кто является кумиром

0: После индексации почти на 2% в начале года, с 1 октября средние тарифы на жилищно-коммунальные услуги по стране увеличатся еще на 15%, пишет Центробанк в докладе об основных направлениях денежно-кредитной политики. Эта оценка сделана на основе опубликованных параметров индексации по регионам, отметили в Центробанке.
1: Догоняющий рост тарифов с учетом необходимости реализации вот инвестиционных программ и проектов по модернизации коммунальной инфраструктуры привел к тому, что в текущем году индексация значительно превысила уровень инфляции и сформировала дополнительный вклад в рост цен.
0: Согласно распоряжению правительства, максимальный рост средних тарифов с 1 октября ждет жителей Ставропольского края и Дагестана, а также Тамбовской и Тюменской областей. В Москве тарифы должны увеличиться на 15%, а в Санкт-Петербурге – на 14,6%. При этом в отдельных муниципалитетах региональные власти имеют право увеличивать тарифы сверх установленного для региона уровня, отмечает юрист Илья Дунаев.
2: Например, в Пермском крае базовый уровень индексации составит 15%, но допускается также отклонение еще почти на 15%. В Тверской области при базовой индексации на 13,7% возможно дополнительное увеличение почти на 10%. В Ставрополье в отдельных муниципалитетах возможна индексация практически в 1,5 раза, 22% роста по базовому тарифу и еще почти столько же отклонения.
0: Суммарная инфляция тарифов на коммунальные услуги за год может составить около 17%, что сделает ее рекордной с 2009 года, согласно данным в Единой межведомственной информационно-статистической системе. Тогда, на конец года, рост стоимости услуг ЖКХ составлял более 19,5%. Россияне говорят, что чиновники потеряли связь с реальностью, мол, тарифы и так слишком высокие.
3: Я думаю, я и так достаточно плачу.
4: Только за то, чтобы снизить.
5: И так бешеные цены. 40 метров 3,5 тысячи. Это нормально?
6: Представляете, когда у людей зарплата, не будем озвучить, и какая пенсия у пенсионеров? Но еще если на 15% поднять коммунальные услуги, будет очень весело для пенсионеров.
7: Категорически против повышения тарифов.
8: Почему?
7: Потому что у страны есть ресурсы, не связанные с побором населения. Вот и все.
0: Согласно обновленному макроэкономическому прогнозу правительства, который подготовили в Минэкономразвитии, темпы индексации тарифов ЖКХ вырастут практически вдвое по сравнению с изначальными планами. А накопленным итогом за 2025-2028 года составят около 40,5%. Такая индексация тарифов неизбежно отразится на ценах. Это усложнит Центробанку достижение цели по уровню инфляции, отмечают экономисты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
9: Радио «Лента». Прямая речь.
10: Заведующая кафедрой истории и международных отношений Волгоградского государственного университета Екатерина Архипова потребовала от студентов сообщить номера своих избирательных участков и проголосовать в первый день выборов в Государственную Думу.
11: Выборы проходят с 18 по 20 сентября, но так случилось, что мне нужно знать о том, что вы проголосовали еще в пятницу. Вот такая вот у меня формулировка, такая просьба к вам. И следующий момент, тоже два момента, еще раз обращаю внимание, это день и второй момент – избирательный участок. Вот избирательный участок мне нужен буквально сегодня-завтра. Поэтому старосту прошу собрать список. Если те, кто проживает не по прописке, зарегистрируйте номер избирательного участка ближайший через сутки, это можно сделать. Соответственно, от старосты я жду список избирательных участков, а от вас потом я жду, что вы проголосовали 18 числа. Ну, вот так. И получается, что сейчас на госуслугах вы этот избирательный участок можете себе выбрать, но, еще раз подчеркиваю, я вас не спрашиваю, за кого вы голосуете. Меня интересует только факт, что вы там были.
9: На радио «Лента». Потеря дня.
12: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
9: Радио «Лента», 1557 АМ.

0: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуаций из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
1: Инструктор учебного центра по направлению беспилотных летательных аппаратов с позывным «Кай» о том, как украинские беспилотники превращают дорогу на Крым в смертельно опасное путешествие.
2: Набирает обороты тема по дронам. Кто-то их называет «Марсианин» второй модели, кто-то их называет «Хорнет». «Хорнет», наверное, более правильное, так как разработка изначально это американская, и Украины уже, скажем так, допиленная до того состояния, когда можно непосредственно уже в боевых действиях ее применять в текущих реалиях конфликта. Это сейчас, наверное, самая такая актуальная тема, да, именно по даже не дипстрайкам, не по дронам, которые вглубь тыла, например, там у нас недавно на Урал летало, а вот те, которые работают не в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения, то есть на удалении 50-100 километров от линии фронта, и перерезают нам очень важные логистические сухопутные коридоры в Крым, например. А вот в частности, да, у нас трасса Мариуполь-Крым сейчас очень активно атакуется как раз с применением вот этих... Пока что... Атакуются в основном военные цели, то есть это Уралы, КамАЗы, большие машины, да, военного назначения, недалека перспектива, когда будет атаковаться все подряд, и противник к этому идет. Это им декларируется напрямую, то, что не будет вообще никакой жизни на этой дороге. Сегодня будут атаковать Урал, и завтра уже, вот я думаю, этим летом мы увидим поражение гражданских целей именно массово, целенаправленно. Так что передвижение в Крым по вот этой трассе Новороссия, да, кажется, она называется, это мероприятие очень опасное. Если вы собираетесь ехать в Крым, ну, лучше воздержитесь от перемещения именно по такому коридору. Возьмем тот же Хорнет, да, насколько я помню, он до 200-300 километров в час может скорость развивать, так как это самолетный тип, да, он с хорошими двигателями может набирать любую скорость, которая скорость машины превышает на порядок. То есть уехать, если он уже на вас вышел, ни в коем случае не получится. Да, единственный у нас всегда так, подразделения, которые непосредственно на ОБС работают, мы не пытаемся уезжать от дронов никогда. То есть самое первое действие, что совершает водитель, это останавливает машину, далее все из машины в разные стороны разбегаются, чтобы, соответственно, у оператора дрона было, ну, как бы, он не всех поразил сразу, во-первых, во-вторых, он может по транспорту отработать, и личный состав таким образом выживет. Уехать от дрона практически всегда бессмысленно. Заметить дрон из машины крайне тяжело, особенно если у вас нету специальных средств радиоэлектронной разведки, даже банального дрон-детектора. То есть услышать вы его не сможете просто потому, что у вас двигатель в машине будет работать гораздо громче.
0: Радиолента. Прямая речь.
3: Напуганная жительница Сочи поделилась видео в соцсетях, где рассказала, что за последних полгода такой бомбежки еще не было.
4: Ой, чтобы вы понимали, я уже вся расплакалась здесь 10 раз. У нас просто, меня вот трясет вообще не по-детски просто. Фух, ребятушки, это очень страшно на самом деле. Сколько я здесь нахожусь? Апрель, май, июль, август, сентябрь прошел. Полгода почти. Ни разу такого не было. Типа, было пару раз так вот, раз бомбанут, два бомбанут, а тут прям, короче, раз бомбят, два бомбят, у меня мурашки просто по всему телу идут. Я сижу дома одна, у меня подруга не может прилететь. Это просто что-то с чем-то. И просто бах, бах, бах, тут сейчас вообще, у меня дом трясется, когда бабахи идут эти. С одной стороны, там все пробабахали, сейчас тут бомбят, это что-то с чем-то. Это просто трэш, ребята. Очень страшно, очень страшно.
0: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
5: официально господин Путин отверг возможности мобилизации в России. Но мобилизация все равно состоится, сейчас объясню вам почему. Во-первых, посмотрите на поведение господина Путина. Ну, те из вас, кто внимательно и давно наблюдают за президентом, понимают, да, что вот по его поведению, по его манере говорить, манере двигаться, можно, в принципе, предсказать достаточно много. Потому что господин Путин окружен лизоблюдами и подхалимами, как практически всегда и любой президент на самом деле. И эти лизоблюды и подхалимы, они боятся что-то говорить против воли государя. То бишь, вот как-то государь так себя ведет, ну и хорошо, пусть ведет себя как хочет, лишь бы он был доволен нами. Так вот, что происходит на самом деле? Господин Путин вот своей манерой физического движения и своих физических активностей давным-давно уже всех людей, наблюдателей, которые в теме, да, вот он всегда их как бы информирует о том, что он сделает на самом деле заранее, да? И его физические движения, физическая активность, они не имеют общего ничего с тем, что он скажет. Потому что его тело все сказало намного раньше. Объясню. Когда господин Путин о чем-то размышляет, он идет немножко тяжело. Вот он немножко тяжело двигается. Те из вас, кто ходит в спортзал, да? Ну, это вот как будто у тебя висит штанга какая-то на плечах. Понимаете? Вот ты встал, и вот ты сейчас будешь приседать или еще делать какое-то движение, но уже со штангой на плечах. И она не самая тяжелая. Ты понимаешь, что ты это сделаешь в конце концов? Ну, вот как-то ты готовишься к этому, да? Гриф давит на дельты, на плечи, вот ты устраиваешься, вот у тебя вот какой-то подготовительный этап идет, понимаете, чтобы не облажаться. Вот так себя господин Путин ведет, когда он только принимает какие-то решения, когда решение не принято. Он сидит немножечко сгорбившись, понимаете? Он движется, да, быстро, нормально, но не так легко, как зачастую бывает. То бишь мыслительный процесс – это позиция, да, это ответственность перед собой, перед страной, перед историей, перед миром. Все это, естественно, давит. И можно понять, что тогда решения нет никакого, когда господин Путин себя так ведет. И это иногда отражается в речи. Он говорит, да, мы посмотрим, мы решим, что-то сделаем, надо заслушать, нужно будет что-то решить. И говорит он в таких случаях обычно медленнее и дольше подбирает слова. Почему? Потому что нет решения. Понимаете, есть пространство вариантов решения. Можно и так, и так, и так пойти. Но самого решения еще нет. Оно не сформулировано. Поэтому нужно слова подбирать тщательно. А тщательно подбирать нужно думать. И это долг. То есть медленнее речь, медленнее походка. Такая вот здесь небольшая горбинка, когда господин Путин сидит. Понимаете, взгляд двигается направо, налево. Вот как бы человек ищет решение. На него что-то давит, и он ищет решение. Но когда господин Путин уже принял решение, он идет так, как вот он идет в последние дни. Он идет в припрыжку легко, как школьник на 1 сентября к любимой учительнице. Не знаю, там, допустим, отличник, школьник идет последний раз на последнюю линейку. Он знает, что больше это не повторится, у него хорошее настроение, он чуть ли не подпрыгивает, понимаете, от радости. Речь его быстра, речь его ярка, он шутит, искрится, смеется, потому что не надо ничего выдумывать. Все решения уже приняты, понимаете? Вот все уже решено. Я сразу хочу заметить, это ничего общего со словами не имеет. Когда человек себя так ведет, он для себя уже все решил. А что он скажет, на самом деле это не важно. Так вот сейчас господин Путин практически парит над землей. Он легко передвигается, быстро говорит, образно, красиво. Вот все, на него ничего не давит, никакой груз ответственности, потому что решение принято. А самый главный нюанс касательно поведения господина Путина заключается в том, что вот когда вот так вот он в припрыжку двигается, искрометно разговаривает и сияет, излучает какую-то энергию, то, что он говорит, всегда оказывается просто дымовой завесой. Все, он в эти секунды как бы играется аудиторией и играет с оппонентами. У него спрашивают, будет нападение на Украину? Да нет, вы что, какое нападение на Украину? Тоже веселый был, кстати, совершенно в 2022 году. А в Беларуси ваши войска останутся надолго в 2021 году, господина Путина спрашивали. Да нет, это просто учение. Он как бы в поддавки играет с аудиторией. Что вам, непонятно, что ли? Ну, я вам вот так вот скажу, да, вот я играю с вами. А вам что, не ясно? Отец пьющий был или что? Или просто упали с табурет когда-то в детстве? Ну, все понятно, правильно? Как вы хотите, чтобы я вам это подтвердил? Нет, а ну-ка подумать чуть-чуть, покрутите там шариками за роликами, да? То же самое и сейчас. Вот это вот паттерн господина Путина. Вам это скажет любой человек, который профессионально занимается личностной психологией, что у каждого организма существует индивидуальный язык тела, который намного-намного важнее и честнее, нежели язык вербальный, то бишь речь. Тело все расскажет до того, как человек произнесет слова. Все понятно из тела. И у господина Путина вот всегда такая вот походка в припрыжку, вот такой вот язык тела, он предшествует тому, что он будет фантазировать свои речи, понимаете, играться он будет с аудиторией. И еще что важно понимать, что господин Путин вот именно в такие моменты, когда он ходит в припрыжку, искрометно что-то говорит, как-то шутит, господин Путин всегда использует яркие речевые обороты, когда он фантазирует или когда он, как бывший разведчик, кстати, вводит аудиторию в заблуждение. У него всегда есть какие-то метафоры, сравнения. Так что точно и в этот раз он говорит, так нет, какая мобилизация, вообще нет никаких условий. Приглашает вас в игру, неужели вам все... Ну вы что, слепые, вы не видите? Ну вы не видите, что ли, что непонятно, что все это будет? Вам что, непонятно, где находится сейчас страна, где находится сейчас война и где находится сейчас армия? Ну, серьезно, вы что, последние 4 года на Луне находились, спрашивает как бы аудиторию господин Путин. Вы не видите, что у нас на Москву уже по 1000 дронов летят каждый день, и рано или поздно они пролетят на Москву? Это не видите, да? Не будет мобилизации, конечно, зачем она? Никаких нет предпосылок, говорит как бы вам господин Путин. То, что фронт застыл, стоит 2 года на месте, а иногда он даже не то, что не наступает, это отступает. Вот это вам непонятно, вы это не видите, не читаете это нигде, да? Не попадается, говорит как бы вам господин Путин. Конечно, нам не нужна мобилизация. Зачем? За нас, я не знаю, комары будут воевать, да? Или там Северная Корея приедет. Вот понятно, что увидели, что происходит на самом деле на фронте, и спешно все эвакуировались, да? И Северная Корея говорит, не-не-не, нафиг надо, мы все сдохнем через 2 минуты в бою. Неужели непонятно, как бы говорит господин Путин, что все есть, все мобилизационные планы, все готово. Просто сейчас выборы. Вот не надо дергаться, не надо расшатывать лодку. Вы проголосуйте, а потом мы втихую все сделаем. Это же ясно, вы же не дураки, вы же понимаете, как бы говорит всем господин Путин. Поэтому будет такая мобилизация, которой еще у России не было. Потому что ходов нет других у России. Не получается переломить ход войны. Не выходит. Нет других ходов, только мобилизация. Конечно, как-то красиво это обставят, что мы не собирались, ну вот в связи с очередной террористической атакой кровавого режима, нацистские прихвостни, вот как-то это все будет расписано, скорее всего, Дмитрием Анатольевичем Медведевым, и втихую начнут подбирать людей. Вот просто втихую по основным специальностям, а публично будут, естественно, все это какое-то время отрицать. Господин Путин уже начал. Ну, знаете, как обещать не означает жениться. Вот это именно тот случай.
6: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
7: Радио «Лента». Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
8: Пехоте рано или поздно будут все. Зачем курсантов-поваров решили обучать управлению дронами? Программу подготовки поваров действительно хотят добавить управление воздушными дронами и наземными роботами. Официальная задача звучит так. Нужно доставлять на передовую сухпайки и горячую еду. Туда, куда обычная машина уже не доедет. Причем учить будут серьезно. Работа под воздействием РЭБов, преодоление препятствий, доставка грузов в условиях, максимально приближенных к боевым. Зачем современной армии понадобился повар с джойстиком от дрона, объясняет военный обозреватель Алексей Романов.
9: Последние километры до передовой сегодня стали самым опасным участком снабжения. Любая машина быстро обнаруживается дронами и превращается в цель. Поэтому продукты, боеприпасы и медикаменты все чаще приходится доставлять маленькими воздушными беспилотниками или наземными роботами. Вот и получается, что современному военному повару уже недостаточно уметь только готовить.
8: Однако у курсантов возник другой вопрос. Если повар обучится управлять беспилотником, долго ли он останется только поваром? На фоне массовых жалоб солдат на переводы специалистов в совершенно другие подразделения, чаще всего штурмовые, ответ «нет» выглядит однозначным, говорит военный аналитик Сергей Ковалев.
10: Само обучение работе с дронами логично. Проблема начинается тогда, когда дополнительный навык превращается в основание использовать человека совсем не по его специальности. Оператор БПЛА сегодня полноценный участник боевой работы и одна из приоритетных целей противника. Поэтому граница между тыловиком и бойцом переднего края становится очень тонкой.
8: Параллельно для продовольственных подразделений разрабатывают мобильные кухни и пекарни на грузовиках, способные кормить несколько сотен человек. Получается почти новая армейская профессия, говорит эксперт по истории войны Илья Миронов.
9: Современная война постепенно уничтожает понятие безопасной армейской специальности. Водители, связисты, ремонтники, медики, теперь повара, работают в зоне действия дронов. А чем больше военнослужащих получают универсальные боевые навыки, тем проще командованию при необходимости перебрасывать их туда, где возник дефицит людей.
8: Пока Минобороны говорит именно о доставке еды, а не о вербовке поваров в штурмовики. Но тенденция очевидна. Война дронов добралась уже и до армейской кухни. И профессий, позволяющих гарантированно остаться подальше от передовой, становится все меньше. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
7: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
8: Месть Берлина. Германия передаст Украине ракеты и тысячи беспилотников в ответ на диверсии в Лейпциге. После истории в Лейпциге, где предположительно российский дрон пытался ударить по украинскому самолету, Германия решила усилить военную помощь Украине. По данным канала NTV, Берлин готовится передать ВСУ дополнительные ракеты для систем Айрис-Т и несколько тысяч ударных беспилотников. Первые поставки могут начаться уже в сентябре. Почему реакция Германии оказалась именно такой, объясняет политолог Александр Вебер.
11: Если немецкие власти считают Россию ответственной за произошедшее в Лейпциге, сокращать после этого помощь Украине было бы очень странным сигналом. Получилось бы, что давление сработало. Поэтому политическая логика здесь обратная. Показать, что подобные действия приведут только к усилению поддержки Киева.
8: И это еще не все. В Германии уже запущено серийное производство больше 5000 дронов для Украины. Контракт, по данным влиятельной газеты «Handelsblatt», стоит около 300 миллионов евро. Среди этих беспилотников будут и дальнобойные, способные преодолевать до 1500 километров. Их количество даст Киеву свободу для атак, объясняет эксперт по беспилотникам Михаил Воронов.
12: 5000 беспилотников, это уже не отдельные поставки, а серийное промышленное производство. А дальность до 1500 километров существенно расширяет список потенциально достижимых целей. Отдельно производители обещают системы автономного управления, которые должны помогать дронам работать при радиоэлектронном противодействии.
8: И оружием ответ Европы не ограничивается. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после Лейпцига пообещала искать новые способы ударить по российскому военному бюджету и закрыть лазейки в санкциях, рассказывает эксперт по европейской политике Роман Штайнер.
9: Ответ сейчас развивается сразу по двум направлениям. Германия увеличивает военную поддержку Украины, а Евросоюз говорит об усилении экономического давления на Россию. И главное заявление фон дер Ляйен заключается в том, что после Лейпцига решимость помогать Украине не уменьшилась, а наоборот усилилась.
8: Москва тем временем все обвинения отрицает. Российский посол Сергей Нечаев назвал их абсурдными и предупредил, что действия Германии не останутся без последствий. А Владимир Путин обвинил Берлин в фальсификации доказательств. Но Германия свою версию менять, похоже, не собирается. Более того, после Лейпцига Берлин закрывает российское генконсульство в Бонне и усиливает военную помощь Украине и готовит дополнительные ракеты и тысячи беспилотников. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
7: Говорят военкоры.
13: Трех дней не вышло. Военкор-канал «Старше Эды» о том, почему Европа тянет время.
14: Глядя на европейское перевооружение, нужно осознавать одну простую вещь. Они стремятся максимально долго продлить сопротивление Украины. В первую очередь потому, что осознают недостаточность своих арсеналов и своих усилий по переоснащению войск для возможной войны с Россией. Украина сейчас имеет больше брони, артиллерии, ПВО и ракетных установок, чем любая другая страна Европы, кроме Польши. Для всех остальных война украинского масштаба закончится за месяц, в ходе которого сгорит в киллзоне оставшийся арсенал. Поэтому остается снабжать дронами украинцев и надеяться, что мы устанем раньше, чем они кончатся. И мы действительно устаем. Война штука тяжелая, особенно когда за три дня не вышло.
13: Военный журналист Анастасия Кашеварова о цене ударов по российскому тылу.
15: Как же меня раздражает это выражение «психологическая атака». Когда по вашему дому, не дай бог, прилетит вражеский дрон, вы также будете говорить, мол, не надо тут панику разводить, это всего лишь психологическая атака. Почему удары вглубь России пытаются подать народу, по которому бьют, как психологическую атаку? Назвать системное выбивание крупнейших предприятий ТЭК, заводов сектора военно-промышленного и производств АПК психологической атакой неграмотно и абсурдно. Государство теряет жизни людей, несет серьезный удар по экономике, оголяет участки фронта, сталкивается с проблемами логистики армии и теряет доверие граждан. А использование ярлыка «психологическая атака» связано с попытками снизить тревогу населения, уйти от ответственности, скрыть масштаб ущерба, сохранить образ силы государства, представить противника бессильным и закрыть общественную дискуссию. Но это самообман и обман населения. Так нельзя.
13: Не лезьте под огонь. Военкор-канал «Записки ветерана» о проблеме на прифронтовых трассах.
14: Хочу рассказать вам об одной очень серьезной проблеме, которая преследует мобильные огневые группы в последнее время. В частности, на участке трассы Р-280. Очень часто слышу от парней истории, что гражданские вклиниваются в колонну к военнослужащим, мобильным огневым группам, считая, что данное действие является безопасным. Заблуждение. Помимо того, что вы становитесь такой же целью для противника, вы еще в придачу не даете вести огонь по воздушным целям. В частности, это касается водителей большегрузов, которые прижимаются к мобильной огневой группе. Буквально недавно было видео в интернете, где мобильная огневая группа работала поверх фуры. Друзья, все это чревато. Чревато тем, что крыло могут не сбить из-за вас. И оно благополучно спикирует на мобильную огневую группу, либо спикирует на вас. Поэтому настоятельно прошу, если вы приняли для себя решение, что вы едете по данному опасному участку дороги, то дайте свободно работать парням. Не прижимайтесь к ним. К слову, наслышан и о том, что люди потом начинают жаловаться, что поверх голов транспортного средства вели огонь. Это трасса смерти сейчас. Запомните, не расслабляйтесь.
16: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
8: 12 опровержений за 3 месяца. Кто отрицал мобилизацию и какие ее признаки уже зафиксированы во всех регионах России? Мобилизации не будет. За последние месяцы чиновники и публичные лица всех мастей опровергали ее проведение уже как минимум 12 раз. Дмитрий Медведев назвал информацию, цитирую, «пургой», Дмитрий Песков – «информационными утками». Депутаты Госдумы говорили, что необходимости нет, а 1 сентября Владимир Путин поставил точку и сказал, что эта информация, цитирую, «чушь собачья».
17: В последнее время все чаще появляется информация о том, что после выборов в Государственную Думу в России пройдет новая волна мобилизации.
18: Так как... Это информационная атака на Россию.
8: Несмотря на такие серьезные заявления, тема мобилизации не только не ушла с повестки дня, а наоборот, набрала еще больше популярности. И на то есть причины, считает политолог Иван Руденко.
19: Количество опровержений само по себе ничего не доказывает. Но у россиян есть опыт 2022 года, когда власти тоже отрицали подготовку мобилизации. Поэтому сейчас каждое новое опровержение сталкивается с очень простым вопросом. А почему мы должны поверить на этот раз?
8: По мнению Руденко, не добавляет оптимизма россиянам и ситуации, которые происходят в разных городах России. С одной стороны, с экранов телевизоров каждый день звучат опровержения мобилизации. С другой, в военкоматах выдают мобилизационные предписания. Предприятия обновляют списки сотрудников с бронью, в регионах проходят мобилизационные учения, работодатели ищут специалистов по воинскому учету. А единый электронный реестр позволяет работать сразу с огромным количеством военнообязанных, напоминает эксперт по военному праву Сергей Зимин.
20: Мобилизационные предписания, воинский учет, бронирование работников и учения сами по себе не означают начало новой мобилизации. Государство обязано поддерживать эту систему в рабочем состоянии, но сейчас она становится гораздо более цифровой и управляемой. Поэтому если политическое решение когда-нибудь будет принято, технически проводить мобилизационные мероприятия станет значительно проще.
8: Но есть еще одна сторона этой истории, о которой говорят гораздо реже. Что делать с теми, кого мобилизовали еще осенью 2022 года? Журналист Анастасия Кашеварова пишет, что именно эти военные и их семьи ждут ответа на вопрос, когда новая волна мобилизации, чтобы участников первой отпустили домой спустя 4 года боевых действий. Именно эта категория воспринимала новую волну как возможную ротацию для тех, кто находится на фронте уже несколько лет, считает Кашеварова.
21: Сказать «новой мобилизации не будет» – это полдела. А что делать с теми, кто уже в окопах? Они же не бессрочные. У них есть семьи, дети, работа, наконец. Им обещали ротацию, им обещали замену. Ничего нет.
8: Похоже, объяснять уже мобилизованным, когда их, наконец, отпустят домой, никто пока не собирается. А новую мобилизацию публично отрицают, в том числе потому, что она может напугать потенциальных контрактников, говорят эксперты. В августе и так был зафиксирован бум выезда россиян за границу. В частности, об аномально высоком потоке заявили Грузия и Казахстан. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
16: Говорят военкоры.
22: Патриотизм начинается с каждого. Военкор Астрахань о чиновниках с айфонами.
14: Вся ситуация с блокировками русских приложений на айфонах закончилась кучей громких заявлений о том, как несправедлив мир. Так а дальше-то что? Я просто не заметил, как депутаты, идеологи и публичные патриотические лица публично сжигают свои айфоны. Конечно, исключительно старые и потрепанные жизнью экземпляры, которые, как верный боевой конь, служили им в крестовых походах против внешнего врага многие годы. Но пришло же время сменить его на молодого, нет? У меня нет никаких претензий к простым людям, которые для работы или отдыха покупали себе качественное устройство с нужными функциями. Они жертвы обстоятельств. Но вот от людей важных и, не побоюсь этих слов, лидеров мнений, хотелось бы увидеть хорошие личные примеры. А то и про безопасность поговорили, и про права пользователей, и даже про то, как родину на джинсы когда-то променяли. Тут вот личный пример бы не помешал. Если что, у меня аналогичные вопросы еще про автомобили, дизайнерский шмот, часы и прочее.
22: Немецкая бригада у белорусской границы. Военкор Живов по восточном фланге НАТО и Минске.
1: НАТО усиливает восточный фланг. Германия развернет бригаду в Литве. Как сообщает Билд, к концу 2027 года планируется развернуть на постоянной основе почти 5000 военнослужащих Бундесвера. Цитата. «Создание немецкой бригады идет по плану. Если говорить о первом этапе, то мы даже опережаем график на 10 месяцев. Это означает, что строительство инфраструктуры продвигается очень успешно, и мы можем раньше приступить ко второй фазе», заявил глава литовского Минобороны Робертас Каунас. Сообщается, что 1800 немецких военнослужащих уже размещены в Литве. В июне они задействованы в учениях Freedom Shield, которые проходят на полигоне в Поброде, примерно в 20 километрах от границы с Белоруссией. В 2026 году, по данным Билд, в страну также дополнительно перебросят танковый батальон и подразделение мотопехотного батальона. Если ранее подчеркивался исключительно добровольный принцип отправки, то теперь в Бундесвере допускают и обязательное направление личного состава.
22: Не паникуй, но готовься. Военкор Андрей Медведев о подготовке наступления украинцев.
2: Сразу на нескольких направлениях прослеживается активность украинских разведывательных дронов. И ни с чем иным, как с определением направления главного удара и отвлекающего удара, это связать невозможно. Южное направление рассматривается противником как основное для нанесения удара. И Кимбургская коса, как место для высадки, напрашивается сама собой, просто с точки зрения военной логистики. И на самой косе боевые действия вести будет довольно трудно с нашей стороны, потому что с помощью беспилотников РАК сможет создать киллзону и какое-то время удерживать часть косы. Не исключена также попытка десанта на Крым. Попытка самоубийственная, но с точки зрения информационной войны такой вариант враг наверняка рассматривает. Обращу внимание, что последний год подразделения украинской морской пехоты не были задействованы практически нигде. Вместе с тем они существуют, их накапливают. При этом стоит учитывать ситуацию на стыке Брянской области, Белоруссии и Украины. Все эти заявления Зеленского по поводу ретрансляторов, которые якобы стояли в Беларуси и которые якобы испугавшийся Лукашенко отключил, могут являться в определенной степени информационной операцией прикрытия иной военной активности. Мы ведь читаем в украинских источниках, что принято решение об отселении сразу полутора десятков населенных пунктов на границе в Черниговской области. С чего бы вдруг? Так вот, можно предположить, что враг попытается нанести один основной удар и минимум один, а скорее два отвлекающих. Например, в Брянском приграничье и на Кимбургской косе. Основной же где-нибудь в районе Алешек с попыткой прорваться к Крымскому перешейку. Тыл, не паникуй, но будь готов.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок.
23: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
24: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Пока мы слышим про истощение Украины, про то, что ей скоро нечем будет воевать, там под землей, буквально под землей, работают заводы, собирают ракеты, строят дроны. Миллионами. И знаете, что самое удивительное? Они становятся лучше, быстрее, автономнее каждый месяц. Сегодня разбираем, как именно это работает и почему это важно понимать прямо сейчас.
25: Да, и чтобы вообще осознать весь этот масштаб, ну, того, что происходит, к 26-му году нужно просто взять правильную отправную точку. Февраль 22-го.
24: Угу.
25: Если посмотреть на сухие факты, ситуация в оборонном секторе была, ну, абсолютно критической.
24: Я бы сказал, более чем критической. Слушай, после 14-го года и потери патронного завода в Луганске образовалась просто гигантская дыра в снабжении.
25: То есть не было вообще ничего.
24: Не было даже базового производства стрелковых боеприпасов. Страна, по сути, входила в самый масштабный конфликт десятилетий с нулевым уровнем производственной автономии.
25: Угу.
24: А теперь давай перенесемся в 2026 год. Картина изменилась до неузнаваемости. На сегодняшний день 76% всех вооружений, я подчеркиваю, всех вооружений, которые централизованно закупаются государством, производятся внутри страны.
25: Но тут же возникает логичный вопрос, за счет чего вообще?
24: Цифры на самом деле поражают. Общий объем этого производства достиг 55 миллиардов долларов. Производство одних только FPV-дронов перевалило за 8 миллионов штук в год. Плюс к этому собирается около 100 тысяч баражирующих боеприпасов. Это, ну, аналоги известных шахедов. В 24-м возобновили выпуск патронов, а в 25-м заработала линия по выпуску 155-го калибра артиллерийских снарядов стандарта НАТО.
25: 8 миллионов дронов в год. Это, ну, больше 20 тысяч штук в день.
24: Ага.
25: Каждый божий день. Плюс сотня тысяч тяжелых беспилотников. Честно говоря, есть серьезный скепсис по поводу того, как это физически реализуемо. Как можно производить такие объемы, когда любой крупный объект просто обречен на уничтожение?
24: И вот это как раз ключевой момент. Классическая стратегия уничтожения ВПК больше не работает, потому что классического ВПК, ну, в его старом понимании, там больше нет. Произошел полный окончательный отказ от советской модели гигантских производственных кластеров. Вместо того, чтобы концентрировать все мощности на площадке в пару квадратных километров, производство было радикально фрагментировано.
25: Распределено.
24: Да. Сейчас это сотни, если не тысячи мелких гаражей, бывших станций техобслуживания, подвалов, многоэтажек. Они рассредоточены абсолютно везде. Только в секторе сборки тех же FPV-дронов официально работает более 160 независимых компаний.
25: Хорошо, звучит логично, но давай честно, с дешевыми одноразовыми дронами это понятно. В подвале действительно можно спаять раму, прикрутить китайские моторы, но когда речь идет о серьезной технике...
24: О чем именно?
25: Ну, о высокоточных боеприпасах, оптике, сложных системах наведения. Там ведь нужна стерильность, сложное оборудование, контроль температуры. В гараже такое на коленке не соберешь.
24: Верно, в гараже не соберешь. Для сложных систем используется так называемый кластерный метод с глубоким международным разделением труда.
25: Это как?
24: Ну, смотри. Электроника едет из Польши и Чехии. Сложная оптика поставляется из Германии. Двигатели из Турции или Штатов. То есть самые сложные высокотехнологичные узлы производятся в безопасности за рубежом.
25: А внутри страны происходит только финальная сборка?
24: Да, отверточная сборка. И она занимает не недели производственного цикла, а считанные часы. И знаешь, где она происходит?
25: Не в гаражах, судя по всему.
24: Далеко не в гаражах, в глубоком подполье, буквально. В Закарпатье под сборочные цеха были переоборудованы старые соляные шахты. Соль отлично поглощает влагу. Там естественным образом поддерживается идеальный стабильный микроклимат с нулевой влажностью.
25: А, для электроники?
24: Да, это критически важно для чувствительной микроэлектроники. Никакой коррозии контактов. Плюс это десятки или даже сотни метров скальной породы сверху. Такая толща защищает даже от проникающих гиперзвуковых ракет типа «Кинжал». Никакая бетонобойная бомба туда просто не достанет.
25: Все верно. А во Львовской и Ивано-Франковской областях под такие же задачи адаптируют старые советские ядерные бункеры, командные пункты, которые изначально рассчитывались на автономное выживание при ядерном ударе. То есть инфраструктура, которая строилась для Третьей мировой войны, теперь работает как абсолютно неуязвимый конвейер. Это круто объясняет логистику, но как быть с самими технологиями?
0: О, здесь мы подходим к самому интересному, к настоящей инженерной дерзости. Проект под названием «Франкенсам». Он доказывает, что в этих условиях собирают не только простые вещи, но и сложнейшие гибридные системы.
25: «Франкенсам»? Это типа от слова «Франкенштейн» и «сам», ну, зенитно-ракетный комплекс в натовской классификации.
0: Именно так. К 23-му году возникла огромная проблема. Запасы ракет к старым советским системам ПВО, вроде «Бука» и «Куба», начали стремительно иссякать.
25: Заканчивались ракеты.
0: Да, производить их было негде, купить тоже. Оставались рабочие радары, пусковые установки, а стрелять просто нечем.
25: И какое решение?
0: Скрестить несовместимое. Взять западные ракеты и заставить их работать с советскими радарами.
25: Да ладно.
0: Серьезно? Они взяли американские зенитные ракеты Sea Sparrow и даже авиационные тепловые ракеты Sidewinder и интегрировали их в советское железо.
25: Слушай, звучит просто, но на деле это колоссальная техническая проблема. Это все равно, что, ну не знаю, пытаться поставить двигатель от Теслы в старый тепловоз.
0: Вот-вот.
25: Советские радары 70-х годов используют аналоговые радиосигналы. Там совершенно другие частоты, другие алгоритмы наведения, а американская ракета ждет цифровой код и протоколы НАТО 21 века. человека? Как они вообще заставили их общаться? Разные разъемы, разные языки.
24: Им пришлось с нуля разработать цифровые переводчики. Это такие микрокомпьютеры, которые встраиваются в систему и за миллисекунды конвертируют аналоговые импульсы в понятные для американской ракеты цифровой формат.
25: И сколько времени ушло на разработку?
24: Всего 8 месяцев.
25: 8 месяцев на то, чтобы взломать проприетарные коды НАТО, разобраться в советской архитектуре и заставить все это слаженно работать.
24: Да.
25: В мирное время корпорации тратили бы на такие исследования десятилетия.
24: И это еще не финал. Самая большая амбиция этого проекта, которая уже была реализована, это установка передовых ракет семейства «Патриот» на радары от советских систем С-300.
25: Невероятно. Знаешь, что здесь самое парадоксальное?
24: Что?
25: Происходит обратный трансфер технологии. Теперь те, кто поставлял технологии, учатся у тех, кто их получает. Насколько известно, американский Сенат даже выделил бюджет на то, чтобы армия США изучила опыт вот этого проекта «Франкенсам». Это полностью ломает привычную иерархию оборонной индустрии.
24: И эта стартап-ментальность, она ломает иерархии везде, не только на суше или в воздухе. Давай посмотрим на море.
25: Давай.
24: Там асимметричные технологии вообще полностью перевернули правила игры. Страна, у которой фактически нет классического надводного флота, заставила российский Черноморский флот эвакуировать основные силы из Севастополя в Новороссийск.
25: Слушай, но Севастополь был главной военно-морской базой на протяжении столетий. И вдруг он перестает ею быть из-за отсутствия безопасности. И все это сделали вот эти безэкипажные катера?
24: Да, платформы вроде «Магура В-5» и «Си Бэйби», ну и в сочетании с ракетами «Нептун», которые вообще-то создали на базе старой советской Х-35. И результаты ошеломляют.
25: Уничтожение крейсера «Москва», например.
24: Да, крейсер «Москва», большие десантные корабли «Новочеркасск», «Цезарь Куников», новейший ракетный корвет «Ивановец». Радиус действия этих дронов теперь достигает 1500 километров.
25: 1500?
24: Да. А эффективность их применения, ну, по задокументированным данным, составляет около 90%.
25: Подожди, давай просто вдумаемся в математику. Морской безэкипажный катер стоит, ну, несколько сотен тысяч долларов максимум. И вот эта штука отправляет на дно огромный военный корабль, который строили десятилетиями. Корабль за сотни миллионов долларов.
24: Вместе со всем экипажем и инфраструктурой?
25: Да. Эта финансовая асимметрия, по сути, ставит крест на классической военно-морской доктрине. Все эти гигантские крейсера становятся просто огромными дорогими мишенями.
24: Причем эволюция дронов не стоит на месте, она происходит прямо сейчас. На те же платформы Sea Baby теперь монтируют системы реактивного залпового огня.
25: Прямо на лодке?
24: Да. На них ставят компактные зенитные ракеты. То есть это уже не просто, ну, камикадзе со взрывчаткой, которая идет на таран. Это многофункциональная боевая система. Она теперь способна отбиваться от вертолетов.
25: Знаешь, тут возникает логичный вопрос. Если эта технология настолько невероятно эффективна, почему глобальные западные оборонные гиганты, какие-нибудь BAE Systems или там Lockheed Martin, еще не забрали этот рынок под себя? Почему независимые инженеры доминируют в этой нише?
24: Они не доминируют в одиночку. Корпорации активно интегрируются. Индустрия уже реально переросла формат гаражной сборки. Мировые гиганты заходят на рынок и формируют защищенные зоны, так называемые Defense City.
25: То есть они строят заводы прямо в зоне боевых действий.
24: Именно.
25: Но это же колоссальный финансовый риск. Зачем, скажем, немецкому Rheinmetall вкладывать миллионы в инфраструктуру там, куда в любую минуту может прилететь баллистика? Было бы логичнее строить заводы в той же безопасной Польше.
24: Ответ кроется в логистике и времени. Rheinmetall сейчас чинит свои боевые машины пехоты, «Мардер», прямо на месте.
25: А, то есть не надо никуда везти?
24: Да. Если танк поврежден в бою, его транспортировка в Германию, ремонт и возвращение обратно занимают недели, а иногда и долгие месяцы. А ремонт на локальной базе занимает считанные дни. Сокращение этого логистического плеча настолько повышает эффективность, что окупает вообще любые риски для инвестиций.
25: Логично.
24: Кроме того, они разворачивают там производство снарядов. Британская BAE Systems тоже открыла свои представительства.
25: Хорошо, британцы-немцы, это понятно, они союзники. Но как насчет турецкого «Байкар»? Турция ведь официально придерживается, ну, прагматичного нейтралитета. Старается балансировать.
24: Нейтралитет нейтралитетом, а бизнес и технологии диктуют свои правила. «Байкар» строит огромный подземный завод для своих дронов. И там планируется собирать не только тактические «Байрактар» ТБ-2, но и тяжелые беспилотники «Акинчи».
25: Ого, это же огромные машины.
24: Да, они способны нести управляемые бомбы весом до 900 килограммов. И самое интересное, завод проектируется с собственной, полностью автономной системой противовоздушной обороны.
25: Слушай, ну это круто объясняет мотивацию мировых корпораций. Доступ к реальным боевым условиям – это же бесценно. Можно тестировать, чинить, обновлять софт прямо на основе данных вчерашнего боя. Передача операционного опыта явно перевешивает геополитические риски.
24: Абсолютно. Но знаешь что? Все это сборка дронов, ремонтные базы, снаряды — это была лишь подготовка к главной кульминации.
25: Заинтриговал. Что за кульминация?
24: Июль 26-го года. Саммит НАТО в Анкаре. Вот где происходит настоящий тектонический сдвиг. Переход от сборки дронов к производству самого сложного перехватчика в мире.
25: Подожди, речь идет о лицензии на производство ракет для Patriot.
24: Да, США объявляют о передаче лицензии на производство новейших ракет-перехватчиков PC-3MSE.
25: Ничего себе!
24: Стоимость одной такой ракеты, на секундочку, около 4 миллионов долларов.
25: Стоп! Передача технологий такого уровня секретности – это же беспрецедентно. Штаты крайне неохотно делятся технологиями Patriot даже со своими ближайшими союзниками. Почему Вашингтон вообще пошел на это?
24: Причина банальна и прагматична. Физическая нехватка производственных мощностей.
25: Не успевают делать.
24: Да. Кризис на Ближнем Востоке, необходимость защищать американские базы, постоянные удары хуситов – все это просто истощило запасы Пентагона. Завод компании Lockheed Martin в Арканзасе физически может выпускать всего около 550 таких ракет в год. И в результате было принято решение передать лицензию стране с уже доказанным инженерным потенциалом. До этого момента в мире было всего две страны с таким правом – Япония и Германия. Теперь их три.
25: Вау, но здесь нужно сделать важнейшее уточнение, чтобы мы правильно понимали механику. Лицензия не распространяется на весь комплекс Patriot, так?
24: Верно.
25: Сверхсекретные радары, системы управления огнем – все это остается американским. Локализовано именно производство самих кинетических перехватчиков ПАКС-3МСЕ.
24: Тех самых, которые работают по технологии прямого попадания. Hit to kill.
25: Да, и это принципиальное отличие. Смотри, обычная ракета ПВО взрывается рядом с целью, просто осыпая ее облаком осколков. Для крылатых ракет или дронов этого вполне достаточно.
24: Угу.
25: Но баллистическая ракета, те же «Искандеры» или гиперзвуковые кинжалы, она падает на огромной скорости почти вертикально. Осколки, конечно, могут повредить корпус, но полтонная боеголовка по инерции все равно упадет на цель и взорвется.
24: Поэтому баллистику можно сбить только кинетически.
25: Именно. Перехватчик ПАК-3 должен на гиперзвуковой скорости буквально врезаться лоб в лоб в ракету противника и разрушить ее просто энергией удара. Это как попасть пулей в пулю. Отсюда и такая невероятная сложность и стоимость.
24: И теперь финальная сборка этих сложнейших ракет из оригинальных американских комплектующих, систем самонаведения, твердотопливных двигателей будет проходить в тех самых защищенных соляных шахтах и бункерах.
25: Если мы посмотрим на чистую математику войны, картина меняется кардинально. Стоимость баллистической ракеты оценивается, ну, от 3 до 7 миллионов долларов.
24: Угу.
25: Стоимость перехватчика ПАК-3 – около 4 миллионов. Долгое время стратегия воздушных ударов строилась на так называемом «снарядном голоде». То есть на ожидании, когда у ПВО просто закончатся дорогие ракеты.
24: А как только запускается локальное производство этих перехватчиков?
25: Каждый удар становится финансово бессмысленным. Тратится ракета за 7 миллионов, чтобы ее гарантированно сбили ракетой за 4 миллиона, которую собрали прямо здесь же, под землей.
24: Что подводит нас к финальному синтезу всего, о чем мы сегодня говорили. Что этот технологический скачок означает на глобальном уровне? Ведь изначальная логика войны на истощение строилась на одном простом допущении.
25: На том, что у России есть мощный автономный ВПК, а Украина тотально, ну просто на 100% зависит от капризов политиков в других странах. Расчет был на то, что долгий конфликт истощит ресурсы быстрее, чем зарубежные парламенты договорятся о новом пакете помощи.
24: Но к концу 26-го года ситуация вывернулась наизнанку. Из-за санкций российский военно-промышленный комплекс сталкивается с нарастающим дефицитом икроэлектроники. А Украина, начав фактически с нуля, закрывает 76% своих потребностей самостоятельно.
25: То есть производственная автономия нивелирует зависимость от американских выборов.
24: Именно. Запущенные подземные конвейеры это уже не остановит. Контракты с европейскими корпорациями продолжат работать.
25: Получается, стратегия истощения дала абсолютно обратный эффект.
24: Да, она подарила время на создание децентрализованной, неуязвимой оборонной машины, которая теперь останется крупнейшим хабом в Европе на десятилетие. Вот такая картина. Страна, у которой в 2022 году не было производства даже обычных патронов, к 2026-му получила лицензию на сборку одной из самых сложных ракет в арсенале НАТО. Третья в мире после Японии и Германии. Подумайте об этом. Стратегия на истощение не сработала. Она дала Киеву 4 года на то, чтобы построить распределенный подземный, практически неуничтожимый военно-промышленный комплекс. И теперь этот комплекс работает независимо от политических циклов, независимо от нас. Это разбор дня. Думайте.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
4: Никаких вольностей. Свободу митингов в Калининграде урезали с 4 до 2 мест, и те на отшибе. Чего так испугались чиновники? Опять в топе. Калининград сохранил статус города с самыми дорогими лекарствами в России. И это еще не предел. Куда уж больше. Калининградская область снова теряет туристов. Спрос на поездки в регион в бархатный сезон рухнули на четверть. Что отпугивает гостей региона и почему не задалась туристическая осень? Итак, похоже, власти больше не хотят ни видеть, ни слышать калининградцев. Региональное правительство вдвое, с 4 до 2, сократило число специально отведенных мест для проведения публичных мероприятий и выражения общественного мнения в Калининграде. Соответствующее постановление за подписью первого замгубернатора Валерия Шерина опубликовано на сайте правовой информации.
5: С 12 сентября, когда постановление вступит в силу, в Калининграде будет всего две площадки для митингов. Аллея в Южном парке на проспекте Калинина и у театра эстрады. Это бывший дом искусств на Ленинском проспекте, 155, то есть на отшибе города. Ранее в число разрешенных мест для сбора граждан и проведения массовых акций входили также сквер у памятника землякам-космонавтам на проспекте Мира и площадь имени маршала Василевского. Там проходили различные акции. Например, митинги против застройки и усыпления бездомных животных, за строительство школы в Холмогоровке и акция «Он нам не царь», приуроченная к инаугурации Владимира Путина.
4: Ну а теперь количество мест, где можно было публично выразить свое мнение и в том числе несогласие с действиями властей, не только уменьшилось, но и отдалилось от центра города. Примечательно, что в других городах области с населением в десятки раз меньше, чем в Калининграде, площадок для легальных и согласованных митингов столько же или даже больше. Например, в Гусеве, где живет около 30 тысяч человек, есть целых 3 места для проведения массовых мероприятий, а в Советске с населением 37 тысяч – 2 такие площадки. А вообще, согласно предыдущему постановлению от 2014 года, в Калининградской области было создано 58 специальных мест для публичных мероприятий и выражения общественного мнения во всех 22 муниципалитетах. И если одних жителей региона власти ограничивают в проведении митингов, то другие напрочь лишены базовых потребностей. И это, как ни странно, происходит в век цифровых технологий.
5: В Багратионовском округе газификация поселка Приморская запланирована не раньше 2035 года. Об этом сообщили представители местной администрации в ответе на комментарии местной жительницы на странице губернатора без прозванных ВКонтакте. Поводом для ее обращения стали прогнозы метеорологов о будущей суровой и снежной зиме. Женщина пожаловалась, что из-за отсутствия газа людям приходится покупать буквально золотой уголь и дрова, и призвала региональные власти организовать помощь социально незащищенным семьям, а также обеспечить своевременную расчистку поселковых дорог и дежурство экстренных служб. В Багратионовском округе газификация поселка Приморская запланирована не раньше 2035 года. Об этом сообщили представители местной администрации в ответе на комментарии местной жительницы на странице губернатора без прозванных ВКонтакте. Поводом для ее обращения стали прогнозы метеорологов о будущей суровой и снежной зиме. Женщина пожаловалась, что из-за отсутствия газа людям приходится покупать буквально золотой уголь и дрова, и призвала региональные власти организовать помощь социально незащищенным семьям, а также обеспечить своевременную расчистку поселковых дорог и дежурство экстренных служб.
6: Чтобы протопить дома в такие аномальные морозы, угля и дров потребуется в 1,5-2 раза больше обычного. Цены на твердое топливо и так кусаются. А никакой финансовой поддержки или субсидий на закупку топлива от администрации нет. Пенсионерам и многодетным семьям просто не на что покупать лишние тонны угля. Натуральная транспортная блокада. Если в Калининграде технику хоть как-то выводят на дороги, то до наших поселковых дорог у администрации руки не доходят неделями. Нас просто завалит снегом. Как до нас доедет скорая помощь, если кому-то станет плохо? Как пойдет школьный автобус или машина с продуктами?
4: На эти возмущения в администрации Багратионовского округа, там же, на странице губернатора, ответили внушительным списком необходимых инженерных процедур для газификации Приморского и намекнули, что процесс затянется еще минимум на десятилетие. При этом чиновники напомнили, что жители поселка могут обратиться за субсидиями на покупку твердого топлива. А к кому обращаться, когда не хватает денег на необходимое лекарство? Вопрос больше риторический и касается следующей новости, которая мало кого удивит – но хорошо проиллюстрирует особенности жизни в самом западном регионе России. Калининград снова в топе городов.

0: контрацептивов. Тут уж причины придумайте сами. В общем, еда дорогая, жилье дорогое, теперь еще и поболеть. Удовольствие не из дешевых. Кстати, туристы особенности Янтарного края, похоже, смекнули и сделали выводы не в пользу Калининграда. Спрос на поездки в регион в бархатный сезон упал на 15% по сравнению с прошлым годом. Эксперты это выяснили, проанализировав продажи крупнейших операторов на сентябрь и первые две декады октября, сообщили в Ассоциации туроператоров России. Калининградская область теряет баллы в народном рейтинге туристических направлений из-за трех ключевых факторов. И далее подробнее.
1: Больше ясности в наблюдающееся недовольство туристов внесла член правления Союза экскурсоводов Калининградской области Татьяна Удовенко. Она указала в первую очередь на транспортную логистику, а точнее на отмены и задержки авиарейсов Храброво, которые оставляют туристов в подвешенном состоянии. А при этом поезд, выкупленный еще в начале сезона, никак не спасает ситуацию. Также Удовенко отметила рост цен, и к тому же отношение местных жителей к приезжим оставляет желать лучшего. В том числе из-за мусора на пляжах и роста стоимости жилья.
0: В свою очередь, основатель проекта «Двухметровый гид» Константин Аверин добавил, что туристов отпугивает цена отдыха в Калининграде, которая выросла из-за дорогих перелетов и высоких капитальных затрат на строительство отелей. К тому же, после начала СВО, на фоне западных санкций и экономического кризиса, россияне перешли в сберегательный режим экономии и сокращают необязательные расходы, в том числе на путешествия. Поэтому, по мнению Аверина, важно ценить гостей, ведь каждый 15-й рубль в регионе зарабатывается благодаря туризму. Но есть и хорошие новости. Калининградская область все равно вошла в топ-5 популярных направлений для осенних туров по стране с долей в 2,5% от всех продаж. Лидеры сезона – курорты Краснодарского края. На них приходится 42% всех туров. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: Радиолента. Балтийский лоцман.
3: Всем привет! С вами Балтийский лоцман. У НАТО уже готов план войны на Балтике. В нем расписано, что Альянс будет уничтожать в первые часы, где создаст зону для боевых дронов и по каким объектам может ударить в глубине России. О плане рассказала немецкая газета «Бильд» со ссылкой на свои источники. Они утверждают, что НАТО разработало новую концепцию сухопутной войны на случай, если Москва попробует устроить что-то в Литве, Латвии или Эстонии. Предполагаемый сценарий предусматривает, что боевые действия практически сразу перейдут на российскую территорию. А сам план состоит из трех этапов. Первый. Остановить российские ракеты, беспилотники и авиацию. Если начинается большая война, никто не станет просто ждать, пока ракеты долетят до Вильнюса, Риги или Таллина. Их будут сбивать в воздухе, а одновременно постараются уничтожить то, откуда их запускают. Пусковые установки, аэродромы, склады, радары и системы ПВО. Логика простая. Если из дома по вам стреляют, можно ловить пули возле собственного забора, а можно попытаться выбить оружие из рук стрелка. На военном языке это называется подавлением угрозы. И одним из первых российских регионов, который окажется внутри такого конфликта, станет Калининградская область. Здесь размещены силы Балтийского флота, военные аэродромы, ракетные подразделения, радары. То, что в мирное время никто не замечает, но в случае большой войны те же объекты превращаются в цели. А если ПВО подавлено, то атаковать становится гораздо проще. Поэтому первые часы войны – это борьба за возможность видеть, стрелять и летать. Именно здесь особенно хорошо заметно, как изменилась ситуация за последние годы. Нам объясняли, что война отодвинет НАТО от российских границ и сделает страну безопаснее. В результате Финляндия и Швеция вступили в альянс, хотя не планировали. Балтийское море почти полностью окружено странами НАТО, а Польша строит укрепления и закупает оружие. Теперь западные военные еще и готовят сценарии уничтожения российских объектов. Странное получилось отдаление НАТО. Альянс вроде бы отодвигали, а он оказался еще ближе. Но вернемся к плану. Второй этап. Создать

0: вдоль границы автономную зону боевых действий. Звучит сложно, но идея понятная. Представьте широкую полосу Земли, где постоянно работают беспилотники, камеры, датчики и наземные машины без экипажей. Вместо сплошной стены из солдат появляется стена из электроники. В воздухе дроны, на земле роботы, в лесах камеры и датчики движения. Задача такой зоны – заранее заметить наступление, замедлить его и заставить войска двигаться туда, где их уже ждут. Это не фантастика. Добро пожаловать в современную войну. Конечно, люди все еще нужны. Только теперь они не сидят в танке, а сидят в офисе за компьютером или держат в руках джойстик. Но мы отвлеклись. Третий этап – удары по снабжению российских войск. Армия не может долго воевать только за счет того, что солдаты принесли с собой. Технике нужно топливо, артиллерии, снаряды, людям еда, лекарства и подкрепление. Все это перевозят по дорогам и железнодорожным путям, хранят на складах и распределяют через крупные узлы. Если уничтожить один танк, армия потеряет один танк. Если разрушить дорогу или станцию, по которой доставляют топливо, без движения могут остаться десятки машин. Поэтому целями становятся абсолютно все мосты, железнодорожные узлы, склады и ремонтные базы. Причем такие объекты могут находиться далеко от границы. Именно поэтому современная война не помещается в аккуратную полосу на карте. Фронт находится в одном месте, а ракеты прилетают за сотни километров от него. И в этом главный урок для калининградцев. Даже высокоточное оружие не создает вокруг военного объекта волшебный купол. Ракету могут сбить, обломки падают вниз, наведение может ошибиться, а ударная волна не спрашивает паспорт и политические взгляды. Поэтому разговоры о прямой войне с НАТО звучат бодро только в телевизионной студии. Там можно двигать стрелки по карте и обещать дойти куда угодно. На настоящей карте между военными значками находятся здания с обычными людьми. А теперь главное, а можно ли доверять каким-то газетам? И да, и нет. Пока одна сторона официально не объявит войну другой стороне, все мнения и прогнозы остаются мнениями и прогнозами. Но одно можно сказать точно. Описанная логика соответствует тому, как крупные армии готовятся к возможному конфликту. Было бы гораздо удивительнее узнать, что у НАТО нет плана на случай нападения на своих членов. Как было бы странно обнаружить, что у российского генштаба нет сценария войны с НАТО. Военные заранее рассчитывают худшие варианты. Где могут наступать войска, какие дороги использовать, сколько времени займет переброска подкреплений, какие объекты защищать и какие уничтожать у противника. Самое опасное здесь не планы как таковые. Опаснее то, что обе стороны все лучше готовы к конфликту и все меньше доверяют друг другу. В такой обстановке достаточно ошибки. Неопознанный беспилотник пересек границу. Радар показал приближающуюся цель. Один командир решил, что начинается атака. Другой увидел подготовку ответного удара и тоже решил не ждать. На бумаге всегда есть время позвонить и разобраться. В реальности решение иногда приходится принимать за минуты. Так что вопрос не в том, нападет ли НАТО завтра. Доказательств такого решения нет. Вопрос в другом. Если специальная военная операция должна была сделать Россию безопаснее, почему спустя несколько лет границы укреплены сильнее, две новые страны вступили в НАТО, а западные военные готовят сценарии ударов по российской территории? И сколько еще шагов осталось между картой на столе и настоящими взрывами? Подписывайтесь на социальные сети Балтийского лоцмана и услышимся в новом разборе полетов.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Цифра дня.
2: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
3: В Перми, где проблемы с бензином начались около месяца назад, на автозаправочной станции стоят в очереди автомобили без водителей.
4: Ну, ты был? А Ушакова современный лайфхак. Вот вроде очередь стоит, да? Табло тоже пустое. А очередь непростая. Ни одного водителя нет. Вот номера телефонов есть. На случай, я так понимаю, что если когда бензин привезут, надо будет обязательно позвонить. И вот таких тут целая очередь. Так что лайфхак, современность.
1: Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
5: Бензина снова не будет. После атаки дронов в Сочи полыхают сразу две нефтебазы Роснефти и дивизион ПВО. Такие звуки в ночь на 4 сентября слышали жители Сочи. Как пишут местные телеграм-каналы, под ударом оказался топливно-заправочный комплекс «Базовый авиатопливный оператор», который обеспечивает авиатопливом, а также нефтебаза «Лукойла». Кадры очевидцев свидетельствуют, что после атаки беспилотников загорелась нефтебаза «Лукойл Югнефтепродукт». По словам местных жителей, загорелась и нефтебаза «Роснефть Кубаньнефтепродукт» в Адлерском районе.
6: Да, все. Вот, в районе Роснефти.
5: Вот. По данным местных телеграм-каналов, под Сочи в результате атаки также загорелся дивизион ПВО. Пожар возник в районе поселка Сириус на границе с Абхазией у реки Псоу. Сообщается, что там находится зенитно-ракетный комплекс С-300 либо С-400. Местные СМИ писали, что в этом же районе у пляжа Крылья Балтики прямо на берегу установили огромный радар. Территория Сириуса уже неоднократно была объектом для атаки беспилотников, отмечают местные жители.
7: Почему Сочи бомбят, я не понимаю. Должны Россию бомбить.
8: А Сочи что, не Россия? Вот, смотрите.
7: Что там, что там?
8: Смотрите.
7: Видишь?
8: Это рядом уже.
7: Это рядом.
5: По данным местных жителей, перед взрывами сработали сирены воздушной опасности. Отдыхающих в некоторых отелях эвакуировали в подземные паркинги.
9: Папуль, тебе снимаю. Вот наша гостиница, вот здесь горит. Прикинь. Но это уже, он меньше горит, он просто выше гор был. Не переживай, я домой приеду. Все будет хорошо.
5: Основная цель атаки, как пишут местные телеграм-каналы, нефтебаза «Лукойл Югнефтепродукт» в поселке Сириус. Это в 30 километрах от Сочи. Очевидцы выкладывают в соцсетях кадры атаки и пожара.
10: Я не знаю, что там происходит. Ого, вот это прям гриб пошел. Смотри. Да, полный пи***.
5: По словам экспертов, устранять последствия пожара на нефтебазе очень сложно и долго. Украина в ответ на атаки по своей территории в последнее время выбирает целью именно НПЗ и нефтехранилище, говорит военный эксперт Николай Васильев.
11: Самое главное, что выбиваются очень большие емкости, то есть те емкости, которые могут действительно быть вот этими промежуточными хабами. Остается что? Держать солярку в цистернах на рельсах, например, да, и с рельс заправлять какие-то бензовозы и так далее. Все это неэффективно.
5: На фоне продолжающихся атак на нефтеперерабатывающие заводы и нефтебазы в России вновь возникла острая нехватка бензина. Очереди на АЗС растягиваются на километры. Эксперты отмечают, что если атаки будут продолжаться, дефицит топлива в стране будет ощущаться все острее. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Военный блогер и ведущий канала «Соловьев Лайв» Александр Арутюнов рассказал о финансовых потерях Wildberries.
12: И поэтому они поставили, и лично мое мнение, поставили перед собой цель. Вот есть у нас Wildberries, выносим все, до чего можем дотянуться. Ну и, грубо говоря, они это сделали. То есть они, ну, не все, конечно, но огромную часть из того, что находится в зоне досягаемости, они в плане Wildberries задачу выполнили, к сожалению. Сегодня они переключились на зону. Финансовые потери Wildberries оцениваются в триллион. 1 триллион рублей. Что такое 1 триллион рублей? Я вам докладываю, уважаемые зрители. 1 триллион рублей – это 12 миллиардов долларов. 12 миллиардов долларов. Кто-то скажет, что это, ну, не сильно, это большая сумма, но я вам доложу, что весь Славянск, вообще весь, все дома, все улицы, все светофоры, все фонарные столбы, все промышленные производства, которые находятся на территории Славянска, стоят 10 миллиардов долларов. Славянск весь стоит 10, а за месяц от ударов по Wildberries мы, условные мы, потеряли 12. Но если это не цель для ударов дронов, которые стоят 50 тысяч долларов, ну тогда я не знаю, что тогда цель.
1: Криминальные новости.
13: Бывший боец ЧВК «Вагнер» убил женщину, которую согласился подвести. Контракт с ЧВК он заключил из колонии, где отбывал наказание за убийство другой женщины. 11 августа житель Архангельской области согласился подвести в Новодвинск 62-летнюю Светлану Соболеву. По пути он остановил машину на трассе, нанес женщине множество ударов ножом и выбросил ее тело в кустах. В тот же день его задержали. Дочь убитой рассказала журналистам, что убийцу зовут Максим Фисун. Сейчас он в СИЗО. Фисуну 32 года. Он родился в Новодвинске, но переехал в Белгородскую область. Его неоднократно задерживали за кражи, а в 2018 году отправили на полгода в колонию поселения после конфликта с полицейскими в Белгороде. При этом ему разрешалось выходить в город. В один из выходных он пришел в гости к женщине, которая за 2 года до приговора пустила его пожить в комнате в ее доме в обмен на помощь по хозяйству. Между ними возник конфликт. Тогда Фисун схватил нож и ударил женщину 21 раз, а затем нанес еще 18 ударов железной трубой. Вернувшись в колонию поселения, он рассказал об убийстве оперативнику. В январе 2019 года ему дали 14 лет и 3 месяца колонии строгого режима. А 13 сентября 2022 года он заключил контракт с ЧВК «Вагнер». Фисун служил в 20-м штурмовом отряде. В Чебоксарах 15-летний подросток задушил сверстницу. Как сообщила пресс-служба регионального следкома, между подростками произошла ссора. Юноша задушил подругу проводом от зарядки телефона. Другие подробности преступления неизвестны. Школьника задержали, против него возбудили уголовное дело об убийстве. Юноша уже дал признательные показания. Напомним, ранее буквально на днях под Орехово-Азуевом две школьницы 15 и 16 лет зарезали 12-летнего мальчика. В Москве пятиклассник напал с ножом на учителя. В Башкортостане 9-классник ранил сверстника ножом в шею. А в Красноярском крае 7-классница также с ножом напала на 2 учителей и учеников. Всего пострадали 7 человек. Бизнесмен из Башкирии втянул своего сына и его друзей в разборки в духе 90-х. Подростки избили обидчика мужчины арматурой и вывезли на кладбище, где была подготовлена могила. По данным базы, Ренат придумал суровое наказание для своего товарища Александра за то, что тот ему нагрубил и пару раз ударил во время ссоры. План расправы созрел сразу же, и в качестве подельников обиженный решил использовать детей – 16-летнего сына и 2 его друзей. По наводке парни подкараулили Александра у дома, набросились с арматурой, запинали и сломали ему ребра и нос. Чтобы обидчик окончательно понял, что был неправ, мстители затолкали его в багажник, отвезли на кладбище и приказали спуститься в пустую могилу. В итоге папаше-мстителю дали 4,5 года лишения свободы, а его подельникам-подросткам по 6 месяцев условно. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Радиолента. Прямая речь.
3: Обозначить Озон и Wildberries как бомбоубежище для детей предложили родителям самарской школы.
14: Вчера прошло собрание родителей первоклассников будущих. И то, чем я была шокирована, нам сказали. взять карту, нарисовать пеший маршрут ребенка от школы до дома. С указанием всех укрытий. Я просмотрела все. У нас укрытий нету. На вопрос, что это тогда должно быть, нам сказали, ну пусть это будет Озон, Вайлдберрис, укрытие. Классно, да? Это первое. А второе, нам сказали, что будет эти маршруты проверять прокуратура. Будет проверять прокуратура. Я прям охренела.
1: Главные новости дня.
15: Это не закончится никогда. Глава Минтранса призвал россиян в ближайшие годы потерпеть перебои в работе аэропортов из-за дронов.
16: Мы в Краснодаре не можем выехать из России. Посмотрите, аэропорт переполнен, рейсы задерживаются с утра и отменяются. Посмотрим, когда мы вылетим.
15: Похоже, как и очереди за бензином, опоздания и отмены авиарейсов в России теперь станут вариантом нормы. Глава Минтранса Андрей Никитин призвал россиян быть готовыми к периодическим закрытиям аэропортов из-за налетов беспилотников.
17: Мы однозначно справимся с этим в ближайшие годы.
15: То есть речь уже не о нескольких сложных месяцах, а о годах. Что это означает для российской авиации, объясняет авиационный эксперт Вадим Серов.
18: Каждое закрытие аэропорта запускает цепочку проблем. Самолеты задерживаются или уходят на запасные аэродромы. Экипажи выбиваются из графика. Пассажиров приходится пересаживать. И даже после открытия воздушного пространства последствия могут ощущаться еще несколько часов.
15: Но беспилотники оказались не единственной проблемой. Никитин впервые признал, что ситуация с авиационным топливом тоже не идеальна. По его словам, сложности есть и еще могут возникать. То есть Минтранс фактически признал непростую ситуацию, а значит, на самом деле она еще хуже, говорит экономист Антон Жуков.
19: Для авиакомпаний топливо является одной из основных статей расходов. Если возникают перебои или растет его стоимость, это увеличивает себестоимость перевозок. Поэтому одновременные проблемы с закрытием аэропортов и топливом создают для отрасли уже двойную нагрузку.
15: А Киев тем временем прямо предупреждает, что российское небо становится опаснее для гражданской авиации. Зеленский отдельно назвал Москву, Петербург и другие крупные города. Украина также уведомила об этом Международную организацию гражданской авиации. Насколько сильно дальние дроны могут изменить работу российской авиации, объясняет эксперт по безопасности Денис Артемьев.
20: Гражданская авиация не может работать по принципу «возможно, дрон не прилетит». Если существует реальная угроза, аэропорт обязан ограничивать полеты. Поэтому даже небольшое количество беспилотников способно нарушить расписание для тысяч пассажиров. И полностью избежать таких сбоев при регулярных атаках крайне сложно.
15: Так что министр транспорта, возможно, сказал сегодня больше, чем собирался. Россиянам уже предлагают привыкать не к временным неудобствам, а к новой реальности. Закрытые аэропорты, задержанные рейсы и проблемы с топливом. И ключевая здесь фраза – в ближайшие годы. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: На радио «Лента». Потеря дня.
2: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно?
0: Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость.
21: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
22: Телеведущий Анатолий Кузичев заявил, что теперь Украина ведет спецоперацию против России.
23: У нас есть тоже такая, ну, у многих есть такая почти мистическая вера. Знаешь, вот там мы все смеялись над, ну, особенно в первый период там, своего первого, там, пару лет все смеялись над украинцами, что они верят в какое-то, значит, мифическое вундервафе, чудо-оружие. Вот сейчас там им дадут, ну, не знаю, хаймерсы, потом сейчас дадут F, там, сколько, мы F-15 или что им там, да,
24: F-16?
23: F-16, ну, да, много вот чего, сейчас да. И так далее. Ну, много чего. И каждый раз...
25: Джавелины была такая, были.
23: Джавелины. Каждый раз была почти как бы какая-то мистическая вера в то, что это и есть чудо-оружие, которое повернется. Вот у нас, на самом деле, такая же почти мистическая вера в этот какой-то, значит, страшный удар. Бабахнем, и все закончится, и победим. Но, к сожалению, нет. Никакого вундервафа с нашей стороны тоже нету. Тут нужно это твердо как бы и четко осознавать. Но нет никакого вундервафа. Поэтому я не то чтобы требую, чтобы мне доложили, когда же будет удар по Киеву, и все, и таким образом мы все завершим победно. Нет, конечно. Но понимаете, в чем дело? Сейчас... прозвучит, наверное, жестко. Я надеюсь, что прозвучит несправедливо, но есть ощущение, что уже против нас ведут СВО, а не мы. У нас, мне кажется, мы утратили какую-то, повторяю, это внешнее, такое бытовое ощущение, так сказать, неразбирающегося в деталях, наверное, человека. Вот, но инициатива, есть такое ощущение, сейчас не у нас. Или наша инициатива недостаточно хорошо подсвечивается в СМИ, там, в докладах Министерства обороны и так далее. Ну, такое ощущение есть. И поверьте, если бы я это говорил, так сказать, ну, вы могли просто мне сказать, что, ну, истеричка. Бывает, мало ли, парень, так сказать. Но вы же тоже общаетесь с людьми, и вы же понимаете, что примерно то же самое в тех же, там, в той же тональности тревожной говорят, ну, практически все.
22: Полковник СВР Андрей Безруков призвал готовиться еще к 20 годам войны.
26: Мы в новой войне. Поскольку территории захватывать уже бесполезно, дорожать перестали, оккупировать некем, это война на измор и на подрыв. Мы уже видим, потому что делается на наших фронтах, то, что делается на Ближнем Востоке, выбиваются лидеры и выбивается критическая инфраструктура, на которой живет страна. Вот к этой войне нам надо готовиться. Она идет, и она будет идти дальше. Мы должны признать, что мы в следующие несколько лет, может быть, пару десятилетий, будем находиться в войне. Это может быть война очень горячая, то, что сейчас. Это может быть война ползучая. Даже если она уйдет в другие регионы, у нас будет два поколения, которые можно считать практически воюющими. И нам нужно научиться с этой войной жить.
0: Радиолента. Прямая речь.
3: Жительница Сочи рассказала, что из-за ночной атаки была вынуждена, как и множество других семей, взять детей и выехать за пределы города.
27: На часах без 25, уже более 4 часов идет атака на Сочи и Адлер. Мы собрали детей и уехали подальше от города. Минимум 3 дрона упали в непосредственной близости от нашего дома. Атака не завершается. Даже сейчас я слышу, работает зенитка и летит что-то. Летит дроном, сегодня нет конца. Пошла ракета. Сейчас будет взрыв. Так же, как... Ох, елки-палки. так же, как мы, кстати, поступило огромное количество людей. Мы сейчас выезжали наверх. Люди на машинах с детьми. Все поднялись подальше от города, потому что дроны падают прямо в городе.
21: Радио «Лента». Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры. Последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
15: Месть Берлина. Германия передаст Украине ракеты и тысячи беспилотников в ответ на диверсии в Лейпциге. После истории в Лейпциге, где предположительно российский дрон пытался ударить по украинскому самолету, Германия решила усилить военную помощь Украине. По данным канала NTV, Берлин готовится передать ВСУ дополнительные ракеты для систем Айрис-Т и несколько тысяч ударных беспилотников. Первые поставки могут начаться уже в сентябре. Почему реакция Германии оказалась именно такой, объясняет политолог Александр Вебер.
19: Если немецкие власти считают Россию ответственной за произошедшее в Лейпциге, сокращать после этого помощь Украине было бы очень странным сигналом. Получилось бы, что давление сработало. Поэтому политическая логика здесь обратная. Показать, что подобные действия приведут только к усилению поддержки Киева.
15: И это еще не все. В Германии уже запущено серийное производство больше 5000 дронов для Украины. Контракт, по данным влиятельной газеты «Handelsblatt», стоит около 300 миллионов евро. Среди этих беспилотников будут и дальнобойные, способные преодолевать до 1500 километров. Их количество даст Киеву свободу для атак, объясняет эксперт по беспилотникам Михаил Воронов.
4: 5000 беспилотников, но это уже не отдельные поставки, а серийное промышленное производство. А дальность до 1500 километров существенно расширяет список потенциально достижимых целей. Отдельно производители обещают системы автономного управления, которые должны помогать дронам работать при радиоэлектронном противодействии.
15: И оружием ответ Европы не ограничивается. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после Лейпцига пообещала искать новые способы ударить по российскому военному бюджету и закрыть лазейки в санкциях, рассказывает эксперт по европейской политике Роман Штайнер.
6: Ответ сейчас развивается сразу по двум направлениям. Германия увеличивает военную поддержку Украины, а Евросоюз говорит об усилении экономического давления на Россию. И главное заявление фон дер Ляйен заключается в том, что после Лейпцига решимость помогать Украине не уменьшилась, а наоборот усилилась.
15: Москва тем временем все обвинения отрицает. Российский посол Сергей Нечаев назвал их абсурдными и предупредил, что действия Германии не останутся без последствий. А Владимир Путин обвинил Берлин в фальсификации доказательств. Но Германия свою версию менять, похоже, не собирается. Более того, после Лейпцига Берлин закрывает российское генконсульство в Бонне и усиливает военную помощь Украине и готовит дополнительные ракеты и тысячи беспилотников. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
21: Говорят военкоры.
7: Чипы вместо нефти. Олег Царев о технологическом рывке Тайваня.
8: Экономика Тайваня выросла на 14,15% в первом полугодии 2026 года. Лучший результат за 50 лет. И причина очень проста. Остров производит чипы для искусственного интеллекта. Именно тайваньская TSMC делает большую часть передовых чипов, на которых работают дата-центры и модели искусственного интеллекта по всему миру. И спрос на них сейчас бьет все рекорды. Экспорт за первый квартал подскочил почти на 36%, а годовой прогноз роста валового внутреннего продукта власти подняли до 11,5%, максимума за 39 лет. На волне этого бума президент Тайваня Лай Цзэнде предложил выплатить каждому жителю по 10 тысяч тайваньских долларов, около 314 долларов США. Это дивиденды от искусственного интеллекта. Тайвань сегодня втрое богаче Китая по валовому внутреннему продукту на душу населения и выше по уровню жизни населения. Остров размером с Московскую область живет богаче Японии и Южной Кореи. При этом на Тайване нет ни золота, ни нефти, ни газа, ни алмазов. Вообще почти никаких природных богатств. Есть только трудолюбивые люди и верно выбранные приоритеты развития. Но у этого богатства есть и обратная сторона. Чем важнее для мира тайваньские чипы, тем сильнее за остров борются США и Китай.
7: Ракетный конвейер. Военкор Поддубный о более массовом производстве «Томагавк».
5: Соединенные Штаты Америки наращивают производство крылатых ракет «Томагавк». Вооруженные силы США приступили к масштабному увеличению выпуска крылатых ракет. Для этого заключен крупный контракт с концерном Raytheon. Стоимость соглашения составляет $22.9 миллиарда. Средства направят в том числе на существенное расширение производственных мощностей. «Томахок» остается одним из ключевых инструментов армии США для высокоточных ударов на большой дальности. Сейчас объемы выпуска ракет остаются сравнительно невысокими. Всего несколько десятков изделий в год. По заявлению Пентагона, нынешний контракт призван решить проблему истощенных запасов и обеспечить более высокие темпы производства в среднесрочной перспективе. А там не удивлюсь, если опять всплывет тема передачи этих ракет Украине.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
15: 12 опровержений за 3 месяца. Кто отрицал мобилизацию и какие ее признаки уже зафиксированы во всех регионах России? Мобилизации не будет. За последние месяцы чиновники и публичные лица всех мастей опровергали ее проведение уже как минимум 12 раз. Дмитрий Медведев назвал информацию, цитирую, «пургой», Дмитрий Песков – информационными утками. Депутаты Госдумы говорили, что необходимости нет, а 1 сентября Владимир Путин поставил точку и сказал, что эта информация, цитирую, «чушь собачья».
9: В последнее время все чаще появляется информация о том, что после выборов в Государственную Думу в России пройдет новая волна мобилизации.
10: Так как... Это информационная атака на Россию.
15: Несмотря на такие серьезные заявления, тема мобилизации не только не ушла с повестки дня, а наоборот, набрала еще больше популярности. И на то есть причины, считает политолог Иван Руденко.
11: Количество опровержений само по себе ничего не доказывает. Но у россиян есть опыт 2022 года, когда власти тоже отрицали подготовку мобилизации. Поэтому сейчас каждое новое опровержение сталкивается с очень простым вопросом. А почему мы должны поверить на этот раз?
15: По мнению Руденко, не добавляет оптимизма россиянам и ситуации, которые происходят в разных городах России. С одной стороны, с экранов телевизоров каждый день звучат опровержения мобилизации. С другой, в военкоматах выдают мобилизационные предписания. Предприятия обновляют списки сотрудников с бронью, в регионах проходят мобилизационные учения, работодатели ищут специалистов по воинскому учету. А единый электронный реестр позволяет работать сразу с огромным количеством военнообязанных, напоминает эксперт по военному праву Сергей Зимин.
12: Мобилизационные предписания, воинский учет, бронирование работников и учения сами по себе не означают начало новой мобилизации. Государство обязано поддерживать эту систему в рабочем состоянии, но сейчас она становится гораздо более цифровой и управляемой. Поэтому если политическое решение когда-нибудь будет принято, технически проводить мобилизационные мероприятия станет значительно проще.
15: Но есть еще одна сторона этой истории, о которой говорят гораздо реже. Что делать с теми, кого мобилизовали еще осенью 2022 года? Журналист Анастасия Кашеварова пишет, что именно эти военные и их семьи ждут ответа на вопрос, когда новая волна мобилизации, чтобы участников первой отпустили домой спустя 4 года боевых действий. Именно эта категория воспринимала новую волну как возможную ротацию для тех, кто находится на фронте уже несколько лет, считает Кашеварова.
13: Сказать «новой мобилизации не будет» – это полдела. А что делать с теми, кто уже в окопах? Они же не бессрочные. У них есть семьи, дети, работа, наконец. Им обещали ротацию, им обещали замену. Ничего нет.
15: Похоже, объяснять уже мобилизованным, когда их, наконец, отпустят домой, никто пока не собирается. А новую мобилизацию публично отрицают, в том числе потому, что она может напугать потенциальных контрактников, говорят эксперты. В августе и так был зафиксирован бум выезда россиян за границу. В частности, об аномально высоком потоке заявили Грузия и Казахстан. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
2: Это разбор дня. С нового учебного года каждый студент транспортного вуза от будущего железнодорожника до логиста и экономиста обязан изучать беспилотные системы. Происходит это в момент, когда обычному транспорту уже катастрофически не хватает водителей, механиков и инженеров. Автобусы не выходят на маршруты, опытные работники стареют, а молодежи становится все меньше. Сегодня разберемся, почему вместо спасения гражданских профессий студентов массово готовят по технологии, которая стала одним из главных инструментов современной войны.
14: Да, это, слушай, это действительно выглядит как какой-то, ну, масштабный сдвиг вообще всей системы.
2: Абсолютно.
14: То есть, если вдуматься, вот студент 3 года учился на бухгалтера грузовой компании.
2: Угу.
14: Или там на проектировщика мостов. И тут деканат сообщает, что без модуля по калибровке квадрокоптеров диплом он просто не получит.
2: Да, не получит. С 1 сентября 2026 года.
14: Да-да.
2: И это во всех 19 транспортных вузах России. То есть это становится, ну, обязательным требованием.
14: Буквально для каждого студента.
2: Буквально для каждого, да.
14: Зачем будущему логисту дроны на первом курсе, казалось бы?
2: Вот. Но теперь государство делает этот выбор за него. Никаких альтернатив просто не предусмотрено.
14: То есть отказаться нельзя?
2: Нет, отказаться нельзя. Новую дисциплину интегрируют в расписание всех специальностей. Без исключения.
14: Ну, слушай, а разве базовая технологическая грамотность — это, ну, это так плохо? То есть дроны ведь, объективно говоря, выполняют массу полезных гражданских задач.
2: Безусловно. Технологии полезны. Никто с этим не спорит.
14: Ага.
2: Но вопрос кроется в приоритетах образовательной политики.
14: В смысле?
2: Ну смотри, одно дело создать факультатив для увлеченных студентов.
14: Или открыть профильную специальность для тех, кто реально хочет этим заниматься.
2: Ну да, по выбору.
14: Да. И совсем другое – сделать курс строго обязательным для всех. Для каждого бухгалтера и путейца.
2: Когда запускается такой механизм, речь идет уже о формировании массового государственного кадрового резерва. И возникает закономерный вопрос. Почему обязательным модулем для спасения отрасли стали именно беспилотники?
14: Они что-то другое.
2: Да, они, скажем, экономика пассажирских перевозок. Или современные методы ремонта изношенной инфраструктуры. То, что реально горит прямо сейчас.
14: Да, слушай, и если посмотреть на озвученные цифры, то они... Ну, они вызывают еще больше вопросов.
2: Вот цифры там интересные.
14: Официально заявляется, что к 2030 году экономике потребуется около 355 тысяч специалистов.
2: 355 тысяч.
14: Да, по беспилотным авиационным системам. Откуда вообще берется такая потребность именно в гражданском секторе?
2: Ниоткуда.
14: Это же сопоставимо с населением целого областного центра. Чтобы такое количество людей ежедневно работало, ну, воздушное пространство должно быть буквально заполнено дронами.
2: В этом и заключается главное противоречие. Рынок труда, он не формируется исключительно указами.
14: Ну да.
2: Откуда возьмутся реальные рабочие места, скажем, в сельском хозяйстве или в коммерческой доставке?
14: И кто будет за это платить?
2: Именно. Кто будет оплачивать эту технику? Ее регулярное обслуживание, страховку.
14: Угу.
2: Если гражданских вакансий окажется на порядок меньше,
14: а их окажется меньше,
2: то значит образовательная система готовит кадры с колоссальным запасом для каких-то, ну, иных целей.
14: Тем более, что на Земле прямо сейчас разворачивается реальный кадровый кризис. То есть заявляется потребность в сотнях тысяч операторов дронов в будущем. А транспортной отрасли катастрофически не хватает людей для выполнения базовой ежедневной работы. Дефицит водителей, механиков, диспетчеров.
2: Складских рабочих.
14: Он уже исчисляется двузначными процентами.
2: Ситуация в логистике выглядит, ну, просто критической. В регионах нехватка водителей общественного транспорта сейчас оценивается на уровне 25%.
14: Ага.
2: А местами доходит и до 35%.
14: 35% штата пустуют.
2: Да. В сегменте грузовых перевозок конкуренция за водителей категории С и Е, она просто колоссальная.
14: Ну, фуры водить некому.
2: Да. Некому водить фуры. Транспортные компании вынуждены постоянно, ну, постоянно поднимать зарплаты.
14: Чтобы переманить сотрудников у конкурентов?
2: Именно. Но людей физически не прибавляется. Они просто переходят из одной компании в другую.
14: Перетекают туда-сюда. Часто звучит такой аргумент, что после завершения боевых действий специалисты вернутся и просто продолжат работу на своих прежних местах.
2: Звучит логично. Но этот аргумент разбивается о жесткие ведомственные инструкции и медицинские требования.
14: Медкомиссия.
2: Да. Управление сложной техникой, будь то локомотив или пассажирский автобус, требует идеального состояния здоровья. Требуется 100% зрение, идеальный слух, безупречная скорость реакции и стабильная психика. Тяжелое ранение, контузия, микротравмы, потеря слуха – все это навсегда закрывает дорогу к прохождению ежегодной медкомиссии.
14: То есть человек может формально числиться в штате депо?
2: Да.
14: Но к реальной работе на линии его уже не допустят?
2: Не допустят. Никогда.
14: Понятно. И кроме того, есть же еще сугубо экономический аспект.
2: Какой?
14: Ну, оборонные предприятия и прямые военные выплаты сильно разгоняют рынок труда.
2: А, да-да-да.
14: Они создают искусственную конкуренцию за технических специалистов, предлагая суммы, с которыми обычный гражданский сектор, он просто не способен тягаться.
2: Вообще не способен. Муниципальный автобусный парк с фиксированными тарифами на проезд просто не может конкурировать с бюджетами оборонного заказа.
14: У них просто нет таких денег.
2: Работник уходит туда, где платят больше прямо сейчас.
14: Ну, логично.
2: И транспорт вынужден бороться за каждого человека со строительством, торговлей и сферой услуг. В условиях демографического спада любой выпускник технического вуза становится, невероятно редким ресурсом. И именно в этот момент максимального напряжения вместо решения базовых проблем отрасли, вводится обязательный курс по беспилотникам.
14: Возвращаясь к механике самого образования, если посмотреть на расписание любого университета, учебные часы строго лимитированы государственными стандартами.
2: Да, часы не резиновые.
14: Нельзя просто добавить новый предмет, не нарушив всю структуру.
2: Высшее образование работает по принципу игры с нулевой суммой.
14: То есть кто-то должен потерять.
2: Обязательно. Если профильное министерство спускает директиву внедрить модуль по беспилотным системам на условные 72 часа, то заведующий кафедры вынужден открыть учебный план и буквально удалить 72 часа другой дисциплины.
14: Вариантов немного.
2: Да. Либо сокращают часы на профильные предметы, либо искусственно уплотняют программу, превращая учебу в поверхностную гонку по верхам.
14: То есть будущему инженеру путей сообщения могут урезать часы по сопротивлению материалов или релейной защите.
2: Запросто.
14: Ради того, чтобы он научился калибровать компас на квадрокоптере.
2: В результате диплом выпускника становится визуально шире, но профессионально значительно мельче. Базовые фундаментальные знания приносятся в жертву новому тренду.
14: Ужас.
2: Проблема в том, что сломавшийся локомотив невозможно отремонтировать красивой презентацией о будущем авиационных систем.
14: Это точно.
2: Транспорт держится на рутинном, тяжелом труде незаметных специалистов. Без компетентного путейца или электромеханика движение просто останавливается. И цена ошибки здесь – безопасность реальных людей.
14: Слушай, а кто вообще будет преподавать этот новый модуль? 19 транспортных университетов по всей стране. Это означает потребность в сотнях квалифицированных инструкторов одновременно. Откуда им взяться?
2: Из ниоткуда.
14: Ведь опытный инженер по беспилотникам сейчас невероятно востребован в коммерческих компаниях или на предприятиях с госзаказами.
2: Риск формальной имитации здесь просто огромен. Университет на стандартную ставку преподавателя такого специалиста, не переманит никогда.
14: За копейки-то, конечно.
2: В реальности предмет, скорее всего, поручат вести сотрудникам смежных кафедр после прохождения коротких курсов повышения квалификации.
14: То есть преподаватель сам вчера узнал, как это включается.
2: Да. Изучение беспилотников может свестись к чтению устаревших методичек с экрана проектора. Просто ради галочки в министерском отчете.
14: Но если копнуть в экономику самих вузов, откуда финансирование на материальную базу? Речь ведь идет про сложную технику. Это же не мел и доска.
2: Конечно.
14: Для реального обучения нужны сами дроны, запасные аккумуляторы, симуляторы с мощными видеокартами, защищенные каналы связи, специализированное программное обеспечение.
2: Да, и полигоны.
14: И, конечно, полигоны для полетов.
2: А дроны регулярно разбиваются во время обучения. Батареи быстро теряют емкость и требуют замены. Софт нуждается в платных лицензиях.
14: Угу.
2: При этом у гражданских транспортных вузов десятилетиями копятся другие нерешенные проблемы.
14: Угу.
2: Нужно ремонтировать ветхие студенческие общежития, закупать современные тренажеры локомотивов, обновлять станки в мастерских.
14: И если целевого финансирования на обслуживание парка дронов не хватит...
2: А его не хватит?
14: То руководству придется перераспределять бюджет.
2: Да.
14: Забирая деньги у профильных направлений.
2: Именно. А теперь стоит разобрать, как это скажется на жизненном маршруте самого студента.
14: Давай посмотрим.
2: Получается довольно интересная экономика выбора. Выпускник получает диплом.
14: Так.
2: В котором официально подтверждены навыки работы с беспилотными системами и выходит на рынок труда.
14: И что он видит?
2: Перед ним на экране монитора фактически две вакансии. Первая должность в муниципальном ремонтном депо.
14: Ага, классика.
2: Это ночные смены, строгая дисциплина, устаревшее оборудование и весьма скромная стартовая зарплата.
14: Звучит не очень.
2: А вторая вакансия – предприятие, выполняющее государственный оборонный заказ.
14: О-о-о.
2: Где производят или собирают беспилотники. Там предлагают зарплату в разы выше, современную технику, бронь и быстрый карьерный старт.
14: Ну, выбор 19-летнего специалиста в такой ситуации абсолютно предсказуем.
2: 100%.
14: Он пойдет туда, где условия лучше. Но социальный эффект от такого перехода распределяется крайне неравномерно.
2: Согласен.
14: То есть один талантливый механик ушел в приоритетный проект, а его рабочее место в депо так и осталось пустым.
2: И сильнее всего эта экономическая реальность ударит по малым городам и региональным центрам.
14: Да.
2: В мегаполисе нехватку трех водителей или двух механиков, ну, могут как-то компенсировать за счет привлечения вахтовиков из соседних областей.
14: Угу.
2: А в районном центре отсутствие трех водителей означает полный логистический коллапс.
14: То есть отмена единственного маршрута в областную больницу, срыв рабочих смен на местном заводе.
2: Да.
14: Невозможность для студентов добраться в колледж.
2: Абсолютно верно.
14: При этом профильные ведомства регулярно заявляют, что проблема кадрового голода будет решена за счет автоматизации.
2: О, да.
14: Беспилотные грузовики уже тестируются на федеральных трассах.
2: Звучит красиво, но тестирование на идеальной трассе и повседневная эксплуатация – это кардинально разные вещи.
14: Угу.
2: Роботизированный поезд не восстановит оборванную контактную сеть и не починит просевший мост в тайге.
14: Угу.
2: Автоматизация не отменяет тяжелый физический труд на инфраструктуре, она лишь меняет его характер.
14: К тому же для внедрения автономного транспорта нужна идеальная инфраструктура, которой в регионах просто нет.
2: Вообще нет.
14: Разметка, четко видимая под снегом и грязью, стабильное покрытие высокоскоростной связью на каждом километре, сеть специализированных сервисных центров.
2: Да.
14: А для обслуживания всего этого потребуются инженеры связи.
2: Кадры которых тоже крайне мало.
14: Да, и их подготовка стоит еще дороже.
2: Экономические аналитики указывают на важный аспект. Обещание скорой автоматизации становится очень удобным поводом для транспортных компаний откладывать непопулярные финансовые решения уже сегодня.
14: То есть отговорка.
2: Да. Зачем радикально повышать зарплаты линейному персоналу? Зачем ремонтировать ветхие общежития и улучшать графики работы?
14: Если можно просто сказать, что скоро придут роботы.
2: Если можно заявить, что через несколько лет всю работу будут выполнять алгоритмы, да?
14: Но пока система ждет этого технологического чуда, отрасль безвозвратно теряет опытные кадры.
2: Теряет, да.
14: А вместе с уходящим работником исчезает и его уникальный опыт. Молодому специалисту, только пришедшему из училища, необходим наставник.
2: Обязательно.
14: Кто-то должен показать ему неформальные слабые места конкретного маршрута, звуки неисправного двигателя,
2: угу.
14: Нюансы работы со старым оборудованием. Если старшее поколение массово покидает депо, эту институциональную память передавать становится некому.
2: Нагрузка на оставшихся мастеров возрастает кратно.
14: Да.
2: Они вынуждены закрывать свои смены и параллельно обучать новичков. Хроническая усталость копится, вероятность критической ошибки на транспорте возрастает. Образовательные решения, которые закладываются в учебные планы сегодня,
14: угу.
2: Они создают зияющую кадровую дыру на десятилетия вперед. В итоге противоречие получается слишком заметным. В стране уже сегодня некому водить автобусы, ремонтировать поезда и обслуживать транспортную инфраструктуру, но редкое молодое поколение разворачивают к новому государственному приоритету беспилотникам. Сами технологии могут приносить пользу, однако обязательный курс для всех создает огромный резерв специалистов, чьи навыки одинаково пригодны и для гражданских, и для военных задач. Пока университеты готовятся отчитываться о современном образовании, пассажиры продолжат ждать не пришедший автобус, а предприятие искать очередного водителя или механика. Это был «Разбор дня». Спасибо, что слушали. Берегите себя и до встречи в следующем выпуске.
21: Радио Лента. 15:57 АМ. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
15: Это не закончится никогда. Глава Минтранса призвал россиян в ближайшие годы потерпеть перебои в работе аэропортов из-за дронов.
16: Мы в Краснодаре не можем выехать из России. Посмотрите, аэропорт переполнен, рейсы задерживаются с утра и отменяются. Посмотрим, когда мы вылетим.
15: Похоже, как и очереди за бензином, опоздания и отмены авиарейсов в России теперь станут вариантом нормы. Глава Минтранса Андрей Никитин призвал россиян быть готовыми к периодическим закрытиям аэропортов из-за налетов беспилотников.
17: Мы однозначно справимся с этим в ближайшие годы.
15: То есть речь уже не о нескольких сложных месяцах, а о годах. Что это означает для российской авиации, объясняет авиационный эксперт Вадим Серов.
18: Каждое закрытие аэропорта запускает цепочку проблем. Самолеты задерживаются или уходят на запасные аэродромы. Экипажи выбиваются из графика. Пассажиров приходится пересаживать. И даже после открытия воздушного пространства последствия могут ощущаться еще несколько часов.
15: Но беспилотники оказались не единственной проблемой. Никитин впервые признал, что ситуация с авиационным топливом тоже не идеальна. По его словам, сложности есть и еще могут возникать. То есть Минтранс фактически признал непростую ситуацию, а значит, на самом деле она еще хуже, говорит экономист Антон Жуков.
19: Для авиакомпаний топливо является одной из основных статей расходов. Если возникают перебои или растет его стоимость, это увеличивает себестоимость перевозок. Поэтому одновременные проблемы с закрытием аэропортов и топливом создают для отрасли уже двойную нагрузку.
15: А Киев тем временем прямо предупреждает, что российское небо становится опаснее для гражданской авиации. Зеленский отдельно назвал Москву, Петербург и другие крупные города. Украина также уведомила об этом Международную организацию гражданской авиации. Насколько сильно дальние дроны могут изменить работу российской авиации, объясняет эксперт по безопасности Денис Артемьев.
20: Гражданская авиация не может работать по принципу «возможно, дрон не прилетит». Если существует реальная угроза, аэропорт обязан ограничивать полеты. Поэтому даже небольшое количество беспилотников способно нарушить расписание для тысяч пассажиров. И полностью избежать таких сбоев при регулярных атаках крайне сложно.
15: Так что министр транспорта, возможно, сказал сегодня больше, чем собирался. Россиянам уже предлагают привыкать не к временным неудобствам, а к новой реальности. Закрытые аэропорты, задержанные рейсы и проблемы с топливом. И ключевая здесь фраза – в ближайшие годы. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
21: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Президент Владимир Путин ответил на вопрос, сколько стоит килограмм яблок на Камчатке.
22: Это важный показатель, сколько стоит килограмм яблок, но важнее другое. Как сделать так, чтобы уравнять уровень и стоимость жизни в разных регионах Российской Федерации. Мы к этому и стремимся. В этом, собственно говоря, и заключается наша цель. Чтобы доходы от всех граждан, а главное, возможность пользоваться всеми благами цивилизации, в том числе и с точки зрения экономики, были равными, повторяю, для всех семей, для всех граждан Российской Федерации. А здесь есть свои проблемы, которые не позволяют пока выйти на этот показатель.
21: Главные новости дня.
23: Бензина снова не будет. После атаки дронов в Сочи полыхают сразу две нефтебазы Роснефти и дивизион ПВО. Такие звуки в ночь на 4 сентября слышали жители Сочи. Как пишут местные телеграм-каналы, под ударом оказался топливно-заправочный комплекс «Базовый авиатопливный оператор», который обеспечивает авиатопливом, а также нефтебаза «Лукойла». Кадры очевидцев свидетельствуют, что после атаки беспилотников загорелась нефтебаза «Лукойл Югнефтепродукт». По словам местных жителей, загорелась и нефтебаза «Роснефть Кубаньнефтепродукт» в Адлерском районе.
0: Попали, да. Все. Вот, в районе Роснефти.
23: Вот. По данным местных телеграм-каналов, под Сочи в результате атаки

0: ставить солярку в цистернах на рельсах, например, да, и с рельс заправлять какие-то бензовозы и так далее. Все это неэффективно.
1: На фоне продолжающихся атак на нефтеперерабатывающие заводы и нефтебазы в России вновь возникла острая нехватка бензина. Очереди на АЗС растягиваются на километры. Эксперты отмечают, что если атаки будут продолжаться, дефицит топлива в стране будет ощущаться все острее. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Вице-спикер Госдумы от «Единой России» Петр Толстой в разговоре перед дебатами с коммунистом Николаем Бондаренко заявил, что жизнь россиян сильно улучшилась благодаря запрету англоязычных вывесок.
4: И третий, значит, налоги, оптимизация, реформа здравоохранения. И третье?
5: Ну, третье, например, я как пример вам могу привести, это закон о том, что у нас все вывески, все названия должны быть на русском языке.
4: Люди богаче от этого не стали, бедность не побеждена, вымирание не остановилось.
5: Потом мы перестали ощущать себя как колония.
4: А я спросил.
5: Когда вот это Гадюкина Вилладж и вот эти все.
4: А я спросил про улучшение жизни, поэтому давайте соответствовать. Первые два вы назвали в социальном направлении. А третья социальная реформа, закон?
5: Социальная.
4: Все-таки социальная. 25 лет, Петр. Это очень большой срок. Даже 26 уже.
5: Да,
4: или 25?
5: 25-26, да хоть...
4: Ну, вот, большой срок.
5: Ну, согласен.
2: На радио «Лента» шок дня.
6: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
2: Радио «Лента», 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
7: Чипы вместо нефти. Олег Царев о технологическом рывке Тайваня.
8: Экономика Тайваня выросла на 14,15% в первом полугодии 2026 года. Лучший результат за 50 лет. И причина очень проста. Остров производит чипы для искусственного интеллекта. Именно тайваньская TSMC делает большую часть передовых чипов, на которых работают дата-центры и модели искусственного интеллекта по всему миру. И спрос на них сейчас бьет все рекорды. Экспорт за первый квартал подскочил почти на 36%, а годовой прогноз роста валового внутреннего продукта власти подняли до 11,5% максимума за 39 лет. На волне этого бума президент Тайваня Лай Цзэнде предложил выплатить каждому жителю по 10 тысяч тайваньских долларов, около 314 долларов США. Это дивиденды от искусственного интеллекта. Тайвань сегодня втрое богаче Китая по валовому внутреннему продукту на душу населения и выше по уровню жизни населения. Остров размером с Московскую область живет богаче Японии и Южной Кореи. При этом на Тайване нет ни золота, ни нефти, ни газа, ни алмазов. Вообще почти никаких природных богатств. Есть только трудолюбивые люди и верно выбранные приоритеты развития. Но у этого богатства есть и обратная сторона. Чем важнее для мира тайваньские чипы, тем сильнее за остров борются США и Китай.
7: Ракетный конвейер. Военкор подобный о более массовом производстве «Томагавк».
9: Соединенные Штаты Америки наращивают производство крылатых ракет «Томагавк». Вооруженные силы США приступили к масштабному увеличению выпуска крылатых ракет. Для этого заключен крупный контракт с концерном Raytheon. Стоимость соглашения составляет 22,9 миллиарда долларов. Средства направят в том числе на существенное расширение производственных мощностей. «Томахок» остается одним из ключевых инструментов армии США для высокоточных ударов на большой дальности. Сейчас объемы выпуска ракет остаются сравнительно невысокими. Всего несколько десятков изделий в год. По заявлению Пентагона, нынешний контракт призван решить проблему истощенных запасов и обеспечить более высокие темпы производства.

0: производства в среднесрочной перспективе. А там не удивлюсь, если опять всплывет тема передачи этих ракет Украине.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
2: Куда уходят миллионы? Солдаты на южнодонецком направлении без нормальной еды уже 6 дней. Бойцы ищут останки пищи в заброшенных домах и огородах. Гребешок с грейпфрутом, камбала и оленина. Это меню, которым угощали президента Индонезии на Восточном экономическом форуме. Изысканность угощений ведущие российские СМИ обсуждают уже несколько дней. А военкоры взглянули на меню с другой стороны.
3: Хоть одна целая. На троих человек пожрать.
2: Российские военные на южнодонецком направлении утверждают, что уже 6 дней не получают нормального питания. На опубликованном видео остатки еды, найденной в заброшенных домах и огородах. Почему армейское снабжение может давать такие сбои, объясняет военный обозреватель Александр Гордеев.
4: Чем ближе подразделение находится к линии фронта, тем сложнее обычная логистика. Подвозить туда нужно не только боеприпасы, но и воду, продукты, топливо. Но 6 дней без нормального снабжения, если эта информация подтверждается, это уже не обычная задержка, а серьезный сбой в обеспечении подразделения.
2: Все чаще у родственников военных возникает вопрос, если военный бюджет измеряется триллионами рублей, то почему их близкие регулярно просят помощь с провизией? Причем речь не об изысках, а о базе. Крупы, картошка и даже вода – это настоящий позор, когда в сети появляются видео, что российский солдат на передовой ищет еду по чужим огородам, говорит военный эксперт Владимир Дорохов.
5: Большой военный бюджет совершенно не означает, что конкретный солдат автоматически получит все необходимое вовремя. Между деньгами в бюджете и банкой тушенки на передовой огромная логистическая цепочка. И если она где-то не работает, размер общих расходов бойцу уже никак не помогает.
2: И особенно ярко эта история выглядит именно сейчас, пока на ВЭФ обсуждают развитие Дальнего Востока и подают президентское меню, сами военные публикуют совсем другие кадры. Как такой контраст воспринимается на фронте, объясняет бывший военнослужащий Виктор Мельников.
6: Для бойца вопрос еды очень простой. Ему не интересно, сколько миллиардов выделено и сколько отчетов написано. Если продукты не приехали, значит снабжения для него нет. И когда на этом фоне человек видит, чем кормят чиновников и высоких гостей, объяснить ему, что на армию денег выделяется достаточно, становится довольно сложно.
2: Подтвердить независимо, что подразделение действительно 6 дней остается без нормального питания, пока невозможно. Но опубликованные кадры дают очень наглядный контраст. У политиков гребешок, осетр или оленина. На передовой, по словам самих военных, остатки чужой пищи в заброшенных домах и огородах. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия». И мы расскажем это на всю страну.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
7: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели. С вами снова Геннадий Петрович. И сегодня мы разберем очень важную новость, которую давно ждали тысячи военнослужащих и их семьи. Речь пойдет о бесплатном проезде на военно-врачебную комиссию. Президент подписал закон, который наконец-то четко закрепил, что дорогу к месту военно-врачебной комиссии оплачивает Министерство обороны, а не сам военнослужащий. И теперь давайте разбираться спокойно с этим и по-человечески. Итак, как было раньше? Формально закон гарантировал бесплатный проезд в служебные командировки при переводе к новому месту службы, на лечение и обратно, и к месту жительства при увольнении. Но вот проезд на ВВК в перечень не входил. Что же это означало на практике? Направляют военнослужащего на ВВК, например, в другой регион, и говорят дорогу за свой счет, а потом еще и отказывают компенсировать расходы. И чтобы вернуть деньги, приходилось писать жалобы, обращаться в прокуратуру, идти в суд. Ну, в общем, абсурдная ситуация получается. То есть, если ты доброволец, например, из Барса, Проезд на ВВК тебе оплачивали законом, а если ты кадровый военнослужащий, то уже нет. Так быть же не должно, и я сам не раз уже сопровождал подобные дела. Ну а что же изменилось теперь? Поправки внесены в статью 20 закона о статусе военнослужащих. Теперь прямо прописано, что бесплатный проезд предоставляется, цитирую, «к месту проведения военно-врачебными, врачебно-летными комиссиями военно-врачебной экспертизы и обратно». Это означает, что дорога к месту ВВК за счет Министерства обороны или другого ведомства, что расходы не могут теперь перекладываться на самого военнослужащего и что вопрос больше не нужно доказывать через жалобы и суды. Он теперь решен законом. Ну а что же, спросите вы, с сопровождающими? Вот здесь тоже отличные новости. Правом бесплатного проезда будут пользоваться не только военнослужащие, но и два сопровождающих лица. Это могут быть родители, дети, отец или мать супруга, супруги, родные и неполнородные братья и сестры. То есть, если состояние здоровья военнослужащего требует сопровождения, то дорога оплачивается и ему, и его близким. Что же это значит на практике? Если вас направляют на ВВК, неважно, в своем регионе или в другом, вы имеете право, во-первых, получить бесплатные билеты, либо оформить проезд по служебному требованию, либо вернуть деньги по ведомственным нормам, если билеты уже вами куплены. И главное теперь, никаких оплатите сами, а потом разберемся. Теперь все регулируется законом, а не как скажет командир или как решит какая-нибудь бухгалтерия. Итак, каков вывод? Эти поправки закрыли давнюю несправедливость и защитили одно из базовых прав военнослужащего – право на прохождение ВВК без финансовых потерь. Если вам отказывают оплачивать дорогу или говорят, что закон еще не действует, друзья, знайте, это нарушение, и в таких случаях я всегда готов помочь. Если вы столкнулись с тем, что вас направляют на ВВК за свой счет, не компенсируют билеты, требуют оплатить проезд родственникам или вообще не дают направлений на ВВК, пишите тоже мне. Я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты.
1: Говорят военкоры.
2: Патриотизм начинается с каждого. Военкор Астрахань о чиновниках с айфонами.
0: Вся ситуация с блокировками русских приложений на айфонах закончилась кучей громких заявлений о том, как несправедлив мир. Так а дальше-то что? Я просто не заметил, как депутаты, идеологи и публичные патриотические лица публично сжигают свои айфоны. Конечно, исключительно старые и потрепанные жизнью экземпляры, которые, как верный боевой конь, служили им в крестовых походах против внешнего врага многие годы. Но пришло же время сменить его на молодого, нет? У меня нет никаких претензий к простым людям, которые для работы или отдыха покупали себе качественное устройство с нужными функциями. Они жертвы обстоятельств. Но вот от людей важных и, не побоюсь этих слов, лидеров мнений, хотелось бы увидеть хорошие личные примеры. А то и про безопасность поговорили, и про права пользователей, и даже про то, как родину на джинсы когда-то променяли. Тут вот личный пример бы не помешал. Если что, у меня аналогичные вопросы еще про автомобили, дизайнерский шмот, часы и прочее.
2: Немецкая бригада у белорусской границы. Военкор Живов по восточном фланге НАТО и Минске.
8: НАТО усиливает восточный фланг. Германия развернет бригаду в Литве. Как сообщает Bild, к концу 2027 года планируется развернуть на постоянной основе почти 5000 военнослужащих Бундесвера. Цитата. «Создание немецкой бригады идет по плану. Если говорить о первом этапе, то мы даже опережаем график на 10 месяцев. Это означает, что строительство инфраструктуры продвигается очень успешно, и мы можем раньше приступить ко второй фазе», заявил глава литовского Минобороны Робертас Каунас. Сообщается, что 1800 немецких военнослужащих уже размещены в Литве. В июне они задействованы в учениях Freedom Shield, которые проходят на полигоне в Поброде, примерно в 20 километрах от границы с Белоруссией. В 2026 году, по данным Билд, в страну также дополнительно перебросят танковый батальон и подразделение мотопехотного батальона. Если ранее подчеркивался исключительно добровольный принцип отправки, то теперь в Бундесвере допускают и обязательное направление личного состава.
9: Тыл, не паникуй, но готовься. Военкор Андрей Медведев о подготовке наступления украинцев.
10: Сразу на нескольких направлениях прослеживается активность украинских разведывательных дронов. И ни с чем иным, как с определением направления главного удара и отвлекающего удара, это связать невозможно. Южное направление рассматривается противником как основное для нанесения удара. И Кимбургская коса, как место для высадки, напрашивается сама собой, просто с точки зрения военной логистики. И на самой косе боевые действия вести будет довольно трудно с нашей стороны, потому что с помощью беспилотников враг сможет создать киллзону и какое-то время удерживать часть косы. Не исключена также попытка десанта на Крым. Попытка самоубийственная, но с точки зрения информационной войны такой вариант враг наверняка рассматривает. Обращу внимание, что последний год подразделения украинской морской пехоты не были задействованы практически нигде. Вместе с тем они существуют, их накапливают. При этом стоит учитывать ситуацию на стыке Брянской области, Белоруссии и Украины. Все эти заявления Зеленского по поводу ретрансляторов, которые якобы стояли в Беларуси и которые якобы испугавшийся Лукашенко отключил, могут являться в определенной степени информационной операцией прикрытия иной военной активности. Мы ведь читаем в украинских источниках, что принято решение об отселении сразу полутора десятков населенных пунктов на границе в Черниговской области. С чего бы вдруг? Так вот, можно предположить, что враг попытается нанести один основной удар и минимум один, а скорее два отвлекающих. Например, в Брянском приграничье и на Кимбургской косе, основной же где-нибудь в районе Алешек с попыткой прорваться к Крымскому перешейку. Тыл, не паникуй, но будь готов.
1: Радио «Лента», 15:57 АМ. Главные новости дня.
2: Месть Берлина. Германия передаст Украине ракеты и тысячи беспилотников в ответ на диверсии в Лейпциге. После истории в Лейпциге, где предположительно российский дрон пытался ударить по украинскому самолету, Германия решила усилить военную помощь Украине. По данным канала NTV, Берлин готовится передать ВСУ дополнительные ракеты для систем Айрис-Т и несколько тысяч ударных беспилотников. Первые поставки могут начаться уже в сентябре. Почему реакция Германии оказалась именно такой, объясняет политолог Александр Вебер.
11: Если немецкие власти считают Россию ответственной за произошедшее в Лейпциге, сокращать после этого помощь Украине было бы очень странным сигналом. Получилось бы, что давление сработало. Поэтому политическая логика здесь обратная. Показать, что подобные действия приведут только к усилению поддержки Киева.
2: И это еще не все. В Германии уже запущено серийное производство больше 5000 дронов для Украины. Контракт, по данным влиятельной газеты Handelsblatt, стоит около 300 миллионов евро. Среди этих беспилотников будут и дальнобойные, способные преодолевать до 1500 километров. Их количество даст Киеву свободу для атак, объясняет эксперт по беспилотникам Михаил Воронов.
12: 5000 беспилотников, но это уже не отдельные поставки, а серийное промышленное производство. А дальность до 1500 километров существенно расширяет список потенциально достижимых целей. Отдельно производители обещают системы автономного управления, которые должны помогать дронам работать при радиоэлектронном противодействии.
2: И оружием ответ Европы не ограничивается. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после Лейпцига пообещала искать новые способы ударить по российскому военному бюджету и закрыть лазейки в санкциях, рассказывает эксперт по европейской политике Роман Штайнер.
13: Ответ сейчас развивается сразу по двум направлениям. Германия увеличивает военную поддержку Украины, а Евросоюз говорит об усилении экономического давления на Россию. И главное заявление фон дер Ляйен заключается в том, что после Лейпцига решимость помогать Украине не уменьшилась, а наоборот усилилась.
2: Москва тем временем все обвинения отрицает. Российский посол Сергей Нечаев назвал их абсурдными и предупредил, что действия Германии не останутся без последствий. А Владимир Путин обвинил Берлин в фальсификации доказательств. Но Германия свою версию менять, похоже, не собирается. Более того, после Лейпцига Берлин закрывает российское генконсульство в Бонне и усиливает военную помощь Украине и готовит дополнительные ракеты и тысячи беспилотников. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня. Радио «Лента». Прямая речь.
14: Жительница Архангельска рассказала, что их ранее запланированный отдых в Сочи длился лишь 3 дня.
15: Короче, наш заключительный день в Сочи. Приехали мы 1 сентября 2026 года. А сегодня 3 сентября, у нас выезд. 1 сентября на побережье мы вечером с детворой попали под атаку. Прямо над нашей головой ПВО сбивали ракеты. Ракета пролетела прямо рядом. Был, если честно, страх и ужас. Сразу же билеты взяли на 2 сентября. На 2 сентября память наша притупилась, и мы остались. Сегодня утром встали пораньше. Поехать на пляж. Приехали, выпили вкусный кофе с круассаном. Увидели дельфинов. Все было классно, прекрасно. Пошли уже к морю. Хотели зайти. И тут мощный взрыв. Просто бух! Черный дым. Сразу же эвакуация, люди побежали. Мы быстренько вещи кое-как и начали бежать. На лестнице Милана упала. И потом был такой просто бабах. Казалось, что это было прям рядом. Была слышна стрельба. Мы быстренько искали укрытие. Укрытия нету. Укрытие было очень далеко. До него не стали уже бежать, вызвали такси, садились в такси, таксист увидел у Севуши мокрые шорты, сказал, нет, я вас не повезу, вы мокрые. У меня, конечно, истерика, я начала на него орать. Всю дорогу таксист ехал молча, вот, он нас посадил. Вот, что сказать.
1: У вас, как и у многих, накипело... На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
16: Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут. На радио «Лента».
1: «Красный карлик» на радио «Лента».
17: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. Вы уверены, что вы здесь одни и сами решаете, куда повернуть или пойти? На самом деле, мы все лишь крошечная пыль в океане невидимой субстанции, которая пронзает нас каждую секунду. темная материя и темная энергия составляют 95% Вселенной, оставляя нам, всему привычному миру, жалкие крохи. Кто на самом деле держит эти ниточки, управляющие движением звезд и, возможно, ходом наших мыслей? Представьте себе ночной океан. Вы видите только пену на гребнях волн, потому что она светится под луной. Но сама толща воды черная, глубокая и огромная, остается невидимой. Вот так и наша Вселенная. Мы, наши дома, планеты и даже далекое, великое Солнце — это всего лишь светящаяся пена. Все остальное — темная материя. История ее открытия звучит как детектив. В 1933 году Фриц Цвики, астроном с довольно скверным характером, заметил, что скопления галактик ведут себя странно. Они вращаются так быстро, что должны были разлететься, как грязь с бешено вращающегося колеса. Но их что-то держит. «Темное вещество», — сказал Свики. «Оно не излучает свет, не отражает его, оно просто есть. Оно обладает массой и гнет пространство, как тяжелый шар гнет натянутую ткань». Дальше больше. В конце 90-х ученые обнаружили темную энергию. Если материя — это клей, то энергия — это распорка, которая заставляет Вселенную расширяться все быстрее и быстрее. Это звучит как безумие, но мы буквально живем внутри взрыва, который не прекращается. Самые смелые гипотезы сегодня связывают эти невидимые силы с квантовым сознанием. Есть исследователи, которые предполагают, что темная материя — это информационное поле, некий архив Вселенной, в котором записаны все события. Эзотерики тут же окрестили это хрониками Акаши или миром духов. Мол, наши души — это сгустки этой самой невидимой энергии. Наука же пока топчется на месте. Десятилетиями физики в подземных лабораториях, вроде той, что находится под горой Гран-Сасса в Италии, пытаются поймать хотя бы одну частицу этой темной материи, так называемый ВИМП. Но датчики молчат. Мы чувствуем ее присутствие по гравитации, мы видим ее тень на фоне реликтового излучения, но не можем коснуться. Это создает жутковатое ощущение. Мы находимся в комнате, полной невидимых существ, которые двигают мебель, но мы никогда не сможем посмотреть на них, заглянуть им в глаза. А вдруг темная энергия — это не просто физическая константа, а чья-то воля, медленно растягивающая декорации нашего мира до тех пор, пока они не разорвутся. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
16: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
2: Руна дня на 5 сентября. Давайте спросим у рун, какой же день нам стоит пережить, какие эмоции, какие ощущения. Итак, у нас выпала руна Айвас. Ну, это руна силы, это внутренний стержень и умение противостоять испытаниям. Это руна могущественная очень. Это дерево тиса, корни которого уходят глубоко в землю, а крона тянется к небу. И она учит нас выдержке, стойкости, способности преодолеть трудности без суеты и паники. Айвас — это не про быстрый успех. Это про медленное, но верное движение вперед, которое в итоге принесет вам самые крепкие результаты. И в сфере работы и дел такая руна подсказывает, что Продвижение возможно только через настойчивость и строгую дисциплину. В этот день вы можете столкнуться с преградами, может, какой-то бюрократией или сопротивлением со стороны других людей, но все это проверка на прочность. Здесь не стоит идти напролом, лучше найти мягкий, правильный стратегический подход, обдумать шаги и действовать последовательно. Еще эта руна говорит, если вы будете верны своим целям и проявите терпение, то победа окажется за вами. Особенно удачно день подходит для долгосрочных проектов. Может быть, планирование и работа, требующая усидчивости. А вот в отношениях и вас проявляется как необходимость укрепления связи. Это не про страсть и легкость, а все-таки про глубину и надежность. И, возможно, назрели разговоры, которые помогут прояснить какие-то взаимные ожидания, сделать ваш союз крепче. И если в паре есть кризис, и вас советуют не рубить с плеча, а все-таки попытаться увидеть корни проблем и работать над этим. Ну, если вам важны эти отношения. А вот для тех, кто только ищет новое чувство, ищет свою любовь, эта руна говорит, что не стоит бросаться в первое попавшееся знакомство, а лучше все-таки подождать, пока судьба приведет действительно подходящего вам человека. По здоровью руна и вас отвечает за глаза, за кости, опорно-двигательный аппарат и при гадании на одну руну на состояние здоровья, это, в общем-то, положительный результат всегда. И если в данный момент у человека имеются уже какие-то проблемы, то они успешно решатся. Иногда еще руна советует взглянуть на ситуацию под другим углом. Например, может сменить методику лечения, может проверить другие органы, которые могут быть связаны с имеющимися симптомами, или же просто начать вести здоровый образ жизни. И если, кстати, есть хронические заболевания, то стоит подумать о каких-то долгосрочных методах исцеления, а не о быстрой таблеточке. И руна здесь указывает также на важность работы с позвонком, с костной системой. То есть основой вашего тела, так же, как и вас, символизирует основу духа. И могу сказать, что 5 сентября станет каким-то днем и временем испытаний, но именно они помогут вам обрести внутреннюю силу. Здесь руна напоминает, что путь не всегда легкий, мы это все знаем, да, но в этом и заключается его ценность. Сохраняйте стойкость, действуйте мудро, спокойно, и вы заметите, что трудности оборачиваются для вас ступенями к новому уровню жизни. Так всегда. Мы всегда растем через кризисы, принимаем их уверенно, стойко и с верой в самое лучшее. Принимайте, благодарите и, конечно же, берегите себя.
1: У вас, как и у многих, накипело. На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. На радио «Лента» цифра дня.
18: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио «Лента», 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
14: Жительница Екатеринбурга, стоя ночью в очереди на автозаправочную станцию за бензином, размышляет о причине топливного кризиса и предлагает что-то делать.
19: Интересно, а люди будут долго все просто как бараны стоять, знаете, в заправках, ночевать, дневать? и молчать. Вот просто молча, блядь, стоять на заправках, как бараны, по 2-3 часа, потом, не заправившись, ехать на другую заправку, на пустом байке. Я вот сегодня заказала доставку бензина, мне домой привезли, потому что я сегодня весь день пыталась заправиться, и до последней капельки, и все, и мне не хватило. И я уехала на 2 каплях домой, просто поставила машину в паркинг, но у меня 3 детей, и мне, как ни крути, машина очень нужна. Периодически, да, где-то я могу ходить пешком, но периодически она очень нужна. И я заказала бензин, доставку из канистры. Мне привезли домой по 250 за литр. У меня 3 детей. Я не работаю. У меня нет доходов. Мы долго будем об этом молчать все? Почему нельзя? Вот, я не знаю, как это вообще затевается, вот эти какие-то забастовки, митинги, это как-то происходит вообще? Когда это закончится? Ну, начните кто-нибудь. Ну, люди есть же, которые какие-то инициативные группы какая-то. Ну, начните. Я думаю, что все присоединятся, я в том числе. Ну вот скоро у нас в Екатеринбурге грандиозное событие. В наш город прилетает причина вот этого всего. Почему нельзя просто перекрыть дороги? Ребят, ну есть же, ну кто-то инициативная группа. Ну ладно, я, мать разведенка с 3 детьми. Куда я там что пойду перекрывать? И то, я присоединюсь. Я присоединюсь, приеду, и если нужно, и буду точно так же стоять там, перекрывать дороги и все такое. Ну потому что, ну это безобразие, это просто такое издевательство над людьми. Вот понимаете, вот у меня 3 маленьких детей, я одна. Я 3 малышей положила спать и поехала просто в ночную смену на охоту с бензином. Я стою в очереди, просто вот уже час стою.
16: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
2: Никаких вольностей. Свободу митингов в Калининграде урезали с 4 до 2 мест, и те на отшибе. Чего так испугались чиновники? Опять в топе. Калининград сохранил статус города с самыми дорогими лекарствами в России. И это еще не предел. Куда уж больше. Калининградская область снова теряет туристов. Спрос на поездки в регион в бархатный сезон рухнули на четверть. Что отпугивает гостей региона и почему не задалась туристическая осень? Итак, похоже, власти больше не хотят ни видеть, ни слышать калининградцев. Региональное правительство вдвое, с 4 до 2, сократило число специально отведенных мест для проведения публичных мероприятий и выражения общественного мнения в Калининграде. Соответствующее постановление за подписью первого замгубернатора Валерия Шерина опубликовано на сайте правовой информации.
0: С 12 сентября, когда постановление вступит в силу, в Калининграде будет всего 2 площадки для митингов. Аллея в Южном парке на проспекте Калинина и у театра эстрады. Это бывший дом искусств на Ленинском проспекте, 155, то есть на отшибе города. Ранее в число разрешенных мест для сбора граждан и проведения массовых акций входили также сквер у памятника землякам-космонавтам на проспекте Мира и площадь имени маршала Василевского. Там проходили различные акции. Например, митинги против застройки и усыпления бездомных животных, за строительство школы в Холмогоровке и акция «Он нам не царь», приуроченная к инаугурации Владимира Путина.
2: Ну а теперь количество мест, где можно было публично выразить свое мнение и в том числе несогласие с действиями властей, не только уменьшилось, но и отдалилось от центра города. Примечательно, что в других городах области с населением в десятки раз меньше, чем в Калининграде, площадок для легальных и согласованных митингов столько же или даже больше. Например, в Гусеве, где живет около 30 тысяч человек, есть целых 3 места для проведения массовых мероприятий, а в Советске с населением 37 тысяч – 2 такие площадки. А вообще, согласно предыдущему постановлению от 2014 года, в Калининградской области было создано 58 специальных мест для публичных мероприятий и выражения общественного мнения во всех 22 муниципалитетах. И если одних жителей региона власти ограничивают в проведении митингов, то другие напрочь лишены базовых потребностей. И это, как ни странно, происходит в век цифровых технологий.
0: В Багратионовском округе газификация поселка Приморская запланирована не раньше 2035 года. Об этом сообщили представители местной администрации в ответе на комментарии местной жительницы на странице губернатора Беспрозванных ВКонтакте. Поводом для ее обращения стали прогнозы метеорологов о будущей суровой и снежной зиме. Женщина пожаловалась, что из-за отсутствия газа людям приходится покупать буквально золотой уголь и дрова, и призвала региональные власти организовать помощь социально незащищенным семьям, а также обеспечить своевременную расчистку поселковых дорог и дежурство экстренных служб. В Багратионовском округе газификация поселка Приморская запланирована не раньше 2035 года. Об этом сообщили представители местной администрации в ответе на комментарии местной жительницы на странице губернатора беспрозванных ВКонтакте. Поводом для ее обращения стали прогнозы метеорологов о будущей суровой и снежной зиме. Женщина пожаловалась, что из-за отсутствия газа людям приходится покупать буквально золотой уголь и дрова, и призвала региональные власти организовать помощь социально незащищенным семьям, а также обеспечить своевременную расчистку поселковых дорог и дежурство экстренных служб.
20: Чтобы протопить дома в такие аномальные морозы, угля и дров потребуется в 1,5-2 раза больше обычного. Цены на твердое топливо и так кусаются. А никакой финансовой поддержки или субсидий на закупку топлива от администрации нет. Пенсионерам и многодетным семьям просто не на что покупать лишние тонны угля. Натуральная транспортная блокада. Если в Калининграде технику хоть как-то выводят на дороги, то до наших поселковых дорог у администрации руки не доходят неделями. Нас просто завалит снегом. Как до нас доедет скорая помощь, если кому-то станет плохо? Как пойдет школьный автобус или машина с продуктами?
21: На эти возмущения в администрации Багратионовского округа, там же на странице губернатора, ответили внушительным списком необходимых инженерных процедур для газификации Приморского и намекнули, что процесс затянется еще минимум на десятилетие. При этом чиновники напомнили, что жители поселка могут обратиться за субсидиями на покупку твердого топлива. А к кому обращаться, когда не хватает денег на необходимые лекарства? Вопрос больше риторический и касается следующей новости, которая мало кого удивит – но хорошо проиллюстрирует особенности жизни в самом западном регионе России. Калининград снова в топе городов с самыми дорогими лекарствами в стране. Причем оказался на почетном 2-м месте, уступив только Санкт-Петербургу.
22: В августе средняя аптечная корзина в Калининграде подорожала на 0,4% и теперь стоит 7320 рублей. Опередили даже Москву с ее скромными 7290 рублей и уступили культурной столице. Там поболеть стоит 7380 деревянных. При этом, по данным аналитиков сервиса «Мегаптека», по всей России аптечная корзина, то есть набор самых необходимых медпрепаратов, подешевела на 1%. А в Калининградской области, наоборот, продолжила расти.
21: Больше всего в прошлом месяце жители региона покупали обезболивающее, ибо жизнь последнее время, как говорится, боль. И препараты для зрения, видимо, ослепнув от цен практически на все. Одновременно упали продажи сердечно-сосудистых средств и контрацептивов. Тут уж причины придумайте сами. В общем, еда дорогая, жилье дорогое, теперь еще и поболеть. Удовольствие не из дешевых. Кстати, туристы особенности Янтарного края, похоже, смекнули и сделали выводы не в пользу Калининграда. Спрос на поездки в регион в бархатный сезон упал на 15% по сравнению с прошлым годом. Эксперты это выяснили, проанализировав продажи крупнейших операторов на сентябрь и первые 2 декады октября, сообщили в Ассоциации туроператоров России. Калининградская область теряет баллы в народном рейтинге туристических направлений из-за 3 ключевых факторов. И далее подробнее.
0: Больше ясности в наблюдающееся недовольство туристов внесла член правления Союза экскурсоводов Калининградской области Татьяна Удовенко. Она указала в первую очередь на транспортную логистику, а точнее на отмены и задержки авиарейсов Храброво, которые оставляют туристов в подвешенном состоянии. А при этом поезд, выкупленный еще в начале сезона, никак не спасает ситуацию. Также Удовенко отметила рост цен, и к тому же отношение местных жителей к приезжим оставляет желать лучшего. В том числе из-за мусора на пляжах и роста стоимости жилья.
21: В свою очередь основатель проекта «Двухметровый гид» Константин Аверин добавил, что туристов отпугивает цена отдыха в Калининграде, которая выросла из-за дорогих перелетов и высоких капитальных затрат на строительство отелей. К тому же после начала СВО на фоне западных санкций и экономического кризиса россияне перешли в сберегательный режим экономии и сокращают необязательные расходы, в том числе на путешествия. Поэтому, по мнению Аверина, важно ценить гостей, ведь каждый 15-й рубль в регионе регионе зарабатывается благодаря туризму. Но есть и хорошие новости. Калининградская область все равно вошла в топ-5 популярных направлений для осенних туров по стране с долей в 2,5% от всех продаж. Лидеры сезона – курорты Краснодарского края. На них приходится 42% всех туров. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
3: Всем привет! С вами «Балтийский лоцман». У НАТО уже готов план войны на Балтике. В нем расписано, что Альянс будет уничтожать в первые часы, где создаст зону для боевых дронов и по каким объектам может ударить в глубине России. О плане рассказала немецкая газета «Бильд» со ссылкой на свои источники. Они утверждают, что НАТО разработала новую концепцию сухопутной войны на случай, если Москва попробует устроить что-то в Литве, Латвии или Эстонии. Предполагаемый сценарий предусматривает, что боевые действия практически сразу перейдут на российскую территорию. А сам план состоит из трех этапов. Первый. Остановить российские ракеты, беспилотники и авиацию. Если начинается большая война, никто не станет просто ждать, пока ракеты долетят до Вильнюса, Риги или Таллина. Их будут сбивать в воздухе, а одновременно постараются уничтожить то, откуда их запускают. Пусковые установки, аэродромы, склады, радары и системы ПВО. Логика простая. Если из дома по вам стреляют, можно ловить пули возле собственного забора, а можно попытаться выбить оружие из рук стрелка. На военном языке это называется подавлением угрозы. И одним из первых российских регионов, который окажется внутри такого конфликта, станет Калининградская область. Здесь размещены силы Балтийского флота, военные аэродромы, ракетные подразделения, радары. То, что в мирное время никто не замечает, но в случае большой войны те же объекты превращаются в цели. А если ПВО подавлено, то атаковать становится гораздо проще. Поэтому первые часы войны – это борьба за возможность видеть, стрелять и летать. Именно здесь особенно хорошо заметно, как изменилась ситуация за последние годы. Нам объясняли, что война отодвинет НАТО от российских границ и сделает страну безопаснее. В результате Финляндия и Швеция вступили в альянс, хотя не планировали. Балтийское море почти полностью окружено странами НАТО, а Польша строит укрепления и закупает оружие. Теперь западные военные еще и готовят сценарии уничтожения российских объектов. Странное получилось отдаление НАТО. Альянс вроде бы отодвигали, а он оказался еще ближе. Но вернемся к плану. Второй этап – создать вдоль границы автономную зону боевых действий. Звучит сложно, но идея понятная. Представьте широкую полосу земли, где постоянно работают беспилотники, камеры, датчики и наземные машины без экипажей. Вместо сплошной стены из солдат появляется стена из электроники. В воздухе дроны, на земле роботы, в лесах камеры и датчики движения. Задача такой зоны – заранее заметить наступление, замедлить его и заставить войска двигаться туда, где их уже ждут. Это не фантастика. Добро пожаловать в современную войну. Конечно, люди все еще нужны. Только теперь они не сидят в танке, а сидят в офисе за компьютером или держат в руках джойстик. Но мы отвлеклись. Третий этап – удары по снабжению российских войск. Армия не может долго воевать только за счет того, что солдаты принесли с собой. Технике нужно топливо, артиллерии, снаряды, людям еда, лекарства и подкрепление. Все это перевозят по дорогам и железнодорожным путям, хранят на складах и распределяют через крупные узлы. Если уничтожить один танк, армия потеряет один танк. Если разрушить дорогу или станцию, по которой доставляют топливо, без движения могут остаться десятки машин. Поэтому целями становятся абсолютно все мосты, железнодорожные узлы, склады и ремонтные базы. Причем такие объекты могут находиться далеко от границы. Именно поэтому современная война не помещается в аккуратную полосу на карте. Фронт находится в одном месте, а ракеты прилетают за сотни километров от него. И в этом главный урок для калининградцев. Даже высокоточное оружие не создает вокруг военного объекта волшебный купол. Ракету могут сбить, обломки падают вниз, наведение может ошибиться, а ударная волна не спрашивает паспорт и политические взгляды. Поэтому разговоры о прямой войне с НАТО звучат бодро только в телевизионной студии. Там можно двигать стрелки по карте и обещать дойти куда угодно. На настоящей карте между военными значками находится здание с обычными людьми. А теперь главное, а можно ли доверять каким-то газетам? И да, и нет. Пока одна сторона официально не объявит войну другой стороне, все мнения и прогнозы остаются мнениями и прогнозами. Но одно можно сказать точно. Описанная логика соответствует тому, как крупные армии готовятся к возможному конфликту. Было бы гораздо удивительнее узнать, что у НАТО нет плана на случай нападения на своих членов. Как было бы странно обнаружить, что у российского генштаба нет сценария войны с НАТО. Военные заранее рассчитывают худшие варианты. Где могут наступать войска, какие дороги использовать, сколько времени займет переброска подкреплений, какие объекты защищать и какие уничтожать у противника. Самое опасное здесь не планы как таковые. Опаснее то, что обе стороны все лучше готовы к конфликту и все меньше доверяют друг другу. В такой обстановке достаточно ошибки. Неопознанный беспилотник пересек границу. Радар показал приближающуюся цель. Один командир решил, что начинается атака. Другой увидел подготовку ответного удара и тоже решил не ждать. На бумаге всегда есть время позвонить и разобраться. В реальности решение иногда приходится принимать за минуты. Так что вопрос не в том, нападет ли НАТО завтра. Доказательств такого решения нет. Вопрос в другом. Если специальная военная операция должна была сделать Россию безопаснее, почему спустя несколько лет границы укреплены сильнее, две новые страны вступили в НАТО, а западные военные готовят сценарии ударов по российской территории? И сколько еще шагов осталось между картой на столе и настоящими взрывами? Подписывайтесь на социальные сети Балтийского лоцмана и услышимся в новом разборе полетов.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
4: Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». «Голос темного времени» в эфире каждый вечер. Главные новости дня.
5: Опять покушение. В Энгельсе стреляли в генерала, который командует бомбардировочной авиационной дивизией ВКС. Рассказываем всю хронологию событий. О том, что в Саратовской области подстрелили офицера ВКС, стало известно 3 сентября. По предварительной информации, в него несколько раз выстрелил неизвестный мотоциклист в шлеме. Пули попали в голову и живот. Генерал сейчас находится в тяжелом состоянии в больнице. Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство военнослужащего.
6: На месте, где совершено покушение на военнослужащего, изъяты гильзы и пули от огнестрельного оружия. Работают следователи и криминалисты. Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство и незаконном обороте оружия. Пострадавший госпитализирован, ему оказывают медицинскую помощь.
5: Имя пострадавшего в следкоме официально не называют, но по данным СМИ речь идет о генерал-майоре Николае Варпаховиче, командире 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии ВКС РФ. Генерала связывают с ракетными ударами по Украине, отмечает военный эксперт Егор Андреев.
7: На Украине считают, что Николай Варпахович причастен к ракетным ударам по стране, в том числе по Умней детской больнице в Киеве. Также его подразделения подозревают в ударах по энергетической инфраструктуре Украины в 2022-2023 годах.
5: Всего за несколько дней до покушения 31 августа украинские правоохранительные органы заочно сообщили Николаю Варпаховичу о подозрении. Следствие на Украине считает его причастным к ракетному удару по детской больнице «Ахмадет» в Киеве. По данным украинских следователей, именно подчиненные Варпаховичу подразделения дальней авиации запустили по больнице крылатую ракету Х-101 класса «Воздух-Земля» с бомбардировщика-ракетоносца Ту-95МС. Зеленский уже косвенно подтвердил причастность Украины к покушению на офицера ВКС России в Саратовской области 3 сентября.
8: Будут и наши асимметричные операции в ответ на российскую тактику. Где бы ни прятались российские преступники, их найдут. И сегодня есть очередное подтверждение этого факта, подтверждение на территории Саратовского региона.
5: Согласно утечкам данных, которые изучили журналисты, одним из адресов Николая Варпаховича действительно указан поселок Пробуждение в Энгельском районе Саратовской области. Это далеко не первый такой случай. В августе в Севастополе было совершено покушение на офицера Минобороны Роберта Шагеева. Погиб он и еще 4 человека. А в феврале в Москве было совершено покушение на заместителя начальника главного разведуправления Генштаба генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. В прошлом году в результате взрыва автомобиля в микрорайоне авиаторов в подмосковной Балашихе погиб замначальника главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-майор Ярослав Москалик. А до этого в результате взрыва в Москве погиб генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Похоже, что в России не могут защитить даже высокопоставленных генералов и чиновников, отмечают эксперты. По их словам, очередное покушение на офицера ВКС в Саратовской области говорит о том, что охота на военных продолжается. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
1: Радиолента. Прямая речь.
14: Официальный представитель ФСБ Свердловской области Елена Докучаева объяснила, почему подростки нападают на школы.
23: К сожалению, до сих пор в ряде игр, которые не российские, существует возможность, когда игроки могут проиграть сценарии нападения на учебные заведения. Воссозданы прям карты, в которых они непосредственно проигрывают тот сценарий, который уже когда-то происходил. Да? То есть нападение уже было совершено, и они чувствуют себя такими террористами в игре. И вот это на самом деле самое страшное, потому что грань между переходом из игры в реальность, она у подростков порой стирается. У них нет все еще критического мышления, и они могут сами не заметить, как произойдет вот тот самый процесс самовербовки, когда идея о том, что напасть на кого-то, это как будто бы норма, что я могу так прославиться, и что если о нем все написали, то и обо мне все узнают. И вот тогда вы поймете, что я не тихоня, и заявлю я о себе, и это на самом деле страшно. Поэтому родителям важно смотреть, во что играет их ребенок, и, конечно же, кто является кумиром их детей. Потому что есть, повторюсь, и случаи на практике, и у нас на практике были, и те действительно люди, которые даже не совершали нападения на учебные заведения, а готовили более тяжкие преступления террористической направленности, они обозначали, что их кумирами были киберпреступники, другие преступники. И, конечно, это все звоночки. Те, кто совершают непосредственно подобные преступления, они осуществляют сами. То есть происходит процесс по факту самовербовки. Они сами приходят к той мысли и делают последний шаг. Им никто не ставит задачу. Идите и нападите на школу.
1: Главные новости дня.
5: Жить стало лучше, жить стало веселее. По всей России рекордно за 17 лет поднимут тарифы ЖКХ. Гражданам в этом году предстоит пережить сильнейшее почти за два десятилетия повышение жилищно-коммунальных тарифов, следует из оценок Центробанка и данных Росстата. После индексации почти на 2% в начале года, с 1 октября средние тарифы на жилищно-коммунальные услуги по стране увеличатся еще на 15%, пишет Центробанк в докладе об основных направлениях денежно-кредитной политики. Эта оценка сделана на основе опубликованных параметров индексации по регионам, отметили в Центробанке.
9: Догоняющий рост тарифов с учетом необходимости реализации вот инвестиционных программ и проектов по модернизации коммунальной инфраструктуры привел к тому, что в текущем году индексация значительно превысила уровень инфляции и сформировала дополнительный вклад в рост цен.
5: Согласно распоряжению правительства, максимальный рост средних тарифов с 1 октября ждет жителей Ставропольского края и Дагестана, а также Тамбовской и Тюменской областей. В Москве тарифы должны увеличиться на 15%, а в Санкт-Петербурге – на 14,6%. При этом в отдельных муниципалитетах региональные власти имеют право увеличивать тарифы сверх установленного для региона уровня, отмечает юрист Илья Дунаев.
10: Например, в Пермском крае

0: 3,5 тысячи, это нормально?
1: Представляете, когда у людей зарплата, не будем озвучивать, и какая пенсия у пенсионеров? Но еще если на 15% поднять коммунальные услуги, будет очень весело для пенсионеров.
2: Категорически против повышения тарифов.
3: Почему?
2: Потому что у страны есть ресурсы, не связанные с побором населения. Вот и все.
4: Согласно обновленному макроэкономическому прогнозу правительства, который подготовили в Минэкономразвитии, темпы индексации тарифов ЖКХ вырастут практически вдвое по сравнению с изначальными планами. А накопленным итогом за 2025-2028 года составят около 40,5%. Такая индексация тарифов неизбежно отразится на ценах. Это усложнит Центробанку достижение цели по уровню инфляции, отмечают экономисты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Радио «Лента». Прямая речь.
6: Заведующая кафедрой истории и международных отношений Волгоградского государственного университета Екатерина Архипова потребовала от студентов сообщить номера своих избирательных участков и проголосовать в первый день выборов в Государственную Думу.
7: Выборы проходят с 18 по 20 сентября, но так случилось, что мне нужно знать о том, что вы проголосовали еще в пятницу. Вот такая вот у меня формулировка, такая просьба к вам. И следующий момент, тоже два момента, еще раз обращаю внимание, это день и второй момент – избирательный участок. Вот избирательный участок мне нужен буквально сегодня-завтра. Поэтому старосту прошу собрать список. Если те, кто проживает не по прописке, зарегистрируйте номер избирательного участка ближайший через это можно сделать. Соответственно, от старосты я жду список избирательных участков, а от вас потом я жду, что вы проголосовали 18 числа. Ну, вот так. И получается, что сейчас на госуслугах вы этот избирательный участок можете себе выбрать, но, еще раз подчеркиваю, я вас не спрашиваю, за кого вы голосуете. Меня интересует только факт, что вы там были.
5: На радио «Лента» потеря дня.
8: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
5: Радио «Лента» 1557 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
8: Инструктор учебного центра по направлению беспилотных летательных аппаратов с позывным «Кай» о том, как украинские беспилотники превращают дорогу на Крым в смертельно опасное путешествие.
9: Набирает обороты тема по дронам. Кто-то их называет «Марсианин» второй модели, кто-то их называет «Хорнет». «Хорнет», наверное, более правильное, так как разработка изначально это американская, и Украины уже, скажем так, допиленная до того состояния, когда можно непосредственно уже в боевых действиях ее применять в текущих реалиях конфликта. Это сейчас, наверное, самая такая актуальная тема, да, именно по даже не дипстрайкам, не по дронам, которые вглубь тыла, например, там у нас недавно на Урал летало, а вот те, которые работают не в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения, то есть на удалении 50-100 километров от линии фронта, и перерезают нам очень важные логистические сухопутные коридоры в Крым, например. Вот, в частности, да, у нас трасса Мариуполь-Крым сейчас очень активно атакуется как раз с применением вот этих... Пока что... атакуются в основном военные цели, то есть это Уралы, КамАЗы, большие машины, да, военного назначения. Но недалека перспектива, когда будет атаковаться все подряд, и противник к этому идет. Это им декларируется напрямую, то, что не будет

0: вообще никакой жизни на этой дороге. Сегодня будут атаковать Урал, и завтра уже, вот я думаю, этим летом мы увидим поражение гражданских целей именно массово, целенаправленно. Так что передвижение в Крым по вот этой трассе Новороссия, да, кажется, она называется, это мероприятие очень опасное. Если вы собираетесь ехать в Крым, ну, лучше воздержитесь от перемещения именно по такому коридору. Возьмем тот же Хорнет, да, насколько я помню, он до 200-300 километров в час может скорость развивать, так как это самолетный тип, да, он с хорошими двигателями может набирать любую скорость, которая скорость машины превышает на порядок. То есть уехать, если он уже на вас вышел, ни в коем случае не получится. Да, единственный у нас всегда так, подразделения, которые непосредственно на ОБС работают, мы не пытаемся уезжать от дронов никогда. То есть самое первое действие, что совершает водитель, это останавливает машину. Далее все из машины в разные стороны разбегаются, чтобы, соответственно, у оператора дрона было, ну, как бы, он не всех поразил сразу, во-первых, во-вторых, он может по транспорту отработать, и личный состав таким образом выживет. Уехать от дрона практически всегда бессмысленно. Заметить дрон из машины крайне тяжело, особенно если у вас нет специальных средств радиоэлектронной разведки, даже банального дрон-детектора. То есть услышать вы его не сможете просто потому, что у вас двигатель в машине будет работать гораздо громче.
1: Радиолента. Прямая речь.
2: Напуганная жительница Сочи поделилась видео в соцсетях, где рассказала, что за последних полгода такой бомбежки еще не было.
3: Ой, чтобы вы понимали, я уже вся расплакалась здесь 10 раз. У нас просто, меня вот трясет вообще не по-детски просто. Фух, ребятушки, это очень страшно на самом деле. Вот сколько я здесь нахожусь? Апрель, май, июль, август, сентябрь прошло. Полгода почти. Ни разу такого не было. Типа, было пару раз так вот, раз бомбанут, два бомбанут, а тут прям, короче, раз бомбят, два бомбят, у меня мурашки просто по всему телу идут, я сижу дома одна, у меня подруга не может прилететь, это просто что-то с чем-то, и просто бах, бах, бах, тут сейчас вообще, у меня дом трясется, когда бабахи идут эти, с одной стороны взяли, там все пробабахали, сейчас тут бомбят, это что-то с чем-то, это просто трэш, ребята. Очень страшно, очень страшно.
1: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
4: Официально господин Путин отверг возможности мобилизации в России. Но мобилизация все равно состоится, сейчас объясню вам почему. Во-первых, посмотрите на поведение господина Путина. Ну, те из вас, кто внимательно и давно наблюдает за президентом, понимают, да, что вот по его поведению, по его манере говорить, манере двигаться, можно, в принципе, предсказать достаточно много. Потому что господин Путин окружен лизоблюдами и подхалимами, как практически всегда и любой президент на самом деле. И эти лизоблюды и подхалимы, они боятся что-то говорить против воли государя. То бишь, вот как-то государь так себя ведет, ну и хорошо, пусть ведет себя как хочет, лишь бы он был доволен нами. Так вот, что происходит на самом деле? Господин Путин вот своей манерой физического движения и своих физических активностей давным-давно уже всех людей, наблюдателей, которые в теме, да, вот он всегда их как бы информирует о том, что он сделает на самом деле заранее, да, и его физические движения, физическая активность, они не имеют общего ничего с тем, что он скажет. Потому что его тело все сказало намного раньше. Объясню. Когда господин Путин о чем-то размышляет, он идет немножко тяжело. Вот он немножко тяжело двигается, те из вас, кто ходит в спортзал, да? Ну, это вот как будто у тебя висит штанга какая-то на плечах, понимаете? Вот ты встал, и вот ты сейчас будешь приседать или еще делать какое-то движение, но уже со штангой на плечах. И она не самая тяжелая. Ты понимаешь, что ты это сделаешь в конце концов? Ну вот как-то ты готовишься к этому, да? Гриф давит на дельты, на плечи, вот ты устраиваешься, вот у тебя вот какой-то подготовительный этап идет, понимаете, чтобы не облажаться. Вот так себя господин Путин ведет, когда он только принимает какие-то решения, когда решение не принято. Он сидит немножечко сгорбившись, понимаете? Он движется, да, быстро, нормально, но не так легко, как зачастую бывает. То бишь мыслительный процесс – это позиция, да, это ответственность перед собой, перед страной, перед историей, перед миром. Все это, естественно, давит. И можно понять, что тогда решения нет никакого, когда господин Путин себя так ведет, и это иногда отражается в речи, он говорит, да, мы посмотрим, мы решим, что-то сделаем, надо заслушать, нужно будет что-то решить. И говорит он в таких случаях обычно медленнее и дольше подбирает слова. Почему? Потому что нет решения. Понимаете, есть пространство вариантов решения. Можно и так, и так, и так пойти. Но самого решения еще нет, оно не сформулировано. Поэтому нужно слова подбирать тщательно, а тщательно подбирать нужно думать, и это долг. То есть медленнее речь, медленнее походка. Такая вот здесь небольшая горбинка, когда господин Путин сидит. Понимаете, взгляд двигается направо, налево. Вот как бы человек ищет решение, на него что-то давит, и он ищет решение. Но когда господин Путин уже принял решение, он идет так, как вот он идет в последние дни. Он идет в припрыжку легко, как школьник на 1 сентября к любимой учительнице. Не знаю, там, допустим, отличник, школьник идет последний раз на последнюю линейку. Он знает, что больше это не повторится, у него хорошее настроение, он чуть ли не подпрыгивает, понимаете, от радости. Речь его быстра, речь его ярка, он шутит, искрится, смеется, потому что не надо ничего выдумывать. Все решения уже приняты, понимаете? Вот все уже решено. Я сразу хочу заметить, это ничего общего со словами не имеет. Когда человек себя так ведет, он для себя уже все решил. А что он скажет, на самом деле это не важно. Так вот сейчас господин Путин практически парит над землей. Он легко передвигается, быстро говорит, образно, красиво. Вот все, на него ничего не давит, никакой груз ответственности, потому что решение принято. А самый главный нюанс касательно поведения господина Путина заключается в том, что вот когда вот так вот он в припрыжку двигается, искрометно разговаривает и сияет, излучает какую-то энергию, то, что он говорит, всегда оказывается просто дымовой завесой. Все, он в эти секунды как бы играет с аудиторией и играет с оппонентами. У него спрашивают, будет нападение на Украину? Да нет, вы что, какое нападение на Украину? Тоже веселый был, кстати, совершенно в 2022 году. А в Беларуси ваши войска останутся надолго в 2021 году, господина Путина спрашивали. Да нет, это просто учение. Он как бы в поддавки играет с аудиторией. Что вам, непонятно, что ли? Ну, я вам вот так вот скажу, да, вот я играю с вами. А вам что, не ясно? Отец пьющий был или что? Или просто упали с табурет когда-то в детстве? Ну, все понятно, правильно? Как вы хотите, чтобы я вам это подтвердил? Нет, а ну-ка подумать чуть-чуть, покрутите там шариками за роликами, да? То же самое и сейчас. Вот это вот паттерн господина Путина. Вам это скажет любой человек, который профессионально занимается личностной психологией, что у каждого организма существует индивидуальный язык тела, который намного-намного важнее и честнее, нежели язык вербальный, то бишь речь. Тело все расскажет до того, как человек произнесет слова. Все понятно из тела. И у господина Путина вот всегда такая вот походка в припрыжку, вот такой вот язык тела, он предшествует тому, что он будет фантазировать свои речи, понимаете, играться он будет с аудиторией. И еще что важно понимать, что господин Путин вот именно в такие моменты, когда он ходит в припрыжку, искрометно что-то говорит, как-то шутит. Господин Путин всегда использует яркие речевые обороты, когда он фантазирует или когда он, как бывший разведчик, кстати, вводит аудиторию в заблуждение. У него всегда есть какие-то метафоры, сравнения. Так что же и в этот раз он говорит, так нет, какая мобилизация, вообще нет никаких условий. Приглашает вас в игру, неужели вам все... Ну вы что, слепые, вы не видите? Ну вы не видите, что ли, что непонятно, что все это будет? Вам что, непонятно, где находится сейчас страна, где находится сейчас война и где находится сейчас армия? Ну, серьезно, вы что, последние 4 года на Луне находились, спрашивает как бы аудиторию господин Путин. Вы не видите, что у нас на Москву уже по 1000 дронов летят каждый день, и рано или поздно они пролетят на Москву? Это не видите, да? Не будет мобилизации, конечно, зачем она? Никаких нет предпосылок, говорит как бы вам господин Путин. То, что фронт застыл, стоит 2 года на месте, а иногда он даже не то, что и наступает, это отступает. Вот это вам непонятно, вы это не видите, не читаете это нигде, да? Не попадается, говорит как бы вам господин Путин. Конечно, нам не нужна мобилизация. Зачем? За нас, я не знаю, комары будут воевать, да? Или там Северная Корея приедет. Вот понятно, что увидели, что происходит на самом деле на фронте, и спешно все эвакуировались, да? И Северная Корея говорит, не-не-не, нафиг надо, мы все сдохнем через 2 минуты в бою. Неужели непонятно, как бы говорит господин Путин, что все есть, все мобилизационные планы, все готово. Просто сейчас выборы. Вот не надо дергаться, не надо расшатывать лодку. Вы проголосуйте, а потом мы втихую все сделаем. Это же ясно, вы же не дураки, вы же понимаете, как бы говорит всем господин Путин. Поэтому будет такая мобилизация, которой еще у России не было. Потому что ходов нет других у России. Не получается переломить ход войны. Не выходит. Нет других ходов, только мобилизация. Конечно, как-то красиво это обставят, что мы не собирались, ну вот в связи с очередной террористической атакой, кровавого режима, нацистские прихвостни, вот как-то это все будет расписано, скорее всего, Дмитрием Анатольевичем Медведевым, и втихую начнут подбирать людей. Вот просто втихую по основным специальностям, а публично будут, естественно, все это какое-то время отрицать. Господин Путин уже начал. Ну, знаете, как обещать не означает жениться. Вот это именно тот случай.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». Радиолента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
5: Пехоте рано или поздно будут все. Зачем курсантов-поваров решили обучать управлению дронами? Программу подготовки поваров действительно хотят добавить управление воздушными дронами и наземными роботами. Официальная задача звучит так. Нужно доставлять на передовую сухпайки и горячую еду. Туда, куда обычная машина уже не доедет. Причем учить будут серьезно. Работа под воздействием РЭБов, преодоление препятствий, доставка грузов в условиях, максимально приближенных к боевым. Зачем современной армии понадобился повар с джойстиком от дрона, объясняет военный обозреватель Алексей Романов.
6: Последние километры до передовой сегодня стали самым опасным участком снабжения. Любая машина быстро обнаруживается дронами и превращается в цель. Поэтому продукты, боеприпасы и медикаменты все чаще приходится доставлять маленькими воздушными беспилотниками или наземными роботами. Вот и получается, что современному военному повару уже недостаточно уметь только готовить.
5: Однако у курсантов возник другой вопрос. Если повар обучится управлять беспилотником, долго ли он останется только поваром? На фоне массовых жалоб солдат на переводы специалистов в совершенно другие подразделения, чаще всего штурмовые, ответ «нет» выглядит однозначным, говорит военный аналитик Сергей Ковалев.
7: Само обучение работе с дронами логично. Проблема начинается тогда, когда дополнительный навык превращается в основание использовать человека совсем не по его специальности. Оператор БПЛА сегодня – полноценный участник боевой работы и одна из приоритетных целей противника. Поэтому граница между тыловиком и бойцом переднего края становится очень тонкой.
5: Параллельно для продовольственных подразделений разрабатывают мобильные кухни и пекарни на грузовиках, способные кормить несколько сотен человек. Получается почти новая армейская профессия, говорит эксперт по истории войны Илья Миронов.
6: Современная война постепенно уничтожает понятие безопасной армейской специальности. Водители, связисты, ремонтники, медики, теперь повара, работают в зоне действия дронов. А чем больше военнослужащих получают универсальные боевые навыки, тем проще командованию при необходимости перебрасывать их туда, где возник дефицит людей.
5: Пока Минобороны говорит именно о доставке еды, а не о вербовке поваров в штурмовики. Но тенденция очевидна. Война дронов добралась уже и до армейской кухни. И профессий, позволяющих гарантированно остаться подальше от передовой, становится все меньше. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
1: Радио «Лента». 15.57 АМ. Главные новости дня.
5: Месть Берлина. Германия передаст Украине ракеты и тысячи беспилотников в ответ на диверсии в Лейпциге. После истории в Лейпциге, где предположительно российский дрон пытался ударить по украинскому самолету, Германия решила усилить военную помощь Украине. По данным канала NTV, Берлин готовится передать ВСУ дополнительные ракеты для систем Айрис-Т и несколько тысяч ударных беспилотников. Первые поставки могут начаться уже в сентябре. Почему реакция Германии оказалась именно такой, объясняет политолог Александр Вебер.
8: Если немецкие власти считают Россию ответственной за произошедшее в Лейпциге, сокращать после этого помощь Украине было бы очень странным сигналом. Получилось бы, что давление сработало. Поэтому политическая логика здесь обратная. Показать, что подобные действия приведут только к усилению поддержки Киева.
5: И это еще не все. В Германии уже запущено серийное производство больше 5000 дронов для Украины. Контракт, по данным влиятельной газеты «Handelsblatt», стоит около 300 миллионов евро. Среди этих беспилотников будут и дальнобойные, способные преодолевать до 1500 километров. Их количество даст Киеву свободу для атак, объясняет эксперт по беспилотникам Михаил Воронов.
9: 5000 беспилотников, это уже не отдельные поставки, а серийное промышленное производство. А дальность до 1500 километров существенно расширяет список потенциально достижимых целей. Отдельно производители обещают системы автономного управления, которые должны помогать дронам работать при радиоэлектронном противодействии.
5: И оружием ответ Европы не ограничивается. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после Лейпцига пообещала искать новые способы ударить по российскому военному бюджету и закрыть лазейки в санкциях, рассказывает эксперт по европейской политике Роман Штайнер.
6: Ответ сейчас развивается сразу по двум направлениям. Германия увеличивает военную поддержку Украины, а Евросоюз говорит об усилении экономического давления на Россию. И главное заявление фон дер Ляйен заключается в том, что после Лейпцига решимость помогать Украине не уменьшилась, а наоборот усилилась.
5: Москва тем временем все обвинения отрицает. Российский посол Сергей Нечаев назвал их абсурдными и предупредил, что действия Германии не останутся без последствий. А Владимир Путин обвинил Берлин в фальсификации доказательств. Но Германия свою версию менять, похоже, не собирается. Более того, после Лейпцига Берлин закрывает российское генконсульство в Бонне и усиливает военную помощь Украине и готовит дополнительные ракеты и тысячи беспилотников. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
10: Трех дней не вышло. Военкор-канал «Старше Эды» о том, почему Европа тянет время.
11: Глядя на европейское перевооружение, нужно осознавать одну простую вещь. Они стремятся максимально долго продлить сопротивление Украины. В первую очередь потому, что осознают недостаточность своих арсеналов и своих усилий по переоснащению войск для возможной войны с Россией. Украина сейчас имеет больше брони, артиллерии, ПВО и ракетных установок, чем любая другая страна Европы, кроме Польши. Для всех остальных война украинского масштаба закончится за месяц, в ходе которого сгорит в киллзоне оставшийся арсенал. Поэтому остается снабжать дронами украинцев и надеяться, что мы устанем раньше, чем они кончатся. И мы действительно устаем. Война штука тяжелая, особенно когда за 3 дня не вышло.
10: Военный журналист Анастасия Кашеварова о цене ударов по российскому тылу.
12: Как же меня раздражает это выражение «психологическая атака». Когда по вашему дому, не дай бог, прилетит вражеский дрон, вы также будете говорить, мол, не надо тут панику разводить, это всего лишь психологическая атака. Почему удары вглубь России пытаются подать народу, по которому бьют, как психологическую атаку? Назвать системное выбивание крупнейших предприятий ТЭК, заводов сектора военно-промышленного и производств АПК психологической атакой неграмотно и абсурдно. Государство теряет жизни людей, несет серьезный удар по экономике, оголяет участки фронта, сталкивается с проблемами логистики армии и теряет доверие граждан. А использование ярлыка «психологическая атака» связано с попытками снизить тревогу населения, уйти от ответственности, скрыть масштаб ущерба, сохранить образ силы государства, представить противника бессильным и закрыть общественную дискуссию. Но это самообман и обман населения. Так нельзя.
10: Не лезьте под огонь. Военкор-канал «Записки ветерана» о проблеме на прифронтовых трассах.
11: Хочу рассказать вам об одной очень серьезной проблеме, которая преследует мобильные огневые группы в последнее время. В частности, на участке трассы Р-280. Очень часто слышу от парней истории, что гражданские вклиниваются в колонну к военнослужащим, мобильным огневым группам, считая, что данное действие является безопасным. Заблуждение. Помимо того, что вы становитесь такой же целью для противника, вы еще в придачу не даете вести огонь по воздушным целям. В частности, это касается водителей большегрузов, которые прижимаются к мобильной огневой группе. Буквально недавно было видео в интернете, где мобильная огневая группа работала поверх фуры. Друзья, все это чревато. Чревато тем, что крыло могут не сбить из-за вас. И оно благополучно спикирует на мобильную огневую группу. Либо спикирует на вас. Поэтому настоятельно прошу, если вы приняли для себя решение, что вы едете по данному опасному участку дороги, то дайте свободно работать парням. Не прижимайтесь к ним. К слову, наслышан и о том, что люди потом начинают жаловаться, что поверх голов транспортного средства вели огонь. Это трасса смерти сейчас. Запомните, не расслабляйтесь.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
5: 12 опровержений за 3 месяца. Кто отрицал мобилизацию и какие ее признаки уже зафиксированы во всех регионах России? Мобилизации не будет. За последние месяцы чиновники и публичные лица всех мастей опровергали ее проведение уже как минимум 12 раз. Дмитрий Медведев назвал информацию, цитирую, «пургой», Дмитрий Песков – информационными утками. Депутаты Госдумы говорили, что необходимости нет, а 1 сентября Владимир Путин поставил точку и сказал, что эта информация, цитирую, «чушь собачья».
13: В последнее время все чаще появляется информация о том, что после выборов в Государственную Думу в России пройдет новая волна мобилизации.
14: Это информационная атака на Россию.
5: Несмотря на такие серьезные заявления, тема мобилизации не только не ушла с повестки дня, а наоборот, набрала еще больше популярности. И на то есть причины, считает политолог Иван Руденко.
15: Количество опровержений само по себе ничего не доказывает. Но у россиян есть опыт 2022 года, когда власти тоже отрицали подготовку мобилизации. Поэтому сейчас каждое новое опровержение сталкивается с очень простым вопросом. А почему мы должны поверить на этот раз?
5: По мнению Руденко, не добавляет оптимизма россиянам и ситуации, которые происходят в разных городах России. С одной стороны, с экранов телевизоров каждый день звучат опровержения мобилизации. С другой, в военкоматах выдают мобилизационные предписания. Предприятия обновляют списки сотрудников с бронью, в регионах проходят мобилизационные учения, работодатели ищут специалистов по воинскому учету. А единый электронный реестр позволяет работать сразу с огромным количеством военнообязанных, напоминает эксперт по военному праву Сергей Зимин.
16: Мобилизационные предписания, воинский учет, бронирование работников и учения сами по себе не означают начало новой мобилизации. Государство обязано поддерживать эту систему в рабочем состоянии, но сейчас она становится гораздо более цифровой и управляемой. Поэтому если политическое решение когда-нибудь будет принято, технически проводить мобилизационные мероприятия станет значительно проще.
5: Но есть еще одна сторона этой истории, о которой говорят гораздо реже. Что делать с теми, кого мобилизовали еще осенью 2022 года? Журналист Анастасия Кашеварова пишет, что именно эти военные и их семьи ждут ответа на вопрос, когда новая волна мобилизации, чтобы участников первой отпустили домой спустя 4 года боевых действий. Именно эта категория воспринимала новую волну как возможную ротацию для тех, кто находится на фронте уже несколько лет, считает Кашеварова.
17: Сказать «новой мобилизации не будет» — это полдела. А что делать с теми, кто уже в окопах? Они же не бессрочные. У них есть семьи, дети, работа, наконец. Им обещали ротацию, им обещали замену. Ничего нет.
5: Похоже, объяснять уже мобилизованным, когда их, наконец, отпустят домой, никто пока не собирается. А новую мобилизацию публично отрицают, в том числе потому, что она может напугать потенциальных контрактников, говорят эксперты. В августе и так был зафиксирован бум выезда россиян за границу. В частности, об аномально высоком потоке заявили Грузия и Казахстан. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Говорят военкоры.
10: Патриотизм начинается с каждого. Военкор Астрахань о чиновниках с айфонами.
11: Вся ситуация с блокировками русских приложений на айфонах закончилась кучей громких заявлений о том, как несправедлив мир. Так а дальше-то что? Я просто не заметил, как депутаты, идеологи и публичные патриотические лица публично сжигают свои айфоны. Конечно, исключительно старые и потрепанные жизнью экземпляры, которые, как верный боевой конь, служили им в крестовых походах против внешнего врага многие годы. Но пришло же время сменить его на молодого, нет? У меня нет никаких претензий к простым людям, которые для работы или отдыха покупали себе качественное устройство с нужными функциями. Они жертвы обстоятельств. Но вот от людей важных и, не побоюсь этих слов, лидеров мнений, хотелось бы увидеть хорошие личные примеры. А то и про безопасность поговорили, и про права пользователей, и даже про то, как родину на джинсы когда-то променяли. Тут вот личный пример бы не помешал. Если что, у меня аналогичные вопросы еще про автомобили, дизайнерский шмот, часы и прочее.
10: Немецкая бригада у белорусской границы. Военкор Живов по восточном фланге НАТО и Минске.
18: НАТО усиливает восточный фланг. Германия развернет бригаду в Литве. Как сообщает Bild, к концу 2027 года планируется развернуть на постоянной основе почти 5000 военнослужащих Бундесвера. Цитата. «Создание немецкой бригады идет по плану. Если говорить о первом этапе, то мы даже опережаем график на 10 месяцев. Это означает, что строительство инфраструктуры продвигается очень успешно, и мы можем раньше приступить ко второй фазе», заявил глава литовского Минобороны Робертас Каунас. Сообщается, что 1800 немецких военнослужащих уже размещены в Литве. В июне они задействованы в учениях Freedom Shield, которые проходят на полигоне в Побраде, примерно в 20 километрах от границы с Белоруссией. В 2026 году, по данным Bild, в страну также дополнительно перебросят танковый батальон и подразделение мотопехотного батальона. Если ранее подчеркивался исключительно добровольный принцип отправки, то теперь в Бундесвере допускают и обязательное направление личного состава.
10: Тыл, не паникуй, но готовься. Военкор Андрей Медведев о подготовке наступления украинцев.
19: Сразу на нескольких направлениях прослеживается активность украинских разведывательных дронов. И ни с чем иным, как с определением направления главного удара и отвлекающего удара, это связать невозможно. Южное направление рассматривается противником как основное для нанесения удара. И Кимбургская коса, как место для высадки, напрашивается сама собой, просто с точки зрения военной логистики. И на самой косе боевые действия вести будет довольно трудно с нашей стороны. Потому что с помощью беспилотников враг сможет создать киллзону и какое-то время удерживать часть косы. Не исключена также попытка десанта на Крым. Попытка самоубийственная, но с точки зрения информационной войны, такой вариант враг наверняка рассматривает. Обращу внимание, что последний год подразделения украинской морской пехоты не были задействованы практически нигде. Вместе с тем они существуют, их накапливают. При этом стоит учитывать ситуацию на стыке Брянской области, Белоруссии и Украины. Все эти заявления Зеленского по поводу ретрансляторов, которые якобы стояли в Беларуси и которые якобы испугавшийся Лукашенко отключил, могут являться в определенной степени информационной операцией прикрытия иной военной активности. Мы ведь читаем в украинских источниках, что принято решение об отселении сразу полутора десятков населенных пунктов на границе в Черниговской области. С чего бы вдруг? Так вот, можно предположить, что враг попытается нанести один основной удар и минимум один, а скорее два отвлекающих. Например, в Брянском приграничье и на Кимбурской косе. Основной же где-нибудь в районе Алешек с попыткой прорваться к Крымскому перешейку. Тыл, не паникуй, но будь готов.
1: Радио «Лента». 15.57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
20: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
1: Радио «Лента». 15.57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
21: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Пока мы слышим про истощение Украины, про то, что ей скоро нечем будет воевать, там под землей, буквально под землей, работают заводы, собирают ракеты, строят дроны. Миллионами. И знаете, что самое удивительное? Они становятся лучше, быстрее, автономнее каждый месяц. Сегодня разбираем, как именно это работает и почему это важно понимать прямо сейчас.
22: Да, и чтобы вообще осознать весь этот масштаб, ну, того, что происходит, к 26-му году нужно просто взять правильную отправную точку. Февраль 22-го.
21: Угу.
22: Если посмотреть на сухие факты, ситуация в оборонном секторе была, ну, абсолютно критической.
21: Я бы сказал, более чем критической. Слушай, после 2014 года и потери патронного завода в Луганске образовалась просто гигантская дыра в снабжении.
22: То есть не было вообще ничего?
21: Не было даже базового производства стрелковых боеприпасов. Страна, по сути, входила в самый масштабный конфликт десятилетий с нулевым уровнем производственной автономии.
22: Угу.
21: А теперь давай перенесемся в 2026 год. Картина изменилась до неузнаваемости. На сегодняшний день 76% всех вооружений, я подчеркиваю, всех вооружений, которые централизованно закупаются государством, производятся внутри страны.
22: Но тут же возникает логичный вопрос, за счет чего вообще?
21: Цифры на самом деле поражают. Общий объем этого производства достиг 55 миллиардов долларов. Производство одних только FPV-дронов перевалило за 8 миллионов штук в год. Плюс к этому собирается около 100 тысяч баражирующих боеприпасов. Это, ну, аналоги известных шахедов. В 24-м возобновили выпуск патронов, а в 25-м заработала линия по выпуску 155-го калибра артиллерийских снарядов стандарта НАТО.
22: 8 миллионов дронов в год. Это, ну, больше 20 тысяч штук в день.
21: Ага.
22: Каждый божий день. Плюс сотня тысяч тяжелых беспилотников. Честно говоря, есть серьезный скепсис по поводу того, как это физически реализуемо. Как можно производить такие объемы, когда любой крупный объект просто обречен на уничтожение?
21: И вот это как раз ключевой момент. Классическая стратегия уничтожения ВПК больше не работает, потому что классического ВПК, ну, в его старом понимании, там больше нет. Произошел полный окончательный отказ от советской модели гигантских производственных кластеров. Вместо того, чтобы концентрировать все мощности на площадке в пару квадратных километров, производство было радикально фрагментировано.
22: Распределено.
21: Да. Сейчас это сотни, если не тысячи мелких гаражей, бывших станций техобслуживания, подвалов, многоэтажек, они рассредоточены абсолютно везде. Только в секторе сборки тех же FPV-дронов официально работает более 160 независимых компаний.
22: Хорошо, звучит логично, но давай честно, с дешевыми одноразовыми дронами это понятно. В подвале действительно можно спаять раму, прикрутить китайские моторы, но когда речь идет о серьезной технике...
21: О чем именно?
22: Ну, о высокоточных боеприпасах, оптике, сложных системах наведения. Там ведь нужна стерильность, сложное оборудование, контроль температуры. В гараже такое на коленке не соберешь.
21: Верно, в гараже не соберешь. Для сложных систем используется так называемый кластерный метод с глубоким международным разделением труда.
22: Это как?
21: Ну, смотри. Электроника едет из Польши и Чехии. Сложная оптика поставляется из Германии. Двигатели из Турции или Штатов. То есть самые сложные высокотехнологичные узлы производятся в безопасности за рубежом.
22: А внутри страны происходит только финальная сборка?
21: Да, отверточная сборка. И она занимает не недели производственного цикла, а считанные часы. И знаешь, где она происходит?
22: Не в гаражах, судя по всему.
21: Далеко не в гаражах, в глубоком подполье, буквально. В Закарпатье под сборочные цеха были переоборудованы старые соляные шахты. Соль отлично поглощает влагу. Там естественным образом поддерживается идеальный стабильный микроклимат с нулевой влажностью.
22: А, для электроники?
21: Да, это критически важно для чувствительной микроэлектроники. Никакой коррозии контактов. Плюс это десятки или даже сотни метров скальной породы сверху. Такая толща защищает даже от проникающих гиперзвуковых ракет типа «Кинжал». Никакая бетонобойная бомба туда просто не достанет.
22: Все верно. А во Львовской и Ивано-Франковской областях под такие же задачи адаптируют старые советские ядерные бункеры, командные пункты, которые изначально рассчитывались на автономное выживание при ядерном ударе. То есть инфраструктура, которая строилась для Третьей мировой войны, теперь работает как абсолютно неуязвимый конвейер. Это круто объясняет логистику, но как быть с самими технологиями?
21: О, здесь мы подходим к самому интересному, к настоящей инженерной дерзости. Проект под названием «Франкенсам». Он доказывает, что в этих условиях собирают не только простые вещи, но и сложнейшие гибридные системы.
22: «Франкенсам» — это типа от слова «Франкенштейн» и «сам», ну, зенитно-ракетный комплекс в натовской классификации.
21: Именно так. К 23-му году возникла огромная проблема. Запасы ракет к старым советским системам ПВО, вроде «Бука» и «Куба», начали стремительно иссякать.
22: Заканчивались ракеты.
21: Да, производить их было негде, купить тоже. Оставались рабочие радары, пусковые установки, а стрелять просто нечем.
22: И какое решение?
21: Скрестить несовместимое. Взять западные ракеты и заставить их работать советскими радарами.
22: Да ладно.
21: Серьезно? Они взяли американские зенитные ракеты Sea Sparrow и даже авиационные тепловые ракеты Sidewinder и интегрировали их в советское железо.
22: Слушай, звучит просто, но на деле это колоссальная техническая проблема. Это все равно, что, ну не знаю, пытаться поставить двигатель от Теслы в старый тепловоз.
21: Вот-вот.
22: Советские радары 70-х годов используют аналоговые радиосигналы. Там совершенно другие частоты, другие алгоритмы наведения, а американская ракета ждет цифровой код и протоколы НАТО 21 века. Как они вообще заставили их общаться? Разные разъемы, разные языки.
21: Им пришлось с нуля разработать цифровые переводчики. Это такие микрокомпьютеры, которые встраиваются в систему и за миллисекунды конвертируют аналоговые импульсы в понятный для американской ракеты цифровой формат.
22: И сколько времени ушло на разработку?
21: Всего 8 месяцев.
22: 8 месяцев на то, чтобы взломать проприетарные коды НАТО, разобраться в советской архитектуре и заставить все это слаженно работать.
21: Да.
22: В мирное время корпорации тратили бы на такие исследования десятилетия.
21: И это еще не финал. Самая большая амбиция этого проекта, которая уже была реализована, это установка передовых ракет семейства Patriot на радары от советских систем С-300.
22: Невероятно. Знаешь, что здесь самое парадоксальное?
21: Что?
22: Происходит обратный трансфер технологии. Теперь те, кто поставлял технологии, учатся у тех, кто их получает. Насколько известно, американский Сенат даже выделил бюджет на то, чтобы армия США изучила опыт вот этого проекта «Франкенсам». Это полностью ломает привычную иерархию оборонной индустрии.
21: И эта стартап-ментальность, она ломает иерархии везде, не только на суше или в воздухе. Давай посмотрим на море.
22: Давай.
21: Там асимметричные технологии вообще полностью перевернули правила игры. Страна, у которой фактически нет классического надводного флота, заставила российский Черноморский флот эвакуировать основные силы из Севастополя в Новороссийск.
22: Слушай, но Севастополь был главной военно-морской базой на протяжении столетий. И вдруг он перестает ее быть из-за отсутствия безопасности. И все это сделали вот эти безэкипажные катера?
21: Да, платформы вроде «Магура-В-5» и «Си-Бэби», ну и в сочетании с ракетами «Нептун», которые вообще-то создали на базе старой советской Х-35, и результаты ошеломляют.
22: Уничтожение крейсера «Москва», например.
21: Да, крейсер «Москва», большие десантные корабли «Новочеркасск», «Цезарь», «Куников», новейший ракетный корвет «Ивановец». Радиус действия этих дронов теперь достигает 1500 километров.
22: 1500?
21: Да, а эффективность их применения, ну, по задокументированным данным, составляет около 90%.
22: Подожди, давай просто вдумаемся в математику. Морской безэкипажный катер стоит, ну, несколько сотен тысяч долларов максимум. И вот эта штука отправляет на дно огромный военный корабль, который строили десятилетиями. Корабль за сотни миллионов долларов.
0: Вместе со всем экипажем и инфраструктурой?
22: Да. Эта финансовая асимметрия, по сути, ставит крест на классической военно-морской доктрине. Все эти гигантские крейсера становятся просто огромными дорогими мишенями.
0: Причем эволюция дронов не стоит на месте, она происходит прямо сейчас. На те же платформы Си-Бэби теперь монтируют системы реактивного залпового огня.
22: Прямо на лодке?
0: Да. На них ставят компактные зенитные ракеты. То есть это уже не просто, ну, камикадзе со взрывчаткой, которая идет на таран. Это многофункциональная боевая система. Она теперь способна отбиваться от вертолетов.
22: Знаешь, тут возникает логичный вопрос. Если эта технология настолько невероятно эффективна, почему глобальные западные оборонные гиганты, какие-нибудь BAE Systems или там Lockheed Martin, еще не забрали этот рынок под себя? Почему независимые инженеры доминируют в этой нише?
0: Они не доминируют в одиночку. Корпорации активно интегрируются. Индустрия уже реально переросла формат гаражной сборки. Мировые гиганты заходят на рынок и формируют защищенные зоны, так называемые Defense City.
22: То есть они строят заводы прямо в зоне боевых действий.
0: Именно.
22: Но это же колоссальный финансовый риск. Зачем, скажем, немецкому Rheinmetall вкладывать миллионы в инфраструктуру там, куда в любую минуту может прилететь баллистика? Было бы логичнее строить заводы в той же безопасной Польше.
21: Ответ кроется в логистике и времени. Rheinmetall сейчас чинит свои боевые машины пехоты, Мардер, прямо на месте.
22: А, то есть не надо никуда везти?
21: Да. Если танк поврежден в бою, его транспортировка в Германию, ремонт и возвращение обратно занимают недели, а иногда и долгие месяцы. А ремонт на локальной базе занимает считанные дни. Сокращение этого логистического плеча настолько повышает эффективность, что окупает вообще любые риски для инвестиций.
22: Логично.
21: Кроме того, они разворачивают там производство снарядов. Британская BAE Systems тоже открыла свои представительства.
22: Хорошо, британцы-немцы, это понятно, они союзники. Но как насчет турецкого Байкар? Турция ведь официально придерживается, ну, прагматичного нейтралитета. Старается балансировать.
21: Нейтралитет нейтралитетом, а бизнес и технологии диктуют свои правила. Байкар строит огромный подземный завод для своих дронов. И там планируется собирать не только тактические Байрактар ТБ-2, но и тяжелые беспилотники Акинчи.
22: Ого, это же огромные машины.
21: Да, они способны нести управляемые бомбы весом до 900 килограммов. И самое интересное, завод проектируется с собственной, полностью автономной системой противовоздушной обороны.
22: Слушай, ну это круто объясняет мотивацию мировых корпораций. Доступ к реальным боевым условиям – это же бесценно. Можно тестировать, чинить, обновлять софт прямо на основе данных вчерашнего боя. Передача операционного опыта явно перевешивает геополитические риски.
21: Абсолютно. Но знаешь что? Все это сборка дронов, ремонтные базы, снаряды — это была лишь подготовка к главной кульминации.
22: Заинтриговал. Что за кульминация?
21: Июль 26-го года. Саммит НАТО в Анкаре. Вот где происходит настоящий тектонический сдвиг. Переход от сборки дронов к производству самого сложного перехватчика в мире.
22: Подожди, речь идет о лицензии на производство ракет для Patriot.
21: Да. США объявляют о передаче лицензии на производство новейших ракет-перехватчиков PAC-3 MSE.
22: Ничего себе!
21: Стоимость одной такой ракеты, на секундочку, около 4 миллионов долларов.
22: Стоп! Передача технологий такого уровня секретности – это же беспрецедентно. Штаты крайне неохотно делятся технологиями Patriot даже со своими ближайшими союзниками. Почему Вашингтон вообще пошел на это?
21: Причина банальна и прагматична. Физическая нехватка производственных мощностей.
22: Не успевают делать.
21: Да. Кризис на Ближнем Востоке, необходимость защищать американские базы, постоянные удары хуситов – все это просто истощило запасы Пентагона. Завод компании Lockheed Martin в Арканзасе физически может выпускать всего около 550 таких ракет в год. И в результате было принято решение передать лицензию стране с уже доказанным инженерным потенциалом. До этого момента в мире было всего две страны с таким правом – Япония и Германия. Теперь их три.
22: Вау, но здесь нужно сделать важнейшее уточнение, чтобы мы правильно понимали механику. Лицензия не распространяется на весь комплекс Patriot, так?
21: Верно.
22: Сверхсекретные радары, система управления огнем – все это остается американским. Локализовано именно производство самих кинетических перехватчиков ПАКС-3МСЕ.
21: Тех самых, которые работают по технологии прямого попадания. Hit to kill.
22: Да, и это принципиальное отличие. Смотри, обычная ракета ПВО взрывается рядом с целью, просто осыпая ее облаком осколков. Для крылатых ракет или дронов этого вполне достаточно.
21: Угу.
22: Но баллистическая ракета, те же «Искандеры» или гиперзвуковые кинжалы, она падает на огромной скорости почти вертикально. Осколки, конечно, могут повредить корпус, но полтонная боеголовка по инерции все равно упадет на цель и взорвется.
21: Поэтому баллистику можно сбить только кинетически.
22: Именно. Перехватчик ПАК-3 должен на гиперзвуковой скорости буквально врезаться лоб в лоб в ракету противника и разрушить ее просто энергией удара. Это как попасть пулей в пулю. Отсюда и такая невероятная сложность и стоимость.
21: И теперь финальная сборка этих сложнейших ракет из оригинальных американских комплектующих, систем самонаведения, твердотопливных двигателей будет проходить в тех самых защищенных соляных шахтах и бункерах.
22: Если мы посмотрим на чистую математику войны, картина меняется кардинально. Стоимость баллистической ракеты оценивается, от 3 до 7 миллионов долларов.
21: Угу.
22: Стоимость перехватчика ПАК-3 – около 4 миллионов. Долгое время стратегия воздушных ударов строилась на так называемом «снарядном голоде». То есть на ожидании, когда у ПВО просто закончатся дорогие ракеты.
21: А как только запускается локальное производство этих перехватчиков?
22: Каждый удар становится финансово бессмысленным. Тратится ракета за 7 миллионов, чтобы ее гарантированно сбили ракетой за 4 миллиона, которую собрали прямо здесь же, под землей.
21: Что подводит нас к финальному синтезу всего, о чем мы сегодня говорили. Что этот технологический скачок означает на глобальном уровне? Ведь изначальная логика войны на истощение строилась на одном простом допущении.
22: На том, что у России есть мощный автономный ВПК, а Украина тотально, просто на 100% зависит от капризов политиков в других странах. Расчет был на то, что долгий конфликт истощит ресурсы быстрее, чем зарубежные парламенты договорятся о новом пакете помощи.
21: Но к концу 26-го года ситуация вывернулась наизнанку. Из-за санкций российский военно-промышленный комплекс сталкивается с нарастающим дефицитом икроэлектроники. А Украина, начав фактически с нуля, закрывает 76% своих потребностей самостоятельно.
22: То есть производственная автономия нивелирует зависимость от американских выборов.
21: Именно. Запущенные подземные конвейеры это уже не остановят. Контракты с европейскими корпорациями продолжат работать.
22: Получается, стратегия истощения дала абсолютно обратный эффект.
21: Да, она подарила время на создание децентрализованной, неуязвимой оборонной машины, которая теперь останется крупнейшим хабом в Европе на десятилетия. Вот такая картина. Страна, у которой в 2022 году не было производства даже обычных патронов, к 2026-му получила лицензию на сборку одной из самых сложных ракет в арсенале НАТО. Третья в мире после Японии и Германии. Подумайте об этом. Стратегия на истощение не сработала. Она дала Киеву 4 года на то, чтобы построить распределенный подземный, практически неуничтожимый военно-промышленный комплекс. И теперь этот комплекс работает независимо от политических циклов, независимо от нас. Это разбор дня. Думайте.
2: Радио Лента. 15:57 АМ.
3: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
4: Никаких вольностей. Свободу митингов в Калининграде урезали с 4 до 2 мест, и те на отшибе. Чего так испугались чиновники? Опять в топе. Калининград сохранил статус города с самыми дорогими лекарствами в России. И это еще не предел. Куда уж больше. Калининградская область снова теряет туристов. Спрос на поездки в регион в бархатный сезон рухнули на четверть. Что отпугивает гостей региона и почему не задалась туристическая осень? Итак, похоже, власти больше не хотят ни видеть, ни слышать калининградцев. Региональное правительство вдвое, с 4 до 2, сократило число специально отведенных мест для проведения публичных мероприятий и выражения общественного мнения в Калининграде. Соответствующее постановление за подписью первого замгубернатора Валерия Шерина опубликовано на сайте правовой информации.
7: С 12 сентября, когда постановление вступит в силу, в Калининграде будет всего две площадки для митингов. Аллея в Южном парке на проспекте Калинина и у театра эстрады. Это бывший дом искусств на Ленинском проспекте, 155, то есть на отшибе города. Ранее в число разрешенных мест для сбора граждан и проведения массовых акций входили также сквер у памятника землякам-космонавтам на проспекте Мира и площадь имени маршала Василевского. Там проходили различные акции. Например, митинги против застройки и усыпления бездомных животных, за строительство школы в Холмогоровке и акция «Он нам не царь», приуроченная к инаугурации Владимира Путина.
4: Ну а теперь количество мест, где можно было публично выразить свое мнение и в том числе несогласие с действиями властей, не только уменьшилось, но и отдалилось от центра города. Примечательно, что в других городах области с населением в десятки раз меньше, чем в Калининграде, площадок для легальных и согласованных митингов столько же или даже больше. Например, в Гусеве, где живет около 30 тысяч человек, есть целых 3 места для проведения массовых мероприятий, а в Советске с населением 37 тысяч – 2 такие площадки. А вообще, согласно предыдущему постановлению от 2014 года, в Калининградской области было создано 58 специальных мест для публичных мероприятий и выражения общественного мнения во всех 22 муниципалитетах. И если одних жителей региона власти ограничивают в проведении митингов, то другие напрочь лишены базовых потребностей. И это, как ни странно, происходит в век цифровых технологий.
7: В Багратионовском округе газификация поселка Приморское запланирована не раньше 2035 года. Об этом сообщили представители местной администрации в ответе на комментарии местной жительницы на странице губернатора Беспрозванных ВКонтакте. Поводом для ее обращения стали прогнозы метеорологов о будущей суровой и снежной зиме. Женщина пожаловалась, что из-за отсутствия газа людям приходится покупать буквально золотой уголь и дрова, и призвала региональные власти организовать помощь социально незащищенным семьям, а также обеспечить своевременную расчистку поселковых дорог и дежурство экстренных служб. В Багратионовском округе газификация поселка Приморское запланирована не раньше 2035 года. Об этом сообщили представители местной администрации в ответе на комментарии местной жительницы на странице губернатора Беспрозванных ВКонтакте. Поводом для ее обращения стали прогнозы метеорологов о будущей суровой и снежной зиме. Женщина пожаловалась, что из-за отсутствия газа людям приходится покупать буквально золотой уголь и дрова, и призвала региональные власти организовать помощь социально незащищенным семьям, а также обеспечить своевременную расчистку поселковых дорог и дежурство экстренных служб.
23: Чтобы протопить дома в такие аномальные морозы, угля и дров потребуется в 1,5-2 раза больше обычного. Цены на твердое топливо и так кусаются. А никакой финансовой поддержки или субсидий на закупку топлива от администрации нет. Пенсионерам и многодетным семьям просто не на что покупать лишние тонны угля. Натуральная транспортная блокада. Если в Калининграде технику хоть как-то выводят на дороги, то до наших поселковых дорог у администрации руки не доходят неделями. Нас просто завалит снегом. Как до нас доедет скорая помощь, если кому-то станет плохо? Как пойдет школьный автобус или машина с продуктами?
4: На эти возмущения в администрации Багратионовского округа, там же на странице губернатора, ответили внушительным списком необходимых инженерных процедур для газификации Приморского и намекнули, что процесс затянется еще минимум на десятилетие. При этом чиновники напомнили, что жители поселка могут обратиться за субсидиями на покупку твердого топлива. А к кому обращаться, когда не хватает денег на необходимые лекарства? Вопрос больше риторический и касается следующей новости, которая мало кого удивит, но хорошо проиллюстрирует особенности жизни в самом западном регионе России. Калининград снова в топе городов с самыми дорогими лекарствами в стране. Причем оказался на почетном втором месте, уступив только Санкт-Петербургу.
6: В августе средняя аптечная корзина в Калининграде подорожала на 0,4% и теперь стоит 7320 рублей. Опередили даже Москву с ее скромными 7290 рублей и уступили культурной столице. Там поболеть стоит 7380 деревянных. При этом, по данным аналитиков сервиса «Мегаптека», по всей России аптечная корзина, то есть набор самых необходимых медпрепаратов, подешевела на 1%. А в Калининградской области, наоборот, продолжила расти.
4: Больше всего в прошлом месяце жители региона покупали обезболивающие, ибо жизнь последнее время, как говорится, боль. И препараты для зрения, видимо, ослепнув от цен практически на все. Одновременно упали продажи сердечно-сосудистых средств и контрацептивов. Тут уж причины придумайте сами. В общем, еда дорогая, жилье дорогое, теперь еще и поболеть. Удовольствие не из дешевых. Кстати, туристы особенности Янтарного края, похоже, смекнули и сделали выводы не в пользу Калининграда. Спрос на поездки в регион в бархатный сезон упал на 15% по сравнению с прошлым годом. Эксперты это выяснили, проанализировав продажи крупнейших операторов на сентябрь и первые две декады октября, сообщили в Ассоциации туроператоров России. Калининградская область теряет баллы в народном рейтинге туристических направлений из-за трех ключевых факторов. И далее подробнее.
7: Больше ясности в наблюдающееся недовольство туристов внесла член правления Союза экскурсоводов Калининградской области Татьяна Удовенко. Она указала в первую очередь на транспортную логистику, а точнее на отмены и задержки авиарейсов Храброво, которые оставляют туристов в подвешенном состоянии. А при этом поезд, выкупленный еще в начале сезона, никак не спасает ситуацию. Также Удовенко отметила рост цен, и к тому же отношение местных жителей к приезжим оставляет желать лучшего. В том числе из-за

0: На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
2: Всем привет! С вами «Балтийский лоцман». У НАТО уже готов план войны на Балтике. В нем расписано, что Альянс будет уничтожать в первые часы, где создаст зону для боевых дронов и по каким объектам может ударить в глубине России. О плане рассказала немецкая газета «Бильд» со ссылкой на свои источники. Они утверждают, что НАТО разработала новую концепцию сухопутной войны на случай, если Москва попробует устроить что-то в Литве, Латвии или Эстонии. Предполагаемый сценарий предусматривает, что боевые действия практически сразу перейдут на российскую территорию. А сам план состоит из трех этапов. Первый. Остановить российские ракеты, беспилотники и авиацию. Если начинается большая война, никто не станет просто ждать, пока ракеты долетят до Вильнюса, Риги или Таллина. Их будут сбивать в воздухе, а одновременно постараются уничтожить то, откуда их запускают. Пусковые установки, аэродромы, склады, радары и системы ПВО. Логика простая. Если из дома по вам стреляют, можно ловить пули возле собственного забора, а можно попытаться выбить оружие из рук стрелка. На военном языке это называется подавлением угрозы. И одним из первых российских регионов, который окажется внутри такого конфликта, станет Калининградская область. Здесь размещены силы Балтийского флота, военные аэродромы, ракетные подразделения, радары. То, что в мирное время никто не замечает, но в случае большой войны те же объекты превращаются в цели. А если ПВО подавлено, то атаковать становится гораздо проще. Поэтому первые часы войны – это борьба за возможность видеть, стрелять и летать. Именно здесь особенно хорошо заметно, как изменилась ситуация за последние годы. Нам объясняли, что война отодвинет НАТО от российских границ и сделает страну безопаснее. В результате Финляндия и Швеция вступили в альянс, хотя не планировали. Балтийское море почти полностью окружено странами НАТО, а Польша строит укрепления и закупает оружие. Теперь западные военные еще и готовят сценарии уничтожения российских объектов. Странное получилось отдаление НАТО. Альянс вроде бы отодвигали, а он оказался еще ближе. Но вернемся к плану. Второй этап. Создать вдоль границы автономную зону боевых действий. Звучит сложно, но идея понятная. Представьте широкую полосу земли, где постоянно работают беспилотники, камеры, датчики и наземные машины без экипажей. Вместо сплошной стены из солдат появляется стена из электроники. В воздухе дроны, на земле роботы, в лесах камеры и датчики движения. Задача такой зоны – заранее заметить наступление, замедлить его и заставить войска двигаться туда, где их уже ждут. Это не фантастика. Добро пожаловать в современную войну. Конечно, люди все еще нужны. Только теперь они не сидят в танке, а сидят в офисе за компьютером или держат в руках джойстик. Но мы отвлеклись. Третий этап. Удары по снабжению российских войск. Армия не может долго воевать только за счет того, что солдаты принесли с собой. Технике нужно топливо, артиллерии, снаряды, людям еда, лекарства и подкрепление. Все это перевозят по дорогам и железнодорожным путям, хранят на складах и распределяют через крупные узлы. Если уничтожить один танк, армия потеряет один танк. Если разрушить дорогу или станцию, по которой доставляют топливо, без движения могут остаться десятки машин. Поэтому целями становятся абсолютно все мосты, железнодорожные узлы, склады и ремонтные базы. Причем такие объекты могут находиться далеко от границы. Именно поэтому современная война не помещается в аккуратную полосу на карте. Фронт находится в одном месте, а ракеты прилетают за сотни километров от него. И в этом главный урок для калининградцев. Даже высокоточное оружие не создает вокруг военного объекта волшебный купол. Ракету могут сбить, обломки падают вниз, наведение может ошибиться, а ударная волна не спрашивает паспорта.

0: паспорт и политические взгляды. Поэтому разговоры о прямой войне с НАТО звучат бодро только в телевизионной студии. Там можно двигать стрелки по карте и обещать дойти куда угодно. На настоящей карте между военными значками находится здание с обычными людьми. А теперь главное, а можно ли доверять каким-то газетам? И да, и нет. Пока одна сторона официально не объявит войну другой стороне, все мнения и прогнозы остаются мнениями и прогнозами. Но одно можно сказать точно. Описанная логика соответствует тому, как крупные армии готовятся к возможному конфликту. Было бы гораздо удивительнее узнать, что у НАТО нет плана на случай нападения на своих членов. Как было бы странно обнаружить, что у российского генштаба нет сценария войны с НАТО. Военные заранее рассчитывают худшие варианты. Где могут наступать войска, какие дороги использовать, сколько времени займет переброска подкреплений, какие объекты защищать и какие уничтожать у противника. Самое опасное здесь не планы как таковые. Опаснее то, что обе стороны все лучше готовы к конфликту и все меньше доверяют друг другу. В такой обстановке достаточно ошибки. Неопознанный беспилотник пересек границу. Радар показал приближающуюся цель. Один командир решил, что начинается атака. Другой увидел подготовку ответного удара и тоже решил не ждать. На бумаге всегда есть время позвонить и разобраться. В реальности решение иногда приходится принимать за минуты. Так что вопрос не в том, нападет ли НАТО завтра. Доказательств такого решения нет. Вопрос в другом. Если специальная военная операция должна была сделать Россию безопаснее, почему спустя несколько лет границы укреплены сильнее, две новые страны вступили в НАТО, а западные военные готовят сценарии ударов по российской территории? И сколько еще шагов осталось между картой на столе и настоящими взрывами? Подписывайтесь на социальные сети Балтийского лоцмана и услышимся в новом разборе полетов.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Цифра дня.
2: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
3: В Перми, где проблемы с бензином начались около месяца назад, на автозаправочные станции стоят в очереди автомобили без водителей.
4: Ты был? На Ушакова. Современный лайфхак. Вот вроде очередь стоит, да? Топло тоже, пустое. А очередь непростая. Ни одного водителя нет. Вот номера телефонов есть. На случай, я так понимаю, что если когда бензин привезут, надо будет обязательно позвонить. И вот таких тут целая очередь. Так что лайфхак, современность.
1: Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
5: Бензина снова не будет. После атаки дронов в Сочи полыхают сразу две нефтебазы Роснефти и дивизион ПВО. Такие звуки в ночь на 4 сентября слышали жители Сочи. Как пишут местные телеграм-каналы, под ударом оказался топливно-заправочный комплекс «Базовый авиатопливный оператор», который обеспечивает авиатопливом, а также нефтебаза «Лукойла». Кадры очевидцев свидетельствуют, что после атаки беспилотников загорелась нефтебаза «Лукойл Югнефтепродукт». По словам местных жителей, загорелась и нефтебаза «Роснефть Кубаньнефтепродукт» в Адлерском районе.
6: Упали, да. Все. Вот, в районе Роснефти.
5: По данным местных телеграм-каналов, под Сочи в результате атаки также загорелся дивизион ПВО. Пожар возник в районе поселка Сириус на границе с Абхазией у реки Псоу. Сообщается, что там находится зенитно-ракетный комплекс С-300 либо С-400. Местные СМИ писали, что в этом же районе у пляжа Крылья Балтики прямо на берегу установили огромный радар. Территория Сириуса уже неоднократно была объектом для атаки беспилотников, отмечают местные жители.
7: Почему Сочи бомбят, я не понимаю. Должны Россию бомбить.
8: А Сочи что, не Россия? Смотри.
7: Видишь? Это рядом.
5: По данным местных жителей, перед взрывами сработали сирены воздушной опасности. Отдыхающих в некоторых отелях эвакуировали в подземные паркинги.
9: Папуль, тебе снимаю. Вот наша гостиница, вот здесь горит. Прикинь. Но это уже, он меньше горит, он просто выше гор был. Не переживай, я домой приеду. Все будет хорошо.
5: Основная цель атаки, как пишут местные телеграм-каналы, нефтебаза «Лукойл Югнефтепродукт» в поселке Сириус. Это в 30 километрах от Сочи. Очевидцы выкладывают в соцсетях кадры атаки и пожара.
10: Я не знаю, что там происходит. Ого, вот это прям гриб пошел. Смотри. Да, полный пи***.
5: По словам экспертов, устранять последствия пожара на нефтебазе очень сложно и долго. Украина в ответ на атаки по своей территории в последнее время выбирает целью именно НПЗ и нефтехранилище, говорит военный эксперт Николай Васильев.
11: Самое главное, что выбиваются очень большие емкости, то есть те емкости, которые могут действительно быть вот этими промежуточными хабами. Остается что? Держать солярку в цистернах на рельсах, например, да, и с рельс заправлять какие-то бензовозы и так далее. Все это неэффективно.
5: На фоне продолжающихся атак на нефтеперерабатывающие заводы и нефтебазы в России вновь возникла острая нехватка бензина. Очереди на АЗС растягиваются на километры. Эксперты отмечают, что если атаки будут продолжаться, дефицит топлива в стране будет ощущаться все острее. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Военный блогер и ведущий канала «Соловьев Лайв» Александр Арутюнов рассказал о финансовых потерях Wildberries.
12: И поэтому они поставили, и лично мое мнение, поставили перед собой цель. Вот есть у нас Wildberries, выносим все, до чего можем дотянуться. Ну и, грубо говоря, они это сделали. То есть они, ну не все, конечно, но огромную часть из того, что находится в зоне досягаемости, они в плане Wildberries задачу выполнили, к сожалению. Сегодня они переключились на зону. Финансовые потери Wildberries оцениваются в триллион. 1 триллион рублей. Что такое 1 триллион рублей? Я вам докладываю, уважаемые зрители. 1 триллион рублей – это 12 миллиардов долларов. 12 миллиардов долларов. Кто-то скажет, что это ну, не сильно, это большая сумма, но я вам доложу, что весь Славянск, вообще весь, все дома, все улицы, все светофоры, все фонарные столбы, все промышленные производства, которые находятся на территории Славянска, стоит 10 миллиардов долларов. Славянск весь стоит 10, а за месяц от ударов по Wildberries мы, условные мы, потеряли 12. Но если это не цель для ударов дронов, которые стоят 50 тысяч долларов, ну тогда я не знаю, что тогда цель.
1: Криминальные новости.
13: Бывший боец ЧВК «Вагнер» убил женщину, которую согласился подвести. Контракт с ЧВК он заключил из колонии, где отбывал наказание за убийство другой женщины. 11 августа житель Архангельской области согласился подвести в Новодвинск 62-летнюю Светлану Соболеву. По пути он остановил машину на трассе, нанес женщине множество ударов ножом и выбросил ее тело в кустах. В тот же день его задержали. Дочь убитой рассказала журналистам, что убийцу зовут зовут Максим Фисун. Сейчас он в СИЗО. Фисуну 32 года. Он родился в Новодвинске, но переехал в Белгородскую область. Его неоднократно задерживали за кражи, а в 2018 году отправили на полгода в колонию-поселение после конфликта с полицейскими в Белгороде. При этом ему разрешалось выходить в город. В один из выходных он пришел в гости к женщине, которая за 2 года до приговора пустила его пожить в комнате в ее доме в обмен на помощь по хозяйству. Между ними возник конфликт. Тогда Фисун схватил нож и ударил женщину 21 раз, а затем нанес еще 18 ударов железной трубой. Вернувшись в колонию-поселение, он рассказал об убийстве оперативнику. В январе 2019 года ему дали 14 лет и 3 месяца колонии строгого режима. А 13 сентября 2022 года он заключил контракт с ЧВК «Вагнер». Фисун служил в 20-м штурмовом отряде. В Чебоксарах 15-летний подросток задушил сверстницу. Как сообщила пресс-служба регионального следкома, между подростками произошла ссора. Юноша задушил подругу проводом от зарядки телефона. Другие подробности преступления неизвестны. Школьника задержали, против него возбудили уголовное дело об убийстве. Юноша уже дал признательные показания. Напомним, ранее буквально на днях под Орехово-Азуевом две школьницы 15 и 16 лет зарезали 12-летнего мальчика. В Москве пятиклассник напал с ножом на учителя. В Башкортостане 9-классник ранил сверстника ножом в шею. А в Красноярском крае 7-классница также с ножом напала на 2 учителей и учеников. Всего пострадали 7 человек. Бизнесмен из Башкирии втянул своего сына и его друзей в разборки в духе 90-х. Подростки избили обидчика мужчины арматурой и вывезли на кладбище, где была подготовлена могила. По данным базы, Ренат придумал суровое наказание для своего товарища Александра за то, что тот ему нагрубил и пару раз ударил во время ссоры. План расправы созрел сразу же, и в качестве подельников обиженный решил использовать детей – 16-летнего сына и 2 его друзей. По наводке парни подкараулили Александра у дома, набросились с арматурой, запинали и сломали ему ребра и нос. Чтобы обидчик окончательно понял, что был неправ, мстители затолкали его в багажник, отвезли на кладбище и приказали спуститься в пустую могилу. В итоге папаше-мстителю дали 4,5 года лишения свободы, а его подельникам-подросткам по 6 месяцев условно. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Радио Лента. Прямая речь.
3: Обозначить Озон и Wildberries как бомбоубежище для детей предложили родителям самарской школы.
14: Вчера прошло собрание родителей первоклассников будущих. И то, чем я была шокирована, нам сказали взять карту, нарисовать пеший маршрут ребенка от школы до дома. С указанием всех укрытий. Я просмотрела все. У нас укрытий нету. На вопрос, что это тогда должно быть, нам сказали, ну пусть это будет Озон, Wildberries, укрытие. Классно, да? Это первое. А второе, нам сказали, что будет эти маршруты проверять прокуратура. Будет проверять прокуратура. Я прям охренела.
1: Главные новости дня.
15: Это не закончится никогда. Глава Минтранса призвал россиян в ближайшие годы потерпеть перебои в работе аэропортов из-за дронов.
16: Мы в Краснодаре не можем выехать из России. Посмотрите, аэропорт переполнен. Рейсы задерживаются с утра и отменяются. Посмотрим, когда мы вылетим.
15: Похоже, как и очереди за бензином, опоздания и отмены авиарейсов в России теперь станут вариантом нормы. Глава Минтранса Андрей Никитин призвал россиян быть готовыми к периодическим закрытиям аэропортов из-за налетов беспилотников.
17: Мы однозначно справимся с этим в ближайшие годы.
15: То есть речь уже не о нескольких сложных месяцах, а о годах. Что это означает для российской авиации, объясняет авиационный эксперт Вадим Серов.
18: Каждое закрытие аэропорта запускает цепочку проблем. Самолеты задерживаются или уходят на запасные аэродромы. Экипажи выбиваются из графика. Пассажиров приходится пересаживать. И даже после открытия воздушного пространства последствия могут ощущаться еще несколько часов.
15: Но беспилотники оказались не единственной проблемой. Никитин впервые признал, что ситуация с авиационным топливом тоже не идеальна. По его словам, сложности есть и еще могут возникать. То есть Минтранс фактически признал непростую ситуацию, а значит, на самом деле она еще хуже, говорит экономист Антон Жуков.
19: Для авиакомпаний топливо является одной из основных статей расходов. Если возникают перебои или растет его стоимость, это увеличивает себестоимость перевозок. Поэтому одновременные проблемы с закрытием аэропортов и топливом создают для отрасли уже двойную нагрузку.
15: А Киев тем временем прямо предупреждает, что российское небо становится опаснее для гражданской авиации. Зеленский отдельно назвал Москву, Петербург и другие крупные города. Украина также уведомила об этом Международную организацию гражданской авиации. Насколько сильно дальние дроны могут изменить работу российской авиации, объясняет эксперт по безопасности Денис Артемьев.
20: Гражданская авиация не может работать по принципу «возможно, дрон не прилетит». Если существует реальная угроза, аэропорт обязан ограничивать полеты. Поэтому даже небольшое количество беспилотников способно нарушить расписание для тысяч пассажиров. И полностью избежать таких сбоев при регулярных атаках крайне сложно.
15: Так что министр транспорта, возможно, сказал сегодня больше, чем собирался. Россиянам уже предлагают привыкать не к временным неудобствам, а к новой реальности. Закрытые аэропорты, задержанные рейсы и проблемы с топливом. И ключевая здесь фраза – в ближайшие годы. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радиолента. Потеря дня.
2: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
1: Радиолента. 1557 АМ. Вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
2: Телеведущий Анатолий Кузичев заявил, что теперь Украина ведет спецоперацию против России.
21: У нас есть тоже такая, ну, у многих есть такая почти мистическая вера. Знаешь, вот там мы все смеялись над, ну, особенно в первый период там, своего первого там, пару лет, все смеялись над украинцами, что они верят в какое-то, значит, мифическое вундервафе, чудо-оружие. Вот сейчас там им дадут, ну, не знаю, хаймерсы, то мы сейчас дадут F, там, сколько, мы F-15 или что им там, да, F-16? F-16, ну, да, много вот чего, сейчас да. И так далее. Ну, много чего. И каждый раз...
22: Джавелины были,
21: и там... Джавелины. Каждый раз была почти как бы какая-то мистическая вера в то, что это и есть чудо-оружие, которое повернется. Вот у нас, на самом деле, такая же почти мистическая вера в этот какой-то, значит, страшный удар. Бабахнем, и все закончится, и победим. Но, к сожалению, нет. Никакого вундерваффе с нашей стороны тоже нету. Тут нужно это твердо как бы и четко осознавать. Но нет никакого вундерваффе. Поэтому я не то чтобы требую, чтобы мне доложили, когда же будет удар по Киеву, и все, и таким образом мы все, все завершим победно. Нет, конечно. Но понимаете, в чем дело? Сейчас прозвучит, наверное, жестко. Я надеюсь, что прозвучит несправедливо, но есть ощущение, что уже против нас ведут СВО, а не мы. У нас, мне кажется, мы утратили какую-то, повторяю, это внешнее такое бытовое ощущение, так сказать, неразбирающегося в деталях, наверное, человека. Вот, но инициатива, есть такое ощущение, сейчас не у нас. Или наша инициатива недостаточно хорошо подсвечивается в СМИ, там, в докладах Министерства обороны и так далее. Ну, такое ощущение есть. И поверьте, если бы я это говорил, так сказать, ну, вы могли просто мне сказать, что, ну, истеричка. Бывает, мало ли, парень, так сказать. Но вы же тоже общаетесь с людьми, и вы же понимаете, что примерно то же самое в тех же, там, в той же тональности тревожной говорят, ну, практически все.
2: Полковник СВР Андрей Безруков призвал готовиться еще к 20 годам войны.
0: Мы в новой войне. Поскольку территории захватывать уже бесполезно, дорожать перестали, оккупировать некем, это война на измор и на подрыв. Мы уже видим, потому что делается на наших фронтах, то, что делается на Ближнем Востоке, выбиваются лидеры и выбивается критическая инфраструктура, на которой живет страна. Вот к этой войне нам надо готовиться. Она идет, и она будет идти дальше. Мы должны признать, что мы в следующие несколько лет, может быть, пару десятилетий, будем находиться в войне. Это может быть война очень горячая, то, что сейчас. Это может война ползучая. Даже если она уйдет в другие регионы, у нас будет два поколения, которые можно считать практически воюющими. И нам нужно научиться с этой войной жить.
1: Радиолента. Прямая речь.
3: Жительница Сочи рассказала, что из-за ночной атаки была вынуждена, как и множество других семей, взять детей и выехать за пределы города.
4: На часах без 25, уже более 4 часов идет атака на Сочи и Адлер. Мы собрали детей и уехали подальше от города. Минимум 3 дрона упали в непосредственной близости от нашего дома. Атака не завершается. Даже сейчас я слышу, работает зенитка и летит что-то. Летит, летит дроном. Сегодня нет конца. Пошла ракета. Сейчас будет взрыв. Так же, как мы. Ох, елки-палки. Так же, как мы, кстати, поступило огромное количество людей. Мы сейчас выезжали наверх. Люди на машинах с детьми, все поднялись подальше от города, потому что дроны падают прямо в городе.
1: Радиолента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры. Последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
15: Месть Берлина. Германия передаст Украине ракеты и 1000 беспилотников в ответ на диверсии в Лейпциге. После истории в Лейпциге, где, предположительно, российский дрон пытался ударить по украинскому самолету, Германия решила усилить военную помощь Украине. По данным канала NTV, Берлин готовится передать ВСУ дополнительные ракеты для систем Айрис-Т и несколько тысяч ударных беспилотников. Первые поставки могут начаться уже в сентябре. Почему реакция Германии оказалась именно такой, объясняет политолог Александр Вебер.
19: Если немецкие власти считают Россию ответственной за произошедшее в Лейпциге, сокращать после этого помощь Украине было бы очень странным сигналом. Получилось бы, что давление сработало. Поэтому политическая логика здесь обратная. Показать, что подобные действия приведут только к усилению поддержки Киева.
15: И это еще не все. В Германии уже запущено серийное производство больше 5000 дронов для Украины. Контракт, по данным влиятельной газеты Handelsblatt, стоит около 300 миллионов евро. Среди этих беспилотников будут и дальнобойные, способные преодолевать до 1500 километров. Их количество даст Киеву свободу для атак, объясняет эксперт по беспилотникам Михаил Воронов.
6: 5000 беспилотников, но это уже не отдельные поставки, а серийное промышленное производство. А дальность до 1500 километров существенно расширяет список потенциально достижимых целей. Отдельно производители обещают системы автономного управления, которые должны помогать дронам работать при радиоэлектронном противодействии.
15: И оружием ответ Европы не ограничивается. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после Лейпцига пообещала искать новые способы ударить по российскому военному бюджету и закрыть лазейки в санкциях, рассказывает эксперт по европейской политике Роман Штайнер.
8: Ответ сейчас развивается сразу по двум направлениям. Германия увеличивает военную поддержку Украины, а Евросоюз говорит об усилении экономического давления на Россию. И главное заявление фон дер Ляйен заключается в том, что после Лейпцига решимость помогать Украине не уменьшилась, а наоборот усилилась.
15: Москва тем временем все обвинения отрицает. Российский посол Сергей Нечаев назвал их абсурдными и предупредил, что действия Германии не останутся без последствий. А Владимир Путин обвинил Берлин в фальсификации доказательств. Но Германия свою версию менять, похоже, не собирается. Более того, после Лейпцига Берлин закрывает российское генконсульство в Бонне и усиливает военную помощь Украине и готовит дополнительные ракеты и тысячи беспилотников. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
22: Чипы вместо нефти. Олег Царев о технологическом рывке Тайваня.
23: Экономика Тайваня выросла на 14,15% в первом полугодии 2026 года. Лучший результат за 50 лет. И причина очень проста. Остров производит чипы для искусственного интеллекта. Именно тайваньская TSMC делает большую часть передовых чипов, на которых работают дата-центры и модели искусственного интеллекта по всему миру. И спрос на них сейчас бьет все рекорды. Экспорт за первый квартал подскочил почти на 36%, а годовой прогноз роста валового внутреннего продукта власти подняли до 11,5%, максимума за 39 лет. На волне этого бума президент Тайваня Лай Цзэндэ предложил выплатить каждому жителю по 10 тысяч тайваньских долларов, около 314 долларов США. Это дивиденды от искусственного интеллекта. Тайвань сегодня втрое богаче Китая по валовому внутреннему продукту на душу населения и выше по уровню жизни населения. Остров размером с Московскую область живет богаче Японии и Южной Кореи. При этом на Тайване нет ни золота, ни нефти, ни газа, ни алмазов. Вообще почти никаких природных богатств. Есть только трудолюбивые люди и верно выбранные приоритеты развития. Но у этого богатства есть и обратная сторона. Чем важнее для мира тайваньские чипы, тем сильнее за остров борются США и Китай.
22: Ракетный конвейер. Военкор подобный о более массовом производстве «Томагавк».
24: Соединенные Штаты Америки наращивают производство крылатых ракет «Томагавк». Вооруженные силы США приступили к масштабному увеличению выпуска крылатых ракет. Для этого заключен крупный контракт с концерном «Raytheon». Стоимость соглашения составляет 22,9 миллиарда долларов. Средства направят в том числе на существенное расширение производственных мощностей. «Томагавк» остается одним из ключевых инструментов армии США для высокоточных ударов на большой дальности. Сейчас объемы выпуска ракет остаются сравнительно невысокими. Всего несколько десятков изделий в год. По заявлению Пентагона, нынешний контракт призван решить проблему истощенных запасов и обеспечить более высокие темпы производства в среднесрочной перспективе. А там не удивлюсь, если опять всплывет тема передачи этих ракет Украине.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
15: 12 опровержений за 3 месяца. Кто отрицал мобилизацию и какие ее признаки уже зафиксированы во всех регионах России? Мобилизации не будет. За последние месяцы чиновники и публичные лица всех мастей опровергали ее проведение уже как минимум 12 раз. Дмитрий Медведев назвал информацию, цитирую, «пургой», Дмитрий Песков – информационными утками. Депутаты Госдумы говорили, что необходимости нет, а 1 сентября Владимир Путин поставил точку и сказал, что эта информация, цитирую, «чушь собачья».
5: В последнее время все чаще появляется информация о том, что после выборов в Государственную Думу в России пройдет новая волна мобилизации.
7: Это информационная атака на Россию.
15: Несмотря на такие серьезные заявления, тема мобилизации не только не ушла с повестки дня, а наоборот, набрала еще больше популярности. И на то есть причина, считает политолог Иван Руденко.
9: Количество опровержений само по себе ничего не доказывает. Но у россиян есть опыт 2022 года, когда власти тоже отрицали подготовку мобилизации. Поэтому сейчас каждое новое опровержение сталкивается с очень простым вопросом. А почему мы должны поверить на этот раз?
15: По мнению Руденко, не добавляет оптимизма россиянам и ситуации, которые происходят в разных городах России. С одной стороны, с экранов телевизоров каждый день звучат опровержения мобилизации. С другой, в военкоматах выдают мобилизационные предписания. Предприятия обновляют списки сотрудников с бронью, в регионах проходят мобилизационные учения, работодатели ищут специалистов по воинскому учету. А единый электронный реестр позволяет работать сразу с огромным количеством военнообязанных, напоминает эксперт по военному праву Сергей Зимин.
10: Мобилизационные предписания, воинский учет, бронирование работников и учения сами по себе не означают начало новой мобилизации. Государство обязано поддерживать эту систему в рабочем состоянии, но сейчас она становится гораздо более цифровой и управляемой. Поэтому если политическое решение когда-нибудь будет принято, технически проводить мобилизационные мероприятия станет значительно проще.
15: Но есть еще одна сторона этой истории, о которой говорят гораздо реже. Что делать с теми, кого мобилизовали еще осенью 2022 года? Журналист Анастасия Кашеварова пишет, что именно эти военные и их семьи ждут ответа на вопрос, когда новая волна мобилизации, чтобы участников первой отпустили домой спустя 4 года боевых действий. Именно эта категория воспринимала новую волну как возможную ротацию для тех, кто находится на фронте уже несколько лет, считает Кашеварова.
11: Сказать «новой мобилизации не будет» – это полдела. А что делать с теми, кто уже в окопах? Они же не бессрочные. У них есть семьи, дети, работа, наконец. Им обещали ротацию, им обещали замену. Ничего нет.
15: Похоже, объяснять уже мобилизованным, когда их, наконец, отпустят домой, никто пока не собирается. А новую мобилизацию публично отрицают, в том числе потому, что она может напугать потенциальных контрактников, говорят эксперты. В августе и так был зафиксирован бум выезда россиян за границу. В частности, об аномально высоком потоке заявили Грузия и Казахстан. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
25: Это разбор дня. С нового учебного года каждый студент транспортного вуза от будущего железнодорожника до логиста и экономиста обязан изучать беспилотные системы. Происходит это в момент, когда обычному транспорту уже катастрофически не хватает водителей, механиков и инженеров. Автобусы не выходят на маршруты, опытные работники стареют, а молодежи становится все меньше. Сегодня разберемся, почему вместо спасения гражданских профессий студентов массово готовят по технологии, которая стала одним из главных инструментов современной войны.
26: Да, это действительно выглядит как какой-то масштабный сдвиг вообще всей системы.
25: Абсолютно.
26: То есть, если вдуматься, вот студент 3 года учился на бухгалтера грузовой компании.
25: Угу.
26: Или там на проектировщика мостов. И тут деканат сообщает, что без модуля по калибровке квадрокоптеров диплом он просто не получит.
25: Да, не получит. С 1 сентября 2026 года.
26: Да-да.
25: И это во всех 19 транспортных вузах России. То есть это становится, ну, обязательным требованием.
26: Буквально для каждого студента.
25: Буквально для каждого, да.
26: Зачем будущему логисту дроны на первом курсе, казалось бы?
25: Вот. Но теперь государство делает этот выбор за него. Никаких альтернатив просто не предусмотрено.
26: То есть отказаться нельзя?
25: Нет, отказаться нельзя. Новую дисциплину интегрируют в расписание всех специальностей. Без исключения.
26: Ну, слушай, а разве базовая технологическая грамотность — это, ну, это так плохо?
25: Mm.
26: То есть дроны ведь, объективно говоря, выполняют массу полезных гражданских задач.
25: Безусловно. Технологии полезны. Никто с этим не спорит.
26: Ага.
25: Но вопрос кроется в приоритетах образовательной политики.
26: В смысле?
25: Ну, смотри, одно дело создать факультатив для увлеченных студентов.
26: Или открыть профильную специальность для тех, кто реально хочет этим заниматься.
25: Ну да, по выбору.
26: Да. И совсем другое – сделать курс строго обязательным для всех. Для каждого бухгалтера и путейца.
25: Когда запускается такой механизм, речь идет уже о формировании массового государственного кадрового резерва. И возникает закономерный вопрос. Почему обязательным модулем для спасения отрасли стали именно беспилотники?
26: Они что-то другое.
25: Да, они, скажем, экономика пассажирских перевозок. Или современные методы ремонта изношенной инфраструктуры. То, что реально горит прямо сейчас.
26: Да, слушай, и если посмотреть на озвученные цифры, то они... Но они вызывают еще больше вопросов.
25: Вот цифры там интересные.
26: Официально заявляется, что к 2030 году экономике потребуется около 355 тысяч специалистов.
25: 355 тысяч.
26: Да, по беспилотным авиационным системам. Откуда вообще берется такая потребность именно в гражданском секторе?
25: Ниоткуда.
26: Это же сопоставимо с населением целого областного центра. Чтобы такое количество людей ежедневно работало, ну, воздушное пространство должно быть буквально заполнено дронами.
25: В этом и заключается главное противоречие. Рынок труда, он не формируется исключительно указами.
26: Ну да.
25: Откуда возьмутся реальные рабочие места, скажем, в сельском хозяйстве или в коммерческой доставке?
26: И кто будет за это платить?
25: Именно. Кто будет оплачивать эту технику? Ее регулярное обслуживание, страховку.
26: Угу.
25: Если гражданских вакансий окажется на порядок меньше,
26: а их окажется меньше,
25: то значит образовательная система готовит кадры с колоссальным запасом для каких-то, ну, иных целей.
26: Тем более, что на Земле прямо сейчас разворачивается реальный кадровый кризис. То есть заявляется потребность в сотнях тысяч операторов дронов в будущем. А транспортной отрасли катастрофически не хватает людей для выполнения базовой ежедневной работы. Дефицит водителей, механиков, диспетчеров.
25: Складских рабочих.
26: Он уже исчисляется двузначными процентами.
25: Ситуация в логистике выглядит, ну, просто критической. В регионах нехватка водителей общественного транспорта сейчас оценивается на уровне 25%.
26: Ага.
25: А местами доходит и до 35%.
26: 35% штата пустуют.
25: Да. В сегменте грузовых перевозок конкуренция за водителей категории С и Е, она просто колоссальная.
26: Ну, фуры водить некому.
25: Да. Некому водить фуры. Транспортные компании вынуждены постоянно, ну, постоянно поднимать зарплаты.
26: Чтобы переманить сотрудников у конкурентов?
25: Именно. Но людей физически не прибавляется. Они просто переходят из одной компании в другую.
26: Перетекают туда-сюда. Часто звучит такой аргумент, что после завершения боевых действий специалисты вернутся и просто продолжат работу на своих прежних местах.
25: Звучит логично. Но этот аргумент разбивается о жесткие ведомственные инструкции и медицинские требования.
26: Медкомиссия.
25: Да. Управление сложной техникой, будь то локомотив или пассажирский автобус, требует идеального состояния здоровья. Требуется 100% зрение, идеальный слух, безупречная скорость реакции и стабильная психика. Тяжелое ранение, контузия, микротравмы, потеря слуха – все это навсегда закрывает дорогу к прохождению ежегодной медкомиссии.
26: То есть человек может формально числиться в штате депо?
25: Да.
26: Но к реальной работе на линии его уже не допустят?
25: Не допустят. Никогда.
26: Понятно. И кроме того, есть же еще сугубо экономический аспект.
25: Какой?
26: Ну, оборонные предприятия и прямые военные выплаты сильно разгоняют рынок труда.
25: А, да-да-да.
26: Они создают искусственную конкуренцию за технических специалистов, предлагая суммы, с которыми обычный гражданский сектор, ну, он просто не способен тягаться.
25: Вообще не способен.
12: Муниципальный автобусный парк с фиксированными тарифами на проезд просто не может конкурировать с бюджетами оборонного заказа.
26: У них просто нет таких денег.
12: Работник уходит туда, где платят больше прямо сейчас.
26: Ну, логично.
12: И транспорт вынужден бороться за каждого человека со строительством, торговлей и сферой услуг. В условиях демографического спада любой выпускник технического вуза становится, ну, невероятно редким ресурсом. И именно в этот момент максимального напряжения вместо решения базовых проблем отрасли вводится обязательный курс по беспилотникам.
26: Возвращаясь к механике самого образования, вот если посмотреть на расписание любого университета, учебные часы строго лимитированы государственными стандартами.
12: Да, часы не резиновые.
26: Нельзя просто добавить новый предмет, не нарушив всю структуру.
12: Высшее образование работает по принципу игры с нулевой суммой.
26: То есть кто-то должен потерять.
12: Обязательно. Если профильное министерство спускает директиву внедрить модуль по беспилотным системам на условные 72 часа, то заведующий кафедры вынужден открыть учебный план и буквально удалить 72 часа другой дисциплины.
26: Вариантов немного.
12: Да. Либо сокращают часы на профильные предметы, либо искусственно уплотняют программу, превращая учебу в поверхностную гонку по верхам.
26: То есть будущему инженеру путей сообщения могут урезать часы по сопротивлению материалов или релейной защите.
12: Запросто.
26: Ради того, чтобы он научился калибровать компас на квадрокоптере.
12: В результате диплом выпускника становится визуально шире, но профессионально значительно мельче. Базовые фундаментальные знания приносятся в жертву новому тренду.
26: Ужас.
12: Проблема в том, что сломавшийся локомотив невозможно отремонтировать красивой презентацией о будущем авиационных систем.
26: Это точно.
12: Транспорт держится на рутинном, тяжелом труде незаметных специалистов. Без компетентного путейца или электромеханика движение просто останавливается. И цена ошибки здесь – безопасность реальных людей.
26: Слушай, а кто вообще будет преподавать этот новый модуль? 19 транспортных университетов по всей стране. Это означает потребность в сотнях квалифицированных инструкторов одновременно. Откуда им взяться?
12: Из ниоткуда.
26: Ведь опытный инженер по беспилотникам сейчас невероятно востребован в коммерческих компаниях или на предприятиях с госзаказами.
12: Риск формальной имитации здесь просто огромен. Университет на стандартную ставку преподавателя такого специалиста, ну, не переманит никогда.
26: За копейки-то, конечно.
12: В реальности предмет, скорее всего, поручат вести сотрудникам смежных кафедр после прохождения коротких курсов повышения квалификации.
26: То есть преподаватель сам вчера узнал, как это включается.
12: Да. Изучение беспилотников может свестись к чтению устаревших методичек с экрана проектора. Просто ради галочки в министерском отчете.
26: Но если копнуть в экономику самих вузов, откуда финансирование на материальную базу? Речь ведь идет про сложную технику. Это же не мел и доска.
12: Конечно.
26: Для реального обучения нужны сами дроны, запасные аккумуляторы, симуляторы с мощными видеокартами, защищенные каналы связи, специализированное программное обеспечение.
12: Да, и полигоны.
26: И, конечно, полигоны для полетов.
12: А дроны регулярно разбиваются во время обучения. Батареи быстро теряют емкость и требуют замены. Софт нуждается в платных лицензиях.
26: Угу.
12: При этом у гражданских транспортных вузов десятилетиями копятся другие нерешенные проблемы.
26: Угу.
12: Нужно ремонтировать ветхие студенческие общежития, закупать современные тренажеры локомотивов, обновлять станки в мастерских.
26: И если целевого финансирования на обслуживание парка дронов не хватит...
12: А его не хватит...
26: То руководству придется перераспределять бюджет.
12: Да.
26: Забирая деньги у профильных направлений.
12: Именно. А теперь стоит разобрать, как это скажется на жизненном маршруте самого студента.
26: Давай посмотрим.
12: Получается довольно интересная экономика выбора. Выпускник получает диплом.
26: Так.
12: В котором официально подтверждены навыки работы с беспилотными системами и выходит на рынок труда.
26: И что он видит?
12: Перед ним на экране монитора фактически две вакансии. Первая должность в муниципальном ремонтном депо.
26: Ага, классика.
12: Это ночные смены, строгая дисциплина, устаревшее оборудование и весьма скромная стартовая зарплата.
26: Звучит не очень.
12: А вторая вакансия – предприятие, выполняющее государственный оборонный заказ. Где производят или собирают беспилотники. Там предлагают зарплату в разы выше, современную технику, бронь и быстрый карьерный старт.
26: Ну, выбор 19-летнего специалиста в такой ситуации абсолютно предсказуем.
12: 100%.
26: Он пойдет туда, где условия лучше. Но социальный эффект от такого перехода распределяется крайне неравномерно.
25: Согласен.
26: То есть один талантливый механик ушел в приоритетный проект, а его рабочее место в депо так и осталось пустым.
25: И сильнее всего эта экономическая реальность ударит по малым городам и региональным центрам.
26: Да.
25: В мегаполисе нехватку трех водителей или двух механиков, ну, могут как-то компенсировать за счет привлечения вахтовиков из соседних областей.
26: Угу.
25: А в районном центре отсутствие трех водителей означает полный логистический коллапс.
26: То есть отмена единственного маршрута в областную больницу, срыв рабочих смен на местном заводе.
25: Да.
26: Невозможность для студентов добраться в колледж.
25: Абсолютно верно.
26: При этом профильные ведомства регулярно заявляют, что проблема кадрового голода будет решена за счет автоматизации.
25: О, да.
26: Беспилотные грузовики уже тестируются на федеральных трассах.
25: Звучит красиво, но тестирование на идеальной трассе и повседневная эксплуатация – это кардинально разные вещи.
26: Угу.
25: Роботизированный поезд не восстановит оборванную контактную сеть и не починит просевший мост в тайге.
26: Угу.
25: Автоматизация не отменяет тяжелый физический труд на инфраструктуре, она лишь меняет его характер.
26: К тому же для внедрения автономного транспорта нужна идеальная инфраструктура, которой в регионах просто нет.
25: Вообще нет.
26: Разметка, четко видимая под снегом и грязью, стабильное покрытие высокоскоростной связью на каждом километре, сеть специализированных сервисных центров.
25: Да.
26: А для обслуживания всего этого потребуются инженеры связи.
25: Кадры которых тоже крайне мало.
26: Да, и их подготовка стоит еще дороже.
25: Экономические аналитики указывают на важный аспект. Обещание скорой автоматизации становится очень удобным поводом для транспортных компаний откладывать непопулярные финансовые решения уже сегодня.
26: То есть отговорка.
25: Да. Зачем радикально повышать зарплаты линейному персоналу? Зачем ремонтировать ветхие общежития и улучшать графики работы?
26: Если можно просто сказать, что скоро придут роботы.
25: Если можно заявить, что через несколько лет всю работу будут выполнять алгоритмы, да?
26: Но пока система ждет этого технологического чуда, отрасль безвозвратно теряет опытные кадры.
25: Теряет, да.
26: А вместе с уходящим работником исчезает и его уникальный опыт. Молодому специалисту, только пришедшему из училища, необходим наставник.
25: Обязательно.
26: Кто-то должен показать ему неформальные слабые места конкретного маршрута, звуки неисправного двигателя,
25: угу.
26: Нюансы работы со старым оборудованием. Если старшее поколение массово покидает депо, эту институциональную память передавать становится некому.
25: Нагрузка на оставшихся мастеров возрастает кратно.
26: Да.
25: Они вынуждены закрывать свои смены и параллельно обучать новичков. Хроническая усталость копится, вероятность критической ошибки на транспорте возрастает. Образовательные решения, которые закладываются в учебные планы сегодня,
26: угу.
25: Они создают зияющую кадровую дыру на десятилетия вперед. В итоге противоречие получается слишком заметным. Стране уже сегодня некому водить автобусы, ремонтировать поезда и обслуживать транспортную инфраструктуру, но редкое молодое поколение разворачивают к новому государственному приоритету беспилотникам. Сами технологии могут приносить пользу, однако обязательный курс для всех создает огромный резерв специалистов, чьи навыки одинаково пригодны и для гражданских, и для военных задач. Пока университеты готовятся отчитываться о современном образовании, пассажиры продолжат ждать не пришедший автобус, а предприятия искать очередного водителя или механика. Это был «Разбор дня». Спасибо, что слушали. Берегите себя и до встречи в следующем выпуске.
13: Радио «Лента». 15:57 АМ. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
14: Это не закончится никогда. Глава Минтранса призвал россиян в ближайшие годы потерпеть перебои в работе аэропортов из-за дронов.
16: Мы в Краснодаре не можем выехать из России. Посмотрите, аэропорт переполнен, рейсы задерживаются с утра и отменяются. Посмотрим, когда мы вылетим.
14: Похоже, как и очереди за бензином, опоздания и отмены авиарейсов в России теперь станут вариантом нормы. Глава Минтранса Андрей Никитин призвал россиян быть готовыми к периодическим закрытиям аэропортов из-за налетов беспилотников.
0: Мы однозначно справимся с этим в ближайшие годы.
14: То есть речь уже не о нескольких сложных месяцах, а о годах. Что это означает для российской авиации, объясняет авиационный эксперт Вадим Серов.
2: Каждое закрытие аэропорта запускает цепочку проблем. Самолеты задерживаются или уходят на запасные аэродромы. Экипажи выбиваются из графика. Пассажиров приходится пересаживать. И даже после открытия воздушного пространства последствия могут ощущаться еще несколько часов.
14: Но беспилотники оказались не единственной проблемой. Никитин впервые признал, что ситуация с авиационным топливом тоже не идеальна. По его словам, сложности есть и еще могут возникать. То есть Минтранс фактически признал непростую ситуацию, а значит, на самом деле она еще хуже, говорит экономист Антон Жуков.
19: Для авиакомпаний топливо является одной из основных статей расходов. Если возникают перебои или растет его стоимость, это увеличивает себестоимость перевозок. Поэтому одновременные проблемы с закрытием аэропортов и топливом создают для отрасли уже двойную нагрузку.
14: А Киев тем временем прямо предупреждает, что российское небо становится опаснее для гражданской авиации. Зеленский отдельно назвал Москву, Петербург и другие крупные города. Украина также уведомила об этом Международную организацию гражданской авиации. Насколько сильно дальние дроны могут изменить работу российской авиации, объясняет эксперт по безопасности Денис Артемьев.
3: Гражданская авиация не может работать по принципу «возможно, дрон не прилетит». Если существует реальная угроза, аэропорт обязан ограничивать полеты. Поэтому даже небольшое количество беспилотников способно нарушить расписание для тысяч пассажиров. И полностью избежать таких сбоев при регулярных атаках крайне сложно.
14: Так что министр транспорта, возможно, сказал сегодня больше, чем собирался. Россиянам уже предлагают привыкать не к временным неудобствам, а к новой реальности. Закрытые аэропорты, задержанные рейсы и проблемы с топливом. И ключевая здесь фраза – в ближайшие годы. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
17: Радио «Лента». Прямая речь.
18: Президент Владимир Путин ответил на вопрос, сколько стоит килограмм яблок на Камчатке.
20: Это важный показатель, сколько стоит килограмм яблок, но важнее другое, как сделать так, чтобы уравнять уровень и стоимость жизни в разных регионах Российской Федерации. Мы к этому и стремимся, в этом, собственно говоря, и заключается наша цель, чтобы доходы всех граждан, а главное, возможность пользоваться всеми благами цивилизации, в том числе и с точки зрения экономики, были равными, повторяю, для всех семей, для всех граждан Российской Федерации. А здесь есть свои проблемы, которые не позволяют пока выйти на этот показатель.
17: Главные новости дня.
21: Бензина снова не будет. После атаки дронов в Сочи полыхают сразу две нефтебазы Роснефти и дивизион ПВО. Такие звуки в ночь на 4 сентября слышали жители Сочи. Как пишут местные телеграм-каналы, под ударом оказался топливно-заправочный комплекс «Базовый авиатопливный оператор», который обеспечивает авиатопливом, а также нефтебаза «Лукойла». Кадры очевидцев свидетельствуют, что после атаки беспилотников загорелась нефтебаза «Лукойл Югнефтепродукт». По словам местных жителей, загорелась и нефтебаза «Роснефть Кубаньнефтепродукт» в Адлерском районе.
27: Пали, да, все. Вот, в районе Роснефти.
21: Вот. По данным местных телеграм-каналов, под Сочи в результате атаки также загорелся дивизион ПВО. Пожар возник в районе поселка Сириус на границе с Абхазией у реки Псоу. Сообщается, что там находится зенитно-ракетный комплекс С-300 либо С-400. Местные СМИ писали, что в этом же районе у пляжа Крылья Балтики прямо на берегу установили огромный радар. Территория Сириуса уже неоднократно была объектом для атаки беспилотников, отмечают местные жители.
4: бомбят?
5: Почему Сочи бомбят, я не понимаю. Должны Россию бомбить.
4: А Сочи что, не Россия? Смотри.
5: Видишь? Это рядом.
21: По данным местных жителей, перед взрывами сработали сирены воздушной опасности. Отдыхающих в некоторых отелях эвакуировали в подземные паркинги.
6: Папуль, тебе снимаю. Вот наша гостиница, вот здесь горит. Прикинь. Но это уже, он меньше горит, он просто выше гор был. Не переживай, я домой приеду. Все будет хорошо.
21: Основная цель атаки, как пишут местные телеграм-каналы, нефтебаза «Лукойл Югнефтепродукт» в поселке Сириус. Это в 30 километрах от Сочи. Очевидцы выкладывают в соцсетях кадры атаки и пожара.
7: Я не знаю, что там происходит. Ого, вот это прям гриб пошел. Смотри. Да, полный пи***.
21: По словам экспертов, устранять последствия пожара на нефтебазе очень сложно и долго. Украина в ответ на атаки по своей территории в последнее время выбирает целью именно НПЗ и нефтехранилище, говорит военный эксперт Николай Васильев.
8: Самое главное, что выбиваются очень большие емкости, то есть те емкости, которые могут действительно быть вот этими промежуточными хабами. Остается что? Держать солярку в цистерне.

0: привести, это закон о том, что у нас все, значит, вырезки, все названия должны быть на русском языке.
1: Люди богаче от этого не стали, бедность не побеждена, вымирание не остановилось.
0: Мы перестали ощущать себя как колония.
1: А я спросил.
0: Когда вот это Гадюкина Вилладж и вот эти все.
1: А я спросил про улучшение жизни, поэтому давайте соответствовать. Первые два вы назвали в социальном направлении, а третья социальная реформа, закон.
0: Социальная.
1: Все-таки 25 лет, Петр. Это очень большой срок. Даже 26 уже. Или 25?
0: 25-26, да хоть...
1: Ну, большой срок.
0: Ну, согласен.
2: На радио Лента. Шок дня.
3: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Говорят военкоры.
4: Чипы вместо нефти. Олег Царев о технологическом рывке Тайваня.
5: Экономика Тайваня выросла на 14,15% в первом полугодии 2026 года. Лучший результат за 50 лет. И причина очень проста. Остров производит чипы для искусственного интеллекта. Именно тайваньская TSMC делает большую часть передовых чипов, на которых работают дата-центры и модели искусственного интеллекта по всему миру. И спрос на них сейчас бьет все рекорды. Экспорт за первый квартал подскочил почти на 36%, а годовой прогноз роста валового внутреннего продукта власти подняли до 11,5%, максимума за 39 лет. На волне этого бума президент Тайваня Лай Цзэндэ предложил выплатить каждому жителю по 10 тысяч тайваньских долларов, около 314 долларов США. Это дивиденды от искусственного интеллекта. Тайвань сегодня втрое богаче Китая по валовому внутреннему продукту на душу населения и выше по уровню жизни населения. Остров размером с Московскую область живет богаче Японии и Южной Кореи. При этом на Тайване нет ни золота, ни нефти, ни газа, ни алмазов. Вообще почти никаких природных богатств. Есть только трудолюбивые люди и верно выбранные приоритеты развития. Но у этого богатства есть и обратная сторона. Чем важнее для мира тайваньские чипы, тем сильнее за остров борются США и Китай.
4: Ракетный конвейер. Военкор Поддубный о более массовом производстве «Томагавк».
6: Соединенные Штаты Америки наращивают производство крылатых ракет «Томагавк». Вооруженные силы США приступили к масштабному увеличению выпуска крылатых ракет. Для этого заключен крупный контракт с концерном Raytheon. Стоимость соглашения составляет 22,9 миллиарда долларов. Средства направят в том числе на существенное расширение производственных мощностей. «Томагавк» остается одним из ключевых инструментов армии США для высокоточных ударов на большой дальности. Сейчас объемы выпуска ракет остаются сравнительно невысокими. Всего несколько десятков изделий в год. По заявлению Пентагона, нынешний контракт призван решить проблему истощенных запасов и обеспечить более высокие темпы производства в среднесрочной перспективе. А там не удивлюсь, если опять всплывет тема передачи этих ракет Украине.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Солдатская почта.
7: Куда уходят миллионы? Солдаты на южнодонецком направлении без нормальной еды уже 6 дней. Бойцы ищут останки пищи в заброшенных домах и огородах. Гребешок с грейпфрутом, камбала и оленина. Это меню, которым угощали президента Индонезии на Восточном экономическом форуме. Изысканность угощений ведущие российские СМИ обсуждают уже несколько дней. А военкоры взглянули на меню с другой стороны.
8: Хоть одна целая. На троих человек пожрать.
7: Российские военные на южнодонецком направлении утверждают, что уже 6 дней не получают нормального питания.

0: Опубликованным видео остатки еды, найденной в заброшенных домах и огородах. Почему армейское снабжение может давать такие сбои, объясняет военный обозреватель Александр Гордеев.
1: Чем ближе подразделение находится к линии фронта, тем сложнее обычная логистика. Подвозить туда нужно не только боеприпасы, но и воду, продукты, топливо. Но 6 дней без нормального снабжения, если эта информация подтверждается, это уже не обычная задержка, а серьезный сбой в обеспечении подразделения.
0: Все чаще у родственников военных возникает вопрос, если военный бюджет измеряется триллионами рублей, то почему их близкие регулярно просят помощь с провизией? Причем речь не об изысках, а о базе. Крупы, картошка и даже вода – это настоящий позор, когда в сети появляются видео, что российский солдат на передовой ищет еду по чужим огородам, говорит военный эксперт Владимир Дорохов.
2: Большой военный бюджет совершенно не означает, что конкретный солдат автоматически получит все необходимое вовремя. Между деньгами в бюджете и банкой тушенки на передовой огромная логистическая цепочка. И если она где-то не работает, размер общих расходов бойцу уже никак не помогает.
0: И особенно ярко эта история выглядит именно сейчас, пока на ВЭФ обсуждают развитие Дальнего Востока и подают президентское меню, сами военные публикуют совсем другие кадры. Как такой контраст воспринимается на фронте, объясняет бывший военнослужащий Виктор Мельников.
3: Для бойца вопрос еды очень простой. Ему не интересно, сколько миллиардов выделено и сколько отчетов написано. Если продукты не приехали, значит снабжения для него нет. И когда на этом фоне человек видит, чем кормят чиновников и высоких гостей, объяснить ему, что на армию денег выделяется достаточно, становится довольно сложно.
0: Подтвердить независимо, что подразделение действительно 6 дней остается без нормального питания, пока невозможно. Но опубликованные кадры дают очень наглядный контраст. У политиков гребешок, осетр или оленина. На передовой, по словам самих военных, остатки чужой пищи в заброшенных домах и огородах. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия». И мы расскажем это на всю страну.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
5: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели. С вами снова Геннадий Петрович. И сегодня мы разберем очень важную новость, которую давно ждали тысячи военнослужащих и их семьи. Речь пойдет о бесплатном проезде на военно-врачебную комиссию. Президент подписал закон, который наконец-то четко закрепил, что дорогу к месту военно-врачебной комиссии оплачивает Министерство обороны, а не сам военнослужащий. И теперь давайте разбираться спокойно с этим и по-человечески. Итак, как было раньше? Формально закон гарантировал бесплатный проезд в служебные командировки при переводе к новому месту службы, на лечение и обратно, и к месту жительства при увольнении. Но вот проезд на ВВК в перечень не входил. Что же это означало на практике? Направляют военнослужащего на ВВК, например, в другой регион, и говорят дорогу за свой счет, а потом еще и отказывают компенсировать расходы. И чтобы вернуть деньги, приходилось писать жалобы, обращаться в прокуратуру, идти в суд. Ну, в общем, абсурдная ситуация получается. То есть, если ты доброволец, например, из Барса, проезд на ВВК тебе оплачивали законом, а если ты кадровый военнослужащий, то уже нет. Так быть же не должно, и я сам не раз уже сопровождал подобные дела. Ну а что же изменилось теперь? Поправки внесены в статью 20 закона о статусе военнослужащих. Теперь прямо прописано, что бесплатный проезд предоставляется, цитирую, «к месту проведения военно-врачебными, врачебно-летными комиссиями военно-врачебной экспертизы и обратно». Это означает, что дорога к месту ВВК за счет Министерства обороны или другого ведомства, что расходы не могут теперь перекладываться на самого военнослужащего и что вопрос больше не нужно доказывать через жалобы и суды. Он теперь решен законом. Ну а что же, спросите вы, с сопровождающими? Вот здесь тоже отличные новости. Правом бесплатного проезда будут пользоваться не только военнослужащие, но и два сопровождающих лица. Это могут быть родители, дети, отец или мать супруга, супруги, родные и неполнородные братья и сестры. То есть, если состояние здоровья военнослужащего требует сопровождения, то дорога оплачивается и ему, и его близким. Что же это значит на практике? Если вас направляют на ВВК, неважно, в своем регионе или в другом, вы имеете право, во-первых, получить бесплатные билеты, либо оформить проезд по служебному требованию, либо вернуть деньги по ведомственным нормам, если билеты уже вами куплены. И главное теперь, никаких оплатите сами, а потом разберемся. Теперь все регулируется законом, а не как скажет командир или как решит какая-нибудь бухгалтерия. Итак, каков вывод? Эти поправки закрыли давнюю несправедливость и защитили одно из базовых прав военнослужащего – право на прохождение ВВК без финансовых потерь. Если вам отказывают оплачивать дорогу или говорят, что закон еще не действует, друзья, знайте, это нарушение. И в таких случаях я всегда готов помочь. Если вы столкнулись с тем, что вас направляют на ВВК за свой счет, не компенсируют билеты, требуют оплатить проезд родственникам или вообще не дают направлений на ВВК, пишите тоже мне. Я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты.
4: Говорят военкоры.
0: Патриотизм начинается с каждого. Военкор Астрахань о чиновниках с айфонами.
6: Вся ситуация с блокировками русских приложений на айфонах закончилась кучей громких заявлений о том, как несправедлив мир. Так а дальше-то что? Я просто не заметил, как депутаты, идеологи и публичные патриотические лица публично сжигают свои айфоны. Конечно, исключительно старые и потрепанные жизнью экземпляры, которые, как верный боевой конь, служили им в крестовых походах против внешнего врага многие годы. Но пришло же время сменить его на молодого, нет? У меня нет никаких претензий к простым людям, которые для работы или отдыха покупали себе качественное устройство с нужными функциями. Они жертвы обстоятельств. Но вот от людей важных и, не побоюсь этих слов, лидеров мнений, хотелось бы увидеть хорошие личные примеры. А то и про безопасность поговорили, и про права пользователей, и даже про то, как родину на джинсы когда-то променяли. Тут вот личный пример бы не помешал. Если что, у меня аналогичные вопросы еще про автомобили, дизайнерский шмот, часы и прочее.
0: Немецкая бригада у белорусской границы. Военкор Живов по восточном фланге НАТО и Минске.
7: НАТО усиливает восточный фланг. Германия развернет бригаду в Литве. Как сообщает Билд, к концу 2027 года планируется развернуть на постоянной основе почти 5000 военнослужащих Бундесвера. Цитата. «Создание немецкой бригады идет по плану. Если говорить о первом этапе, то мы даже опережаем график на 10 месяцев. Это означает, что строительство инфраструктуры продвигается очень успешно, и мы можем раньше приступить ко второй фазе», заявил глава литовского Минобороны Робертас Каунас. Сообщается, что 1800 немецких военнослужащих уже размещены в Литве. В июне они задействованы в учениях Freedom Shield, которые проходят на полигоне в Поброде, примерно в 20 километрах от границы с Белоруссией. В 2026 году, по данным Билд, в страну также дополнительно перебросят танковый батальон и подразделение мотопехотного батальона. Если ранее подчеркивался исключительно добровольный принцип отправки, то теперь в Бундесвере допускают и обязательное направление личного состава.
0: Тыл, не паникуй, но готовься. Военкор Андрей Медведев о подготовке наступления украинцев.
8: Сразу на нескольких направлениях прослеживается активность украинских разведывательных дронов. И ни с чем иным, как с определением направления главного удара и отвлекающего удара, это связать невозможно. Южное направление рассматривается противником как основное для нанесения удара. И Кимбургская коса как место для высадки напрашивается сама собой, просто с точки зрения военной логистики. И на самой косе боевые действия вести будет довольно трудно с нашей стороны. Потому что с помощью беспилотников РАК сможет создать килл-зону и какое-то время удерживать часть косы. Не исключена также попытка десанта на Крым. Попытка самоубийственная, но с точки зрения информационной войны такой вариант враг наверняка рассматривает. Обращу внимание, что последний год подразделения украинской морской пехоты не были задействованы практически нигде. Вместе с тем они существуют, их накапливают. При этом стоит учитывать ситуацию на стыке Брянской области, Белоруссии и Украины. Все эти заявления Зеленского по поводу ретрансляторов, которые якобы стояли в Беларуси и которые якобы испугавшийся Лукашенко отключил, могут являться в определенной степени информационной операцией прикрытия иной военной активности. Мы ведь читаем в украинских источниках, что принято решение об отселении сразу полутора десятков населенных пунктов на границе в Черниговской области. С чего бы вдруг? Так вот, можно предположить, что враг попытается нанести один основной удар и минимум один, а скорее два отвлекающих. Например, в Брянском приграничье и на Кимбузской косе, основной же где-нибудь в районе Алешек с попыткой прорваться к Крымскому перешейку. Тыл, не паникуй, но будь готов.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Месть Берлина. Германия передаст Украине ракеты и тысячи беспилотников в ответ на диверсии в Лейпциге. После истории в Лейпциге, где предположительно российский дрон пытался ударить по украинскому самолету, Германия решила усилить военную помощь Украине. По данным канала NTV, Берлин готовится передать ВСУ дополнительные ракеты для систем Айрис-Т и несколько тысяч ударных беспилотников. Первые поставки могут начаться уже в сентябре. Почему реакция Германии оказалась именно такой, объясняет политолог Александр Вебер.
9: Если немецкие власти считают Россию ответственной за произошедшее в Лейпциге, сокращать после этого помощь Украине было бы очень странным сигналом. Получилось бы, что давление сработало. Поэтому политическая логика здесь обратная. Показать, что подобные действия приведут только к усилению поддержки Киева.
0: И это еще не все. В Германии уже запущено серийное производство больше 5000 дронов для Украины. Контракт, по данным влиятельной газеты «Handelsblatt», стоит около 300 миллионов евро. Среди этих беспилотников будут и дальнобойные, способные преодолевать до 1500 километров. Их количество даст Киеву свободу для атак, объясняет эксперт по беспилотникам Михаил Воронов.
10: 5000 беспилотников, но это уже не отдельные поставки, а серийное промышленное производство. А дальность до 1500 километров существенно расширяет список потенциально достижимых целей. Отдельно производители обещают системы автономного управления, которые должны помогать дронам работать при радиоэлектронном противодействии.
0: И оружием ответ Европы не ограничивается. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после Лейпцига пообещала искать новые способы ударить по российскому военному бюджету и закрыть лазейки в санкциях, рассказывает эксперт по европейской политике Роман Штайнер.
1: Ответ сейчас развивается сразу по двум направлениям. Германия увеличивает военную поддержку Украины, а Евросоюз говорит об усилении экономического давления на Россию. И главное заявление фон дер Ляйен заключается в том, что после Лейпцига решимость помогать Украине не уменьшилась, а наоборот усилилась.
0: Москва тем временем все обвинения отрицает. Российский посол Сергей Нечаев назвал их абсурдными и предупредил, что действия Германии не останутся без последствий. А Владимир Путин обвинил Берлин в фальсификации доказательств. Но Германия свою версию менять, похоже, не собирается. Более того, после Лейпцига Берлин закрывает российское генконсульство в Бонне и усиливает военную помощь Украине и готовит дополнительные ракеты и тысячи беспилотников. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня. Радио «Лента». Прямая речь.
11: Жительница Архангельска рассказала, что их ранее запланированный отдых в Сочи длился лишь 3 дня.
12: Короче, наш заключительный день в Сочи. Приехали мы 1 сентября 2026 года. А сегодня 3 сентября, у нас выезд. 1 сентября на побережье. Мы вечером с детворой попали под атаку. Прямо над нашей головой ПВО сбивали ракеты. Ракета пролетела прямо рядом. Был, если честно, страх и ужас. Сразу же билеты взяли на 2 сентября. На 2 сентября память наша притупилась, и мы остались. Сегодня утром встали пораньше поехать на пляж. Приехали, выпили вкусный кофе с круассаном. Увидели дельфинов. Все было классно, прекрасно. Пошли уже к морю. Хотели зайти. И тут мощный взрыв. Просто бух! Черный дым. Сразу же эвакуация. Люди побежали. Мы быстренько вещи кое-как и начали бежать. На лестнице Милана упала. И потом был такой просто бабах. Казалось, что это было прям рядом. Была слышна стрельба. Мы быстренько искали укрытие. Укрытия нету. Укрытие было очень далеко. До него не стали уже бежать, вызвали такси, садились в такси, таксист увидел у себя мокрые шорты, сказал, нет, я вас не повезу, вы мокрые. У меня, конечно, истерика, я начала на него орать. Всю дорогу таксист ехал молча, вот, у нас посадил. Вот, что сказать.
4: У вас, как и у многих, накипело... На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
13: Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут. На радио «Лента».
4: «Красный карлик» на радио «Лента».
14: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. Вы уверены, что вы здесь одни и сами решаете, куда повернуть или пойти? На самом деле, мы все лишь крошечная пыль в океане невидимой субстанции, которая пронзает нас каждую секунду. Темная материя и темная энергия составляют 95% Вселенной, оставляя нам, всему привычному миру, жалкие крохи. Кто на самом деле держит эти ниточки, управляющие движением звезд и, возможно, ходом наших мыслей? Представьте себе ночной океан. Вы видите только пену на гребнях волн, потому что она светится под луной. Но сама толща воды черная, глубокая и огромная, остается невидимой. Вот так и наша Вселенная. Мы, наши дома, планеты и даже далекое, великое Солнце — это всего лишь светящаяся пена. Все остальное — темная материя. История ее открытия звучит как детектив. В 1933 году Фриц Цвики, астроном с довольно скверным характером, заметил, что скопления галактик ведут себя странно. Они вращаются так быстро, что должны были разлететься, как грязь с бешено вращающегося колеса. Но их что-то держит. «Темное вещество», — сказал Свики. «Оно не излучает свет, не отражает его, оно просто есть. Оно обладает массой и гнет пространство, как тяжелый шар гнет натянутую ткань». Дальше больше. В конце 90-х ученые обнаружили темную энергию. Если материя — это клей, то энергия — это распорка, которая заставляет Вселенную расширяться все быстрее и быстрее. Это звучит как безумие, но мы буквально живем внутри взрыва, который не прекращается. Самые смелые гипотезы сегодня связывают эти невидимые силы с квантовым сознанием. Есть исследователи, которые предполагают, что темная материя — это информационное поле, некий архив Вселенной, в котором записаны все события. Эзотерики тут же окрестили это хрониками Акаши или миром духов. Мол, наши души — это сгустки этой самой невидимой энергии. Наука же пока топчется на месте. Десятилетиями физики в подземных лабораториях, вроде той, что находится под горой Гран-Сасса в Италии, пытаются поймать хотя бы одну частицу этой темной материи, так называемый ВИМП. Но датчики молчат. Мы чувствуем ее присутствие по гравитации, мы видим ее тень на фоне реликтового излучения, но не можем коснуться. Это создает жутковатое ощущение. Мы находимся в комнате, полной невидимых существ, которые двигают мебель, но мы никогда не сможем посмотреть на них, заглянуть им в глаза. А вдруг темная энергия — это не просто физическая константа, а чья-то воля, медленно растягивающая декорации нашего мира до тех пор, пока они не разорвутся. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
13: Радио Лента. 1557 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
0: Руна дня на 5 сентября. Давайте спросим у рун, какой же день нам стоит пережить, какие эмоции, какие ощущения. Итак, у нас выпала руна Ивас. Ну, это руна силы, это внутренний стержень и умение противостоять испытаниям. Это руна могущественная очень. Это дерево тиса, корни которого уходят глубоко в землю, а крона тянется к небу. И она учит нас выдержке, стойкости, способности преодолеть трудности без суеты и паники. Ивас – это не про быстрый успех. Это про медленное, но верное движение вперед, которое в итоге принесет вам самые крепкие результаты. И в сфере работы и дел такая руна подсказывает, что продвижение возможно только через настойчивость и строгую дисциплину. В этот день вы можете столкнуться с преградами, может, какой-то бюрократией или сопротивлением со стороны других людей, но все это проверка на прочность. Здесь не стоит идти напролом, лучше найти мягкий, правильный стратегический подход, обдумать шаги и действовать последовательно. Еще эта руна говорит, если вы будете верны своим целям и проявите терпение, то победа окажется за вами. Особенно удачно день подходит для долгосрочных проектов. Может быть, планирование и работа, требующая усидчивости. А вот в отношениях и вас проявляется как необходимость укрепления связи. Это не про страсть и легкость, а все-таки про глубину и надежность. И, возможно, назрели разговоры, которые помогут прояснить какие-то взаимные ожидания, сделать ваш союз крепче. И если в паре есть кризис, и вас советуют
15: говорит, не рубить с плеча, а все-таки попытаться увидеть корни проблем и работать над этим. Ну, если вам важны эти отношения. А вот для тех, кто только ищет новое чувство, ищет свою любовь, эта руна говорит, что не стоит бросаться в первое попавшееся знакомство, а лучше все-таки подождать, пока судьба приведет действительно подходящего вам человека. По здоровью руна и вас отвечает за глаза, за кости, опорно-двигательный аппарат и при гадании на одну руну на состояние здоровья, это, в общем-то, положительный результат всегда. И если в данный момент у человека имеются уже какие-то проблемы, то они успешно решатся. Иногда еще руна советует взглянуть на ситуацию под другим углом. Например, может сменить методику лечения, может проверить другие органы, которые могут быть связаны с имеющимися симптомами, или же просто начать вести здоровый образ жизни. И если, кстати, есть хронические заболевания, то стоит подумать о каких-то долгосрочных методах исцеления, а не о быстрой таблеточке. И руна здесь указывает также на важность работы с позвонком, с костной системой. То есть основой вашего тела, так же, как и вас, символизирует основу духа. И могу сказать, что 5 сентября станет каким-то днем и временем испытаний, но именно они помогут вам обрести внутреннюю силу. Здесь руна напоминает, что путь не всегда легкий, мы это все знаем, да, но в этом и заключается его ценность. Сохраняйте стойкость, действуйте мудро, спокойно, и вы заметите, что трудности оборачиваются для вас ступенями к новому уровню жизни. Так всегда. Мы всегда растем через кризисы, принимаем их уверенно, стойко и с верой в самое лучшее. Принимайте, благодарите и, конечно же, берегите себя.
4: У вас, как и у многих, накипело. На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. На радио «Лента» цифра дня.
16: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
4: Радио «Лента», 1557 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
11: Жительница Екатеринбурга, стоя ночью в очереди на автозаправочную станцию за бензином, размышляет о причине топливного кризиса и предлагает что-то делать.
17: Интересно, а люди будут долго все просто как бараны стоять на этих заправках, ночевать, дневать и молчать? Вот просто молча, блядь, стоять на заправках, как бараны, по 2-3 часа? Потом, не заправившись, ехать на другую заправку, на пустом байке. Я вот сегодня заказала доставку бензина, мне домой привезли, потому что я сегодня весь день пыталась заправиться, и до последней капельки, и все, и мне не хватило. И я уехала на 2 каплях домой, просто поставила машину в паркинг. Но у меня 3 детей, и мне, как ни крути, машина очень нужна. Периодически, да, где-то я могу ходить пешком, но периодически она очень нужна. И я заказала бензин, доставку из канистры. Мне привезли домой по 250 за литр. У меня 3 детей. Я не работаю. У меня нет доходов. Мы долго будем об этом молчать все? Почему нельзя? Вот, я не знаю, как это вообще затевается, вот эти какие-то забастовки, митинги, это как-то происходит вообще? когда это закончится? Ну, начните кто-нибудь. Ну, люди есть же, которые какие-то инициативная группа какая-то. Ну, начните. Я думаю, что все присоединятся, я в том числе. Ну вот скоро у нас в Екатеринбурге грандиозное событие. В наш город прилетает причина вот этого всего. Почему нельзя просто перекрыть дороги? Ребят, ну есть же, ну кто-то инициативная группа. Ну ладно, я, мать разведенка с тремя детьми, куда я там что пойду перекрывать? И то, я присоединюсь. Я присоединюсь, приеду, и если нужно, и буду точно так же стоять там, перекрывать дороги и все такое. Ну, потому что, ну, это безобразие, это просто такое издевательство над людьми, вот понимаете? Вот у меня трое маленьких детей, я одна. Я трое малышей положила спать и поехала просто в ночную смену на охоту с бензином. Я стою в очереди, просто вот уже час стою.
13: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
0: Никаких вольностей. Свободу митингов в Калининграде урезали с 4 до 2 мест, и те на отшибе. Чего так испугались чиновники? Опять в топе. Калининград сохранил статус города с самыми дорогими лекарствами в России. И это еще не предел. Куда уж больше. Калининградская область снова теряет туристов. Спрос на поездки в регион в бархатный сезон рухнули на четверть. Что отпугивает гостей региона и почему не задалась туристическая осень? Итак, похоже, власти больше не хотят ни видеть, ни слышать калининградцев. Региональное правительство вдвое, с 4 до 2, сократило число специально отведенных мест для проведения публичных мероприятий и выражения общественного мнения в Калининграде. Соответствующее постановление за подписью первого замгубернатора Валерия Шерина опубликовано на сайте правовой информации.
6: С 12 сентября, когда постановление вступит в силу, в Калининграде будет всего 2 площадки для митингов. Аллея в Южном парке на проспекте Калинина и у театра эстрады. Это бывший дом искусств на Ленинском проспекте, 155, то есть на отшибе города. Ранее в число разрешенных мест для сбора граждан и проведения массовых акций входили также сквер у памятника землякам-космонавтам на проспекте Мира и площадь имени маршала Василевского. Там проходили различные акции. Например, митинги против застройки и усыпления бездомных животных, за строительство школы в Холмогоровке и акция «Он нам не царь», приуроченная к инаугурации Владимира Путина.
0: Ну а теперь количество мест, где можно было публично выразить свое мнение и в том числе несогласие с действиями властей, не только уменьшилось, но и отдалилось от центра города. Примечательно, что в других городах области с населением в десятки раз меньше, чем в Калининграде, площадок для легальных и согласованных митингов столько же или даже больше. Например, в Гусеве, где живет около 30 тысяч человек, есть целых 3 места для проведения массовых мероприятий, а в Советске с населением 37 тысяч – 2 такие площадки. А вообще, согласно предыдущему постановлению от 2014 года, в Калининградской области было создано 58 специальных мест для публичных мероприятий и выражения общественного мнения во всех 22 муниципалитетах. И если одних жителей региона власти ограничивают в проведении митингов, то другие напрочь лишены базовых потребностей. И это, как ни странно, происходит в век цифровых технологий.
6: В Багратионовском округе газификация поселка Приморская запланирована не раньше 2035 года. Об этом сообщили представители местной администрации в ответе на комментарии местной жительницы на странице губернатора беспрозванных ВКонтакте. Поводом для ее обращения стали прогнозы метеорологов о будущей суровой и снежной зиме. Женщина пожаловалась, что из-за отсутствия газа людям приходится покупать буквально золотой уголь и дрова, и призвала региональные власти организовать помощь социально незащищенным семьям, а также обеспечить своевременную расчистку поселковых дорог и дежурство экстренных служб. В Багратионовском округе газификация поселка Приморская запланирована не раньше 2035 года. Об этом сообщили представители местной администрации в ответе на комментарии местной жительницы на странице губернатора беспрозванных ВКонтакте. Поводом для ее обращения стали прогнозы метеорологов о будущей суровой и снежной зиме. Женщина пожаловалась, что из-за отсутствия газа людям приходится покупать буквально золотой уголь и дрова, и призвала региональные власти организовать помощь социально незащищенным семьям, а также обеспечить своевременную расчистку поселковых дорог и дежурство экстренных служб.
18: Чтобы протопить дома в такие аномальные морозы, угля и дров потребуется в 1,5-2 раза больше обычного. Цены на твердое топливо и так кусаются. А никакой финансовой поддержки или субсидий на закупку топлива от администрации нет. Пенсионерам и многодетным семьям просто не на что покупать лишние тонны угля. Натуральная транспортная блокада. Если в Калининграде технику хоть как-то выводят на дороги, то до наших поселковых дорог у администрации руки не доходят неделями. Нас просто завалит снегом. Как до нас доедет скорая помощь, если кому-то станет плохо? Как пойдет школьный автобус или машина с продуктами?
19: На эти возмущения в администрации Багратионовского округа, там же, на странице губернатора, ответили внушительным списком необходимых инженерных процедур для газификации Приморского и намекнули, что процесс затянется еще минимум на десятилетие. При этом чиновники напомнили, что жители поселка могут обратиться за субсидиями на покупку твердого топлива. А к кому обращаться, когда не хватает денег на необходимое лекарство? Вопрос больше риторический и касается следующей новости, которая мало кого удивит. Но хорошо проиллюстрирует особенности жизни в самом западном регионе России. Калининград снова в топе городов с самыми дорогими лекарствами в стране. Причем оказался на почетном 2-м месте, уступив только Санкт-Петербургу.
20: В августе средняя аптечная корзина в Калининграде подорожала на 0,4% и теперь стоит 7320 рублей. Опередили даже Москву с ее скромными 7290 рублей и уступили культурной столице. Там поболеть стоит 7380 деревянных. При этом, по данным аналитиков сервиса «Мегаптека», по всей России аптечная корзина, то есть набор самых необходимых медпрепаратов, подешевела на 1%. А в Калининградской области, наоборот, продолжил расти.
19: Больше всего в прошлом месяце жители региона покупали обезболивающие, ибо жизнь последнее время, как говорится, боль. И препараты для зрения, видимо, ослепнув от цен практически на все. Одновременно упали продажи сердечно-сосудистых средств и контрацептивов. Тут уж причины придумайте сами. В общем, еда дорогая, жилье дорогое, теперь еще и поболеть. Удовольствие не из дешевых. Кстати, туристы особенности Янтарного края, похоже, смекнули и сделали выводы не в пользу Калининграда. Спрос на поездки в регион в бархатный сезон упал на 15% по сравнению с прошлым годом. Эксперты это выяснили, проанализировав продажи крупнейших операторов на сентябрь и первые две декады октября, сообщили в Ассоциации туроператоров России. Калининградская область теряет баллы в народном рейтинге туристических направлений из-за 3 ключевых факторов. И далее подробнее.
21: Больше ясности в наблюдающееся недовольство туристов внесла член правления Союза экскурсоводов Калининградской области Татьяна Удовенко. Она указала в первую очередь на транспортную логистику, а точнее на отмены и задержки авиарейсов Храброво, которые оставляют туристов в подвешенном состоянии. А при этом поезд, выкупленный еще в начале сезона, никак не спасает ситуацию. Также Удовенко отметила рост цен, и к тому же отношение местных жителей к приезжим оставляет желать лучшего. В том числе из-за мусора на пляжах и роста стоимости жилья.
19: В свою очередь основатель проекта «Двухметровый гид» Константин Аверин добавил, что туристов отпугивает цена отдыха в Калининграде, которая выросла из-за дорогих перелетов и высоких капитальных затрат на строительство отелей. К тому же после начала СВО на фоне западных санкций и экономического кризиса россияне перешли в сберегательный режим экономии и сокращают необязательные расходы, в том числе на путешествия. Поэтому, по мнению Аверина, важно ценить гостей, ведь каждый 15-й рубль в регионе зарабатывается благодаря туризму. Но есть и хорошие новости. Калининградская область все равно вошла в топ-5 популярных направлений для осенних туров по стране с долей в 2,5% от всех продаж. Лидеры сезона – курорты Краснодарского края. На них приходится 42% всех туров. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
22: Радиолента. Балтийский лоцман.
23: Всем привет! С вами Балтийский лоцман. У НАТО уже готов план войны на Балтике. В нем расписано, что Альянс будет уничтожать в первые часы, где создаст зону для боевых дронов и по каким объектам может ударить в глубине России. О плане рассказала немецкая газета «Бильд» со ссылкой на свои источники. Они утверждают, что НАТО разработала новую концепцию сухопутной войны на случай, если Москва попробует устроить что-то в Литве, Латвии или Эстонии. Предполагаемый сценарий предусматривает, что боевые действия практически сразу перейдут на российскую территорию. А сам план состоит из трех этапов. Первый. Остановить российские ракеты, беспилотники и авиацию. Если начинается большая война, никто не станет просто ждать, пока ракеты долетят до Вильнюса, Риги или Таллина. Их будут сбивать в воздухе, а одновременно постараются уничтожить то, откуда их запускают. Пусковые установки, аэродромы, склады, радары и системы ПВО. Логика простая. Если из дома по вам стреляют, можно ловить пули возле собственного забора, а можно попытаться выбить оружие из рук стрелка. На военном языке это называется подавлением угрозы. И одним из первых российских регионов, который окажется внутри такого конфликта, станет Калининградская область. Здесь размещены силы Балтийского флота, военные аэродромы, ракетные подразделения, радары. То, что в мирное время никто не замечает, но в случае большой войны те же объекты превращаются в цели. А если ПВО подавлено, то атаковать становится гораздо проще. Поэтому первые часы войны – это борьба за возможность видеть, стрелять и летать. Именно здесь особенно хорошо заметно, как изменилась ситуация за последние годы. Нам объясняли, что война отодвинет НАТО от российских границ и сделает страну безопаснее. В результате Финляндия и Швеция вступили в альянс, хотя не планировали. Балтийское море почти полностью окружено странами НАТО, а Польша строит укрепления и закупает оружие. Теперь западные военные еще и готовят сценарии уничтожения российских объектов. Странное получилось отдаление НАТО. Альянс вроде бы отодвигали, а он оказался еще ближе. Но вернемся к плану. Второй этап – создать вдоль границы автономную зону боевых действий. Звучит сложно, но идея понятная. Представьте широкую полосу земли, где постоянно работают беспилотники, камеры, датчики и наземные машины без экипажей. Вместо сплошной стены из солдат появляется стена из электроники. В воздухе дроны, на земле роботы, в лесах камеры и датчики движения. Задача такой зоны – заранее заметить наступление, замедлить его и заставить войска двигаться туда, где их уже ждут. Это не фантастика. Добро пожаловать в современную войну. Конечно, люди все еще нужны. Только теперь они не сидят в танке, а сидят в офисе за компьютером или держат в руках джойстик. Но мы отвлеклись. Третий этап – удары по снабжению российских войск. Армия не может долго воевать только за счет того, что солдаты принесли с собой. Технике нужно топливо, артиллерии, снаряды, людям еда, лекарства и подкрепление. Все это перевозят по дорогам и железнодорожным путям, хранят на складах и распределяют через крупные узлы. Если уничтожить один танк, армия потеряет один танк. Если разрушить дорогу или станцию, по которой доставляют топливо, без движения могут остаться десятки машин. Поэтому целями становятся абсолютно все мосты, железнодорожные узлы, склады и ремонтные базы. Причем такие объекты могут находиться далеко от границы. Именно поэтому современная война не помещается в аккуратную полосу на карте. Фронт находится в одном месте, а ракеты прилетают за сотни километров от него. И в этом главный урок для калининградцев. Даже высокоточное оружие не создает вокруг военного объекта волшебный купол. Ракету могут сбить, обломки падают вниз, наведение может ошибиться, а ударная волна не спрашивает паспорт и политические взгляды. Поэтому разговоры о прямой войне с НАТО звучат бодро только в телевизионной студии. Там можно двигать стрелки по карте и обещать дойти куда угодно. На настоящей карте между военными значками находятся здания с обычными людьми. А теперь главное, а можно ли доверять каким-то газетам? И да, и нет. Пока одна сторона официально не объявит войну другой стороне, все мнения и прогнозы остаются мнениями и прогнозами. Но одно можно сказать точно. Описанная логика соответствует тому, как крупные армии готовятся к возможному конфликту. Было бы гораздо удивительнее узнать, что у НАТО нет плана на случай нападения на своих членов. Как было бы странно обнаружить, что у российского генштаба нет сценария войны с НАТО. Военные заранее рассчитывают худшие варианты. Где могут наступать войска, какие дороги использовать, сколько времени займет переброска подкреплений, какие объекты защищать и какие уничтожать у противника. Самое опасное здесь не планы как таковые. Опаснее то, что обе стороны все лучше готовы к конфликту и все меньше доверяют друг другу. В такой обстановке достаточно ошибки. Неопознанный беспилотник пересек границу. Радар показал приближающуюся цель. Один командир решил, что начинается атака. Другой увидел подготовку ответного удара и тоже решил не ждать. На бумаге всегда есть время позвонить и разобраться. В реальности решение иногда приходится принимать за минуты. Так что вопрос не в том, нападет ли НАТО завтра. Доказательств такого решения нет. Вопрос в другом. Если специальная военная операция должна была сделать Россию безопаснее, почему спустя несколько лет границы укреплены сильнее, две новые страны вступили в НАТО, а западные военные готовят сценарии ударов по российской территории? И сколько еще шагов осталось между картой на столе и настоящими взрывами? Подписывайтесь на социальные сети Балтийского лоцмана и услышимся в новом разборе полетов.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок.
3: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
5: Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». «Голос темного времени» в эфире каждый вечер. Главные новости дня.
7: Опять покушение. В Энгельсе стреляли в генерала, который командует бомбардировочной авиационной дивизией ВКС. Рассказываем всю хронологию событий. О том, что в Саратовской области подстрелили офицера ВКС, стало известно 3 сентября. По предварительной информации, в него несколько раз выстрелил неизвестный мотоциклист в шлеме. Пули попали в голову и живот. Генерал сейчас находится в тяжелом состоянии в больнице. Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство военнослужащего.
24: На месте, где совершено покушение на военнослужащего, изъяты гильзы и пули от огнестрельного оружия. Работают следователи и криминалисты. Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство и незаконном обороте оружия. Пострадавший госпитализирован, ему оказывают медицинскую помощь.
7: Имя пострадавшего в следкоме официально не называют, но по данным СМИ речь идет о генерал-майоре Николае Варпаховиче, командире 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии ВКС РФ. Генерала связывают с ракетными ударами по Украине, отмечает военный эксперт Егор Андреев.
25: На Украине считают, что Николай Варпахович причастен к ракетным ударам по стране, в том числе по Умне и детской больнице в Киеве. Также его подразделения подозревают в ударах по энергетической инфраструктуре Украины в 2022-2023 годах.
7: Всего за несколько дней до покушения 31 августа украинские правоохранительные органы заочно сообщили Николаю Варпаховичу о подозрении. Следствие на Украине считают его причастным к ракетному удару по детской больнице «Ахмадет» в Киеве. По данным украинских следователей, именно подчиненные Варпаховичу подразделения дальней авиации запустили по больнице крылатую ракету Х-101 класса «Воздух-Земля» с бомбардировщика ракетоносца Ту-95МС. Зеленский уже косвенно подтвердил причастность Украины к покушению на офицера ВКС России в Саратовской области 3 сентября.
1: Будут и наши асимметричные операции в ответ на российскую тактику. Где бы ни прятались российские преступники, их найдут. И сегодня есть очередное подтверждение этого факта, подтверждение на территории Саратовского региона.
7: Согласно утечкам данных, которые изучили журналисты, одним из адресов Николая Варпаховича действительно указан поселок Пробуждение в Энгельском районе Саратовской области. Это далеко не первый такой случай. В августе в Севастополе было совершено покушение на офицера Минобороны Роберта Шагеева. Погиб он и еще 4 человека. А в феврале в Москве было совершено покушение на заместителя начальника главного разведуправления Генштаба генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. В прошлом году в результате взрыва автомобиля в микрорайоне авиаторов в подмосковной Балашихе погиб замначальника главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-майор Ярослав Москалик. А до этого в результате взрыва в Москве погиб генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Похоже, что в России не могут защитить даже высокопоставленных генералов и чиновников, отмечают эксперты. По их словам, очередное покушение на офицера ВКС в Саратовской области говорит о том, что охота на военных продолжается. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
22: Радиолента. Прямая речь.
11: Официальный представитель ФСБ Свердловской области Елена Докучаева объяснила, почему подростки нападают на школы.
8: К сожалению, до сих пор в ряде игр, которые не российские, существует возможность, когда игроки могут проиграть сценарий нападения на учебные заведения. Воссозданы прям карты, в которых они непосредственно проигрывают тот сценарий, который уже когда-то происходил. Да? То есть нападение уже было совершено, и они чувствуют себя такими террористами в игре. И вот это на самом деле самое страшное, потому что грань между переходом из игры в реальность, она у подростков порой стирается. У них нет все еще критического мышления, и они могут сами не заметить, как произойдет вот тот самый процесс самовербовки, когда идея о том, что напасть на кого-то, это как будто бы норма, что я могу так прославиться, и что если о нем все написали, то и обо мне все узнают. И вот тогда вы поймете, что я не тихоня, и заявлю я о себе, и это на самом деле страшно. Поэтому родителям важно смотреть, во что играет их ребенок, и, конечно же, кто является кумиром их детей. Потому что есть, повторюсь, и случаи на практике, и у нас на практике были, и те действительно люди, которые даже не совершали нападения на учебные заведения, а готовили более тяжкие преступления террористической направленности, они обозначали, что их кумирами были киберпреступники, другие преступники. И, конечно, это все звоночки. Те, кто совершают непосредственно подобные преступления, они осуществляют сами. То есть происходит процесс по факту самовербовки. Они сами приходят к той мысли и делают последний шаг. Им никто не ставит задачу. Идите и нападите на школу.
22: Главные новости дня.
7: Жить стало лучше. Жить стало веселее. По всей России рекордно за 17 лет поднимут тарифы ЖКХ. Гражданам в этом году предстоит пережить сильнейшее почти за два десятилетия повышение жилищно-коммунальных тарифов, следует из оценок Центробанка и данных Росстата. После индексации почти на 2% в начале года, с 1 октября средние тарифы на жилищно-коммунальные услуги по стране увеличатся еще на 15%, пишет Центробанк в докладе об основных направлениях денежно-кредитной политики. Эта оценка сделана на основе опубликованных параметров индексации по регионам, отметили в Центробанке.
9: Догоняющий рост тарифов с учетом необходимости реализации вот инвестиционных программ и проектов по модернизации коммунальной инфраструктуры привел к тому, что в текущем году индексация значительно превысила уровень инфляции и сформировала дополнительный вклад в рост цен.
7: Согласно распоряжению правительства, максимальный рост средних тарифов с 1 октября ждет жителей Ставропольского края и Дагестана, а также Тамбовской и Тюменской областей. В Москве тарифы должны увеличиться на 15%, а в Санкт-Петербурге – на 14,6%. При этом в отдельных муниципалитетах региональные власти имеют право увеличивать тарифы сверх установленного для региона уровня, отмечает юрист Илья Дунаев.
4: Например, в Пермском крае базовый уровень индексации составит 15%, но допускается также отклонение еще почти на 15%. В Тверской области при базовой индексации на 13,7% возможно дополнительное увеличение почти на 10%. В Ставрополье в отдельных муниципалитетах возможна индексация практически в 1,5 раза, 22% роста по базовому тарифу и еще почти столько же отклонения.
7: Суммарная инфляция тарифов на коммунальные услуги за год может составить около 17%, что сделает ее рекордной с 2009 года, согласно данным в Единой межведомственной информационно-статистической системе. Тогда, на конец года, рост стоимости услуг ЖКХ составлял более 19,5%. Россияне говорят, что чиновники потеряли связь с реальностью, мол, тарифы и так слишком высокие.
10: Я думаю, я и так достаточно плачу.
12: Только за то, чтобы снизить.
14: И так бешеные цены. 40 метров 3,5 тысячи. Это нормально?

0: Прямая речь.
1: Заведующая кафедрой истории и международных отношений Волгоградского государственного университета Екатерина Архипова потребовала от студентов сообщить номера своих избирательных участков и проголосовать в первый день выборов в Государственную Думу.
2: Выборы проходят с 18 по 20 сентября, но так случилось, что мне нужно знать о том, что вы проголосовали еще в пятницу. Вот такая вот у меня формулировка, такая просьба к вам. И следующий момент, тоже два момента, еще раз обращаю внимание, это день и второй момент избирательный участок. Вот избирательный участок мне нужен буквально сегодня-завтра. Поэтому старосту прошу собрать список. Если те, кто проживает не по прописке, зарегистрируйте номер избирательного участка ближайший через сутки, это можно сделать. Соответственно, от старосты я жду список избирательных участков, а от вас потом я жду, что вы проголосовали 18 числа. Ну, вот так. И получается, что сейчас на госуслугах вы этот избирательный участок можете себе выбрать, но, еще раз подчеркиваю, я вас не спрашиваю, за кого вы голосуете. Меня интересует только факт, что вы там были.
0: На радио Лента. Потеря дня.
3: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
0: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
3: Инструктор учебного центра по направлению беспилотных летательных аппаратов с позывным «Кай» о том, как украинские беспилотники превращают дорогу на Крым в смертельно опасное путешествие.
4: Набирает обороты тема по дронам. Кто-то их называет «Марсианин» второй модели, кто-то их называет «Хорнет». «Хорнет», наверное, более правильное, так как разработка изначально это американская, и Украины уже, скажем так, допиленная до того состояния, когда можно непосредственно уже в боевых действиях ее применять в текущих реалиях конфликта. Это сейчас, наверное, самая такая актуальная тема, да, именно по даже не дипстрайкам, не по дронам, которые вглубь тыла, например, там у нас недавно на Урал летало, а вот те, которые работают не в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения, то есть на удалении 50-100 километров от линии фронта, и перерезают нам очень важные логистические сухопутные коридоры в Крым, например. А вот в частности, да, у нас трасса Мариуполь-Крым сейчас очень активно атакуется как раз с применением вот этих... Пока что... атакуются в основном военные цели, то есть это Уралы, КамАЗы, большие машины, да, военного назначения. Но недалека перспектива, когда будет атаковаться все подряд, и противник к этому идет. Это им декларируется напрямую, то, что не будет вообще никакой жизни на этой дороге. Сегодня будут атаковать Урал, и завтра уже, вот, я думаю, этим летом мы увидим поражение гражданских целей именно массово, целенаправленно. Так что передвижение в Крым по вот этой трассе Новороссия, да, кажется, она называется, это мероприятие очень опасное. Если вы собираетесь ехать в Крым, ну, лучше воздержитесь от перемещения именно по такому коридору. Возьмем тот же Хорнет, да, насколько я помню, он до 200-300 километров в час может скорость развивать, так как это самолетный тип, да, он с хорошими двигателями может набирать любую скорость, которая скорость машины превышает на порядок. То есть уехать, если он уже на вас вышел, ни в коем случае не получится. Да, единственный, у нас всегда так подразделение,

0: которые непосредственно на ОБС работают. Мы не пытаемся уезжать от дронов никогда. То есть самое первое действие, что совершает водитель, это останавливает машину. Далее все из машины в разные стороны разбегаются, чтобы, соответственно, у оператора дрона было, ну, как бы... Он не всех поразил сразу, во-первых. Во-вторых, он может по транспорту отработать, и личный состав таким образом выживет. Уехать от дрона практически всегда бессмысленно. Заметить дрон из машины крайне тяжело, особенно если у вас нету специальных средств радиоэлектронной разведки, даже банального дрон-детектора. То есть услышать вы его не сможете просто потому, что у вас двигатель в машине будет работать гораздо громче.
1: Радиолента. Прямая речь.
2: Напуганная жительница Сочи поделилась видео в соцсетях, где рассказала, что за последних полгода такой бомбежки еще не было.
3: Ой, чтобы вы понимали, я уже вся расплакалась здесь 10 раз. У нас просто, меня вот трясет вообще не по-детски просто. Фух, ребятушки, это очень страшно на самом деле. Вот сколько я здесь нахожусь? Апрель, май, июль, август, сентябрь прошел. Полгода почти. Ни разу такого не было. Типа, было пару раз так вот, раз бомбанут, два бомбанут, а тут прям, короче, раз бомбят, два бомбят, у меня мурашки просто по всему телу идут. Я сижу дома одна, у меня подруга не может прилететь, это просто что-то с чем-то. И просто бах, бах, бах, тут сейчас вообще, у меня дом трясется, когда бабахи идут эти. С одной стороны, там все пробабахали, сейчас тут бомбят, это что-то с чем-то, это просто трэш, ребята. Очень страшно, очень страшно.
1: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
4: Официально господин Путин отверг возможности мобилизации в России. Но мобилизация все равно состоится, сейчас объясню вам почему. Во-первых, посмотрите на поведение господина Путина. Ну, те из вас, кто внимательно и давно наблюдает за президентом, понимают, да, что вот по его поведению, по его манере говорить, манере двигаться, можно, в принципе, предсказать достаточно много. Потому что господин Путин окружен лизоблюдами и подхалимами, как практически всегда и любой президент на самом деле. И эти лизоблюды и подхалимы, они боятся что-то говорить против воли государя. То бишь, вот как-то государь так себя ведет, ну и хорошо, пусть ведет себя как хочет, лишь бы он был доволен нами. Так вот, что происходит на самом деле? Господин Путин вот своей манерой физического движения и своих физических активностей давным-давно уже всех людей, наблюдателей, которые в теме, да, вот он всегда их как бы информирует о том, что он сделает на самом деле заранее, да, и его физические движения, физическая активность, они не имеют общего ничего с тем, что он скажет. Потому что его тело все сказало намного раньше. Объясню. Когда господин Путин о чем-то размышляет, он идет немножко тяжело. Вот он немножко тяжело двигается. Те из вас, кто ходит в спортзал, да? Ну, это вот как будто у тебя висит штанга какая-то на плечах. Понимаете? Вот ты встал, и вот ты сейчас будешь приседать или еще делать какое-то движение, но уже со штангой на плечах. И она не самая тяжелая. Ты понимаешь, что ты это сделаешь в конце концов? Ну, вот как-то ты готовишься к этому, да, гриф давит на дельты, на плечи, вот ты устраиваешься, вот у тебя вот какой-то подготовительный этап идет, понимаете, чтобы не облажаться. Вот так себя господин Путин ведет, когда он только принимает какие-то решения, когда решение не принято. Он сидит немножечко сгорбившись, понимаете, он движется, да, быстро, нормально, но не так легко, как зачастую бывает. То бишь мыслительный процесс, это позиция, да, это ответственность перед собой, перед страной, перед историей, перед миром. Все это, естественно, давит. И можно понять, что тогда решения нет никакого, когда господин Путин себя так ведет, и это иногда отражается в речи. Он говорит, да, мы посмотрим, мы решим, что-то сделаем, надо заслушать, нужно будет что-то решить. И говорит он в таких случаях обычно медленнее и дольше подбирает слова. Почему? Потому что нет решений. не я. Понимаете, есть пространство вариантов решения. Можно и так, и так, и так пойти. Но самого решения еще нет, оно не сформулировано. Поэтому нужно слова подбирать тщательно, а тщательно подбирать нужно думать, и это долг. То есть медленнее речь, медленнее походка. Такая вот здесь небольшая горбинка, когда господин Путин сидит. Понимаете, взгляд двигается направо, налево. Вот как бы человек ищет решение. На него что-то давит, и он ищет решение. Но когда господин Путин уже принял решение, он идет так, как вот он идет в последние дни. Он идет в припрыжку легко, как школьник на 1 сентября к любимой учительнице. Не знаю, там, допустим, отличник, школьник идет последний раз на последнюю линейку. Он знает, что больше это не повторится, у него хорошее настроение, он чуть ли не подпрыгивает, понимаете, от радости. Речь его быстра, речь его ярка, он шутит, искрится, смеется, потому что не надо ничего выдумывать. Все решения уже приняты, понимаете? Вот все уже решено. Я сразу хочу заметить, это ничего общего со словами не имеет. Когда человек себя так ведет, он для себя уже все решил. А что он скажет, на самом деле это не важно. Так вот сейчас господин Путин практически парит над землей. Он легко передвигается, быстро говорит, образно, красиво. Вот все, на него ничего не давит, никакой груз ответственности, потому что решение принято. А самый главный нюанс касательно поведения господина Путина заключается в том, что вот когда вот так вот он в припрыжку двигается, искрометно разговаривает и сияет, излучает какую-то энергию, то, что он говорит, всегда оказывается просто дымовой завесой. Все, он в эти секунды как бы играет с аудиторией, играет с оппонентами. У меня спрашивают, будет нападение на Украину? Да нет, вы что, какое нападение на Украину? Тоже веселый был, кстати, совершенно в 2022 году. А в Беларуси ваши войска останутся надолго в 2021 году, господина Путина спрашивали. Да нет, это просто учение. Он как бы в поддавки играет с аудиторией. Что вам, непонятно, что ли? Ну, я вам вот так вот скажу, да, вот я играю с вами. А вам что, не ясно? Отец пьющий был или что? Или просто упали с табурет когда-то в детстве? Ну, все понятно, правильно? Как вы хотите, чтобы я вам это подтвердил? Нет, а ну-ка подумать чуть-чуть, покрутите там шариками за роликами, да? То же самое и сейчас. Вот это вот паттерн господина Путина. Вам это скажет любой человек, который профессионально занимается личностной психологией, что у каждого организма существует индивидуальный язык тела, который намного-намного важнее и честнее, нежели язык вербальный, то бишь речь. Тело все расскажет до того, как человек произнесет слова. Все понятно из тела. И у господина Путина вот всегда такая вот походка в припрыжку, вот такой вот язык тела, он предшествует тому, что он будет фантазировать свои речи, понимаете, играться он будет с аудиторией. И еще что важно понимать, что господин Путин вот именно в такие моменты, когда он ходит в припрыжку, искрометно что-то говорит, как-то шутит, господин Путин всегда использует яркие речевые обороты, когда он фантазирует или когда он, как бывший разведчик, кстати, вводит аудиторию в заблуждение. У него всегда есть какие-то метафоры, сравнения. Так что точно и в этот раз он говорит, да нет, какая мобилизация, вообще нет никаких условий. Приглашает вас в игру, неужели вам все... Ну вы что, слепые, вы не видите? Ну вы не видите, что ли, что непонятно, что все это будет? Вам что, непонятно, где находится сейчас страна, где находится сейчас война и где находится сейчас армия? Ну, серьезно, вы что, последние 4 года на Луне находились, спрашивает как бы аудиторию господин Путин. Вы не видите, что у нас на Москву уже по 1000 дронов летят каждый день, и рано или поздно они пролетят на Москву? Это не видите, да? Не будет мобилизации, конечно, зачем она? Никаких нет предпосылок, говорит как бы вам господин Путин. То, что фронт застыл, стоит 2 года на месте, а иногда он даже не то, что не наступает, это отступает. Вот это вам непонятно, вы это не видите, не читаете это нигде, да? Не попадается, говорит как бы вам господин Путин. Конечно, нам не нужна мобилизация. Зачем? За нас, я не знаю, комары будут воевать, да? Или там Северная Корея приедет. Вот понятно, что увидели, что происходит на самом деле на фронте, и спешно все эвакуировались, да, из Северной Кореи. Говорят, не-не-не, нафиг надо, мы все сдохнем через 2 минуты в бою. Неужели непонятно, как бы говорит господин Путин, что все есть, все мобилизационные планы, все готово. Просто сейчас выборы. Вот не надо дергаться, не надо расшатывать лодку. Вы проголосуйте, а потом мы втихую все сделаем. Это же ясно, вы же не дураки, вы же понимаете, как бы говорит всем господин Путин. Поэтому будет такая мобилизация, которой еще у России не было. Потому что ходов нет других у России. Не получается переломить ход войны. Не выходит. Нет других ходов, только мобилизация. Конечно, как-то красиво это обставят, что мы не собирались, ну вот в связи с очередной террористической атакой, кровавого режима, нацистские прихвостни, вот как-то это все будет расписано, скорее всего, Дмитрием Анатольевичем Медведевым, и втихую начнут подбирать людей. Вот просто втихую по основным специальностям, а публично будут, естественно, все это какое-то время отрицать. Господин Путин уже начал. Ну, знаете, как обещать не означает жениться. Вот это именно тот случай.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». Радио «Лента». Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
5: Пехоте рано или поздно будут все. Зачем курсантов-поваров решили обучать управлению дронами? Программу подготовки поваров действительно хотят добавить управление воздушными дронами и наземными роботами. Официальная задача звучит так. Нужно доставлять на передовую сухпайки и горячую еду. Туда, куда обычная машина уже не доедет. Причем учить будут серьезно. Работа под воздействием РЭБов, преодоление препятствий, доставка грузов в условиях, максимально приближенных к боевым. Зачем современной армии понадобился повар с джойстиком от дрона, объясняет военный обозреватель Алексей Романов.
6: Последние километры до передовой сегодня стали самым опасным участком снабжения. Любая машина быстро обнаруживается дронами и превращается в цель. Поэтому продукты, боеприпасы и медикаменты все чаще приходится доставлять маленькими воздушными беспилотниками или наземными роботами. Вот и получается, что современному военному повару уже недостаточно уметь только готовить.
5: Однако у курсантов возник другой вопрос. Если повар обучится управлять беспилотником, долго ли он останется только поваром? На фоне массовых жалоб солдат на переводы специалистов в совершенно другие подразделения, чаще всего штурмовые, ответ «нет» выглядит однозначным, говорит военный аналитик Сергей Ковалев.
7: Само обучение работе с дронами логично. Проблема начинается тогда, когда дополнительный навык превращается в основание использовать человека совсем не по его специальности. Оператор БПЛА сегодня полноценный участник боевой работы и одна из приоритетных целей противника. Поэтому граница между тыловиком и бойцом переднего края становится очень тонкой.
5: Параллельно для продовольственных подразделений разрабатывают мобильные кухни и пекарни на грузовиках, способные кормить несколько сотен человек. Получается почти новая армейская профессия, говорит эксперт по истории войны Илья Миронов.
6: Современная война постепенно уничтожает понятие безопасной армейской специальности. Водители, связисты, ремонтники, медики, теперь повара, работают в зоне действия дронов. А чем больше военнослужащих получают универсальные боевые навыки, тем проще командованию при необходимости перебрасывать их туда, где возник дефицит людей.
5: Пока Минобороны говорит именно о доставке еды, а не о вербовке поваров в штурмовики. Но тенденция очевидна. Война дронов добралась уже и до армейской кухни. И профессий, позволяющих гарантированно остаться подальше от передовой, становится все меньше. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
5: Месть Берлина. Германия передаст Украине ракеты и тысячи беспилотников в ответ на диверсии в Лейпциге. После истории в Лейпциге, где предположительно российский дрон пытался ударить по украинскому самолету, Германия решила усилить военную помощь Украине. По данным канала NTV, Берлин готовится передать ВСУ дополнительные ракеты для систем Айрис-Т и несколько тысяч ударных беспилотников. Первые поставки могут начаться уже в сентябре. Почему реакция Германии оказалась именно такой, объясняет политолог Александр Вебер.
8: Если немецкие власти считают Россию ответственной за произошедшее в Лейпциге, сокращать после этого помощь Украине было бы очень странным сигналом. Получилось бы, что давление сработало. Поэтому политическая логика здесь обратная. Показать, что подобные действия приведут только к усилению поддержки Киева.
5: И это еще не все. В Германии уже запущено серийное производство больше 5000 дронов для Украины. Контракт, по данным влиятельной газеты Handelsblatt, стоит около 300 миллионов евро. Среди этих беспилотников будут и дальнобойные, способные преодолевать до 1500 километров. Их количество даст Киеву свободу для атак, объясняет эксперт по беспилотникам Михаил Воронов.
9: 5000 беспилотников, но это уже не отдельные поставки, а серийное промышленное производство. А дальность до 1500 километров существенно расширяет список потенциально достижимых целей. Отдельно производители обещают системы автономного управления, которые должны помогать дронам работать при радиоэлектронном противодействии.
5: И оружием ответ Европы не ограничивается. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после Лейпцига пообещала искать новые способы ударить по российскому военному бюджету и закрыть лазейки в санкциях, рассказывает эксперт по европейской политике Роман Штайнер.
6: Ответ сейчас развивается сразу по двум направлениям. Германия увеличивает военную поддержку Украины, а Евросоюз говорит об усилении экономического давления на Россию. И главное заявление фон дер Ляйен заключается в том, что после Лейпцига решимость помогать Украине не уменьшилась, а наоборот усилилась.
5: Москва тем временем все обвинения отрицает. Российский посол Сергей Нечаев назвал их абсурдными и предупредил, что действия Германии не останутся без последствий. А Владимир Путин обвинил Берлин в фальсификации доказательств. Но Германия свою версию менять, похоже, не собирается. Более того, после Лейпцига Берлин закрывает российское генконсульство в Бонне и усиливает военную помощь Украине и готовит дополнительные ракеты и тысячи беспилотников. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
10: Трех дней не вышло. Военкор-канал «Старше Эды» о том, почему Европа тянет время.
11: Глядя на европейское перевооружение, нужно осознавать одну простую вещь. Они стремятся максимально долго продлить сопротивление Украины. В первую очередь потому, что осознают недостаточность своих арсеналов и своих усилий по переоснащению войск для возможной войны с Россией. Украина сейчас имеет больше брони, артиллерии, ПВО и ракетных установок, чем любая другая страна Европы, кроме Польши. Для всех остальных война украинского масштаба закончится за месяц, в ходе которого сгорит в киллзоне оставшийся арсенал. Поэтому остается снабжать дронами украинцев и надеяться, что мы устанем раньше, чем они кончатся. И мы действительно устаем. Война штука тяжелая, особенно когда за три дня не вышло.
10: Военный журналист Анастасия Кашеварова о цене ударов по российскому тылу.
12: Как же меня раздражает это выражение «психологическая атака». Когда по вашему дому, не дай бог, прилетит вражеский дрон, вы также будете говорить, мол, не надо тут панику разводить, это всего лишь психологическая атака. Почему удары вглубь России пытаются подать народу, по которому бьют, как психологическую атаку? Назвать системное выбивание крупнейших предприятий ТЭК, заводов сектора военно-промышленного и производств АПК психологической атакой неграмотно и абсурдно. Государство теряет жизни людей, несет серьезный удар по экономике, оголяет участки фронта, сталкивается с проблемами логистики армии и теряет доверие граждан. А использование ярлыка «психологическая атака» связано с попытками снизить тревогу населения, уйти от ответственности, скрыть масштаб ущерба, сохранить образ силы государства, представить противника бессильным и закрыть общественную дискуссию. Но это самообман и обман населения. Так нельзя.
10: Не лезьте под огонь. Военкор-канал «Записки ветерана» о проблеме на прифронтовых трассах.
11: Хочу рассказать вам об одной очень серьезной проблеме, которая преследует мобильные огневые группы в последнее время. В частности, на участке трассы Р-280. Очень часто слышу от парней истории, что гражданские вклиниваются в колонну к военнослужащим, мобильным огневым группам, считая, что данное действие является безопасным. Заблуждение. Помимо того, что вы становитесь такой же целью для противника, вы еще в придачу не даете вести огонь по воздушным целям. В частности, это касается водителей большегрузов, которые прижимаются к мобильной огневой группе. Буквально недавно было видео в интернете, где мобильная огневая группа работала поверх фуры. Друзья, все это чревато. Чревато тем, что крыло могут не сбить из-за вас. И оно благополучно спикирует на мобильную огневую группу. Либо спикирует на вас. Поэтому настоятельно прошу, если вы приняли для себя решение, что вы едете по данному опасному участку дороги, то дайте свободно работать парням. Не прижимайтесь к ним. К слову, наслышан и о том, что люди потом начинают жаловаться, что поверх голов транспортного средства вели огонь. Это трасса смерти сейчас. Запомните. Не расслабляйтесь.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
10: 12 опровержений за 3 месяца. Кто отрицал мобилизацию и какие ее признаки уже зафиксированы во всех регионах России? Мобилизации не будет. За последние месяцы чиновники и публичные лица всех мастей опровергали ее проведение уже как минимум 12 раз. Дмитрий Медведев назвал информацию, цитирую, «пургой», Дмитрий Песков – информационными утками. Депутаты Госдумы говорили, что необходимости нет, а 1 сентября Владимир Путин поставил точку и сказал, что эта информация, цитирую, «чушь собачья».
13: В последнее время все чаще появляется информация о том, что после выборов в Государственную Думу в России пройдет новая волна мобилизации.
14: Это информационная атака на Россию.
10: Несмотря на такие серьезные заявления, тема мобилизации не только не ушла с повестки дня, а наоборот, набрала еще больше популярности. И на то есть причина, считает политолог Иван Руденко.
15: Количество опровержений само по себе ничего не доказывает. Но у россиян есть опыт 2022 года, когда власти тоже отрицали подготовку мобилизации. Поэтому сейчас каждое новое опровержение сталкивается с очень простым вопросом. А почему мы должны поверить на этот раз?
10: По мнению Руденко, не добавляет оптимизма россиянам и ситуации, которые происходят в разных городах России. С одной стороны, с экранов телевизоров каждый день звучат опровержения мобилизации. С другой, в военкоматах выдают мобилизационные предписания. Предприятия обновляют списки сотрудников с бронью, в регионах проходят мобилизационные учения, работодатели ищут специалистов по воинскому учету. А единый электронный реестр позволяет работать сразу с огромным количеством военнообязанных, напоминает эксперт по военному праву Сергей Зимин.
16: Мобилизационные предписания, воинский учет, бронирование работников и учения сами по себе не означают начало новой мобилизации. Государство обязано поддерживать эту систему в рабочем состоянии, но сейчас она становится гораздо более цифровой и управляемой. Поэтому если политическое решение когда-нибудь будет принято, технически проводить мобилизационные мероприятия станет значительно проще.
10: Но есть еще одна сторона этой истории, о которой говорят гораздо реже. Что делать с теми, кого мобилизовали еще осенью 2022 года? Журналист Анастасия Кашеварова пишет, что именно эти военные и их семьи ждут ответа на вопрос, когда новая волна мобилизации, чтобы участников первой отпустили домой спустя 4 года боевых действий. Именно эта категория воспринимала новую волну как возможную ротацию для тех, кто находится на фронте уже несколько лет, считает Кашеварова.
17: Сказать «новой мобилизации не будет» — это полдела. А что делать с теми, кто уже в окопах? Они же не бессрочные. У них есть семьи, дети, работа, наконец. Им обещали ротацию, им обещали замену. Ничего нет.
5: Похоже, объяснять уже мобилизованным, когда их, наконец, отпустят домой, никто пока не собирается. А новую мобилизацию публично отрицают, в том числе потому, что она может напугать потенциальных контрактников, говорят эксперты. В августе и так был зафиксирован бум выезда россиян за границу. В частности, об аномально высоком потоке заявили Грузия и Казахстан. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Говорят военкоры.
10: Патриотизм начинается с каждого. Военкор Астрахань о чиновниках с айфонами.
11: Вся ситуация с блокировками русских приложений на айфонах закончилась кучей громких заявлений о том, как несправедлив мир. Так а дальше-то что? Я просто не заметил, как депутаты, идеологи и публичные патриотические лица публично сжигают свои айфоны. Конечно, исключительно старые и потрепанные жизнью экземпляры, которые, как верный боевой конь, служили им в крестовых походах против внешнего врага многие годы. Но пришло же время сменить его на молодого, нет? У меня нет никаких претензий к простым людям, которые для работы или отдыха покупали себе качественное устройство с нужными функциями. Они жертвы обстоятельств. Но вот от людей важных и, не побоюсь этих слов, лидеров мнений, хотелось бы увидеть хорошие личные примеры. А то и про безопасность поговорили, и про права пользователей, и даже про то, как родину на джинсы когда-то променяли. Тут вот личный пример бы не помешал. Если что, у меня аналогичные вопросы еще про автомобили, дизайнерский шмот, часы и прочее.
10: Немецкая бригада у белорусской границы. Военкор Живов по восточном фланге НАТО и Минске.
18: НАТО усиливает восточный фланг. Германия развернет бригаду в Литве. Как сообщает Билд, к концу 2027 года планируется развернуть на постоянной основе почти 5000 военнослужащих Бундесвера. Цитата. «Создание немецкой бригады идет по плану. Если говорить о первом этапе, то мы даже опережаем график на 10 месяцев. Это означает, что строительство инфраструктуры продвигается очень успешно, и мы можем раньше приступить ко второй фазе», заявил глава литовского Минобороны Робертас Каунас. Сообщается, что 1800 немецких военнослужащих уже размещены в Литве. В июне они задействованы в учениях Freedom Shield, которые проходят на полигоне в Поброде, примерно в 20 километрах от границы с Белоруссией. В 2026 году, по данным Билд, в страну также дополнительно перебросят танковый батальон и подразделение мотопехотного батальона. Если ранее подчеркивался исключительно добровольный принцип отправки, то теперь в Бундесвере допускают и обязательное направление личного состава.
10: Тыл, не паникуй, но готовься. Военкор Андрей Медведев о подготовке наступления украинцев.
19: Сразу на нескольких направлениях прослеживается активность украинских разведывательных дронов. И ни с чем иным, как с определением направления главного удара и отвлекающего удара, это связать невозможно. Южное направление рассматривается противником как основное для нанесения удара. И Кимбургская коса как место для высадки напрашивается сама собой, просто с точки зрения военной логистики. И на самой косе боевые действия вести будет довольно трудно с нашей стороны, потому что с помощью беспилотников враг сможет создать киллзону и какое-то время удерживать часть косы. Не исключена также попытка десанта на Крым. Попытка самоубийственная, но с точки зрения информационной войны такой вариант враг наверняка рассматривает. Обращу внимание, что последний год подразделения украинской морской пехоты не были задействованы практически нигде. Вместе с тем они существуют, их накапливают. При этом стоит учитывать ситуацию на стыке Брянской области, Белоруссии и Украины. Все эти заявления Зеленского по поводу ретрансляторов, которые якобы стояли в Беларуси и которые якобы испугавшийся Лукашенко отключил, могут являться в определенной степени информационной операцией прикрытия иной военной активности. Мы ведь читаем в украинских источниках, что принято решение об отселении сразу полутора десятков населенных пунктов на границе в Черниговской области. С чего бы вдруг? Так вот, можно предположить, что враг попытается нанести один основной удар и минимум один, а скорее два отвлекающих. Например, в Брянском приграничье. И на Кимбургской косе. Основной же где-нибудь в районе Алешек с попыткой прорваться к Крымскому перешейку. Тыл, не паникуй, но будь готов.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента. Шок.
20: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
0: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Пока мы слышим про истощение Украины, про то, что ей скоро нечем будет воевать, там под землей, буквально под землей, работают заводы, собирают ракеты, строят дроны. Миллионами. И знаете, что самое удивительное? Они становятся лучше, быстрее, автономнее каждый месяц. Сегодня разбираем, как именно это работает и почему это важно понимать прямо сейчас.
21: Да, и чтобы вообще осознать весь этот масштаб, ну, того, что происходит, к 26-му году нужно просто взять правильную отправную точку. Февраль 22-го.
0: Угу.
21: Если посмотреть на сухие факты, ситуация в оборонном секторе была, ну, абсолютно критической.
0: Я бы сказал, более чем критической. Слушай, после 2014 года и потери патронного завода в Луганске образовалась просто гигантская дыра в снабжении.
21: То есть не было вообще ничего?
0: Не было даже базового производства стрелковых боеприпасов. Страна, по сути, входила в самый масштабный конфликт десятилетий с нулевым уровнем производственной автономии.
21: Угу.
0: А теперь давай перенесемся в 2026 год. Картина изменилась до неузнаваемости. На сегодняшний день 76% всех вооружений, я подчеркиваю, всех вооружений, которые централизованно закупаются государством, производятся внутри страны.
21: Но тут же возникает логичный вопрос, за счет чего вообще?
0: Цифры на самом деле поражают. Общий объем этого производства достиг 55 миллиардов долларов. Производство одних только FPV-дронов перевалило за 8 миллионов штук в год. Плюс к этому собирается около 100 тысяч баражирующих боеприпасов. Это, ну, аналоги известных шахедов. В 24-м возобновили выпуск патронов, а в 25-м заработала линия по выпуску 155-го калибра артиллерийских снарядов стандарта НАТО.
21: 8 миллионов дронов в год. Это, ну, больше 20 тысяч штук в день.
0: Ага.
21: Каждый божий день. Плюс сотня тысяч тяжелых беспилотников. Честно говоря, есть серьезный скепсис по поводу того, как это физически реализуемо. Как можно производить такие объемы, когда любой крупный объект просто обречен на уничтожение?
0: И вот это как раз ключевой момент. Классическая стратегия уничтожения ВПК больше не работает, потому что классического ВПК, ну, в его старом понимании, там больше нет. Произошел полный окончательный отказ от советской модели гигантских производственных кластеров. Вместо того, чтобы концентрировать все мощности на площадке в пару квадратных километров, производство было радикально фрагментировано.
21: Распределено.
0: Да. Сейчас это сотни, если не тысячи мелких гаражей, бывших станций техобслуживания, подвалов, многоэтажек. Они рассредоточены абсолютно везде. Только в секторе сборки тех же FPV-дронов официально работает более 160 независимых компаний.
21: Хорошо, звучит логично, но давай честно, с дешевыми одноразовыми дронами это понятно. В подвале действительно можно спаять раму, прикрутить китайские моторы, но когда речь идет о серьезной технике...
0: О чем именно?
21: Ну, о высокоточных боеприпасах, оптике, сложных системах наведения. Там ведь нужно стерильность, сложное оборудование, контроль температуры. В гараже такое на коленке не соберешь.
0: Верно, в гараже не соберешь. Для сложных систем используется так называемый кластерный метод с глубоким международным разделением труда.
21: Это как?
0: Ну, смотри. Электроника едет из Польши и Чехии. Сложная оптика поставляется из Германии. Двигатели из Турции или Штатов. То есть самые сложные высокотехнологичные узлы производятся в безопасности за рубежом.
21: А внутри страны происходит только финальная сборка?
0: Да, отверточная сборка. И она занимает не недели производственного цикла, а считанные часы. И знаешь, где она происходит?
21: Не в гаражах, судя по всему.
0: Далеко не в гаражах, в глубоком подполье, буквально. В Закарпатье под сборочные цеха были переоборудованы старые соляные шахты. Соль отлично поглощает влагу. Там естественным образом поддерживается идеальный стабильный микроклимат с нулевой влажностью.
21: А, для электроники?
0: Да, это критически важно для чувствительной микроэлектроники. Никакой коррозии контактов. Плюс это десятки или даже сотни метров скальной породы сверху. Такая толща защищает даже от проникающих гиперзвуковых ракет типа «Кинжал». Никакая бетонобойная бомба туда просто не достанет.
21: Все верно. А во Львовской и Ивано-Франковской областях под такие же задачи адаптируют старые советские ядерные бункеры, командные пункты, которые изначально рассчитывались на автономное выживание при ядерном ударе. То есть инфраструктура, которая строилась для Третьей мировой войны, теперь работает как абсолютно неуязвимый конвейер. Это круто объясняет логистику, но как быть с самими технологиями?
0: О, здесь мы подходим к самому интересному, к настоящей инженерной дерзости. Проект под названием «Франкенсам». Он доказывает, что в этих условиях собирают не только простые вещи, но и сложнейшие гибридные системы.
21: «Франкенсам» — это типа от слова «Франкенштейн» и «сам», ну, зенитно-ракетный комплекс в натовской классификации.
0: Именно так. К 23-му году возникла огромная проблема. Запасы ракет к старым советским системам ПВО, вроде «Бука» и «Куба», начали стремительно иссякать.
21: Заканчивались ракеты.
0: Да, производить их было негде, купить тоже. Оставались рабочие радары, пусковые установки, а стрелять просто нечем.
21: И какое решение?
0: Скрестить несовместимое. Взять западные ракеты и заставить их работать советскими радарами.
21: Да ладно.
0: Серьезно? Они взяли американские зенитные ракеты Sea Sparrow и даже авиационные тепловые ракеты Sidewinder и интегрировали их в советское железо.
21: Слушай, звучит просто, но на деле это колоссальная техническая проблема. Это все равно, что, ну не знаю, пытаться поставить двигатель от Теслы в старый тепловоз.
0: Вот-вот.
21: Советские радары 70-х годов используют аналоговые радиосигналы. Там совершенно другие частоты, другие алгоритмы наведения, а американская ракета ждет цифровой код и протоколы НАТО 21 века. Как они вообще заставили их общаться? Разные разъемы, разные языки.
0: Им пришлось с нуля разработать цифровые переводчики. Это такие микрокомпьютеры, которые встраиваются в систему и за миллисекунды конвертируют аналоговые импульсы в понятный для американской ракеты цифровой формат.
21: И сколько времени ушло на разработку?
0: Всего 8 месяцев.
21: 8 месяцев на то, чтобы взломать проприетарные коды НАТО, разобраться в советской архитектуре и заставить все это слаженно работать.
0: Да.
21: В мирное время корпорации тратили бы на такие исследования десятилетия.
0: И это еще не финал. Самая большая амбиция этого проекта, которая уже была реализована, это установка передовых ракет семейства Patriot на радары от советских систем С-300.
21: Невероятно. Знаешь, что здесь самое парадоксальное?
0: Что?
21: Происходит обратный трансфер технологии. Теперь те, кто поставлял технологии, учатся у тех, кто их получает. Насколько известно, американский Сенат даже выделил бюджет на то, чтобы армия США изучила опыт вот этого проекта «Франкенсам». Это полностью ломает привычную иерархию оборонной индустрии.
0: И эта стартап-ментальность, она ломает иерархии везде, не только на суше или в воздухе. Давай посмотрим на море.
21: Давай.
0: Там асимметричные технологии вообще полностью перевернули правила игры. Страна, у которой фактически нет классического надводного флота, заставила российский Черноморский флот эвакуировать основные силы из Севастополя в Новороссийск.
21: Слушай, но Севастополь был главной военно-морской базой на протяжении столетий. И вдруг он перестает ее быть из-за отсутствия безопасности. И все это сделали вот эти безэкипажные катера?
0: Да, платформы вроде «Магура В-5» и «Си Бэйби», ну и в сочетании с ракетами «Нептун», которые вообще-то создали на базе старой советской Х-35. И результаты ошеломляют.
21: Уничтожение крейсера «Москва», например.
0: Да, крейсер «Москва», большие десантные корабли «Новочеркасск», «Цезарь Куников», новейший ракетный корвет «Ивановец». Радиус действия этих дронов теперь достигает 1500 километров.
21: 1500?
0: Да. А эффективность их применения, ну, по задокументированным данным, составляет около 90%.
21: Подожди, давай просто вдумаемся в математику. Морской безэкипажный катер стоит, ну, несколько сотен тысяч долларов максимум. И вот эта штука отправляет на дно огромный военный корабль, который строили десятилетиями. Корабль за сотни миллионов долларов.
0: Вместе со всем экипажем и инфраструктурой?
21: Да. Эта финансовая асимметрия, по сути, ставит крест на классической военно-морской доктрине. Все эти гигантские крейсера становятся просто огромными дорогими мишенями.
0: Причем эволюция дронов не стоит на месте, она происходит прямо сейчас. На те же платформы Sea Baby теперь монтируют системы реактивного залпового огня.
21: Прямо на лодке?
0: Да. На них ставят компактные зенитные ракеты, то есть это уже не просто, ну, камикадзе со взрывчаткой, которая идет на таран. Это многофункциональная боевая система, она теперь способна отбиваться от вертолетов.
21: Знаешь, тут возникает логичный вопрос. Если эта технология настолько невероятно эффективна, почему глобальные западные оборонные гиганты, какие-нибудь BAE Systems или там Lockheed Martin, еще не забрали этот рынок под себя? Почему независимые инженеры доминируют в этой нише?
0: Они не доминируют в одиночку. Корпорации активно интегрируются, индустрия уже реально переросла формат гаражной сборки. Мировые гиганты заходят на рынок и формируют защищенные зоны, так называемые Defense City.
21: То есть они строят заводы прямо в зоне боевых действий.
0: Именно.
21: Но это же колоссальный финансовый риск. Зачем, скажем, немецкому Rheinmetall вкладывать миллионы в инфраструктуру там, куда в любую минуту может прилететь баллистика? Было бы логичнее строить заводы в той же безопасной Польше.
0: Ответ кроется в логистике и времени. Rheinmetall сейчас чинит свои боевые машины пехоты, Мардер, прямо на месте.
21: А, то есть не надо никуда везти?
0: Да. Если танк поврежден в бою, его транспортировка в Германию, ремонт и возвращение обратно занимают недели, а иногда и долгие месяцы. А ремонт на локальной базе занимает считанные дни. Сокращение этого логистического плеча настолько повышает эффективность, что окупает вообще любые риски для инвестиций.
21: Логично.
0: Кроме того, они разворачивают там производство снарядов. Британская BAE Systems тоже открыла свои представительства.
21: Хорошо, британцы-немцы, это понятно, они союзники. Но как насчет турецкого Байкар? Турция ведь официально придерживается, ну, прагматичного нейтралитета. Старается балансировать.
0: Нейтралитет нейтралитетом, а бизнес и технологии диктуют свои правила. Байкар строит огромный подземный завод для своих дронов. И там планируется собирать не только тактические Байрактар ТБ-2, но и тяжелые беспилотники Акинчи.
21: Ого, это же огромные машины.
0: Да, они способны нести управляемые бомбы весом до 900 килограммов. И самое интересное, завод проектируется с собственной, полностью автономной системой противовоздушной обороны.
21: Слушай, ну это круто объясняет мотивацию мировых корпораций. Доступ к реальным боевым условиям — это же бесценно. Можно тестировать, чинить, обновлять софт прямо на основе данных вчерашнего боя. Передача операционного опыта явно перевешивает геополитические риски.
0: Абсолютно. Но знаешь что? Все это сборка дронов, ремонтные базы, снаряды — это была лишь подготовка к главной кульминации.
21: Заинтриговал. Что за кульминация?
0: Июль 26-го года. Саммит НАТО в Анкаре. Вот где происходит настоящий тектонический сдвиг. Переход от сборки дронов к производству самого сложного перехватчика в мире.
21: Подожди, речь идет о лицензии на производство ракет для Patriot.
0: Да, США объявляют о передаче лицензии на производство новейших ракет-перехватчиков PC-3MSE.
21: Ничего себе!
0: Стоимость одной такой ракеты, на секундочку, около 4 миллионов долларов.
21: Стоп! Передача технологий такого уровня секретности — это же беспрецедентно. Штаты крайне неохотно делятся технологиями Patriot даже со своими ближайшими союзниками. Почему Вашингтон вообще пошел на это?
0: Причина банальна и прагматична. Физическая нехватка производственных мощностей.
21: Не успевают делать.
0: Да. Кризис на Ближнем Востоке, необходимость защищать американские базы, постоянные удары хуситов — все это просто истощило запасы Пентагона. Завод компании Lockheed Martin в Арканзасе физически может выпускать всего около 550 таких ракет в год. И в результате было принято решение передать лицензию стране с уже доказанным инженерным потенциалом. До этого момента в мире было всего две страны с таким правом — Япония и Германия. Теперь их три.
21: Вау, но здесь нужно сделать важнейшее уточнение, чтобы мы правильно понимали механику. Лицензия не распространяется на весь комплекс Patriot, так?
0: Верно.
21: Сверхсекретные радары, система управления огнем — все это остается американским. Локализовано именно производство самих кинетических перехватчиков ПАКС-3МСЕ.
0: Тех самых, которые работают по технологии прямого попадания. Hit to kill.
21: Да, и это принципиальное отличие. Смотри, обычная ракета ПВО взрывается рядом с целью, просто осыпая ее облаком осколков. Для крылатых ракет или дронов этого вполне достаточно.
0: Угу.
21: Но баллистическая ракета, те же «Искандеры» или гиперзвуковые кинжалы, она падает на огромной скорости почти вертикально. Осколки, конечно, могут повредить корпус, но полтонная боеголовка по инерции все равно упадет на цель и взорвется.
0: Поэтому баллистику можно сбить только кинетически.
21: Именно. Перехватчик ПАК-3 должен на гиперзвуковой скорости буквально врезаться лоб в лоб в ракету противника. и разрушить ее просто энергией удара. Это как попасть пулей в пулю. Отсюда и такая невероятная сложность и стоимость.
0: И теперь финальная сборка этих сложнейших ракет из оригинальных американских комплектующих, систем самонаведения, твердотопливных двигателей будет проходить в тех самых защищенных соляных шахтах и бункерах.
21: Если мы посмотрим на чистую математику войны, картина меняется кардинально. Стоимость баллистической ракеты оценивается, от 3 до 7 миллионов долларов.
0: Угу.
21: Стоимость перехватчика ПАК-3 – около 4 миллионов. Долгое время стратегия воздушных ударов строилась на так называемом «снарядном голоде». То есть на ожидании, когда у ПВО просто закончатся дорогие ракеты.
0: А как только запускается локальное производство этих перехватчиков?
21: Каждый удар становится финансово бессмысленным. Тратится ракета за 7 миллионов, чтобы ее гарантированно сбили ракетой за 4 миллиона, которую собрали прямо здесь же, под землей.
0: Что подводит нас к финальному синтезу всего, о чем мы сегодня говорили. Что этот технологический скачок означает на глобальном уровне? Ведь изначальная логика войны на истощение строилась на одном простом допущении.
21: На том, что у России есть мощный автономный ВПК, а Украина тотально, просто на 100% зависит от капризов политиков в других странах. Расчет был на то, что долгий конфликт истощит ресурсы быстрее, чем зарубежные парламенты договорятся о новом пакете помощи.
0: Но к концу 26-го года ситуация вывернулась наизнанку. Из-за санкций российский военно-промышленный комплекс сталкивается с нарастающим дефицитом икроэлектроники. А Украина, начав фактически с нуля, закрывает 76% своих потребностей самостоятельно.
21: То есть производственная автономия нивелирует зависимость от американских выборов.
0: Именно. Запущенные подземные конвейеры это уже не остановят. Контракты с европейскими корпорациями продолжат работать.
21: Получается, стратегия истощения дала абсолютно обратный эффект.
0: Да, она подарила время на создание децентрализованной, неуязвимой оборонной машины, которая теперь останется крупнейшим хабом в Европе на десятилетие. Вот такая картина. Страна, у которой в 2022 году не было производства даже обычных патронов, к 2026-му получила лицензию на сборку одной из самых сложных ракет в арсенале НАТО. Третья в мире после Японии и Германии. Подумайте об этом. Стратегия на истощение не сработала. Она дала Киеву 4 года на то, чтобы построить распределенный подземный, практически неуничтожимый военно-промышленный комплекс. И теперь этот комплекс работает независимо от политических циклов, независимо от нас. Это разбор дня. Думайте.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
2: Никаких вольностей. Свободу митингов в Калининграде урезали с 4 до 2 мест, и те на отшибе. Чего так испугались чиновники? Опять в топе. Калининград сохранил статус города с самыми дорогими лекарствами в России. И это еще не предел. Куда уж больше. Калининградская область снова теряет туристов. Спрос на поездки в регион в бархатный сезон рухнули на четверть. Что отпугивает гостей региона и почему не задалась туристическая осень? Итак, похоже, власти больше не хотят ни видеть, ни слышать калининградцев. Региональное правительство вдвое, с 4 до 2, сократило число специально отведенных мест для проведения публичных мероприятий и выражения общественного мнения в Калининграде. Соответствующее постановление за подписью первого замгубернатора Валерия Шерина опубликовано на сайте правовой информации.
3: С 12 сентября, когда постановление вступит в силу, в Калининграде будет всего две площадки для митингов. Аллея в Южном парке на проспекте Калинина и у театра эстрады. Это бывший дом искусств на Ленинском проспекте, 155, то есть на отшибе города. Ранее в число разрешенных мест для сбора граждан и проведения массовых акций входили также сквер у памятника землякам-космонавтам на проспекте Мира и площадь имени маршала Василевского. Там проходили различные акции. Например, митинги против застройки и усыпления бездомных животных, за строительство школы в Холмогоровке и акция «Он нам не царь», приуроченная к инаугурации Владимира Путина.
2: Ну а теперь количество мест, где можно было публично выразить свое мнение и в том числе несогласие с действиями властей, не только уменьшилось, но и отдалилось от центра города. Примечательно, что в других городах области с населением в десятки раз меньше, чем в Калининграде, площадок для легальных и согласованных митингов столько же или даже больше. Например, в Гусеве, где живет около 30 тысяч человек, есть целых 3 места для проведения массовых мероприятий, а в Советске с населением 37 тысяч – 2 такие площадки. А вообще, согласно предыдущему постановлению от 2014 года, в Калининградской области было создано 58 специальных мест для публичных мероприятий и выражения общественного мнения во всех 22 муниципалитетах. И если одних жителей региона власти ограничивают в проведении митингов, то другие напрочь лишены базовых потребностей. И это, как ни странно, происходит в век цифровых технологий.
3: В Багратионовском округе газификация поселка Приморская запланирована не раньше 2035 года. Об этом сообщили представители местной администрации в ответе на комментарий местной жительницы на странице губернатора беспрозванных ВКонтакте. Поводом для ее обращения стали прогнозы метеорологов о будущей суровой и снежной зиме. Женщина пожаловалась, что из-за отсутствия газа людям приходится покупать буквально золотой уголь и дрова, и призвала региональные власти организовать помощь социально незащищенным семьям, а также обеспечить своевременную расчистку поселковых дорог и дежурство экстренных служб. В Багратионовском округе газификация поселка Приморская запланирована не раньше 2035 года. Об этом сообщили представители местной администрации в ответе на комментарий местной жительницы на странице губернатора беспрозванных ВКонтакте. Поводом для ее обращения стали прогнозы метеорологов о будущей суровой и снежной зиме. Женщина пожаловалась, что из-за отсутствия газа людям приходится покупать буквально золотой уголь и дрова, и призвала региональные власти организовать помощь социально незащищенным семьям, а также обеспечить своевременную расчистку поселковых дорог и дежурство экстренных служб.
4: Чтобы протопить дома в такие аномальные морозы, угля и дров потребуется в 1,5-2 раза больше обычного. Цены на твердое топливо и так кусаются. А никакой финансовой поддержки или субсидий на закупку топлива от администрации нет. Пенсионерам и многодетным семьям просто не на что покупать лишние тонны угля. Натуральная транспортная блокада. Если в Калининграде технику хоть как-то выводят на дороги, то до наших поселковых дорог у администрации руки не доходят неделями. Нас просто завалит снегом. Как до нас доедет скорая помощь, если кому-то станет плохо? Как пойдет школьный автобус или машина с продуктами?
2: На эти возмущения в администрации Багратионовского округа, там же, на странице губернатора, ответили внушительным списком необходимых инженерных процедур для газификации Приморского и намекнули, что процесс затянется еще минимум на десятилетие. При этом чиновники напомнили, что жители поселка могут обратиться за субсидиями на покупку твердого топлива. А к кому обращаться, когда не хватает денег на необходимое лекарство? Вопрос больше риторический и касается следующей новости, которая мало кого удивит, но хорошо проиллюстрирует особенности жизни в самом западном регионе России. Калининград снова в топе городов с самыми дорогими лекарствами в стране. Причем оказался на почетном 2-м месте, уступив только Санкт-Петербургу.
7: В августе средняя аптечная корзина в Калининграде подорожала на 0,4% и теперь стоит 7320 рублей. Опередили даже Москву с ее скромными 7290 рублей и уступили культурной столице. Там поболеть стоит 7380 деревянных. При этом, по данным аналитиков сервиса «Мегаптека», по всей России аптечная корзина, то есть набор самых необходимых медпрепаратов, подешевела на 1%. А в Калининградской области, наоборот, продолжил расти.
2: Больше всего в прошлом месяце жители региона покупали обезболивающие, ибо жизнь последнее время, как говорится, боль. И препараты для зрения, видимо, ослепнув от цен практически на все. Одновременно упали продажи сердечно-сосудистых средств и контрацептивов. Тут уж причины придумайте сами. В общем, еда дорогая, жилье дорогое, теперь еще и поболеть. Удовольствие не из дешевых. Кстати, туристы особенности Янтарного края, похоже, смекнули и сделали выводы не в пользу Калининграда. Спрос на поездки в регион в бархатный сезон упал на 15% по сравнению с прошлым годом. Эксперты это выяснили, проанализировав продажи крупнейших операторов на сентябрь и первые две декады октября, сообщили в Ассоциации туроператоров России. Калининградская область теряет баллы в народном рейтинге туристических направлений из-за трех ключевых факторов. И далее подробнее.
3: Больше ясности в наблюдающееся недовольство туристов внесла член правления Союза экскурсоводов Калининградской области Татьяна Удовенко. Она указала в первую очередь на транспортную логистику, а точнее на отмены и задержки авиарейсов Храброво, которые оставляют туристов в подвешенном состоянии, а при этом поезд, выкупленный еще в начале сезона, никак не спасает ситуацию. Также Удовенко отметила рост цен, и к тому же отношение местных жителей к приезжим оставляет желать лучшего, в том числе из-за мусора на пляжах и роста стоимости жилья.
2: В свою очередь, основатель проекта «Двухметровый гид» Константин Аверин добавил, что туристов отпугивает цена отдыха в Калининграде, которая выросла из-за дорогих перелетов и высоких капитальных затрат на строительство отелей. К тому же, после начала СВО, на фоне западных санкций и экономического кризиса, россияне перешли в сберегательный режим экономии и сокращают необязательные расходы, в том числе на путешествия. Поэтому, по мнению Аверина, важно ценить гостей, ведь каждый 15-й рубль в регионе зарабатывается благодаря туризму. Но есть и хорошие новости. Калининградская область все равно вошла в топ-5 популярных направлений для осенних туров по стране с долей в 2,5% от всех продаж. Лидеры сезона – курорты Краснодарского края. На них приходится 42% всех туров. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь!

Первый. Остановить российские ракеты, беспилотники и авиацию. Если начинается большая война, никто не станет просто ждать, пока ракеты долетят до Вильнюса, Риги или Таллина. Их будут сбивать в воздухе, а одновременно постараются уничтожить то, откуда их запускают. Пусковые установки, аэродромы, склады, радары и системы ПВО. Логика простая. Если из дома по вам стреляют, можно ловить пули возле собственного забора, а можно попытаться выбить оружие из рук стрелка. На военном языке это называется подавлением угрозы. И одним из первых российских регионов, который окажется внутри такого конфликта, станет Калининградская область. Здесь размещены силы Балтийского флота, военные аэродромы, ракетные подразделения, радары. То, что в мирное время никто не замечает, но в случае большой войны те же объекты превращаются в цели. А если ПВО подавлено, то атаковать становится гораздо проще. Поэтому первые часы войны – это борьба за возможность видеть, стрелять и летать. Именно здесь особенно хорошо заметно, как изменилась ситуация за последние годы. Нам объясняли, что война отодвинет НАТО от российских границ и сделает страну безопаснее. В результате Финляндия и Швеция вступили в альянс, хотя не планировали. Балтийское море почти полностью окружено странами НАТО, а Польша строит укрепления и закупает оружие. Теперь западные военные еще и готовят сценарии уничтожения российских объектов. Странное получилось отдаление НАТО. Альянс вроде бы отодвигали, а он оказался еще ближе. Но вернемся к плану. Второй этап. Создать вдоль границы автономную зону боевых действий. Звучит сложно, но идея понятная. Представьте широкую полосу земли, где постоянно работают беспилотники, камеры, датчики и наземные машины без экипажей. Вместо сплошной стены из солдат появляется стена из электроники. В воздухе дроны, на земле роботы, в лесах камеры и датчики движения. Задача такой зоны – заранее заметить наступление, замедлить его и заставить войска двигаться туда, где их уже ждут. Это не фантастика. Добро пожаловать в современную войну. Конечно, люди все еще нужны. Только теперь они не сидят в танке, а сидят в офисе за компьютером или держат в руках джойстик. Но мы отвлеклись. Третий этап. Удары по снабжению российских войск. Армия не может долго воевать только за счет того, что солдаты принесли с собой. Технике нужно топливо, артиллерии, снаряды, людям еда, лекарства и подкрепление. Все это перевозят по дорогам и железнодорожным путям, хранят на складах и распределяют через крупные узлы. Если уничтожить один танк, армия потеряет один танк. Если разрушить дорогу или станцию, по которой доставляют топливо, без движения могут остаться десятки машин. Поэтому целями становятся абсолютно все мосты, железнодорожные узлы, склады и ремонтные базы. Причем такие объекты могут находиться далеко от границы. Именно поэтому современная война не помещается в аккуратную полосу на карте. Фронт находится в одном месте, а ракеты прилетают за сотни километров от него. И в этом главный урок для калининградцев. Даже высокоточное оружие не создает вокруг военного объекта волшебный купол. Ракету могут сбить, обломки падают вниз, наведение может ошибиться, а ударная волна не спрашивает паспорт и политические взгляды. Поэтому разговоры о прямой войне с НАТО звучат бодро только в телевизионной студии. Там можно двигать стрелки по карте и обещать дойти куда угодно. На настоящей карте между военными значками находятся здания с обычными людьми. А теперь главное, а можно ли доверять каким-то газетам? И да, и нет. Пока одна сторона официально не объявит войну другой стороне, все мнения и прогнозы остаются мнениями и прогнозами. Но одно можно сказать точно. Описанная логика соответствует тому, как крупные армии готовятся к возможному конфликту. Было бы гораздо удивительнее узнать, что у НАТО нет плана на случай нападения на своих членов. Как было бы странно обнаружить, что у российского генштаба нет сценария войны с НАТО. Военные заранее рассчитывают худшие варианты. Где могут наступать войска, какие дороги использовать, сколько времени займет переброска подкреплений, какие объекты защищать и какие уничтожать у противника.

0: противника. Самое опасное здесь не планы как таковые. Опаснее то, что обе стороны все лучше готовы к конфликту и все меньше доверяют друг другу. В такой обстановке достаточно ошибки. Неопознанный беспилотник пересек границу. Радар показал приближающуюся цель. Один командир решил, что начинается атака. Другой увидел подготовку ответного удара и тоже решил не ждать. На бумаге всегда есть время позвонить и разобраться. В реальности решение иногда приходится принимать за минуты. Так что вопрос не в том, нападет ли НАТО завтра. Доказательств такого решения нет. Вопрос в другом. Если специальная военная операция должна была сделать Россию безопаснее, почему спустя несколько лет границы укреплены сильнее, две новые страны вступили в НАТО, а западные военные готовят сценарии ударов по российской территории? И сколько еще шагов осталось между картой на столе и настоящими взрывами? Подписывайтесь на социальные сети Балтийского лоцмана и услышимся в новом разборе полетов.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Цифра дня.
2: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
3: В Перми, где проблемы с бензином начались около месяца назад, на автозаправочной станции стоят в очереди автомобили без водителей.
4: Ну, ты был? На Ушакова современный лайфхак. Вот вроде очередь стоит, да? Топло тоже, пустое. А очередь непростая. Ни одного водителя нет. Вот номера телефонов есть. На случай, я так понимаю, что если когда бензин привезут, надо будет обязательно позвонить. И вот таких тут целая очередь. Так что лайфхак, современность.
1: Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
5: Бензина снова не будет. После атаки дронов в Сочи полыхают сразу две нефтебазы Роснефти и дивизион ПВО. Такие звуки в ночь на 4 сентября слышали жители Сочи. Как пишут местные телеграм-каналы, под ударом оказался топливно-заправочный комплекс «Базовый авиатопливный оператор», который обеспечивает авиатопливом, а также нефтебаза «Лукойла». Кадры очевидцев свидетельствуют, что после атаки беспилотников загорелась нефтебаза «Лукойл Югнефтепродукт». По словам местных жителей, загорелась и нефтебаза «Роснефть Кубаньнефтепродукт» в Адлерском районе.
6: Пали, да, все. Вот, в районе Роснефти.
5: Вот. По данным местных телеграм-каналов, под Сочи в результате атаки также загорелся дивизион ПВО. Пожар возник в районе поселка Сириус на границе с Абхазией у реки Псоу. Сообщается, что там находится зенитно-ракетный комплекс С-300 либо С-400. Местные СМИ писали, что в этом же районе у пляжа Крылья Балтики прямо на берегу установили огромный радар. Территория Сириуса уже неоднократно была объектом для атаки беспилотников, отмечают местные жители.
7: Почему Сочи бомбят, я не понимаю. Должны Россию бомбить.
8: А Сочи что, не Россия?
7: Смотри. Видишь? Это рядом.
5: По данным местных жителей, перед взрывами сработали сирены воздушной опасности. Отдыхающих в некоторых отелях эвакуировали в подземные паркинги.
8: Папуль, тебе снимаю. Вот наша гостиница, вот здесь горит. Прикинь. Но это уже, он меньше горит, он просто выше гор был. Не переживай, я домой приеду. Все будет хорошо.
5: Основная цель атаки, как пишут местные телеграм-каналы, нефтебаза «Лукойл Югнефтепродукт» в поселке Сириус. Это в 30 километрах от Сочи. Очевидцы выкладывают в соцсетях кадры атаки и пожара.
9: Я не знаю, что там происходит. Ого, вот это прям гриб пошел. Смотри. Да, полный пи***.
5: По словам экспертов, устранять последствия пожара на нефтебазе очень сложно и долго. Украина в ответ на атаки по своей территории в последнее время выбирает целью именно НПЗ и нефтехранилище, говорит военный эксперт Николай Васильев.
10: Самое главное, что выбиваются очень большие емкости, то есть те емкости, которые могут действительно быть вот этими промежуточными хабами. Остается что? Держать солярку в цистернах на рельсах, например, да, и с рельс заправлять какие-то бензовозы и так далее. Все это неэффективно.
5: На фоне продолжающихся атак на нефтеперерабатывающие заводы и нефтебазы в России вновь возникла острая нехватка бензина. Очереди на АЗС растягиваются на километры. Эксперты отмечают, что если атаки будут продолжаться, дефицит топлива в стране будет ощущаться все острее. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Военный блогер и ведущий канала «Соловьев Лайв» Александр Арутюнов рассказал о финансовых потерях Wildberries.
11: И поэтому они поставили, и лично мое мнение, поставили перед собой цель. Вот есть у нас Wildberries, выносим все, до чего можем дотянуться. Ну и, грубо говоря, они это сделали. То есть они, ну не все, конечно, но огромную часть из того, что находится в зоне досягаемости, они в плане Wildberries задачу выполнили, к сожалению. Сегодня они переключились на АЗО. Финансовые потери Wildberries оцениваются в триллион. 1 триллион рублей. Что такое 1 триллион рублей? Я вам докладываю, уважаемые зрители. 1 триллион рублей – это 12 миллиардов долларов. 12 миллиардов долларов. Кто-то скажет, что это ну, не сильно, это большая сумма, но я вам доложу, что весь Славянск, вообще весь, все дома, все улицы, все светофоры, все фонарные столбы, все промышленные производства, которые находятся на территории Славянска, стоят 10 миллиардов долларов. Славянск весь стоит 10, а за месяц от ударов по Wildberries мы, условные мы, потеряли 12. Но если это не цель для ударов дронов, которые стоят 50 тысяч долларов, ну тогда я не знаю, что тогда цель.
1: Криминальные новости.
12: Бывший боец ЧВК «Вагнер» убил женщину, которую согласился подвести. Контракт с ЧВК он заключил из колонии, где отбывал наказание за убийство другой женщины. 11 августа житель Архангельской области согласился подвести в Новодвинск 62-летнюю Светлану Соболеву. По пути он остановил машину на трассе, нанес женщине множество ударов ножом и выбросил ее тело в кустах. В тот же день его задержали. Дочь убитой рассказала журналистам, что убийцу зовут Максим Фисун. Сейчас он в СИЗО. Фисуну 32 года. Он родился в Новодвинске, но переехал в Белгородскую область. Его неоднократно задерживали за кражи, а в 2018 году отправили на полгода в колонию-поселение после конфликта с полицейскими в Белгороде. При этом ему разрешалось выходить в город. В один из выходных он пришел в гости к женщине, которая за 2 года до приговора пустила его пожить в комнате в ее доме в обмен на помощь по хозяйству. Между ними возник конфликт. Тогда Фисун схватил нож и ударил женщину 21 раз, а затем нанес еще 18 ударов железной трубой. Вернувшись в колонию поселения, он рассказал об убийстве оперативнику. В январе 2019 года ему дали 14 лет и 3 месяца колонии строгого режима. А 13 сентября 2022 года он заключил контракт с ЧВК «Вагнер». Фисун служил в 20-м штурмовом отряде. Чебоксарах 15-летний подросток задушил сверстницу. Как сообщила пресс-служба регионального следкома, между подростками произошла ссора. Юноша задушил подругу проводом от зарядки телефона. Другие подробности преступления неизвестны. Школьника задержали, против него возбудили уголовное дело об убийстве. Юноша уже дал признательное показание. Напомним, ранее буквально на днях под Орехово-Азуевом две школьницы 15 и 16 лет зарезали 12-летнего мальчика. В Москве пятиклассник напал с ножом на учителя. В Башкортостане девятиклассник ранил сверстника ножом в шею. А в Красноярском крае семиклассница также с ножом напала на двоих учителей и учеников. Всего пострадали 7 человек. Бизнесмен из Башкирии втянул своего сына и его друзей в разборки в духе 90-х. Подростки избили обидчика мужчины арматурой и вывезли на кладбище, где была подготовлена могила. По данным базы, Ренат придумал суровое наказание для своего товарища Александра за то, что тот ему нагрубил и пару раз ударил во время ссоры. План расправы созрел сразу же, и в качестве подельников обиженный решил использовать детей – 16-летнего сына и двух его друзей. По наводке парни подкараулили Александра у дома, набросились с арматурой, запинали и сломали ему ребра и нос. Чтобы обидчик окончательно понял, что был неправ, мстители затолкали его в багажник, отвезли на кладбище и приказали спуститься в пустую могилу. В итоге папаше-мстителю дали 4,5 года лишения свободы, а его подельникам-подросткам по 6 месяцев условно. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Радиолента. Прямая речь.
3: Обозначить Озон и Wildberries как бомбоубежище для детей предложили родителям самарской школы.
13: Вчера прошло собрание родителей первоклассников будущих. И то, чем я была шокирована, нам сказали взять карту, нарисовать пеший маршрут ребенка от школы до дома. С указанием всех укрытий. Я просмотрела все. У нас укрытий нету. На вопрос, что это тогда должно быть, нам сказали, ну пусть это будет Озон, Wildberries, укрытие. Классно, да? Это первое. А второе, нам сказали, что будет эти маршруты проверять прокуратура. Будет проверять прокуратура. Я прям охренела.
1: Главные новости дня.
14: Это не закончится никогда. Глава Минтранса призвал россиян в ближайшие годы потерпеть перебои в работе аэропортов из-за дронов.
15: Мы в Краснодаре не можем выехать из России. Посмотрите, аэропорт переполнен. Рейсы задерживаются с утра и отменяются. Посмотрим, когда мы вылетим.
14: Похоже, как и очереди за бензином, опоздания и отмены авиарейсов в России теперь станут вариантом нормы. Глава Минтранса Андрей Никитин призвал россиян быть готовыми к периодическим закрытиям аэропортов из-за налетов беспилотников.
16: Мы однозначно справимся с этим в ближайшие годы.
14: То есть речь уже не о нескольких сложных месяцах, а о годах. Что это означает для российской авиации, объясняет авиационный эксперт Вадим Серов.
17: Каждое закрытие аэропорта запускает цепочку проблем. Самолеты задерживаются или уходят на запасные аэродромы. Экипажи выбиваются из графика. Пассажиров приходится пересаживать. И даже после открытия воздушного пространства последствия могут ощущаться еще несколько часов.
14: Но беспилотники оказались не единственной проблемой. Никитин впервые признал, что ситуация с авиационным топливом тоже не идеальна. По его словам, сложности есть и еще могут возникать. То есть Минтранс фактически признал непростую ситуацию, а значит, на самом деле она еще хуже, говорит экономист Антон Жуков.
18: Для авиакомпаний топливо является одной из основных статей расходов. Если возникают перебои или растет его стоимость, это увеличивает себестоимость перевозок. Поэтому одновременные проблемы с закрытием аэропортов и топливом создают для отрасли уже двойную нагрузку.
14: А Киев тем временем прямо предупреждает, что российское небо становится опаснее для гражданской авиации. Зеленский отдельно назвал Москву, Петербург и другие крупные города. Украина также уведомила об этом Международную организацию гражданской авиации. Насколько сильно дальние дроны могут изменить работу российской авиации, объясняет эксперт по безопасности Денис Артемьев.
19: Гражданская авиация не может работать по принципу «возможно, дрон не прилетит». Если существует реальная угроза, аэропорт обязан ограничивать полеты. Поэтому даже небольшое количество беспилотников способно нарушить расписание для тысяч пассажиров. И полностью избежать таких сбоев при регулярных атаках крайне сложно.
14: Так что министр транспорта, возможно, сказал сегодня больше, чем собирался. Россиянам уже предлагают привыкать не к временным неудобствам, а к новой реальности. Закрытые аэропорты, задержанные рейсы и проблемы с топливом. И ключевая здесь фраза – в ближайшие годы. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: На радио «Лента». Потеря дня.
2: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
2: Телеведущий Анатолий Кузичев заявил, что теперь Украина ведет спецоперацию против России.
20: У нас есть тоже такая, ну, у многих есть такая почти мистическая вера. Знаешь, вот там мы все смеялись над, ну, особенно в первый период там, своего первого, там, пару лет, все смеялись над украинцами, что они верят в какое-то, значит, мифическое вундервафе, чудо-оружие. Вот сейчас там им дадут, не знаю, Хаймерсы, то мы сейчас дадут F, там сколько, мы F-15 или что им там, да, F-16? F-16, ну, да, много вот чего, сейчас да. И так далее. Ну, много чего. И каждый раз...
21: Джавелины были, и там
20: джавелины. Каждый раз была почти как бы какая-то мистическая вера в то, что это и есть чудо-оружие, которое повернется. Вот у нас, на самом деле, такая же почти мистическая вера в этот какой-то, значит, страшный удар. Бабахнем, и все закончится, и победим. Но, к сожалению, нет. Никакого вундервафа с нашей стороны тоже нету. Тут нужно это твердо как бы и четко осознавать. Но нет никакого вундервафа. Поэтому я не то чтобы требую, чтобы мне доложили, когда же будет удар по Киеву, и все, и таким образом мы все завершим победно. Нет, конечно. Но понимаете, в чем дело? Сейчас прозвучит, наверное, жестко. Я надеюсь, что прозвучит несправедливо. Но есть ощущение, что уже против нас ведут СВО, а не мы. У нас, мне кажется, мы утратили какую-то, повторяю, это внешнее такое бытовое ощущение, так сказать, неразбирающегося в деталях, наверное, человека. Вот, но инициатива, есть такое ощущение, сейчас не у нас. Или наша инициатива недостаточно хорошо подсвечивается в СМИ, там, в докладах Министерства обороны и так далее. Но такое ощущение есть. И поверьте, если бы я это говорил, так сказать, ну, вы могли просто мне сказать, что, ну, истеричка. Бывает, мало ли, парень, так сказать. Но вы же тоже общаетесь с людьми, и вы же понимаете, что примерно то же самое в тех же, там, в той же тональности тревожной говорят, ну, практически все.
0: Полковник СВР Андрей Безруков призвал готовиться еще к 20 годам войны.
21: Мы в новой войне. Поскольку территории захватывать уже бесполезно, дрожать перестали, оккупировать некем, это война на измор и на подрыв. Мы уже видим, потому что делается на наших фронтах, то, что делается на Ближнем Востоке, выбиваются лидеры и выбивается критическая инфраструктура, на которой живет страна. Вот к этой войне нам надо готовиться. Она идет, и она будет идти дальше. Мы должны признать, что мы в следующие несколько лет, может быть, пару десятилетий, будем находиться в войне. Это может быть война очень горячая, то, что сейчас. Это может быть война ползучая. Даже если она уйдет в другие регионы, у нас будет два поколения, которые можно считать практически воюющими. И нам нужно научиться с этой войной жить.
22: Радиолента. Прямая речь.
3: Жительница Сочи рассказала, что из-за ночной атаки была вынуждена, как и множество других семей, взять детей и выехать за пределы города.
23: На часах без 25, уже более 4 часов идет атака на Сочи и Адлер. Мы собрали детей и уехали подальше от города. Минимум 3 дрона упали в непосредственной близости от нашего дома. Атака не завершается. Даже сейчас я слышу, работает зенитка и летит что-то. Летит дроном, сегодня нет конца. Пошла ракета. Сейчас будет взрыв. Так же, как мы. Ох, елки-палки. Так же, как мы, кстати, поступило огромное количество людей. Мы сейчас выезжали наверх. Люди на машинах с детьми. Все поднялись подальше от города, потому что дроны падают прямо в городе.
22: Радиолента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры. Последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
14: Месть Берлина. Германия передаст Украине ракеты и тысячи беспилотников в ответ на диверсии в Лейпциге. После истории в Лейпциге, где, предположительно, российский дрон пытался ударить по украинскому самолету, Германия решила усилить военную помощь Украине. По данным канала NTV, Берлин готовится передать ВСУ дополнительные ракеты для систем Айрис-Т и несколько тысяч ударных беспилотников. Первые поставки могут начаться уже в сентябре. Почему реакция Германии оказалась именно такой, объясняет политолог Александр Вебер.
18: Если немецкие власти считают Россию ответственной за произошедшее в Лейпциге, сокращать после этого помощь Украине было бы очень странным сигналом. Получилось бы, что давление сработало. Поэтому политическая логика здесь обратная. Показать, что подобные действия приведут только к усилению поддержки Киева.
14: И это еще не все. В Германии уже запущено серийное производство больше 5000 дронов для Украины. Контракт, по данным влиятельной газеты Handelsblatt, стоит около 300 миллионов евро. Среди этих беспилотников будут и дальнобойные, способные преодолевать до 1500 километров. Их количество даст Киеву свободу для атак, объясняет эксперт по беспилотникам Михаил Воронов.
24: 5000 беспилотников, но это уже не отдельные поставки, а серийное промышленное производство. А дальность до 1500 километров существенно расширяет список потенциально достижимых целей. Отдельно производители обещают системы автономного управления, которые должны помогать дронам работать при радиоэлектронном противодействии.
14: И оружием ответ Европы не ограничивается. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после Лейпцига пообещала искать новые способы ударить по российскому военному бюджету и закрыть лазейки в санкциях, рассказывает эксперт по европейской политике Роман Штайнер.
4: Ответ сейчас развивается сразу по двум направлениям. Германия увеличивает военную поддержку Украины, а Евросоюз говорит об усилении экономического давления на Россию. И главное заявление фон дер Ляйен заключается в том, что после Лейпцига решимость помогать Украине не уменьшилась, а наоборот усилилась.
14: Москва тем временем все обвинения отрицает. Российский посол Сергей Нечаев назвал их абсурдными и предупредил, что действия Германии не останутся без последствий. А Владимир Путин обвинил Берлин в фальсификации доказательств. Но Германия свою версию менять, похоже, не собирается. Более того, после Лейпцига Берлин закрывает российское генконсульство в Бонне и усиливает военную помощь Украине и готовит дополнительные ракеты и тысячи беспилотников. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
6: Говорят военкоры.
7: Чипы вместо нефти. Олег Царев о технологическом рывке Тайваня.
8: Экономика Тайваня выросла на 14,15% в первом полугодии 2026 года. Лучший результат за 50 лет. И причина очень проста. Остров производит чипы для искусственного интеллекта. Именно тайваньская TSMC делает большую часть передовых чипов, на которых работают дата-центры и модели искусственного интеллекта по всему миру. И спрос на них сейчас бьет все рекорды. Экспорт за первый квартал подскочил почти на 36%, а годовой прогноз роста валового внутреннего продукта власти подняли до 11,5%, максимума за 39 лет. На волне этого бума президент Тайваня Лай Цзэнде предложил выплатить каждому жителю по 10 тысяч тайваньских долларов, около 314 долларов США. Это дивиденды от искусственного интеллекта. Тайвань сегодня втрое богаче Китая по валовому внутреннему продукту на душу населения и выше по уровню жизни населения. Остров размером с Московскую область живет богаче Японии и Южной Кореи. При этом на Тайване нет ни золота, ни нефти, ни газа, ни алмазов. Вообще почти никаких природных богатств. Есть только трудолюбивые люди и верно выбранные приоритеты развития. Но у этого богатства есть и обратная сторона. Чем важнее для мира тайваньские чипы, тем сильнее за остров борются США и Китай.
7: Ракетный конвейер. Военкор Поддубный о более массовом производстве «Томагавк».
9: Соединенные Штаты Америки наращивают производство крылатых ракет «Томагавк». Вооруженные силы США приступили к масштабному увеличению выпуска крылатых ракет. Для этого заключен крупный контракт с концерном Raytheon. Стоимость соглашения составляет 22,9 миллиарда долларов. Средства направят в том числе на существенное расширение производственных мощностей. «Томахок» остается одним из ключевых инструментов армии США для высокоточных ударов на большой дальности. Сейчас объемы выпуска ракет остаются сравнительно невысокими. Всего несколько десятков изделий в год. По заявлению Пентагона, нынешний контракт призван решить проблему истощенных запасов и обеспечить более высокие темпы производства в среднесрочной перспективе. А там не удивлюсь, если опять всплывет тема передачи этих ракет Украине.
6: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
14: 12 опровержений за 3 месяца. Кто отрицал мобилизацию и какие ее признаки уже зафиксированы во всех регионах России? Мобилизации не будет. За последние месяцы чиновники и публичные лица всех мастей опровергали ее проведение уже как минимум 12 раз. Дмитрий Медведев назвал информацию, цитирую, «пургой», Дмитрий Песков – информационными утками. Депутаты Госдумы говорили, что необходимости нет, а 1 сентября Владимир Путин поставил точку и сказал, что эта информация, цитирую, «чушь собачья».
25: В последнее время все чаще появляется информация о том, что после выборов в Государственную Думу в России пройдет новая волна мобилизации.
26: Так как... Это информационная атака на Россию.
14: Несмотря на такие серьезные заявления, тема мобилизации не только не ушла с повестки дня, а наоборот, набрала еще больше популярности. И на то есть причины, считает политолог Иван Руденко.
5: Количество опровержений само по себе ничего не доказывает. Но у россиян есть опыт 2022 года, когда власти тоже отрицали подготовку мобилизации. Поэтому сейчас каждое новое опровержение сталкивается с очень простым вопросом. А почему мы должны поверить на этот раз?
14: По мнению Руденко, не добавляет оптимизма россиянам и ситуации, которые происходят в разных городах России. С одной стороны, с экранов телевизоров каждый день звучат опровержения мобилизации. С другой, в военкоматах выдают мобилизационные предписания. Предприятия обновляют списки сотрудников с бронью, в регионах проходят мобилизационные учения, работодатели ищут специалистов по воинскому учету. А единый электронный реестр позволяет работать сразу с огромным количеством военнообязанных, напоминает эксперт по военному праву Сергей Зимин.
10: Мобилизационные предписания, воинский учет, бронирование работников и учения сами по себе не означают начало новой мобилизации. Государство обязано поддерживать эту систему в рабочем состоянии, но сейчас она становится гораздо более цифровой и управляемой. Поэтому, если политическое решение когда-нибудь будет принято, технически проводить мобилизационные мероприятия станет значительно проще.
14: Но есть еще одна сторона этой истории, о которой говорят гораздо реже. Что делать с теми, кого мобилизовали еще осенью 22 года? Журналист Анастасия Кашеварова пишет, что именно эти военные и их семьи ждут ответа на вопрос, когда новая волна мобилизации, чтобы участников первой отпустили домой спустя 4 года боевых действий. Именно эта категория воспринимала новую волну как возможную ротацию для тех, кто находится на фронте уже несколько лет, считает Кашеварова.
11: Сказать «новой мобилизации не будет» – это полдела. А что делать с теми, кто уже в окопах? Они же не бессрочные. У них есть семьи, дети, работа, наконец. Им обещали ротацию, им обещали замену. Ничего нет.
14: Похоже, объяснять уже мобилизованным, когда их, наконец, отпустят домой, никто пока не собирается. А новую мобилизацию публично отрицают, в том числе потому, что она может напугать потенциальных контрактников, говорят эксперты. В августе и так был зафиксирован бум выезда россиян за границу. В частности, об аномально высоком потоке заявили Грузия и Казахстан. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
22: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
12: Это «Разбор дня». С нового учебного года каждый студент транспортного вуза от будущего железнодорожника до логиста и экономиста обязан изучать беспилотные системы. Происходит это в момент, когда обычному транспорту уже катастрофически не хватает водителей, механиков и инженеров. Автобусы не выходят на маршруты, опытные работники стареют, а молодежи становится все меньше. Сегодня разберемся, почему вместо спасения гражданских профессий студентов массово готовят по технологии, которая стала одним из главных инструментов современной войны.
13: Да, это действительно выглядит как какой-то масштабный сдвиг вообще всей системы.
12: Абсолютно.
13: То есть, если вдуматься, вот студент 3 года учился на бухгалтера грузовой компании.
12: Угу.
13: Или там на проектировщика мостов. И тут деканат сообщает, что без модуля по калибровке квадрокоптеров диплом он просто не получит.
12: Да, не получит. С 1 сентября 2026 года.
13: Да-да.
12: И это во всех 19 транспортных вузах России. То есть это становится, обязательным требованием.
13: Буквально для каждого студента.
12: Буквально для каждого, да.
13: Зачем будущему логисту дроны на первом курсе, казалось бы?
12: Вот. Но теперь государство делает этот выбор за него. Никаких альтернатив просто не предусмотрено.
13: То есть отказаться нельзя?
12: Нет, отказаться нельзя. Новую дисциплину интегрируют в расписание всех специальностей. Без исключения.
13: Слушай, а разве базовая технологическая грамотность это так плохо? То есть дроны ведь, объективно говоря, выполняют массу полезных гражданских задач.
12: Безусловно. Технологии полезны. Никто с этим не спорит.
13: Ага.
12: Но вопрос кроется в приоритетах образовательной политики.
13: В смысле?
12: Смотри, одно дело создать факультатив для увлеченных студентов.
13: Или открыть профильную специальность для тех, кто реально хочет этим заниматься.
12: По выбору.
13: Да. И совсем другое – сделать курс строго обязательным для всех. для каждого бухгалтера и путейца.
1: Когда запускается такой механизм, речь идет уже о формировании массового государственного кадрового резерва. И возникает закономерный вопрос. Почему обязательным модулем для спасения отрасли стали именно беспилотники?
13: Они что-то другое.
1: Да, они, скажем, экономика пассажирских перевозок. Или современные методы ремонта изношенной инфраструктуры. То, что реально горит прямо сейчас.
13: Да, слушай, и если посмотреть на озвученные цифры, то они... Ну, они вызывают еще больше вопросов.
1: Вот цифры там интересные.
13: Официально заявляется, что к 2030 году экономике потребуется около 355 тысяч специалистов.
1: 355 тысяч.
13: Да, по беспилотным авиационным системам. Откуда вообще берется такая потребность именно в гражданском секторе?
1: Ниоткуда.
13: Это же сопоставимо с населением целого областного центра. Чтобы такое количество людей ежедневно работало, ну, воздушное пространство должно быть буквально заполнено дронами.
1: В этом и заключается главное противоречие. Рынок труда, он не формируется исключительно указами.
13: Ну да.
1: Откуда возьмутся реальные рабочие места, скажем, в сельском хозяйстве или в коммерческой доставке?
13: И кто будет за это платить?
1: Именно. Кто будет оплачивать эту технику? Ее регулярное обслуживание, страховку.
13: Угу.
1: Если гражданских вакансий окажется на порядок меньше,
13: а их окажется меньше,
1: то значит образовательная система готовит кадры с колоссальным запасом для каких-то, ну, иных целей.
13: Тем более, что на Земле прямо сейчас разворачивается реальный кадровый кризис. То есть заявляется потребность в сотнях тысяч операторов дронов в будущем. А транспортной отрасли катастрофически не хватает людей для выполнения базовой ежедневной работы. Дефицит водителей, механиков, диспетчеров.
1: Складских рабочих.
13: Он уже исчисляется двузначными процентами.
1: Ситуация в логистике выглядит, ну, просто критической. В регионах нехватка водителей общественного транспорта сейчас оценивается на уровне 25%.
13: Ага.
1: А местами доходит и до 35%.
13: 35% штата пустуют.
1: Да. В сегменте грузовых перевозок конкуренция за водителей категории С и Е, она просто колоссальная.
13: Ну, фуры водить некому.
1: Да. Некому водить фуры. Транспортные компании вынуждены постоянно, ну, постоянно поднимать зарплаты.
13: Чтобы переманить сотрудников у конкурентов?
1: Именно. Но людей физически не прибавляется. Они просто переходят из одной компании в другую.
13: Перетекают туда-сюда. Часто звучит такой аргумент, что после завершения боевых действий специалисты вернутся и просто продолжат работу на своих прежних местах.
1: Звучит логично. Но этот аргумент разбивается о жесткие ведомственные инструкции и медицинские требования.
13: Медкомиссия.
1: Да. Управление сложной техникой, будь то локомотив или пассажирский автобус, требует идеального состояния здоровья. Требуется 100% зрение, идеальный слух, безупречная скорость реакции и стабильная психика. Тяжелое ранение, контузия, микротравмы, потеря слуха – все это навсегда закрывает дорогу к прохождению ежегодной медкомиссии.
13: То есть человек может формально числиться в штате депо?
1: Да.
13: Но к реальной работе на линии его уже не допустят?
1: Не допустят. Никогда.
13: Понятно. И кроме того, есть же еще сугубо экономический аспект.
1: Какой?
13: Ну, оборонные предприятия и прямые военные выплаты сильно разгоняют рынок труда.
1: А, да-да-да.
13: Они создают искусственную конкуренцию за технических специалистов, предлагая суммы, с которыми обычный гражданский сектор, он просто не способен тягаться.
1: Вообще не способен. Муниципальный автобусный парк с фиксированными тарифами на проезд просто не может конкурировать с бюджетами оборонного заказа.
13: У них просто нет таких денег.
1: Работник уходит туда, где платят больше прямо сейчас.
13: Ну, логично.
1: И транспорт вынужден бороться за каждого человека со строительством, торговлей и сферой услуг. В условиях демографического спада любой выпускник технического вуза становится, ну, невероятно редким ресурсом. И именно в этот момент максимального напряжения вместо решения базовых проблем отрасли, вводится обязательный курс по беспилотникам.
13: Возвращаясь к механике самого образования, вот да. Если посмотреть на расписание любого университета, учебные часы строго лимитированы государственными стандартами.
1: Да, часы не резиновые.
13: Нельзя просто добавить новый предмет, не нарушив всю структуру.
1: Высшее образование работает по принципу игры с нулевой суммой.
13: То есть кто-то должен потерять.
1: Обязательно. Если профильное министерство спускает директиву внедрить модуль по беспилотным системам на условные 72 часа, то заведующий кафедры вынужден открыть учебный план и буквально удалить 72 часа другой дисциплины.
13: Вариантов немного.
1: Да. Либо сокращают часы на профильные предметы, либо искусственно уплотняют программу, превращая учебу в поверхностную гонку по верхам.
13: То есть будущему инженеру путей сообщения могут урезать часы по сопротивлению материалов или релейной защите.
1: Запросто.
13: Ради того, чтобы он научился калибровать компас на квадрокоптере.
1: В результате диплом выпускника становится визуально шире, но профессионально значительно мельче. Базовые фундаментальные знания приносятся в жертву новому тренду.
13: Ужас.
1: Проблема в том, что сломавшийся локомотив невозможно отремонтировать красивой презентацией о будущем авиационных систем.
13: Это точно.
1: Транспорт держится на рутинном, тяжелом труде незаметных специалистов. Без компетентного путейца или электромеханика движение просто останавливается. И цена ошибки здесь — безопасность реальных людей.
13: Слушай, а кто вообще будет преподавать этот новый модуль? 19 транспортных университетов по всей стране. Это означает потребность в сотнях квалифицированных инструкторов одновременно. Откуда им взяться?
1: Из ниоткуда.
13: Ведь опытный инженер по беспилотникам сейчас невероятно востребован в коммерческих компаниях или на предприятиях с госзаказами.
1: Риск формальной имитации здесь просто огромен. Университет на стандартную ставку преподавателя такого специалиста, ну, не переманит никогда.
13: За копейки-то, конечно.
1: В реальности предмет, скорее всего, поручат вести сотрудникам смежных кафедр после прохождения коротких курсов повышения квалификации.
13: То есть преподаватель сам вчера узнал, как это включается.
1: Да. Изучение беспилотников может свестись к чтению устаревших методичек с экрана проектора. Просто ради галочки в министерском отчете.
13: Но если копнуть в экономику самих вузов, откуда финансирование на материальную базу? Речь ведь идет про сложную технику. Это же не мел и доска.
1: Конечно.
13: Для реального обучения нужны сами дроны, запасные аккумуляторы, симуляторы с мощными видеокартами, защищенные каналы связи, специализированное программное обеспечение.
1: Да, и полигоны.
13: И, конечно, полигоны для полетов.
1: А дроны регулярно разбиваются во время обучения. Батареи быстро теряют емкость и требуют замены. Софт нуждается в платных лицензиях.
13: Угу.
1: При этом у гражданских транспортных вузов десятилетиями копятся другие нерешенные проблемы.
13: Угу.
1: Нужно ремонтировать ветхие студенческие общежития, закупать современные тренажеры локомотивов, обновлять станки в мастерских.
13: И если целевого финансирования на обслуживание парка дронов не хватит...
1: А его не хватит?
13: То руководству придется перераспределять бюджет.
1: Да.
13: Забирая деньги у профильных направлений.
1: Именно. А теперь стоит разобрать, как это скажется на жизненном маршруте самого студента.
13: Давай посмотрим.
1: Получается довольно интересная экономика выбора. Выпускник получает диплом.
13: Так.
1: В котором официально подтверждены навыки работы с беспилотными системами и выходит на рынок труда.
13: И что он видит?
1: Перед ним на экране монитора фактически две вакансии. Первая должность в муниципальном ремонтном депо.
13: Ага, классика.
1: Это ночные смены, строгая дисциплина, устаревшее оборудование и весьма скромная стартовая зарплата.
13: Звучит не очень.
1: А вторая вакансия – предприятие, выполняющее государственный оборонный заказ. Где производят или собирают беспилотники. Там предлагают зарплату в разы выше, современную технику, бронь и быстрый карьерный старт.
13: Ну, выбор 19-летнего специалиста в такой ситуации абсолютно предсказуем.
1: 100%.
13: Он пойдет туда, где условия лучше. Но социальный эффект от такого перехода распределяется крайне неравномерно.
1: Согласен.
13: То есть один талантливый механик ушел в приоритетный проект, а его рабочее место в депо так и осталось пустым.
1: И сильнее всего эта экономическая реальность ударит по малым городам и региональным центрам.
13: Да.
1: В мегаполисе нехватку трех водителей или двух механиков, ну, могут как-то компенсировать за счет привлечения вахтовиков из соседних областей.
13: Угу.
1: А в районном центре отсутствие трех водителей означает полный логистический коллапс.
13: То есть отмена единственного маршрута в областную больницу, срыв рабочих смен на местном заводе.
1: Да.
13: Невозможность для студентов добраться в колледж.
1: Абсолютно верно.
13: При этом профильные ведомства регулярно заявляют, что проблема кадрового голода будет решена за счет автоматизации.
1: О, да.
13: Беспилотные грузовики уже тестируются на федеральных трассах.
1: Звучит красиво, но тестирование на идеальной трассе и повседневная эксплуатация – это кардинально разные вещи.
13: Угу.
1: Роботизированный поезд не восстановит оборванную контактную сеть и не починит просевший мост в тайге.
13: Угу.
1: Автоматизация не отменяет тяжелый физический труд на инфраструктуре, она лишь меняет его характер.
13: К тому же для внедрения автономного транспорта нужна идеальная инфраструктура, которой в регионах просто нет.
1: Вообще нет.
13: Разметка, четко видимая под снегом и грязью, стабильное покрытие высокоскоростной связью на каждом километре, сеть специализированных сервисных центров.
1: Да.
13: А для обслуживания всего этого потребуются инженеры связи.
1: Кадры которых тоже крайне мало.
13: Да, и их подготовка стоит еще дороже.
1: Экономические аналитики указывают на важный аспект. Обещание скорой автоматизации становится очень удобным поводом для транспортных компаний откладывать непопулярные финансовые решения уже сегодня.
13: То есть отговорка.
1: Да. Зачем радикально повышать зарплаты линейному персоналу? Зачем ремонтировать ветхие общежития и улучшать графики работы?
13: Если можно просто сказать, что скоро придут роботы.
1: Если можно заявить, что через несколько лет всю работу будут выполнять алгоритмы. Да?
13: Но пока система ждет этого технологического чуда, отрасль безвозвратно теряет опытные кадры.
1: Теряет, да.
13: А вместе с уходящим работником исчезает и его уникальный опыт. Молодому специалисту, только пришедшему из училища, необходим наставник.
1: Обязательно.
13: Кто-то должен показать ему неформальные слабые места конкретного маршрута, звуки неисправного двигателя,
1: угу.
13: Нюансы работы со старым оборудованием. Если старшее поколение массово покидает депо, эту институциональную память передавать становится некому.
1: Нагрузка на оставшихся мастеров возрастает кратно.
13: Да.
1: Они вынуждены закрывать свои смены и параллельно обучать новичков. Хроническая усталость копится, вероятность критической ошибки на транспорте возрастает. Образовательные решения, которые закладываются в учебные планы сегодня,
13: угу.
1: Они создают зияющую кадровую дыру на десятилетия вперед. В итоге противоречие получается слишком заметным. В стране уже сегодня некому водить автобусы, ремонтировать поезда и обслуживать транспортную инфраструктуру, но редкое молодое поколение разворачивают к новому государственному приоритету беспилотникам. Сами технологии могут приносить пользу, однако обязательный курс для всех создает огромный резерв специалистов, чьи навыки одинаково пригодны и для гражданских, и для военных задач. Пока университеты готовятся отчитываться о современном образовании, пассажиры продолжат ждать не пришедший автобус, а предприятия искать очередного водителя или механика. Это был «Разбор дня». Спасибо, что слушали. Берегите себя и до встречи в следующем выпуске.
22: Радио «Лента». 15:57 АМ. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
14: Это не закончится никогда. Глава Минтранса призвал россиян в ближайшие годы потерпеть перебои в работе аэропортов из-за дронов.
0: Мы в Краснодаре не можем выехать из России. Посмотрите, аэропорт переполнен. Рейсы задерживаются с утра и отменяются. Посмотрим, когда мы вылетим.
14: Похоже, как и очереди за бензином, опоздания и отмены авиарейсов в России теперь станут вариантом нормы. Глава Минтранса Андрей Никитин призвал россиян быть готовыми к периодическим закрытиям аэропортов из-за налетов беспилотников.
2: Мы однозначно справимся с этим в ближайшие годы.
14: То есть речь уже не о нескольких сложных месяцах, а о годах. Что это означает для российской авиации, объясняет авиационный эксперт Вадим Серов.
15: Каждое закрытие аэропорта запускает цепочку проблем. Самолеты задерживаются или уходят на запасные аэродромы. Экипажи выбиваются из графика. Пассажиров приходится пересаживать. И даже после открытия воздушного пространства последствия могут ощущаться еще несколько часов.
14: Но беспилотники оказались не единственной проблемой. Никитин впервые признал, что ситуация с авиационным топливом тоже не идеальна. По его словам, сложности есть и еще могут возникать. То есть Минтранс фактически признал непростую ситуацию, а значит, на самом деле она еще хуже, говорит экономист Антон Жуков.
18: Для авиакомпаний топливо является одной из основных статей расходов. Если возникают перебои или растет его стоимость, это увеличивает себестоимость перевозок. Поэтому одновременные проблемы с закрытием аэропортов и топливом создают для отрасли уже двойную нагрузку.
14: А Киев тем временем прямо предупреждает, что российское небо становится опаснее для гражданской авиации. Зеленский отдельно назвал Москву, Петербург и другие крупные города. Украина также уведомила об этом Международную организацию гражданской авиации. Насколько сильно дальние дроны могут изменить работу российской авиации, объясняет эксперт по безопасности Денис Артемьев.
3: Гражданская авиация не может работать по принципу «возможно, дрон не прилетит». Если существует реальная угроза, аэропорт обязан ограничивать полеты. Поэтому даже небольшое количество беспилотников способно нарушить расписание для тысяч пассажиров. И полностью избежать таких сбоев при регулярных атаках крайне сложно.
14: Так что министр транспорта, возможно, сказал сегодня больше, чем собирался. Россиянам уже предлагают привыкать не к временным неудобствам, а к новой реальности. Закрытые аэропорты, задержанные рейсы и проблемы с топливом. И ключевая здесь фраза – в ближайшие годы. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
22: Радио «Лента». Прямая речь.
16: Президент Владимир Путин ответил на вопрос, сколько стоит килограмм яблок на Камчатке.
17: Это важные показатели, сколько стоит килограмм яблок, но важнее другое. Как сделать так, чтобы уравнять уровень и стоимость жизни в разных регионах Российской Федерации. Мы к этому и стремимся. В этом, собственно говоря, и заключается наша цель. Чтобы доходы от всех граждан, а главное, возможность пользоваться всеми благами цивилизации, в том числе и с точки зрения экономики, были равными, повторяю, для всех семей, для всех граждан Российской Федерации. А здесь есть свои проблемы, которые не позволяют пока выйти на этот показатель.
22: Главные новости дня.
19: Бензина снова не будет. После атаки дронов в Сочи полыхают сразу две нефтебазы Роснефти и дивизион ПВО. Такие звуки в ночь на 4 сентября слышали жители Сочи. Как пишут местные телеграм-каналы, под ударом оказался топливно-заправочный комплекс «Базовый авиатопливный оператор», который обеспечивает авиатопливом, а также нефтебаза «Лукойла». Кадры очевидцев свидетельствуют, что после атаки беспилотников загорелась нефтебаза «Лукойл Югнефтепродукт». По словам местных жителей, загорелась и нефтебаза «Роснефть Кубаньнефтепродукт» в Адлерском районе.
20: Попали, да. Все. Вот, в районе Роснефти.
19: Вот. По данным местных телеграм-каналов, под Сочи в результате атаки также загорелся дивизион ПВО. Пожар возник в районе поселка Сириус на границе с Абхазией у реки Псоу. Сообщается, что там находится зенитно-ракетный комплекс С-300 либо С-400. Местные СМИ писали, что в этом же районе у пляжа Крылья Балтики прямо на берегу установили огромный радар. Территория Сириуса уже неоднократно была объектом для атаки беспилотников, отмечают местные жители.
21: Почему Сочи бомбят, я не понимаю. Должны Россию бомбить.
23: А Сочи что, не Россия? Вот,
21: смотрите.
23: Второй раз.
21: Что там?
23: Смотрите.
21: Смотри, видишь?
23: Это рядом уже.
21: Это рядом.
19: По данным местных жителей, перед взрывами сработали сирены воздушной опасности. Отдыхающих в некоторых отелях эвакуировали в подземные паркинги.
27: Папуль, тебе снимаю. Вот наша гостиница, вот здесь горит. Прикинь. Но это уже, он меньше горит, он просто выше гор был. Не переживай, я домой приеду. Все будет хорошо.
19: Основная цель атаки, как пишут местные телеграм-каналы, нефтебаза «Лукойл Югнефтепродукт» в поселке Сириус. Это в 30 километрах от Сочи. Очевидцы выкладывают в соцсетях кадры атаки и пожара.
4: Я не знаю, что там происходит. Ого, вот это прям гриб пошел. Смотри. Да, полный пи***.
19: По словам экспертов, устранять последствия пожара на нефтебазе очень сложно и долго. Украина в ответ на атаки по своей территории в последнее время выбирает целью именно НПЗ и нефтехранилище, говорит военный эксперт Николай Васильев.
6: Самое главное, что выбиваются очень большие емкости, то есть те емкости, которые могут действительно быть вот этими промежуточными хабами. Остается что? Держать солярку в цистернах на рельсах, например, да, и с рельс заправлять какие-то бензовозы и так далее. Все это неэффективно.
19: На фоне продолжающихся атак на нефтеперерабатывающие заводы и нефтебазы в России вновь возникла острая нехватка бензина. Очереди на АЗС растягиваются на километры. Эксперты отмечают, что если атаки будут продолжаться, дефицит топлива в стране будет ощущаться все острее. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
22: Радио «Лента». Прямая речь.
16: Вице-спикер Госдумы от «Единой России» Петр Толстой в разговоре перед дебатами с коммунистом Николаем Бондаренко заявил, что жизнь россиян сильно улучшилась благодаря запрету англоязычных вывесок.
7: И третий, значит, налоги, оптимизация, реформа здравоохранения. И третье?
8: Ну, третье, например, я как пример вам могу привести, это закон о том, что у нас все, значит, вывески, все названия должны быть на русском языке.
7: Люди богаче.

0: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радио «Лента». Говорят военкоры.
1: Чипы вместо нефти. Олег Царев о технологическом рывке Тайваня.
2: Экономика Тайваня выросла на 14,15% в первом полугодии 2026 года. Лучший результат за 50 лет. И причина очень проста. Остров производит чипы для искусственного интеллекта. Именно тайваньская TSMC делает большую часть передовых чипов, на которых работают дата-центры и модели искусственного интеллекта по всему миру. И спрос на них сейчас бьет все рекорды. Экспорт за первый квартал подскочил почти на 36%, а годовой прогноз роста валового внутреннего продукта власти подняли до 11,5%, максимума за 39 лет. На волне этого бума президент Тайваня Лай Цзэндэ предложил выплатить каждому жителю по 10 тысяч тайваньских долларов, около 314 долларов США. Это дивиденды от искусственного интеллекта. Тайвань сегодня втрое богаче Китая по валовому внутреннему продукту на душу населения и выше по уровню жизни населения. Остров размером с Московскую область живет богаче Японии и Южной Кореи. При этом на Тайване нет ни золота, ни нефти, ни газа, ни алмазов. Вообще почти никаких природных богатств. Есть только трудолюбивые люди и верно выбранные приоритеты развития. Но у этого богатства есть и обратная сторона. Чем важнее для мира тайваньские чипы, тем сильнее за остров борются США и Китай.
1: Ракетный конвейер. Военкор Поддубный о более массовом производстве «Томагавк».
3: Соединенные Штаты Америки наращивают производство крылатых ракет «Томагавк». Вооруженные силы США приступили к масштабному увеличению выпуска крылатых ракет. Для этого заключен крупный контракт с концерном «Raytheon». Стоимость соглашения составляет 22,9 миллиарда долларов. Средства направят в том числе на существенное расширение производственных мощностей. «Томахок» остается одним из ключевых инструментов армии США для высокоточных ударов на большой дальности. Сейчас объемы выпуска ракет остаются сравнительно невысокими. Всего несколько десятков изделий в год. По заявлению Пентагона, нынешний контракт призван решить проблему истощенных запасов и обеспечить более высокие темпы производства в среднесрочной перспективе. А там не удивлюсь, если опять всплывет тема передачи этих ракет Украине.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
4: Куда уходят миллионы? Солдаты на южнодонецком направлении без нормальной еды уже 6 дней. Бойцы ищут останки пищи в заброшенных домах и огородах. Гребешок с грейпфрутом, камбала и оленина. Это меню, которым угощали президента Индонезии на Восточном экономическом форуме. Изысканность угощений ведущие российские СМИ обсуждают уже несколько дней. А военкоры взглянули на меню с другой стороны.
5: Хоть одна целая. На троих человек пожрать.
4: Российские военные на южнодонецком направлении утверждают, что уже 6 дней не получают нормального питания. На опубликованном видео остатки еды, найденной в заброшенных домах и огородах. Почему армейское снабжение может давать такие сбои, объясняет военный обозреватель Александр Гордеев.
6: Чем ближе подразделение находится к линии фронта, тем сложнее обычная логистика. Подвозить туда нужно не только боеприпасы, но и воду, продукты, топливо. Но 6 дней без нормального снабжения, если эта информация подтверждается, это уже не обычная задержка, а серьезный сбой в обеспечении подразделения.
4: Все чаще у родственников военных возникает вопрос, если военный бюджет измеряется триллионами рублей, то почему их близкие регулярно просят помощь с провизией? Причем речь не об изысках, а о базе. Крупы, картошка и даже вода – это настоящий позор, когда в сети появляются видео, что российский солдат на передовой ищет еду по чужим огородам, говорит военный эксперт Владимир Дорохов.
7: Большой военный бюджет совершенно не означает, что конкретный солдат автоматически получит все необходимое вовремя. Между деньгами в бюджете и банкой тушенки на передовой огромная логистическая цепочка. И если она где-то не работает, размер общих расходов бойцу уже

0: никак не помогает.
1: И особенно ярко эта история выглядит именно сейчас, пока на ВЭФ обсуждают развитие Дальнего Востока и подают президентское меню, сами военные публикуют совсем другие кадры. Как такой контраст воспринимается на фронте, объясняет бывший военнослужащий Виктор Мельников.
2: Для бойца вопрос еды очень простой. Ему не интересно, сколько миллиардов выделено и сколько отчетов написано. Если продукты не приехали, значит, снабжения для него нет. И когда на этом фоне человек видит, чем кормят чиновников и высоких гостей, объяснить ему, что на армию денег выделяется достаточно, становится довольно сложно.
1: Подтвердит независимо, что подразделение действительно 6 дней остается без нормального питания, пока невозможно. Но опубликованные кадры дают очень наглядный контраст. У политиков гребешок, осетр или оленина. На передовой, по словам самих военных, остатки чужой пищи в заброшенных домах и огородах. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия». И мы расскажем это на всю страну.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
4: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели. С вами снова Геннадий Петрович. И сегодня мы разберем очень важную новость, которую давно ждали тысячи военнослужащих и их семьи. Речь пойдет о бесплатном проезде на военно-врачебную комиссию. Президент подписал закон, который наконец-то четко закрепил, что дорогу к месту военно-врачебной комиссии оплачивает Министерство обороны, а не сам военнослужащий. И теперь давайте разбираться спокойно с этим и по-человечески. Итак, как было раньше? Формально закон гарантировал бесплатный проезд в служебные командировки при переводе к новому месту службы, на лечение и обратно, и к месту жительства при увольнении. Но вот проезд на ВВК в перечень не входил. Что же это означало на практике? Направляют военнослужащего на ВВК, например, в другой регион, и говорят дорогу за свой счет, а потом еще и отказывают компенсировать расходы. И чтобы вернуть деньги, приходилось писать жалобы, обращаться в прокуратуру, идти в суд. Ну, в общем, абсурдная ситуация получается. То есть, если ты доброволец, например, из Барса, проезд на ВВК тебе оплачивали законом, а если ты кадровый военнослужащий, то уже нет. Так быть же не должно, и я сам не раз уже сопровождал подобные дела. Ну а что же изменилось теперь? Поправки внесены в статью 20 закона о статусе военнослужащих. Теперь прямо прописано, что бесплатный проезд предоставляется, цитирую, «к месту проведения военно-врачебными, врачебно-летными комиссиями военно-врачебной экспертизы и обратно». Это означает, что дорога к месту ВВК за счет Министерства обороны или другого ведомства, что расходы не могут теперь перекладываться на самого военнослужащего и что вопрос больше не нужно доказывать через жалобы и суды. Он теперь решен законом. Ну а что же, спросите вы, с сопровождающими? Вот здесь тоже отличные новости. Правом бесплатного проезда будут пользоваться не только военнослужащие, но и два сопровождающих лица. Это могут быть родители, дети, отец или мать супруга, супруги, родные и неполнородные братья и сестры. То есть, если состояние здоровья военнослужащего требует сопровождения, то дорога оплачивается и ему, и его близким. Что же это значит на практике? Если вас направляют на ВВК, неважно, в своем регионе или в другом, вы имеете право, во-первых, получить бесплатные билеты, либо оформить проезд по служебному требованию, либо вернуть деньги по ведомственным нормам, если билеты уже вами куплены. И главное теперь, никаких оплатите сами, а потом разберемся. Теперь все регулируется законом, а не как скажет командир или как решит какая-нибудь бухгалтерия. Итак, каков вывод? Эти поправки закрыли давнюю несправедливость и защитили одно из базовых прав военнослужащего – право на прохождение ВВК без финансовых потерь. Если вам отказывают оплачивать дорогу или говорят, что закон еще не действует, друзья, знайте – это нарушение, и в таких случаях я всегда готов помочь. Если вы столкнулись с тем, что вас направляют на ВВК за свой счет, не компенсируют билеты, требуют оплатить проезд родственникам или вообще не дают направлений на ВВК, пишите тоже мне. Я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты.
3: Говорят военкоры.
0: Патриотизм начинается с каждого. Военкор Астрахань о чиновниках с айфонами.
5: Вся ситуация с блокировками русских приложений на айфонах закончилась кучей громких заявлений о том, как несправедлив мир. Так а дальше-то что? Я просто не заметил, как депутаты, идеологи и публичные патриотические лица публично сжигают свои айфоны. Конечно, исключительно старые и потрепанные жизнью экземпляры, которые, как верный боевой конь, служили им в крестовых походах против внешнего врага многие годы. Но пришло же время сменить его на молодого, нет? У меня нет никаких претензий к простым людям, которые для работы или отдыха покупали себе качественное устройство с нужными функциями. Они жертвы обстоятельств. Но вот от людей важных и, не побоюсь этих слов, лидеров мнений, хотелось бы увидеть хорошие личные примеры. А то и про безопасность поговорили, и про права пользователей, и даже про то, как родину на джинсы когда-то променяли. Тут вот личный пример бы не помешал. Если что, у меня аналогичные вопросы еще про автомобили, дизайнерский шмот, часы и прочее.
0: Немецкая бригада у белорусской границы. Военкор Живов по восточном фланге НАТО и Минске.
6: НАТО усиливает восточный фланг. Германия развернет бригаду в Литве. Как сообщает Билд, к концу 2027 года планируется развернуть на постоянной основе почти 5000 военнослужащих Бундесвера. Цитата. «Создание немецкой бригады идет по плану. Если говорить о первом этапе, то мы даже опережаем график на 10 месяцев. Это означает, что строительство инфраструктуры продвигается очень успешно, и мы можем раньше приступить ко второй фазе», заявил глава литовского Минобороны Робертас Каунас. Сообщается, что 1800 немецких военнослужащих уже размещены в Литве. В июне они задействованы в учениях Freedom Shield, которые проходят на полигоне в Поброде, примерно в 20 километрах от границы с Белоруссией. В 2026 году, по данным Билд, в страну также дополнительно перебросят танковый батальон и подразделение мотопехотного батальона. Если ранее подчеркивался исключительно добровольный принцип отправки, то теперь в Бундесвере допускают и обязательное направление личного состава.
0: Тыл, не паникуй, но готовься. Военкор Андрей Медведев о подготовке наступления украинцев.
7: Сразу на нескольких направлениях прослеживается активность украинских разведывательных дронов. И ни с чем иным, как с определением направления главного удара и отвлекающего удара, это связать невозможно. Южное направление рассматривается противником как основное для нанесения удара. И Кимбургская коса как место для высадки напрашивается сама собой, просто с точки зрения военной логистики. И на самой косе боевые действия вести будет довольно трудно с нашей стороны, потому что с помощью беспилотников враг сможет создать киллзону и какое-то время удерживать часть косы. Не исключена также попытка десанта на Крым. Попытка самоубийственная, но с точки зрения информационной войны такой вариант враг наверняка рассматривает. Обращу внимание, что последний год подразделения украинской морской пехоты не были задействованы практически нигде. Вместе с тем они существуют, их накапливают. При этом стоит учитывать ситуацию на стыке Брянской области, Белоруссии и Украины. Все эти заявления Зеленского по поводу ретрансляторов, которые якобы стояли в Беларуси и которые якобы испугавшийся Лукашенко отключил, могут являться в определенной степени информационной операцией прикрытия иной военной активности. Мы ведь читаем в украинских источниках, что принято решение об отселении сразу полутора десятков населенных пунктов на границе в Черниговской области. С чего бы вдруг? Так вот, можно предположить, что враг попытается нанести один основной удар и минимум один, а скорее два отвлекающих. Например, в Брянском приграничье. И на Кимбургской косе. Основной же где-нибудь в районе Алешек с попыткой прорваться к Крымскому перешейку. Тыл, не паникуй, но будь готов.
3: Радио «Лента». 15:57 AM. Главные новости дня.
1: Месть Берлина. Германия передаст Украине ракеты и тысячи беспилотников в ответ на диверсии в Лейпциге. После истории в Лейпциге, где предположительно российский дрон пытался ударить по украинскому самолету, Германия решила усилить военную помощь Украине. По данным канала NTV, Берлин готовится передать ВСУ дополнительные ракеты для систем Айрис-Т и несколько тысяч ударных беспилотников. Первые поставки могут начаться уже в сентябре. Почему реакция Германии оказалась именно такой, объясняет политолог Александр Вебер.
8: Если немецкие власти считают Россию ответственной за произошедшее в Лейпциге, сокращать после этого помощь Украине было бы очень странным сигналом. Получилось бы, что давление сработало. Поэтому политическая логика здесь обратная. Показать, что подобные действия приведут только к усилению поддержки Киева.
1: И это еще не все. В Германии уже запущено серийное производство больше 5000 дронов для Украины. Контракт, по данным влиятельной газеты «Handelsblatt», стоит около 300 миллионов евро. Среди этих беспилотников будут и дальнобойные, способные преодолевать до 1500 километров. Их количество даст Киеву свободу для атак, объясняет эксперт по беспилотникам Михаил Воронов.
9: 5000 беспилотников, но это уже не отдельные поставки, а серийное промышленное производство. А дальность до 1500 километров существенно расширяет список потенциально достижимых целей. Отдельно производители обещают системы автономного управления, которые должны помогать дронам работать при радиоэлектронном противодействии.
1: И оружием ответ Европы не ограничивается. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после Лейпцига пообещала искать новые способы ударить по российскому военному бюджету и закрыть лазейки в санкциях, рассказывает эксперт по европейской политике Роман Штайнер.
10: Ответ сейчас развивается сразу по двум направлениям. Германия увеличивает военную поддержку Украины, а Евросоюз говорит об усилении экономического давления на Россию. И главное заявление фон дер Ляйен заключается в том, что после Лейпцига решимость помогать Украине не уменьшилась, а наоборот усилилась.
1: Москва тем временем все обвинения отрицает. Российский посол Сергей Нечаев назвал их абсурдными и предупредил, что действия Германии не останутся без последствий. А Владимир Путин обвинил Берлин в фальсификации доказательств. Но Германия свою версию менять, похоже, не собирается. Более того, после Лейпцига Берлин закрывает российское генконсульство в Бонне и усиливает военную помощь Украине и готовит дополнительные ракеты и тысячи беспилотников. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на радио «Лента». Самые важные высказывания дня. Радиолента. Прямая речь.
11: Жительница Архангельска рассказала, что их ранее запланированный отдых в Сочи длился лишь 3 дня.
12: Короче, наш заключительный день в Сочи. Приехали мы 1 сентября 2026 года. А сегодня 3 сентября у нас выезд. 1 сентября на побережье мы вечером с детворой попали под атаку. Прямо над нашей головой ПВО сбивали ракеты. Ракета пролетела прямо рядом. Был, если честно, страх и ужас. Сразу же билеты взяли на 2 сентября. На 2 сентября память наша притупилась, и мы остались. Сегодня утром встали пораньше. Поехать на пляж. Приехали, выпили вкусный кофе с круассаном. Увидели дельфина, все было классно, прекрасно. Пошли уже к морю, хотели зайти. И тут мощный взрыв, просто бух, черный дым. Сразу же эвакуация, люди побежали. Мы быстренько вещи кое-как и начали бежать. На лестнице Милана упала. И потом был такой просто бабах. Казалось, что это было прям рядом. Была слышна стрельба. Мы быстренько искали укрытие. Укрытия нету. Укрытие было очень далеко. Мы до него не стали уже бежать, вызвали такси. Садились в такси, таксист увидел у Севы мокрые шорты, сказал: «Нет, я вас не повезу, вы мокрые». У меня, конечно, истерика, я начала на него орать. Всю дорогу таксист ехал молча. Вот, он нас посадил. Вот, что сказать.
3: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
13: Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут. На радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
14: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. Вы уверены, что вы здесь одни и сами решаете, куда повернуть или пойти? На самом деле, мы все лишь крошечная пыль в океане невидимой субстанции, которая пронзает нас каждую секунду. Темная материя и темная энергия составляют 95% Вселенной, оставляя нам, всему привычному миру, жалкие крохи. Кто на самом деле держит эти ниточки, управляющие движением звезд и, возможно, ходом наших мыслей? Представьте себе ночной океан. Вы видите только пену на гребнях волн, потому что она светится под луной. Но сама толща воды черная, глубокая и огромная, остается невидимой. Вот так и наша Вселенная. Мы, наши дома, планеты и даже далекое, великое Солнце — это всего лишь светящаяся пена. Все остальное — темная материя. История ее открытия звучит как детектив. В 1933 году Фриц Цвики, астроном с довольно скверным характером, заметил, что скопления галактик ведут себя странно. Они вращаются так быстро, что должны были разлететься, как грязь с бешено вращающегося колеса. Но их что-то держит. «Темное вещество», — сказал Цвики. «Оно не излучает свет, не отражает его, оно просто... есть. Оно обладает массой и гнет пространство, как тяжелый шар гнет натянутую ткань». Дальше больше. В конце 90-х ученые обнаружили темную энергию. Если материя — это клей, то энергия — это распорка, которая заставляет Вселенную расширяться все быстрее и быстрее. Это звучит как безумие, но мы буквально живем внутри взрыва, который не прекращается. Самые смелые гипотезы сегодня связывают эти невидимые силы с квантовым сознанием. Есть исследователи, которые предполагают, что темная материя — это информационное поле, некий архив Вселенной, в котором записаны все события. Эзотерики тут же окрестили это хрониками Акаши или миром духов. Мол, наши души — это сгустки этой самой невидимой энергии. Наука же пока топчется на месте. Десятилетиями физики в подземных лабораториях, вроде той, что находится под горой Гран-Сасса в Италии, пытаются поймать хотя бы одну частицу этой темной материи, так называемый ВИМП. Но датчики молчат. Мы чувствуем ее присутствие по гравитации, мы видим ее тень на фоне реликтового излучения, но не можем коснуться. Это создает жутковатое ощущение. Мы находимся в комнате, полной невидимых существ, которые двигают мебель, но мы никогда не сможем посмотреть на них, заглянуть им в глаза. А вдруг темная энергия — это не просто физическая константа, а чья-то воля, медленно растягивающая декорации нашего мира до тех пор, пока они не разорвутся. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
13: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
1: Руна дня на 5 сентября. Давайте спросим у рун, какой же день нам стоит пережить, какие эмоции, какие ощущения. Итак, у нас выпала руна Ивас. Ну, это руна силы, это внутренний стержень и умение противостоять испытаниям. Это руна могущественная очень. Это дерево тиса, корни которого уходят глубоко в землю, а крона тянется к небу. И она учит нас выдержке, стойкости, способности преодолеть трудности без суеты и паники. Ивас – это не про быстрый успех. Это про медленное, но верное движение вперед, которое в итоге принесет вам самые крепкие результаты. И в сфере работы и дел такая руна подсказывает, что продвижение возможно только через настойчивость и строгую дисциплину. В этот день вы можете столкнуться с преградами, может, какой-то бюрократией или сопротивлением со стороны других людей, но все это проверка на прочность. Здесь не стоит идти напролом, лучше найти мягкий, правильный стратегический подход, обдумать шаги и действовать последовательно. Еще эта руна говорит, если вы будете верны своим целям и проявите терпение, то победа окажется за вами. Особенно удачно день подходит для долгосрочных проектов. Может быть, планирование и работа, требующая усидчивости. А вот в отношениях и вас проявляется как необходимость укрепления связи. Это не про страсть и легкость, а все-таки про глубину и надежность. И, возможно, назрели разговоры, которые помогут прояснить какие-то взаимные ожидания, сделать ваш союз крепче. И если в паре есть кризис, и вас советуют не рубить с плеча, а все-таки попытаться увидеть корни проблем и работать над этим. Ну, если вам важны эти отношения. А вот для тех, кто только ищет новое чувство, ищет свою любовь, эта руна говорит, что не стоит бросаться в первое попавшееся знакомство, а лучше все-таки подождать, пока судьба приведет действительно подходящего вам человека. По здоровью руна и вас отвечает за глаза, за кости, опорно-двигательный аппарат и при гадании на одну руну на состояние здоровья, это, в общем-то, положительный результат всегда. И если в данный момент у человека имеются уже какие-то проблемы, то они успешно решатся. Иногда еще руна советует взглянуть на ситуацию под другим углом. Например, может сменить методику лечения, может проверить другие органы, которые могут быть связаны с имеющимися симптомами, или же просто начать вести здоровый образ жизни. И если, кстати, есть хронические заболевания, то стоит подумать о каких-то долгосрочных методах исцеления, а не о быстрой таблеточке. И руна здесь указывает также на важность работы с позвонком, с костной системой. То есть основой вашего тела, так же, как и вас, символизирует основу духа. И могу сказать, что 5 сентября станет каким-то днем и временем испытаний, но именно они помогут вам обрести внутреннюю силу. Здесь руна напоминает, что путь не всегда легкий, мы это все знаем, да, но в этом и заключается его ценность. Сохраняйте
15: проявляйте стойкость, действуйте мудро, спокойно, и вы заметите, что трудности оборачиваются для вас ступенями к новому уровню жизни. Так всегда. Мы всегда растем через кризисы, принимаем их уверенно, стойко и с верой в самое лучшее. Принимайте, благодарите и, конечно же, берегите себя.
3: У вас, как и у многих, накипело. На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. На радио «Лента» цифра дня.
16: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
3: Радио «Лента», 1557 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
11: Жительница Екатеринбурга, стоя ночью в очереди на автозаправочную станцию за бензином, размышляет о причине топливного кризиса и предлагает что-то делать.
17: Интересно, а люди будут долго все просто как бараны стоять на этих заправках, ночевать, дневать и молчать? Вот просто молча, блядь, стоять на заправках, как бараны, по 2-3 часа? Потом, не заправившись, ехать на другую заправку, на пустом байке. Я вот сегодня заказала доставку бензина, мне домой привезли, потому что я сегодня весь день пыталась заправиться, и до последней капельки, и все, и мне не хватило. И я уехала на 2 каплях домой, просто поставила машину в паркинг, но у меня 3 детей, и мне, как ни крути, машина очень нужна. Периодически, да, где-то я могу ходить пешком, но периодически она очень нужна. И я заказала бензин, доставку из канистры. Мне привезли домой по 250 за литр. У меня 3 детей. Я не работаю. У меня нет доходов. Мы долго будем об этом молчать все? Почему нельзя? Вот, я не знаю, как это вообще затевается, вот эти какие-то забастовки, митинги, это как-то происходит вообще? Когда это закончится? Ну, начните кто-нибудь, ну, люди есть же, которые какие-то инициативная группа какая-то, ну, начните. Я думаю, что все присоединятся, я в том числе. Ну, вот скоро у нас в Екатеринбурге грандиозное событие. В наш город прилетает причина вот этого всего. Почему нельзя просто перекрыть дороги? Ребят, ну есть же, ну кто-то инициативная группа. Ну ладно, я, мать разведенка с 3 детьми, куда я там что пойду перекрывать? И то, я присоединюсь. Я присоединюсь, приеду, и если нужно, и буду точно так же стоять там, перекрывать дороги и все такое. Ну потому что, ну это безобразие, это просто такое издевательство над людьми, вот понимаете? Вот у меня 3 маленьких детей, я одна. Я 3 малышей положила спать и поехала просто в ночную смену на охоту с бензином. Я стою в очереди, просто вот уже час стою.
3: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
1: Никаких вольностей. Свободу митингов в Калининграде урезали с 4 до 2 мест, и те на отшибе. Чего так испугались чиновники? Опять в топе. Калининград сохранил статус города с самыми дорогими лекарствами в России. И это еще не предел. Куда уж больше. Калининградская область снова теряет туристов. Спрос на поездки в регион в бархатный сезон рухнули на четверть. Что отпугивает гостей региона и почему не задалась туристическая осень? Итак, похоже, власти больше не хотят ни видеть, ни слышать калининградцев. Региональное правительство вдвое, с 4 до 2, сократило число специально отведенных мест для проведения публичных мероприятий и выражения общественного мнения в Калининграде. Соответствующее постановление за подписью первого замгубернатора Валерия Шерина опубликовано на сайте правовой информации.
5: С 12 сентября, когда постановление вступит в силу, в Калининграде будет всего 2 площадки для митингов. Аллея в Южном парке на проспекте Калинина и у театра эстрады. Это бывший дом искусств на Ленинском проспекте, 155, то есть на отшибе города. Ранее в число разрешенных мест для сбора граждан и проведения массовых акций входили также сквер у памятника землякам-космонавтам на проспекте Мира и площадь имени маршала Василевского. Там проходили различные акции. Например, митинги против застройки и усыпления бездомных животных, за строительство школы в Холмогоровке и акция «Он нам не царь», приуроченная к инаугурации Владимира Путина.
1: Ну а теперь количество мест, где можно было публично выразить свое мнение и в том числе несогласие с действиями властей, не только уменьшилось, но и отдалилось от центра города. Примечательно, что в других городах области с населением в десятки раз меньше, чем в Калининграде, площадок для легальных и согласованных митингов столько же или даже больше. Например, в Гусеве, где живет около 30 тысяч человек, есть целых 3 места для проведения массовых мероприятий, а в Советске с населением 37 тысяч – 2 такие площадки. А вообще, согласно предыдущему постановлению от 2014 года, в Калининградской области было создано 58 специальных мест для публичных мероприятий и выражения общественного мнения во всех 22 муниципалитетах. И если одних жителей региона власти ограничивают в проведении митингов, то другие напрочь лишены базовых потребностей. И это, как ни странно, происходит в век цифровых технологий.
5: В Багратионовском округе газификация поселка Приморская запланирована не раньше 2035 года. Об этом сообщили представители местной администрации в ответе на комментарии местной жительницы на странице губернатора беспрозванных ВКонтакте. Поводом для ее обращения стали прогнозы метеорологов о будущей суровой и снежной зиме. Женщина пожаловалась, что из-за отсутствия газа людям приходится покупать буквально золотой уголь и дрова, и призвала региональные власти организовать помощь социально незащищенным семьям, а также обеспечить своевременную расчистку поселковых дорог и дежурство экстренных служб. В Багратионовском округе газификация поселка Приморская запланирована не раньше 2035 года. Об этом сообщили представители местной администрации в ответе на комментарии местной жительницы на странице губернатора беспрозванных ВКонтакте. Поводом для ее обращения стали прогнозы метеорологов о будущей суровой и снежной зиме. Женщина пожаловалась, что из-за отсутствия газа людям приходится покупать буквально золотой уголь и дрова, и призвала региональные власти организовать помощь социально незащищенным семьям, а также обеспечить своевременную расчистку поселковых дорог и дежурство экстренных служб.
18: Чтобы протопить дома в такие аномальные морозы, угля и дров потребуется в 1,5-2 раза больше обычного. Цены на твердое топливо и так кусаются. А никакой финансовой поддержки или субсидий на закупку топлива от администрации нет. Пенсионерам и многодетным семьям просто не на что покупать лишние тонны угля. Натуральная транспортная блокада. Если в Калининграде технику хоть как-то выводят на дороги, то до наших поселковых дорог у администрации руки не доходят неделями. Нас просто завалит снегом. Как до нас доедет скорая помощь, если кому-то станет плохо? Как пойдет школьный автобус или машина с продуктами?
1: На эти возмущения в администрации Багратионовского округа, там же, на странице губернатора, ответили внушительным списком необходимых инженерных процедур для газификации Приморского и намекнули, что процесс затянется еще минимум на десятилетие. При этом чиновники напомнили, что жители поселка могут обратиться за субсидиями на покупку твердого топлива. А к кому обращаться, когда не хватает денег на необходимое лекарство? Вопрос больше риторический и касается следующей новости, которая мало кого удивит. Но но хорошо проиллюстрирует особенности жизни в самом западном регионе России. Калининград снова в топе городов с самыми дорогими лекарствами в стране. Причем оказался на почетном втором месте, уступив только Санкт-Петербургу.
19: В августе средняя аптечная корзина в Калининграде подорожала на 0,4% и теперь стоит 7320 рублей. Опередили даже Москву с ее скромными 7290 рублей и уступили культурной столице. Там поболеть стоит 7380 деревянных. При этом, по данным аналитиков сервиса «Мегаптека», по всей России аптечная корзина, то есть набор самых необходимых медпрепаратов, подешевела на 1%. А в Калининградской области, наоборот, продолжил расти.
1: Больше всего в прошлом месяце жители региона покупали обезболивающие, ибо жизнь последнее время, как говорится, боль. И препараты для зрения, видимо, ослепнув от цен практически на все. Одновременно упали продажи сердечно-сосудистых средств и контрацептивов. Тут уж причины придумайте сами. В общем, еда дорогая, жилье дорогое, теперь еще и поболеть. Удовольствие не из дешевых. Кстати, туристы особенности Янтарного края, похоже, смекнули и сделали выводы не в пользу Калининграда. Спрос на поездки в регион в бархатный сезон упал на 15% по сравнению с прошлым годом. Эксперты это выяснили, проанализировав продажи крупнейших операторов на сентябрь и первые две декады октября, сообщили в Ассоциации туроператоров России. Калининградская область теряет баллы в народном рейтинге туристических направлений из-за трех ключевых факторов. И далее подробнее.
20: Больше ясности в наблюдающееся недовольство туристов внесла член правления Союза экскурсоводов Калининградской области Татьяна Удовенко. Она указала в первую очередь на транспортную логистику, а точнее на отмены и задержки авиарейсов Храброво, которые оставляют туристов в подвешенном состоянии. А при этом поезд, выкупленный еще в начале сезона, никак не спасает ситуацию. Также Удовенко отметила рост цен, и к тому же отношение местных жителей к приезжим оставляет желать лучшего. В том числе из-за мусора на пляжах и роста стоимости жилья.
1: В свою очередь основатель проекта «Двухметровый гид» Константин Аверин добавил, что туристов отпугивает цена отдыха в Калининграде, которая выросла из-за дорогих перелетов и высоких капитальных затрат на строительство отелей. К тому же после начала СВО на фоне западных санкций и экономического кризиса россияне перешли в сберегательный режим экономии и сокращают необязательные расходы, в том числе на путешествия. Поэтому, по мнению Аверина, важно ценить гостей, ведь каждый 15-й рубль в регионе зарабатывается благодаря туризму. Но есть и хорошие новости. Калининградская область все равно вошла в топ-5 популярных направлений для осенних туров по стране с долей в 2,5% от всех продаж. Лидеры сезона – курорты Краснодарского края. На них приходится 42% всех туров. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: Радиолента. Балтийский лоцман.
21: Всем привет! С вами Балтийский лоцман. У НАТО уже готов план войны на Балтике. В нем расписано, что Альянс будет уничтожать в первые часы, где создаст зону для боевых дронов и по каким объектам может ударить в глубине России. О плане рассказала немецкая газета «Бильд» со ссылкой на свои источники. Они утверждают, что НАТО разработало новую концепцию сухопутной войны на случай, если Москва попробует устроить что-то в Литве, Латвии или Эстонии. Предполагаемый сценарий предусматривает, что боевые действия практически сразу перейдут на российскую территорию. А сам план состоит из трех этапов. Первый. Остановить российские ракеты, беспилотники и авиацию. Если начинается большая война, никто не станет просто ждать, пока ракеты долетят до Вильнюса, Риги или Таллина. Их будут сбивать в воздухе, а одновременно постараются уничтожить то, откуда их запускают. Пусковые установки, аэродромы, склады, радары и системы ПВО. Логика простая. Если из дома по вам стреляют, можно ловить пули возле собственного забора, а можно попытаться выбить оружие из рук стрелка. На военном языке это называется подавлением угрозы. И одним из первых российских регионов, который окажется внутри такого конфликта, станет Калининградская область. Здесь размещены силы Балтийского флота, военные аэродромы, ракетные подразделения, радары. То, что в мирное время никто не замечает, но в случае большой войны те же объекты превращаются в цели. А если ПВО подавлено, то атаковать становится гораздо проще. Поэтому первые часы войны – это борьба за возможность видеть, стрелять и летать. Именно здесь особенно хорошо заметно, как изменилась ситуация за последние годы. Нам объясняли, что война отодвинет НАТО от российских границ и сделает страну безопаснее. В результате Финляндия и Швеция вступили в альянс, хотя не планировали. Балтийское море почти полностью окружено странами НАТО, а Польша строит укрепления и закупает оружие. Теперь западные военные еще и готовят сценарии уничтожения российских объектов. Странное получилось отдаление НАТО. Альянс вроде бы отодвигали, а он оказался еще ближе. Но вернемся к плану. Второй этап – создать вдоль границы автономную зону боевых действий. Звучит сложно, но идея понятная. Представьте широкую полосу земли, где постоянно работают беспилотники, камеры, датчики и наземные машины без экипажей. Вместо сплошной стены из солдат появляется стена из электроники. В воздухе дроны, на земле роботы, в лесах камеры и датчики движения. Задача такой зоны – заранее заметить наступление, замедлить его и заставить войска двигаться туда, где их уже ждут. Это не фантастика. Добро пожаловать в современную войну. Конечно, люди все еще нужны. Только теперь они не сидят в танке, а сидят в офисе за компьютером или держат в руках джойстик. Но мы отвлеклись. Третий этап – удары по снабжению российских войск. Армия не может долго воевать только за счет того, что солдаты принесли с собой. Технике нужно топливо, артиллерии, снаряды, людям еда, лекарства и подкрепление. Все это перевозят по дорогам и железнодорожным путям, хранят на складах и распределяют через крупные узлы. Если уничтожить один танк, армия потеряет один танк. Если разрушить дорогу или станцию, по которой доставляют топливо, без движения могут остаться десятки машин. Поэтому целями становятся абсолютно все мосты, железнодорожные узлы, склады и ремонтные базы. Причем такие объекты могут находиться далеко от границы. Именно поэтому современная война не помещается в аккуратную полосу на карте. Фронт находится в одном месте, а ракеты прилетают за сотни километров от него. И в этом главный урок для калининградцев. Даже высокоточное оружие не создает вокруг военного объекта волшебный купол. Ракету могут сбить, обломки падают вниз, наведение может ошибиться, а ударная волна не спрашивает паспорт и политические взгляды. Поэтому разговоры о прямой войне с НАТО звучат бодро только в телевизионной студии. Там можно двигать стрелки по карте и обещать дойти куда угодно. На настоящей карте между военными значками находятся здания с обычными людьми. А теперь главное, а можно ли доверять каким-то газетам? И да, и нет. Пока одна сторона официально не объявит войну другой стороне, все мнения и прогнозы остаются мнениями и прогнозами. Но одно можно сказать точно. Описанная логика соответствует тому, как крупные армии готовятся к возможному конфликту. Было бы гораздо удивительнее узнать, что у НАТО нет плана на случай нападения на своих членов. Как было бы странно обнаружить, что у российского генштаба нет сценария войны с НАТО. Военные заранее рассчитывают худшие варианты. Где могут наступать войска, какие дороги использовать, сколько времени займет переброска подкреплений, какие объекты защищать и какие уничтожать у противника. Самое опасное здесь не планы как таковые. Опаснее то, что обе стороны все лучше готовы к конфликту и все меньше доверяют друг другу. В такой обстановке достаточно ошибки. Неопознанный беспилотник пересек границу. Радар показал приближающуюся цель. Один командир решил, что начинается атака. Другой увидел подготовку ответного удара и тоже решил не ждать. На бумаге всегда есть время позвонить и разобраться. В реальности решение иногда приходится принимать за минуты. Так что вопрос не в том, нападет ли НАТО завтра. Доказательств такого решения нет. Вопрос в другом. Если специальная военная операция должна была сделать Россию безопаснее, почему спустя несколько лет границы укреплены сильнее, две новые страны вступили в НАТО, а западные военные готовят сценарии ударов по российской территории? И сколько еще шагов осталось между картой на столе и настоящими взрывами? Подписывайтесь на социальные сети Балтийского лоцмана и услышимся в новом разборе полетов.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок.
3: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
4: Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». «Голос темного времени» в эфире каждый вечер. Главные новости дня.
22: Опять покушение. В Энгельсе стреляли в генерала, который командует бомбардировочной авиационной дивизией ВКС. Рассказываем всю хронологию событий. О том, что в Саратовской области подстрелили офицера ВКС, стало известно 3 сентября. По предварительной информации, в него несколько раз выстрелил неизвестный мотоциклист в шлеме. Пули попали в голову и живот. Генерал сейчас находится в тяжелом состоянии в больнице. Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство военнослужащего.
23: На месте, где совершено покушение на военнослужащего, изъяты гильзы и пули от огнестрельного оружия. Работают следователи и криминалисты. Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство и незаконном обороте оружия. Пострадавший госпитализирован, ему оказывают медицинскую помощь.
22: Имя пострадавшего в следкоме официально не называют, но по данным СМИ речь идет о генерал-майоре Николае Варпаховиче, командире 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии ВКС РФ. Генерала связывают с ракетными ударами по Украине, отмечает военный эксперт Егор Андреев.
24: На Украине считают, что Николай Варпахович причастен к ракетным ударам по стране, в том числе по Умне и детской больнице в Киеве. Также его подразделения подозревают в ударах по энергетической инфраструктуре Украины в 2022-2023 годах.
22: Всего за несколько дней до покушения 31 августа украинские правоохранительные органы заочно сообщили Николаю Варпаховичу о подозрении. Следствие на Украине считает его причастным к ракетному удару по детской больнице «Ахмадет» в Киеве. По данным украинских следователей, именно подчиненные Варпаховичу подразделения дальней авиации запустили по больнице крылатую ракету Х-101 класса «Воздух-Земля» с бомбардировщика ракетоносца Ту-95МС. Зеленский уже косвенно подтвердил причастность Украины к покушению на офицера ВКС России в Саратовской области 3 сентября.
25: Будут и наши асимметричные операции в ответ на российскую тактику. Где бы ни прятались российские преступники, их найдут. И сегодня есть очередное подтверждение этого факта, подтверждение на территории Саратовского региона.
22: Согласно утечкам данных, которые изучили журналисты, одним из адресов Николая Варпаховича действительно указан поселок Пробуждение в Энгельском районе Саратовской области. Это далеко не первый такой случай. В августе в Севастополе было совершено покушение на офицера Минобороны Роберта Шагеева. Погиб он и еще 4 человека. А в феврале в Москве было совершено покушение на заместителя начальника главного разведуправления Генштаба генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. В прошлом году в результате взрыва автомобиля в микрорайоне авиаторов в подмосковной Балашихе погиб замначальника главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-майор Ярослав Москалик. А до этого в результате взрыва в Москве погиб генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Похоже, что в России не могут защитить даже высокопоставленных генералов и чиновников, отмечают эксперты. По их словам, очередное покушение на офицера ВКС в Саратовской области говорит о том, что охота на военных продолжается. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Радио Лента. Прямая речь.
6: Официальный представитель ФСБ Свердловской области Елена Докучаева объяснила, почему подростки нападают на школы.
7: К сожалению, до сих пор в ряде игр, которые не российские, существует возможность, когда игроки могут проиграть сценарий нападения на учебные заведения. Воссозданы прям карты, в которых они непосредственно проигрывают тот сценарий, который уже когда-то происходил. Да? То есть нападение уже было совершено, и они чувствуют себя такими террористами в игре. И вот это на самом деле самое страшное, потому что грань между переходом из игры в реальность, она у подростков порой стирается. У них нет все еще критического мышления, и они могут сами не заметить, как произойдет вот тот самый процесс самовербовки, когда идея о том, что напасть на кого-то, это как будто бы норма, что я могу так прославиться, и что если о нем все написали, то и обо мне все узнают. И вот тогда вы поймете, что я не тихоня, и заявлю я о себе, и это на самом деле страшно. Поэтому родителям важно смотреть, во что играет их ребенок, и, конечно же, кто является кумиром их детей. Потому что есть, повторюсь, и случаи на практике, и у нас на практике были, и те действительно люди, которые даже не совершали нападения на учебные заведения, а готовили более тяжкие преступления террористической направленности, они обозначали, что их кумирами были киберпреступники, другие преступники. И, конечно, это все звоночки. Те, кто совершают непосредственно подобные преступления, они осуществляют сами. То есть происходит процесс по факту самовербовки. Они сами приходят к той мысли и делают последний шаг. Им никто не ставит задачу. Идите и нападите на школу.
0: Главные новости дня.
22: Жить стало лучше. Жить стало веселее. По всей России рекордно за 17 лет поднимут тарифы ЖКХ. Гражданам в этом году предстоит пережить сильнейшее почти за 20 лет повышение жилищно-коммунальных тарифов, следует из оценок Центробанка и данных Росстата. После индексации почти на 2% в начале года, с 1 октября средние тарифы на жилищно-коммунальные услуги по стране увеличатся еще на 15%, пишет Центробанк в докладе об основных направлениях денежно-кредитной политики. Эта оценка сделана на основе опубликованных параметров индексации по регионам, отметили в Центробанке.
8: Догоняющий рост тарифов с учетом необходимости реализации вот инвестиционных программ и проектов по модернизации коммунальной инфраструктуры привел к тому, что в текущем году индексация значительно превысила уровень инфляции и сформировала дополнительный вклад в рост цен.
22: Согласно распоряжению правительства, максимальный рост средних тарифов с 1 октября ждет жителей Ставропольского края и Дагестана, а также Тамбовской и Тюменской областей. В Москве тарифы должны увеличиться на 15%, а в Санкт-Петербурге – на 14,6%. При этом в отдельных муниципалитетах региональные власти имеют право увеличивать тарифы сверх установленного для региона уровня, отмечает юрист Илья Дунаев.
9: Например, в Пермском крае базовый уровень индексации составит 15%, но допускается также отклонение еще почти на 15%. В Тверской области при базовой индексации на 13,7% возможно дополнительное увеличение почти на 10%. В Ставрополье в отдельных муниципалитетах возможна индексация практически в 1,5 раза, 22% роста по базовому тарифу и еще почти столько же отклонения.
22: Суммарная инфляция тарифов на коммунальные услуги за год может составить около 17%, что сделает ее рекордной с 2009 года, согласно данным в Единой межведомственной информационно-статистической системе. Тогда, на конец года, рост стоимости услуг ЖКХ составлял более 19,5%. Россияне говорят, что чиновники потеряли связь с реальностью, мол, тарифы и так слишком высокие.
10: Я думаю, я и так достаточно плачу.
12: Только за то, чтобы снизить.
13: И так бешеные цены. 40 метров 3,5 тысячи. Это нормально?
14: Представляете, когда у людей зарплата, не будем озвучить, и какая пенсия у пенсионеров? Но еще если на 15% поднять коммунальные услуги, будет очень весело для пенсионеров.
15: Категорически против повышения тарифов.
16: Почему?
15: Потому что у страны есть ресурсы, не связанные с побором населения. Вот и все.
22: Согласно обновленному макроэкономическому прогнозу правительства, который подготовили в Минэкономразвитии, темпы индексации тарифов ЖКХ вырастут практически вдвое по сравнению с изначальными планами. А накопленным итогом за 2025-2028 года составят около 40,5%. Такая индексация тарифов неизбежно отразится на ценах. Это усложнит Центробанку достижение цели по уровню инфляции, отмечают экономисты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Радио «Лента». Прямая речь.
11: Заведующая кафедрой истории и международных отношений Волгоградского государственного университета Екатерина Архипова потребовала от студентов

0: участок можете себе выбрать, но, еще раз подчеркиваю, я вас не спрашиваю, за кого вы голосуете. Меня интересует только факт, что вы там были.
1: На радио Лента. Потеря дня.
2: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
2: Инструктор учебного центра по направлению беспилотных летательных аппаратов с позывным «Кай» о том, как украинские беспилотники превращают дорогу на Крым в смертельно опасное путешествие.
3: Набирает обороты тема по дронам. Кто-то их называет «Марсианин» второй модели, кто-то их называет «Хорнет». «Хорнет», наверное, более правильное, так как разработка изначально это американская, и Украина уже, скажем так, допиленная до того состояния, когда можно непосредственно уже в боевых действиях ее применять в текущих реалиях конфликта. Это сейчас, наверное, самая такая актуальная тема, да, именно по даже не дипстрайкам, не по дронам, которые вглубь тыла, например, там у нас недавно на Урал летало, а вот те, которые работают не в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения, то есть на удалении 50-100 километров от линии фронта, и перерезают нам очень важные логистические сухопутные коридоры в Крым, например. А вот в частности, да, у нас трасса Мариуполь-Крым сейчас очень активно атакуется как раз с применением вот этих... Пока что... Атакуются в основном военные цели, то есть это Уралы, КамАЗы, большие машины, да, военного назначения, недалека перспектива, когда будет атаковаться все подряд, и противник к этому идет, это им декларируется напрямую, то, что не будет вообще никакой жизни на этой дороге. Сегодня будут атаковать Урал, и завтра уже, вот я думаю, этим летом мы увидим поражение гражданских целей именно массово, целенаправленно. Так что передвижение в Крым по вот этой трассе Новороссия, да, кажется, она называется, это мероприятие очень опасное. Если вы собираетесь ехать в Крым, лучше воздержитесь от перемещения именно по такому коридору. Возьмем тот же Хорнет, да, насколько я помню, он до 200-300 километров в час может скорость развивать, так как это самолетный тип, да, он с хорошими двигателями может набирать любую скорость, которая скорость машины превышает на порядок. То есть уехать, если он уже на вас вышел, ни в коем случае не получится. Да, единственный у нас всегда так, подразделения, которые непосредственно на ОБС работают, мы не пытаемся уезжать от дронов никогда. То есть самое первое действие, что совершает водитель, это останавливает машину. Далее все из машины в разные стороны разбегаются, чтобы, соответственно, у оператора дрона было, он не всех поразил сразу, во-первых, а во-вторых, он может по транспорту отработать, и личный состав таким образом выживет. Уехать от дрона практически всегда бессмысленно. Заметить дрон из машины крайне тяжело, особенно если у вас нету специальных средств радиоэлектронной разведки, даже банального дрон-детектора. То есть услышать вы его не сможете просто потому, что у вас двигатель в машине будет работать гораздо громче.
1: Радиолента. Прямая речь.
4: Напуганная жительница Сочи поделилась видео в соцсетях, где рассказала, что за последних полгода такой бомбежки еще не было.
5: Ой, что вы понимали, я уже вся расплакалась здесь 10 раз. У нас просто, меня вот трясет вообще не по-детски просто. Фух, ребятушки, это очень страшно на самом деле.

0: Вот сколько я здесь нахожусь? Апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь прошло. Полгода почти. Ни разу такого не было. Типа, было пару раз так вот, раз бомбанут, два бомбанут, а тут прям, короче, раз бомбят, два бомбят, у меня мурашки просто по всему телу идут. Я сижу дома одна, у меня подруга не может прилететь. Это просто что-то с чем-то. И просто бах, бах, бах, тут сейчас вообще, у меня дом трясется, когда бабахи идут эти. С одной стороны, там все пробабахали, сейчас тут бомбят, это что-то с чем-то, это просто трэш, ребята. Очень страшно, очень страшно.
1: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
2: Официально господин Путин отверг возможности мобилизации в России. Но мобилизация все равно состоится, сейчас объясню вам почему. Во-первых, посмотрите на поведение господина Путина. Ну, те из вас, кто внимательно и давно наблюдают за президентом, понимают, да, что вот по его поведению, по его манере говорить, манере двигаться, можно, в принципе, предсказать достаточно много. Потому что господин Путин окружен лизоблюдами и подхалимами, как практически всегда и любой президент на самом деле. И эти лизоблюды и подхалимы, они боятся что-то говорить против воли государя. То бишь, вот как-то государь так себя ведет, ну и хорошо, пусть ведет себя как хочет, лишь бы он был доволен нами. Так вот, что происходит на самом деле? Господин Путин вот своей манерой физического движения и своих физических активностей давным-давно уже всех людей, наблюдателей, которые в теме, да, вот он всегда их как бы информирует о том, что он сделает на самом деле заранее, да, и его физические движения, физическая активность, они не имеют общего ничего с тем, что он скажет. Потому что его тело все сказало намного раньше. Объясню. Когда господин Путин о чем-то размышляет, он идет немножко тяжело. Вот он немножко тяжело двигается. Те из вас, кто ходит в спортзал, да? Ну, это вот как будто у тебя висит штанга какая-то на плечах. Понимаете? Вот ты встал, и вот ты сейчас будешь приседать или еще делать какое-то движение, но уже со штангой на плечах. И она не самая тяжелая. Ты понимаешь, что ты это сделаешь в конце концов? Ну, вот как ты готовишься к этому, да, гриф давит на дельты, на плечи, вот ты устраиваешься, вот у тебя вот какой-то подготовительный этап идет, понимаете, чтобы не облажаться. Вот так себя господин Путин ведет, когда он только принимает какие-то решения, когда решение не принято. Он сидит немножечко сгорбившись, понимаете, он движется, да, быстро, нормально, но не так легко, как зачастую бывает. То бишь мыслительный процесс, процесс – это позиция, да, это ответственность перед собой, перед страной, перед историей, перед миром. Все это, естественно, давит. И можно понять, что тогда решения нет никакого, когда господин Путин себя так ведет. И это иногда отражается в речи. Он говорит, да, мы посмотрим, мы решим, что-то сделаем, надо заслушать, нужно будет что-то решить. И говорит он в таких случаях обычно медленнее и дольше подбирает слова. Почему? Потому что нет решения. Понимаете, есть пространство вариантов решения. Можно и так, и так, и так пойти. Но самого решения еще нет, оно не сформулировано. Поэтому нужно слова подбирать тщательно, а тщательно подбирать нужно думать, и это долг. То есть медленнее речь, медленнее походка. Такая вот здесь небольшая горбинка, когда господин Путин сидит. Понимаете, взгляд двигается направо, налево. Вот как бы человек ищет решение, на него что-то давит, и он ищет решение. Но когда господин Путин уже принял решение, он идет так, как вот он идет в последние дни. Он идет в припрыжку легко, как школьник на 1 сентября к любимой учительнице. Не знаю, там, допустим, отличник, школьник идет последний раз на последнюю линейку. Он знает, что больше это не повторится, у него хорошее настроение, он чуть ли не подпрыгивает, понимаете, от радости. Речь его быстра, речь его ярка, он шутит, искрится, смеется, потому что не надо ничего выдумывать. Все решения уже приняты, понимаете? Вот все уже решено. Я сразу хочу заметить, это ничего общего со словами не имеет. когда человек себя так ведет. Он для себя уже все решил. А что он скажет, на самом деле это не важно. Так вот сейчас господин Путин практически парит над землей. Он легко передвигается, быстро говорит, образно, красиво. Вот все, на него ничего не давит, никакой груз ответственности, потому что решение принято. А самый главный нюанс касательно поведения господина Путина заключается в том, что вот когда вот так вот он в припрыжку двигается, искрометно разговаривает и сияет, излучает какую-то энергию, то, что он говорит, всегда оказывается просто дымовой завесой. Все, он в эти секунды как бы играет с аудиторией и играет с оппонентами. У меня спрашивают, будет нападение на Украину? Да нет, вы что, какое нападение на Украину? Тоже веселый был, кстати, совершенно в 2022 году. А в Беларуси ваши войска останутся надолго в 2021 году, господина Путина спрашивали. Да нет, это просто учение. Он как бы в поддавки играет с аудиторией. Что вам, непонятно, что ли? Ну, я вам вот так вот скажу, да, вот я играю с вами. А вам что, не ясно? Отец пьющий был или что? Или просто упали с табурет когда-то в детстве? Ну, все понятно, правильно? Как вы хотите, чтобы я вам это подтвердил? Нет, а ну-ка подумать чуть-чуть, покрутите там шариками за роликами, да? То же самое и сейчас. Вот это вот паттерн господина Путина. Вам это скажет любой человек, который профессионально занимается личностной психологией, что у каждого организма существует индивидуальный язык тела, который намного-намного важнее и честнее, нежели язык вербальный, то бишь речь. Тело все расскажет до того, как человек произнесет слова. Все понятно из тела. И у господина Путина вот всегда такая вот походка в припрыжку, вот такой вот язык тела, он предшествует тому, что он будет фантазировать свои речи, понимаете, играться он будет с аудиторией. И еще что важно понимать, что господин Путин вот именно в такие моменты, когда он ходит в припрыжку, искрометно что-то говорит, как-то шутит, господин Путин всегда использует яркие речевые обороты, когда он фантазирует или когда он, как бывший разведчик, кстати, вводит аудиторию в заблуждение. У него всегда есть какие-то метафоры, сравнения. Так что точно и в этот раз он говорит, так нет, какая мобилизация, вообще нет никаких условий. Приглашает вас в игру, неужели вам все... Ну вы что, слепые, вы не видите? Ну вы не видите, что ли, что непонятно, что все это будет? Вам что, непонятно, где находится сейчас страна, где находится сейчас война и где находится сейчас армия? Ну, серьезно, вы что, последние 4 года на Луне находились, спрашивает как бы аудиторию господин Путин. Вы не видите, что у нас на Москву уже по 1000 дронов летят каждый день, и рано или поздно они пролетят на Москву. Это не видите, да? Не будет мобилизации, конечно. Зачем она? Никаких нет предпосылок, говорит как бы вам господин Путин. То, что фронт застыл, стоит 2 года на месте, а иногда он даже не то, что не наступает, а отступает. Вот это вам непонятно? Вы это не видите? Не читаете это нигде, да? Не попадается? Говорит как бы вам господин Путин. Конечно, нам не нужна мобилизация. Зачем? За нас, я не знаю, комары будут воевать, да? Или там Северная Корея приедет. Вот понятно, что увидели, что происходит на самом деле на фронте, и спешно все эвакуировались, да, из Северной Кореи. Говорят, не-не-не, нафиг надо, мы все сдохнем через 2 минуты в бою. Неужели непонятно, как бы говорит господин Путин, что все есть, все мобилизационные планы, все готово. Просто сейчас выборы. Вот не надо дергаться, не надо расшатывать лодку. Вы проголосуйте, а потом мы втихую все сделаем. Это же ясно, вы же не дураки, вы же понимаете, как бы говорит всем господин Путин. Поэтому будет такая мобилизация, которой еще у России не было. Потому что ходов нет других у России. Не получается переломить ход войны. Не выходит. Нет других ходов, только мобилизация. Конечно, как-то красиво это обставят, что мы не собирались, ну вот в связи с очередной террористической атакой кровавого режима, нацистские прихвостни, вот как-то это все будет расписано, скорее всего, Дмитрием Анатольевичем Медведевым, и втихую начнут подбирать людей. Вот просто втихую по основным специальностям, а публично будут, естественно, все это какое-то время отрицать. Господин Путин уже начал. Ну, знаете, как обещать не означает жениться. Вот это именно тот случай.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в TikTok и YouTube. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». Радиолента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
3: В пехоте рано или поздно будут все. Зачем курсантов-поваров решили обучать управлению дронами? Программу подготовки поваров действительно хотят добавить управление воздушными дронами и наземными роботами. Официальная задача звучит так. Нужно доставлять на передовую сухпайки и горячую еду. Туда, куда обычная машина уже не доедет. Причем учить будут серьезно. Работа под воздействием РЭБов, преодоление препятствий, доставка грузов в условиях, максимально приближенных к боевым. Зачем современной армии понадобился повар с джойстиком от дрона, объясняет военный обозреватель Алексей Романов.
4: Последние километры до передовой сегодня стали самым опасным участком снабжения. Любая машина быстро обнаруживается дронами и превращается в цель. Поэтому продукты, боеприпасы и медикаменты все чаще приходится доставлять маленькими воздушными беспилотниками или наземными роботами. Вот и получается, что современному военному повару уже недостаточно уметь только готовить.
3: Однако у курсантов возник другой вопрос. Если повар обучится управлять беспилотником, долго ли он останется только поваром? На фоне массовых жалоб солдат на переводы специалистов в совершенно другие подразделения, чаще всего штурмовые, ответ «нет» выглядит однозначным, говорит военный аналитик Сергей Ковалев.
5: Само обучение работе с дронами логично. Проблема начинается тогда, когда дополнительный навык превращается в основание использовать человека совсем не по его специальности. Оператор БПЛА сегодня – полноценный участник боевой работы и одна из приоритетных целей противника. Поэтому граница между тыловиком и бойцом переднего края становится очень тонкой.
3: Параллельно для продовольственных подразделений разрабатывают мобильные кухни и пекарни на грузовиках, способные кормить несколько сотен человек. Получается почти новая армейская профессия, говорит эксперт по истории войны Илья Миронов.
4: Современная война постепенно уничтожает понятие безопасной армейской специальности. Водители, связисты, ремонтники, медики, теперь повара, работают в зоне действия дронов. А чем больше военнослужащих получают универсальные боевые навыки, тем проще командованию при необходимости перебрасывать их туда, где возник дефицит людей.
3: Пока Минобороны говорит именно о доставке еды, а не о вербовке поваров в штурмовики. Но тенденция очевидна. Война дронов добралась уже и до армейской кухни. И профессий, позволяющих гарантированно остаться подальше от передовой, становится все меньше. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
3: Месть Берлина. Германия передаст Украине ракеты и тысячи беспилотников в ответ на диверсии в Лейпциге. После истории в Лейпциге, где, предположительно, российский дрон пытался ударить по украинскому самолету, Германия решила усилить военную помощь Украине. По данным канала NTV, Берлин готовится передать ВСУ дополнительные ракеты для систем Айрис-Т и несколько тысяч ударных беспилотников. Первые поставки могут начаться уже в сентябре. Почему реакция Германии оказалась именно такой, объясняет политолог Александр Вебер.
6: Если немецкие власти считают Россию ответственной за произошедшее в Лейпциге, сокращать после этого помощь Украине было бы очень странным сигналом. Получилось бы, что давление сработало. Поэтому политическая логика здесь обратная. Показать, что подобные действия приведут только к усилению поддержки Киева.
3: И это еще не все. В Германии уже запущено серийное производство больше 5000 дронов для Украины. Контракт, по данным влиятельной газеты Handelsblatt, стоит около 300 миллионов евро. Среди этих беспилотников будут и дальнобойные, способные преодолевать до 1500 километров. Их количество даст Киеву свободу для атак, объясняет эксперт по беспилотникам Михаил Воронов.
7: 5000 беспилотников, но это уже не отдельные поставки, а серийное промышленное производство. А дальность до 1500 километров существенно расширяет список потенциально достижимых целей. Отдельно производители обещают системы автономного управления, которые должны помогать дронам работать при радиоэлектронном противодействии.
3: И оружием ответ Европы не ограничивается. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после Лейпцига пообещала искать новые способы ударить по российскому военному бюджету и закрыть лазейки в санкциях, рассказывает эксперт по европейской политике Роман Штайнер.
8: Ответ сейчас развивается сразу по двум направлениям. Германия увеличивает военную поддержку Украины, а Евросоюз говорит об усилении экономического давления на Россию. И главное заявление фон дер Ляйен заключается в том, что после Лейпцига решимость помогать Украине не уменьшилась, а наоборот усилилась.
3: Москва тем временем все обвинения отрицает. Российский посол Сергей Нечаев назвал их абсурдными и предупредил, что действия Германии не останутся без последствий. А Владимир Путин обвинил Берлин в фальсификации доказательств. Но Германия свою версию менять, похоже, не собирается. Более того, после Лейпцига Берлин закрывает российское генконсульство в Бонне и усиливает военную помощь Украине и готовит дополнительные ракеты и тысячи беспилотников. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
9: Трех дней не вышло. Военкор-канал «Старше Эды» о том, почему Европа тянет время.
10: Глядя на европейское перевооружение, нужно осознавать одну простую вещь. Они стремятся максимально долго продлить сопротивление Украины. В первую очередь потому, что осознают недостаточность своих арсеналов и своих усилий по переоснащению войск для возможной войны с Россией. Украина сейчас имеет больше брони, артиллерии, ПВО и ракетных установок, чем любая другая страна Европы, кроме Польши. Для всех остальных война украинского масштаба закончится за месяц, в ходе которого сгорит в киллзоне оставшийся арсенал. Поэтому остается снабжать дронами украинцев и надеяться, что мы устанем раньше, чем они кончатся. И мы действительно устаем. Война штука тяжелая, особенно когда за три дня не вышло.
9: Военный журналист Анастасия Кашеварова о цене ударов по российскому тылу.
11: Как же меня раздражает это выражение «психологическая атака». Когда по вашему дому, не дай бог, прилетит вражеский дрон, вы также будете говорить, мол, не надо тут панику разводить, это всего лишь психологическая атака. Почему удары вглубь России пытаются подать народу, по которому бьют, как психологическую атаку? Назвать системное выбивание крупнейших предприятий ТЭК, заводов сектора военно-промышленного и производств АПК психологической атакой неграмотно и абсурдно. Государство теряет жизни людей, несет серьезный удар по экономике, оголяет участки фронта, сталкивается с проблемами логистики армии и теряет доверие граждан. А использование ярлыка «психологическая атака» связано с попытками снизить тревогу населения, уйти от ответственности, скрыть масштаб ущерба, сохранить образ силы государства, представить противника бессильным и закрыть общественную дискуссию. Но это самообман и обман населения. Так нельзя.
9: Не лезьте под огонь. Военкор-канал «Записки ветерана» о проблеме на прифронтовых трассах.
10: Хочу рассказать вам об одной очень серьезной проблеме, которая преследует мобильные огневые группы в последнее время. В частности, на участке трассы Р-280. Очень часто слышу от парней истории, что гражданские вклиниваются в колонну к военнослужащим, мобильным огневым группам, считая, что данное действие является безопасным. Заблуждение. Помимо того, что вы становитесь такой же целью для противника, вы еще в придачу не даете вести огонь по воздушным целям. В частности, это касается водителей большегрузов, которые прижимаются к мобильной огневой группе. Буквально недавно было видео в интернете, где мобильная огневая группа работала поверх фуры. Друзья, Все это чревато. Чревато тем, что крыло могут не сбить из-за вас. И оно благополучно спикирует на мобильную огневую группу. Либо спикирует на вас. Поэтому настоятельно прошу, если вы приняли для себя решение, что вы едете по данному опасному участку дороги, то дайте свободно работать парням. Не прижимайтесь к ним. К слову, наслышан и о том, что люди потом начинают жаловаться, что поверх голов транспортного средства вели огонь. Это трасса смерти сейчас. Запомните, не расслабляйтесь.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
3: 12 опровержений за 3 месяца. Кто отрицал мобилизацию и какие ее признаки уже зафиксированы во всех регионах России? Мобилизации не будет. За последние месяцы чиновники и публичные лица всех мастей опровергали ее проведение уже как минимум 12 раз. Дмитрий Медведев назвал информацию, цитирую, «пургой», Дмитрий Песков – информационными утками. Депутаты Госдумы говорили, что необходимости нет, а 1 сентября Владимир Путин поставил точку и сказал, что эта информация, цитирую, «чушь собачья».
12: В последнее время все чаще появляется информация о том, что после выборов в Государственную Думу в России пройдет новая волна мобилизации.
13: Так как... Это информационная атака на Россию.
3: Несмотря на такие серьезные заявления, тема мобилизации не только не ушла с повестки дня, а наоборот, набрала еще больше популярности. И на то есть причины, считает политолог Иван Руденко.
14: Количество опровержений само по себе ничего не доказывает. Но у россиян есть опыт 2022 года, когда власти тоже отрицали подготовку мобилизации. Поэтому сейчас каждое новое опровержение сталкивается с очень простым вопросом. А почему мы должны поверить на этот раз?
3: По мнению Руденко, не добавляет оптимизма россиянам и ситуации, которые происходят в разных городах России. С одной стороны, с экранов телевизоров каждый день звучат опровержения мобилизации. С другой, в военкоматах выдают мобилизационные предписания. Предприятия обновляют списки сотрудников с бронью, в регионах проходят мобилизационные учения, работодатели ищут специалистов по воинскому учету. А единый электронный реестр позволяет работать сразу с огромным количеством военнообязанных, напоминает эксперт по военному праву Сергей Зимин.
15: Мобилизационные предписания, воинский учет, бронирование работников и учения сами по себе не означают начало новой мобилизации. Государство обязано поддерживать эту систему в рабочем состоянии, но сейчас она становится гораздо более цифровой и управляемой. Поэтому если политическое решение когда-нибудь будет принято, технически проводить мобилизационные мероприятия станет значительно проще.
3: Но есть еще одна сторона этой истории, о которой говорят гораздо реже. Что делать с теми, кого мобилизовали еще осенью 2022 года? Журналист Анастасия Кашеварова пишет, что именно эти военные и их семьи ждут ответа на вопрос, когда новая волна мобилизации, чтобы участников первой отпустили домой спустя 4 года боевых действий. Именно эта категория воспринимала новую волну как возможную ротацию для тех, кто находится на фронте уже несколько лет, считает Кашеварова.
16: Сказать «новой мобилизации не будет» – это полдела. А что делать с теми, кто уже в окопах? Они же не бессрочные. У них есть семьи, дети, работа, наконец. Им обещали ротацию, им обещали замену. Ничего нет.
3: Похоже, объяснять уже мобилизованным, когда их, наконец, отпустят домой, никто пока не собирается. А новую мобилизацию публично отрицают в том числе потому, что она может напугать потенциальных контрактников, говорят эксперты. В августе и так был зафиксирован бум выезда россиян за границу. В частности, об аномально высоком потоке заявили Грузия и Казахстан. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
1: Говорят военкоры.
9: Патриотизм начинается с каждого. Военкор Астрахань о чиновниках с айфонами.
10: Вся ситуация с блокировками русских приложений на айфонах закончилась кучей громких заявлений о том, как несправедлив мир. Так а дальше-то что? Я просто не заметил, как депутаты, идеологи и публичные патриотические лица публично сжигают свои айфоны. Конечно, исключительно старые и потрепанные жизнью экземпляры, которые, как верный боевой конь, служили им в крестовых походах против внешнего врага многие годы. Но пришло же время сменить его на молодого, нет? У меня нет никаких претензий к простым людям, которые для работы или отдыха покупали себе качественное устройство с нужными функциями. Они жертвы обстоятельств. Но вот от людей важных и, не побоюсь этих слов, лидеров мнений, хотелось бы увидеть хорошие личные примеры. А то и про безопасность поговорили, и про права пользователей, и даже про то, как родину на джинсы когда-то променяли. Тут вот личный пример бы не помешал. Если что, у меня аналогичные вопросы еще про автомобили, дизайнерский шмот, часы и прочее.
9: Немецкая бригада у белорусской границы. Военкор Живов по восточном фланге НАТО и Минске.
17: НАТО усиливает восточный фланг. Германия развернет бригаду в Литве. Как сообщает Bild, к концу 2027 года планируется развернуть на постоянной основе почти 5000 военнослужащих Бундесвера. Цитата. «Создание немецкой бригады идет по плану. Если говорить о первом этапе, то мы даже опережаем график на 10 месяцев. Это означает, что строительство инфраструктуры продвигается очень успешно, и мы можем раньше приступить ко второй фазе», заявил глава литовского Минобороны Робертас Каунас. Сообщается, что 1800 немецких военнослужащих уже размещены в Литве. В июне они задействованы в учениях Freedom Shield, которые проходят на полигоне в Побраде, примерно в 20 километрах от границы с Белоруссией. В 2026 году, по данным Bild, в страну также дополнительно перебросят танковый батальон и подразделение мотопехотного батальона. Если ранее подчеркивался исключительно добровольный принцип отправки, то теперь в Бундесвере допускают и обязательное направление личного состава.
9: Тыл, не паникуй, но готовься. Военкор Андрей Медведев о подготовке наступления украинцев.
18: Сразу на нескольких направлениях прослеживается активность украинских разведывательных дронов. И ни с чем иным, как с определением направления главного удара и отвлекающего удара, это связать невозможно. Южное направление рассматривается противником как основное для нанесения удара. И Кимбургская коса, как место для высадки, напрашивается сама собой, просто с точки зрения военной логистики. И на самой косе боевые действия вести будет довольно трудно с нашей стороны, потому что с помощью беспилотников РАК сможет создать киллзону и какое-то время удерживать часть косы. Не исключена также попытка десанта на Крым. Попытка самоубийственная, но с точки зрения информационной войны такой вариант враг наверняка рассматривает. Обращу внимание, что последний год подразделения украинской морской пехоты не были задействованы практически нигде. Вместе с тем они существуют, их накапливают. При этом стоит учитывать ситуацию на стыке Брянской области, Белоруссии и Украины. Все эти заявления Зеленского по поводу ретрансляторов, которые якобы стояли в Беларуси и которые якобы испугавшийся Лукашенко отключил, могут являться в определенной степени информационной операцией прикрытия иной военной активности. Мы ведь читаем в украинских источниках, что принято решение об отселении сразу полутора десятков населенных пунктов на границе в Черниговской области. С чего бы вдруг? Так вот, можно предположить, что враг попытается нанести один основной удар и минимум один, а скорее два отвлекающих. Например, в Брянском приграничье. И на Кимбургской косе. Основной же где-нибудь в районе Алешек с попыткой прорваться к Крымскому перешейку. Тыл, не паникуй, но будь готов.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок.
19: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
20: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Пока мы слышим про истощение Украины, про то, что ей скоро нечем будет воевать, там под землей, буквально под землей, работают заводы, собирают ракеты, строят дроны. Миллионами. И знаете, что самое удивительное? Они становятся лучше, быстрее, автономнее каждый месяц. Сегодня разбираем, как именно это работает и почему это важно понимать прямо сейчас.
21: Да, и чтобы вообще осознать весь этот масштаб, ну, того, что происходит, к 26-му году нужно просто взять правильную отправную точку. Февраль 22-го.
20: Угу.
21: Если посмотреть на сухие факты, ситуация в оборонном секторе была, ну, абсолютно критической.
20: Я бы сказал, более чем критической. Слушай, после 2014 года и потери патронного завода в Луганске образовалась просто гигантская дыра в снабжении.
21: То есть не было вообще ничего?
20: Не было даже базового производства стрелковых боеприпасов. Страна, по сути, входила в самый масштабный конфликт десятилетий с нулевым уровнем производственной автономии.
21: Угу.
20: А теперь давай перенесемся в 2026 год. Картина изменилась до неузнаваемости. На сегодняшний день 76% всех вооружений, я подчеркиваю, всех вооружений, которые централизованно закупаются государством, производятся внутри страны.
21: Но тут же возникает логичный вопрос, за счет чего вообще?
20: Цифры на самом деле поражают. Общий объем этого производства достиг 55 миллиардов долларов. Производство одних только FPV-дронов перевалило за 8 миллионов штук в год. Плюс к этому собирается около 100 тысяч баражирующих боеприпасов. Это, ну, аналоги известных шахедов. В 24-м возобновили выпуск патронов, а в 25-м заработала линия по выпуску 155-го калибра артиллерийских снарядов стандарта НАТО.
21: 8 миллионов дронов в год. Это, ну, больше 20 тысяч штук в день.
20: Ага.
21: Каждый божий день. Плюс сотня тысяч тяжелых беспилотников. Честно говоря, есть серьезный скепсис по поводу того, как это физически реализуемо. Как можно производить такие объемы, когда любой крупный объект просто обречен на уничтожение?
20: И вот это как раз ключевой момент. Классическая стратегия уничтожения ВПК больше не работает, потому что классического ВПК, ну, в его старом понимании, там больше нет. Произошел полный окончательный отказ от советской модели гигантских производственных кластеров. Вместо того, чтобы концентрировать все мощности на площадке в пару квадратных километров, производство было радикально фрагментировано.
21: Распределено.
20: Да. Сейчас это сотни, если не тысячи мелких гаражей, бывших станций техобслуживания, подвалов, многоэтажек. Они рассредоточены абсолютно везде. Только в секторе сборки тех же FPV-дронов официально работает более 160 независимых компаний.
21: Хорошо, звучит логично, но давай честно, с дешевыми одноразовыми дронами это понятно. В подвале действительно можно спаять раму, прикрутить китайские моторы, но когда речь идет о серьезной технике...
20: О чем именно?
21: Ну, о высокоточных боеприпасах, оптике, сложных системах наведения. Там ведь нужна стерильность, сложное оборудование, контроль температуры. В гараже такое на коленке не соберешь.
20: Верно, в гараже не соберешь. Для сложных систем используется так называемый кластерный метод с глубоким международным разделением труда.
21: Это как?
20: Ну, смотри. Электроника едет из Польши и Чехии. Сложная оптика поставляется из Германии. Двигатели из Турции или Штатов. То есть самые сложные высокотехнологичные узлы производятся в безопасности за рубежом.
21: А внутри страны происходит только финальная сборка?
20: Да, отверточная сборка. И она занимает не недели производственного цикла, а считанные часы. И знаешь, где она происходит?
21: Не в гаражах, судя по всему.
20: Далеко не в гаражах, в глубоком подполье, буквально. В Закарпатье под сборочные цеха были переоборудованы старые соляные шахты. Соль отлично поглощает влагу. Там естественным образом поддерживается идеальный стабильный микроклимат с нулевой влажностью.
21: А, для электроники?
20: Да, это критически важно для чувствительной микроэлектроники. Никакой коррозии контактов. Плюс это десятки или даже сотни метров скальной породы сверху. Такая толща защищает даже от проникающих гиперзвуковых ракет типа «Кинжал». Никакая бетонобойная бомба туда просто не достанет.
21: Все верно. А во Львовской и Ивано-Франковской областях под такие же задачи адаптируют старые советские ядерные бункеры, командные пункты, которые изначально рассчитывались на автономное выживание при ядерном ударе. То есть инфраструктура, которая строилась для Третьей мировой войны, теперь работает как абсолютно неуязвимый конвейер. Это круто объясняет логистику, но как быть с самими технологиями?
20: О, здесь мы подходим к самому интересному, к настоящей инженерной дерзости. Проект под названием «Франкенсам». Он доказывает, что в этих условиях собирают не только простые вещи, но и сложнейшие гибридные системы.
21: «Франкенсам»? Это типа от слова «Франкенштейн» и «сам», ну, зенитно-ракетный комплекс в натовской классификации.
20: Именно так. К 23-му году возникла огромная проблема. Запасы ракет к старым советским системам ПВО, вроде «Бука» и «Куба», начали стремительно иссякать.
21: Заканчивались ракеты.
20: Да, производить их было негде, купить тоже. Оставались рабочие радары, пусковые установки, а стрелять просто нечем.
21: И какое решение?
20: Скрестить несовместимое. Взять западные ракеты и заставить их работать с советскими радарами.
21: Да ладно.
20: Серьезно? Они взяли американские зенитные ракеты Sea Sparrow и и даже авиационные тепловые ракеты Sidewinder и интегрировали их в советское железо.
21: Слушай, звучит просто, но на деле это колоссальная техническая проблема. Это все равно, что, ну не знаю, пытаться поставить двигатель от Теслы в старый тепловоз.
20: Вот-вот.
21: Советские радары 70-х годов используют аналоговые радиосигналы. Там совершенно другие частоты, другие алгоритмы наведения, а американская ракета ждет цифровой код и протоколы НАТО 21 века. Как они вообще заставили их общаться? Разные разъемы, разные языки.
20: Им пришлось с нуля разработать цифровые переводчики. Это такие микрокомпьютеры, которые встраиваются в систему и за миллисекунды конвертируют аналоговые импульсы в понятный для американской ракеты цифровой формат.
21: И сколько времени ушло на разработку?
20: Всего 8 месяцев.
21: 8 месяцев на то, чтобы взломать проприетарные коды НАТО, разобраться в советской архитектуре и заставить все это слаженно работать.
20: Да.
21: В мирное время корпорации тратили бы на такие исследования десятилетия.
20: И это еще не финал. Самая большая амбиция этого проекта, которая уже была реализована, это установка передовых ракет семейства Patriot на радары от советских систем С-300.
21: Невероятно. Знаешь, что здесь самое парадоксальное?
20: Что?
21: Происходит обратный трансфер технологии. Теперь те, кто поставлял технологии, учатся у тех, кто их получает. Насколько известно, американский Сенат даже выделил бюджет на то, чтобы армия США изучила опыт вот этого проекта «Франкенсам». Это полностью ломает привычную иерархию оборонной индустрии.
20: И эта стартап-ментальность, она ломает иерархии везде, не только на суше или в воздухе. Давай посмотрим на море.
21: Давай.
20: Там асимметричные технологии вообще полностью перевернули правила игры. Страна, у которой фактически нет классического надводного флота, заставила российский Черноморский флот эвакуировать основные силы из Севастополя в Новороссийск.
21: Слушай, но Севастополь был главной военно-морской базой на протяжении столетий. И вдруг он перестает ею быть из-за отсутствия безопасности. И все это сделали вот эти безэкипажные катера?
20: Да, платформы вроде «Магура В-5» и «Си-Бэйби», ну и в сочетании с ракетами «Нептун», которые вообще-то создали на базе старой советской Х-35, и результаты ошеломляют.
21: Уничтожение крейсера «Москва», например.
20: Да, крейсер «Москва», большие десантные корабли «Новочеркасск», «Цезарь Куников», новейший ракетный корвет «Ивановец». Радиус действия этих дронов теперь достигает 1500 километров.
21: 1500.
20: Да, а эффективность их применения, ну, по задокументированным данным, составляет около 90%.
21: Подожди, давай просто вдумаемся в математику. Морской безэкипажный катер стоит, ну, несколько сотен тысяч долларов максимум. И вот эта штука отправляет на дно огромный военный корабль, который строили десятилетиями. Корабль за сотни миллионов долларов.
20: Вместе со всем экипажем и инфраструктурой?
21: Да. Эта финансовая асимметрия, по сути, ставит крест на классической военно-морской доктрине. Все эти гигантские крейсера становятся просто огромными дорогими мишенями.
20: Причем эволюция дронов не стоит на месте, она происходит прямо сейчас. На те же платформы Си-Бэйби теперь монтируют системы реактивного залпового огня.
21: Прямо на лодке?
20: Да. На них ставят компактные зенитные ракеты. То есть это уже не просто, ну, камикадзе со взрывчаткой, которая идет на таран. Это многофункциональная боевая система. Она теперь способна отбиваться от вертолетов.
21: Знаешь, тут возникает логичный вопрос. Если эта технология настолько невероятно эффективна, почему глобальные западные оборонные гиганты, какие-нибудь BAE Systems или там Lockheed Martin, еще не забрали этот рынок под себя? Почему независимые инженеры доминируют в этой нише?
20: Они не доминируют в одиночку. Корпорации активно интегрируются. Индустрия уже реально переросла формат гаражной сборки. Мировые гиганты заходят на рынок и формируют защищенные зоны, так называемые Defense City.
21: То есть они строят заводы прямо в зоне боевых действий.
20: Именно.
21: Но это же колоссальный финансовый риск. Зачем, скажем, немецкому Rheinmetall вкладывать миллионы в инфраструктуру там, куда в любую минуту может прилететь баллистика? Было бы логичнее строить заводы в той же безопасной Польше.
20: Ответ кроется в логистике и времени. Rheinmetall сейчас чинит свои боевые машины пехоты, Мардер, прямо на месте.
21: А, то есть не надо никуда везти?
20: Да. Если танк поврежден в бою, его транспортировка в Германию, ремонт и возвращение обратно занимают недели, а иногда и долгие месяцы. А ремонт на локальной базе занимает считанные дни. Сокращение этого логистического плеча настолько повышает эффективность, что окупает вообще любые риски для инвестиций.
21: Логично.
20: Кроме того, они разворачивают там производство снарядов. Британская BAE Systems тоже открыла свои представительства.
21: Хорошо, британцы-немцы, это понятно, они союзники, но как насчет турецкого «Байкар»? Турция ведь официально придерживается, прагматичного нейтралитета. Старается балансировать.
20: Нейтралитет нейтралитетом, а бизнес и технологии диктуют свои правила. Байкар строит огромный подземный завод для своих дронов. И там планируется собирать не только тактические Байрактар ТБ-2, но и тяжелые беспилотники Акинчи.
21: Ого, это же огромные машины.
20: Да, они способны нести управляемые бомбы весом до 900 килограммов. И самое интересное, завод проектируется с собственной, полностью автономной системой противовоздушной обороны.
21: Слушай, это круто объясняет мотивацию мировых корпораций. Доступ к реальным боевым условиям – это же бесценно. Можно тестировать, чинить, обновлять софт прямо на основе данных вчерашнего боя. Передача операционного опыта явно перевешивает геополитические риски.
20: Абсолютно. Но знаешь что? Все это сборка дронов, ремонтные базы, снаряды — это была лишь подготовка к главной кульминации.
21: Заинтриговал. Что за кульминация?
20: Июль 26-го года. Саммит НАТО в Анкаре. Вот где происходит настоящий тектонический сдвиг. Переход от сборки дронов к производству самого сложного перехватчика в мире.
21: Подожди, речь идет о лицензии на производство ракет для Patriot.
20: Да, США объявляют о передаче лицензии на производство новейших ракет-перехватчиков PC-3MSE.
21: Ничего себе!
20: Стоимость одной такой ракеты, на секундочку, около 4 миллионов долларов.
21: Стоп! Передача технологий такого уровня секретности — это же беспрецедентно. Штаты крайне неохотно делятся технологиями Patriot даже со своими ближайшими союзниками. Почему Вашингтон вообще пошел на это?
20: Причина банальна и прагматична. Физическая нехватка производственных мощностей.
21: Не успевают делать.
20: Да. Кризис на Ближнем Востоке, необходимость защищать американские базы, постоянные удары хуситов — все это просто истощило запасы Пентагона. Завод компании Lockheed Martin в Арканзасе физически может выпускать всего около 550 таких ракет в год. И в результате было принято решение передать лицензию стране с уже доказанным инженерным потенциалом. До этого момента в мире было всего две страны с таким правом — Япония и Германия. Теперь их три.
21: Вау, но здесь нужно сделать важнейшее уточнение, чтобы мы правильно понимали механику. Лицензия не распространяется на весь комплекс Patriot, так?
20: Верно.
21: Сверхсекретные радары, системы управления огнем — все это остается американским. Локализовано именно производство самих кинетических перехватчиков ПАКС-3МСЕ.
20: Тех самых, которые работают по технологии прямого попадания. Hit to kill.
21: Да, и это принципиальное отличие. Смотри, обычная ракета ПВО взрывается рядом с целью, просто осыпая ее облаком осколков. Для крылатых ракет или дронов этого вполне достаточно.
20: Угу.
21: Но баллистическая ракета, те же «Искандеры» или гиперзвуковые кинжалы, она падает на огромной скорости почти вертикально. Осколки, конечно, могут повредить корпус, но полтонная боеголовка по инерции все равно упадет на цель и взорвется.
20: Поэтому баллистику можно сбить только кинетически.
21: Именно. Перехватчик ПАК-3 должен на гиперзвуковой скорости буквально врезаться лоб в лоб в ракету противника и разрушить ее просто энергией удара. Это как попасть пулей в пулю. Отсюда и такая невероятная сложность и стоимость.
20: И теперь финальная сборка этих сложнейших ракет из оригинальных американских комплектующих, систем самонаведения, твердотопливных двигателей будет проходить в тех самых защищенных соляных шахтах и бункерах.
21: Если мы посмотрим на чистую математику войны, картина меняется кардинально. Стоимость баллистической ракеты оценивается, от 3 до 7 миллионов долларов.
20: Угу.
21: Стоимость перехватчика ПАК-3 – около 4 миллионов. Долгое время стратегия воздушных ударов строилась на так называемом «снарядном голоде». То есть на ожидании, когда у ПВО просто закончатся дорогие ракеты.
20: А как только запускается локальное производство этих перехватчиков?
21: Каждый удар становится финансово бессмысленным. Тратится ракета за 7 миллионов, чтобы ее гарантированно сбили ракетой за 4 миллиона, которую собрали прямо здесь же, под землей.
20: Что подводит нас к финальному синтезу всего, о чем мы сегодня говорили. Что этот технологический скачок означает на глобальном уровне? Ведь изначальная логика войны на истощение строилась на одном простом допущении.
21: На том, что у России есть мощный автономный ВПК, а Украина тотально, просто на 100% зависит от капризов политиков в других странах. Расчет был на то, что долгий конфликт истощит ресурсы быстрее, чем зарубежные парламенты договорятся о новом пакете помощи.
20: Но к концу 26 года ситуация вывернулась наизнанку. Из-за санкций российский военно-промышленный комплекс сталкивается с нарастающим дефицитом икроэлектроники. А Украина, начав фактически с нуля, закрывает 76% своих потребностей самостоятельно.
21: То есть производственная автономия нивелирует зависимость от американских выборов.
20: Именно. Запущенные подземные конвейеры это уже не остановят. Контракты с европейскими корпорациями продолжат работать.
21: Получается, стратегия истощения дала абсолютно обратный эффект.
20: Да, она подарила время на создание децентрализованной, неуязвимой оборонной машины, которая теперь останется крупнейшим хабом в Европе на десятилетие. Вот такая картина. Страна, у которой в 2022 году не было производства даже обычных патронов, к 2026-му получила лицензию на сборку одной из самых сложных ракет в арсенале НАТО. Третья в мире после Японии и Германии. Подумайте об этом. Стратегия на истощение не сработала. Она дала Киеву 4 года на то, чтобы построить распределенный подземный, практически неуничтожимый военно-промышленный комплекс. И теперь этот комплекс работает независимо от политических циклов, независимо от нас. Это разбор дня. Думайте.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Гонцы Трампа от кафе Кушнер привезут в Москву и Киев предложение о прекращении военных действий. Первая остановка в столице России. Витка и Кушнер снова летят договариваться о мире. Но на этот раз Дональд Трамп прямо говорит, что в портфеле у них предложение о прекращении конфликта на Украине. Первая остановка – Москва. Затем американские переговорщики должны отправиться в Киев. Что именно они предлагают Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому, Трамп пока не раскрывает. Но говорит, что шансы договориться есть.
8: Они везут с собой предложение о прекращении войны, потому что я положил конец 8 войнам. Надеюсь, вы мной гордитесь. Я положил конец 8 войнам. Мне за это никто не благодарен.
3: И вот здесь самое интересное. Сначала предложение услышит Москва, а уже после встречи с Владимиром Путиным Витков и Кушнер должны приехать к Зеленскому. То есть в Киев они могут привести уже и российский ответ на предложение Трампа, говорит политолог Виктор Ларин.
0: Витков и Кушнер фактически выполняют роль челноков между двумя столицами. В Москве они услышат, на что готов Путин и что он отвергает. После этого в Киеве смогут обсуждать уже не абстрактный американский план, а конкретную российскую реакцию. Поэтому главным результатом московской встречи будет не заявление для прессы, а то, с чем американцы после нее прилетят к Зеленскому.
3: Москва косвенно уже обозначила свою позицию. Ее озвучил замглавы МИДа Сергей Рябков.
15: Американцы должны учитывать реалии на земле?
3: Сейчас между сторонами по-прежнему остаются принципиальные разногласия по территориям и условиям окончания конфликта. Украина в честь приезда переговорщиков Трампа сделала первый шаг к временной тишине. Этой ночью активность украинских сил и беспилотных систем по территории России не зафиксирована. В их ежедневном отчете нулевые показатели. Последний раз такое было еще в мае во время режима прекращения огня. И это особенно интересно на фоне предложения Зеленского взаимно прекратить удары на время поездки Виткова и Кушнера. Получается ли, что Зеленский публично демонстрирует Трампу готовность к паузе, объясняет международник Алексей Громов.
2: Для Вашингтона это очень показательный момент. Если Украина действительно воздерживается от дальних ударов, теперь американцы могут ждать аналогичного шага от России. И это уже маленькая проверка перед большими переговорами. Способны ли стороны хотя бы несколько дней соблюдать ограниченный режим тишины?
3: Отмечу, что армия России этой ночью продолжала атаковать Украину. Американская пресса отреагировала молниеносно, мол, миссия Виткова и Кушнера начинается с довольно показательной картины. Киев предлагает тишину и этой ночью не фиксирует запусков своих дальних беспилотников. Москва удары по Украине продолжила. Трампу об этом уже доложили. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио Лента. Прямая речь.
4: юрист из Челябинска рассказал о том, идет ли в России подготовка к мобилизации и кого она может затронуть.
5: Указ Путина о введении частичной мобилизации, он как был принят 21 сентября, так и продолжает действовать. Что касается того, будет она или не будет, ну, это будет решать только один человек. Мы знаем все его имя, это Владимир Владимирович Путин. Поэтому вот как он решит, так и будет. В принципе, мобилизация может быть объявлена хоть завтра с утра, либо ее не будет никогда. Другое дело, что признаки подготовки к ней действительно есть, и они эта подготовка ведется на протяжении уже долгого периода. Кроме того, ситуация на фронте, по оценкам военных экспертов, говорит о том, что России крайне сложно удерживать текущий ход войны. Дураки за деньги в России закончились. Это действительно так. Поэтому власти вынуждены прибегать к вербовке на контракт такими силовыми способами. Поэтому, да, я оцениваю вероятность мобилизации как высокую. Власти вынесли, собственно, уроки об ошибках, постарались их исправить. И введение реестра воинского учета, введение реестра повесток стало как бы ответом на эти ошибки. Повестка считается врученной с момента, когда она размещается в реестре повесток. Вы можете даже не знать, что в отношении вас выписана повестка, потому что у вас нет госуслуг и вы не получаете уведомления. Но фактически вы будете считаться оповещенными и обязанными явиться в военкомат.
1: Главные новости дня.
22: Не убивайте ребенка. В Москве родители больного СМА ребенка вышли на пикет с просьбой вернуть американские эффективные лекарства вместо российских с кучей побочки. В Москве задержали родители 11-летних близняшек Иры и Полины Потехиных из Челябинска, которые добиваются назначения дочерям оригинального препарата Спинраза вместо российского дженерика. 4 сентября супруги приехали на Красную площадь. Анастасия развернула у стен Кремля плакат с обращением к Владимиру Путину, после чего к ней подошел полицейский. Муж Анастасии фотографировал супругу во время пикета. Его задержали. Анастасию Потехину доставили в отдел полиции вместе с мужем. После проверки документов супругов отпустили. Как пишут челябинские СМИ, в течение нескольких лет девочки получали американский препарат для лечения спинальной мышечной атрофии спинраза и развивались без осложнений. После перехода на российский препарат в прошлом году у них начались осложнения и регресс, отмечают журналисты.
23: Родители отказались от лечения дженериком, после чего поликлиника обратилась в суд с требованием о принудительном лечении. 31 августа суд признал отказ матери от лечения незаконным, но отказал поликлинике в немедленном принудительном лечении.
22: Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил разобраться в ситуации. После задержания супругов из Челябинска в Москве Минздрав Челябинской области сообщил, что накануне с мамой согласован осмотр детей врачами-специалистами.
24: Осмотр назначен на 7 сентября для дальнейшего продолжения лечения. Ситуация остается на личном контроле министра здравоохранения Челябинской области.
22: Эксперты отмечают, что после начала СВО в России резко сократилось число доступных импортных лекарств. По данным DSM Group, в прошлом году из ассортимента пропали более 2000 торговых позиций. Причем российские аналоги не смогут заменить импортные препараты из-за своего низкого качества, говорит хирург Александр Ванюков.
25: Пока большая часть препаратов, которые производились в России, имеет весьма сомнительное качество. Вопрос даже не в том, что они плохие, а в том, что из одной упаковки препарат может работать по одному, а из другой совершенно по-другому. У нас был опыт такой с отечественным гепарином, это средство для разжижения крови, когда мы совершенно не понимали, как оно действует. Независимо от дозировки, эффект мог быть совершенно обратный. Проблема в том, что не только в том, что нет оригинальных препаратов, но и в том, что пациентов пересаживают с одного на другого в зависимости от того, что закуплено. Пациентов переключается с одного препарата на другой, с одного производителя на другой, а это не так безопасно, как может показаться.
22: Ситуацию усугубляет и то, что в бюджете страны сократили траты на закупку лекарств. Среди причин называют не только уход оригинальных иностранных фармпроизводителей из России, но и перераспределение лекарственного бюджета на нужды армии. Из-за того, что власти существенно урезали расходы на медицину, россиянам будет сложно получить нормальную медицинскую помощь. Положение дел с медициной в стране пугающее, говорит экономист Игорь Липсиц.
6: Ситуация с российской медициной становится очень страшной, я бы даже сказал, трагичной, по нескольким причинам. Ну, первая причина, что государство ради военных расходов начинает сокращать все гражданские и даже социальные расходы, включая медицину. Если вы посмотрите бюджет, то вроде как вы этого не заметите. Даже немножко абсолютная сумма расходов по статье здравоохранения увеличена. Но это увеличение значительно меньше, чем инфляция. В России это значит, что реальные вот деньги, которые может потратить здравоохранение, на лекарства, на лечение становится меньше. Значит, лекарства импортные и сокращаются по ассортименту и очень дорожают. Но дорожают и российские препараты фармацевтические. Это тоже понятно почему. Потому что почти 90% оборудования на фармзаводах российских импортное.
22: За то время, что длится спецоперация, в разных российских регионах появляются сообщения о дефиците того или иного медпрепарата. Чиновники уверяют, что в абсолютных цифрах расходы бюджета на закупку медикаментов, наоборот, выросли. В свою очередь,

0: там очень много ценного, что можем взять. Все граждане, состоявшие фактически в брачных отношениях, обязаны были зарегистрировать брак, указав срок совместной жизни. В паспорте вводилась графа «семейное положение». Вводилось дифференцированное налогообложение, ставка подоходного налога снижалась при большем количестве детей. Тот самый прогрессивный подход, о котором мы сегодня в регионах говорим. Усложнялась процедура развода. Два этапа. Обязательное указание мотивов, вызов супруга, установление свидетелей. Это не сегодняшний онлайн-развод в нашей стране. Много еще можно привести примеров, скажу еще несколько буквально. Аборты допускались исключительно по медицинским показаниям.
1: На радио «Лента» «Шок дня».
2: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
1: Радио «Лента», 15:57 АМ. Вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Радио «Лента». Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры. Последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
3: Цена кризиса ляжет на водителей. Военкор Живов о том, кто заплатит за нехватку топлива.
4: Правительство косвенно перекладывает убытки на потребителя, которому безальтернативно предлагают перейти на топливо, не соответствующее техническим требованиям современных двигателей. Это классическая национализация убытков. Перекладывание ошибок одних на кошельки других. Собственники китайских автомобилей, вероятно, частично адаптируются к ситуации, а владельцев машин из недружественных стран ждут серьезные расходы. Похоже, что будущие затраты автовладельцев признаны меньшим злом по сравнению с дефицитом топлива, который уже стал политическим фактором. Что делать автовладельцам? Самые щепетильные могут запрашивать на заправках сертификаты качества и уточнять, какой именно бензин они заливают. Другие – поставить машину в гараж минимум до конца 2026 года. Покупку новых современных автомобилей нужно отложить или выбрать электромобиль.
3: Дирижабли вместо самолетов. Военкор Котенок о новом усилении противовоздушной обороны.
5: Дирижабли с аппаратурой ДРЛО смогли существенно усилить нашу систему обороны, особенно в местах расположения объектов военно-промышленных комплексов. Дирижабли гораздо более экономичны в плане топлива и могут находиться в воздухе намного дольше тех же самолетов. Да и поднять дирижабль в воздух представляется можно быстрее, чем самолет. Под дирижабли требуются только защищенные ангары, ибо такие воздушные средства априори станут желанной целью для противника. А с ангарами, как известно, у нас затык. В спецоперации Россия уж не прилично долго раскачивается и запрягает. Увы, это реальность. Так ангары для наших стратегов на аэродромах стали возводить только на пятый год войны. Не люблю сравнений, но при дяде Джо за такое уже давно пустили бы в расход без лишних трепыханий. А у нас порой даже наказывают специфически. Должностью с повышением.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
6: Бьет, значит, любит. Как минимум у 20% ветеранов СВО симптомы

0: ВТСР – это данные депутата Госдумы. Жены, вернувшихся с фронта, все чаще вызывают полицию. Каждый пятый, вернувшийся с СВО, может иметь посттравматическое стрессовое расстройство. Такую цифру неожиданно озвучили уже на российских предвыборных дебатах. Владислав Даванков из «Новых людей» заявил, что, по данным Минобороны, с фронта уже вернулись 167 тысяч человек.
1: И примерно у 20% из них может быть ПТСР. Если просто посчитать, это больше 30 тысяч человек.
0: Правда, важный вопрос, откуда взялись эти 20%. Обязательной психологической диагностики всех вернувшихся военных в России нет. Поэтому понять реальный масштаб проблемы пока сложно. Насколько вообще серьезными могут быть последствия ПТСР после фронта, объясняет клинический психолог Алексей Миронов.
2: ПТСР не означает, что человек обязательно становится агрессивным или опасным. Это очень важно понимать. У кого-то возникают проблемы со сном, тревога, вспышки раздражения. Человек может избегать людей или постоянно возвращаться мыслями к пережитому. Но без диагностики мы вообще не знаем, сколько таких людей нуждаются в помощи. И чем раньше эта помощь появляется, тем легче человеку вернуться к обычной жизни.
0: А теперь самое интересное. Судя по дебатам, российские политики уже понимают, что с возвращением военных придется что-то делать. Только рецепты предлагают самые разные. Одни хотят создать отдельное министерство ветеранов, другие предлагают квартиры, землю или специальное одно окно. А депутат Нина Останина предложила в том числе трудоустраивать ветеранов в полицию. Насколько такие меры вообще решают проблему человека, который вернулся с СВО с психологической травмой, объясняет специалист по реабилитации Марина Волкова.
3: Работа, жилье и социальные выплаты действительно важны, но они не заменяют психологическую помощь. Человеку после войны может понадобиться длительное восстановление, причем помощь нужна иногда не только ему, но и всей семье. Поэтому просто выдать участок или предложить работу недостаточно. Нужна система, которая будет сопровождать человека после возвращения.
0: И вот здесь цифра Даванкова звучит уже совсем иначе. Если его оценка хотя бы приблизительно верна, речь может идти о десятках тысяч людей, которым после фронта понадобится помощь. И проблема эта, сама собой, не рассосется. Военного можно вернуть домой. Гораздо сложнее сделать так, чтобы вместе с ним домой не вернулась война. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
4: Радио «Лента», 1557 АМ. Военный адвокат.
5: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели и читатели нашего канала. На связи ваш военный адвокат Геннадий Петрович. И мы с вами разбираем наболевшие вопросы, возникающие в связи с военной службой и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Сегодня очень полезная передача для тех, кто недавно столкнулся с военной тематикой. Потому что мы разберем основные сокращения, которые очень часто звучат в документах и, конечно, в разговорах. Давайте начнем. ДД – денежное довольствие. Вот если увидите такое, это оно. Это оклад по должности, по званию, выслуга лет и постоянные коэффициенты. Для большинства неофицерских званий в среднем это 25-40 тысяч рублей базовой части. Дальше. ППД. Пункт постоянной дислокации. По сути, это юридический адрес воинской части. Именно туда направляют официальные запросы на имя командира. Иногда еще говорят не ППД, а ПМД. Но это то же самое. Далее, следующее сокращение. Москва-400. Это полевая почта. Если у части нет обычного адреса, письмо всегда отправляют через полевую почту. И Москва-400 там написано, и дальше номер части. Дальше сокращение ВУС. ВУС, то есть. Это военно-учетная специальность. Она указана в военном билете, и по ней идет распределение. ЛК Это личный кабинет военнослужащего на сайте Минобороны. Там отражаются расчетные листы. Да, официальных мобильных приложений у Министерства обороны нет, поэтому помните об этом. ЕРЦ, а теперь это ВСЦ. Это финансовый орган Минобороны, который начисляет денежное довольствие и выплаты. ВПГ – военная прокуратура гарнизона. С нее обычно начинают как раз жалобы на действия части. ГВП – это главная военная прокуратура. Это самая высокая инстанция по этой линии. Дальше статусы, мы их уже разбирали. БП – без вести пропал, статус по приказу командира. БО – безвестно отсутствующий. Это юридически устанавливается судом, но в практике часто иногда используют формулировку «свободно». Дальше – ВБД – ветеран боевых действий. Я думаю, это и так все знают. УВБД – это удостоверение ветерана, дающее, соответственно, право на льготы. ВВК – известная формулировка «военно-врачебная комиссия», от ее решения зависит категория годности и многие выплаты, кстати. ЦВВК – это центральная комиссия, то есть, опять-таки, высшая инстанция. Ф-100 – это первичная медицинская карточка, она оформляется при эвакуации раненого. Еще ее называют «справка с человечками». Ну, по рисунку, где отмечают места ранений. Далее, ВПД – военно-перевозочный документ. Именно на его основании производится компенсация проезда по территории России. СК – Следственный комитет. СОЧ – это вы слышали точно, самовольное оставление части, то есть простым языком дезертирство. Последствия, знаете, могут быть очень серьезными. Ну, в общем-то, знать эти сокращения – это значит понимать документы и просто не теряться в переписке. Чем больше вы понимаете терминологию, тем, конечно же, меньше шансов, что вас введут в заблуждение. С вами был военный адвокат Геннадий Петрович. Напомню, если вы или ваш близкий человек находится на СВО, права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. А связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия» или же через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм. Заходите, пишите.
4: Говорят военкоры.
6: Искусственный интеллект дешевле московского благоустройства. Военкор Живов о заявлениях про технологическое лидерство России.
7: Россия обладает самыми современными технологиями искусственного интеллекта и готова предлагать их другим странам. Это не я говорю, это заявил Орешкин. Даже не знаю, как комментировать это. А вы говорите, отстаем, отстаем. В Москве на благоустройство в 2024 году потратили 3 миллиарда долларов, а на все проекты в области IT – 700 миллионов. И ведь хватило по цене дешевле московского благоустройства. Особенно мне нравятся передовые ИИ-системы в области управления дронами и планирования военных операций. Тут мы в топе, конечно же. Только вместо буквы «Т» поставьте «Ж». Нейросеть «Калинка» наголову обходит всех конкурентов из «Палантир» и им подобных. Осталось ее создать. Эх, Орешкин.
6: И не друг, и не враг. Военкор Живов о будущем отношении с Пекином.
7: Напомню, что сближение стран стартовало с 2022 года. Прошло почти 5 лет, а в России как не было достаточного количества школ китайского языка, так и нет. Подозреваю, что в Китае с русскими школами все так же. Почему не делаются такие простые и очевидные вещи, которые могли бы сблизить две нации? Вот продлили безвиз еще на год. А толку? В ближайшие десятилетия, если мы сдюжим исторические вызовы, Китай будет главным цивилизационным центром в Евразии. И Россия уже сейчас критически зависит от него. В связи с этим было бы разумно научиться понимать Китай и китайцев. Выстроить отношения так, чтобы в этой зависимости найти себя и свою твердую опору. Чтобы стать для Китая пусть и младшим, но стратегическим партнером. Для этого одних деклараций мало. И покупать китайские шмотки мало. Нужно культурное, языковое и ментальное взаимопроникновение. Отношения с Китаем должны быть шире, чем отношения про экспорт и импорт. Пока что мы выступали просто как дешевый донор знаний. И в таком ключе мы растратим в будущем весь свой коллективный интеллект, не получив ни этого, никакой выгоды.
6: Украинские беспилотники выходят на новый уровень. Военкор Иван Отраковский о новых разработках ВСУ.
8: Такую новость прочитал. Представленный на выставке Фармбора известный украинский «Лютый» в многоразовом ударном варианте с оснащением 4 управляемыми ракетами класса «Воздух-поверхность» неизвестного типа. Сообщается, что ракеты имеют заявленную дальность якобы до 200 км и скорость полета около 500 км в час. Доигралась барыжья власть зеркально в ответ, дав время украинцам на разработки, выходы на промышленные масштабы производства беспилотников различных типов и модификаций, которые наносят удары по нашим городам. Более того, удары будут только нарастать, как их количество, так и качество. Кто ответит? Да никто. Власть заболтает любую проблему и преступление. У нас все под контролем, нам все на пользу, русский только злее и сильнее и так далее. А затем все устраняется в ускоренном темпе, мы догоняем и обгоняем. Подставляют нашу родину прямо на наших глазах.
4: Радио Лента. 1557 АМ. Главные новости дня.
0: Зеленский не указ. Минобороны России отвергли предложение Украины о полном перемирии на время визита переговорщиков Трампа. Мирные переговоры, похоже, дали трещину еще задолго до своего начала. Зеленский предложил не наносить воздушные удары на время визита в Москву и Киев переговорщиков Трампа, Стива Виткофа и Джареда Кушнера. Украина, по его словам, со своей стороны гарантирует тишину. Россия инициативу отвергла. Минобороны утром 5 сентября отчиталась о новых ночных ударах по Украине. По словам военного аналитика Андрея Левченко, сейчас у Трампа возникает вопрос, если Москва не готова остановить удары даже на пару дней ради американских переговорщиков, то насколько она вообще сейчас заинтересована в прекращении СВО?
9: Сам по себе отказ от паузы еще не означает отказа от переговоров. Но он показывает важную вещь. Москва не хочет демонстрировать, что ради переговорного процесса готова менять свое поведение. Она продолжает военные действия и одновременно ведет переговоры. То есть пытается договариваться не вместо войны, а с позиции продолжающегося военного давления.
0: И самое сложное в этих переговорах по-прежнему Донбасс. Виткоф и Кушнер сначала едут в Москву, а затем в Киев. И, как пишет влиятельная газета «Нью-Йорк Таймс», один из вопросов, по которому позиции сторон все еще расходятся, это кто в итоге будет контролировать Донбасс. Почему России так важен этот вопрос, объясняет военный эксперт Максим Руденко.
10: Для Москвы Донбасс давно стал не только военной, но и политической целью. После стольких лет Кремлю нужно предъявить внутри России результат, который можно назвать победой. Поэтому контроль над всем Донбассом остается одним из ключевых требований. И отказаться от него сейчас для Москвы означало бы признать, что первоначальные цели войны достигнуты не были.
0: Но может ли Виткоф вообще привести из Москвы предложение, которое устроит Киев, если Москва по-прежнему требует территориальных уступок, объясняет эксперт по международной политике Илья Марков.
9: Главная проблема этих переговоров не в том, смогут ли стороны договориться о двух днях без ударов. Главная проблема в том, что Россия хочет закрепить за собой территориальные приобретения и добиться решения по Донбассу на своих условиях. Если эта позиция не меняется, у Виткофу и Кушнеру придется не столько искать компромисс, сколько пытаться сократить огромную дистанцию между требованиями Москвы и тем, на что готов Киев.
0: Отмечу, что в субботу днем появилась информация о том, что Владимир Путин дал указание в течение 3 суток не наносить удары по Киеву в связи с подготовкой к приезду в столицу Украины американской делегации. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
11: Политик Георгий Федоров о том, что в России разрушена система сдержек и противовесов, и какие могут быть от этого последствия.
12: Уже система сдержек и противовесов полностью разрушена. То есть, если до еще недавнего момента был у нас такой, назовем это так, консенсус между властью и президентом, что там мы делаем, что хотим, но лояльность в обмен на лояльность, то сейчас же всем понятно, что, в принципе, все такие правила уже обнулены. То есть, если проблема у друзей Путина происходит, там, у Ротенбергов или у какого-то ближнего окружения, Трабера и так далее, которые с ним долго-долго общались и были во многом неприкасаемы, то это говорит о том, что Путин решил переобнулить все, так скажем, бывшие договоренности. И, соответственно, правящий класс понимает, что в последнее время что-то их начали щемить, что-то начали сажать, что-то начали говорить про новую элиту, что-то, так скажем, там, недовольство выражать с точки зрения там олигархов и так далее. А вдруг сейчас Путин, блин, пойдет и в 30-м году вообще всех нас посадит, потому что сейчас, в принципе, нет неприкасаемых по большому счету, и наберет каких-нибудь фронтовиков условно, и, соответственно, начнет там, как бы, как Иван Грозный, рубить боярам головы через опричник. Знает, прекрасно понимает, что сейчас уже никто не имеет никаких гарантий. Они понимают, что каждый крупный чиновник является человеком не просто уязвимым, а крайне уязвимым, как показывает практика. И поэтому они же не могут провести какой-то определенный заговор между собой. А давайте, как бы сказать, на кухне встретимся или там в какой-нибудь там особняках, особенно на Западе, и начнем говорить про то, как, чтобы Путина как-то слить. Они начинают каждый на своем месте саботировать. Как в свое время, например, в конце 80-х годов часть номенклатуры не просто сливала Советский Союз. Она как бы действовала осознанно по демонтажу той политической системы, которая была в Советском Союзе. То есть это было явно, что часть номенклатуры не просто сливала, а готовилась к демонтажу советской системы и подготовке новой власти. Соответственно, то же самое происходит сейчас. Путин в нынешнем варианте не устраивает, ну, значительную часть верхушки.
4: У вас, как и у многих, накипело... На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Магия и предсказания. Сновидения и символы. Тайны времени и пространства. Разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного». На радио «Лента». «Красный карлик». На радио «Лента».
13: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. Вы уверены, что вы здесь одни и сами решаете, куда повернуть или пойти? На самом деле, мы все лишь крошечная пыль в океане невидимой субстанции, которая пронзает нас каждую секунду. Темная материя и темная энергия составляют 95% Вселенной, оставляя нам, всему привычному миру, жалкие крохи. Кто на самом деле держит эти ниточки, управляющие движением звезд и, возможно, ходом наших мыслей? Представьте себе ночной океан. Вы видите только пену на гребнях волн, потому что она светится под луной. Но сама толща воды черная, глубокая и огромная, остается невидимой. Вот так и наша Вселенная. Мы, наши дома, планеты и даже далекое, великое Солнце — это всего лишь светящаяся пена. Все остальное — темная материя. История ее открытия звучит как детектив. В 1933 году Фриц Цвики, астроном с довольно скверным характером, заметил, что скопления галактик ведут себя странно. Они вращаются так быстро, что должны были разлететься, как грязь с бешено вращающегося колеса. Но их что-то держит. «Темное вещество», — сказал Цвики. «Оно не излучает свет, не отражает его, оно просто есть. Оно обладает массой и гнет пространство, как тяжелый шар гнет натянутую ткань». Дальше больше. В конце 90-х ученые обнаружили темную энергию. Если материя — это клей, то энергия — это распорка, которая заставляет Вселенную расширяться все быстрее и быстрее. Это звучит как безумие, но мы буквально живем внутри взрыва, который не прекращается. Самые смелые гипотезы сегодня связывают эти невидимые силы с квантовым сознанием. Есть исследователи, которые предполагают, что темная материя — это информационное поле, некий архив Вселенной, в котором записаны все события. Эзотерики тут же окрестили это хрониками Акаши или миром духов. Мол, наши души — это сгустки этой самой невидимой энергии. Наука же пока топчется на месте. Десятилетиями физики в подземных лабораториях, вроде той, что находится под горой Гран-Сасса в Италии, пытаются поймать хотя бы одну частицу этой темной материи, так называемый ВИМП. Но датчики молчат. Мы чувствуем ее присутствие по гравитации, мы видим ее тень на фоне реликтового излучения, но не можем коснуться. Это создает жутковатое ощущение. Мы находимся в комнате, полной невидимых существ, которые двигают мебель, но мы никогда не сможем посмотреть на них, заглянуть им в глаза. А вдруг темная энергия — это не просто физическая константа, а чья-то воля, медленно растягивающая декорации нашего мира до тех пор, пока они не разорвутся. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
4: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
14: Руна дня на 6 сентября. Давайте спросим у рун, чего же нам стоит ждать в этот день, какой совет мы от них получим. Итак, выпала руна Ансус. Ансус – это у нас символ слова мудрости, вдохновения. Это руна коммуникации и общения. То есть, эта руна, кстати, связана с богом Одином. Это бог знания, магии, который дарует людям умение понимать какие-то глубинные истины, выражать их через речь. И, конечно же, такая руна приносит ясность в мысли, в способность донести к другим свою точку зрения, услышать то, что раньше ускользало. Это день общения, учебы, поиска ответов и вдохновения свыше. И все, что связано с информацией, в этот день особенно важно. И, конечно же, в сфере работы, дел Ансус будто открывает двери для переговоров, для делового общения, для поиска новых идей. В этот день ваши слова будут иметь очень особую и мощную силу, поэтому используйте их с умом. Это благоприятное время для презентаций, для публичных выступлений, может быть, консультаций, работы с документами. Кстати, творческие проекты тоже зайдут на ура. И не исключено, что к вам придет идея, которая, например, в будущем сможет изменить многое. Знаете, так бывает, вот в один день пришло озарение, и ты думаешь: боже, как же я раньше к этому не догадался. Еще возможно получение важного совета или информации от человека, который будет открыт мудростью к вам, помощью к вам. И здесь способность вывести вас из тупика. Если на работе были недопонимания, именно в этот день можно все разъяснить. В личных отношениях руна Ансус указывает на значимость честного разговора, если это руна коммуникации, да, то и в отношениях требуется разговор. Если есть недосказанность, обиды, самое время их обсудить. И в этот день партнеры смогут лучше услышать друг друга и понять какие-то истинные мотивы. Для тех, кто только начинает отношения, день принесет легкое, приятное общение, которое может стать основой какой-то будущей близости. Вот все-таки, да, в паре разговоры и умение общаться, слышать и слушать друг друга – это самый важный фундамент для развития прочих отношений. А вот одиноким людям Ансус сулит знакомство через слово. Это может быть случайная беседа, это может быть переписка в соцсетях или разговор может привести к чему-то большему. Здесь главное – говорить искренне и внимательно слушать. По здоровью Ансус, конечно же, связано с дыхательной системой, голосом и нервами. В этот день важно уделить внимание легким и дыханию. Может быть, прогулка на свежем воздухе, может быть, дыхательные практики, может быть, медитация. Также стоит обратить внимание на состояние горла и связок, особенно если вы много работаете голосом. И в целом день несет энергию обновления через воздух, через дыхание, через говорение, через пение. Вот словно вдох новой жизни. Кстати, в этот день вокал, как терапия, может пройти для вас очень мощно и сильно, и обязательно воспользуйтесь этим, если душа лежит, конечно же. Так что 6 сентября станет временем и периодом, когда слово и мысль обретают силу. Ансус советует доверять каким-то интуитивным подсказкам, прислушиваться к знакам и использовать возможность для общения. В этот день можно получить очень ценный совет, услышать какую-то важную истину или самому сказать то, что изменит многое в вашей жизни или в жизни ваших близких. Принимайте, благодарите и, конечно же, берегите себя.
4: На радио Лента. Цифра дня. Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции. Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
11: Российский фермер рассказал, что с каждым новым днем на рынке зерна лучше не становится.
15: Все стабильно плохо. Ростовский элеватор по пшенице практически забит. Слоты уже не выдает, только целевые. Места осталось немного там. Даже по той цене, по низкой, которую они выставляют, и то нереально продать. Пшеницу сейчас производители отдают по 5-6 рублей с места. Ячмень, пшеница, ячмень. В некоторых случаях даже доходит до 3 рублей. Есть договора, которые люди готовы продавать даже по 3 рубля. Это немножко дальше, просто за счет логистики цена такая. Все сейчас пытаются найти альтернативные пути. Это Балтика и Каспийское море. То есть Астрахань и Махачкала. Но этого очень сильно не хватает, потому что Балтика и Каспий, них приходится всего, там они могут переварить порядка там, 10 миллионов тонн, это все вместе, если посчитать, там, да, и Волгоград, там, Порт-Татьянку, и Аля, Астрахань, Махачкалу. Это совсем немного, по сравнению с тем, что страна наша экспортирует порядка там, 50 миллионов тонн в год. А куда-то еще девать остальное зерно. Там таких мощностей, к сожалению, нет, как были в Ростове, Азове и Новороссийске. Каждый ищут, пытается найти возможность отправки машинами и вагонами в страны ближнего зарубежья. Там вроде как есть тоже спрос, но это все надо настраивать, налаживать.
4: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
16: Никаких вольностей. Свободу митингов в Калининграде урезали с 4 до 2 мест, и те на отшибе. Чего так испугались чиновники? Опять в топе. Калининград сохранил статус города с самыми дорогими лекарствами в России. И это еще не предел. Куда уж больше. Калининградская область снова теряет туристов. Спрос на поездки в регион в бархатный сезон рухнули на четверть. Что отпугивает гостей региона и почему не задалась туристическая осень? Итак, похоже, власти больше не хотят ни видеть, ни слышать калининградцев. Региональное правительство вдвое, с 4 до 2, сократило число специально отведенных мест для проведения публичных мероприятий и выражения общественного мнения в Калининграде. Соответствующее постановление за подписью первого замгубернатора Валерия Шерина опубликовано на сайте правовой информации.
17: С 12 сентября, когда постановление вступит в силу, в Калининграде будет всего две площадки для митингов. Аллея в Южном парке на проспекте Калинина и у Театра эстрады. Это бывший дом искусств на Ленинском проспекте, 155, то есть на отшибе города. Ранее в число разрешенных мест для сбора граждан и проведения массовых акций входили также сквер у памятника землякам-космонавтам на проспекте Мира и площадь имени маршала Василевского. Там проходили различные акции. Например, митинги против застройки и усыпления бездомных животных, за строительство школы в Холмогоровке и акция «Он нам не царь», приуроченная к инаугурации Владимира Путина.
16: Ну а теперь количество мест, где можно было публично выразить свое мнение и в том числе несогласие с действиями властей, не только уменьшилось, но и отдалилось от центра города. Примечательно, что в других городах области с населением в десятки раз меньше, чем в Калининграде, площадок для легальных и согласованных митингов столько же или даже больше. Например, в Гусеве, где живет около 30 тысяч человек, есть целых 3 места для проведения массовых мероприятий, а в Советске с населением 37 тысяч – 2 такие площадки. А вообще, согласно предыдущему постановлению от 2014 года, в Калининградской области было создано 58 специальных мест для публичных мероприятий и выражения общественного мнения во всех 22 муниципалитетах. И если одних жителей региона власти ограничивают в проведении митингов, то другие напрочь лишены базовых потребностей. И это, как ни странно, происходит в век цифровых технологий.
17: В Багратионовском округе газификация поселка Приморская запланирована не раньше 2035 года. Об этом сообщили представители местной администрации в ответе на комментарии местной жительницы на странице губернатора беспрозванных ВКонтакте. Поводом для ее обращения стали прогнозы метеорологов о будущей суровой и снежной зиме. Женщина пожаловалась, что из-за отсутствия газа людям приходится покупать буквально золотой уголь и дрова, и призвала региональные власти организовать помощь социально незащищенным семьям, а также обеспечить своевременную расчистку поселковых дорог и дежурство экстренных служб. В Багратионовском округе газификация поселка Приморская запланирована не раньше 2035 года. Об этом сообщили представители местной администрации в ответе на комментарии местной жительницы на странице губернатора беспрозванных ВКонтакте. Поводом для ее обращения стали прогнозы метеорологов о будущей суровой и снежной зиме. Женщина пожаловалась, что из-за отсутствия газа людям приходится покупать буквально золотой уголь и дрова, и призвала региональные власти организовать помощь социально незащищенным семьям, а также обеспечить своевременную расчистку поселковых дорог и дежурство экстренных служб.
18: Чтобы протопить дома в такие аномальные морозы, угля и дров потребуется в 1,5-2 раза больше обычного. Цены на твердое топливо и так кусаются. А никакой финансовой поддержки или субсидий на закупку топлива от администрации нет. Пенсионерам и многодетным семьям просто не на что покупать лишние тонны угля. Натуральная транспортная блокада. Если в Калининграде технику хоть как-то выводят на дороги, то до наших поселковых дорог у администрации руки не доходят неделями. Нас просто завалит снегом. Как до нас доедет скорая помощь, если кому-то станет плохо? Как пойдет школьный автобус или машина с продуктами?
16: На эти возмущения в администрации Багратионовского округа, там же, на странице губернатора, ответили внушительным списком необходимых инженерных процедур для газификации Приморского и намекнули, что процесс затянется еще минимум на десятилетие. При этом чиновники напомнили, что жители поселка могут обратиться за субсидиями на покупку твердого топлива. А к кому обращаться, когда не хватает денег на необходимое лекарство? Вопрос больше риторический и касается следующей новости, которая мало кого удивит – но хорошо проиллюстрирует особенности жизни в самом западном регионе России. Калининград снова в топе городов с самыми дорогими лекарствами в стране. Причем оказался на почетном 2-м месте, уступив только Санкт-Петербургу.
19: В августе средняя аптечная корзина в Калининграде подорожала на 0,4% и теперь стоит 7320 рублей. Опередили даже Москву с ее скромными 7290 рублей и уступили культурной столице. Там поболеть стоит 7380 деревянных. При этом, по данным аналитиков сервиса «Мегаптека», по всей России аптечная корзина, то есть набор самых необходимых медпрепаратов, подешевела на 1%. А в Калининградской области, наоборот, продолжил расти.
16: Больше всего в прошлом месяце жители региона покупали обезболивающие, ибо жизнь последнее время, как говорится, боль. И препараты для зрения, видимо, ослепнув от цен практически на все. Одновременно упали продажи сердечно-сосудистых средств и контрацептивов. Тут уж причины придумайте сами. В общем, еда дорогая, жилье дорогое, теперь еще и поболеть. Удовольствие не из дешевых. Кстати, туристы особенности Янтарного края, похоже, смекнули и сделали выводы не в пользу Калининграда. Спрос на поездки в регион в бархатный сезон упал на 15% по сравнению с прошлым годом. Эксперты это выяснили, проанализировав продажи крупнейших операторов на сентябрь и первые две декады октября, сообщили в Ассоциации туроператоров России. Калининградская область теряет баллы в народном рейтинге туристических направлений из-за трех ключевых факторов. И далее подробнее.
17: Больше ясности в наблюдающееся недовольство туристов внесла член правления Союза экскурсоводов Калининградской области Татьяна Удовенко. Она указала в первую очередь на транспортную логистику, а точнее на отмены и задержки авиарейсов Храброво, которые оставляют туристов в подвешенном состоянии. А при этом поезд, выкупленный еще в начале сезона, никак не спасает ситуацию. Также Удовенко отметила рост цен, и к тому же отношение местных жителей к приезжим оставляет желать лучшего. В том числе из-за мусора на пляжах и роста стоимости жилья.
16: В свою очередь основатель проекта «Двухметровый гид» Константин Аверин добавил, что туристов отпугивает цена отдыха в Калининграде, которая выросла из-за дорогих перелетов и высоких капитальных затрат на строительство отелей. К тому же после начала СВО на фоне западных санкций и экономического кризиса россияне перешли в сберегательный режим экономии и сокращают необязательные расходы, в том числе на путешествия. Поэтому, по мнению Аверина, важно ценить гостей, ведь каждый 15-й рубль в регионе зарабатывается благодаря туризму. Но есть и хорошие новости. Калининградская область все равно вошла в топ-5 популярных направлений для осенних туров по стране с долей в 2,5% от всех продаж. Лидеры сезона – курорты Краснодарского края. На них приходится 42% всех туров. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
4: Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
20: Тяжелая потеря для нефтянки. После атаки дронов в начале сентября остановились сразу два ведущих НПЗ России. Итак, в прессе появилась информация, что остановлена работа НПЗ «Лукойл Нижегород-Нефтеоргсинтез» в Кстово Нижегородской области после атаки 26 августа и «Новотек Усть-Луга» в Ленинградской области в результате атаки 1 сентября. Известно, что на предприятии в Слободке были повреждены в частности установка переработки первичного газового конденсата и две колонны установки гидрокрекинга. Ранее о приостановке переработки нефти на 4-м по величине НПЗ России и 2-м по величине производителя бензина «Лукойл Нижегород-Нефтеоргсинтез» после атаки ВСУ также сообщало агентство «Рейтер». На тот момент все крупные российские НПЗ «Лукойла» были остановлены. «Лукойл Пермнефтеоргсинтез» прекратил работу после атаки дронов 21 августа, а НПЗ «Лукойл Волгограднефтепереработка» приостановил переработку после атаки 31 июля. В результате нефтепереработка в России сейчас находится на минимальном уровне более чем за 20 лет. Среднесуточный объем в августе составил менее 4 баррелей, отмечает Bloomberg.
21: Это примерно на треть ниже сезонной нормы. В 2020-2025 годах российские НПЗ перерабатывали в это время года в среднем 5,5 миллионов баррелей в сутки.
20: Производство бензина и его поставки на внутренний рынок упали почти на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выпуск дизельного топлива сократился на 23%, но поставки на рынок снизились лишь на 3% благодаря введенному в начале лета запрету на экспорт, говорит экономист Владимир Милов.
1: Вот эти удары, ну, действительно, там география была очень серьезная. Попали они в крупные заводы, скажем, волгоградские или рязанские. Это очень, это одни из крупнейших заводов, которые влияют на рынок. И именно у них большой выход качественных бензинов. Вот в чем история. Например, обратите внимание, что с дизелькой такого трэша не творится. Почему? Потому что вот количество установок, которые могут производить именно много качественных бензинов, ограничено.
20: После атаки ночью 4 сентября на нефтебазу «Лукойл Югнефтепродукт» уничтожено от 4 до 6 топливных резервуаров, отмечают аналитики на основе спутниковых снимков. По их словам, от атаки нефтебазу не спасли даже защитные сети. Ранее стало известно, что в результате атаки ВСУ в ночь на 4 сентября под Сочи загорелся дивизион ПВО и две нефтебазы – «Лукойл Югнефтепродукт» на федеральной территории «Сириус» и нефтебаза «Роснефть Кубаньнефтепродукт» в Адлерском районе. Один из мест жителей, видя из окна пламя и огромный столб черного дыма, недоумевает, почему по телевизору говорят, что в стране все хорошо.
2: Смотришь телевизор, у нас так все офигенно, какие-то форумы, все бизнесы. Вот, а смотришь за окно, у нас просто вот такая вот история. Вот, и не знаешь, кому верить, своим глазам или телевизору.
20: Позднее стало известно, что в аэропорту Сочи после атаки беспилотников прекратил работу один из двух операторов по заправке самолетов – дочка Роснефти. Сейчас самолеты может заправлять только оператор «Лукойла». Из-за сокращения производства авиационного керосина после ударов по нефтеперерабатывающей сети Россия ввела временный запрет на экспорт собственного авиатоплива и начала закупать его за границей. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радиолента».
4: Радиолента. Прямая речь.
11: Телеведущий Владимир Соловьев возмутился тем, что один из российских клубов приобрел американского баскетболиста и требует, чтобы играли воспитанники клубов, как было в советское время.
22: Значит, такое счастье, какая-то команда подписала контракт с американским баскетболистом, который, правда, в Америке играл как ничто, но зато здесь, на этом фоне, и вот сейчас идет война, и я вот читаю, и на полном серьезе. Такое счастье, что, значит, вот его перекупили, и он едет из одного города играть в другой город. Это такая важная новость. Не, ну хорошо, давайте предположим. У него, наверное, зарплата как у среднероссийского баскетболиста, правда же, да? Ему же, наверное, платят в рублях, все нормально, ха-ха-ха. И ты думаешь, ну кому война, кому мать родная? При этом, ну да, я люблю футбол, я люблю баскетбол, я вообще люблю спорт. А можно, чтобы в команде лейтенантов играли лейтенанты? А можно, чтобы в команде великих традиций, например, там, «Зенит», «Динамо», «ЦСКА», играли воспитанники этих клубов, как было в советское время? Тогда имело смысл и развивать школы. Не за деньги смотреть, у кого родители побогаче, исходя из этого можно поставить состав, в разных видах спорта. Но когда великая школа «Спартака», великая школа ЦСКА, великая школа «Динамо», великая школа «Зенита». Сейчас, конечно, там, господин Галецкий, просто преклоняюсь, красавец. А за кого теперь болеть? Ну, реально, как можно болеть? Вот за людей, которых ты... Ну, завтра его купит другой клуб. И болеть за клуб или за того игрока, который перешел? Какой смысл вообще болеть за клубы? Их нет. Есть амбиции их хозяев, скупающих разнообразных футболистов? О чем это? Я помню великий состав «Спартака» с многими великими игроками, уже в ветеранах пересекался. Ну это же совсем другое ощущение. А величайший «Зенит». Ну вот были же школы, ну послушайте. Ну я всю жизнь там болел за московское «Динамо», и для меня, ну это там честь была.
4: Главные новости дня.
20: Секретный центр подготовки наемников. Чему и кого обучают в Центре военно-патриотической подготовки молодежи «Авангард» в парке «Патриот»? Центр «Авангард» открыли в 2020 году на территории парка «Патриот» в Одинцовском городском округе Московской области. В телеграм-чате, где жители стран Латинской Америки ищут своих родственников, пропавших после подписания контракта с Минобороны РФ, появились фотографии иностранцев, которые позируют с оружием в руках на территории подмосковного центра военно-патриотической подготовки молодежи «Авангард». На это обратили внимание местные журналисты.
23: На базе Центра военно-патриотической подготовки молодежи «Авангард» в парке «Патриот», вероятно, готовят наемников из Латинской Америки. На двух фотографиях иностранцы стоят на фоне корпуса с названием «Сила». Имена мужчин на фотографиях, как и даты съемки, неизвестны.
20: На сайте Центра «Авангард» корпус с таким названием не упоминается, но там изображены не все существующие постройки. На спутниковых снимках севернее корпусов, перечисленных на сайте Центра, есть дополнительное строение. По словам журналистов, отделка корпуса «Сила» аналогична отделке других корпусов, фотографии которых есть в соцсетях Центра. О существовании корпуса «Сила» изданию «Вечерняя Москва» еще в 2023 году заявлял заместитель начальника учебного отдела Центра Максим Воронин.
3: Всего в нашем центре находится 5 жилых корпусов: «Высота», «Щит», «Правда», «Вихрь» и «Сила».
20: На сайте центра сказано, что он рассчитан на одновременное обучение и круглосуточное проживание 1500 школьников или курсантов. За год центр принимает свыше 80 тысяч курсантов, с которыми работают 110 профессиональных инструкторов по 6 военно-учетным специальностям. В конце августа стало известно, что в столице Перу прошел митинг родственников местных жителей, которые пропали после вербовки на СВО. На фоне волны возмущений в российском посольстве тогда заявили, что высоко ценят вклад граждан Перу.
5: Все, кто подписал указанные контракты, были дееспособны и осознавали положение документа, условия прохождения военной службы и связанные с ней риски. Мы высоко ценим вклад граждан Перу.
20: Весной прошлого года в СМИ появилась информация, что сын замдиректора ЦРУ, который погиб на Украине, воюя за Россию, после подписания контракта с Минобороны перед отправкой на фронт прошел подготовку именно в центре «Авангард». До этого ФСБ сообщала о предотвращении попытки вербовки спецслужбами Украины и НАТО юных участников движения «Юнармия» и учебно-методического центра «Авангард». О том, что там готовят наемников из Латинской Америки, официально не сообщалось. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
6: Радио «Лента». Прямая речь.
11: Глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев предложил регулярно долбить и долбить до тошноты школьникам о приговорах их сверстникам за террористические статьи.
7: Мне кажется, надо долбить, в том числе на уроках о важном, долбить и долбить, значит, в головы школьников, что мошеннические схемы, схемы преступления, так, чтобы их тошнить стало от этого, школьников. Вот я не знаю, может быть, по-другому и невозможно. Примеры нужны, в том числе жутковатые примеры. И сколько уже подростков сидит, осуждены по статье за терроризм. Надо рассказывать об этом. Да, это не очень приятно. Но а как убедить? Убедить можно только на вот этих примерах, на негативных примерах, на показе, какие последствия у этого может быть. Мне кажется, надо больше разъяснять. Потому что по телевизору показывают, кто не смотрит телевизор. Газет не читаю. Надо в школу приходить,
14: ну да,
7: и рассказывать.
14: Да, школьников.
7: Пусть придет прокурор прямо в форме, следователь в погонах, чтоб сурово с ними поговорить. Мне кажется, вот надо в эту сторону двигаться. Это же все не шутки. Дети, подростки, они портят, они губят свою жизнь, да? Значит, надо им прямо сказать, вы погубите свою жизнь и свою семью.
6: На радио «Лента». Потеря дня.
24: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
6: Радио «Лента», 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
25: Доктор экономических наук Сергей Алексашенко объясняет, почему рекордно низкий уровень безработицы – это на самом деле плохая новость.
26: Да ничего хорошего в нем нет, да, наверное, его можно назвать хорошим в том плане, что все люди, которые которые хотят найти себе работу, могут это сделать в России. Но если отбросить в сторону их квалификацию, их профессиональные навыки, то это означает, что спрос на рабочую силу в России очень высокий. И, ну, опять, с Россией очень тяжело, потому что вот нет такой длинной истории, и мы не можем сказать, что такое нормальный уровень безработицы. Ну, в Америке это где-то там, не знаю, там 3-3,5%. Считается, что это объективно необходимый уровень безработицы, потому что связано с тем, что люди берут отпуска, люди переезжают с места на место, люди переменяют место работы. То есть, есть некие такие вот объективные вещи, да, которые показывают мобильность рабочей силы, которые показывают желание людей, как рыба ищет где глубже, человек где лучше. Да. И в этом отношении, когда безработица очень низкая, то это говорит о том, что ситуация на рынке труда напряженная, что трудовых ресурсов в экономике не хватает, что компании ищут работников, но если они их не могут найти, то, естественно, там вступают базовые принципы там, любой экономики, что спрос и предложение, когда спрос растет, а предложение отстает, то цена растет рабочей силы, ну и, соответственно, раскручивается инфляция. Поэтому супер низкая безработица, она, в общем, для экономики является, вот если мы говорим про экономику в целом, то она является скорее отрицательным показателем. В России мы хорошо понимаем, что эта низкая безработица связана не с тем, что там в России создаются новые рабочие места. Помните, там Путин нам несколько лет назад говорил про 25 миллионов высокотехнологичных рабочих мест. Ничего похожего в России не создается, никаких высокотехнологичных, ни миллионов не создается. Да, просто в России там ежемесячно 30-35 тысяч человек забирается на фронт. В России там несколько сотен тысяч мигрантов, людей, россиян, которые уехали за границу либо по политическим причинам, либо опасаясь призыва в армию. Да, и вот эти процессы, они как раз снижают численность рабочей силы, создают напряжение на рынке труда. То есть, это все связано с войной. Там, в Россию сокращается приток трудовых мигрантов из стран Центральной Азии, из бывших советских республик, да, вот потому что они тоже боятся того, что их в какой-то момент загребут и отправят в пекло войны. Вот, поэтому сказать, что безработица 2% для России – это хорошо, но все-таки скорее это ситуация, индикатор неблагополучия. Да, не ладно что-то в датском королевстве.
0: Радиолента. Прямая речь.
11: Зет-военкор Михаил Звинчук о том, что ВСУ умело обороняются, контратакуют, и мечты о том, что фронт посыпется, не оправдались.
8: Учитывая текущие темпы продвижения, к Славянску мы уже практически подошли, но противник-то контратакует. И в районе того же лимана проблем хватает. Что же до Краматорска, до него еще идти и идти. Более того, битва за Константиновку длилась достаточно долгое время. И меньше чем полгода все эти продвижения едва ли займут. Фронт у противника не сыпется, и это одно из самых главных заблуждений. Противник продолжает действовать нахрапом, наскоком. Они продолжают использовать по-умному определенные решения в области дроноводства, адаптироваться. И мы воюем-то, по сути, со своим зеркалом, которое пользуется тем же Старлинком, и благодаря ему у них держится более качественная связь, чем у нас. Поэтому говорить о том, что сейчас вот мы взяли Покровск, сейчас мы взяли Константиновку, Гуляй-Поле, подошли к Орехову, и фронт сейчас посыпется, не стоит. Потому что даже видно по этому году, и, например, по контрнаступлению ВСУ вдоль берега высохшего Каховского водохранилища от Запорожья, что любые успехи могут быть обращены вспять.
0: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
9: Официально господин Путин отверг возможности мобилизации в России. Но мобилизация все равно состоится, сейчас объясню вам почему. Во-первых, посмотрите на поведение господина Путина. Ну, те из вас, кто внимательно и давно наблюдает за президентом, понимают, да, что вот по его поведению, по его манере говорить, манере двигаться, можно, в принципе, предсказать достаточно много. Потому что господин Путин окружен лизоблюдами и подхалимами, как практически всегда и любой президент на самом деле. И эти лизоблюды и подхалимы, они боятся что-то говорить против воли государя. То бишь, вот как-то государь так себя ведет, ну и хорошо, пусть ведет себя как хочет, лишь бы он был доволен нами. Так вот, что происходит на самом деле? Господин Путин вот своей манерой физического движения и своих физических активностей давным-давно уже всех людей, наблюдателей, которые в теме, да, вот он всегда их как бы информирует о том, что он сделает на самом деле заранее, да, и его физические движения, физическая активность, они не имеют общего ничего с тем, что он скажет. Потому что его тело все сказало намного раньше. Объясню. Когда господин Путин о чем-то размышляет, он идет немножко тяжело. Вот он немножко тяжело двигается. Те из вас, кто ходит в спортзал, да? Ну, это вот как будто у тебя висит штанга какая-то на плечах. Понимаете? Вот ты встал, и вот ты сейчас будешь приседать или еще делать какое-то движение, но уже со штангой на плечах. И она не самая тяжелая. Ты понимаешь, что ты это сделаешь в конце концов?

но со словами не имеет. Когда человек себя так ведет, он для себя уже все решил. А что он скажет, на самом деле это не важно. Так вот сейчас господин Путин практически парит над землей. Ну, легко передвигается, быстро говорит, образно, красиво. Вот все, на него ничего не давит, никакой груз ответственности, потому что решение принято. А самый главный нюанс касательно поведения господина Путина заключается в том, что вот когда вот так вот он в припрыжку двигается, искрометно разговаривает и сияет, излучает какую-то энергию, то, что он говорит, всегда оказывается просто дымовой завесой. Все, он в эти секунды как бы играет с аудиторией и играет с оппонентами. У меня спрашивают, будет нападение на Украину? Да нет, вы что, какое нападение на Украину? Тоже веселый был, кстати, совершенно в 2022 году. А в Беларуси ваши войска останутся надолго в 2021 году, господина Путина спрашивали. Да нет, это просто учение. Он как бы в поддавки играет с аудиторией. Что вам, непонятно, что ли? Ну, я вам вот так вот скажу, да, вот я играю с вами. А вам что, не ясно? Отец пьющий был или что? Или просто упали с табурет когда-то в детстве? Ну, все понятно, правильно? Как вы хотите, чтобы я вам это подтвердил? Нет, а ну-ка подумать чуть-чуть, покрутите там шариками за роликами, да? То же самое и сейчас. Вот это вот паттерн господина Путина. Вам это скажет любой человек, который профессионально занимается личностной психологией, что у каждого организма существует индивидуальный язык тела, который намного-намного важнее и честнее, нежели язык вербальный, то бишь речь. Тело все расскажет до того, как человек произнесет слова. Все понятно из тела. И у господина Путина вот всегда такая вот походка в припрыжку, вот такой вот язык тела, он предшествует тому, что он будет фантазировать свои речи, понимаете, играться он будет с аудиторией. И еще что важно понимать, что господин Путин вот именно в такие моменты, когда он ходит в припрыжку, искрометно что-то говорит, как-то шутит, господин Путин всегда использует яркие речевые обороты, когда он фантазирует или когда он, как бывший разведчик, кстати, вводит аудиторию в заблуждение. У него всегда есть какие-то метафоры, сравнения. Так что точно и в этот раз он говорит, так нет, какая мобилизация, вообще нет никаких условий. Приглашает вас в игру, неужели вам все... Ну вы что, слепые, вы не видите? Ну вы не видите, что ли, что непонятно, что все это будет? Вам что, непонятно, где находится сейчас страна, где находится сейчас война и где находится сейчас армия? Ну, серьезно, вы что, последние 4 года на Луне находились, спрашивает как бы аудиторию господин Путин. Вы не видите, что у нас на Москву уже по 1000 дронов летят каждый день, и рано или поздно они пролетят на Москву? Это не видите, да? Не будет мобилизации, конечно, зачем она? Никаких нет предпосылок, говорит как бы вам господин Путин. То, что фронт застыл, стоит 2 года на месте, а иногда он даже не то, что не наступает, это отступает. Вот это вам непонятно, вы это не видите, не читаете это нигде, да? Не попадается, говорит как бы вам господин Путин. Конечно, нам не нужна мобилизация. Зачем? За нас, я не знаю, комары будут воевать, да? Или там Северная Корея приедет. Вот понятно, что увидели, что происходит на самом деле на фронте, и спешно все эвакуировались, да? И Северная Корея говорит, не-не-не, нафиг надо, мы все сдохнем через 2 минуты в бою. Неужели непонятно, как бы говорит господин Путин, что все есть, все мобилизационные планы, все готово. Просто сейчас выборы. Вот не надо дергаться, не надо расшатывать лодку. Вы проголосуйте, а потом мы втихую все сделаем. Это же ясно, вы же не дураки, вы же понимаете, как бы говорит всем господин Путин. Поэтому будет такая мобилизация, которой еще у России не было. Потому что ходов нет других у России. Не получается переломить ход войны. Не выходит. Нет других ходов, только мобилизация. Конечно, как-то красиво это обставят, что мы не собирались, ну вот в связи с очередной террористической атакой кровавого режима, нацистские прихвостни, вот как-то это все будет расписано, скорее всего, Дмитрием Анатольевичем Медведевым, и втихую начнут подбирать людей. Вот просто втихую по основным специальностям, а публично будут, естественно, все это какое-то время отрицать. Господин Путин уже начал. Ну, знаете, как обещать не означает жениться.

0: Вот это именно тот случай.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в TikTok и YouTube. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
2: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
3: Торгуют чужими жизнями, как колбасой. В Уфе организовали конвейер по вербовке задержанных через браки с черными вдовами. В организации преступной схемы обвинили сотрудника патрульно-постовой службы Андрея Нурлыгаянова. Больше года полицейский подыскивал, кого можно отправить на фронт, используя для этого доступ к сведениям про административно задержанных. Отобранных кандидатов Нурлыгаянов убеждал подписать контракт, оказывая давление. Часто такие мужчины находились в уязвимом положении из-за проблем с законом и алкоголем. Параллельно подбирались женщины, готовые оформить фиктивный брак с будущим контрактником. После женитьбы на черной вдове жертву уговаривали оформить доверенность на сообщницу полицейского для доступа к банковским счетам. Помимо этого, Нурлыгаянов получал еще и официальные выплаты от государства за вербовку. При этом самих военнослужащих оббирали до нитки. Так случилось и с дядей Альбины Илгизаром Гайнудиновым. Черный рекрутер полностью завладел всеми его картами и деньгами, рассказывает племянница солдата.
4: Он сказал, что мой дядя согласился подписать контракт сам. На самом деле он был в состоянии алкогольного опьянения, и поэтому он не мог согласиться. И мы знаем, что он говорит, что он не хочет туда ехать. Все документы и карты этот человек удерживает у себя. Я ему звонила, он мне сказал, что мой дядя оставил ему все, и он спокойно распоряжаться его деньгами. Почему я это сейчас подняла тему о деньгах? Потому что я хочу, чтобы денежные средства вернулись к моему дяде, так как ему деньги там пригодятся.
3: В правоохранительных органах перед девушкой разводят руками. У рекрутера есть юридическая доверенность, а то, что дядя подписал ее в пьяном виде, никого не волнует. Когда стремительно падают темпы набора на контракт, рекрутеров стараются не трогать, говорит юрист из Екатеринбурга Зарина Адыева. Она рассказала о последнем таком случае в своей практике, когда сестра 55-летнего мужчины забила тревогу после того, как брат неожиданно женился на молодой женщине.
5: Ко мне обратилась женщина и сообщила о том, что ее брат, которому было 55 лет, ушел служить на СВО. Перед уходом на СВО он познакомился с молодой женщиной, которая быстро его, так сказать, охомутала, затащила в ЗАГС и стала законной супругой. Находясь на СВО, мужчина хорошо устроился и все никак не умирал. И это, видимо, очень не нравилось его новой жене, которая желала как можно быстрее получить денежные средства, которые полагаются вдовам умерших бойцов.
3: Когда черная вдова поняла, что ее супруг служит в тылу, она придумала, как перевести его на более опасную службу. Получив фиктивную справку, что она находится в реанимации, женщина добилась отпуска для мужа. Когда он вернулся домой, она стала его методично спаивать, рассказывает юрист Зарина Адыева.
5: И в итоге так получилось, что к назначенному сроку мужчина не вернулся в часть. Его определили в Сочи и, соответственно, задержали и отправили снова служить. Но уже служить он стал не в тех вольготных условиях, где находился, а в самых что ни на есть горячих точках. И вот спустя непродолжительное время мужчина, соответственно, погибает.
3: После гибели мужчины выплаты получила его новая жена. Сестра военнослужащего пыталась оспорить это через суд, однако не смогла добиться пересмотра дела. Юрист говорит, вся система сейчас выстроена так, что рекрутеры и черные вдовы процветают, а у простых людей шансов нет. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
6: Зеленский не указ. Минобороны России отвергли предложение Украины о полном перемирии на время визита переговорщиков Трампа. Мирные переговоры, похоже, дали трещину еще задолго до своего начала. Зеленский предложил не наносить воздушные удары на время визита в Москву и Киев переговорщиков Трампа, Стива Виткофа и Джареда Кушнера. Украина, по его словам, со своей стороны гарантирует тишину. Россия инициативу отвергла. Минобороны утром 5 сентября отчиталась о новых ночных ударах по Украине. По словам военного аналитика Андрея Левченко, сейчас у Трампа возникает вопрос, если Москва не готова остановить удары даже на пару дней ради американских переговорщиков, то насколько она вообще сейчас заинтересована в прекращении СВО?
7: Сам по себе отказ от паузы еще не означает отказа от переговоров. Но он показывает важную вещь. Москва не хочет демонстрировать, что ради переговорного процесса готова менять свое поведение. Она продолжает военные действия и одновременно ведет переговоры. То есть пытается договариваться не вместо войны, а с позиции продолжающегося военного давления.
6: И самое сложное в этих переговорах по-прежнему Донбасс. Виткоф и Кушнер сначала едут в Москву, а затем в Киев. И, как пишет влиятельная газета «Нью-Йорк Таймс», один из вопросов, по которому позиции сторон все еще расходятся, это кто в итоге будет контролировать Донбасс. Почему России так важен этот вопрос, объясняет военный эксперт Максим Руденко.
8: Для Москвы Донбасс давно стал не только военной, но и политической целью. После стольких лет Кремлю нужно предъявить внутри России результат, который можно назвать победой. Поэтому контроль над всем Донбассом остается одним из ключевых требований. И отказаться от него сейчас для Москвы означало бы признать, что первоначальные цели войны достигнуты не были.
6: Но может ли Виткоф вообще привести из Москвы предложение, которое устроит Киев, если Москва по-прежнему требует территориальных уступок, объясняет эксперт по международной политике Илья Марков.
7: Главная проблема этих переговоров не в том, смогут ли стороны договориться о двух днях без ударов. Главная проблема в том, что Россия хочет закрепить за собой территориальные приобретения и добиться решения по Донбассу на своих условиях. Если эта позиция не меняется, Виткофу и Кушнеру придется не столько искать компромисс, сколько пытаться сократить огромную дистанцию между требованиями Москвы и тем, на что готов Киев.
6: Отмечу, что в субботу днем появилась информация о том, что Владимир Путин дал указание в течение 3 суток не наносить удары по Киеву в связи с подготовкой к приезду в столицу Украины американской делегации. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Говорят военкоры.
9: Эпоха тотальной прозрачности. Военкор Третьяков Никита о новой информационной реальности.
10: Нам всем, и силовикам, и чиновникам, и просто каждому, надо понять и принять, что мир становится прозрачнее с каждым годом. И это не отменить, джина не загнать в бутылку, с этим просто нужно научиться жить. Например, прямо сейчас нарезка видео с драками и потасовками на наших заправках распространяется американскими телеканалами федерального уровня в качестве свидетельства глубины кризиса. Практически как инструмент манипулятивной внутренней пропаганды, создающей у своего населения искаженное представление о действительности. Что мы можем с этим сделать? Власти могут запретить снимать видео на заправках, но по этому пути очень быстро можно прийти к полному абсурду. Силовики могут пытаться поддерживать порядок, и много где уже это делают. Но манипуляции такими картинками все равно позволят выдать частный случай за повсеместную тенденцию. Граждане могут быть более разумными, но те, кто может, скорее всего, и так не начинают драк. Тоже и с налетами, ударами БСУ, горящими НПЗ, закрытыми аэропортами. То, что происходит на глазах тысяч людей, по умолчанию открыто, публично и уже не на уровне региона или страны, а в масштабах всей планеты. К этому нужно привыкнуть. С этим надо работать.
9: Бедные беднеют. Военкор Живов о богатстве, которое досталось не всем.
11: Россия вошла в топ-2 по росту благосостояния и неравенству. Швейцарский финансовый холдинг UBS опубликовал отчет о мировом богатстве, согласно которому мы заняли второе место в мире. При этом по неравенству в распределении богатства страна также заняла второе место. С 2020 года показатель благосостояния в России увеличился на 37%, уступив только Южной Корее, где рост составил 55%. Третье место заняла Хорватия с показателем 29%. Кроме того, Россия вошла в число лидеров по темпам прироста долларовых миллионеров. За 2025 год их количество увеличилось на 5%, или почти на 22 тысячи человек. При этом по индексу Джини Россия заняла второе место в мире с коэффициентом 0,82. Под благосостоянием аналитики понимают реальное богатство на одного взрослого с учетом инфляции. Выводы можно сделать однозначные. Деньги есть, но не про нашу честь. Бедные беднеют, а богатые богатеют. Кому война, кому мать родная. И далее по списку. Второе место в мире по расслоению – очень тревожный социально-политический сигнал.
9: Военкор Живов о роботах, которые идут на войну.
11: На Украине проведут конкурс грантов по созданию роботов-гуманоидов для вооруженных сил. Об этом сообщил руководитель украинского государственного кластера оборонных технологий «Брейв-1» Андрей Гриценюк. По его словам, ключевая цель инициативы – максимальная роботизация первой линии боевого соприкосновения и снижение рисков для личного состава. Акцент планируется сделать на более простых и доступных платформах с перспективой последующего усложнения их функционала. До этого на Украину доставили гуманоидных роботов «Фантом» МК-1 для оценки их эффективности. Они эффективны 10%. Однако сейчас такие системы остаются тяжелыми и дорогостоящими, требуют регулярной подзарядки и часто теряют баланс. Думаю, что украинцы с их визионерством и опытом войны с нами скоро и это исправят. Ранее я писал, что роботы-гуманоиды скоро придут на войну, заводы и стройки. Правда, думал, что из Китая и США, а не из Киева.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
6: Скоро рассвет, выхода нет. Слова легендарной песни группы «Сплин» стали пророческими. Почему ни один из 16 спутников российского аналога «Starlink» «Рассвет» не смог выйти на орбиту? «Скоро рассвет, выхода нет». Похоже, этот хит группы «Сплин» неожиданно получил новое прочтение. Россия строит собственный аналог «Starlink» под названием «Рассвет». Но со второй партией спутников что-то пошло не так. По свежим данным журналистов, ни один из 16 аппаратов не смог выйти на нужную орбиту.
8: Часть спутников осталась на высоте всего от 300 до 400 километров. Орбита некоторых продолжает снижаться, а как минимум два аппарата движутся в сторону атмосферы и могут сгореть.
6: Что вообще могло произойти после запуска, объясняет специалист по космическим системам Андрей Громов.
12: Сам факт запуска еще не означает, что спутник начал нормально работать. После отделения аппарат должен выйти на заданную орбиту и удерживаться на ней. Если высота продолжает снижаться, спутник может войти в плотные слои атмосферы и сгореть. Поэтому сейчас важен не красивый отчет о количестве запущенных аппаратов, а то, сколько из них в итоге смогут полноценно работать.
6: Причем проблемы были и с первой партией. Из предыдущих 16 на запланированную высоту вышли только два спутника. И этого пока недостаточно для полноценного аналога Starlink. Связь с российскими терминалами на контролируемых армией территориях Украины появлялась лишь дважды в сутки и максимум примерно на полтора часа. Для спутникового интернета нужны не десятки, а огромная группировка аппаратов, объясняет эксперт по спутниковой связи Игорь Савин.
13: Главное преимущество Starlink не в одном отдельном спутнике, а в их количестве. Пока один аппарат уходит за горизонт, его должен заменить следующий. Если спутников мало, появляются огромные окна без связи. Поэтому несколько десятков аппаратов могут продемонстрировать технологию, но обеспечить постоянную связь на большой территории они просто не способны.
6: И вот здесь уместно будет вспомнить разговор Владимира Путина с российскими военными в июне. Военные пожаловались ему, что Украина использует Starlink в том числе для управления беспилотниками и доставки грузов. Президент тогда ответил, что у России тоже есть собственная система, и, по его словам, она ничем не уступает, а в чем-то даже превосходит. Что сегодня можно сказать об этом сравнении, объясняет военный эксперт Дмитрий Крылов.
14: Сравнивать экспериментальную группировку из нескольких десятков аппаратов со Starlink пока просто некорректно. Для военных критически важна постоянная связь, а не возможность подключиться к спутнику несколько раз в сутки. Российский проект может развиваться, но между испытанием технологии и полноценной системой связи еще очень большая дистанция.
6: При этом разработчик «Рассвета» компания «Бюро 1440» утверждает, что проект идет по графику и даже с опережением. Так что формально «Рассвет» действительно наступает, только пока довольно своеобразно. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
9: Искусственный интеллект дешевле московского благоустройства. Военкор Живов о заявлениях про технологическое лидерство России.
11: Россия обладает самыми современными технологиями искусственного интеллекта и готова предлагать их другим странам. Это не я говорю, это заявил Орешкин. Даже не знаю, как комментировать это. А вы говорите, отстаем. В Москве на благоустройство в 2024 году потратили 3 миллиарда долларов, а на все проекты в области IT – 700 миллионов. И ведь хватило по цене дешевле московского благоустройства. Особенно мне нравятся передовые ИИ-системы в области управления дронами и планирования военных операций. Тут мы в топе, конечно же. Только вместо буквы «Т» поставьте «Ж». Нейросеть «Калинка» наголову обходит всех конкурентов из «Палантир» и им подобных. Осталось ее создать. Эх, Орешкин.
9: И не друг, и не враг. Военкор Живов о будущем отношении с Пекином.
11: Напомню, что сближение стран стартовало с 2022 года. Прошло почти 5 лет, а в России как не было достаточного количества школ китайского языка, так и нет. Подозреваю, что в Китае с русскими школами все так же. Почему не делаются такие простые и очевидные вещи, которые могли бы сблизить две нации? Вот продлили безвиз еще на год. А толку? В ближайшие десятилетия, если мы сдюжим исторические вызовы, Китай будет главным цивилизационным центром в Евразии. И Россия уже сейчас критически зависит от него. В связи с этим было бы разумно научиться понимать Китай и китайцев. Выстроить отношения так, чтобы в этой зависимости найти себя и свою твердую опору. Чтобы стать для Китая пусть и младшим, но стратегическим партнером. Для этого одни в декларации мало. И покупать китайские шмотки мало. Нужно культурное, языковое и ментальное взаимопроникновение. Отношения с Китаем должны быть шире, чем отношения про экспорт и импорт. Пока что мы выступали просто как дешевый донор знаний. И в таком ключе мы растратим в будущем весь свой коллективный интеллект, не получив ни этого, ни какой выгоды.
9: Украинские беспилотники выходят на новый уровень. Военкор Иван Отраковский о новых разработках ВСУ.
15: Такую новость прочитал. Представленный на выставке Фармбора известный украинский «Лютый» в многоразовом ударном варианте с оснащением 4 управляемыми ракетами класса «Воздух-поверхность» неизвестного типа. Сообщается, что ракеты имеют заявленную дальность якобы до 200 километров и скорость полета около 500 километров в час. Доигралась барыжья власть зеркально в ответ, дав время украинцам на разработки, выходы на промышленные масштабы производства беспилотников различных типов и модификаций, которые наносят удары по нашим городам. Более того, удары будут только нарастать, как их количество, так и качество. Кто ответит? Да никто. Власть заболтает любую проблему и преступление. У нас все под контролем, нам все на пользу, русский только злее и сильнее и так далее. А затем все устраняется в ускоренном темпе, мы догоняем и обгоняем. Подставляют нашу родину прямо на наших глазах.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Шок дня.
16: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента».
17: Прямая речь.
18: Военный корреспондент Изабелла Либерман рассказала о проблемах с предоставлением земельных участков военнослужащим на примере одного из участников СВО.
19: Недавно мне поступило обращение, которое просто меня шокировало. Герой России, Краснодарский край. Его супруга мне написала свою историю. Да, участок предложили нашему герою, но где? Около полигона, где сжигается мусор. И еще один был вариант – около кладбища. Я связалась с Марией Александровной Воропаевой. И уже готовится обращение к губернатору Краснодарского края в связи с этим случаем. Почему наши защитники, герои должны получать вот такие участки? Это ведь не единичный случай. Кому-то, например, в Ивановской области дают в болотах. Вот в прямом смысле приезжали наши коллеги из Ивановской области и жаловались, они сами ветераны и сами же помогают, опять же, другим ветеранам в правовой сфере болота. И второй вариант – это не предусмотренные для жизни места, где нет ничего, нет газа, нет электричества. То есть человеку надо самостоятельно этот участок облагородить, построить там определенное там место для жительства и вот это все проводить.
17: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио Лента. Разбор дня.
20: Привет всем. Вы слушаете подкаст «Разбор дня». И сегодня мы поговорим о том, почему реальность в телевизоре и на улице все больше отличаются друг от друга. Чиновники докладывают про взятие армии городов, про то, что экономика растет, а люди видят только растущие цены, потери на фронте и очереди на заправках. Вот об этом сегодня поговорим, честно и открыто.
21: Слушай, тема, ну, прям реально острая. Этот диссонанс между бодрыми отчетами с экранов и суровой бытовой реальностью, он сейчас буквально висит в воздухе.
20: Абсолютно верно.
21: И самое интересное здесь, знаешь, не просто констатировать факт разрыва, а понять саму механику, как государственная машина пытается все это замаскировать.
20: Да, и чтобы разобрать эту механику, стоит начать с самого простого, повседневного сценария, который вот прям наглядно демонстрирует этот сбой в матрице.
21: Это какой, например?
20: Обычное утро в одном из регионов. Человек садится в автомобиль, а стрелка бака лежит на нуле.
21: Угу.
20: Он подъезжает к привычной заправке, а там выстроилась очередь, ну, машин из 20. Сами заправочные пистолеты обмотаны желтой лентой, касса не работает.
21: Да, знакомая картина для многих регионов в последнее время.
20: Вот. Охранник просто пожимает плечами и говорит, что бензовозов нет, введен лимит 20 литров в одни руки, и то не для всех.
21: Справедливости ради, логистические цепочки доставки топлива – это сложнейшая система. Она растянута на тысячи километров.
20: Это понятно, да?
21: И временная задержка цистерн где-нибудь на железнодорожном узле может моментально опустошить хранилище. Может, власти просто пытаются выиграть время, ну, чтобы расшить это логистическое бутылочное горлышко и не сеять панику?
20: С точки зрения теории управления, это, конечно, звучит логично. Но проблема кроется в том, как именно все это транслируется обществу.
21: В смысле?
20: Человек, стоящий перед пустой колонкой с этой желтой лентой, открывает новостную ленту в телефоне.
21: Ага.
20: И видит официальный пресс-релиз ведомства, где сухим таким канцелярским языком написано, что ситуация стабильна, дефицита не наблюдается, присутствуют лишь временные логистические нюансы.
21: А, ну классика.
20: Да. То есть чиновники фактически требуют от человека отменить собственное зрение и поверить печатному тексту.
21: Происходит прямое столкновение факта и нарратива. И тут важно понимать, что топливо – это же не предмет роскоши, это кровеносная система экономики.
20: Вот именно.
21: На дизеле едут фуры с хлебом, на бензине работают скорые. Когда топливо исчезает, парализуется вообще все.
20: Именно поэтому спокойный тон пресс-релиза вызывает не успокоение, а ну просто сильнейшее раздражение. Это форма фундаментального неуважения к реальности.
21: Ну да, звучит издевательски.
20: И когда недовольство людей начинает прорываться наружу, система включает следующий механизм защиты.
0: Она виртуозно переводит фокус самой проблемы на личности тех, кто задает неудобные вопросы.
21: То есть происходит инфантилизация граждан?
0: Точно. Перенос вины на недовольного потребителя. Есть один потрясающий яркий эпизод, который прям идеально это иллюстрирует.
21: Так, интересно, что за эпизод?
0: Когда очереди за бензином стали слишком длинными, чтобы их игнорировать, один региональный депутат решил высказаться.
21: Угу.
0: Он сравнил возмущенных водителей с обиженными подростками.
21: Ого, серьезно.
0: Да. Его аналогия звучала так. Представьте, что дома прорвало трубу. Вода хлещет на пол. А жильцы, вместо того, чтобы вызвать сантехника, плачут, что их не пустили на дискотеку.
21: Слушай, но соцсети действительно часто превращают любую мелкую проблему в настоящую истерику. Алгоритмы же поощряют хайп. Может, он пытался как-то сбить эту волну?
0: Да в том-то и суть манипуляции. Поездка на работу или в больницу – это, блин, не дискотека. Это базовая потребность выживания.
21: Но с этой стороны да, согласна.
0: Сравнивая инфраструктурный коллапс с подростковым капризом, чиновник полностью обесценивает претензии. Это такой классический прием газлайтинга. Не можешь решить проблему, обвини людей в капризности. Вопрос сразу лишается легитимности.
21: Понятно. То есть вместо ответа про ошибку планирования, общество получает ответ «Вы ведете себя как дети». Но ведь долго так не продержишься.
0: Вот. И тут система переходит к тяжелой артиллерии. Начинается целенаправленное изменение самого языка.
21: Формируется новый яс.
0: Да. Проблема переименовывается так, чтобы звучать максимально безобидно и технократично.
21: Ну, подожди, любой корпоративный пиар используют сглаживание. Компании же говорят не массовые увольнения, а оптимизация ресурсов. Это нормальная практика.
0: Стоп. Когда корпорация врет инвесторам, инвесторы просто продают акции и уходят к конкурентам.
21: Но это логично.
0: А когда реальность меняют с помощью слов на государственном уровне, это уже политика. Тут уйти некуда. И этот словарь кризисного пиара в России просто уникален.
21: Это точно.
0: Вспомни, в какой-то момент из сводок просто исчезло слово «взрыв». Вместо него появились хлопки газа. Звучит так, словно дверь хлопнула, а не подъезд рухнул.
21: Да-да-да. А пожары превратились в задымление. И этот совершенно абсурдный экономический конструкт – отрицательный рост?
0: О, отрицательный рост ВВП – это шедевр. Два слова, которые логически уничтожают друг друга.
21: Создавая полную смысловую пустоту.
0: И эта пустота создается намеренно. Возвращаясь к бензину, дефицит называют локальной перенастройкой логистики. Звучит сложно и непонятно.
21: И человек думает, ну, я же не эксперт, чиновникам виднее. Заставляет чувствовать себя недостаточно компетентным, чтобы возмущаться.
0: Именно. Но фишка в том, что тот, кто не может назвать проблему своим именем, принципиально не способен ее решить. Кто прячется за хлопком, не будет проверять газовые трубы.
21: Согласна, но этот лингвистический туман рано или поздно сталкивается с суровой физикой. Можно переименовать экономический спад, но невозможно переименовать пустой желудок.
0: О, продуктовые кризисы. Это идеальная лаборатория для изучения таких алгоритмов. Давай проследим хронологию в стране.
21: Давай.
0: Сначала истерия вокруг гречки несколько лет назад. Полки пустеют за часы. Ответ властей.
21: Наверняка отрицание.
0: Да. Запасов хватит на годы, проблема в неадекватных покупателях. Идем дальше. 2022 год, сахар. Люди скупают его мешками.
21: И снова виноват искусственный ажиотаж.
0: Бинго. А потом конец 23-го года, взлет цен на яйца. Там уже дефицит стал настолько очевидным, что пришлось извиняться на высшем уровне.
21: Подожди, стоп. Но ведь покупатели реально сметают гречку и сахар тележками. Логистика просто не успевает за спросом. Разве люди сами не создают дефицит своими руками?
0: Механизм опустошения полок именно такой. Но давай посмотрим на экономику процесса. Почему возникает этот скачок спроса? Люди же не сошли с ума в один день.
21: Ну, паника из-за неопределенности.
0: Это абсолютно рациональная реакция на ложь. Люди запасаются, потому что не верят телевизору.
21: То есть они хеджируют риски?
0: Конечно. Когда им говорят, что все под контролем, а они видят пустые полки или ценники плюс 30%, они делают логичный вывод.
21: Нужно запасаться, пока есть возможность.
0: Да. Дефицит – это симптом разрушенного доверия, а не причина проблемы. Паника – это ответ на вранье.
21: С продуктами понятно. Их хотя бы можно закупить впрок. Но что делать, когда отказывает инфраструктура? Ее в кладовку не спрячешь.
0: Вот здесь тактика ожидания и отрицания приводит к самым жестким последствиям. Возьмем зимние коммунальные коллапсы рубежа 23 и 24 годов.
21: Когда целые микрорайоны замерзали.
0: Да. На улице минус 30, ветхие трубы лопаются, люди сидят в ледяных квартирах, а чиновники заявляют: «Авария локальная, укутайтесь потеплее».
21: Совет «укутайтесь потеплее» при минусе в квартире – это просто откровенное издевательство. Но почему трубы лопаются так массово?
0: Износ сетей.
21: Но ведь летом проводят испытания, подписывают акты готовности.
0: Это бумажная готовность и есть главная беда. Местные власти знают про износ, но денег на ремонт нет, бумаги подписывают формально. А зимой начинается круговая порука.
21: Жилец звонит в управляющую компанию, та кивает на теплосеть, а те на муниципалитет.
0: Идеальный замкнутый круг безответственности. Другой пример – лесные пожары в Сибири летом 2019-го.
21: О да, когда 3 миллиона гектаров горело. Дым стоял неделями.
0: И какое было официальное заявление? Тушить экономически нецелесообразно. Людям просто посоветовали носить маски и не открывать окна.
21: Слушай, ну объективно отправить авиацию в глухую тайгу стоит миллиарды. Может, с точки зрения бюджета они и правы?
0: Проблема в том, что власть снимает с себя ответственность. Они просто перекладывают ее на граждан. Типа «берегитесь, ваша задача». И просто ждут осенних дождей, чтобы отчитаться о победе над стихией.
21: То есть алгоритм работы этой машины успокоения всегда одинаковый?
0: Да. Это системная анатомия кризисного пиара. И она четко работает по 5 стадиям.
21: Первая стадия – это задержка признания.
0: Верно. Проблема уже очевидна, соцсети кипят, а в официальных каналах гробовая тишина. Никто не хочет нести плохую весть наверх.
21: А вторая стадия – минимизация масштаба.
0: Точно. Признают факт, но называют его незначительным. Пожар – это задымление. Третья стадия – перенос ответственности на внешних врагов или на самих граждан.
21: Виновата погода или паникеры.
0: Да. Четвертая стадия – декоративные меры. Срочные комиссии – запреты. Вроде запрета на экспорт бензина осенью 23-го, который лишь напугал рынок.
21: И пятая – объявление победы, когда кризис проходит сам.
0: Абсолютно. Но у этой стратегии есть страшная цена. Это разрушение доверия.
21: Но ведь если сказать людям правду в лоб, начнется настоящий хаос. Разве нет?
0: Самый дорогой способ управлять людьми – это врать им. Вспомни Чернобыль 86-го года.
21: Угу.
0: Власти говорили, что ситуация под контролем. И те, кто поверил телевизору, вышли на демонстрации и получили дозу радиации. А кто не поверил, уехал.
21: То есть, если система постоянно врет про бензин, в момент реальной катастрофы ее призывы просто проигнорируют?
0: Именно. Никто не услышит даже жизненно важных инструкций.
21: Да уж, но что тогда делать обычным гражданам? Как вообще ориентироваться, когда с одной стороны пустая бензоколонка, а с другой пресс-релиз о стабильности?
0: Нужен четкий чек-лист самозащиты.
21: Так, записываю.
0: Первое. Что происходит в реальности? Очередь из 20 машин – это факт. Ледяная батарея – это факт. Все остальное – просто шум.
21: Понятно. Второе.
0: Второе. Кого назначают виноватым? Если виноваты абстрактные паники или погода, значит, система врет и снимает с себя ответственность.
21: А третье, какие конкретно меры приняты? Сроки, бюджеты, критерии, а не просто создана рабочая группа.
0: Верно.
21: То есть пустая бензоколонка – это факт, а слова о том, что все под контролем – это просто чье-то мнение.
0: Я бы лучше не сказал. Поэтому нужно задавать вопросы местным чиновникам и депутатам, требовать ответов. Власть, которую громко спрашивают, иногда все-таки начинает работать. А если молчать, они окончательно переселятся в мир своих красивых отчетов.
21: Согласна. Критическое мышление сейчас – это базовый навык выживания.
0: Ну что ж, главный вывод сегодняшнего разбора простой. Верить можно только своим глазам. У чиновников России одна работа – радовать начальство. Реальность не интересует тех, кто работает в красивых кабинетах. Поэтому включайте критическое мышление, оценивайте происходящее сами, и спасибо, что слушали «Разбор дня». До встречи в следующем выпуске.
4: Радио «Лента», 1557 АМ. У вас, как и у многих, накипело –
3: На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость.
5: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
22: Никаких вольностей. Свободу митингов в Калининграде урезали с 4 до 2 мест, и те на отшибе. Чего так испугались чиновники? Опять в топе. Калининград сохранил статус города с самыми дорогими лекарствами в России. И это еще не предел. Куда уж больше. Калининградская область снова теряет туристов. Спрос на поездки в регион в бархатный сезон рухнули на четверть. Что отпугивает гостей региона и почему не задалась туристическая осень? Итак, похоже, власти больше не хотят ни видеть, ни слышать калининградцев. Региональное правительство вдвое, с 4 до 2, сократило число специально отведенных мест для проведения публичных мероприятий и выражения общественного мнения в Калининграде. Соответствующее постановление за подписью первого замгубернатора Валерия Шерина опубликовано на сайте правовой информации.
23: С 12 сентября, когда постановление вступит в силу, в Калининграде будет всего 2 площадки для митингов. Аллея в Южном парке на проспекте Калинина и у театра эстрады. Это бывший дом искусств на Ленинском проспекте, 155, то есть на отшибе города. Ранее в число разрешенных мест для сбора граждан и проведения массовых акций входили также сквер у памятника землякам-космонавтам на проспекте Мира и площадь имени маршала Василевского. Там проходили различные акции. Например, митинги против застройки и усыпления бездомных животных, за строительство школы в Холмогоровке и акция «Он нам не царь», приуроченная к инаугурации Владимира Путина.
22: Ну а теперь количество мест, где можно было публично выразить свое мнение и в том числе несогласие с действиями властей, не только уменьшилось, но и отдалилось от центра города. Примечательно, что в других городах области с населением в десятки раз меньше, чем в Калининграде, площадок для легальных и согласованных митингов столько же или даже больше. Например, в Гусеве, где живет около 30 тысяч человек, есть целых 3 места для проведения массовых мероприятий, а в Советске с населением 37 тысяч – 2 такие площадки. А вообще, согласно предыдущему постановлению от 2014 года, в Калининградской области было создано 58 специальных мест для публичных мероприятий и выражения общественного мнения во всех 22 муниципалитетах. И если одних жителей региона власти ограничивают в проведении митингов, то другие напрочь лишены базовых потребностей. И это, как ни странно, происходит в век цифровых технологий.
23: В Багратионовском округе газификация поселка Приморское запланирована не раньше 2035 года. Об этом сообщили представители местной администрации в ответе на комментарии местной жительницы на странице губернатора Беспрозванных ВКонтакте. Поводом для ее обращения стали прогнозы метеорологов о будущей суровой и снежной зиме. Женщина пожаловалась, что из-за отсутствия газа людям приходится покупать буквально золотой уголь и дрова, и призвала региональные власти организовать помощь социально незащищенным семьям, а также обеспечить своевременную расчистку поселковых дорог и дежурство экстренных служб. В Багратионовском округе газификация поселка Приморское запланирована не раньше 2035 года. Об этом сообщили представители местной администрации в ответе на комментарии местной жительницы на странице губернатора Беспрозванных ВКонтакте. Поводом для ее обращения стали прогнозы метеорологов о будущей суровой и снежной зиме. Женщина пожаловалась, что из-за отсутствия газа людям приходится покупать покупать буквально золотой уголь и дрова, и призвала региональные власти организовать помощь социально незащищенным семьям, а также обеспечить своевременную расчистку поселковых дорог и дежурство экстренных служб.
2: Чтобы протопить дома в такие аномальные морозы, угля и дров потребуется в 1,5-2 раза больше обычного. Цены на твердое топливо и так кусаются. А никакой финансовой поддержки или субсидий на закупку топлива от администрации нет. Пенсионерам и многодетным семьям просто не на что покупать лишние тонны угля. Натуральная транспортная блокада. Если в Калининграде технику хоть как-то выводят на дороги, то до наших поселковых дорог у администрации руки не доходят неделями. Нас просто завалит снегом. Как до нас доедет скорая помощь, если кому-то станет плохо? Как пойдет школьный автобус или машина с продуктами?
22: На эти возмущения в администрации Багратионовского округа, там же, на странице губернатора, ответили внушительным списком необходимых инженерных процедур для газификации Приморского и намекнули, что процесс затянется еще минимум на десятилетие. При этом чиновники напомнили, что жители поселка могут обратиться за субсидиями на покупку твердого топлива. А к кому обращаться, когда не хватает денег на необходимое лекарство? Вопрос больше риторический и касается следующей новости, которая мало кого удивит, но хорошо проиллюстрирует особенности жизни в самом западном регионе России. Калининград снова в топе городов с самыми дорогими лекарствами в стране. Причем оказался на почетном 2-м месте, уступив только Санкт-Петербургу.
7: В августе средняя аптечная корзина в Калининграде подорожала на 0,4% и теперь стоит 7320 рублей. Опередили даже Москву с ее скромными 7290 рублей и уступили культурной столице. Там поболеть стоит 7380 деревянных. При этом, по данным аналитиков сервиса «Мегаптека», по всей России аптечная корзина, то есть набор самых необходимых медпрепаратов, подешевела на 1%. А в Калининградской области, наоборот, продолжил расти.
22: Больше всего в прошлом месяце жители региона покупали обезболивающие, ибо жизнь в последнее время, как говорится, боль. И препараты для зрения, видимо, ослепнув от цен практически на все. Одновременно упали продажи сердечно-сосудистых средств и контрацептивов. Тут уж причины придумайте сами. В общем, еда дорогая, жилье дорогое, теперь еще и поболеть. Удовольствие не из дешевых. Кстати, туристы особенности Янтарного края, похоже, смекнули и сделали выводы не в пользу Калининграда. Спрос на поездки в регион в бархатный сезон упал на 15% по сравнению с прошлым годом. Эксперты это выяснили, проанализировав продажи крупнейших операторов на сентябрь и первые 2 декады октября, сообщили в Ассоциации туроператоров России. Калининградская область теряет баллы в народном рейтинге туристических направлений из-за 3 ключевых факторов. И далее подробнее.
23: Больше ясности в наблюдающееся недовольство туристов внесла член правления Союза экскурсоводов Калининградской области Татьяна Удовенко. Она указала в первую очередь на транспортную логистику, а точнее на отмены и задержки авиарейсов Храброво, которые оставляют туристов в подвешенном состоянии. А при этом поезд, выкупленный еще в начале сезона, никак не спасает ситуацию. Также Удовенко отметила рост цен, и к тому же отношение местных жителей к приезжим оставляет желать лучшего. В том числе из-за мусора на пляжах и роста стоимости жилья.
22: В свою очередь основатель проекта «Двухметровый гид» Константин Аверин добавил, что туристов отпугивает цена отдыха в Калининграде, которая выросла из-за дорогих перелетов и высоких капитальных затрат на строительство отелей. К тому же после начала СВО на фоне западных санкций и экономического кризиса россияне перешли в сберегательный режим экономии и сокращают необязательные расходы, в том числе на путешествия. Поэтому, по мнению Аверина, важно ценить гостей, ведь каждый 15-й рубль в регионе зарабатывается благодаря туризму. Но есть и хорошие новости. Калининградская область все равно вошла в топ-5 популярных направлений для осенних туров по стране с долей в 2,5% от всех продаж. Лидеры сезона – курорты Краснодарского края. На них приходится 42% всех туров. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
8: Радиолента. Балтийский лоцман.
10: Всем привет! Сегодня предлагаю поговорить о зерне.
16: Звучит, возможно, не так эффектно, как ракеты, корабли и военные учения. Но прямо сейчас вокруг российского зерна разворачивается история с очень неприятной арифметикой. Урожай собрали большой, а нормально вывести его становится все сложнее. В результате зерно копится внутри страны, цены для производителей падают, и некоторые аграрии уже всерьез говорят, в следующем сезоне, может быть, придется просто меньше сеять. На первый взгляд это звучит странно. Россия постоянно рассказывает, что является одним из главных поставщиков зерна в мире. Покупатели есть, продукция нужна, урожай тоже есть. Казалось бы, загружай суда и зарабатывай. Но между полем и иностранным покупателем находится огромная логистическая машина. Зерно надо собрать, высушить, положить на хранение, загрузить в вагоны, привезти в порт, перевалить на судно и только потом отправить заказчику. Если ломается хотя бы одно звено, вся красивая экспортная конструкция начинает скрипеть. Главная проблема сейчас возникла на юге. Именно через Черное и Азовское моря Россия традиционно отправляла основную часть зерна. За прошлый сезон через эти порты вывезли более 46 миллионов тонн. Это примерно 90% российского морского экспорта зерновых. Все было выстроено именно под этот маршрут. Рядом основные сельскохозяйственные регионы, есть крупные терминалы, понятные железнодорожные ветки и привычные направления для судов. Теперь южная система работает с перебоями. После атак украинских беспилотников портам приходится менять режим работы, ограничивать прием грузов и переносить погрузки. Где-то суда ждут дольше, где-то перевозчики требуют больше денег за риск. Для обычного человека задержка судна звучит как мелкая техническая неприятность. Для рынка это ежедневные убытки. Зерно уже лежит в вагоне, вагон занимает путь, корабль простаивает, покупатель ждет, а за каждый лишний день кто-то платит. Власти предлагают развести груз по другим направлениям. Часть отправить через Балтийское море, часть через Каспий, часть попробовать вывести через северные порты. На поддержку железнодорожных перевозок сельскохозяйственной продукции готовят около 10 миллиардов рублей. То есть государство собирается компенсировать часть расходов, чтобы экспортерам было не так дорого везти зерно длинным маршрутом. Но деньги не превращают маленький порт в большой. Российские зерновые терминалы на Балтике способны переваливать примерно 7 миллионов тонн в год. Через юг проходило больше 46 миллионов. Разница огромная. Даже если Усть-Луга, Высоцк, Петербург и Калининград будут работать без остановки, принять весь прежний поток они физически не смогут. Не хватит складов, причалов, оборудования, вагонов и пропускной способности железной дороги. К тому же большая часть зерна выращивается далеко от Балтики. Значит, составы придется везти через половину страны. Это дополнительные километры, топливо, локомотивы и время. Железная дорога уже перевозит уголь, удобрения, нефтепродукты, контейнеры и множество других грузов. Если поставить зерно первым в очереди, кто-то другой окажется вторым. Поэтому простое решение «давайте повезем все на север» быстро упирается в вопрос «а по каким путям, в каких вагонах и куда именно?» Можно воспользоваться портами Латвии и Эстонии. Там сохранились терминалы и инфраструктура, которая раньше работала с российскими грузами. Это действительно позволит вывести еще несколько миллионов тонн. Но и соседние порты не безразмерные. Они обслуживают собственных клиентов, европейских производителей и другие грузы. Кроме того, российским компаниям придется платить за перевозку, хранение и перевалку. Экспорт сохранится, но его прибыльность станет ниже. И вот здесь проблема портов превращается в проблему фермеров. Если зерно нельзя быстро отправить за границу, его становится слишком много на внутреннем рынке. Покупатели видят избыток и начинают сбивать закупочную цену. Фермер получает меньше, хотя расходы на семена, удобрения, технику, топливо и кредиты никуда не исчезают. Хороший урожай, который обычно считается удачей, внезапно начинает работать против того, кто его вырастил. Государство может закупать часть зерна в резерв, временно менять экспортные пошлины, выдавать льготные кредиты и оплачивать железнодорожный тариф. Но это не волшебная кнопка. Резерв тоже нужно где-то хранить. Бюджетные деньги не бесконечны, а новый порт за несколько месяцев не построишь. Поэтому представители отрасли уже предлагают самый простой и самый неприятный вариант.
10: сократить будущие посевы, чтобы зерна на вывоз изначально было меньше. Получается довольно абсурдная картина. Страна способна вырастить большой урожай. В мире этот урожай нужен. Но между российским полем и иностранным покупателем образовалось слишком узкое горлышко. И вместо того, чтобы продавать больше, фермеры обсуждают, не посеять ли им меньше. Не потому, что земля стала хуже или покупатели исчезли, а потому, что экспортная система перестала справляться. Балтика здесь помогает, но не спасает. Она может забрать часть грузов, дать запасной маршрут и немного разгрузить юг. Однако заменить мощности Черного моря невозможно. 7 миллионов тонн не превращаются в 46 только потому, что правительство выделило субсидии и составило новый план. Вот и получается, зерно есть, покупатели есть, деньги вроде бы лежат на столе. Но довести товар до этого стола становится слишком сложно и дорого. Оплатить за весь этот логистический квест в конечном счете будут бюджет, экспортеры и фермеры. Такая вот математика. Как вы думаете, что власти выберут дальше? Продолжат заливать проблему субсидиями или действительно допустят сокращение посевов? Подписывайтесь на социальные сети Балтийского лоцмана, делитесь своими наблюдениями и пишите, какие перемены вы уже замечаете в портах и на железной дороге. Берегите себя и думайте головой.
12: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» цифра дня.
13: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
12: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
14: Военный блогер Максим Калашников о том, что Россия не в состоянии нормально провести мобилизацию, так как у нее нет ресурса для того, чтобы обеспечить мобилизованных всем необходимым.
24: Скорее всего, вот такая попытка мобилизации станет не победой, а это для них единственная надежда, только через мобилизацию, они другого не умеют, как мы с вами говорили уже, да? Она станет не победой, а последней конвульсией. Почему? Потому что мобилизация потянет за собой, призыв резервистов потянет за собой множество других вещей. Просто дать автомат мало. Вообще-то на отделение нужен еще и дронщик, дроновод. Новый, а у вас есть только дроновод. А средства связи. А масса вещей для экипировки пехотинцев. Сейчас не афганская война, даже не чеченская. Там нужно хоть мат резиновый под попу, под пятую точку сидеть, чтобы было удобно. Вот. И множество вещей на фронте, да, вот таких, без которых вроде как это быть, но воевать невозможно. Это есть. Вот как, если вы будете мобилизовывать? Я уж ладно, с ковриками-то ладно, а вот с прицелами, дронами, с бронежилетами-то ладно, как? Масса все тонет в массе организационных трудностей, снабженческих трудностей и просто управленческого маразма. Если вы на фронт пойдут люди, а это будут люди взрослые, это не 18-летние, 20-летние мальчишки, которых запугать можно. Вот, они уже с пониманием и прочим. Вы понимаете, что может быть? Что остается? Система, поскольку она может осуществлять только самые простые действия, поднять ключевую ставку, опустить ключевую ставку, либерализовать, прижать экспорт. Что? Нанять побольше людей и тупо на фронте за счет большой массы пехоты проломить дроны. Вот. Чтобы что-то, как говорится, создать, так сказать, что-то, что можно подать как победу.
12: Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
25: Не убивайте ребенка. В Москве родители больного СМА ребенка вышли на пикет с просьбой вернуть американские эффективные лекарства вместо российских с кучей побочки. В Москве задержали родители 11-летних близняшек Иры и Полины Потехиных из Челябинска, которые добиваются назначения дочерям оригинального препарата Спинраза вместо российского дженерика. 4 сентября супруги приехали на Красную площадь. Анастасия развернула у стен Кремля плакат с обращением к Владимиру Путину, после чего к ней подошел полицейский. Муж Анастасии фотографировал супругу во время пикета. Его задержали. Анастасию Потехину доставили в отдел полиции вместе с мужем. После проверки документов супругов отпустили. Как пишут челябинские СМИ, в течение нескольких лет девочки получали американский препарат для лечения спинальной мышечной атрофии Спинраза и развивались без осложнений. После перехода на российский препарат в прошлом году у них начались осложнения и регресс, отмечают журналисты.
1: Родители отказались от лечения дженериком, после чего поликлиника обратилась в суд с требованием о принудительном лечении. 31 августа суд признал отказ матери от лечения незаконным, но отказал поликлинике в немедленном принудительном лечении.
25: Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил разобраться в ситуации. После задержания супругов из Челябинска в Москве Минздрав Челябинской области сообщил, что накануне с мамой согласован осмотр детей врачами-специалистами.
6: Осмотр назначен на 7 сентября для дальнейшего продолжения лечения. Ситуация остается

0: с одного на другого в зависимости от того, что закуплено. Пациентов переключают с одного препарата на другой, с одного производителя на другой, а это не так безопасно, как может показаться.
1: Ситуацию усугубляет и то, что в бюджете страны сократили траты на закупку лекарств. Среди причин называют не только уход оригинальных иностранных фармпроизводителей из России, но и перераспределение лекарственного бюджета на нужды армии. Из-за того, что власти существенно урезали расходы на медицину, россиянам будет сложно получить нормальную медицинскую помощь. Положение дел с медициной в стране пугающее, говорит экономист Игорь Липсиц.
2: Ситуация с российской медициной становится очень страшной, я бы даже сказал, трагичной, по нескольким причинам. Но первая причина, что государство ради военных расходов начинает сокращать все гражданские и даже социальные расходы, включая медицину. Если вы посмотрите бюджет, то вроде как вы этого не заметите. Даже немножко абсолютная сумма расходов по статье здравоохранения увеличена. Но это увеличение значительно меньше, чем инфляция. В России это значит, что реальные вот деньги, которые может потратить здравоохранение, на лекарства, на лечение становится меньше. Значит, лекарства импортные и сокращаются по ассортименту и очень дорожают. Но дорожают и российские препараты фармацевтические. Это тоже понятно почему. Потому что почти 90% оборудования на фармзаводах российских импортное.
1: За то время, что длится спецоперация, в разных российских регионах появляются сообщения о дефиците того или иного медпрепарата. Чиновники уверяют, что в абсолютных цифрах расходы бюджета на закупку медикаментов, наоборот, выросли. В свою очередь, эксперты предупреждают, что дефицит лекарств и их подорожание продолжится. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Криминальные новости.
4: Военный суд прекратил дело против бывшего командира башкирского батальона «Ватан» Рамиля Ульмазбаева об убийстве и похищении солдат, поскольку он получил государственную награду за службу. Ранее дезертировавший из подразделения «Ватан» рассказал журналистам о том, что в августе 2023 года Ульмазбаев убил троих солдат, которые были свидетелями убийства другого члена батальона. Это произошло в селе Миловатка Луганской области. По словам военного, комбат Ватана прострелил колени троим солдатам, которые видели убийство, и избил их железным ломом. Потом каждому острием лома вскрыл животы. Еще живых военных погрузили в багажник УАЗа и увезли. Один парень стонал. Потом их облили бензином и подожгли, рассказал военный. По его словам, останки тел, которые не сгорели, взорвали гранатами. Через сутки приближенные комбата приехали снова, и большие куски человеческого мяса подожгли повторно, а жертв похоронили как героев СВО, погибших при исполнении воинского долга. О задержании Ульмазбаева стало известно в октябре 2023 года. Ему предъявляли обвинение в убийстве двух или более лиц, совершенном с особой жестокостью, похищении двух или более лиц с применением насилия и оружия и превышении должностных полномочий. В августе 2024 дело Рамиля Ульмазбаева начали рассматривать в Южном окружном военном суде. Однако вскоре производство в отношении бывшего командира «Ватана» приостановили, так как он отправился на фронт. Там Ульмазбаев получил государственную награду, и это впоследствии стало основанием для прекращения уголовного дела об убийстве военнослужащих. Суд выпустил на свободу военного, напавшего с ножом на троих человек. Во время пьянки военнослужащий Константин Черкасов искалечил ножом собутыльника, а затем своего пасынка и его бабушку. Сначала военный махал кухонным ножом перед своим приятелем, угрожая ему убийством, а затем всадил его минимум 5 раз в голову, шею и лопатку собутыльника. А затем со словами «Я зарезал человека, терять нечего» он 3 ударил ножом своего пасынка в висок и попытался выдавить ему глаза. Бабушке парня военный нанес минимум 5 ударов ножом по голове, а потом ногами сломал ребра и пробил легкое. За тройное преступление Владимирский гарнизонный военный суд приговорил Черкасова к 2 условно и выпустил в зале суда. Секрет такой милости прост. Черкасов пообещал вернуться в зону боевых действий. На СВО погиб уралец, осужденный за убийство матери-одиночки. 47-летнего Марата Ахметвалиева, работавшего таксистом, в 2021 году приговорили к 20 заключения по делу об убийстве екатеринбурженки Ксении Каторгиной. По версии следствия, в октябре 2019 года он с 2 знакомыми встретился на окраине Екатеринбурга с матерью-одиночкой, продавая

0: угнавшие машину, по объявлению. Мужчины ударили женщину шокером, после чего зарезали ножом. Тело после этого скинули в колодец, а автомобиль продали перекупщикам за 500 тысяч рублей. В колонии Ахметвалиев завербовался на войну. Он заключил контракт в Челябинской области и попал в 74-ю отдельную мотострелковую бригаду. Только сейчас стало известно о том, что он погиб на фронте 2 года назад. По приговору суда Ахметвалиев должен был выйти на свободу не раньше 2049 года. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Радиолента. Прямая речь.
2: Президент Владимир Путин объяснил свою метафору про касаток, медведей и пищевую цепочку.
3: Вы знаете, это спонтанно было. Это было где-то на встрече, по-моему, в педагогическом университете. Да? Совершенно спонтанно. И касатки, медведи. Если вы намекаете на то, что касатки – это вот Запад, как бы, да, коллективный, то я бы сказал, что на касатке, конечно, страшный хищник, но это интеллигентное животное. Интеллигентное животное, умное. А коллективному Западу в свое время, еще в советские времена, были даны конкретные и до сих пор живущие определения. Это акулы империализма. А смысл, конечно, примерно вы угадали, смысл того, что я говорил, заключается в том, что если кто-то попытается нас тащить вниз по пищевой цепочке и слопать, сожрать нас, то может слопотать и по зубам. Россия готовы сделать это, несмотря на быстро растущие аппетиты и зубы этих акул.
1: Главные новости дня.
4: Гонцы Трампа от кафе Кушнер привезут в Москву и Киев предложение о прекращении военных действий. Первая остановка в столице России. Виткоф и Кушнер снова летят договариваться о мире. Но на этот раз Дональд Трамп прямо говорит, что в портфеле у них предложение о прекращении конфликта на Украине. Первая остановка – Москва. Затем американские переговорщики должны отправиться в Киев. Что именно они предлагают Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому, Трамп пока не раскрывает. Но говорит, что шансы договориться есть.
5: Они везут с собой предложение о прекращении войны, потому что я положил конец 8 войнам. Надеюсь, вы мной гордитесь. Я положил конец 8 войнам. Мне за это никто не благодарен.
4: И вот здесь самое интересное. Сначала предложение услышит Москва, а уже после встречи с Владимиром Путиным Виткоф и Кушнер должны приехать к Зеленскому. То есть в Киев они могут привести уже и российский ответ на предложение Трампа, говорит политолог Виктор Ларин.
6: Витков и Кушнер фактически выполняют роль челноков между двумя столицами. В Москве они услышат, на что готов Путин и что он отвергает. После этого в Киеве смогут обсуждать уже не абстрактный американский план, а конкретную российскую реакцию. Поэтому главным результатом московской встречи будет не заявление для прессы, а то, с чем американцы после нее прилетят к Зеленскому.
4: Москва косвенно уже обозначила свою позицию. Ее озвучил замглавы МИДа Сергей Рябков.
7: Американцы должны учитывать реалии на земле.
4: Сейчас между сторонами по-прежнему остаются принципиальные разногласия по территориям и условиям окончания конфликта. Украина в честь приезда переговорщиков Трампа сделала первый шаг к временной тишине. Этой ночью активность украинских сил и беспилотных систем по территории России не зафиксирована. В их ежедневном отчете нулевые показатели. Последний раз такое было еще в мае во время режима прекращения огня. И это особенно интересно на фоне предложения Зеленского взаимно прекратить удары на время поездки Виткофа и Кушнера. Получается ли, что Зеленский публично демонстрирует Трампу готовность к паузе, объясняет международник Алексей Громов.
8: Для Вашингтона это очень показательный момент. Если Украина действительно воздерживается от дальних ударов, теперь американцы могут ждать аналогичного шага от России. И это уже маленькая проверка перед большими переговорами. Способны ли стороны хотя бы несколько дней соблюдать ограниченный режим тишины?
4: Отмечу, что армия России этой ночью продолжала атаковать Украину. Американская пресса отреагировала молниеносно, мол, миссия Виткофа и Кушнера начинается с довольно показательной картины. Киев предлагает тишину и этой ночью не фиксирует запусков своих дальних беспилотников. Москва удары по Украине продолжила. Трампу об этом уже доложили. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: На радио «Лента». Потеря дня.
9: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
9: Историк Андрей Зубов о том, что президент Путин подозревает заговоры и уверен, что от него хотят избавиться.
10: Подобно Гитлеру, который в последние там недели своего существования, он бегал по этой рейхсканцелярии, по бункеру, в ужасе, что вот смерть идет за ним. Сейчас постепенно то же самое начинает происходить с Путиным. Он тоже ощущает всюду, что заговоры, что хотят от него избавиться, что он проиграл войну и теперь никому не нужен. Что войну он уже не выиграет никогда. Значит, чувство, желание как бы еще показать себя сменяется диким страхом. Подозрение к самым близким людям. Это и есть проклятие.
9: Владимир Путин заявил, что Россия наступает по всем направлениям, но отказался сказать, когда закончится война.
11: Что касается сроков, то я думаю, что и вы, и все другие коллеги понимают и поймут мой ответ. Называть конкретные сроки в условиях боевых действий невозможно. Это не просто опрометчиво, это просто так никогда практически не делается. И я этого делать не буду. А что касается моего заявления о том, что, на мой взгляд, дело идет к завершению, я сделал это заявление не просто так, а исходя из анализа ситуации на поле боя. А там наши войска наступают по всем направлениям.
9: Генерал-лейтенант в отставке Андрей Гурулев о том, что начальству показывают красивые отчеты, которые полностью оторваны от реальности в окопах.
12: Главная проблема на сегодня – это повальное вранье. Повальное. И доклад хорошей обстановки. Проблема вся не на земле, а на Фрунзенской набережной, где в министерских кабинетах до сих пор не понимают, не владеют реальной обстановкой. Это вранье идет снизу вверх, и из-за этого принимаются абсолютно неверные решения на всех уровнях. Командиры на местах боятся докладывать плохие новости, потому что за них сразу прилетает по шапке от начальства. В итоге наверх уходят отчеты, где все гладко, красиво и все задачи выполнены. Из этих липовых бумажек и красивых папочек в Генштабе складывается общая картина, которую потом кладут на стол верховному главнокомандующему. Путину ведь докладывают ровно то, что он хочет услышать, полностью фильтруя любой негатив с передовой. А на бумаге у нас для президента всегда все готово, снабжение стопроцентное и никаких проблем нет. Но в реальности бойцы сидят в окопах без связи, без снарядов, и смотрят на эти победные реляции сверху с полным непониманием.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
2: Митрополит Екатеринбургский Евгений считает уместным молиться не только о здоровье и благополучии, но и о процентной ставке и доступной ипотеке.
13: Это абсолютно уместно. Но, во-первых, есть вот главная молитва, которую Иисус Христос дал своим ученикам. Ее называют «Отче наш». И в этой молитве там вот Бог сам сказал, что что надо просить? Хлеб наш насущный дай нам на сегодняшний день. И хлеб насущный – это в том числе и ставка Центрального банка. В том числе это финансовое благополучие страны, государства. почему не помолиться, коль скоро он пришел? Не мы даже к нему приехали на Кипр, а он приехал к нам, прибыл к нам в страну, путешествует по городам. Я думаю, что не просто можно, а это необходимо сделать, помолиться. Ну уж, знаете, в таких обстоятельствах, в которых мы живем, говорят, что нам остается уповать только на чудо. Но вот чудо пришло. Значит, надо с ним встретиться и этим воспользоваться. И я вот три дня, 11 вечером, встретим, 11 сентября вечером мы встретим, уже в 10 часу вечера, как они прибудут из Челябинска, 12-го, весь день и 13-го я буду совершать богослужение, конечно, и оставки Центрального банка, и об ипотеке тех, кто нуждается в этом, я буду молиться.
1: Радио Лента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры. Последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Главные новости дня.
4: Зеленский не указ. Минобороны России отвергли предложение Украины о полном перемирии на время визита переговорщиков Трампа. Мирные переговоры, похоже, дали трещину еще задолго до своего начала. Зеленский предложил не наносить воздушные удары на время визита в Москву и Киев переговорщиков Трампа Стива Виткофа и Джареда Кушнера. Украина, по его словам, со своей стороны гарантирует тишину. Россия инициативу отвергла. Минобороны утром 5 сентября отчиталась о новых ночных ударах по Украине. По словам военного аналитика Андрея Левченко, сейчас у Трампа возникает вопрос, если Москва не готова остановить удары даже на пару дней ради американских переговорщиков, то насколько она вообще сейчас заинтересована в прекращении СВО?
14: Сам по себе отказ от паузы еще не означает отказа от переговоров. Но он показывает важную вещь. Москва не хочет демонстрировать, что ради переговорного процесса готова менять свое поведение. Она продолжает военные действия и одновременно ведет переговоры. То есть пытается договариваться не вместо войны, а с позиции продолжающегося военного давления.
4: И самое сложное в этих переговорах по-прежнему Донбасс. Виткоф и Кушнер сначала едут в Москву, а затем в Киев. И, как пишет влиятельная газета «Нью-Йорк Таймс», один из вопросов, по которому позиции сторон все еще расходятся, это кто в итоге будет контролировать Донбасс. Почему России так важен этот вопрос, объясняет военный эксперт Максим Руденко.
15: Для Москвы Донбасс давно стал не только военной, но и политической целью. После стольких лет Кремлю нужно предъявить внутри России результат, который можно назвать победой. Поэтому контроль над всем Донбассом остается одним из ключевых требований. И отказаться от него сейчас для Москвы означало бы признать, что первоначальные цели войны достигнуты не были.
4: Но может ли Виткоф вообще привести из Москвы предложение, которое устроит Киев, если Москва по-прежнему требует территориальных уступок, объясняет эксперт по международной политике Илья Марков.
14: Главная проблема этих переговоров не в том, смогут ли стороны договориться о двух днях без ударов. Главная проблема в том, что Россия хочет закрепить за собой территориальные приобретения и добиться решения по Донбассу на своих условиях. Если эта позиция не меняется, у Виткофу и Кушнеру придется не столько искать компромисс, сколько пытаться сократить огромную дистанцию между требованиями Москвы и тем, на что готов Киев.
4: Отмечу, что в субботу днем появилась информация о том, что Владимир Путин дал указание в течение 3 суток не наносить удары по Киеву в связи с подготовкой к приезду в столицу Украины американской делегации. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Говорят военкоры.
16: Цена кризиса ляжет на водителей. Военкор Живов о том, кто заплатит за нехватку топлива.
17: Правительство косвенно перекладывает убытки на потребителя, которому безальтернативно предлагают перейти на топливо, не соответствующее техническим требованиям современных двигателей. Это классическая национализация убытков. Перекладывание ошибок одних на кошельки других. Собственники китайских автомобилей, вероятно, частично адаптируются к ситуации. А владельцев машин из недружественных стран ждут серьезные расходы. Похоже, что будущие затраты автовладельцев признаны меньшим злом по сравнению с дефицитом топлива, который уже стал политическим фактором. Что делать автовладельцам? Самые щепетильные могут запрашивать на заправках сертификаты качества и уточнять, какой именно бензин они заливают. Другие – поставить машину в гараж минимум до конца 2026 года. Покупку новых современных автомобилей нужно отложить или выбрать электромобиль.
16: Дирижабли вместо самолетов. Военкор «Котинок» о новом усилении противовоздушной обороны.
18: Дирижабли с аппаратурой ДРЛО смогли существенно усилить нашу систему обороны, особенно в местах расположения объектов военно-промышленных комплексов. Дирижабли гораздо более экономичны в плане топлива и могут находиться в воздухе намного дольше тех же самолетов. Да и поднять дирижабль в воздух представляется можно быстрее, чем самолет. Под дирижабли требуются только защищенные ангары, ибо такие воздушные средства априори станут желанной целью для противника. А с ангарами, как известно, у нас затык. В спецоперации Россия уж неприлично долго раскачивается и запрягает. Увы, это реальность. Так ангары для наших стратегов на аэродромах стали возводить только на пятый год войны. Не люблю сравнений, но при дяде Джо за такое уже давно пустили бы в расход без лишних трепыханий. А у нас порой даже наказывают специфически, должностью с повышением.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
19: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня мы говорим о том, что происходит с промышленностью России прямо сейчас, в режиме реального времени, без прикрас и без удобных умолчаний. Заводы останавливаются, рабочие выходят на улицу, целые отрасли испытывают то, что медицински можно назвать остановкой сердца, когда вроде бы все было на месте, а потом в одночасье стало не так. Речь идет не о временных трудностях, не о небольшом спаде и не о корректировке рынка. Речь идет о системном демонтаже промышленного потенциала страны, который разворачивается прямо на наших глазах. Факты жесткие, цифры говорят сами за себя. И именно их мы сегодня разберем по пунктам, по отраслям, по последствиям. Добро пожаловать в «Разбор дня». Слушай, чтобы сразу погрузиться в реальность и не сыпать какими-то абстрактными макроэкономическими терминами, давай начнем прямо с конкретики.
20: Конкретика всегда отрезляет.
19: Вот я, когда готовилась к сегодняшнему разговору, наткнулась на кейс Владимирского стандарта. Это пищевая промышленность. Казалось бы, люди всегда хотят есть. Отрасль должна быть стабильной. Но ситуация там сейчас просто дикая.
20: Угу. Долг больше миллиарда, насколько я помню.
19: 1,1 миллиарда рублей, если быть точной. Производственные мощности полностью заморожены. И самое главное, 4000 сотрудников просто отправлены в неоплачиваемый отпуск.
20: 4000 человек – это, знаешь, не просто крупный завод. Для региональной экономики это вообще градообразующий масштаб. Это огромный социальный узел, который завязан на местной инфраструктуре.
19: Вот именно. И что меня больше всего поразило, людей официально даже не уволили. Предприятие просто застряло в такой, знаешь, серой зоне.
20: Ну да, потому что на выплаты выходных пособий, как положено по закону, денег на счетах тупо нет.
19: Да, и дальше же запускается эффект домино. То есть завод встал, местные поставщики картона и пленки для упаковки моментально остаются без заказов.
20: Логисты теряют стабильные маршруты.
19: Абсолютно. Полки в федеральных сетях пустеют. А что происходит с бюджетом региона?
20: Ух, бюджет – это отдельная боль. Регион моментально лишается колоссального объема налогов. В первую очередь это НДФЛ, налог на доходы физлиц, который удерживается из зарплат тех самых 4000 человек.
19: А из этих денег же финансируются местные школы, больницы, дороги чинят.
20: Именно так. Выпадение такого источника доходов пробивает просто огромную брешь в региональной казне. Дыру, которую нечем закрыть.
19: Слушай, тут я хочу выступить немножко в роли адвоката дьявола. Но вот закрылся один завод. Разве это не классическая рыночная экономика?
20: В смысле?
19: Ну, плохой менеджмент, руководство, там слабые игроки уходят, сильные занимают их место. Зачем из одного частного случая делать системную проблему?
20: Знаешь, если бы мы говорили исключительно про Владимирский стандарт, я бы с тобой согласился. Списали бы на некомпетентность директора. Но если посмотреть на статистику за первый квартал 2026 года, картина вырисовывается совершенно иная. И она пугает.
19: Так, и что там в цифрах?
20: В России за этот период прекратили работу 209 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. 209 тысяч! И это всего за один квартал.
19: Ого! 209 тысяч компаний за три месяца. Звучит, ну, как-то абстрактно, если честно.
20: Давай визуализируем, чтобы был понятен масштаб. Вот возьмем эти 209 тысяч предприятий. Допустим, в каждом работало хотя бы по несколько человек. Это равносильно изучезновению всего трудоспособного населения такого мегаполиса, как Екатеринбург.
19: Да ладно? За 90 дней?
20: Да, за 90 дней. Грубо говоря, закрывается каждый 33-й бизнес в стране. И динамика не замедляется. Рост закрытий составил 9% по сравнению с прошлым годом. Это уже, знаешь, не очищение рынка. Это демонтаж самого фундамента.
19: И когда бизнес исчезает с такой пугающей скоростью, у меня возникает логичный вопрос, почему именно сейчас? Что их добивает?
20: Тут есть три структурных удара. И проблема в том, что их невозможно отбить просто вливанием денег. Первый удар, о котором сейчас просто кричат в отраслевых опросах, это топливный голод. Статистика показывает, что до 35% малого и среднего бизнеса сейчас реально страдают от нехватки горючего на заправках и от бешеных скачков цен. Там есть дисбаланс между обязательствами по экспорту и внутренними мощностями переработки. Но для обычного бизнеса важен итог. Топливо в дефиците, и оно очень дорогое.
19: И как это бьет по логистике?
20: Напрямую. Стоимость логистики взлетела на 15% за очень короткий срок.
19: Ну, слушай, 15% на фоне глобальной инфляции звучит не так уж и страшно.
20: Это для нас с тобой в супермаркете может и не страшно. А для транспортной компании, которая работает с маржой в 5-7%, рост базовых издержек на 15% – это мгновенный переход в зону убытков. Они физически не могут возить грузы по старым тарифам.
19: То есть перевозчики просто отказываются выходить в рейс?
20: А завод без сырья – это стоящий конвейер. Логистика – это же, по сути, невидимый хребет экономики. Пока он цел, никто вообще не задумывается, как детали попадают в цех, а товары на полки.
19: А сейчас этот хребет крошится.
20: Да. Вот в отчетах есть шикарный, ну, в кавычках, пример деградации. Допустим, какая-то специфическая деталь для конвейера. Раньше она ехала 3 дня и стоила 100 рублей за доставку. Сейчас она едет 3 недели и обходится в 150 рублей.
19: А почему так долго-то? Фуры ломаются.
20: Разрыв привычных цепочек, удлинение маршрутов, дикая нехватка водителей, простоя на складах. Риски задержек возрастают кратно, никто не может дать гарантий.
19: Слушай, но это значит, что производственное планирование просто летит в пропасть.
20: Абсолютно.
19: Предприятие не может обещать клиенту, когда отдаст готовую продукцию, потому что само не знает, когда приедет нужный болт или микросхема.
20: И что в такой ситуации пытается сделать завод?
19: Ну, логично предположить, что они попытаются делать эти детали сами, на месте.
20: Чтобы не зависеть от сломанной логистики. Покупают станки и автоматизируют.
19: Вот. И тут они наталкиваются на третью, самую болезненную проблему – кадровый голод.
20: О, да. Я читал и про это.
19: Давай разберем на конкретном кейсе. Представь картину, завод берет кредит на 50 миллионов рублей.
20: Так.
19: Закупает современный, супер навороченный станок с ЧПУ.
20: ЧПУ – это числовое программное управление, да? То есть умная машина, которая должна заменить половину цеха и сама точить детали по 3D-модели.
19: Да-да, высокотехнологичное оборудование, которое должно стать спасением. Станок привозят, устанавливают, втыкают в розетку и все. Он простаивает. Дефицит токарей высоких разрядов, наладчиков, сварщиков достиг таких невероятных масштабов, что оборудование генерирует убытки от кредитных процентов, не производя вообще ни одной детали.
20: Но подожди, давай вспомним первый курс экономики. Если на рынке жесткий дефицит труда, надо просто поднять цену. Почему владельцы не могут поднять зарплаты рабочим? Предложить в 2-3 раза больше? Люди же придут.
19: Откуда они придут? В этом весь ужас структурного дефицита. Людей нужной квалификации в стране просто физически нет. Кто-то уехал, кто-то ушел в другие, более спокойные сферы.
20: То есть перекупка кадров просто оголяет соседние заводы.
19: Именно эта игра с нулевой суммой. Ты забрал токаря у соседа, сосед встал. А система профтехобразования была убита еще в 90-е нулевые. Токаря шестого разряда нельзя вырастить за месяц, даже если платить ему как топ-менеджеру банка. На это уходят годы.
20: Получается жуткий парадокс. Даже если завтра волшебным образом решатся проблемы с топливом и логистикой, работать на новых линиях все равно будет некому.
19: Да, это системный тупик. И на фоне всего этого, знаешь, возникает логичный вопрос. А как же все эти громкие слова про импортозамещение?
20: О, больная тема.
19: Но серьезно, если внутреннее производство задыхается, кто тогда заполняет пустые ниши после ухода западных компаний? Судя по пресс-релизам, эти ниши должны были стать просто мощнейшим драйвером роста.
20: Должны были, да не стали. Данные отраслевого анализа прямо кричат о том, что во многих секторах это импортозамещение оказалось просто иллюзией. Вот берем гордость промышленности, отечественные станки.
19: И что с ними не так?
20: На поверку это в 90% случаев так называемая отверточная сборка. Стоит металлический корпус с российской шильдой, а внутри полный набор иностранных комплектующих, завезенных через третьи страны.
19: Ну хорошо, а если завод пытается ввести западное оборудование через параллельный импорт? Это же сейчас сплошь и рядом.
20: Параллельный импорт – это долгая, безумно дорогая и очень ненадежная заплатка. Вот смотри, старые западные линии, купленные лет 10 назад, изнашиваются. Им нужен ремонт, нужно обновление софта. А китайские или индийские аналоги, которые сейчас везут, тупо несовместимы с этими старыми линиями.
19: Протоколы разные.
20: Разные протоколы связи. Софт конфликтует, разъемы не те. Плюс полное отсутствие официального сервиса. Никаких гарантий. Деталь ломается, и ты снова ждешь ее месяцами через три границы, переплачивая кучу посредников.
19: А принудительная локализация, когда заставляют использовать только местные компоненты?
20: Это вообще классика. Заставляют использовать местное, конечный продукт становится золотым по себестоимости и катастрофически падает в качестве.
19: Давай оставим сложные станки, это не всем близко, возьмем что-то банальное. Одежда. Уход западных брендов. Разве местные фабрики не захватили пустые торговые центры? Фасады же сменили вывески, люди ходят, покупают.
20: Фасады-то новые, а суть старая. Если копнуть в данные ритейла, эту нишу массово заняли фабрики Китая и Турции.
19: То есть все равно импорт?
20: Конечно. Внутри страны просто нет нужных объемов дешевых тканей, нет качественной фурнитуры и, возвращаясь к кадрам, нет швей, чтобы отшивать масс-маркет по конкурентной цене в промышленных масштабах.
19: А что в других секторах?
20: Картина везде мрачная. Лесопереработка, например, обвалилась на 20-30%.
19: Подожди, а с лесом-то что? Лес никуда не делся, руби себе.
20: Лес на месте. Но эта отрасль живет за счет эффекта масштаба и экспорта. Традиционные маржинальные рынки отрезаны логистикой. А внутренний рынок, даже с учетом стройки, физически не может переварить столько доски. Заводы снижают объемы, значит, себестоимость кубометров взлетает.
19: Замкнутый круг.
20: Абсолютно. Металлургия генерирует миллиардные убытки, потому что продавать металл в Азию приходится с гигантским дисконтом, а издержки растут.
19: Слушай, ну если предприятия зажаты со всех сторон, нет деталей, дорогая логистика, некому работать. Логичный выход – это глубокая модернизация.
20: Ну да, звучит разумно.
19: Если нет людей, ставь роботов, внедряй умные системы. А для этого нужны деньги. Почему бизнес просто не пойдет в банк за кредитом?
20: Потому что кредитование сейчас – это инструмент гарантированного разорения. Все упирается в ключевую ставку.
19: Ну, ставки двузначные, да. Но ведь бизнес как-то выживал при высоких ставках раньше, в том же 2014 году. Что сейчас делает эту математику невозможной?
20: Разница в том, что тогда был чисто финансовый шок, а сейчас он наложился на логистический и кадровый коллапс. Давай прямо на пальцах посчитаем эту финансовую удавку. Берет наш завод кредит на 10 миллионов рублей под 20% годовых на обновление линии.
19: 20% – это еще оптимистично сейчас?
20: Очень оптимистично. И вот 2 миллиона рублей в год завод должен отдать банку только в виде процентов. Само тело кредита даже не уменьшается.
19: Да, просто плата за воздух. А маржинальность-то какая?
20: А средняя маржинальность в реальном производстве от 8 до 15%.
19: То есть стоимость кредита превышает прибыль, которую эти деньги могут принести.
20: Вот именно. Математически кредит генерирует убыток. Это как бежать марафон, дышать через коктейльную трубочку. Финансового кислорода не хватает.
19: И при этом налоги никто не отменяет. Авансовые платежи в бюджет нужно платить строго по графику. Даже если конвейер стоит из-за того, что болты не приехали.
20: Да? И к чему это приводит на уровне всей страны? Отчеты фиксируют пугающую вещь. Около 80% компаний полностью отказались от инвестиционных планов.
19: 80% вообще не развиваются.
20: Вообще. Бизнес в долговой ловушке. Все свободные деньги, если они вообще остаются, идут на обслуживание старых долгов. Горизонт планирования сузился до 1 месяца. Задача одна – дожить до следующей выдачи зарплаты.
19: Знаешь, тут возникает вопрос географии. Вот Москва, Питер – у них есть запас прочности, там есть спрос, есть деньги. А что происходит на периферии?
20: На периферии мы видим тихую смерть моногородов. Логистическая изоляция их буквально убивает. Если завод в 1000 километрах от рынка сбыта, а доставка подорожала в 1,5 раза, продукция просто становится неконкурентоспособной. Ее слишком дорого вести.
19: А если такой градообразующий завод встает?
20: То встает весь город. Сразу. Закрываются местные кафе, парикмахерские, шиномонтажки. У людей из завода просто нет денег на это.
19: Школы пустеют. Кто может, уезжает.
20: Да, мобильные семьи собирают вещи. Бюджет муниципалитета обнуляется. Теплотрассы гниют, дороги не чистят. Возникают целые депрессивные территории, где люди реально заперты. Денег на переезд нет, а продать квартиру в умирающем городе невозможно.
19: И тут мы плавно переходим к социалке. От сломанной логистики к сломанным судьбам. Вот та самая скрытая безработица. В сводках же обычно все красиво, процент безработицы минимальный.
20: А это иллюзия. Скрытая безработица – это как те 4000 человек с Владимирского стандарта. По бумагам они в штате, на бирже труда не стоят, статистику не портят, а по факту сидят дома, без копейки.
19: И это запускает макроэкономическую спираль. Денег нет, не на что покупать товары. Магазины теряют выручку и закрываются. Закрываются магазины, увольняют продавцов. И спираль крутится все быстрее.
20: И главный вопрос – где дно?
19: Да, что дальше?
20: Если экстраполировать эти тренды, аналитики сходятся в одном. К 29-30 годам страна рискует полностью утратить промышленный суверенитет.
19: То есть мы физически разучимся делать сложные вещи?
20: Да. От микроэлектроники до базовой химии. Выживут только простейшие циклы. Все технологичное будет зависеть от импорта, условия которого придется принимать без торга. Формируется экономика промышленного инвалида. Никакого глубокого передела, полная сырьевая зависимость, только теперь в условиях изоляции от технологий.
19: Это очень точное, но жуткое описание. Знаешь, я когда анализировала эти цифры, поймала себя на одной мысли. Самое страшное в этом сценарии – это психология. Если бы экономика рухнула за день, как карточный домик, был бы шок. Боль заставила бы систему искать выход. А эта катастрофа растягивается на годы. Это медленное выдыхание. Деградация идет так плавно, что общество просто привыкает. Люди адаптируются к ухудшению продуктов, к пустым витринам, к отсутствию перспектив. Это становится серой обыденностью. Никто не бьет тревогу, потому что сегодня лишь чуть-чуть хуже, чем вчера. И именно эта адаптация делает процесс необратимым. На сегодня это все. Мы детально разобрали картину происходящего во всей ее неприглядности. От конкретных производственных кейсов, как история Владимирского стандарта, до системных причин и долгосрочных последствий деиндустриализации. Промышленный инвалид – это не поэтическая метафора и не журналистское преувеличение. Это диагноз, поставленный самой экономикой через цифры закрытых предприятий, остановленных заводов, опустевших производственных цехов и миллионов людей, оказавшихся за бортом системы, которая больше не может их нести. Происходящее не является абсолютной неизбежностью судьбы. Но без системных, глубоких и последовательных изменений в финансовой, промышленной и логистической политике оно становится все более необратимым с каждым прошедшим кварталом. Услышимся в новом разборе дня.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
4: Гонцы Трампа в кафе Кушнер привезут в Москву и Киев предложение о прекращении военных действий. Первая остановка в столице России. Витков и Кушнер снова летят договариваться о мире, но на этот раз Дональд Трамп прямо говорит, что в портфеле у них предложение о прекращении конфликта на Украине. Первая остановка – Москва, затем американские переговорщики должны отправиться в Киев. Что именно они предлагают Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому, Трамп пока не раскрывает, но говорит, что шансы договориться есть.
5: Они везут с собой предложение о прекращении войны, потому что я положил конец 8 войнам. Надеюсь, вы мной гордитесь. Я положил конец 8 войнам. Мне за это никто не благодарен.
4: И вот здесь самое интересное. Сначала предложение услышит Москва, а уже после встречи с Владимиром Путиным Витков и Кушнер должны приехать к Зеленскому. То есть в Киев они могут привести уже и российский ответ на предложение Трампа, говорит политолог Виктор Ларин.
6: Витков и Кушнер фактически выполняют роль челноков между двумя столицами. В Москве они услышат, на что готов Путин и что он отвергает. После этого в Киеве смогут обсуждать уже не абстрактный американский план, а конкретную российскую реакцию. Поэтому главным результатом московской встречи будет не заявление для прессы, а то, с чем американцы после нее прилетят к Зеленскому.
4: Москва косвенно уже обозначила свою позицию. Ее озвучил замглавы МИДа Сергей Рябков.
7: Американцы должны учитывать реалии на земле?
4: Сейчас между сторонами по-прежнему остаются принципиальные разногласия по территориям и условиям окончания конфликта. Украина в честь приезда переговорщиков Трампа сделала первый шаг к временной тишине. Этой ночью активность украинских сил и беспилотных систем по территории России не зафиксирована. В их ежедневном отчете нулевые показатели. Последний раз такое было еще в мае во время режима прекращения огня. И это особенно интересно на фоне предложения Зеленского взаимно прекратить удары на время поездки Виткова и Кушнера. Получается ли, что Зеленский публично демонстрирует Трампу готовность к паузе, объясняет международник Алексей Громов.
8: Для Вашингтона это очень показательный момент. Если Украина действительно воздерживается от дальних ударов, теперь американцы могут ждать аналогичного шага от России. И это уже маленькая проверка перед большими переговорами. Способны ли стороны хотя бы несколько дней соблюдать ограниченный режим тишины?
4: Отмечу, что армия России этой ночью продолжала атаковать Украину. Американская пресса отреагировала молниеносно, мол, миссия Виткова и Кушнера начинается с довольно показательной картины. Киев предлагает тишину и этой ночью не фиксирует запусков своих дальних беспилотников. Москва удары по Украине продолжила. Трампу об этом уже доложили. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
2: Юрист из Челябинска рассказал о том, идет ли в России подготовка к мобилизации и кого она может затронуть.
0: Указ Путина о введении частичной мобилизации, он как был принят 21 сентября, так и продолжает действовать. Что касается того, будет она или не будет, ну, это будет решать только один человек. Мы знаем все его имя, это Владимир Владимирович Путин. Поэтому вот как он решит, так и будет. В принципе, мобилизация может быть объявлена хоть завтра с утра, либо ее не будет никогда. Другое дело, что признаки подготовки к ней действительно есть, и они эта подготовка ведется на протяжении уже долгого периода. Кроме того, ситуация на фронте, по оценкам военных экспертов, говорит о том, что России крайне сложно удерживать текущий ход войны. Дураки за деньги в России закончились. Это действительно так. Поэтому власти вынуждены прибегать к вербовке на контракт такими силовыми способами. Поэтому, да, я оцениваю вероятность мобилизации как высокую. Власти вынесли, собственно, уроки об ошибках, постарались их исправить. И введение реестра воинского учета, введение реестра повесток стало как бы ответом на эти ошибки. Повестка считается врученной с момента, когда она размещается в реестре повесток. Вы можете даже не знать, что в отношении вас выписана повестка, потому что у вас нет госуслуг и вы не получаете уведомления. Но фактически вы будете считаться оповещенными и обязанными явиться в военкомат.
1: Главные новости дня.
21: Не убивайте ребенка.
3: В Москве родители больного СМА ребенка вышли на пикет с просьбой вернуть американские эффективные лекарства вместо российских с кучей побочки. В Москве задержали родители 11-летних близняшек Иры и Полины Потехиных из Челябинска, которые добиваются назначения дочерям оригинального препарата Спинраза вместо российского дженерика. 4 сентября супруги приехали на Красную площадь. Анастасия развернула у стен Кремля плакат с обращением к Владимиру Путину, после чего к ней подошел полицейский. Муж Анастасии фотографировал супругу во время пикета. Его задержали. Анастасию Потехину доставили в отдел полиции вместе с мужем. После проверки документов супругов отпустили. Как пишут челябинские СМИ, в течение нескольких лет девочки получали американский препарат для лечения спинальной мышечной атрофии Спинраза и развивались без осложнений. После перехода на российский препарат в прошлом году у них начались осложнения и регресс, отмечают журналисты.
21: Родители отказались от лечения дженериком, после чего поликлиника обратилась в суд с требованием о принудительном лечении. 31 августа суд признал отказ матери от лечения незаконным, но отказал поликлинике в немедленном принудительном лечении.
3: Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил разобраться в ситуации. После задержания супругов из Челябинска в Москве Минздрав Челябинской области сообщил, что накануне с мамой согласован осмотр детей врачами-специалистами.
22: Осмотр назначен на 7 сентября для дальнейшего продолжения лечения. Ситуация остается на личном контроле министра здравоохранения Челябинской области.
3: Эксперты отмечают, что после начала СВО в России резко сократилось число доступных импортных лекарств. По данным DSM Group, в прошлом году из ассортимента пропали более 2000 торговых позиций. Причем российские аналоги не смогут заменить импортные препараты из-за своего низкого качества, говорит хирург Александр Ванюков.
23: Пока большая часть препаратов, которые производились в России, имеет весьма сомнительное качество. Вопрос даже не в том, что они плохие, а в том, что из одной упаковки препарат может работать по одному, а из другой совершенно по-другому. У нас был опыт такой с отечественным гепарином, это средство для разжижения крови, когда мы совершенно не понимали, как оно действует. Независимо от дозировки, эффект мог быть совершенно обратный. Проблема в том, что не только в том, что нет оригинальных препаратов, но и в том, что пациентов пересаживают с одного на другого в зависимости от того, что закуплено. Пациентов переключается с одного препарата на другой, с одного производителя на другой, а это не так безопасно, как может показаться.
3: Ситуацию усугубляет и то, что в бюджете страны сократили траты на закупку лекарств. Среди причин называют не только уход оригинальных иностранных фармпроизводителей из России, но и перераспределение лекарственного бюджета на нужды армии. Из-за того, что власти существенно урезали расходы на медицину, россиянам будет сложно получить нормальную медицинскую помощь. Положение дел с медициной в стране пугающее, говорит экономист Игорь Липсиц.
24: Ситуация с российской медициной становится очень страшной, я бы даже сказал, трагичной, по нескольким причинам. Но первая причина, что государство ради военных расходов начинает сокращать все гражданские и даже социальные расходы, включая медицину. Если вы посмотрите бюджет, то вроде как вы этого не заметите. Даже немножко абсолютная сумма расходов по статье здравоохранения увеличена. Но это увеличение значительно меньше, чем инфляция. В России это значит, что реальные вот деньги, которые может потратить здравоохранение, на лекарства, на лечение становится меньше. Значит, лекарства импортные и сокращаются по ассортименту и очень дорожают. Но дорожают и российские препараты фармацевтические. Это тоже понятно почему. Потому что почти 90% оборудования на фармзаводах российских импортное.
3: За то время, что длится спецоперация, в разных российских регионах появляются сообщения о дефиците того или иного медпрепарата. Чиновники уверяют, что в абсолютных цифрах расходы бюджета на закупку медикаментов, наоборот, выросли. В свою очередь, эксперты предупреждают, что дефицит лекарств и их подорожание продолжится. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радиолента. Прямая речь.
2: Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Русской Православной Церкви иерей Феодор Лукьянов предложил усложнить разводы, обязать супругов объяснять причины расставания и ввести дифференцированное налогообложение.
25: Аборты, разводы должны быть экономически невыгодны для человека и введены в маргинальную зону при соработничестве государства и бизнеса. И здесь, конечно, можно обратиться, и нужно даже обратиться и к советскому опыту. Там очень много хорошего можно почерпнуть, учитывая современную ситуацию у нас сейчас. И вот эти положения указа 118-го, мне кажется, сегодня надо их доставать и использовать, конечно, интерпретировать в современном ключе, но там очень много ценного, что мы можем взять. Все граждане, состоявшие фактически в брачных отношениях, обязаны были зарегистрировать брак, указав срок совместной жизни. В паспорте вводилась графа «семейное положение». Вводилось дифференцированное налогообложение, ставка подоходного налога снижалась при большем количестве детей. Тот самый прогрессивный подход, о котором мы сегодня в регионах говорим. Усложнялась процедура развода. Два этапа. Обязательное указание мотивов, вызов супруга, установление свидетелей. Это не сегодняшний онлайн-развод в нашей стране. Много еще можно привести примеров, скажу еще несколько буквально. Аборты допускались исключительно по медицинским показаниям.
1: На радио «Лента» «Шок дня».
9: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
1: Радио «Лента», 15:57 АМ. Вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Радио «Лента» – голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры. Последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
16: Цена кризиса ляжет на водителей. Военкор Живов о том, кто заплатит за нехватку топлива.
17: Правительство косвенно перекладывает убытки на потребителя, которому безальтернативно предлагают перейти на топливо, не соответствующее техническим требованиям современных двигателей. Это классическая национализация убытков. Перекладывание ошибок одних на кошельки других. Собственники китайских автомобилей, вероятно, частично адаптируются к ситуации. А владельцев машин из недружественных стран ждут серьезные расходы. Похоже, что будущие затраты автовладельцев признаны меньшим злом по сравнению с дефицитом топлива, который уже стал политическим фактором. Что делать автовладельцам? Самые щепетильные могут запрашивать на заправках сертификаты качества и уточнять, какой именно бензин они заливают. Другие – поставить машину в гараж минимум до конца 2026 года. Покупку новых современных автомобилей нужно отложить или выбрать электромобиль.
16: Дирижабли вместо самолетов. Военкор Котинок о новом усилении противовоздушной обороны.
18: Дирижабли с аппаратурой ДРЛО смогли существенно усилить нашу систему обороны, особенно в местах расположения объектов военно-промышленных комплексов. Дирижабли гораздо более экономичны в плане топлива и могут находиться в воздухе намного дольше тех же самолетов. Да и поднять дирижабль в воздух представляется можно быстрее, чем самолет. Под дирижабли требуются только защищенные ангары, ибо такие воздушные средства априори станут желанной целью для противника. А с ангарами, как известно, у нас затык. В спецоперации Россия уж не прилично долго раскачивается и запрягает. Увы, это реальность. Так ангары для наших стратегов на аэродромах стали возводить только на пятый год войны. Не люблю сравнений, но при дяде Джо за такое уже давно пустили бы в расход без лишних трепыханий. А у нас порой даже наказывают специфически. Должностью с повышением.
1: Радио «Лента», 15:57 АМ. Солдатская почта.
4: Бьет, значит, любит. Как минимум у 20% ветеранов СВО симптомы ПТСР. Это данные депутата Госдумы. Жены, вернувшихся с фронта, все чаще вызывают полицию. Каждый пятый, вернувшийся с СВО, может иметь посттравматическое стрессовое расстройство. Такую цифру неожиданно озвучили уже на российских предвыборных дебатах. Владислав Даванков из «Новых людей» заявил, что, по данным Минобороны, с фронта уже вернулись 167 тысяч человек.
5: И примерно у 20% из них может быть ПТСР. Если просто посчитать, это больше 30 тысяч человек.
4: Правда, важный вопрос, откуда взялись эти 20%. Обязательной психологической диагностики всех вернувшихся военных в России нет. Поэтому понять реальный масштаб проблемы пока сложно. Насколько вообще серьезными могут быть последствия ПТСР после фронта, объясняет клинический психолог Алексей Миронов.
8: ПТСР не означает, что человек обязательно становится агрессивным или опасным. Это очень важно понимать. У кого-то возникают проблемы со сном, тревога, вспышки раздражения. Человек может избегать людей или постоянно возвращаться мыслями к пережитому. Но без диагностики мы вообще не знаем, сколько таких людей нуждаются в помощи. И чем раньше эта помощь появляется, тем легче человеку вернуться к обычной жизни.
4: А теперь самое интересное. Судя по дебатам, российские политики уже понимают, что с возвращением военных придется что-то делать. Только рецепты предлагают самые разные. Одни хотят создать отдельное министерство ветеранов, другие предлагают квартиры, землю или специальное одно окно. А депутат Нина Останина предложила в том числе трудоустраивать ветеранов в полицию. Насколько такие меры вообще решают проблему человека, который вернулся с СВО с психологической травмой, объясняет специалист по реабилитации Марина Волкова.
10: Работа, жилье и социальные выплаты действительно важны, но они не заменяют психологическую помощь. Человеку после войны может понадобиться длительное восстановление, причем помощь нужна иногда не только ему, но и всей семье. Поэтому просто выдать участок или предложить работу недостаточно. Нужна система, которая будет сопровождать человека после возвращения.
4: И вот здесь цифра Даванкова звучит уже совсем иначе. Если его оценка хотя бы приблизительно верна, речь может идти о десятках тысяч людей, которым после фронта понадобится помощь. И проблема эта сама собой не рассосется. Военного можно вернуть домой. Гораздо сложнее сделать так, чтобы вместе с ним домой не вернулась война. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия». И мы расскажем это на всю страну.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
11: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели и читатели нашего канала. На связи ваш военный адвокат Геннадий Петрович. И мы с вами разбираем наболевшие вопросы, возникающие в связи с военной службой и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Сегодня очень полезная передача для тех, кто недавно столкнулся с военной тематикой. Потому что мы разберем основные сокращения, которые очень часто звучат в документах и, конечно, в разговорах. Давайте начнем. ДД – денежное довольствие. Вот если увидите такое, это оно. Это оклад по должности, по званию, выслуга лет и постоянные коэффициенты. Для большинства неофицерских званий в среднем это 25-40 тысяч рублей базовой части. Дальше. ППД. Пункт постоянной дислокации. По сути, это юридический адрес воинской части. Именно туда направляют официальные запросы на имя командира. Иногда еще говорят не ППД, а ПМД. Но это то же самое. Далее, следующее сокращение. Москва-400. Это полевая почта. Если у части нет обычного адреса, письмо всегда отправляют через полевую почту. И Москва-400 там написано, и дальше номер части. Дальше сокращение ВУС. ВУЗ, то есть. Это военно-учетная специальность. Она указана в военном билете, и по ней идет распределение. ЛК – это личный кабинет военнослужащего на сайте Минобороны. Там отражаются расчетные листы. Да, официальных мобильных приложений у Министерства обороны нет, поэтому помните об этом. ЕРЦ, а теперь это ВСЦ. Это финансовый орган Минобороны, который начисляет денежное довольствие и выплаты. ВПГ – военная прокуратура гарнизона. С нее обычно начинают как раз жалобы на действия части. ГВП – это главная военная прокуратура. Это самая высокая инстанция по этой линии. Дальше статусы, мы их уже разбирали. БП – без вести пропал, статус по приказу командира. БО – безвестно отсутствующий. Это юридически устанавливается судом, но в практике часто иногда используют формулировку «свободно».

0: Сочи. Это вы слышали точно. Самовольное оставление части, то есть простым языком дезертирство. Последствия, знаете, могут быть очень серьезными. Ну, в общем-то, знать эти сокращения, это значит понимать документы и просто не теряться в переписке. Чем больше вы понимаете терминологию, тем, конечно же, меньше шансов, что вас введут в заблуждение. С вами был военный адвокат Геннадий Петрович. Напомню, если вы или ваш близкий человек находится на СВО, права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. А связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия» или же через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм. Заходите, пишите.
1: Говорят военкоры.
2: Искусственный интеллект дешевле московского благоустройства. Военкор Живов о заявлениях про технологическое лидерство России.
3: Россия обладает самыми современными технологиями искусственного интеллекта и готова предлагать их другим странам. Это не я говорю, это заявил Орешкин. Даже не знаю, как комментировать это. А вы говорите, отстаем. В Москве на благоустройство в 2024 году потратили 3 миллиарда долларов, а на все проекты в области IT – 700 миллионов. И ведь хватило по цене дешевле московского благоустройства. Особенно мне нравятся передовые ИИ-системы в области управления дронами и планирования военных операций. Тут мы в топе, конечно же. Только вместо буквы «Т» поставьте «Ж». Нейросеть «Калинка» на голову обходит всех конкурентов из «Палантир» и им подобных. Осталось ее создать. Эх, Орешкин.
2: И не друг, и не враг. Военкор Живов о будущем отношении с Пекином.
3: Напомню, что сближение стран стартовало с 2022 года. Прошло почти 5 лет, а в России как не было достаточного количества школ китайского языка, так и нет. Подозреваю, что в Китае с русскими школами все так же. Почему не делаются такие простые и очевидные вещи, которые могли бы сблизить две нации? Вот продлили без виз еще на год. А толку? В ближайшие десятилетия, если мы сдюжим исторические вызовы, Китай будет главным цивилизационным центром в Евразии. И Россия уже сейчас критически зависит от него. В связи с этим было бы разумно научиться понимать Китай и китайцев, выстроить отношения так, чтобы в этой зависимости найти себя и свою твердую опору, чтобы стать для Китая пусть и младшим, но стратегическим партнером. Для этого одни в декларации мало. И покупать китайские шмотки мало. Нужно культурное, языковое и ментальное взаимопроникновение. Отношения с Китаем должны быть шире, чем отношения про экспорт и импорт. Пока что мы выступали просто как дешевый донор знаний. И в таком ключе мы растратим в будущем весь свой коллективный интеллект, не получив ни этого, никакой выгоды.
2: Украинские беспилотники выходят на новый уровень. Военкор Иван Отраковский о новых разработках ВСУ.
4: Такую новость прочитал. Представленный на выставке Фармбора известный украинский «Лютый» в многоразовом ударном варианте с оснащением 4 управляемыми ракетами класса «Воздух-поверхность» неизвестного типа. Сообщается, что ракеты имеют заявленную дальность якобы до 200 км и скорость полета около 500 км в час. Доигралась барыжья власть зеркально в ответ, дав время украинцам на разработки, выходы на промышленные масштабы производства беспилотников различных типов и модификаций, которые наносят удары по нашим городам. Более того, удары будут только нарастать, как их количество, так и качество. Кто ответит? Да никто. Власть заболтает любую проблему и преступление. У нас все под контролем, нам все на пользу, русский только злее и сильнее и так далее. А затем все устраняется в ускоренном темпе, мы догоняем и обгоняем. Подставляют нашу родину прямо на наших глазах.
1: Радио «Лента». 1557 АМ. Главные новости дня.
5: Зеленский не указ. Минобороны России отвергли предложение Украины о полном перемирии на время визита переговорщиков Трампа. Мирные переговоры, похоже, дали трещину еще задолго до своего начала. Зеленский предложил не наносить воздушные удары на время визита в Москву и Киев переговорщиков Трампа Стива Виткофа и Джареда Кушнера. Украина, по его словам, со своей стороны гарантирует тишину. Россия инициативу отвергла. Минобороны утром 5 сентября отчиталась о новых ночных ударах по Украине. По словам военного аналитика Андрея Левченко, сейчас у Трампа возникает вопрос, если Москва не готова остановить удары даже на пару дней ради американских переговорщиков, то насколько она вообще

0: чья сейчас заинтересована в прекращении СВО.
1: Сам по себе отказ от паузы еще не означает отказа от переговоров. Но он показывает важную вещь. Москва не хочет демонстрировать, что ради переговорного процесса готова менять свое поведение. Она продолжает военные действия и одновременно ведет переговоры. То есть пытается договариваться не вместо войны, а с позиции продолжающегося военного давления.
0: И самое сложное в этих переговорах по-прежнему Донбасс. Ведь Кофи Кушнер сначала едут в Москву, а затем в Киев. И, как пишет влиятельная газета «Нью-Йорк Таймс», один из вопросов, по которому позиции сторон все еще расходятся, это кто в итоге будет контролировать Донбасс. Почему России так важен этот вопрос, объясняет военный эксперт Максим Руденко.
2: Для Москвы Донбасс давно стал не только военной, но и политической целью. После стольких лет Кремлю нужно предъявить внутри России результат, который можно назвать победой. Поэтому контроль над всем Донбассом остается одним из ключевых требований. И отказаться от него сейчас для Москвы означало бы признать, что первоначальные цели войны достигнуты не были.
0: Но может ли Витков вообще привезти из Москвы предложение, которое устроит Киев, если Москва по-прежнему требует территориальных уступок, объясняет эксперт по международной политике Илья Марков.
1: Главная проблема этих переговоров не в том, смогут ли стороны договориться о двух днях без ударов. Главная проблема в том, что Россия хочет закрепить за собой территориальные приобретения и добиться решения по Донбассу на своих условиях. Если эта позиция не меняется, у Иткову и Кушнеру придется не столько искать компромисс, сколько пытаться сократить огромную дистанцию между требованиями Москвы и тем, на что готов Киев.
0: Отмечу, что в субботу днем появилась информация о том, что Владимир Путин дал указание в течение 3 суток не наносить удары по Киеву в связи с подготовкой к приезду в столицу Украины американской делегации. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
4: Политик Георгий Федоров о том, что в России разрушена система сдержек и противовесов, и какие могут быть от этого последствия.
5: Уже система сдержек и противовесов полностью разрушена. То есть, если до еще недавнего момента был у нас такой, назовем это так, консенсус между властью и президентом, что там мы делаем, что хотим, но лояльность в обмен на лояльность, то сейчас же всем понятно, что, в принципе, все такие правила уже обнулены. То есть, если проблема у друзей Путина происходит, там, Ротенбергов или какого-то ближнего окружения, Трабера и так далее, которые с ним долго-долго общались и были во многом неприкасаемы, то это говорит о том, что Путин решил переобнулить все, так скажем, бывшие договоренности. И, соответственно, правящий класс понимает, что в последнее время что-то их начали щемить, что-то начали сажать, что-то начали говорить про новую элиту, что-то, так скажем, там недовольство выражать с точки зрения там олигархов и так далее. А вдруг сейчас Путин, блин, пойдет и в 30-м году вообще всех нас посадит, потому что сейчас, в принципе, нет неприкасаемых по большому счету, и наберет каких-нибудь фронтовиков условно, и, соответственно, начнет там, как бы, как Иван Грозный, рубить боярам головы через опричников. Но нет, прекрасно понимает, что сейчас уже никто не имеет никаких гарантий. Они понимают, что каждый крупный чиновник является человеком не просто уязвимым, а крайне уязвимым, как показывает практика. И поэтому они же не могут провести какой-то определенный заговор между собой. А давайте, как бы сказать, на кухне встретимся или там в какой-нибудь там особняках, особенно на Западе, и начнем говорить про то, как, чтобы Путина как-то слить. Они начинают каждый на своем месте саботировать. Как в свое время, например, в конце 80-х годов часть номенклатуры не просто сливала Советский Союз. Она как бы действовала осознанно по демонтажу той политической системы, которая была в Советском Союзе. То есть это было явно, что часть номенклатуры не просто сливала, а готовилась к демонтажу советской системы и подготовке новой власти. Соответственно, то же самое происходит сейчас. Путин в нынешнем варианте не устраивает, ну, значительную часть верхушки.
3: У вас, как и у многих, накипело...
6: на заправках нет бензина, или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос, на этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес, нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает, нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно, запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость.
3: Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Магия и предсказания. Сновидения и символы. Тайны времени и пространства. Разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного». На радио «Лента». «Красный карлик». На радио «Лента».
7: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. Вы уверены, что вы здесь одни и сами решаете, куда повернуть или пойти? На самом деле, мы все лишь крошечная пыль в океане невидимой субстанции, которая пронзает нас каждую секунду. Темная материя и темная энергия составляют 95% Вселенной, оставляя нам, всему привычному миру, жалкие крохи. Кто на самом деле держит эти ниточки, управляющие движением звезд и, возможно, ходом наших мыслей? Представьте себе ночной океан. Вы видите только пену на гребнях волн, потому что она светится под луной. Но сама толща воды черная, глубокая и огромная, остается невидимой. Вот так и наша Вселенная. Мы, наши дома, планеты и даже далекое, великое Солнце — это всего лишь светящаяся пена. Все остальное — темная материя. История ее открытия звучит как детектив. В 1933 году Фриц Цвики, астроном с довольно скверным характером, заметил, что скопления галактик ведут себя странно. Они вращаются так быстро, что должны были разлететься, как грязь с бешено вращающегося колеса. Но их что-то держит. «Темное вещество», — сказал Цвики. «Оно не излучает свет, не отражает его, оно просто есть. Оно обладает массой и гнет пространство, как тяжелый шар гнет натянутую ткань». Дальше больше. В конце 90-х ученые обнаружили темную энергию. Если материя — это клей, то энергия — это распорка, которая заставляет Вселенную расширяться все быстрее и быстрее. Это звучит как безумие, но мы буквально живем внутри взрыва, который не прекращается. Самые смелые гипотезы сегодня связывают эти невидимые силы с квантовым сознанием. Есть исследователи, которые предполагают, что темная материя — это информационное поле, некий архив Вселенной, в котором записаны все события. Эзотерики тут же окрестили это хрониками Акаши или миром духов. Мол, наши души — это сгустки этой самой невидимой энергии. Наука же пока топчется на месте. Десятилетиями физики в подземных лабораториях, вроде той, что находится под горой Гран-Сасса в Италии, пытаются поймать хотя бы одну частицу этой темной материи, так называемый ВИМП. Но датчики молчат. Мы чувствуем ее присутствие по гравитации, мы видим ее тень на фоне реликтового излучения, но не можем коснуться. Это создает жутковатое ощущение. Мы находимся в комнате, полной невидимых существ, которые двигают мебель, но мы никогда не сможем посмотреть на них, заглянуть им в глаза. А вдруг темная энергия — это не просто физическая константа, а чья-то воля, медленно растягивающая декорации нашего мира до тех пор, пока они не разорвутся. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале «Красный Карлик». Не прощаюсь.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
8: Руна дня на 6 сентября. Давайте спросим у рун, чего же нам стоит ждать в этот день, какой совет мы от них получим. Итак, выпала руна «Ансус». Ансус – это у нас символ слова мудрости, вдохновения. Это руна коммуникации и общения. То есть эта руна, кстати, связана с богом Одином. Это бог знания, магии, который дарует людям умение понимать какие-то глубинные истины, выражать их через речь. И, конечно же, такая руна приносит ясность в мысли, в способность донести к другим свою точку зрения, услышать то, что раньше ускользало. Это день общения, учебы, поиска ответов, вдохновения свыше. И все, что связано с информацией, в этот день особенно важно. И, конечно же, в сфере работы, дел Ансус будто открывает двери для переговоров, для делового общения, для поиска новых идей. В этот день ваши слова будут иметь очень особую и мощную силу, поэтому используйте их с умом. Это благоприятное время для презентаций, для публичных выступлений, может быть, консультаций, работы с документами. Кстати, творческие проекты тоже зайдут на ура. И не исключено, что к вам придет идея, которая, например, в будущем сможет изменить многое. Знаете, так бывает, вот в один день пришло озарение, и ты думаешь: боже, как же я раньше к этому не догадался. Еще возможно получение важного совета или информации от человека, который будет открыт мудростью к вам, помощью к вам. И здесь способность вывести вас из тупика. Если на работе были недопонимания, именно в этот день можно все разъяснить. В личных отношениях руна Ансус указывает на значимость честного разговора. Если это руна коммуникации, да, то и в отношениях требуется разговор. Если есть недосказанность, обиды, самое время их обсудить. И в этот день партнеры смогут лучше услышать друг друга и понять какие-то истинные мотивы. Для тех, кто только начинает отношения, день принесет легкое, приятное общение, которое может стать основой какой-то будущей близости. Вот все-таки, да, в паре разговоры и умение общаться, слышать и слушать друг друга – это самый важный фундамент для развития прочих отношений. А вот одиноким людям Ансус сулит знакомство через слово. Это может быть случайная беседа, это может быть переписка в соцсетях или разговор может привести к чему-то большему. Здесь главное – говорить искренне и внимательно слушать. По здоровью Ансус, конечно же, связана с дыхательной системой, голосом и нервами. В этот день важно уделить внимание легким дыханию, может быть, прогулка на свежем воздухе, может быть, дыхательные практики, может быть, медитация. Также стоит обратить внимание на состояние горла и связок, особенно если вы много работаете голосом. И в целом день несет энергию обновления через воздух, через дыхание, через говорение, через пение. Вот словно вдох новой жизни. Кстати, в этот день вокал, как терапия, может пройти для вас очень мощно и сильно, и обязательно воспользуйтесь этим, если душа лежит, конечно же. Так что 6 сентября станет временем и периодом, когда слово и мысль обретают силу. Ансус советует доверять каким-то интуитивным подсказкам, прислушиваться к знакам и использовать возможность для общения. В этот день можно получить очень ценный совет, услышать какую-то важную истину или самому сказать то, что изменит многое в вашей жизни или в жизни ваших близких. Принимайте, благодарите и, конечно же, берегите себя.
3: На радио «Лента» цифра дня.
9: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
4: Российский фермер рассказал, что с каждым новым днем на рынке зерна лучше не становится.
10: Все стабильно плохо. Ростовский элеватор по пшенице практически забит. Слоты уже не выдает, только целевые. Мест осталось немного там. Даже по той цене, по низкой, которую они выставляют, и то нереально продать. Пшеницу сейчас производители отдают по 5-6 рублей с места. Ячмень, пшеница, ячмень. В некоторых случаях даже доходит до 3 рублей. Есть договора, которые люди готовы продавать даже по 3 рубля. Это немножко дальше, просто за счет логистики цена такая. Все сейчас пытаются найти альтернативные пути. Это Балтика и Каспийское море. То есть Астрахань и Махачкала. Но этого очень сильно не хватает, потому что Балтика и Каспий, них приходится всего, там они могут переварить порядка там 10 миллионов тонн, это все вместе, если посчитать там, да, и Волгоград, там Порт-Татьянку, и Аля, Астрахань, Махачкалу. Это совсем немного, по сравнению с тем, что страна наша экспортирует порядка там 50 миллионов тонн в год. А куда-то еще девать остальное зерно. Там таких мощностей, к сожалению, нет, как были в Ростове, Азове и Новороссийске. Каждый ищет, пытается найти возможность отправки машинами и вагонами в страны ближнего зарубежья. Там вроде как есть тоже спрос, но это все надо настраивать, налаживать.
3: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
0: Никаких вольностей. Свободу митингов в Калининграде урезали с 4 до 2 мест, и те на отшибе. Чего так испугались чиновники? Опять в топе. Калининград сохранил статус города с самыми дорогими лекарствами в России. И это еще не предел. Куда уж больше. Калининградская область снова теряет туристов. Спрос на поездки в регион в бархатный сезон рухнули на четверть. Что отпугивает гостей региона и почему не задалась туристическая осень? Итак, похоже, власти больше не хотят ни видеть, ни слышать калининградцев. Региональное правительство вдвое, с 4 до 2, сократило число специально отведенных мест для проведения публичных мероприятий и выражения общественного мнения в Калининграде. Соответствующее постановление за подписью первого замгубернатора Валерия Шерина опубликовано на сайте правовой информации.
11: С 12 сентября, когда постановление вступит в силу, в Калининграде будет всего 2 площадки для митингов. Аллея в Южном парке на проспекте Калинина и у театра эстрады. Это бывший дом искусств на Ленинском проспекте, 155, то есть на отшибе города. Ранее в число разрешенных мест для сбора граждан и проведения массовых акций входили также сквер у памятника землякам-космонавтам на проспекте Мира и площадь имени маршала Василевского. Там проходили различные акции. Например, митинги против застройки и усыпления бездомных животных, за строительство школы в Холмогоровке и акция «Он нам не царь», приуроченная к инаугурации Владимира Путина.
0: Ну а теперь количество мест, где можно было публично выразить свое мнение и в том числе несогласие с действиями властей, не только уменьшилось, но и отдалилось от центра города. Примечательно, что в других городах области с населением в десятки раз меньше, чем в Калининграде, площадок для легальных и согласованных митингов столько же или даже больше. Например, в Гусеве, где живет около 30 тысяч человек, есть целых 3 места для проведения массовых мероприятий, а в Советске с населением 37 тысяч – 2 такие площадки. А вообще, согласно предыдущему постановлению от 2014 года, в Калининградской области было создано 58 специальных мест для публичных мероприятий и выражения общественного мнения во всех 22 муниципалитетах. И если одних жителей региона власти ограничивают в проведении митингов, то другие напрочь лишены базовых потребностей. И это, как ни странно, происходит в век цифровых технологий.
11: В Багратионовском округе газификация поселка Приморская запланирована не раньше 2035 года. Об этом сообщили представители местной администрации в ответе на комментарии местной жительницы на странице губернатора Беспрозванных ВКонтакте. Поводом для ее обращения стали прогнозы метеорологов о будущей суровой и снежной зиме. Женщина пожаловалась, что из-за отсутствия газа людям приходится покупать буквально золотой уголь и дрова, и призвала региональные власти организовать помощь социально незащищенным семьям, а также обеспечить своевременную расчистку поселковых дорог и дежурство экстренных служб. В Багратионовском округе газификация поселка Приморская запланирована не раньше 2035 года. Об этом сообщили представители местной администрации в ответе на комментарии местной жительницы на странице губернатора Беспрозванных ВКонтакте. Поводом для ее обращения стали прогнозы метеорологов о будущей суровой и снежной зиме. Женщина пожаловалась, что из-за отсутствия газа людям приходится покупать буквально золотой уголь и дрова, и призвала региональные власти организовать помощь социально незащищенным семьям, а также обеспечить своевременную расчистку поселковых дорог и дежурство экстренных служб.
12: Чтобы протопить дома в такие аномальные морозы, угля и дров потребуется в 1,5-2 раза больше обычного. Цены на твердое топливо и так кусаются. А никакой финансовой поддержки или субсидий на закупку топлива от администрации нет. Пенсионерам и многодетным семьям просто не на что покупать лишние тонны угля. Натуральная транспортная блокада. Если в Калининграде технику хоть как-то выводят на дороги, то до наших поселковых дорог у администрации руки не доходят неделями. Нас просто завалит снегом. Как до нас доедет скорая помощь, если кому-то станет плохо? Как пойдет школьный автобус или машина с продуктами?
0: На эти возмущения в администрации Багратионовского округа, там же, на странице губернатора, ответили внушительным списком необходимых инженерных процедур для газификации Приморского и намекнули, что процесс затянется еще минимум на десятилетие. При этом чиновники напомнили, что жители поселка могут обратиться за субсидиями на покупку твердого топлива. А к кому обращаться, когда не хватает денег на необходимое лекарство? Вопрос больше риторический и касается следующей новости, которая мало кого удивит, но хорошо проиллюстрирует особенности жизни в самом западном регионе России. Калининград снова в топе городов с самыми дорогими лекарствами в стране. Причем оказался на почетном 2-м месте, уступив только Санкт-Петербургу.
13: В августе средняя аптечная корзина в Калининграде подорожала на 0,4% и теперь стоит 7320 рублей. Опередили даже Москву с ее скромными 7290 рублей и уступили культурной столице. Там поболеть стоит 7380 деревянных. При этом, по данным аналитиков сервиса «Мегаптека», по всей России аптечная корзина, то есть набор самых необходимых медпрепаратов, подешевела на 1%. А в Калининградской области, наоборот, продолжил расти.
0: Больше всего в прошлом месяце жители региона покупали обезболивающие, ибо жизнь последнее время, как говорится, боль. И препараты для зрения, видимо, ослепнув от цен практически на все. Одновременно упали продажи сердечно-сосудистых средств и контрацептивов. Тут уж причины придумайте сами. В общем, еда дорогая, жилье дорогое, теперь еще и поболеть. Удовольствие не из дешевых. Кстати, туристы особенности Янтарного края, похоже, смекнули и сделали выводы не в пользу Калининграда. Спрос на поездки в регион в бархатный сезон упал на 15% по сравнению с прошлым годом. Эксперты это выяснили, проанализировав продажи крупнейших операторов на сентябрь и первые 2 декады октября, сообщили в Ассоциации туроператоров России. Калининградская область теряет баллы в народном рейтинге туристических направлений из-за 3 ключевых факторов. И далее подробнее.
11: Больше ясности в наблюдающееся недовольство туристов внесла член правления Союза экскурсоводов Калининградской области Татьяна Удовенко. Она указала в первую очередь на транспортную логистику, а точнее на отмены и задержки авиарейсов Храброво, которые оставляют туристов в подвешенном состоянии. А при этом поезд, выкупленный еще в начале сезона, никак не спасает ситуацию. Также Удовенко отметила рост цен, и к тому же отношение местных жителей к приезжим оставляет желать лучшего. В том числе из-за мусора на пляжах и роста стоимости жилья.
0: В свою очередь, основатель проекта «Двухметровый гид» Константин Аверин добавил, что туристов отпугивает цена отдыха в Калининграде, которая выросла из-за дорогих перелетов и высоких капитальных затрат на строительство отелей. К тому же, после начала СВО, на фоне западных санкций и экономического кризиса, россияне перешли в сберегательный режим экономии и сокращают необязательные расходы, в том числе на путешествия. Поэтому, по мнению Аверина, важно ценить гостей, ведь каждый 15-й рубль в регионе зарабатывается благодаря туризму. Но есть и хорошие новости. Калининградская область все равно вошла в топ-5 популярных направлений для осенних туров по стране с долей в 2,5% от всех продаж. Лидеры сезона – курорты Краснодарского края. На них приходится 42% всех туров. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: Радиолента. Балтийский лоцман.
14: Всем привет! Сегодня предлагаю поговорить о зерне. Звучит, возможно, не так эффектно, как ракеты, корабли и военные учения. Но прямо сейчас вокруг российского зерна разворачивается история с очень неприятной арифметикой. Урожай собрали большой, а нормально вывести его становится все сложнее. В результате зерно копится внутри страны, цены для производителей падают, и некоторые аграрии уже всерьез говорят, в следующем сезоне, может быть, придется просто меньше сеять. На первый взгляд это звучит странно. Россия постоянно рассказывает, что является одним из главных поставщиков зерна в мире. Покупатели есть, продукция нужна, урожай тоже есть. Казалось бы, загружай суда и зарабатывай. Но между полем и иностранным покупателем находится огромная логистическая машина. Зерно надо собрать, высушить, положить на хранение, загрузить в вагоны, привезти в порт, перевалить на судно и только потом отправить заказчику. Если ломается хотя бы одно звено, вся красивая экспортная конструкция начинает скрипеть. Главная проблема сейчас возникла на юге. Именно через Черное и Азовское моря Россия традиционно отправляла основную часть зерна. За прошлый сезон через эти порты вывезли более 46 миллионов тонн. Это примерно 90% российского морского экспорта зерновых. Все было выстроено именно под этот маршрут. Рядом основные сельскохозяйственные регионы, есть крупные терминалы, понятные железнодорожные ветки и привычные направления для судов. Теперь южная система работает с перебоями. После атак украинских беспилотников портам приходится менять режим работы, ограничивать прием грузов и переносить погрузки. Где-то суда ждут дольше, где-то перевозчики требуют больше денег за риск. Для обычного человека задержка судна звучит как мелкая техническая неприятность. Для рынка это ежедневные убытки. Зерно уже лежит в вагоне, вагон занимает путь, корабль простаивает, покупатель ждет, а за каждый лишний день кто-то платит. Власти предлагают развести груз по другим направлениям. Часть отправить через Балтийское море, часть через Каспий, часть попробовать вывести через северные порты. На поддержку железнодорожных перевозок сельскохозяйственной продукции готовят около 10 миллиардов рублей. То есть государство собирается компенсировать часть расходов, чтобы экспортерам было не так дорого везти зерно длинным маршрутом. Но деньги не превращают маленький порт в большой. Российские зерновые терминалы на Балтике способны переваливать примерно 7 миллионов тонн в год. Через юг проходило больше 46 миллионов. Разница огромная. Даже если Усть-Луга, Высоцк, Петербург и Калининград будут работать без остановки, принять весь прежний поток они физически не смогут. Не хватит складов, причалов, оборудования, вагонов и пропускной способности железной дороги. К тому же большая часть зерна выращивается далеко от Балтики. Значит, составы придется везти через половину страны. Это дополнительные километры, топливо, локомотивы и время. Железная дорога уже перевозит уголь, удобрения, нефтепродукты, контейнеры и множество других грузов. Если поставить зерно первым в очереди, кто-то другой окажется вторым. Поэтому простое решение «давайте повезем все на север» быстро упирается в вопрос. А по каким путям, в каких вагонах и куда именно? Можно воспользоваться портами Латвии и Эстонии. Там сохранились терминалы и инфраструктура, которая раньше работала с российскими грузами. Это действительно позволит вывести еще несколько миллионов тонн. Но и соседние порты не безразмерные. Они обслуживают собственных клиентов, европейских производителей и другие грузы. Кроме того, российским компаниям придется платить за перевозку, хранение и перевалку. Экспорт сохранится, но его прибыльность станет ниже. И вот здесь проблема портов превращается в проблему фермеров. Если зерно нельзя быстро отправить за границу, его становится слишком много на внутреннем рынке. Покупатели видят избыток и начинают сбивать закупочную цену. Фермер получает меньше, хотя расходы на семена, удобрения, технику, топливо и кредиты никуда не исчезают. Хороший урожай, который обычно считается удачей, внезапно начинает работать против того, кто его вырастил. Государство может закупать часть зерна в резерв, временно менять экспортные пошлины, выдавать льготные кредиты и оплачивать железнодорожный тариф. Но это не волшебная кнопка. Резерв тоже нужно где-то хранить. Бюджетные деньги не бесконечны, а новый порт за несколько месяцев не построишь. Поэтому представители отрасли уже предлагают самый простой и самый неприятный вариант – сократить будущие посевы, чтобы зерна на вывоз изначально было меньше. Получается довольно абсурдная картина. Страна способна вырастить большой урожай. В мире этот урожай нужен. Но между российским полем и иностранным покупателем образовалось слишком узкое горлышко. И вместо того, чтобы продавать больше, фермеры обсуждают, не посеет ли им меньше. Не потому, что земля стала хуже или покупатели исчезли, а потому, что экспортная система перестала справляться. Балтика здесь помогает, но не спасает. Она может забрать часть грузов, дать запасной маршрут и немного разгрузить юг. Однако заменить мощности Черного моря невозможно. 7 миллионов тонн не превращаются в 46 только потому, что правительство выделило субсидии и составило новый план. Вот и получается, зерно есть, покупатели есть, деньги вроде бы лежат на столе. Но довести товар до этого стола становится слишком сложно и дорого. Оплатить за весь этот логистический квест в конечном счете будут бюджет, экспортеры и фермеры. Такая вот математика. Как вы думаете, что власти выберут дальше? Продолжат заливать проблему субсидиями или действительно допустят сокращение посевов? Подписывайтесь на социальные сети Балтийского лоцмана, делитесь своими наблюдениями и пишите, какие перемены вы уже замечаете в портах и на железной дороге. Берегите себя и думайте головой.
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
15: Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
16: Тяжелая потеря для нефтянки. После атаки дронов в начале сентября остановились сразу два ведущих НПЗ России. Итак, в прессе появилась информация, что остановлена работа НПЗ «Лукойл Нижегород-Нефтеоргсинтез» в Кстово Нижегородской области после атаки 26 августа и «Новотек Усть-Луга» в Ленинградской области в результате атаки 1 сентября. Известно, что на предприятии в Слободке были повреждены, в частности, установка переработки первичного газового конденсата и две колонны установки гидрокрекинга. Ранее о приостановке переработки нефти на 4-м по величине НПЗ России и 2-м по величине производителя бензина «Лукойл Нижегород-Нефтеоргсинтез» после атаки ВСУ также сообщало агентство «Рейтер». На тот момент все крупные российские НПЗ «Лукойла» были остановлены. «Лукойл Пермнефтеоргсинтез» прекратил работу после атаки дронов 21 августа, а НПЗ «Лукойл Волгограднефтепереработка» приостановил переработку после атаки 31 июля. В результате нефтепереработка в России сейчас находится на минимальном уровне более чем за 20 лет. Среднесуточный объем в августе составил менее 4 баррелей, отмечает Bloomberg.
17: Это примерно на треть ниже сезонной нормы. В 2020-2025 годах российские НПЗ перерабатывали в это время года в среднем 5,5 миллионов баррелей в сутки.
16: Производство бензина и его поставки на внутренний рынок упали почти на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выпуск дизельного топлива сократился на 23%, но поставки на рынок снизились лишь на 3% благодаря введенному в начале лета запрету на экспорт, говорит экономист Владимир Милов.
18: Вот эти удары, ну действительно, там география была очень серьезная. Попали они в крупные заводы, скажем, волгоградские или рязанские. Это очень, это одни из крупнейших заводов, которые влияют на рынок. И именно у них большой выход качественных бензинов. Вот в чем история. Например, обратите внимание, что с дизелькой такого трэша не творится. Почему? Потому что вот количество установок, которые могут производить именно много качественных бензинов, ограничено.
16: После атаки ночью 4 сентября на нефтебазу «Лукойл Юг» нефтепродукт уничтожено от 4 до 6 топливных резервуаров, отмечают аналитики на основе спутниковых снимков. По их словам, от атаки нефтебазу не спасли даже защитные сети. Ранее стало известно, что в результате атаки ВСУ в ночь на 4 сентября под Сочи загорелся дивизион ПВО и две нефтебазы. «Лукойл Юг» нефтепродукт на федеральной территории «Сириус» и нефтебаза «Роснефть Кубань» нефтепродукт в Адлерском районе. Один из местных жителей, видя из окна пламя и огромный столб черного дыма, недоумевает, почему по телевизору говорят, что в стране все хорошо.
19: Смотришь телевизор, у нас так все офигенно, какие-то форумы, все бизнесы. Вот, а смотришь за окно, у нас просто вот такая вот история. И не знаешь, кому верить, своим глазам или телевизору.
16: Позднее стало известно, что в аэропорту Сочи после атаки беспилотников прекратил работу один из двух операторов по заправке самолетов – дочка Роснефти. Сейчас самолеты может заправлять только оператор «Лукойла». Из-за сокращения производства авиационного керосина после ударов по нефтеперерабатывающей сети Россия ввела временный запрет на экспорт собственного авиатоплива и начала закупать его за границей. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
3: Радиолента. Прямая речь.
20: Телеведущий Владимир Соловьев возмутился тем, что один из российских клубов приобрел американского баскетболиста и требует, чтобы играли воспитанники клубов, как было в советское время.
21: Значит, такое счастье, какая-то команда подписала контракт с американским баскетболистом, который, правда, в Америке играл как ничто, но зато здесь, на этом фоне, и вот сейчас идет война, и я вот читаю, и на полном серьезе. Такое счастье, что, значит, вот его перекупили, и он едет из одного города играть в другой город. Это такая важная новость. Не, ну хорошо, давайте предположим. У него, наверное, зарплата как у среднероссийского баскетболиста, правда же, да? Ему же, наверное, платят в рублях, все нормально. Ха-ха-ха. И ты думаешь, ну кому война, кому мать родная? При этом, ну да, я люблю футбол, я люблю баскетбол, я вообще люблю спорт. А можно, чтобы в команде лейтенантов играли лейтенанты? А можно, чтобы в команде великих традиций, например, там, «Зенит», «Динамо», «ЦСКА», играли воспитанники этих клубов, как было в советское время? Тогда имело смысл и развивать школы. Не за деньги смотреть, у кого родители побогаче, исходя из этого можно поставить состав, в разных видах спорта. Но когда великая школа «Спартака», великая школа ЦСКА, великая школа «Динамо», великая школа «Зенита», Сейчас, конечно, там, господин Галицкий, просто преклоняюсь, красавец. А за кого теперь болеть? Ну реально, как можно болеть? Вот за людей, которых ты... Ну завтра его купит другой клуб. И болеть за клуб или за того игрока, который перешел? Какой смысл вообще болеть за клубы? Их нет. Есть амбиции их хозяев, скупающих разнообразных футболистов? О чем это? Я помню великий состав «Спартака» с многими великими игроками, уже в ветеранах пересекался. Ну, это же совсем другое ощущение. А величайший «Зенит». Ну, вот были же школы, ну, послушайте. Ну, я всю жизнь там болел за московское «Динамо», и для меня, ну, это там честь была.
15: Главные новости дня.
16: Секретный центр подготовки наемников. Чему и кого обучают в Центре военно-патриотической подготовки молодежи «Авангард» в парке «Патриот»? Центр «Авангард» открыли в 2020 году на территории парка «Патриот» в Одинцовском городском округе Московской области. В телеграм-чате, где жители стран Латинской Америки ищут своих родственников, пропавших после подписания контракта с Минобороны РФ, появились фотографии иностранцев, которые позируют с оружием в руках на территории подмосковного центра военно-патриотической подготовки молодежи «Авангард». На это обратили внимание местные журналисты.
1: На базе Центра военно-патриотической подготовки молодежи «Авангард» в парке «Патриот» вероятно готовят наемников из Латинской Америки. На двух фотографиях иностранцы стоят на фоне корпуса с названием «Сила». Имена мужчин на фотографиях, как и даты съемки, неизвестны.
16: На сайте Центра «Авангард» корпус с таким названием не упоминается, но там изображены не все существующие постройки. На спутниковых снимках севернее корпусов, перечисленных на сайте Центра, есть дополнительное строение. По словам журналистов, отделка корпуса «Сила» аналогична отделке других корпусов, фотографии которых есть в соцсетях Центра. О существовании корпуса «Сила» изданию «Вечерняя Москва» еще в 2023 году заявлял заместитель начальника учебного отдела Центра Максим Воронин.
2: Всего в нашем центре находится 5 жилых корпусов. Высота, щит, правда, вихрь и сила.
16: На сайте центра сказано, что он рассчитан на одновременное обучение и круглосуточное проживание 1500 школьников или курсантов. За год центр принимает свыше 80 тысяч курсантов, с которыми работают 110 профессиональных инструкторов по 6 военно-учетным специальностям. В конце августа стало известно, что в столице Перу прошел митинг родственников местных жителей, которые пропали после вербовки на СВО. На фоне волны возмущений в российском посольстве тогда заявили, что высоко ценят вклад граждан Перу.
22: Все, кто подписал указанные контракты, были дееспособны и осознавали положение документа, условия прохождения военной службы и связанные с ней риски. Мы высоко ценим вклад граждан Перу.
16: Весной прошлого года в СМИ появилась информация, что сын замдиректора ЦРУ, который погиб на Украине, воюя за Россию, после подписания контракта с Минобороны перед отправкой на фронт, прошел подготовку именно в центре «Авангард». До этого ФСБ сообщала о предотвращении попытки вербовки спецслужбами Украины и НАТО юных участников движения «Юнармия» и учебно-методического центра «Авангард». О том, что там готовят наемников из Латинской Америки, официально не сообщалось. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
15: Радио «Лента». Прямая речь.
23: Глава Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев предложил регулярно долбить и долбить до тошноты школьникам о приговорах их сверстникам за террористические статьи.
24: Мне кажется, надо долбить, в том числе на уроках о важном, долбить и долбить, значит, в головы школьников, что мошеннические схемы, схемы преступления, так, чтобы их тошнить стало от этого, школьников. Вот я не знаю, может быть, по-другому и невозможно. Примеры нужны, в том числе жутковатые примеры. И сколько уже подростков сидит, осуждены по статье за терроризм. Надо рассказывать об этом. Да, это не очень приятно. Но а как убедить? Убедить можно только на вот этих примерах, на негативных примерах, на показе, какие последствия у этого может быть. Мне кажется, надо больше разъяснять. Потому что по телевизору показывают, кто не смотрит телевизор, газет не читают. Надо в школу приходить, ну, да, и рассказывать.
25: Как, да, школьников.
24: Пусть придет прокурор прямо в форме следователь в погонах, чтоб сурово с ними поговорил. Мне кажется, вот надо в эту сторону двигаться. Это же все не шутки. Дети, подростки, они портят, они губят свою жизнь, да? Значит, надо им прямо сказать, вы погубите свою жизнь и свою семью.
3: На радио «Лента» «Потеря дня».
5: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
3: Радио «Лента» 1557 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
6: Доктор экономических наук Сергей Алексашенко объясняет, почему рекордно низкий уровень безработицы – это на самом деле плохая новость.
7: Да ничего хорошего в нем нет, да, наверное, его можно назвать хорошим в том плане, что все люди, которые хотят найти себе работу, могут это сделать в России. Но если отбросить в сторону их квалификацию, их профессиональные навыки, то это означает, что спрос на рабочую силу в России очень высокий, и, ну, опять... С Россией очень тяжело, потому что вот нет такой длинной истории, и мы не можем сказать, что такое нормальный уровень безработицы. Ну, в Америке это где-то там, не знаю, там 3-3,5%. Считается, что это объективно необходимый уровень безработицы, потому что связано с тем, что люди берут отпуска, люди переезжают с места на место, люди переменяют место работы. То есть, есть некие такие вот объективные вещи, да, которые показывают мобильность рабочей силы, которые показывают желание людей, как рыба ищет где глубже, человек где лучше. Да. И в этом отношении, когда безработица очень низкая, то это говорит о том, что ситуация на рынке труда напряженная, что трудовых ресурсов в экономике не хватает, что компании ищут работников, но если они их не могут найти, то, естественно, там вступают базовые принципы там, любой экономики, что спрос и предложение, когда спрос растет, а предложение отстает, то цена растет. Цена рабочей силы, ну и, соответственно, раскручивается инфляция. Поэтому супер низкая безработица, она, в общем, для экономики является, вот если мы говорим про экономику в целом, то она является скорее отрицательным показателем. В России мы хорошо понимаем, что эта низкая безработица связана не с тем, что там в России создаются новые рабочие места. Помните, там Путин нам несколько лет назад говорил про 25 миллионов высокотехнологичных рабочих мест. Ничего похожего в России не создается, никаких высокотехнологичных, ни миллионов не создается. Да, просто в России там ежемесячно 30-35 тысяч человек забирается на фронт. В России там несколько сотен тысяч мигрантов, людей, россиян, которые уехали за границу либо по политическим причинам, либо опасаясь призыва в армию. Да, и вот эти процессы, они как раз снижают численность рабочей силы, создают напряжение на рынке труда. То есть, это все связано с войной. Там, в Россию сокращается приток трудовых мигрантов из стран Центральной Азии, из бывших советских республик, да, вот потому что они тоже боятся того, что их в какой-то момент загребут и отправят в пекло войны. Вот, поэтому сказать, что безработица 2% для России – это хорошо, но все-таки скорее это ситуация, индикатор неблагополучия. Да, неладно что-то в датском королевстве.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
23: Зет-военкор Михаил Звинчук о том, что ВСУ умело обороняются, контратакуют, и мечты о том, что фронт посыпется, не оправдались.
8: Учитывая текущие темпы продвижения, к Славянску мы уже практически подошли, но противник-то контратакует, и в районе того же лимана проблем хватает. Что же до Краматорска, до него еще идти и идти, более того, битва за Константиновку длилась достаточно долгое время, и меньше чем полгода все эти продвижения едва ли займут. Фронт у противника не сыпется, и это одно из самых главных заблуждений. Противник продолжает действовать нахрапом, наскоком. Они продолжают использовать по-умному определенные решения в области дроноводства, адаптироваться. И мы воюем-то, по сути, со своим зеркалом, которое пользуется тем же Starlink'ом, и благодаря ему у них держится более качественная связь, чем у нас. Поэтому говорить о том, что сейчас вот мы взяли Покровск, сейчас мы взяли Константиновку, Гуляйполе, подошли к Орехову, и фронт сейчас посыпется, не стоит. Потому что даже видно по этому году, и, например, по контрнаступлению ВСУ вдоль берега высохшего Каховского водохранилища от Запорожья, что любые успехи могут быть обращены вспять.
15: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
4: Официально господин Путин отверг возможности мобилизации в России. Но мобилизация все равно состоится, сейчас объясню вам почему. Во-первых, посмотрите на поведение господина Путина. Ну, те из вас, кто внимательно и давно наблюдает за президентом, понимают, да, что вот по его поведению, по его манере говорить, манере двигаться, можно, в принципе, предсказать достаточно много. Потому что господин Путин окружен лизоблюдами и подхалимами, как практически всегда и любой президент на самом деле. И эти лизоблюды и подхалимы, они боятся что-то говорить против воли государя. То бишь, вот как-то государь так себя ведет, ну и хорошо, пусть ведет себя как хочет, лишь бы он был доволен нами. Так вот, что происходит на самом деле? Господин Путин вот своей манерой физического движения и своих физических активностей давным-давно уже всех людей, наблюдателей, которые в теме, да? Вот он всегда их как бы информирует о том, что он сделает на самом деле заранее. Да? И его физические движения, физическая активность, они не имеют общего ничего с тем, что он скажет. Потому что его тело все сказало намного раньше. Объясню. Когда господин Путин о чем-то размышляет, он идет немножко тяжело. Вот он немножко тяжело двигается. Те из вас, кто ходит в спортзал, да? Ну, это вот как будто у тебя висит штанга какая-то на плечах. Понимаете? Вот ты встал, и вот ты сейчас будешь приседать или еще делать какое-то движение, но уже со штангой на плечах. И она не самая тяжелая. Ты понимаешь, что ты это сделаешь в конце концов? Ну, вот как-то ты готовишься к этому, да? Гриф давит на дельты, на плечи, вот ты устраиваешься, вот у тебя вот какой-то подготовительный этап идет, понимаете, чтобы не облажаться. Вот так себя господин Путин ведет, когда он только принимает какие-то решения, когда решение не принято. Он сидит немножечко сгорбившись, понимаете, он движется, да, быстро, нормально, но не так легко, как зачастую бывает. То бишь мыслительный процесс, это позиция, да, это ответственность перед собой, перед страной, перед историей, перед миром. Все это, естественно, давит. И можно понять, что тогда решения нет никакого, когда господин Путин себя так ведет. И это иногда отражается в речи. Он говорит, да, мы посмотрим, мы решим, что-то сделаем, надо заслушать, нужно будет что-то решить. И говорит он в таких случаях обычно медленнее и дольше подбирает слова. Почему? Потому что нет решения. Понимаете, есть пространство вариантов решения. Можно и так, и так, и так пойти. Но самого решения еще нет, оно не сформулировано. Поэтому нужно слова подбирать тщательно, а тщательно подбирать нужно думать, и это долг. То есть медленнее речь, медленнее походка. Такая вот здесь небольшая горбинка, когда господин Путин сидит. Понимаете, взгляд двигается направо, налево. Вот как бы человек ищет решение. На него что-то давит, и он ищет решение. Но когда господин Путин уже принял решение, он идет так, как вот он идет в последние дни. Он идет в припрыжку легко, как школьник на 1 сентября к любимой учительнице. Не знаю, там, допустим, отличник, школьник идет последний раз на последнюю линейку. Он знает, что больше это не повторится, у него хорошее настроение, он чуть ли не подпрыгивает, понимаете, от радости. Речь его быстра, речь его ярка, он шутит, искрится, смеется, потому что не надо ничего выдумывать. Все решения уже приняты. Понимаете? Вот все уже решено. Я сразу хочу заметить, это ничего общего со словами не имеет. когда человек себя так ведет, он для себя уже все решил. А что он скажет, на самом деле это не важно. Так вот сейчас господин Путин практически парит над землей. Он легко передвигается, быстро говорит, образно, красиво. Вот все, на него ничего не давит, никакой груз ответственности, потому что решение принято. А самый главный нюанс касательно поведения господина Путина заключается в том, что вот когда вот так вот он в припрыжку двигается, искрометно разговаривает и сияет, излучает какую-то энергию, то, что он говорит, всегда оказывается просто дымовой завесой. Все, он в эти секунды как бы играет с аудиторией, играет с оппонентами. У меня спрашивают, будет нападение на Украину? Да нет, вы что, какое нападение на Украину? Тоже веселый был, кстати, совершенно в 2022 году. А в Беларуси ваши войска останутся надолго в 2021 году, господина Путина спрашивали. Да нет, это просто учение. Он как бы в поддавки играет с аудиторией. Что вам, непонятно, что ли? Ну, я вам вот так вот скажу, да, вот я играю с вами. А вам что, не ясно? Отец пьющий был или что? Или просто упали с табурет когда-то в детстве? Ну, все понятно, правильно? Как вы хотите, чтобы я вам это подтвердил? Нет, а ну-ка подумать чуть-чуть, покрутите там шариками за роликами, да? То же самое и сейчас. Вот это вот паттерн господина Путина. Вам это сказать любой человек, который профессионально занимается личностной психологией, что у каждого организма существует

0: находится сейчас страна, где находится сейчас война и где находится сейчас армия. Ну, серьезно, вы что, последние 4 года на Луне находились, спрашивает как бы аудиторию господин Путин. Вы не видите, что у нас на Москву уже по 1000 дронов летят каждый день, и рано или поздно они пролетят на Москву? Это не видите, да? Не будет мобилизации, конечно, зачем она? Никаких нет предпосылок, говорит как бы вам господин Путин. То, что фронт застыл, стоит 2 года на месте, а иногда он даже не то, что не наступает, а отступает. Вот это вам непонятно, вы это не видите, не читаете это нигде, да? Не попадается, говорит как бы вам господин Путин. Конечно, нам не нужна мобилизация. Зачем? За нас, я не знаю, комары будут воевать, да? Или там Северная Корея приедет. Вот понятно, что увидели, что происходит на самом деле на фронте, и спешно все эвакуировались, да? И Северная Корея говорит, не-не-не, нафиг надо, мы все сдохнем через 2 минуты в бою. Неужели непонятно, как бы говорит господин Путин, что все есть, все мобилизационные планы, все готово. Просто сейчас выборы. Вот не надо дергаться, не надо расшатывать лодку. Вы проголосуйте, а потом мы втихую все сделаем. Это же ясно, вы же не дураки, вы же понимаете, как бы говорит всем господин Путин. Поэтому будет такая мобилизация, которой еще у России не было. Потому что ходов нет других у России. Не получается переломить ход войны. Не выходит. Нет других ходов, только мобилизация. Конечно, как-то красиво это обставят, что мы не собирались, ну вот в связи с очередной террористической атакой кровавого режима, нацистские прихвостни, вот как-то это все будет расписано, скорее всего, Дмитрием Анатольевичем Медведевым, и втихую начнут подбирать людей. Вот просто втихую по основным специальностям, а публично будут, естественно, все это какое-то время отрицать. Господин Путин уже начал. Ну, знаете, как обещать не означает жениться. Вот это именно тот случай.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
2: Торгуют чужими жизнями, как колбасой. В Уфе организовали конвейер по вербовке задержанных через браки с черными вдовами. В организации преступной схемы обвинили сотрудника патрульно-постовой службы Андрея Нурлыгаянова. Больше года полицейский подыскивал, кого можно отправить на фронт, используя для этого доступ к сведениям про административно задержанных. Отобранных кандидатов Нурлыгаянов убеждал подписать контракт, оказывая давление. Часто такие мужчины находились в уязвимом положении из-за проблем с законом и алкоголем. Параллельно подбирались женщины, готовые оформить фиктивный брак с будущим контрактником. После женитьбы на черной вдове жертву уговаривали оформить доверенность на сообщницу полицейского для доступа к банковским счетам. Помимо этого, Нурлыгаянов получал еще и официальные выплаты от государства за вербовку. При этом самих военнослужащих оббирали до нитки. Так случилось и с дядей Альбины Илгизаром Гайнутдиновым. Черный рекрутер полностью завладел всеми его картами и деньгами, рассказывает племянница солдата.
3: Он сказал, что мой дядя согласился подписать контракт сам. На самом деле он был в состоянии алкогольного опьянения, и поэтому он не мог согласиться. И мы знаем, что он говорит, что он не хочет туда ехать. Все документы и карты этот человек удерживает у себя. Я ему звонила, он мне сказал, что мой дядя оставил ему все, и он спокойно распоряжается его деньгами. Почему я это сейчас подняла, тему о деньгах? Потому что я хочу, чтобы денежные средства вернулись к моему дяде, так как ему деньги там пригодятся.
2: В правоохранительных органах перед девушкой разводят руками. У рекрутера есть юридическая доверенность, а то, что дядя подписал ее в пьяном виде, никого не

0: когда стремительно падают темпы набора на контракт, рекрутеров стараются не трогать, говорит юрист из Екатеринбурга Зарина Адыева. Она рассказала о последнем таком случае в своей практике, когда сестра 55-летнего мужчины забила тревогу после того, как брат неожиданно женился на молодой женщине.
1: Ко мне обратилась женщина и сообщила о том, что ее брат, которому было 55 лет, ушел служить на СВО. Перед уходом на СВО он познакомился с молодой женщиной, которая быстро его, так сказать, охомутала, затащила в ЗАГС и стала законной супругой. Находясь на СВО, мужчина хорошо устроился и все никак не умирал. И это, видимо, очень не нравилось его новой жене, которая желала как можно быстрее получить денежные средства, которые полагаются вдовам умерших бойцов.
0: Когда черная вдова поняла, что ее супруг служит в тылу, она придумала, как перевести его на более опасную службу. Получив фиктивную справку, что она находится в реанимации, женщина добилась отпуска для мужа. Когда он вернулся домой, она стала его методично спаивать, рассказывает юрист Зарина Адыева.
1: И в итоге так получилось, что к назначенному сроку мужчина не вернулся в часть. Его определили в Сочи и, соответственно, задержали и отправили снова служить. Но уже служить он стал не в тех вольготных условиях, где находился, а в самых что ни на есть горячих точках. И вот спустя непродолжительное время мужчина, соответственно, погибает.
0: После гибели мужчины выплаты получила его новая жена. Сестра военнослужащего пыталась оспорить это через суд, однако не смогла добиться пересмотра дела. Юрист говорит, вся система сейчас выстроена так, что рекрутеры и черные вдовы процветают, а у простых людей шансов нет. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
3: Зеленский не указ. Минобороны России отвергли предложение Украины о полном перемирии на время визита переговорщиков Трампа. Мирные переговоры, похоже, дали трещину еще задолго до своего начала. Зеленский предложил не наносить воздушные удары на время визита в Москву и Киев переговорщиков Трампа, Стива Виткофа и Джареда Кушнера. Украина, по его словам, со своей стороны гарантирует тишину. Россия инициативу отвергла. Минобороны утром 5 сентября отчиталась о новых ночных ударах по Украине. По словам военного аналитика Андрея Левченко, сейчас у Трампа возникает вопрос, если Москва не готова остановить удары даже на пару дней ради американских переговорщиков, то насколько она вообще сейчас заинтересована в прекращении СВО?
4: Сам по себе отказ от паузы еще не означает отказа от переговоров. Но он показывает важную вещь. Москва не хочет демонстрировать, что ради переговорного процесса готова менять свое поведение. Она продолжает военные действия и одновременно ведет переговоры. То есть пытается договариваться не вместо войны, а с позиции продолжающегося военного давления.
3: И самое сложное в этих переговорах по-прежнему Донбасс. Виткоф и Кушнер сначала едут в Москву, а затем в Киев. И, как пишет влиятельная газета «Нью-Йорк Таймс», один из вопросов, по которому позиции сторон все еще расходятся, это кто в итоге будет контролировать Донбасс. Почему России так важен этот вопрос, объясняет военный эксперт Максим Руденко.
5: Для Москвы Донбасс давно стал не только военной, но и политической целью. После стольких лет Кремлю нужно предъявить внутри России результат, который можно назвать победой. Поэтому контроль над всем Донбассом остается одним из ключевых требований. И отказаться от него сейчас для Москвы означало бы признать, что первоначальные цели войны достигнуты не были.
3: Но может ли Виткоф вообще привести из Москвы предложение, которое устроит Киев, если Москва по-прежнему требует территориальных уступок, объясняет эксперт по международной политике Илья Марков.
4: Главная проблема этих переговоров не в том, смогут ли стороны договориться о двух днях без ударов. Главная проблема в том, что Россия хочет закрепить за собой территориальные приобретения и добиться решения по Донбассу на своих условиях. Если эта позиция не меняется, у Иткову и Кушнеру придется не столько искать компромисс, сколько пытаться сократить огромную дистанцию между требованиями Москвы и тем, на что готов Киев.
3: Отмечу, что в субботу днем появилась информация о том, что Владимир Путин дал указание в течение 3 суток не наносить удары по Киеву в связи с подготовкой к приезду в столицу Украины американской делегации. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Говорят военкоры.
6: Эпоха тотальной прозрачности. Военкор Третьяков Никита о новой информационной реальности.
7: Нам всем, и силовикам, и чиновникам, и просто каждому, надо понять и принять, что мир становится прозрачнее с каждым годом. И это не отменить, джина не загнать в бутылку, с этим просто нужно научиться жить. Например, прямо сейчас нарезка видео с драками и потасовками на наших заправках распространяется американскими телеканалами федерального уровня в качестве свидетельства глубины кризиса. Практически как инструмент манипулятивной внутренней пропаганды, создающей у своего населения искаженное представление о действительности. Что мы можем с этим сделать? Власти могут запретить снимать видео на заправках, но по этому пути очень быстро можно прийти к полному абсурду. Силовики могут пытаться поддерживать порядок, и много где уже это делают. Но манипуляции такими картинками все равно позволят выдать частный случай за повсеместную тенденцию. Граждане могут быть более разумными, но те, кто может, скорее всего, и так не начинают драк. Тоже и с налетами, ударами БСУ, горящими НПЗ, закрытыми аэропортами. То, что происходит на глазах тысяч людей, по умолчанию открыто, публично и уже не на уровне региона или страны, а в масштабах всей планеты. К этому нужно привыкнуть, с этим надо работать.
6: Бедные беднеют. Военкор Живов о богатстве, которое досталось не всем.
8: Россия вошла в топ-2 по росту благосостояния и неравенству. Швейцарский финансовый холдинг UBS опубликовал отчет о мировом богатстве, согласно которому мы заняли 2-е место в мире. При этом по неравенству в распределении богатства страна также заняла 2-е место. С 2020 года показатель благосостояния в России увеличился на 37%, уступив только Южной Корее, где рост составил 55%. 3-е место заняла Хорватия с показателем 29%. Кроме того, Россия вошла в число лидеров по темпам прироста долларовых миллионеров. За 2025 год их количество увеличилось на 5%, или почти на 22 тысячи человек. При этом по индексу Джини Россия заняла 2-е место в мире с коэффициентом 0,82. Под благосостоянием аналитики понимают реальное богатство на одного взрослого с учетом инфляции. Выводы можно сделать однозначные. Деньги есть, но не про нашу честь. Бедные беднеют, а богатые богатеют. Кому война, кому мать родная. И далее по списку. 2-е место в мире по расслоению – очень тревожный социально-политический сигнал.
6: Военкор Живов о роботах, которые идут на войну.
8: На Украине проведут конкурс грантов по созданию роботов-гуманоидов для вооруженных сил. Об этом сообщил руководитель украинского государственного кластера оборонных технологий «Брейв-1» Андрей Гриценюк. По его словам, ключевая цель инициативы – максимальная роботизация первой линии боевого соприкосновения и снижение рисков для личного состава. Акцент планируется сделать на более простых и доступных платформах с перспективой последующего усложнения их функционала. До этого на Украину доставили гуманоидных роботов «Фантом» МК-1 для оценки их эффективности. Они эффективны 10%. Однако сейчас такие системы остаются тяжелыми и дорогостоящими, требуют регулярной подзарядки и часто теряют баланс. Думаю, что украинцы с их визионерством и опытом войны с нами скоро и это исправят. Ранее я писал, что роботы-гуманоиды скоро придут на войну, заводы и стройки. Правда, думал, что из Китая и США, а не из Киева.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
3: Скоро рассвет, выхода нет. Слова легендарной песни группы «Сплин» стали пророческими. Почему ни один из 16 спутников российского аналога «Старлинг» «Рассвет» не смог выйти на орбиту? «Скоро рассвет, выхода нет». Похоже, этот хит группы «Сплин» неожиданно получил новое прочтение. Россия строит собственный аналог «Starlink» под названием «Рассвет». Но со второй партией спутников что-то пошло не так. По свежим данным журналистов, ни один из 16 аппаратов не смог выйти на нужную орбиту.
5: Часть спутников осталась на высоте всего от 300 до 400 километров. Орбита некоторых продолжает снижаться, а как минимум два аппарата движутся в сторону атмосферы и могут сгореть.
3: Что вообще могло произойти после запуска, объясняет специалист по космическим системам Андрей Громов.
9: Сам факт запуска еще не означает, что спутник начал нормально работать. После отделения аппарат должен выйти на заданную орбиту и удерживаться на ней. Если высота продолжает снижаться, спутник может войти в плотные слои атмосферы и сгореть. Поэтому сейчас важен не красивый отчет о количестве запущенных аппаратов, а то, сколько из них в итоге смогут полноценно работать.
3: Причем проблемы были и с первой партией. Из предыдущих 16 на запланированную высоту вышли только два спутника. И этого пока недостаточно для полноценного аналога Starlink. Связь с российскими терминалами на контролируемых армией территориях Украины появлялась лишь дважды в сутки и максимум примерно на полтора часа. Для спутникового интернета нужны не десятки, а огромная группировка аппаратов, объясняет эксперт по спутниковой связи Игорь Савин.
10: Главное преимущество Starlink не в одном отдельном спутнике, а в их количестве. Пока один аппарат уходит за горизонт, его должен заменить следующий. Если спутников мало, появляются огромные окна без связи. Поэтому несколько десятков аппаратов могут продемонстрировать технологию, но обеспечить постоянную связь на большой территории они просто не способны.
3: И вот здесь уместно будет вспомнить разговор Владимира Путина с российскими военными в июне. Военные пожаловались ему, что Украина использует Starlink в том числе для управления беспилотниками и доставки грузов. Президент тогда ответил, что у России тоже есть собственная система, и, по его словам, она ничем не уступает, а в чем-то даже превосходит. Что сегодня можно сказать об этом сравнении, объясняет военный эксперт Дмитрий Крылов.
11: Сравнивать экспериментальную группировку из нескольких десятков аппаратов со Starlink пока просто некорректно. Для военных критически важна постоянная связь, а не возможность подключиться к спутнику несколько раз в сутки. Российский проект может развиваться, но между испытанием технологии и полноценной системой связи еще очень большая дистанция.
3: При этом разработчик «Рассвета» компания «Бюро 1440» утверждает, что проект идет по графику и даже с опережением. Так что формально «Рассвет» действительно наступает, только пока довольно своеобразно. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
6: Искусственный интеллект дешевле московского благоустройства. Военкор Живов о заявлениях про технологическое лидерство России.
8: Россия обладает самыми современными технологиями искусственного интеллекта и готова предлагать их другим странам. Это не я говорю, это заявил Орешкин. Даже не знаю, как комментировать это. А вы говорите, отстаем. В Москве на благоустройство в 2024 году потратили 3 миллиарда долларов, а на все проекты в области IT – 700 миллионов. И ведь хватило по цене дешевле московского благоустройства. Особенно мне нравятся передовые ИИ-системы в области управления дронами и планирования военных операций. Тут мы в топе, конечно же. Только вместо буквы «Т» поставьте «Ж». Нейросеть «Калинка» наголову обходит всех конкурентов из «Палантир» и им подобных. Осталось ее создать. Эх, Орешкин.
6: И не друг, и не враг. Военкор Живов о будущем отношении с Пекином.
8: Напомню, что сближение стран стартовало с 2022 года. Прошло почти 5 лет, а в России как не было достаточного количества школ китайского языка, так и нет. Подозреваю, что в Китае с русскими школами все так же. Почему не делаются такие простые и очевидные вещи, которые могли бы сблизить две нации? Вот продлили безвиз еще на год. А толку? В ближайшие десятилетия, если мы сдюжим исторические вызовы, Китай будет главным цивилизационным центром в Евразии. И Россия уже сейчас критически зависит от него. В связи с этим было бы разумно научиться понимать Китай и китайцев. Выстроить отношения так, чтобы в этой зависимости найти себя и свою твердую опору. Чтобы стать для Китая пусть и младшим, но стратегическим партнером. Для этого одни в декларации мало. И покупать китайские шмотки мало. Нужно культурное, языковое и ментальное взаимопроникновение. Отношения с Китаем должны быть шире, чем отношения про экспорт и импорт. Пока что мы выступали просто как дешевый донор знаний. И в таком ключе мы растратим в будущем весь свой коллективный интеллект, не получив ни этого, ни какой выгоды.
6: Украинские беспилотники выходят на новый уровень. Военкор Иван Отраковский о новых разработках ВСУ.
12: Такую новость прочитал. Представленный на выставке Фармбора известный украинский «Лютый» в многоразовом ударном варианте с оснащением 4 управляемыми ракетами класса «Воздух-поверхность» неизвестного типа. Сообщается, что ракеты имеют заявленную дальность якобы до 200 км и скорость полета около 500 км в час. Доигралась барыжья власть зеркально в ответ, дав время украинцам на разработки, выходы на промышленные масштабы производства беспилотников различных типов и модификаций, которые наносят удары по нашим городам. Более того, удары будут только нарастать, как их количество, так и качество. Кто ответит? Да никто. Власть заболтает любую проблему и преступление. У нас все под контролем, нам все на пользу, русский только злее и сильнее и так далее. А затем все устраняется в ускоренном темпе, мы догоняем и обгоняем. Подставляют нашу родину прямо на наших глазах.
2: Радио Лента. 1557 АМ. Радиолента. Шок дня.
13: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в электростале, что привело к большим жертвам.
2: Радиолента. 15:57 АМ. Радиолента. Прямая речь.
14: Военный корреспондент Изабелла Либерман рассказала о проблемах с предоставлением земельных участков военнослужащим на примере одного из участников СВО.
15: Недавно мне поступило обращение, которое просто меня шокировало. Герой России, Краснодарский край. Его супруга мне написала свою историю. Да, участок предложили нашему герою, но где? Около полигона, где сжигается мусор. И еще один был вариант – около кладбища. Я связалась с Марией Александровной Воропаевой, и уже готовится обращение к губернатору Краснодарского края в связи с этим случаем. Почему наши защитники, герои должны получать вот такие участки. Это ведь не единичный случай. Кому-то, например, в Ивановской области дают в болотах. Вот в прямом смысле приезжали наши коллеги из Ивановской области и жаловались. Они сами ветераны и сами же помогают, опять же, другим ветеранам в правовой сфере. Болото. И второй вариант – это не предусмотренные для жизни места, где нет ничего, нет газа, нет электричества. То есть человеку надо самостоятельно этот участок облагородить, построить там определенное там место для жительства и вот это все проводить.
2: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
16: Привет всем! Вы слушаете подкаст «Разбор дня». И сегодня мы поговорим о том, почему реальность в телевизоре и на улице все больше отличаются друг от друга. Чиновники докладывают про взятие армии городов, про то, что экономика растет, а люди видят только растущие цены, потери на фронте и очереди на заправках. Вот об этом сегодня поговорим, честно и открыто.
17: Слушай, тема, ну, прям реально острая. Этот диссонанс между бодрыми отчетами с экранов и суровой бытовой реальностью, он сейчас буквально висит в воздухе.
16: Абсолютно верно.
17: И самое интересное здесь, знаешь, не просто констатировать факт разрыва, а понять саму механику, как государственная машина пытается все это замаскировать.
16: Да, и чтобы разобрать эту механику, стоит начать с самого простого, повседневного сценария, которые вот прям наглядно демонстрируют этот сбой в матрице.
17: Это какой, например?
16: Обычное утро в одном из регионов. Человек садится в автомобиль, а стрелка бака лежит на нуле. Он подъезжает к привычной заправке, а там выстроилась очередь, ну, машин из 20. Сами заправочные пистолеты обмотаны желтой лентой, касса не работает.
17: Да, знакомая картина для многих регионов в последнее время.
16: Вот. Охранник просто пожимает плечами и говорит, что бензовозов нет, введен лимит 20 литров в одни руки, и то не для всех.
17: Справедливости ради, логистические цепочки доставки топлива – это сложнейшая система. Она растянута на тысячи километров.
16: Это понятно, да?
17: И временная задержка цистерн где-нибудь на железнодорожном узле может моментально опустошить хранилище. Может, власти просто пытаются выиграть время, ну, чтобы расшить это логистическое бутылочное горлышко и не сеять панику?
16: С точки зрения теории управления, это, конечно, звучит логично. Но проблема кроется в том, как именно все это транслируется обществу.
17: В смысле?
16: Человек, стоящий перед пустой колонкой с этой желтой лентой, открывает новостную ленту в телефоне.
17: Ага.
16: И видит официальный пресс-релиз ведомства, где сухим таким канцелярским языком написано, что ситуация стабильна, дефицита не наблюдается, присутствуют лишь временные логистические нюансы.
17: А, ну классика.
16: Да. То есть чиновники фактически требуют от человека отменить собственное зрение и поверить печатному тексту.
17: Происходит прямое столкновение факта и нарратива. И тут важно понимать, что топливо – это же не предмет роскоши, это кровеносная система экономики.
16: Вот именно.
17: На дизеле едут фуры с хлебом, на бензине работают скорые. Когда топливо исчезает, парализуется вообще все.
16: Именно поэтому спокойный тон пресс-релиза вызывает не успокоение, а ну просто сильнейшее раздражение. Это форма фундаментального неуважения к реальности.
17: Ну да, звучит издевательски.
16: И когда недовольство людей начинает прорываться наружу, система включает следующий механизм защиты. Она виртуозно переводит фокус самой проблемы на личности тех, кто задает неудобные вопросы.
17: То есть происходит инфантилизация граждан?
16: Точно. Перенос вины на недовольного потребителя. Есть один потрясающий яркий эпизод, который прям идеально это иллюстрирует.
17: Так, интересно, что за эпизод?
16: Когда очереди за бензином стали слишком длинными, чтобы их игнорировать, один региональный депутат решил высказаться.
17: Угу.
16: Он сравнил возмущенных водителей с обиженными подростками.
17: Ого, серьезно.
16: Да. Его аналогия звучала так. Представьте, что дома прорвало трубу, вода хлещет на пол, а жильцы вместо того, чтобы вызвать сантехника, плачут, что их не пустили на дискотеку.
17: Слушай, но соцсети действительно часто превращают любую мелкую проблему в настоящую истерику. Алгоритмы же поощряют хайп. Может, он пытался как-то сбить эту волну?
16: Да в том-то и суть манипуляции. Поездка на работу или в больницу – это, блин, не дискотека, это базовая потребность выживания.
17: А, но с этой стороны да, согласна.
16: Сравнивая инфраструктурный коллапс с подростковым капризом, чиновник полностью обесценивает претензии. Это такой классический прием газлайтинга. Не можешь решить проблему, обвини людей в капризности. Вопрос сразу лишается легитимности.
17: Понятно. То есть вместо ответа про ошибку планирования, общество получает ответ «Вы ведете себя как дети». Но ведь долго так не продержишься.
16: Вот. И тут система переходит к тяжелой артиллерии. Начинается целенаправленное изменение самого языка.
17: Формируется новый яс.
16: Да. Проблема переименовывается так, чтобы звучать максимально безобидно и технократично.
17: Ну, подожди, любой корпоративный пиар использует сглаживание. Компании же говорят не массовые увольнения, а оптимизация ресурсов. Это нормальная практика.
16: Стоп. Когда корпорация врет инвесторам, инвесторы просто продают акции и уходят к конкурентам.
17: Но это логично.
16: А когда реальность меняют с помощью слов на государственном уровне, это уже политика, тут уйти некуда. И этот словарь кризисного пиара в России просто уникален.
17: Это точно.
16: Вспомни, в какой-то момент из сводок просто исчезло слово «взрыв». Вместо него появились хлопки газа. Звучит так, словно дверь хлопнула, а не подъезд рухнул.
17: Да-да-да. А пожары превратились в задымление. И этот совершенно абсурдный экономический конструкт – отрицательный рост?
16: О, отрицательный рост ВВП – это шедевр. Два слова, которые логически уничтожают друг друга.
17: Создавая полную смысловую пустоту.
16: И эта пустота создается намеренно. Возвращаясь к бензину, дефицит называют локальной перенастройкой логистики. Звучит сложно и непонятно.
17: И человек думает, ну, я же не эксперт, чиновникам виднее. Заставляет чувствовать себя недостаточно компетентным, чтобы возмущаться.
16: Именно. Но фишка в том, что тот, кто не может назвать проблему своим именем, принципиально не способен ее решить.
18: Кто прячется за хлопком, не будет проверять газовые трубы.
17: Согласна, но этот лингвистический туман рано или поздно сталкивается с суровой физикой. Можно переименовать экономический спад, но невозможно переименовать пустой желудок.
18: О, продуктовые кризисы. Это идеальная лаборатория для изучения таких алгоритмов. Давай проследим хронологию в стране.
17: Давай.
18: Сначала истерия вокруг гречки несколько лет назад. Полки пустеют за часы. Ответ властей.
17: Наверняка отрицание.
18: Да. Запасов хватит на годы, проблема в неадекватных покупателях. Идем дальше. 2022 год, сахар. Люди скупают его мешками.
17: И снова виноват искусственный ажиотаж.
18: Бинго. А потом конец 23-го года, взлет цен на яйца. Там уже дефицит стал настолько очевидным, что пришлось извиняться на высшем уровне.
17: Подожди, стоп. Но ведь покупатели реально сметают гречку и сахар тележками. Логистика просто не успевает за спросом. Разве люди сами не создают дефицит своими руками?
18: Механизм опустошения полок именно такой, но давай посмотрим на экономику процесса. Почему возникает этот скачок спроса? Люди же не сошли с ума в один день.
17: Ну, паника из-за неопределенности.
18: Это абсолютно рациональная реакция на ложь. Люди запасаются, потому что не верят телевизору.
17: То есть они хеджируют риски?
18: Конечно. Когда им говорят, что все под контролем, а они видят пустые полки или ценники плюс 30%, они делают логичный вывод.
17: Нужно запасаться, пока есть возможность.
18: Да. Дефицит – это симптом разрушенного доверия, а не причина проблемы. Паника – это ответ на вранье.
17: С продуктами понятно. Их хотя бы можно закупить впрок. Но что делать, когда отказывает инфраструктура? Ее в кладовку не спрячешь.
18: Вот здесь тактика ожидания и отрицания приводит к самым жестким последствиям. Возьмем зимние коммунальные коллапсы рубежа 23 и 24 годов.
17: Когда целые микрорайоны замерзали.
18: Да. На улице минус 30, ветхие трубы лопаются, люди сидят в ледяных квартирах, а чиновники заявляют: «Авария локальная, укутайтесь потеплее».
17: Совет «укутайтесь потеплее» при минусе в квартире – это просто откровенное издевательство. Но почему трубы лопаются так массово?
18: Износ сетей.
17: Но ведь летом проводят испытания, подписывают акты готовности.
18: Это бумажная готовность и есть главная беда. Местные власти знают про износ, но денег на ремонт нет, бумаги подписывают формально. А зимой начинается круговая порука.
17: Жилет звонит в управляющую компанию, та кивает на теплосеть, а те на муниципалитет.
18: Идеальный замкнутый круг безответственности. Другой пример – лесные пожары в Сибири летом 2019-го.
17: О да, когда 3 миллиона гектаров горело. Дым стоял неделями.
18: И какое было официальное заявление? Тушить экономически нецелесообразно. Людям просто посоветовали носить маски и не открывать окна.
17: Слушай, ну объективно отправить авиацию в глухую тайгу стоит миллиарды. Может, с точки зрения бюджета они и правы?
18: Проблема в том, что власть снимает с себя ответственность. Они просто перекладывают ее на граждан. Типа, берегитесь, ваша задача. И просто ждут осенних дождей, чтобы отчитаться о победе над стихией.
17: То есть алгоритм работы этой машины успокоения всегда одинаковый?
18: Да. Это системная анатомия кризисного пиара. И она четко работает по 5 стадиям.
17: Первая стадия – это задержка признания.
18: Верно. Проблема уже очевидна, соцсети кипят, а в официальных каналах гробовая тишина. Никто не хочет нести плохую весть наверх.
17: А вторая стадия – минимизация масштаба.
18: Точно. Признают факт, но называют его незначительным. Пожар – это задымление. Третья стадия – перенос ответственности на внешних врагов или на самих граждан.
17: Виновата погода или паникеры.
18: Да. Четвертая стадия – декоративные меры. Срочные комиссии и запреты. Вроде запрета на экспорт бензина осенью 23-го, который лишь напугал рынок.
17: И пятое – объявление победы, когда кризис проходит сам.
18: Абсолютно. Но у этой стратегии есть страшная цена. Это разрушение доверия.
17: Но ведь если сказать людям правду в лоб, начнется настоящий хаос. Разве нет?
18: Самый дорогой способ управлять людьми – это врать им. Вспомни Чернобыль 86-го года.
17: Угу.
18: Власти говорили, что ситуация под контролем. И те, кто поверил телевизору, вышли на демонстрации и получили дозу радиации. А кто не поверил, уехал.
17: То есть, если система постоянно врет про бензин, в момент реальной катастрофы ее призывы просто проигнорируют?
18: Именно.
16: Никто не услышит даже жизненно важных инструкций.
17: Да уж, но что тогда делать обычным гражданам? Как вообще ориентироваться, когда с одной стороны пустая бензоколонка, а с другой пресс-релиз о стабильности?
16: Нужен четкий чек-лист самозащиты.
17: Так, записываю.
16: Первое. Что происходит в реальности? Очередь из 20 машин – это факт. Ледяная батарея – это факт. Все остальное – просто шум.
17: Понятно. Второе.
16: Кого назначают виноватым? Если виноваты абстрактные паники или погода, значит, система врет и снимает с себя ответственность.
17: А третье, какие конкретные меры приняты? Сроки, бюджеты, критерии, а не просто создана рабочая группа.
16: Верно.
17: То есть пустая бензоколонка – это факт, а слова о том, что все под контролем – это просто чье-то мнение.
16: Я бы лучше не сказал. Поэтому нужно задавать вопросы местным чиновникам и депутатам, требовать ответов. Власть, которую громко спрашивают, иногда все-таки начинает работать. А если молчать, они окончательно переселятся в мир своих красивых отчетов.
17: Согласна. Критическое мышление сейчас – это базовый навык выживания.
16: Ну что ж, главный вывод сегодняшнего разбора простой. Верить можно только своим глазам. У чиновников России одна работа – радовать начальство. Реальность не интересует тех, кто работает в красивых кабинетах. Поэтому включайте критическое мышление, оценивайте происходящее сами, и спасибо, что слушали разбор дня. До встречи в следующем выпуске.
2: Радио Лента. 1557 АМ. У вас, как и у многих, накипело. На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
3: Никаких вольностей. Свободу митингов в Калининграде урезали с 4 до 2 мест, и те на отшибе. Чего так испугались чиновники? Опять в топе. Калининград сохранил статус города с самыми дорогими лекарствами в России. И это еще не предел. Куда уж больше. Калининградская область снова теряет туристов. Спрос на поездки в регион в бархатный сезон рухнули на четверть. Что отпугивает гостей региона и почему не задалась туристическая осень? Итак, похоже, власти больше не хотят ни видеть, ни слышать калининградцев. Региональное правительство вдвое, с 4 до 2, сократило число специально отведенных мест для проведения публичных мероприятий и выражения общественного мнения в Калининграде. Соответствующее постановление за подписью первого замгубернатора Валерия Шерина опубликовано на сайте правовой информации.
19: С 12 сентября, когда постановление вступит в силу, в Калининграде будет всего 2 площадки для митингов. Аллея в Южном парке на проспекте Калинина и у театра эстрады. Это бывший дом искусств на Ленинском проспекте, 155, то есть на отшибе города. Ранее в число разрешенных мест для сбора граждан и проведения массовых акций входили также сквер у памятника землякам-космонавтам на проспекте Мира и площадь имени маршала Василевского. Там проходили различные акции. Например, митинги против застройки и усыпления бездомных животных, за строительство школы в Холмогоровке и акция «Он нам не царь», приуроченная к инаугурации Владимира Путина.
0: Ну а теперь количество мест, где можно было публично выразить свое мнение и в том числе несогласие с действиями властей, не только уменьшилось, но и отдалилось от центра города. Примечательно, что в других городах области с населением в десятки раз меньше, чем в Калининграде, площадок для легальных и согласованных митингов столько же или даже больше. Например, в Гусеве, где живет около 30 тысяч человек, есть целых 3 места для проведения массовых мероприятий, а в Советске с населением 37 тысяч – 2 такие площадки. А вообще, согласно предыдущему постановлению от 2014 года, в Калининградской области было создано 58 специальных мест для публичных мероприятий и выражения общественного мнения во всех 22 муниципалитетах. И если одних жителей региона власти ограничивают в проведении митингов, то другие напрочь лишены базовых потребностей. И это, как ни странно, происходит в век цифровых технологий.
19: В Багратионовском округе газификация поселка Приморская запланирована не раньше 2035 года. Об этом сообщили представители местной администрации в ответе на комментарий местной жительницы на странице губернатора без прозванных ВКонтакте. Поводом для ее обращения стали прогнозы метеорологов о будущей суровой и снежной зиме. Женщина пожаловалась, что из-за отсутствия газа людям приходится покупать буквально золотой уголь и дрова, и призвала региональные власти организовать помощь социально незащищенным семьям, а также обеспечить своевременную расчистку поселковых дорог и дежурство экстренных служб. В Багратионовском округе газификация поселка Приморская запланирована не раньше 2035 года. Об этом сообщили представители местной администрации в ответе на комментарий местной жительницы на странице губернатора без прозванных ВКонтакте. Поводом для ее обращения стали прогнозы метеорологов о будущей суровой и снежной зиме. Женщина пожаловалась, что из-за отсутствия газа людям приходится покупать буквально золотой уголь и дрова, и призвала региональные власти организовать помощь социально незащищенным семьям, а также обеспечить своевременную расчистку поселковых дорог и дежурство экстренных служб.
20: Чтобы протопить дома в такие аномальные морозы, угля и дров потребуется в 1,5-2 раза больше обычного. Цены на твердое топливо и так кусаются. А никакой финансовой поддержки или субсидий на закупку топлива от администрации нет. Пенсионерам и многодетным семьям просто не на что покупать лишние тонны угля. Натуральная транспортная блокада. Если в Калининграде технику хоть как-то выводят на дороги, то до наших поселковых дорог у администрации руки не доходят неделями. Нас просто завалит снегом. Как до нас доедет скорая помощь, если кому-то станет плохо? Как пойдет школьный автобус или машина с продуктами?
0: На эти возмущения в администрации Багратионовского округа, там же, на странице губернатора, ответили внушительным списком необходимых инженерных процедур для газификации Приморского и намекнули, что процесс затянется еще минимум на десятилетие. При этом чиновники напомнили, что жители поселка могут обратиться за субсидиями на покупку твердого топлива. А к кому обращаться, когда не хватает денег на необходимое лекарство? Вопрос больше риторический и касается следующей новости, которая мало кого удивит – но хорошо проиллюстрирует особенности жизни в самом западном регионе России. Калининград снова в топе городов с самыми дорогими лекарствами в стране. Причем оказался на почетном 2-м месте, уступив только Санкт-Петербургу.
21: В августе средняя аптечная корзина в Калининграде подорожала на 0,4% и теперь стоит 7320 рублей. Опередили даже Москву с ее скромными 7290 рублей и уступили культурной столице. Там поболеть стоит 7380 деревянных. При этом, по данным аналитиков сервиса «Мегаптека», по всей России аптечная корзина, то есть набор самых необходимых медпрепаратов, подешевела на 1%. А в Калининградской области, наоборот, продолжил расти.
0: Больше всего в прошлом месяце жители региона покупали обезболивающие, ибо жизнь последнее время, как говорится, боль. И препараты для зрения, видимо, ослепнув от цен практически на все. Одновременно упали продажи сердечно-сосудистых средств и контрацептивов. Тут уж причины придумайте сами. В общем, еда дорогая, жилье дорогое, теперь еще и поболеть. Удовольствие не из дешевых. Кстати, туристы особенности Янтарного края, похоже, смекнули и сделали выводы не в пользу Калининграда. Спрос на поездки в регион в бархатный сезон упал на 15% по сравнению с прошлым годом. Эксперты это выяснили, проанализировав продажи крупнейших операторов на сентябрь и первые две декады октября, сообщили в Ассоциации туроператоров России. Калининградская область теряет баллы в народном рейтинге туристических направлений из-за трех ключевых факторов. И далее подробнее.
19: Больше ясности в наблюдающееся недовольство туристов внесла член правления Союза экскурсоводов Калининградской области Татьяна Удовенко. Она указала в первую очередь на транспортную логистику, а точнее на отмены и задержки авиарейсов Храброво, которые оставляют туристов в подвешенном состоянии. А при этом поезд, выкупленный еще в начале сезона, никак не спасает ситуацию. Также Удовенко отметила рост цен, и к тому же отношение местных жителей к приезжим оставляет желать лучшего, в том числе из-за мусора на пляжах и роста стоимости жилья.
1: В свою очередь, основатель проекта «Двухметровый гид» Константин Аверин добавил, что туристов отпугивает цена отдыха в Калининграде, которая выросла из-за дорогих перелетов и высоких капитальных затрат на строительство отелей. К тому же, после начала СВО, на фоне западных санкций и экономического кризиса, россияне перешли в сберегательный режим экономии и сокращают необязательные расходы, в том числе на путешествия. Поэтому, по мнению Аверина, важно ценить гостей, ведь каждый 15-й рубль в регионе зарабатывается благодаря туризму. Но есть и хорошие новости. Калининградская область все равно вошла в топ-5 популярных направлений для осенних туров по стране с долей в 2,5% от всех продаж. Лидеры сезона – курорты Краснодарского края. На них приходится 42% всех туров. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: Радиолента. Балтийский лоцман.
4: Всем привет! Сегодня предлагаю поговорить о зерне. Звучит, возможно, не так эффектно, как ракеты, корабли и военные учения. Но прямо сейчас вокруг российского зерна разворачивается история с очень неприятной арифметикой. Урожай собрали большой, а нормально вывести его становится все сложнее. В результате зерно копится внутри страны, цены для производителей падают, и некоторые аграрии уже всерьез говорят, в следующем сезоне, может быть, придется просто меньше сеять. На первый взгляд это звучит странно. Россия постоянно рассказывает, что является одним из главных поставщиков зерна в мире. Покупатели есть, продукция нужна, урожай тоже есть. Казалось бы, загружай суда и зарабатывай. Но между полем и иностранным покупателем находится огромная логистическая машина. Зерно надо собрать, высушить, положить на хранение, загрузить в вагоны, привезти в порт, перевалить на судно и только потом отправить заказчику. Если ломается хотя бы одно звено, вся красивая экспортная конструкция начинает скрипеть. Главная проблема сейчас возникла на юге. Именно через Черное и Азовское моря Россия традиционно отправляла основную часть зерна. За прошлый сезон через эти порты вывезли более 46 миллионов тонн. Это примерно 90% российского морского экспорта зерновых. Все было выстроено именно под этот маршрут. Рядом основные сельскохозяйственные регионы, есть крупные терминалы, понятные железнодорожные ветки и привычные направления для судов. Теперь южная система работает с перебоями. После атак украинских беспилотников портам приходится менять режим работы, ограничивать прием грузов и переносить погрузки. Где-то суда ждут дольше, где-то перевозчики требуют больше денег за риск. Для обычного человека задержка судна звучит как мелкая техническая неприятность. Для рынка это ежедневные убытки. Зерно уже лежит в вагоне, вагон занимает путь, корабль простаивает, покупатель ждет, а за каждый лишний день кто-то платит. Власти предлагают развести груз по другим направлениям. Часть отправить через Балтийское море, часть через Каспий, часть попробовать вывести через северные порты. На поддержку железнодорожных перевозок сельскохозяйственной продукции готовят около 10 миллиардов рублей. То есть государство собирается компенсировать часть расходов, чтобы экспортерам было не так дорого везти зерно длинным маршрутом. Но деньги не превращают маленький порт в большой. Российские зерновые терминалы на Балтике способны переваливать примерно 7 миллионов тонн в год. Через юг проходило больше 46 миллионов. Разница огромная. Даже если Усть-Луга, Высоцк, Петербург и Калининград будут работать без остановки, принять весь прежний поток они физически не смогут. не хватит складов, причалов, оборудования, вагонов и пропускной способности железной дороги. К тому же большая часть зерна выращивается далеко от Балтики. Значит, составы придется везти через половину страны. Это дополнительные километры, топливо, локомотивы и время. Железная дорога уже перевозит уголь, удобрения, нефтепродукты, контейнеры и множество других грузов. Если поставить зерно первым в очереди, кто-то другой окажется вторым. Поэтому простое решение «давайте повезем все на север» быстро упирается в вопрос: а по каким путям, в каких вагонах и куда именно? Можно воспользоваться портами Латвии и Эстонии. Там сохранились терминалы и инфраструктура, которая раньше работала с российскими грузами. Это действительно позволит вывести еще несколько миллионов тонн. Но и соседние порты не безразмерные. Они обслуживают собственных клиентов, европейских производителей и другие грузы. Кроме того, российским компаниям придется платить за перевозку, хранение и перевалку. Экспорт сохранится, но его прибыльность станет ниже. И вот здесь проблема портов превращается в проблему фермеров. Если зерно нельзя быстро отправить за границу, его становится слишком много на внутреннем рынке. Покупатели видят избыток и начинают сбивать закупочную цену. Фермер получает меньше, хотя расходы на семена, удобрения, технику, топливо и кредиты никуда не исчезают. Хороший урожай, который обычно считается удачей, внезапно начинает работать против того, кто его вырастил. Государство может закупать часть зерна в резерв, временно менять экспортные пошлины, выдавать льготные кредиты и оплачивать железнодорожный тариф. Но это не волшебная кнопка. Резерв тоже нужно где-то хранить. Бюджетные деньги не бесконечны, а новый порт за несколько месяцев не построишь. Поэтому представители отрасли уже предлагают самый простой и самый неприятный вариант – сократить будущие посевы, чтобы зерна на вывоз изначально было меньше. Получается довольно абсурдная картина. Страна способна вырастить большой урожай. В мире этот урожай нужен. Но между российским полем и иностранным покупателем образовалось слишком узкое горлышко. И вместо того, чтобы продавать больше, фермеры обсуждают, не посеет ли им меньше. Не потому, что земля стала хуже или покупатели исчезли, а потому, что экспортная система перестала справляться. Балтика здесь помогает, но не спасает. Она может забрать часть грузов, дать запасной маршрут и немного разгрузить юг. Однако заменить мощности Черного моря невозможно. 7 миллионов тонн не превращаются в 46 только потому, что правительство выделило субсидии и составило новый план. Вот и получается, зерно есть, покупатели есть, деньги вроде бы лежат на столе. Но довести товар до этого стола становится слишком сложно и дорого. А платить за весь этот логистический квест в конечном счете будут бюджет, экспортеры и фермеры. Такая вот математика. Как вы думаете, что власти выберут дальше? Продолжат заливать проблему субсидиями или действительно допустят сокращение посевов? Подписывайтесь на социальные сети Балтийского лоцмана, делитесь своими наблюдениями и пишите, какие перемены вы уже замечаете в портах и на железной дороге. Берегите себя и думайте головой.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» цифра дня.
5: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
14: Военный блогер Максим Калашников о том, что Россия не в состоянии нормально провести мобилизацию, так как у нее нет ресурса для того, чтобы обеспечить мобилизованных всем необходимым.
7: Скорее всего, вот такая попытка мобилизации станет не победой, а это для них единственная надежда, только через мобилизацию, они другого не умеют, как мы с вами говорили уже, да? Она станет не победой, а последней конвульсией. Почему? Потому что мобилизация потянет за собой, призыв резервистов потянет за собой множество других вещей. Просто дать автомат мало. Вообще-то на отделение нужен еще и дрончик, дроновод. Новый, а у вас есть только дроновод? А средства связи? А масса вещей для экипировки пехотинцев? Сейчас не афганская война, даже не чеченская. Там нужно хоть мат резиновый под попу, под пятую точку сидеть, чтобы было удобно. Вот. И множество вещей на фронте, да, вот таких, без которых вроде как это быть, но воевать невозможно. Это есть? Вот как, если вы будете мобилизовывать? Я уж ладно, с ковриками-то ладно, а вот с прицелами, дронами, с бронежилетами-то ладно, как? Масса все тонет в массе организационных трудностей, снабженческих трудностей и просто управленческого маразма. Если вы на фронт пойдут люди, а это будут люди взрослые, это не 18-летние, 20-летние мальчишки, которых запугать можно. Вот, они уже с пониманием и прочим. Вы понимаете, что может быть? Что остается? Система, поскольку она может осуществлять только самые простые действия, поднять ключевую ставку, опустить ключевую ставку, либерализовать, прижать экспорт. Что? Нанять побольше людей и тупо на фронте за счет большой массы пехоты проломить дроны, вот, чтобы что-то, как говорится, создать, так сказать, что-то, что можно подать как победу.
2: Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
9: Не убивайте ребенка. В Москве родители больного СМА ребенка вышли на пикет с просьбой вернуть американские эффективные лекарства вместо российских с кучей побочки. В Москве задержали родители 11-летних близняшек Иры и Полины Потехиных из Челябинска, которые добиваются назначения дочерям оригинального препарата Спинраза вместо российского дженерика. 4 сентября супруги приехали на Красную площадь. Анастасия развернула у стен Кремля плакат с обращением к Владимиру Путину, после чего к ней подошел полицейский. Муж Анастасии фотографировал супругу во время пикета. Его задержали. Анастасию Потехину доставили в отдел полиции вместе с мужем. После проверки документов супругов отпустили. Как пишут челябинские СМИ, в течение нескольких лет девочки получали американский препарат для лечения спинальной мышечной атрофии Спинраза и развивались без осложнений. После перехода на российский препарат в прошлом году у них начались осложнения и регресс, отмечают журналисты.
10: Родители отказались от лечения дженериком, после чего поликлиника обратилась в суд с требованием о принудительном лечении. 31 августа суд признал отказ матери от лечения незаконным, но отказал поликлинике в немедленном принудительном лечении.
9: Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил разобраться в ситуации. После задержания супругов из Челябинска в Москве Минздрав Челябинской области сообщил, что накануне с мамой согласован осмотр детей врачами-специалистами.
22: Осмотр назначен на 7 сентября для дальнейшего продолжения лечения. Ситуация остается на личном контроле министра здравоохранения Челябинской области.
9: Эксперты отмечают, что после начала СВО в России резко сократилось число доступных импортных лекарств. По данным DSM Group, в прошлом году из ассортимента пропали более 2000 торговых позиций. Причем российские аналоги не смогут заменить импортные препараты из-за своего низкого качества, говорит хирург Александр Ванюков.
23: Пока большая часть препаратов, которые производились в России, имеют весьма сомнительное качество. Вопрос даже не в том, что они плохие, а в том, что из одной упаковки препарат может работать по одному, а из другой совершенно по-другому. У нас был опыт такой с отечественным гепарином, это средство для разжижения крови, когда мы совершенно не понимали, как оно действует. Независимо от дозировки, эффект мог быть совершенно обратный. Проблема в том, что не только в том, что нет оригинальных препаратов, но и в том, что пациентов пересаживают с одного на другого в зависимости от того, что закуплено. Пациентов переключается с одного препарата на другой, с одного производителя на другой, а это не так безопасно, как может показаться.
9: Ситуацию усугубляет и то, что в бюджете страны сократили траты на закупку лекарств. Среди причин называют не только уход оригинальных иностранных фармпроизводителей из России, но и перераспределение лекарственного бюджета на нужды армии. Из-за того, что власти существенно урезали расходы на медицину, россиянам будет сложно получить нормальную медицинскую помощь. Положение дел с медициной в стране пугающее, говорит экономист Игорь Липсиц.
6: Ситуация с российской медициной становится очень страшной, я бы даже сказал, трагичной, по нескольким причинам. Но первая причина, что государство ради военных расходов начинает сокращать все гражданские и даже социальные расходы, включая медицину. Если вы посмотрите бюджет, то вроде как вы этого не заметите. Даже немножко абсолютная сумма расходов по статье здравоохранения увеличена. Но это увеличение значительно меньше, чем инфляция. В России это значит, что реальные вот деньги, которые может потратить здравоохранение, на лекарства, на лечение становится меньше. Значит, лекарства импортные и сокращаются по ассортименту и очень дорожают. Но дорожают и российские препараты фармацевтические. Это тоже понятно почему. Потому что почти 90% оборудования на фармзаводах российских импортное.
9: За то время, что длится спецоперация, в разных российских регионах появляются сообщения о дефиците того или иного медпрепарата. Чиновники уверяют, что в абсолютных цифрах расходы бюджета на закупку медикаментов, наоборот, выросли. В свою очередь, эксперты предупреждают, что дефицит лекарств и их подорожание продолжится. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.

0: гранатами. Через сутки приближенные комбата приехали снова, и большие куски человеческого мяса подожгли повторно. А жертв похоронили как героев СВО, погибших при исполнении воинского долга. О задержании Ульмазбаева стало известно в октябре 2023 года. Ему предъявляли обвинение в убийстве двух или более лиц, совершенном с особой жестокостью, похищении двух или более лиц с применением насилия и оружия и превышении должностных полномочий. В августе 2024-го дело Рамиля Ульмазбаева начали рассматривать в Южном окружном военном суде. Однако вскоре производство в отношении бывшего командира ВАТАНа приостановили, так как он отправился на фронт. Там Ульмазбаев получил государственную награду, и это впоследствии стало основанием для прекращения уголовного дела об убийстве военнослужащих. Суд выпустил на свободу военного, напавшего с ножом на троих человек. Во время пьянки военнослужащий Константин Черкасов искалечил ножом собутыльника, а затем своего пасынка и его бабушку. Сначала военный махал кухонным ножом перед своим приятелем, угрожая ему убийством, а затем всадил его минимум 5 раз в голову, шею и лопатку собутыльника. А затем со словами «Я зарезал человека, терять нечего», он 3 раза ударил ножом своего пасынка в висок и попытался выдавить ему глаза. Бабушке парня военный нанес минимум 5 ударов ножом по голове, а потом ногами сломал ребра и пробил легкое. За тройное преступление Владимирский гарнизонный военный суд приговорил Черкасова к 2 годам условно и выпустил в зале суда. Секрет такой милости прост. Черкасов пообещал вернуться в зону боевых действий. На СВО погиб уралец, осужденный за убийство матери-одиночки. 47-летнего Марата Ахметвалиева, работавшего таксистом, в 2021 году приговорили к 20 годам заключения по делу об убийстве екатеринбурженки Ксении Каторгиной. По версии следствия, в октябре 2019 года он с 2 знакомыми встретился на окраине Екатеринбурга с матерью-одиночкой, продававшей машину по объявлению. Мужчины ударили женщину шокером, после чего зарезали ножом. Тело после этого скинули в колодец, а автомобиль продали перекупщикам за 500 тысяч рублей. В колонии Ахметвалиев завербовался на войну. Он заключил контракт в Челябинской области и попал в 74-ю отдельную мотострелковую бригаду. Только сейчас стало известно о том, что он погиб на фронте 2 года назад. По приговору суда Ахметвалиев должен был выйти на свободу не раньше 2049 года. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Радиолента. Прямая речь.
2: Президент Владимир Путин объяснил свою метафору про касаток, медведей и пищевую цепочку.
3: Вы знаете, это спонтанно было. Это было где-то на встрече, по-моему, в педагогическом университете. Да? Совершенно спонтанно. И касатки, медведи. Если вы намекаете на то, что касатки – это вот Запад, как бы, да, коллективный, то я бы сказал, что на касатке, конечно, страшный хищник, но это интеллигентное животное. Интеллигентное животное, умное. А коллективному Западу в свое время, еще в советские времена, были даны конкретные и до сих пор живущие определения. Это акулы империализма. А смысл, конечно, примерно вы угадали, смысл того, что я говорил, заключается в том, что если кто-то попытается нас тащить вниз по пищевой цепочке и слопать, сожрать нас, то может слопотать и по зубам. Россия готовы сделать это, несмотря на быстро растущие аппетиты и зубы этих акул.
1: Главные новости дня.
4: Гонцы Трампа, Витка Фекушнер привезут в Москву и Киев предложение о прекращении военных действий. Первая остановка в столице России. Витка Фекушнер снова летят договариваться о мире. Но на этот раз Дональд Трамп прямо говорит, что в портфеле у них предложение о прекращении конфликта на Украине. Первая остановка – Москва. Затем американские переговорщики должны отправиться в Киев. Что именно они предлагают Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому, Трамп пока не раскрывает. Но говорит, что шансы договориться есть.
5: Они везут с собой предложение о прекращении войны.

0: Потому что я положил конец восьми войнам. Надеюсь, вы мной гордитесь. Я положил конец восьми войнам. Мне за это никто не благодарен.
1: И вот здесь самое интересное. Сначала предложение услышит Москва, а уже после встречи с Владимиром Путиным Витков и Кушнер должны приехать к Зеленскому. То есть в Киев они могут привести уже и российский ответ на предложение Трампа, говорит политолог Виктор Ларин.
2: Витков и Кушнер фактически выполняют роль челноков между двумя столицами. В Москве они услышат, на что готов Путин и что он отвергает. После этого в Киеве смогут обсуждать уже не абстрактный американский план, а конкретную российскую реакцию. Поэтому главным результатом московской встречи будет не заявление для прессы, а то, с чем американцы после нее прилетят к Зеленскому.
1: Москва косвенно уже обозначила свою позицию. Ее озвучил замглавы МИДа Сергей Рябков.
3: Американцы должны учитывать реалии на земле.
1: Сейчас между сторонами по-прежнему остаются принципиальные разногласия по территориям и условиям окончания конфликта. Украина в честь приезда переговорщиков Трампа сделала первый шаг к временной тишине. Этой ночью активности украинских сил и беспилотных систем по территории России не зафиксировано. В их ежедневном отчете нулевые показатели. Последний раз такое было еще в мае во время режима прекращения огня. И это особенно интересно на фоне предложения Зеленского взаимно прекратить удары на время поездки Виткова и Кушнера. Получается ли, что Зеленский публично демонстрирует Трампу готовность к паузе, объясняет международник Алексей Громов.
4: Для Вашингтона это очень показательный момент. Если Украина действительно воздерживается от дальних ударов, теперь американцы могут ждать аналогичного шага от России. И это уже маленькая проверка перед большими переговорами. Способны ли стороны хотя бы несколько дней соблюдать ограниченный режим тишины?
1: Отмечу, что армия России этой ночью продолжала атаковать Украину. Американская пресса отреагировала молниеносно, мол, миссия Виткова и Кушнера начинается с довольно показательной картины. Киев предлагает тишину и этой ночью не фиксирует запусков своих дальних беспилотников. Москва удары по Украине продолжила. Трампу об этом уже доложили. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: На радио «Лента». Потеря дня.
6: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
6: Историк Андрей Зубов о том, что президент Путин подозревает заговоры и уверен, что от него хотят избавиться.
7: Подобно Гитлеру, который в последние там недели своего существования, он бегал по этой рейхсканцелярии, по бункеру, в ужасе, что вот смерть идет за ним. Сейчас постепенно то же самое начинает происходить с Путиным. Он тоже ощущает всюду, что заговоры, что хотят от него избавиться, что он проиграл войну и теперь никому не нужен, что войну он уже не выиграет никогда. Значит, чувство, желание как бы еще показать себя сменяется диким страхом, подозрение к самым близким людям. Это и есть проклятие.
6: Владимир Путин заявил, что Россия наступает по всем направлениям, но отказался сказать, когда закончится война.
8: Что касается сроков, то я думаю, что и вы, и все другие коллеги понимают и поймут мой ответ. Называть конкретные сроки в условиях боевых действий невозможно. Это не просто опрометчиво, это просто так никогда практически не делается. И я этого делать не буду. А что касается моего заявления о том, что, на мой взгляд, дело идет к завершению, я сделал это заявление не просто так, а исходя из анализа ситуации на поле боя. А там наши войска наступают по всем направлениям.
6: Генерал-лейтенант в отставке Андрей Гурулев о том, что начальству показывают красивые отчеты, которые полностью оторваны от реальности в окопах.
9: Главная проблема на сегодня – это повальное вранье. Повальное. И доклад хорошей обстановки. Проблема вся не на земле, а на Фрунзенской набережной, где в министерских кабинетах до сих пор не понимают, не владеют реальной обстановкой. Это вранье идет снизу вверх, и из-за этого принимаются абсолютно неверные решения на всех уровнях. Командиры на местах боятся докладывать плохие новости, потому что за них сразу прилетает по шапке от начальства. В итоге наверх уходят отчеты, где все гладко, красиво и все задачи выполнены. Из этих липовых бумажек и красивых папочек в Генштабе складывается общая картина, которую потом кладут на стол верховному главнокомандующему. Путину ведь докладывают ровно то, что он хочет услышать, полностью фильтруя любой негатив с передовой. А на бумаге у нас для президента всегда все готово, снабжение стопроцентное и никаких проблем нет. Но в реальности бойцы сидят в окопах без связи, без снарядов и смотрят на эти победные реляции сверху с полным непониманием.
5: Радио «Лента». Прямая речь.
10: Митрополит Екатеринбургский Евгений считает уместным молиться не только о здоровье и благополучии, но и о процентной ставке и доступной ипотеке.
11: Это абсолютно уместно. Но, во-первых, есть вот главная молитва, которую Иисус Христос дал своим ученикам. Ее называют «Отче наш». И в этой молитве там вот Бог сам сказал, что что надо просить? «Хлеб наш насущный дай нам на сегодняшний день». И хлеб насущный – это в том числе и ставка Центрального банка. В том числе это финансовое благополучие страны, государства. Почему не помолиться, коль скоро он пришел? Не мы даже к нему приехали на Кипр, а он приехал к нам, прибыл к нам в страну, путешествует по городам. Я думаю, что не просто можно, а это необходимо сделать, помолиться. Ну уж, знаете, в таких обстоятельствах, в которых мы живем, говорят, что нам остается уповать только на чудо. Но вот чудо пришло. Значит, надо с ним встретиться и этим воспользоваться. И я вот три дня, 11 вечером, встретим, 11 сентября вечером мы встретим, уже в 10 часу вечера, как они прибудут из Челябинска, 12-го. Весь день и 13-го я буду совершать богослужение, конечно, и о ставке Центрального банка, и об ипотеке тех, кто нуждается в этом, я буду молиться.
5: Радио «Лента». Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
1: Зеленский не указ. Минобороны России отвергли предложение Украины о полном перемирии на время визита переговорщиков Трампа. Мирные переговоры, похоже, дали трещину еще задолго до своего начала. Зеленский предложил не наносить воздушные удары на время визита в Москву и Киев переговорщиков Трампа, Стива Виткофа и Джареда Кушнера. Украина, по его словам, со своей стороны гарантирует тишину. Россия инициативу отвергла. Минобороны утром 5 сентября отчиталась о новых ночных ударах по Украине. По словам военного аналитика Андрея Левченко, сейчас у Трампа возникает вопрос, если Москва не готова остановить удары даже на пару дней ради американских переговорщиков, то насколько она вообще сейчас заинтересована в прекращении СВО?
12: Сам по себе отказ от паузы еще не означает отказа от переговоров. Но он показывает важную вещь. Москва не хочет демонстрировать, что ради переговорного процесса готова менять свое поведение. Она продолжает военные действия и одновременно ведет переговоры. То есть пытается договариваться не вместо войны, а с позиции продолжающегося военного давления.
1: И самое сложное в этих переговорах по-прежнему Донбасс. Виткоф и Кушнер сначала едут в Москву, а затем в Киев. И, как пишет влиятельная газета «Нью-Йорк Таймс», один из вопросов, по которому позиции сторон все еще расходятся, это кто в итоге будет контролировать Донбасс. Почему России так важен этот вопрос, объясняет военный эксперт Максим Руденко.
13: Для Москвы Донбасс давно стал не только военной, но и политической целью. После стольких лет Кремлю нужно предъявить внутри России результат, который можно назвать победой. Поэтому контроль над всем Донбассом остается одним из ключевых требований. И отказаться от него сейчас для Москвы означало бы признать, что первоначальные цели войны достигнуты не были.
1: Но может ли Витков вообще привести из Москвы предложение, которое устроит Киев, если Москва по-прежнему требует территориальных уступок, объясняет эксперт по международной политике Илья Марков.
12: Главная проблема этих переговоров не в том, смогут ли стороны договориться о двух днях без ударов. Главная проблема в том, что Россия хочет закрепить за собой территориальные приобретения и добиться решения по Донбассу на своих условиях. Если эта позиция не меняется, Уиткову и Кушнеру придется не столько искать компромисс, сколько пытаться сократить огромную дистанцию между требованиями Москвы и тем, на что готов Киев.
1: Отмечу, что в субботу днем появилась информация о том, что Владимир Путин дал указание в течение 3 суток не наносить удары по Киеву в связи с подготовкой к приезду в столицу Украины американской делегации. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
5: Говорят военкоры.
14: Цена кризиса ляжет на водителей. Военкор Живов о том, кто заплатит за нехватку топлива.
15: Правительство косвенно перекладывает убытки на потребителя, которому безальтернативно предлагают перейти на топливо, не соответствующее техническим требованиям современных двигателей. Это классическая национализация убытков. Перекладывание ошибок одних на кошельки других. Собственники китайских автомобилей, вероятно, частично адаптируются к ситуации, а владельцев машин из недружественных стран ждут серьезные расходы. Похоже, что будущие затраты автовладельцев признаны меньшим злом по сравнению с дефицитом топлива, который уже стал политическим фактором. Что делать автовладельцам? Самые щепетильные могут запрашивать на заправках сертификаты качества и уточнять, какой именно бензин они заливают. Другие – поставить машину в гараж минимум до конца 2026 года. Покупку новых современных автомобилей нужно отложить или выбрать электромобиль.
14: Дирижабли вместо самолетов. Военкор Котенок о новом усилении противовоздушной обороны.
16: Дирижабли с аппаратурой ДРЛО смогли существенно усилить нашу систему обороны, особенно в местах расположения объектов военно-промышленных комплексов. Дирижабли гораздо более экономичны в плане топлива и могут находиться в воздухе намного дольше тех же самолетов. Да и поднять дирижабль в воздух представляется можно быстрее, чем самолет. Под дирижабли требуются только защищенные ангары, ибо такие воздушные средства априори станут желанной целью для противника. А с ангарами, как известно, у нас затык. В спецоперации Россия уж неприлично долго раскачивается и запрягает. Увы, это реальность. Так ангары для наших стратегов на аэродромах стали возводить только на 5-й год войны. Не люблю сравнений, но при дяде Джо за такое уже давно пустили бы в расход без лишних трепыханий. А у нас порой даже наказывают специфически, должностью с повышением.
5: Радио Лента. 1557 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
17: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня мы говорим о том, что происходит с промышленностью России прямо сейчас, в режиме реального времени, без прикрас и без удобных умолчаний. Заводы останавливаются, рабочие выходят на улицу, целые отрасли испытывают то, что медицински можно назвать остановкой сердца, когда вроде бы все было на месте, а потом в одночасье стало не так. Речь идет не о временных трудностях, не о небольшом спаде и не о корректировке рынка. Речь идет о системном демонтаже промышленного потенциала страны, который разворачивается прямо на наших глазах. Факты жесткие, цифры говорят сами за себя. И именно их мы сегодня разберем по пунктам, по отраслям, по последствиям. Добро пожаловать в разбор дня. Слушай, чтобы сразу погрузиться в реальность и не сыпать какими-то абстрактными макроэкономическими терминами, давай начнем прямо с конкретики.
18: Конкретика всегда отрезляет.
17: Вот я, когда готовилась к сегодняшнему разговору, наткнулась на кейс Владимирского стандарта. Это пищевая промышленность. Казалось бы, люди всегда хотят есть. Отрасль должна быть стабильной. Но ситуация там сейчас просто дикая.
18: Угу. Долг больше миллиарда, насколько я помню.
17: 1,1 миллиарда рублей, если быть точной. Производственные мощности полностью заморожены. И самое главное, 4000 сотрудников просто отправлены в неоплачиваемый отпуск.
18: 4000 человек – это, знаешь, не просто крупный завод. Для региональной экономики это вообще градообразующий масштаб. Это огромный социальный узел, который завязан на местной инфраструктуре.
17: Вот именно. И что меня больше всего поразило, людей официально даже не уволили. Предприятие просто застряло в такой, знаешь, серой зоне.
18: Ну да, потому что на выплаты выходных пособий, как положено по закону, денег на счетах тупо нет.
17: Да, и дальше же запускается эффект домино. То есть завод встал, местные поставщики картона и пленки для упаковки моментально остаются без заказов.
18: Логисты теряют стабильные маршруты.
17: Абсолютно. Полки в федеральных сетях пустеют. А что происходит с бюджетом региона?
18: Ух, бюджет – это отдельная боль. Регион моментально лишается колоссального объема налогов. В первую очередь это НДФЛ, налог на доходы физлиц, который удерживается из зарплат тех самых 4000 человек.
17: А из этих денег же финансируются местные школы, больницы, дороги чинят.
18: Именно так. Выпадение такого источника доходов пробивает просто огромную брешь в региональной казне. Дыру, которую нечем закрыть.
17: Слушай, тут я хочу выступить немножко в роли адвоката дьявола. Но вот закрылся один завод. Разве это не классическая рыночная экономика?
18: В смысле?
17: Ну, плохой менеджмент, руководство, там слабые игроки уходят, сильные занимают их место. Зачем из одного частного случая делать системную проблему?
18: Знаешь, если бы мы говорили исключительно про Владимирский стандарт, я бы с тобой согласился. Списали бы на некомпетентность директора. Но если посмотреть на статистику за первый квартал 2026 года, картина вырисовывается совершенно иная. И она пугает.
17: Так, и что там в цифрах?
18: В России за этот период прекратили работу 209 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. 209 тысяч. И это всего за один квартал.
17: Ого! 209 тысяч компаний за 3 месяца. Звучит, ну, как-то абстрактно, если честно.
18: Давай визуализируем, чтобы был понятен масштаб. Вот возьмем эти 209 тысяч предприятий. Допустим, в каждом работало хотя бы по несколько человек. Это равносильно изучезновению всего трудоспособного населения такого мегаполиса, как Екатеринбург.
17: Да ладно? За 90 дней?
18: Да, за 90 дней. Грубо говоря, закрывается каждый 33-й бизнес в стране. И динамика не замедляется. Рост закрытий составил 9% по сравнению с прошлым годом. Это уже, знаешь, не очищение рынка. Это демонтаж самого фундамента.
17: И когда бизнес исчезает с такой пугающей скоростью, у меня возникает логичный вопрос, почему именно сейчас? Что их добивает?
18: Тут есть 3 структурных удара. И проблема в том, что их невозможно отбить просто вливанием денег. Первый удар, о котором сейчас просто кричат в отраслевых опросах, это топливный голод. Статистика показывает, что до 35% малого и среднего бизнеса сейчас реально страдают от нехватки горючего на заправках и от бешеных скачков цен. Там есть дисбаланс между обязательствами по экспорту и внутренними мощностями переработки. Но для обычного бизнеса важен итог. Топливо в дефиците, и оно очень дорогое.
17: И как это бьет по логистике?
18: Напрямую. Стоимость логистики взлетела на 15% за очень короткий срок.
17: Ну, слушай, 15% на фоне глобальной инфляции звучит не так уж и страшно.
18: Это для нас с тобой в супермаркете может и не страшно. А для транспортной компании, которая работает с маржой в 5-7%, рост базовых издержек на 15% – это мгновенный переход в зону убытков. Они физически не могут возить грузы по старым тарифам.
17: То есть перевозчики просто отказываются выходить в рейс.
18: А завод без сырья – это стоящий конвейер. Логистика – это же, по сути, невидимый хребет экономики. Пока он цел, никто вообще не задумывается, как детали попадают в цех, а товары на полки.
17: А сейчас этот хребет крошится.
18: Да. Вот в отчетах есть шикарный, ну, в кавычках, пример деградации. Допустим, какая-то специфическая деталь для конвейера. Раньше она ехала 3 дня и стоила 100 рублей за доставку. Сейчас она едет 3 недели и обходится в 150 рублей.
17: А почему так долго-то? Фуры ломаются.
18: Разрыв привычных цепочек, удлинение маршрутов, дикая нехватка водителей, простоя на складах – Риски задержек возрастают кратно. Никто не может дать гарантий.
17: Слушай, но это значит, что производственное планирование просто летит в пропасть.
18: Абсолютно.
17: Предприятие не может обещать клиенту, когда отдаст готовую продукцию, потому что само не знает, когда приедет нужный болт или микросхема.
18: И что в такой ситуации пытается сделать завод?
17: Ну, логично предположить, что они попытаются делать эти детали сами, на месте.
18: Чтобы не зависеть от сломанной логистики. Покупают станки и автоматизируют.
17: Вот. И тут они наталкиваются на третью, самую болезненную проблему – кадровый голод.
18: О, да. Я читал и про это.
17: Давай разберем на конкретном кейсе. Представь картину, завод берет кредит на 50 миллионов рублей.
18: Так.
17: Закупает современный, супер навороченный станок с ЧПУ.
18: ЧПУ – это числовое программное управление, да? То есть умная машина, которая должна заменить половину цеха и сама точить детали по 3D-модели.
17: Да-да, высокотехнологичное оборудование, которое должно стать спасением. Станок привозят, устанавливают, втыкают в розетку и все. Он простаивает. Дефицит токарей высоких разрядов, наладчиков, сварщиков достиг таких невероятных масштабов, что оборудование генерирует убытки от кредитных процентов, не производя вообще ни одной детали.
18: Но подожди, давай вспомним первый курс экономики. Если на рынке жесткий дефицит труда, надо просто поднять цену. Почему владельцы не могут поднять зарплаты рабочим? Предложить в 2-3 раза больше? Люди же придут.
17: Откуда они придут? В этом весь ужас структурного дефицита. Людей нужной квалификации в стране просто физически нет. Кто-то уехал, кто-то ушел в другие, более спокойные сферы.
18: То есть перекупка кадров просто оголяет соседние заводы?
17: Именно эта игра с нулевой суммой. Ты забрал токаря у соседа, сосед встал. А система профтехобразования была убита еще в 90-е нулевые. Токаря 6-го разряда нельзя вырастить за месяц, даже если платить ему как топ-менеджеру банка. На это уходят годы.
18: Получается жуткий парадокс. Даже если завтра волшебным образом решатся проблемы с топливом и логистикой, работать на новых линиях все равно будет некому.
17: Да, это системный тупик. И на фоне всего этого, знаешь, возникает логичный вопрос. А как же все эти громкие слова про импортозамещение?
18: О, больная тема.
17: Но серьезно, если внутреннее производство задыхается, кто тогда заполняет пустые ниши после ухода западных компаний? Судя по пресс-релизам, эти ниши должны были стать просто мощнейшим драйвером роста.
18: Должны были, да не стали. Данные отраслевого анализа прямо кричат о том, что во многих секторах это импортозамещение оказалось просто иллюзией. Вот берем гордость промышленности, отечественные станки.
17: И что с ними не так?
18: На поверку это в 90% случаев так называемая отверточная сборка. Стоит металлический корпус с российской шильдой, а внутри полный набор иностранных комплектующих, завезенных через третьи страны.
17: Ну хорошо, а если завод пытается ввести западное оборудование через параллельный импорт? Это же сейчас сплошь и рядом.
18: Параллельный импорт – это долгая, безумно дорогая и очень ненадежная заплатка. Вот смотри, старые западные линии, купленные лет 10 назад, изнашиваются. Им нужен ремонт, нужно обновление софта. А китайские или индийские аналоги, которые сейчас везут, тупо несовместимы с этими старыми линиями.
17: Протоколы разные.
18: Разные протоколы связи. Софт конфликтует, разъемы не те. Плюс полное отсутствие официального сервиса. Никаких гарантий. Деталь ломается, и ты снова ждешь ее месяцами через три границы, переплачивая кучу посредников.
17: А принудительная локализация? Когда заставляют использовать только местные компоненты.
18: Это вообще классика. Заставляют использовать местное, конечный продукт становится золотым по себестоимости и катастрофически падает в качестве.
17: Давай оставим сложные станки, это не всем близко, возьмем что-то банальное. Одежда. Уход западных брендов. Разве местные фабрики не захватили пустые торговые центры? Фасады же сменили вывески, люди ходят, покупают.
18: Фасады-то новые, а суть старая. Если копнуть в данные ритейла, эту нишу массово заняли фабрики Китая и Турции.
17: То есть все равно импорт?
18: Конечно. Внутри страны просто нет нужных объемов дешевых тканей, нет качественной фурнитуры и, возвращаясь к кадрам, нет швей, чтобы отшивать масс-маркет по конкурентной цене в промышленных масштабах.
17: А что в других секторах?
18: Картина везде мрачная. Лесопереработка, например, обвалилась на 20-30%.
17: Подожди, а с лесом-то что? Лес никуда не делся, руби себе.
18: Лес на месте. Но эта отрасль живет за счет эффекта масштаба и экспорта. Традиционные маржинальные рынки отрезаны логистикой. А внутренний рынок, даже с учетом стройки, физически не может переварить столько доски. Заводы снижают объемы, значит, себестоимость кубометров взлетает.
17: Замкнутый круг.
18: Абсолютно. Металлургия генерирует миллиардные убытки, потому что продавать металл в Азию приходится с гигантским дисконтом, а издержки растут.
17: Слушай, ну если предприятие зажатое со всех сторон, нет деталей, дорогая логистика, некому работать, логичный выход – это глубокая модернизация.
18: Ну да, звучит разумно.
17: Если нет людей, ставь роботов, внедряй умные системы. А для этого нужны деньги. Почему бизнес просто не пойдет в банк за кредитом?
18: Потому что кредитование сейчас – это инструмент гарантированного разорения. Все упирается в ключевую ставку.
17: Ну, ставки двузначные, да. Но ведь бизнес как-то выживал при высоких ставках раньше, в том же 2014 году. Что сейчас делает эту математику невозможной?
18: Разница в том, что тогда был чисто финансовый шок. А сейчас он наложился на логистический и кадровый коллапс. Давай прямо на пальцах посчитаем эту финансовую удавку. Берет наш завод кредит на 10 миллионов рублей под 20% годовых на обновление линии.
17: 20% – это еще оптимистично сейчас?
18: Очень оптимистично. И вот 2 миллиона рублей в год завод должен отдать банку только в виде процентов. Само тело кредита даже не уменьшается.
17: Да, просто плата за воздух. А маржинальность-то какая?
18: А средняя маржинальность в реальном производстве от 8 до 15%.
17: То есть стоимость кредита превышает прибыль, которую эти деньги могут принести.
18: Вот именно. Математически кредит генерирует убыток. Это как бежать в марафон, дыша через коктейльную трубочку. Финансового кислорода не хватает.
17: И при этом налоги никто не отменяет. Авансовые платежи в бюджет нужно платить строго по графику, даже если конвейер стоит из-за того, что болты не приехали.
18: Да. И к чему это приводит на уровне всей страны? Отчеты фиксируют пугающую вещь. Около 80% компаний полностью отказались от инвестиционных планов.
17: 80% вообще не развиваются?
18: Вообще. Бизнес в долговой ловушке. Все свободные деньги, если они вообще остаются, идут на обслуживание старых долгов. Горизонт планирования сузился до 1 месяца. Задача одна – дожить до следующей выдачи зарплаты.
17: Знаешь, тут возникает вопрос географии. Вот Москва, Питер – у них есть запас прочности, там есть спрос, есть деньги. А что происходит на периферии?
18: На периферии мы видим тихую смерть моногородов. Логистическая изоляция их буквально убивает. Если завод в 1000 километрах от рынка сбыта, а доставка подорожала в 1,5 раза, продукция просто становится неконкурентоспособной. Ее слишком дорого вести.
17: А если такой градообразующий завод встает?
18: То встает весь город. Сразу. Закрываются местные кафе, парикмахерские, шиномонтажки. У людей из завода просто нет денег на это.
17: Школы пустеют. Кто может, уезжает.
18: Да, мобильные семьи собирают вещи. Бюджет муниципалитета обнуляется. Теплотрассы гниют, дороги не чистят. Возникают целые депрессивные территории, где люди реально заперты. Денег на переезд нет, а продать квартиру в умирающем городе невозможно.
17: И тут мы плавно переходим к социалке. От сломанной логистики к сломанным судьбам. Вот та самая скрытая безработица. В сводках же обычно все красиво, процент безработицы минимальный.
18: А это иллюзия. Скрытая безработица – это как те 4000 человек с Владимирского стандарта. По бумагам они в штате, на бирже труда не стоят, статистику не портят, а по факту сидят дома, без копейки.
17: И это запускает макроэкономическую спираль. Денег нет, не на что покупать товары. Магазины теряют выручку и закрываются. Закрываются магазины, увольняют продавцов. И спираль крутится все быстрее.
18: И главный вопрос – где дно?
17: Да, что дальше?
18: Если экстраполировать эти тренды, аналитики сходятся в одном. К 29-30 годам страна рискует полностью утратить промышленный суверенитет.
17: То есть мы физически разучимся делать сложные вещи?
18: Да. От микроэлектроники до базовой химии. Выживут только простейшие циклы. Все технологичное будет зависеть от импорта, условия которого придется принимать без торга. Формируется экономика промышленного инвалида. Никакого глубокого передела, полная сырьевая зависимость, только теперь в условиях изоляции от технологий.
17: Это очень точное, но жуткое описание. Знаешь, я когда анализировала эти цифры, поймала себя на одной мысли. Самое страшное в этом сценарии – это психология. Если бы экономика рухнула за день, как карточный домик, был бы шок. Боль заставила бы систему искать выход. А эта катастрофа растягивается на годы. – это медленное выдыхание. Деградация идет так плавно, что общество просто привыкает. Люди адаптируются к ухудшению продуктов, к пустым витринам, к отсутствию перспектив. Это становится серой обыденностью. Никто не бьет тревогу, потому что сегодня лишь чуть-чуть хуже, чем вчера. И именно эта адаптация делает процесс необратимым. На сегодня это все. Мы детально разобрали картину происходящего во всей ее неприглядности. От конкретных производственных кейсов, как история Владимирского стандарта, до системных причин и долгосрочных последствий деиндустриализации. Промышленный инвалид – это не поэтическая метафора и не журналистское преувеличение. Это диагноз, поставленный самой экономикой через цифры закрытых предприятий, остановленных заводов, опустевших производственных цехов и миллионов людей, оказавшихся за бортом системы, которая больше не может их нести. Происходящее не является абсолютной неизбежностью судьбы. Но без системных, глубоких и последовательных изменений в финансовой, промышленной и логистической политике оно становится все более необратимым с каждым прошедшим кварталом. Услышимся в новом разборе дня.
5: Радио Лента. 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело. На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
19: Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». «Голос темного времени» в эфире каждый вечер. Главные новости дня.
1: Гонцы Трампа, а ведь кофе Кушнер привезут в Москву и Киев предложение о прекращении военных действий. Первая остановка в столице России. Витков и Кушнер снова летят договариваться о мире. Но на этот раз Дональд Трамп прямо говорит, что в портфеле у них предложение о прекращении конфликта на Украине. Первая остановка – Москва. Затем американские переговорщики должны отправиться в Киев. Что именно они предлагают Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому, Трамп пока не раскрывает. Но говорит, что шансы договориться есть.
0: Они везут с собой предложение о прекращении войны, потому что я положил конец 8 войнам. Надеюсь, вы мной гордитесь. Я положил конец 8 войнам. Мне за это никто не благодарен.
1: И вот здесь самое интересное. Сначала предложение услышит Москва, а уже после встречи с Владимиром Путиным Витков и Кушнер должны приехать к Зеленскому. То есть в Киев они могут привезти уже и российский ответ на предложение Трампа, говорит политолог Виктор Ларин.
2: Витков и Кушнер фактически выполняют роль челноков между двумя столицами. В Москве они услышат, на что готов Путин и что он отвергает. После этого в Киеве смогут обсуждать уже не абстрактный американский план, а конкретную российскую реакцию. Поэтому главным результатом московской встречи будет не заявление для прессы, а то, с чем американцы после нее прилетят к Зеленскому.
1: Москва косвенно уже обозначила свою позицию. Ее озвучил замглавы МИДа Сергей Рябков.
3: Американцы должны учитывать реалии на земле?
1: Сейчас между сторонами по-прежнему остаются принципиальные разногласия по территориям и условиям окончания конфликта. Украина в честь приезда переговорщиков Трампа сделала первый шаг к временной тишине. Этой ночью активности украинских сил беспилотных систем по территории России не зафиксировано. В их ежедневном отчете нулевые показатели. Последний раз такое было еще в мае во время режима прекращения огня. И это особенно интересно на фоне предложения Зеленского взаимно прекратить удары на время поездки Виткофа и Кушнера. Получается ли, что Зеленский публично демонстрирует Трампу готовность к паузе, объясняет международник Алексей Громов.
4: Для Вашингтона это очень показательный момент. Если Украина действительно воздерживается от дальних ударов, теперь американцы могут ждать аналогичного шага от России. И это уже маленькая проверка перед большими переговорами. Способны ли стороны хотя бы несколько дней соблюдать ограниченный режим тишины?
1: Отмечу, что армия России этой ночью продолжала атаковать Украину. Американская пресса отреагировала молниеносно, мол, миссия Виткофа и Кушнера начинается с довольно показательной картины. Киев предлагает тишину и этой ночью не фиксирует запусков своих дальних беспилотников. Москва удары по Украине продолжила. Трампу об этом уже доложили. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Радио «Лента». Прямая речь.
10: Юрист из Челябинска рассказал о том, идет ли в России подготовка к мобилизации и кого она может затронуть.
20: Указ Путина о введении частичной мобилизации, он как был принят 21 сентября, так и продолжает действовать. Что касается того, будет она или не будет, ну, это будет решать только один человек. Мы знаем все его имя, это Владимир Владимирович Путин. Поэтому вот как он решит, так и будет. В принципе, мобилизация может быть объявлена хоть завтра с утра, либо ее не будет никогда. Другое дело, что признаки подготовки к ней действительно есть, и они эта подготовка ведется на протяжении уже долгого периода. Кроме того, ситуация на фронте, по оценкам военных экспертов, говорит о том, что России крайне сложно удерживать текущий ход войны. Дураки за деньги в России закончились. Это действительно так. Поэтому власти вынуждены прибегать к вербовке на контракт такими силовыми способами. Поэтому, да, я оцениваю вероятность мобилизации как высокую. Власти вынесли, собственно, уроки об ошибках, постарались их исправить. И введение реестра воинского учета, введение реестра повесток стало как бы ответом на эти ошибки. Повестка считается врученной с момента, когда она размещается в реестре повесток. Вы можете даже не знать, что в отношении вас выписана повестка, потому что у вас нет госуслуг и вы не получаете уведомления. Но фактически вы будете считаться оповещенными и обязанными явиться в военкомат.
5: Главные новости дня.
21: Не убивайте ребенка. В Москве родители больного СМА ребенка вышли на пикет с просьбой вернуть американские эффективные лекарства вместо российских с кучей побочки. В Москве задержали родители 11-летних близняшек Иры и Полины Потехиных из Челябинска, которые добиваются назначения дочерям оригинального препарата Спинраза вместо российского дженерика. 4 сентября супруги приехали на Красную площадь. Анастасия развернула у стен Кремля плакат с обращением к Владимиру Путину, после чего к ней подошел полицейский. Муж Анастасии фотографировал супругу во время пикета. Его задержали. Анастасию Потехину доставили в отдел полиции вместе с мужем. После проверки документов супругов отпустили. Как пишут челябинские СМИ, в течение нескольких лет девочки получали американский препарат для лечения спинальной мышечной атрофии Спинраза и развивались без осложнений. После перехода на российский препарат в прошлом году у них начались осложнения и регресс, отмечают журналисты.
22: Родители отказались от лечения дженериком, после чего поликлиника обратилась в суд с требованием о принудительном лечении. 31 августа суд признал отказ матери от лечения незаконным, но отказал поликлинике в немедленном принудительном лечении.
21: Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил разобраться в ситуации. После задержания супругов из Челябинска в Москве Минздрав Челябинской области сообщил, что накануне с мамой согласован осмотр детей врачами-специалистами.
23: Осмотр назначен на 7 сентября для дальнейшего продолжения лечения. Ситуация остается на личном контроле министра здравоохранения Челябинской области.
21: Эксперты отмечают, что после начала СВО в России резко сократилось число доступных импортных лекарств. По данным DSM Group, в прошлом году из ассортимента пропали более 2000 торговых позиций. Причем российские аналоги не смогут заменить импортные препараты из-за своего низкого качества, говорит хирург Александр Ванюков.
6: Пока большая часть препаратов, которые производились в России, имеет весьма сомнительное качество. Вопрос даже не в том, что они плохие, а в том, что из одной упаковки препарат может работать по одному, а из другой совершенно по-другому. У нас был опыт такой с отечественным гепарином. Это средство для разжижения крови, когда мы совершенно не понимали, как оно действует. Независимо от дозировки, эффект мог быть совершенно обратный. Проблема в том, что не только в том, что нет оригинальных препаратов, но и в том, что пациентов пересаживают с одного на другого в зависимости от того, что закуплено. Пациентов переключается с одного препарата на другой, с одного производителя на другой, а это не так безопасно, как может показаться.
21: Ситуацию усугубляет и то, что в бюджете страны сократили траты на закупку лекарств. Среди причин называют не только уход оригинальных иностранных фармпроизводителей из России, но и перераспределение лекарственного бюджета на нужды армии. Из-за того, что власти существенно урезали расходы на медицину, россиянам будет сложно получить нормальную медицинскую помощь. Положение дел с медициной в стране пугающее, говорит экономист Игорь Липсиц.
7: Ситуация с российской медициной становится очень страшной, я бы даже сказал, трагичной, по нескольким причинам. Но первая причина, что государство ради военных расходов начинает сокращать все гражданские и даже социальные расходы, включая медицину. Если вы посмотрите бюджет, то вроде как вы этого не заметите. Даже немножко абсолютная сумма расходов по статье здравоохранения увеличена. Но это увеличение значительно меньше, чем инфляция. В России это значит, что реальные вот деньги, которые может потратить здравоохранение, на лекарства, на лечение становится меньше. Значит, лекарства импортные и сокращаются по ассортименту и очень дорожают. Но дорожают и российские препараты фармацевтические. Это тоже понятно почему. Потому что почти 90% оборудования на фармзаводах российских импортное.
21: За то время, что длится спецоперация, в разных российских регионах появляются сообщения о дефиците того или иного медпрепарата. Чиновники уверяют, что в абсолютных цифрах расходы бюджета на закупку медикаментов, наоборот, выросли. В свою очередь, эксперты предупреждают, что дефицит лекарств и их подорожание продолжится. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Радиолента. Прямая речь.
10: Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Русской Православной Церкви иерей Феодор Лукьянов предложил усложнить разводы, обязать супругов объяснять причины расставания и ввести дифференцированное налогообложение.
8: Аборты, разводы должны быть экономически невыгодны для человека и введены в маргинальную зону при соработничестве государства и бизнеса. И здесь, конечно, можно обратиться, и нужно даже обратиться и к советскому опыту. Там очень много хорошего можно почерпнуть, учитывая современную ситуацию у нас сейчас. И вот эти положения указа 118, мне кажется, сегодня надо их доставать и использовать, конечно, интерпретировать в современном ключе, но там очень много ценного, что мы можем взять. Все граждане, состоявшие фактически в брачных отношениях, обязаны были зарегистрировать брак, указав срок совместной жизни. В паспорте вводилась графа «семейное положение». Вводилось дифференцированное налогообложение, ставка подоходного налога снижалась при большем количестве детей. Тот самый прогрессивный подход, о котором мы сегодня в регионах говорим. Усложнялась процедура развода. Два этапа. Обязательное указание мотивов, вызов супруга, установление свидетелей. Это не сегодняшний онлайн-развод в нашей стране. Много еще можно привести примеров. Скажу еще несколько буквально. Аборты допускались исключительно по медицинским показаниям.
5: На радио «Лента». Шок дня.
18: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает?
9: Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость.
19: Радио «Лента». Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры. Последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
14: Цена кризиса ляжет на водителей. Военкор Живов о том, кто заплатит за нехватку топлива.
15: Правительство косвенно перекладывает убытки на потребителя, которому безальтернативно предлагают перейти на топливо, не соответствующее техническим требованиям современных двигателей. Это классическая национализация убытков. Перекладывание ошибок одних на кошельки других. Собственники китайских автомобилей, вероятно, частично адаптируются к ситуации. А владельцев машин из недружественных стран ждут серьезные расходы. Похоже, что будущие затраты автовладельцев признаны меньшим злом по сравнению с дефицитом топлива, который уже стал политическим фактором. Что делать автовладельцам? Самые щепетильные могут запрашивать на заправках сертификаты качества и уточнять, какой именно бензин они заливают. Другие – поставить машину в гараж минимум до конца 2026 года. Покупку новых современных автомобилей нужно отложить или выбрать электромобиль.
14: Дирижабли вместо самолетов. Военкор Котенок о новом усилении противовоздушной обороны.
16: Дирижабли с аппаратурой ДРЛО смогли существенно усилить нашу систему обороны, особенно в местах расположения объектов военно-промышленных комплексов. Дирижабли гораздо более экономичны в плане топлива и могут находиться в воздухе намного дольше тех же самолетов. Да и поднять дирижабль в воздух представляется можно быстрее, чем самолет. Под дирижабли требуются только защищенные ангары, ибо такие воздушные средства априори станут желанной целью для противника. А с ангарами, как известно, у нас затык. В спецоперации Россия уж не прилично долго раскачивается и запрягает. Увы, это реальность. Так ангары для наших стратегов на аэродромах стали возводить только на пятый год войны. Не люблю сравнений, но при дяде Джо за такое уже давно пустили бы в расход без лишних трепыханий. А у нас порой даже наказывают специфически. Должностью с повышением.
19: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
1: Бьет, значит, любит. Как минимум у 20% ветеранов СВО симптомы ПТСР. Это данные депутата Госдумы. Жены, вернувшихся с фронта, все чаще вызывают полицию. Каждый пятый, вернувшийся с СВО, может иметь посттравматическое стрессовое расстройство. Такую цифру неожиданно озвучили уже на российских предвыборных дебатах. Владислав Даванков из «Новых людей» заявил, что, по данным Минобороны, с фронта уже вернулись 167 тысяч человек.
0: И примерно у 20% из них может быть ПТСР. Если просто посчитать, это больше 30 тысяч человек.
1: Правда, важный вопрос, откуда взялись эти 20%. Обязательной психологической диагностики всех вернувшихся военных в России нет. Поэтому понять реальный масштаб проблемы пока сложно. Насколько вообще серьезными могут быть последствия ПТСР после фронта, объясняет клинический психолог Алексей Миронов.
4: ПТСР не означает, что человек обязательно становится агрессивным или опасным. Это очень важно понимать. У кого-то возникают проблемы со сном, тревога, вспышки раздражения. Человек может избегать людей или постоянно возвращаться мыслями к пережитому. Но без диагностики мы вообще не знаем, сколько таких людей нуждаются в помощи. И чем раньше эта помощь появляется, тем легче человеку вернуться к обычной жизни.
1: А теперь самое интересное. Судя по дебатам, российские политики уже понимают, что с возвращением военных придется что-то делать. Только рецепты предлагают самые разные. Одни хотят создать отдельное министерство ветеранов, другие предлагают квартиры, землю или специальное одно окно. А депутат Нина Останина предложила в том числе трудоустраивать ветеранов в полицию. Насколько такие меры вообще решают проблему человека, который вернулся с СВО с психологической травмой, объясняет специалист по реабилитации Марина Волкова.
11: Работа, жилье и социальные выплаты действительно важны, но они не заменяют психологическую помощь. Человеку после войны может понадобиться длительное восстановление, причем помощь нужна иногда не только ему, но и всей семье. Поэтому просто выдать участок или предложить работу недостаточно. Нужна система, которая будет сопровождать человека после возвращения.
1: И вот здесь цифра Дованкова звучит уже совсем иначе. Если его оценка хотя бы приблизительно верна, речь может идти о десятках тысяч людей, которым после фронта понадобится помощь. И проблема эта, сама собой, не рассосется. Военного можно вернуть домой. Гораздо сложнее сделать так, чтобы вместе с ним домой не вернулась война. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
12: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
13: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели и читатели нашего канала. На связи ваш военный адвокат Геннадий Петрович. И мы с вами разбираем наболевшие вопросы, возникающие в связи с военной службой и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Сегодня очень полезная передача для тех, кто недавно столкнулся с военной тематикой. Потому что мы разберем основные сокращения, которые очень часто звучат в документах и, конечно, в разговорах. Давайте начнем. ДД – денежное довольствие. Вот если увидите такое, это оно. Это оклад по должности, по званию, выслуга лет и постоянные коэффициенты. Для большинства неофицерских званий в среднем это 25-40 тысяч рублей базовой части. Дальше. ППД. Пункт постоянной дислокации. По сути, это юридический адрес воинской части. Именно туда направляют официальные запросы на имя командира. Иногда еще говорят не ППД, а ПМД. Но это то же самое. Далее, следующее сокращение. Москва-400. Это полевая почта. Если у части нет обычного адреса, письмо всегда отправляют через полевую почту. И Москва-400 там написано, и дальше номер части. Дальше сокращение ВУС. ВУЗ, то есть. Это военно-учетная специальность. Она указана в военном билете, и по ней идет распределение. ЛК – это личный кабинет военнослужащего на сайте Минобороны. Там отражаются расчетные листы. Да, официальных мобильных приложений у Министерства обороны нет, поэтому помните об этом. ЕРЦ, а теперь это ВСЦ. Это финансовый орган Минобороны, который начисляет денежное довольствие и выплаты. ВПГ – военная прокуратура гарнизона. С нее обычно начинают как раз жалобы на действия части. ГВП – это главная военная прокуратура. Это самая высокая инстанция по этой линии. Дальше статусы, мы их уже разбирали. БП – без вести пропал, статус по приказу командира. БО – безвестно отсутствующий. Это юридически устанавливается судом, но в практике часто иногда используют формулировку «свободно». Дальше – ВБД – ветеран боевых действий. Я думаю, это и так все знают. УВБД – это удостоверение ветерана, дающее, соответственно, право на льготы. ВВК – Известная формулировка «военно-врачебная комиссия», от ее решения зависит категория годности и многие выплаты, кстати. ЦВВК – это центральная комиссия, то есть, опять-таки, высшая инстанция. F-100 – это первичная медицинская карточка, она оформляется при эвакуации раненого. Еще ее называют «справка с человечками». Ну, по рисунку, где отмечают места ранений. Далее, ВПД – военно-перевозочный документ. Именно на его основании производится компенсация проезда по территории России. СК – Следственный комитет. СОЧ – это вы слышали точно, самовольное оставление части, то есть простым языком – дезертирство. Последствия, знаете, могут быть очень серьезными. Ну, в общем-то, знать эти сокращения – это значит понимать документы и просто не теряться в переписке. Чем больше вы понимаете терминологию, тем, конечно же, меньше шансов, что вас введут в заблуждение. С вами был военный адвокат Геннадий Петрович. Напомню, если вы или ваш близкий человек находится на СВО, права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально.

0: устройства. Особенно мне нравятся передовые ИИ-системы в области управления дронами и планирования военных операций. Тут мы в топе, конечно же. Только вместо буквы «Т» поставьте «Ж». Нейросеть «Калинка» на голову обходит всех конкурентов из «Палантир» и им подобных. Осталось ее создать. Эх, Орешкин.
1: И не друг, и не враг. Военкор Живов о будущем отношении с Пекином.
0: Напомню, что сближение стран стартовало с 2022 года. Прошло почти 5 лет, а в России как не было достаточного количества школ китайского языка, так и нет. Подозреваю, что в Китае с русскими школами все так же. Почему не делаются такие простые и очевидные вещи, которые могли бы сблизить две нации? Вот продлили без виз еще на год. А толку? В ближайшие десятилетия, если мы сдюжим исторические вызовы, Китай будет главным цивилизационным центром в Евразии. И Россия уже сейчас критически зависит от него. В связи с этим было бы разумно научиться понимать Китай и китайцев, выстроить отношения так, чтобы в этой зависимости найти себя и свою твердую опору, чтобы стать для Китая пусть и младшим, но стратегическим партнером. Для этого одни в декларации мало. И покупать китайские шмотки мало. Нужно культурное, языковое и ментальное взаимопроникновение. Отношения с Китаем должны быть шире, чем отношения про экспорт и импорт. Пока что мы выступали просто как дешевый донор знаний. И в таком ключе мы растратим в будущем весь свой коллективный интеллект, не получив ни этого, никакой выгоды.
1: Украинские беспилотники выходят на новый уровень. Военкор Иван Отраковский о новых разработках ВСУ.
2: Такую новость прочитал. Представленный на выставке Фармбора известный украинский «Лютый» в многоразовом ударном варианте с оснащением 4 управляемыми ракетами класса «Воздух-поверхность» неизвестного типа. Сообщается, что ракеты имеют заявленную дальность якобы до 200 километров и скорость полета около 500 километров в час. Доигралась барыжья власть зеркально в ответ, дав время украинцам на разработки, выходы на промышленные масштабы производства беспилотников различных типов и модификаций, которые наносят удары по нашим городам. Более того, удары будут только нарастать, как их количество, так и качество. Кто ответит? Да никто. Власть заболтает любую проблему и преступление. У нас все под контролем, нам все на пользу, русский только злее и сильнее и так далее. А затем все устраняется в ускоренном темпе, мы догоняем и обгоняем. Подставляют нашу родину прямо на наших глазах.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: Зеленский не указ. Минобороны России отвергли предложение Украины о полном перемирии на время визита переговорщиков Трампа. Мирные переговоры, похоже, дали трещину еще задолго до своего начала. Зеленский предложил не наносить воздушные удары на время визита в Москву и Киев переговорщиков Трампа, Стива Виткофа и Джареда Кушнера. Украина, по его словам, со своей стороны гарантирует тишину. Россия инициативу отвергла. Минобороны утром 5 сентября отчиталась о новых ночных ударах по Украине. По словам военного аналитика Андрея Левченко, сейчас у Трампа возникает вопрос, если Москва не готова остановить удары даже на пару дней ради американских переговорщиков, то насколько она вообще сейчас заинтересована в прекращении СВО?
5: Сам по себе отказ от паузы еще не означает отказа от переговоров. Но он показывает важную вещь. Москва не хочет демонстрировать, что ради переговорного процесса готова менять свое поведение. Она продолжает военные действия и одновременно ведет переговоры. То есть пытается договариваться не вместо войны, а с позиции продолжающегося военного давления.
4: И самое сложное в этих переговорах по-прежнему Донбасс. Виткоф и Кушнер сначала едут в Москву, а затем в Киев. И, как пишет влиятельная газета «Нью-Йорк Таймс», один из вопросов, по которому позиции сторон все еще расходятся, это кто в итоге будет контролировать Донбасс. Почему России так важен этот вопрос, объясняет военный эксперт Максим Руденко.
6: Для Москвы Донбасс давно стал не только военной, но и политической целью. После стольких лет Кремлю нужно предъявить внутри России результат, который можно назвать победой. Поэтому контроль над всем Донбассом остается одним из ключевых требований. И отказаться от него сейчас для Москвы означало бы признать, что первоначальные цели войны достигнуты не были.
4: Но может ли Виткоф вообще привести из Москвы предложение, которое устроит Киев, если Москва по-прежнему требует территориальных уступок, объясняет эксперт по международной политике Илья Марков.
5: Главная проблема этих переговоров не в том, смогут ли стороны договориться о двух днях без ударов. Главная проблема в том, что Россия хочет закрепить за собой территориальные приобретения и добиться решения по Донбассу.

0: Басу на своих условиях. Если эта позиция не меняется, у Иткову и Кушнеру придется не столько искать компромисс, сколько пытаться сократить огромную дистанцию между требованиями Москвы и тем, на что готов Киев.
1: Отмечу, что в субботу днем появилась информация о том, что Владимир Путин дал указание в течение 3 суток не наносить удары по Киеву в связи с подготовкой к приезду в столицу Украины американской делегации. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
3: Политик Георгий Федоров о том, что в России разрушена система сдержек и противовесов, и какие могут быть от этого последствия.
4: Уже система сдержек и противовесов полностью разрушена. То есть, если до еще недавнего момента был у нас такой, назовем это так, консенсус между властью и президентом, что там мы делаем, что хотим, но лояльность, в обмен на лояльность, то сейчас же всем понятно, что, в принципе, все такие правила уже обнулены. То есть, если проблемы у друзей Путина происходят, там, Ротенбергов или какого-то ближнего окружения, Трабера и так далее, которые с ним долго-долго общались и были во многом неприкасаемы, то это говорит о том, что Путин решил переобнулить все, так скажем, бывшие договоренности. И, соответственно, правящий класс понимает, что в последнее время что-то их начали щемить, что-то начали сажать, что-то начали говорить про новую элиту, что-то, так скажем, там недовольство выражать с точки зрения там олигархов и так далее. А вдруг сейчас Путин, блин, пойдет и в 30-м году вообще всех нас посадит, потому что сейчас, в принципе, нет неприкасаемых по большому счету, и наберет каких-нибудь фронтовиков условно, и, соответственно, начнет там, как бы, как Иван Грозный, рубить боярам головы через опричники. Знаменит прекрасно понимает, что сейчас уже никто не имеет никаких гарантий. Они понимают, что каждый крупный чиновник является человеком не просто уязвимым, а крайне уязвимым, как показывает практика. И поэтому они же не могут провести какой-то определенный заговор между собой. А давайте, как бы сказать, на кухне встретимся или там в какой-нибудь там особняках, особенно на Западе, и начнем говорить про то, как, чтобы Путина как-то слить. Они начинают каждый на своем месте саботировать. Как в свое время, например, в конце 80-х годов часть номенклатуры не просто сливала Советский Союз, она как бы действовала осознанно по демонтажу той политической системы, которая была в Советском Союзе. То есть это было явно, что часть номенклатуры не просто сливала, а готовилась к демонтажу советской системы и подготовке новой власти. Соответственно, то же самое происходит сейчас. Путин в нынешнем варианте не устраивает, значительную часть верхушки.
2: У вас, как и у многих, накипело. На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Магия и предсказания. Сновидения и символы. Тайны времени и пространства. Разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного». На радио «Лента». «Красный карлик». На радио «Лента».
5: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. Вы уверены, что вы здесь одни и сами решаете, куда повернуть или пойти? На самом деле, Мы все лишь крошечная пыль в океане невидимой субстанции, которая пронзает нас каждую секунду. Темная материя и темная энергия составляют 95% Вселенной, оставляя нам, всему привычному миру, жалкие крохи. Кто на самом деле держит эти ниточки, управляющие движением звезд и, возможно, ходом наших мыслей? Представьте себе ночной океан. Вы видите только пену на гребнях волн, потому что она светится под луной. Но сама толща воды черная, глубокая и огромная, остается невидимой. Вот так и наша Вселенная. Мы, наши дома, планеты и даже далекое, великое Солнце — это всего лишь светящаяся пена. Все остальное — темная материя. История ее открытия звучит как детектив. В 1933 году Фриц Цвики, астроном с довольно скверным характером, заметил, что скопления галактик ведут себя странно. Они вращаются так быстро, что должны были разлететься, как грязь с бешено вращающегося колеса. Но их что-то держит. «Темное вещество», — сказал Цвики. «Оно не излучает свет, не отражает его, оно просто есть. Оно обладает массой и гнет пространство, как тяжелый шар гнет натянутую ткань». Дальше больше. В конце 90-х ученые обнаружили темную энергию. Если материя — это клей, то энергия — это распорка, которая заставляет Вселенную расширяться все быстрее и быстрее. Это звучит как безумие, но мы буквально живем внутри взрыва, который не прекращается. Самые смелые гипотезы сегодня связывают эти невидимые силы с квантовым сознанием. Есть исследователи, которые предполагают, что темная материя — это информационное поле, некий архив Вселенной, в котором записаны все события. Эзотерики тут же окрестили это хрониками Акаши или миром духов. Мол, наши души — это сгустки этой самой невидимой энергии. Наука же пока топчется на месте. Десятилетиями физики в подземных лабораториях, вроде той, что находится под горой Гран-Сасса в Италии, пытаются поймать хотя бы одну частицу этой темной материи, так называемый ВИМП. Но датчики молчат. Мы чувствуем ее присутствие по гравитации, мы видим ее тень на фоне реликтового излучения, но не можем коснуться. Это создает жутковатое ощущение. Мы находимся в комнате, полной невидимых существ, которые двигают мебель, но мы никогда не сможем посмотреть на них, заглянуть им в глаза. А вдруг темная энергия — это не просто физическая константа, а чья-то воля, медленно растягивающая декорации нашего мира до тех пор, пока они не разорвутся. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
6: Руна дня на 6 сентября. Давайте спросим у рун, чего же нам стоит ждать в этот день. Какой совет мы от них получим? Итак, выпала руна Ансус. Ансус – это у нас символ слова мудрости, вдохновения. Это руна коммуникации и общения. То есть, эта руна, кстати, связана с богом Одином. Это бог знания, магии, который дарует людям умение понимать какие-то глубинные истины, выражать их через речь. И, конечно же, такая руна приносит ясность в мысли, в способность донести к другим свою точку зрения, услышать то, что раньше ускользало. Это день общения, учебы, поиска ответов и вдохновения свыше, и все, что связано с информацией, в этот день особенно важно. И, конечно же, в сфере работы, дел Ансус будто открывает двери для переговоров, для делового общения, для поиска новых идей. В этот день ваши слова будут иметь очень особую и мощную силу, поэтому используйте их с умом. Это благоприятное время для презентаций, для публичных выступлений, может быть, консультаций, работы с документами. Кстати, творческие проекты тоже зайдут на ура. И не исключено, что к вам придет идея, которая, например, в будущем сможет изменить многое. Знаете, так бывает. Вот в один день пришло озарение, и ты думаешь, боже, как же я раньше к этому не догадался. Еще возможно получение важного совета или информации от человека, который будет открыт мудростью к вам, помощью к вам. И здесь способность вывести вас из тупика. Если на работе были недопонимания, именно в этот день можно все разъяснить. В личных отношениях руна Ансус указывает на значимость честного разговора. Если это руна коммуникации, да, то и в отношениях требуется разговор. Если есть недосказанность, обиды, самое время их обсудить. И в этот день партнеры смогут лучше услышать друг друга и понять какие-то истинные мотивы. Для тех, кто только начинает отношения, день принесет легкое, приятное общение, которое может стать основой какой-то будущей близости. Вот все-таки, да, в паре разговоры и умение общаться, слышать и слушать друг друга – это самый важный фундамент для развития прочих отношений. А вот одиноким людям Ансус сулит знакомство через слово. Это может быть случайная беседа, это может быть переписка в соцсетях или разговор может привести к чему-то большему. Здесь главное – говорить искренне и внимательно слушать. По здоровью Ансус, конечно же, связано с дыхательной системой, голосом и нервами. В этот день важно уделить внимание легким дыханию. Может быть, прогулка на свежем воздухе, может быть, дыхательные практики, может быть, медитация. Также стоит обратить внимание на состояние горла и связок, особенно если вы много работаете голосом. И в целом день несет энергию обновления через воздух, через дыхание, через говорение, через пение. Вот словно вдох новой жизни. Кстати, в этот день вокал, как терапия, может пройти для вас очень мощно и сильно, и обязательно воспользуйтесь этим, если душа лежит, конечно же. Так что 6 сентября станет временем и периодом, когда слово и мысль обретают силу. Ансус советует доверять каким-то интуитивным подсказкам, прислушиваться к знакам и использовать возможность для общения. В этот день можно получить очень ценный совет, услышать какую-то важную истину или самому сказать то, что изменит многое в вашей жизни или в жизни ваших близких. Принимайте, благодарите и, конечно же, берегите себя.
2: На радио Лента. Цифра дня.
7: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
3: Российский фермер рассказал, что с каждым новым днем на рынке зерна лучше не становится.
8: Все стабильно плохо. Ростовский элеватор по пшенице практически забит. Слоты уже не выдает, только целевые. Места осталось немного там. Даже по той цене, по низкой, которую они выставляют, и то нереально продать. Пшеницу сейчас производители отдают по 5-6 рублей с места. Ячмень, пшеница, ячмень. В некоторых случаях даже доходит до 3 рублей. Есть договора, которые люди готовы продавать даже по 3 рубля. Это немножко дальше, просто за счет логистики цена такая. Все сейчас пытаются найти альтернативные пути. Это Балтика и Каспийское море. То есть Астрахань и Махачкала. Но этого очень сильно не хватает, потому что Балтика и Каспий, них приходится всего, там они могут переварить порядка там 10 миллионов тонн, это все вместе, если посчитать, там, да, и Волгоград, там, Порт-Татьянку, и Аля, Астрахань, Махачкалу. Это совсем немного, по сравнению с тем, что страна наша экспортирует порядка там 50 миллионов тонн в год. Куда-то еще девать остальное зерно. Там таких мощностей, к сожалению, нет, как были в Ростове, Азове и Новороссийске. Каждый ищет, пытается найти возможность отправки машинами и вагонами в страны ближнего зарубежья. Там вроде как есть тоже спрос, но это все надо настраивать, налаживать.
9: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
10: Никаких вольностей. Свободу митингов в Калининграде урезали с 4 до 2 мест, и те на отшибе. Чего так испугались чиновники? Опять в топе. Калининград сохранил статус города с самыми дорогими лекарствами в России. И это еще не предел. Куда уж больше. Калининградская область снова теряет туристов. Спрос на поездки в регион в бархатный сезон рухнули на четверть. Что отпугивает гостей региона и почему не задалась туристическая осень? Итак, похоже, власти больше не хотят ни видеть, ни слышать калининградцев. Региональное правительство вдвое, с 4 до 2, сократило число специально отведенных мест для проведения публичных мероприятий и выражения общественного мнения в Калининграде. Соответствующее постановление за подписью первого замгубернатора Валерия Шерина опубликовано на сайте правовой информации.
11: С 12 сентября, когда постановление вступит в силу, в Калининграде будет всего две площадки для митингов. Аллея в Южном парке на проспекте Калинина и у театра эстрады. Это бывший дом искусств на Ленинском проспекте, 155, то есть на отшибе города. Ранее в число разрешенных мест для сбора граждан и проведения массовых акций входили также сквер у памятника землякам-космонавтам на проспекте Мира и площадь имени маршала Василевского. Там проходили различные акции. Например, митинги против застройки и усыпления бездомных животных, за строительство школы в Холмогоровке и акция «Он нам не царь», приуроченная к инаугурации Владимира Путина.
10: Ну а теперь количество мест, где можно было публично выразить свое мнение и в том числе несогласие с действиями властей, не только уменьшилось, но и отдалилось от центра города. Примечательно, что в других городах области с населением в десятки раз меньше, чем в Калининграде, площадок для легальных и согласованных митингов столько же или даже больше. Например, в Гусеве, где живет около 30 тысяч человек, есть целых 3 места для проведения массовых мероприятий, а в Советске с населением 37 тысяч – 2 такие площадки. А вообще, согласно предыдущему постановлению от 2014 года, в Калининградской области было создано 58 специальных мест для публичных мероприятий и выражения общественного мнения во всех 22 муниципалитетах. И если одних жителей региона власти ограничивают в проведении митингов, то другие напрочь лишены базовых потребностей. И это, как ни странно, происходит в век цифровых технологий.
11: В Багратионовском округе газификация поселка Приморская запланирована не раньше 2035 года. Об этом сообщили представители местной администрации в ответе на комментарии местной жительницы на странице губернатора беспрозванных ВКонтакте. Поводом для ее обращения стали прогнозы метеорологов о будущей суровой и снежной зиме. Женщина пожаловалась, что из-за отсутствия газа людям приходится покупать буквально золотой уголь и дрова, и призвала региональные власти организовать помощь социально незащищенным семьям, а также обеспечить своевременную расчистку поселковых дорог и дежурство экстренных служб. В Багратионовском округе газификация поселка Приморская запланирована не раньше 2035 года. Об этом сообщили представители местной администрации в ответе на комментарии местной жительницы на странице губернатора беспрозванных ВКонтакте. Поводом для ее обращения стали прогнозы метеорологов о будущей суровой и снежной зиме. Женщина пожаловалась, что из-за отсутствия газа людям приходится покупать буквально золотой уголь и дрова, и призвала региональные власти организовать помощь социально незащищенным семьям, а также обеспечить своевременную расчистку поселковых дорог и дежурство экстренных служб.
12: Чтобы протопить дома в такие аномальные морозы, угля и дров потребуется в 1,5-2 раза больше обычного. Цены на твердое топливо и так кусаются. А никакой финансовой поддержки или субсидий на закупку топлива от администрации нет. Пенсионерам и многодетным семьям просто не на что покупать лишние тонны угля. Натуральная транспортная блокада. Если в Калининграде технику хоть как-то выводят на дороги, то до наших поселковых дорог у администрации руки не доходят неделями. Нас просто завалит снегом. Как до нас доедет скорая помощь, если кому-то станет плохо? Как пойдет школьный автобус или машина с продуктами?
10: На эти возмущения в администрации Багратионовского округа, там же на странице губернатора, ответили внушительным списком необходимых инженерных процедур для газификации Приморского и намекнули, что процесс затянется еще минимум на десятилетие. При этом чиновники напомнили, что жители поселка могут обратиться за субсидиями на покупку твердого топлива. А к кому обращаться, когда не хватает денег на необходимое лекарство? Вопрос больше риторический и касается следующей новости, которая мало кого удивит, но хорошо проиллюстрирует особенности жизни в самом западном регионе России. Калининград снова в топе городов с самыми дорогими лекарствами в стране. Причем оказался на почетном втором месте, уступив только Санкт-Петербургу.
13: В августе средняя аптечная корзина в Калининграде подорожала на 0,4% и теперь стоит 7320 рублей. Опередили даже Москву с ее скромными 7290 рублей и уступили культурной столице. Там поболеть стоит 7380 деревянных. При этом, по данным аналитиков сервиса «Мегаптека», по всей России аптечная корзина, то есть набор самых необходимых медпрепаратов, подешевела на 1%. А в Калининградской области, наоборот, продолжила расти.
10: Больше всего в прошлом месяце жители региона покупали обезболивающие, ибо жизнь последнее время, как говорится, боль. И препараты для зрения, видимо, ослепнув от цен практически на все. Одновременно упали продажи сердечно-сосудистых средств и контрацептивов. Тут уж причины придумайте сами. В общем, еда дорогая, жилье дорогое, теперь еще и поболеть. Удовольствие не из дешевых. Кстати, туристы особенности Янтарного края, похоже, смекнули и сделали выводы не в пользу Калининграда. Спрос на поездки в регион в бархатный сезон упал на 15% по сравнению с прошлым годом. Эксперты это выяснили, проанализировав продажи крупнейших операторов на сентябрь и первые две декады октября, сообщили в Ассоциации туроператоров России. Калининградская область теряет баллы в народном рейтинге туристических направлений из-за трех ключевых факторов. И далее подробнее.
11: Больше ясности в наблюдающееся недовольство туристов внесла член правления Союза экскурсоводов Калининградской области Татьяна Удовенко. Она указала в первую очередь на транспортную логистику, а точнее на отмены и задержки авиарейсов Храброво, которые оставляют туристов в подвешенном состоянии. А при этом поезд, выкупленный еще в начале сезона, никак не спасает ситуацию. Также Удовенко отметила рост цен, и к тому же отношение местных жителей к приезжим оставляет желать лучшего. В том числе из-за мусора на пляжах и роста стоимости жилья.
10: В свою очередь основатель проекта «Двухметровый гид» Константин Аверин добавил, что туристов отпугивает цена отдыха в Калининграде, которая выросла из-за дорогих перелетов и высоких капитальных затрат на строительство отелей. К тому же после начала СВО на фоне западных санкций и экономического кризиса россияне перешли в сберегательный режим экономии и сокращают необязательные расходы, в том числе на путешествия. Поэтому, по мнению Аверина, важно ценить гостей, ведь каждый 15-й рубль в регионе зарабатывается благодаря туризму. Но есть и хорошие новости. Калининградская область все равно вошла в топ-5 популярных направлений для осенних туров по стране с долей в 2,5% от всех продаж. Лидеры сезона – курорты Краснодарского края. На них приходится 42% всех туров. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
9: Радиолента. Балтийский лоцман.
14: Всем привет! Сегодня предлагаю поговорить о зерне. Звучит, возможно, не так эффектно, как ракеты, корабли и военные учения. Но прямо сейчас вокруг российского зерна разворачивается история с очень неприятной арифметикой. Урожай собрали большой, а нормально вывести его становится все сложнее. В результате зерно копится внутри страны, цены для производителей падают, и некоторые аграрии уже всерьез говорят, в следующем сезоне, может быть, придется просто меньше сеять. На первый взгляд это звучит странно. Россия постоянно рассказывает, что является одним из главных поставщиков зерна в мире. Покупатели есть, продукция нужна, урожай тоже есть. Казалось бы, загружай суда и зарабатывай. Но между полем и иностранным покупателем находится огромная логистическая машина. Зерно надо собрать, высушить, положить на хранение, загрузить в вагоны, привезти в порт, перевалить на судно и только потом отправить заказчику. Если ломается хотя бы одно звено, вся красивая экспортная конструкция начинает скрипеть. Главная проблема сейчас возникла на юге. Именно через Черное и Азовское моря Россия традиционно отправляла основную часть зерна. За прошлый сезон через эти порты вывезли более 46 миллионов тонн. Это примерно 90% российского морского экспорта зерновых. Все было выстроено именно под этот маршрут. Рядом основные сельскохозяйственные регионы, есть крупные терминалы, понятные железнодорожные ветки и привычные направления для судов. Теперь южная система работает с перебоями. После атак украинских беспилотников портам приходится менять режим работы, ограничивать прием грузов и переносить погрузки. Где-то суда ждут дольше, где-то перевозчики требуют больше денег за риск. Для обычного человека задержка судна звучит как мелкая техническая неприятность. Для рынка это ежедневные убытки. Зерно уже лежит в вагоне, вагон занимает путь, корабль простаивает, покупатель ждет, а за каждый лишний день кто-то платит. Власти предлагают развести груз по другим направлениям. Часть отправить через Балтийское море, часть через Каспий, часть попробовать вывести через северные порты. На поддержку железнодорожных перевозок сельскохозяйственной продукции готовят около 10 миллиардов рублей. То есть государство собирается компенсировать часть расходов, чтобы экспортерам было не так дорого везти зерно длинным маршрутом. Но деньги не превращают маленький порт в большой. Российские зерновые терминалы на Балтике способны переваливать примерно 7 миллионов тонн в год. Через юг проходило больше 46 миллионов. Разница огромная. Даже если Усть-Луга, Высоцк, Петербург и Калининград будут работать без остановки, принять весь прежний поток они физически не смогут. Не хватит складов, причалов, оборудования, вагонов и пропускной способности железной дороги. К тому же большая часть зерна выращивается далеко от Балтики. Значит, составы придется везти через половину страны. Это дополнительные километры, топливо, локомотивы и время. Железная дорога уже перевозит уголь, удобрения, нефтепродукты, контейнеры и множество других грузов. Если поставить зерно первым в очереди, кто-то другой окажется вторым. Поэтому простое решение «давайте повезем все на север» быстро упирается в вопрос: а по каким путям, в каких вагонах и куда именно? Можно воспользоваться портами Латвии и Эстонии. Там сохранились терминалы и инфраструктура, которая раньше работала с российскими грузами. Это действительно позволит вывести еще несколько миллионов тонн. Но и соседние порты не безразмерные. Они обслуживают собственных клиентов, европейских производителей и другие грузы. Кроме того, российским компаниям придется платить за перевозку, хранение и перевалку. Экспорт сохранится, но его прибыльность станет ниже. И вот здесь проблема портов превращается в проблему фермеров. Если зерно нельзя быстро отправить за границу, его становится слишком много на внутреннем рынке. Покупатели видят избыток и начинают сбивать закупочную цену. Фермер получает меньше, хотя расходы на семена, удобрения, технику, топливо и кредиты никуда не исчезают. Хороший урожай, который обычно считается удачей, внезапно начинает работать против того, кто его вырастил. Государство может закупать часть зерна в резерв, временно менять экспортные пошлины, выдавать льготные кредиты и оплачивать железнодорожный тариф. Но это не волшебная кнопка. Резерв тоже нужно где-то хранить. Бюджетные деньги не бесконечны, а новый порт за несколько месяцев не построишь. Поэтому представители отрасли уже предлагают самый простой и самый неприятный вариант – сократить будущие посевы, чтобы зерна на вывоз изначально было меньше. Получается довольно абсурдная картина. Страна способна вырастить большой урожай. В мире этот урожай нужен, но между российским полем и иностранным покупателем образовалось слишком узкое горлышко. И вместо того, чтобы продавать больше, фермеры обсуждают, не посеять ли им меньше. Не потому, что земля стала хуже или покупатели исчезли, а потому, что экспортная система перестала справляться. Балтика здесь помогает, но не спасает. Она может забрать часть грузов, дать запасной маршрут и немного разгрузить юг. Однако заменить мощности Черного моря невозможно. 7 миллионов тонн не превращаются в 46 только потому, что правительство выделило субсидии и составило новый план. Вот и получается, зерно есть, покупатели есть, деньги вроде бы лежат на столе. Но довести товар до этого стола становится слишком сложно и дорого. Оплатить за весь этот логистический квест в конечном счете будут бюджет, экспортеры и фермеры. Такая вот математика. Как вы думаете, что власти выберут дальше? Продолжат заливать проблему субсидиями или действительно допустят сокращение посевов? Подписывайтесь на социальные сети Балтийского лоцмана, делитесь своими наблюдениями и пишите, какие перемены вы